0: долетает до воздушного пространства Калининграда или Таллина всего за несколько минут. Время реакции нашей системы ПВО сокращается до критического минимума. Но и это еще не все. Помимо авиации и береговых ракет, Готланд становится базой для подводных беспилотников и разведывательных кораблей. Малые глубины вокруг острова идеальны для развертывания донных гидроакустических систем наблюдения. То есть любой выходящий из базы корвет или дизель-электрическая подводная лодка проекта «Варшавянка» фиксируется гидрофонами практически сразу при выходе на глубокую воду. Возникает вопрос, а что мешает НАТО в случае кризисной ситуации объявить вокруг Готланда зону ограничения судоходства под предлогом военных учений или экологической угрозы? Ничего. В общем, сейчас самый важный вопрос звучит так. Получится ли у НАТО превратить Балтику в свое внутреннее озеро? И чем ответит Москва на появление ракетного капкана прямо у себя под носом? С вами был Балтийский лоцман. Берегите себя, следите за новостями и до связи в следующих выпусках.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Как страшно жить. Впервые за 4 года тревожность россиян вышла на абсолютный пик. Бензин и цены подлили масло в огонь. Доля россиян, считающих, что среди их родных, друзей и коллег преобладают тревожные настроения, достигла максимума почти за 4 года, следует из опроса Фонда «Общественное мнение». За неделю с 24 по 29 июля этот показатель вырос с 53 до 57%, тогда как спокойным настроение своего окружения назвали лишь 37% опрошенных против 40% недели ранее. Более высокий уровень тревожности фиксировался только осенью 2022 года, после объявления частичной мобилизации, отмечают социологи.
3: Рост показателя продолжается с апреля. В конце марта спокойное настроение преобладало над тревожным. 51% против 40%. В отдельном опросе о главных событиях недели 43% россиян упомянули специальную военную операцию. Из них 18% говорили об обстрелах российских территорий, 10% выделили удары по складам Wildberries. Еще 8% россиян указали в числе волнующих тем дефицит и подорожание топлива.
2: При этом напрямую Фонд «Общественное мнение» эти ответы с ростом тревожности не связывает. За последнюю неделю власти как минимум 4 раза публично отрицали подготовку к новой мобилизации. Соответствующими заявлениями выступили депутаты Комитета Госдумы по обороне Андрей Картополов, Андрей Колесник и Виктор Соболев, а также зампред Совбеза Дмитрий Медведев, который назвал подобные сообщения пургой и попыткой создать негативное настроение в стране.
4: По результатам первого полугодия потребности вооруженных сил в личном составе полностью удовлетворены. Будем и впредь повышать эффективность этой работы. Попытки врага нести всякую пургу о том, что в стране готовится мобилизация, не более чем лживая провокация. Это часть пропаганды в преддверии выборов. Еще раз специально подчеркну, в мобилизации нет никакой необходимости.
2: Несмотря на публичные заявления властей, в кулуарах продолжаются разговоры о новом этапе мобилизации. Об этом сообщают разные СМИ со ссылкой на собственные источники, работающие с администрацией президента и силовым блоком. Согласно этой информации, новая волна мобилизации может начаться в октябре, после того, как пройдут выборы в Госдуму. Но окончательное решение не принято. На фоне СВО проблем с бензином и роста цен все больше россиян испытывают острое тревожное настроение. Преобладающие чувства, которые испытывают люди, беспокойство и неуверенность в завтрашнем дне, говорит социолог Лев Гудков.
5: Общий тон вот, по по оценке наших респондентов, это смесь раздражения, обиды, растерянности, одиночества, злобы, если хотите, отчаяния. Вот связано прежде всего с несостоявшимися надеждами на демократию, на чудо, на экономическое благосостояние, ну, на то, что обещали.
2: Среди основных причин стресса россияне называют дефицит бензина, спецоперацию на Украине, удары по складам маркетплейсов и нехватку денег. В этом году россияне чаще всего жаловались в интернете на проблемы с топливом и высокие цены. К такому выводу пришли аналитики компании Press Index, изучив комментарии пользователей в чатах, соцсетях, видеохостингах и мессенджерах. Согласно полученным данным, почти половина всех негативных высказываний россиян связана с нехваткой денег. Еще около 18% с подорожанием товаров и услуг. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
6: Глава Башкирии Радий Хабиров разнес мэрию Уфы за использование муниципального транспорта для перевозки судей.
7: История, значит, с тем, что гараж уфимского города Уфы, муниципалитета, возил, значит, на выходные судей, значит, с Татарстана. Слушайте, у вас совесть есть, нет Уфы? Совесть есть, у вас нет, Руслан Владимирович, вы ответственны. Вот вы своим коллегам скажите, совесть есть, нет, хоть немножко. Вы что там, охренели совсем, что ли? Мы там еле-еле там, значит, автобусы, ваши автотрассы, ребят вывозим с этого. Вы тут, значит, на автомобилях, значит, судей катаете туда. С какой стати это делается? С какой стати? Кто давал такое право? Кто давал право, значит, брать, еще раз говорю, муниципальные автомобили, водители, оплачивать топливо, и чтобы судей, которые работают здесь, в Татарстане, с Татарстана, назначенные, значит, председатели Верховного суда, катали туда. Это что такое? Там, смотрите, я как думаю, видимо, же ритм начала Уфа или что там? Значит, вот сделаем таким образом. Значит, насколько я знаю, там подано заявление о возбуждении уголовного дела. Ну, это пусть Следственный комитет решает. А мы решим таким образом. Вот когда, наверное, скорее всего, это автомобили сейчас либо арестованы, либо, значит, мы не можем их. Искандарович, вам поручение. Вот когда счетная палата проверит, даст понятие, сколько машин использовалось, сколько водителей гаража возило этих судей на выходные из Уфы в Казань и обратно, членов их семей возило. Вы это сделаете? Эти автомобили забрать у них? Слышите, Руслан Александрович, я вас эти машины забираю. Жиру беситься не надо в Уфе.
1: Главные новости дня.
2: Прежних цен уже не будет. После двух недель ударов по складам Wildberries стоимость товаров на маркетплейсе взлетела на треть. Товары на маркетплейсах, в первую очередь на Wildberries, буквально за несколько дней подорожали на 10, а то и 30%. О таких случаях говорят и продавцы, и покупатели, ранее выбравшие товар, но не успевшие оплатить его до начала массовых атак дронов на склады маркетплейса. Подорожание по своим корзинам они оценивают от 10 до 35%. Вот что рассказала предприниматель, которая и продает, и покупает товары на Wildberries.
8: Смотрю на те товары, которые лежали в корзине. Заказывала на прошлой неделе за 1600 рублей, а сейчас уже на 2100. Взлетели на 30%.
2: Люди, торгующие на платформе, также заметили, что их товары подорожали на 30%. При этом они уверяют, что сами цены не меняли. Их рост связан с отменой скидок, которые давал на товары Wildberries. У маркетплейса есть право управлять ценой товара во время акции без согласования с селлером, если скидка предоставляется за счет платформы. С подорожанием невыкупленного вовремя товара можно было столкнуться и раньше. Ведь скидка сегодня есть, а завтра нет. Но сейчас заметна массовая отмена скидок, отмечают селлеры.
9: Wildberries просто отменил сейчас практически все акции, которые проводил за свой счет. Это, в общем-то, можно понять. Он борется за восстановление логистики, и ему предстоит возмещать ущерб от сгоревших складов. Но итог таков, все заметно подорожало.
2: По подсчетам экспертов, с 18 по 31 июля дроны атаковали склады Wildberries площадью более 1 000 000 квадратных метров. А это не менее 15% логистической инфраструктуры, управляющей маркетплейсом компании. Вслед за Wildberries подорожали товары на Озон, отмечают предприниматели.
10: Как обычно, в таких случаях значимые действия Wildberries повторяют его основные конкуренты. Мы видим, что на Озон скидки тоже урезали.
2: При этом логистическая инфраструктура Озон пока не пострадала. Ее атаковать сложнее, она более разветвленная, чем у Wildberries, объясняют аналитики. Что касается Wildberries, то основательница компании Татьяна Ким заявила, что Marketplace не обязан возмещать продавцам стоимость товара, сгоревшего в результате атак. По ее словам, удары беспилотников являются обстоятельствами непреодолимой силы, поэтому ущерб не подлежит возмещению.
11: При этом надо понимать, что БПЛА, которые бьют по промышленным объектам, нефтеперерабатывающим заводам или складам маркетплейсов, являются обстоятельствами непреодолимой силы. Внесение или невнесение этого пункта в оферты не имеют значения, поэтому эти потери по закону не подлежат возмещению.
2: При этом, по словам Ким, компания уже провела 2 транша выплат. Во вторую волну вошли почти 100 тысяч представителей малого и среднего бизнеса. Для крупных партнеров Wildberries ввела повышенную скидку постоянного покупателя за свой счет, а также предоставила кредитные каникулы. Размер общего ущерба продавцов компания не раскрывает. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радиолента. Прямая речь.
6: Глава Комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин рассказал о механизме самозапрета на азартные игры.
12: Что касается самозапретов, 1 сентября такая возможность будет. Уже сейчас завершается вся подготовительная работа, потому что это будет все делаться через ЕПГУ, через портал госуслуг. Это вот как раз та грань между запретами или же все-таки выбором человека попробовать избавиться от тоже, наверное, вредной привычки. И, соответственно, мы пошли пока более мягким путем. Этот путь был тоже 3 года или даже, может быть, больше вокруг этой конструкции. Мы пытались найти какое-то решение. Посмотрим. Тут надо будет очень серьезно анализировать ситуацию.
13: Самозапрет оформляется через госуслуги самим человеком, который страдает лудоманией.
12: Который хочет избавиться от этого.
13: На 12 месяцев.
12: Это делает на 12 месяцев.
14: А дальше как это работает?
12: Кмекеры заблокируют возможность принятия от вас этих ставок по всем идентификационным признакам. Постепенно пытаемся действовать такими способами информирование людей. Человек должен делать все осознанно и самостоятельно. Теперь ввели же мы требования и к рекламе дополнительные. В рекламе обязательно указывается, что это все влечет к зависимости. Реклама с маркировкой. Ну, это стандартные способы, как мы делаем сигареты, с кредитами, да. с другими такими историями. И кроме всего прочего, на входе в букмекерские конторы будет информация о том, куда вы можете вложить деньги альтернативными способами, отсылки на соответствующие сайты, предупреждения и так далее.
1: На радио «Лента» потеря дня.
15: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
1: Радио «Лента», 1557 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
15: Депутат Госдумы Михаил Матвеев заявил, что в партии власти большинство политиков профессионально непригодные и не понимают реальных проблем.
14: ситуация у «Единой России» до слегка катастрофической. И она продолжает себя электорально уничтожать. Недавнее сообщение о возбуждении уголовного дела по тяжкой террористической статье против основателя Тимдрама, естественно, такого рода решение в ходе избирательной кампании, которая обрушивает рейтинг власти. А у нас огромное количество людей, принимающих решения в разных отраслях. Они просто профнепригодные. Они же как рассуждают? Отключим Телеграм, есть Макс, там всех туда. Чего переживать? А вот я-то говорю об электоральной стороне вопроса. Вот это стремление не просто придушить Телеграм, а его уничтожить. А дальше знаете, что начнется? Вся страна окажется в статусе подозреваемого. Интернет прекрасен для всяких центров о борьбе с экстремизмом и против всяких структур тем, что это блящиеся преступления. Если ты в 2008 году упомянул название какой-то социальной сети и сделал ссылку там на него, да, а потом этот человек был признан экстремистом, террористом, некую структуру через 10 лет или через 20, то ты должен вспомнить, что у тебя 20 лет назад была какая-то где-то запись, и там скобочка написать «экстремист, террорист». А если ты это не сделал, ты уже готовый. Вот, иди сюда. То есть эти все ребятишки, там всякие лейтенанты, капитаны, сидят на диванах в своих центрах. Они нифига ни таджикского языка, ни азербайджанского, ни чеченского, ни там, я не знаю, узбекского не знает, и знать нафиг не хотят. И этого им достаточно для того, чтобы сидеть во ВКонтакте и ловить ВКонтакте с-нибудь бабушек. Он даже не понимает, такой пласт терроризма и экстремизма открылся ему бы, если бы он читал ресурсы на тех языках, бюргских всяких там и прочих, которые я называл. То, блин, очень удобно русских сажать. А если они вдруг начали бы анализировать все, что там пишется, выровнялось бы все и выяснилось бы, что 5% занимают вот эти вот русские экстремисты, 95, кое-кто другой, но они этого не делают.
15: Обозреватель Дмитрий Борисенко об уничтожении Wildberries и Озон и о разборках большого бизнеса.
16: Ну вот если, ну не дай бог, конечно, нельзя так говорить, но если они будут потом выносить склады Озон, значит, речь идет о планомерном выкашивании вот этой самой составляющей российской экономики, да, очень такой серьезной. Если они остановятся только на Wildberries, а склады Озон будут стоять дальше, то тогда можно будет включать теорию, что это конкурентные отчасти. Да? То есть здесь сошлись звезды. То есть, с одной стороны, конечно, и Украина преследует свои цели в масштабах войны, ведения боевых действий, но под шумок, как говорится, туман войны, под этим туманом войны еще и решаются вопросы конкуренции, бизнес-конкуренции личной.
1: Радиолента. Прямая речь.
6: Патриарх Кирилл назвал создание ядерного оружия в Сарове благодатью и Божьей милостью.
17: Ученые, которые работали здесь, в Сарове, создали нашу русскую атомную бомбу, которая остановила замыслы врага разрушить и поработить наше Отечество. Вот таким образом, через труд ученых, инженеров, рабочих, которые здесь трудились, несомненно, явилась благодать и милость Божия над страной нашей. И совершенно очевидно, что не случайно именно в этом месте происходили эти научные исследования, инженерные работы, которые сохранили наш народ и страну от самого страшного и опасного разрушения, в результате которого могло бы не быть ни страны, ни народа нашего. И то, что это произошло именно в месте, где молился преподобный Серафим, это не случайность.
1: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
18: Wildberries угасают. И в этом есть хорошая новость, между прочим. Да, она не очевидна, но сейчас я вам все расскажу. Во-первых, что необходимо понимать. Те из вас, кто являются продавцами на Wildberries, да, вы должны понять, что вы являетесь жертвами. Так получилось. Это чудовищно несправедливо. Все понятно. Вы предприниматели, вы рисковали, вы ночи не спали, строили свой бизнес и все. Его не будет больше в том виде, в котором он существовал до этого. Так, к сожалению, очень часто происходит. Так устроен мир. В мире нет категории справедливости, в мире нет категории честности. Это все придумано людьми, понимаете? Для того, чтобы общаться на своем уровне. Но Вселенная, она другая. Она тасует карты совершенно иначе. Так вот, что произойдет с вами? Естественно, никаких выплат ни от кого вам не будет. Все. И это нужно принять. Второй момент, который тоже нужно осознавать, что Wildberries вот в таком виде, ну дай бог, чтобы он дожил до конца года. Это крутое пике, это крутые пробои, да, ниже ватерлинии, если использовать морскую корабельную лексику. Такие пробои обыкновенными латками не ремонтируются и не закрываются. Слишком много всего потеряно, и что самое главное, что это пике, да, понимаете, из пике выйти очень-очень тяжело. Почему? Да потому что в Wildberries сейчас нужны будут деньги, огромное количество денег. Деньги Wildberries берет в кредит, а потом эти кредиты возвращают. Так вот, в этой ситуации Wildberries кредит никто не даст, ни один банк. Все потому, что остальные склады, они все залоговые имущества. И все понимают, что эти атаки продолжатся, и все понимают, что Wildberries капут. Потом Озону капут, или параллельно с этим капут. Почему? Да потому, что некуда перевести склады. Да, понимаете, вы не можете просто так взять и перевести куда-то складские помещения огромные. И не можете их разбросать по маленьким складам. Это так не работает, вам скажет любой кладовщик. Эти допуски, разрешения, товарные категории, все сложно, не разъедется. Так вот, а что же в этом хорошего, скажете вы? А я вам объясню. Wildberries является продуктом своего времени, продуктом корпораций. Да? И цель корпорации любой всегда – это максимально нарастить свое монопольное положение на рынке. Все, в этом заключается правда бизнеса. Любой бизнес хочет быть монополистом, понимаете, чтобы покупали только у него и ни у кого другого. Ну и, естественно, общество против, поэтому создаются антимонопольные комитеты, организации. Это все мы проходили, бла-бла-бла. Но от этого не меняется цель бизнеса. Он хочет стать монополистом. Вот Wildberries именно этим и занимался. И количество торговых центров, маленьких лавочек и маленьких предпринимателей, которые Wildberries сам разорил, да, своими услугами, оно не поддается никакому исчислению. Оно намного-намного выше, нежели количество людей, которые стали на Wildberries приторговывать чем-то. Или пытаться строить бизнес, базируясь на Wildberries как на платформе. Соответственно, когда из нашей жизни Wildberries уйдет, то все эти люди вернутся в обычные торговые центры. И вернутся в обычные маленькие киоски, в обычные маленькие магазинчики, в какие-то прилавочки, где они будут находиться и физически что-то продавать. И это очень хорошо для общества. Как бы это ни звучало, повторюсь, что вот для каждого человека его личная трагедия, это понятно, она намного сильнее, нежели благо общества. Но живем-то мы в обществе, и общество строится на том, что мы все социальные животные. Вот как обществу нам нужно общаться друг с другом, разговаривать с друг с другом, не сидеть в квартирках, понимаете? Не прятаться где-то в человейниках, а выходить, разговаривать, строить социальные связи, с кем-то ссориться, с кем-то дружить. Это все называется социальная ткань. Она должна быть разной, разноплановой, яркой, понимаете? А это невозможно сделать, если ты сидишь только перед компьютером. Поэтому все цивилизованные страны уже 10 лет назад начали принимать системы на государственном уровне поощрения мелкого бизнеса. Для того, чтобы их не сожрали вот такие вот корпорации, как Wildberries. Да, для того, чтобы вот просто так вот ты по клику по одному не получал послезавтра какие-то товары только потому, что тебе удобно. Потому что все остальное время, дружок, ты будешь сидеть и размышлять о каких-то не очень нужных для государства вещах и очень неполезных для общества вещах. Ведь тебе не нужно никуда выходить, тебе не нужно ни с кем общаться. И ты в своем собственном шизоидном мире, зачастую, понятно, что не все шизоид, но зачастую ты в собственном шизоидном мире создаешь себе шизоидные проекции будущего. Почему? Потому что твой шизоидный мир никакого отношения к миру практическому, к реальному не имеет. Ты не ходишь в реальный мир. Ты с ним нигде не сталкиваешься. Еду тебе привезли, шнурочек для телефона тебе привезли, что-то мы еще тебе, пауэрбанк какой-то привезли. И вот в масштабах страны это разрушало общество. Точно так же, как Амазон разрушает американское общество. Да, Амазон это, ну, один из самых известных, огромных вот таких вот корпоративных монстров розничной торговли онлайн. Точно так же. И чудовищные манифестации и чудовищное количество организаций в США работают против Амазона, потому что люди понимают, что это разрушает общество. Соответственно, при всех тех личных трагедиях, и я говорю это прекрасно осознавая, что это трагедии, да, для существующих продавцов Wildberries, и при всех этих личных финансовых утратах, которые эти несчастные люди понесли, общество остановится. Вот так это работает. Потому что люди будут выходить и разговаривать с друг другом. И будут что-то обсуждать, будут что-то делать. Ну и конечно, конечно, вот если, ну вот абсолютно уже между нами, да, ну нельзя, нельзя сбрасывать со счетов то, что этому факту, разорению Wildberries, ему очень-очень радуются владельцы всех абсолютно торговых площадей. Вот есть Wildberries, вы представляете, а против него всегда с первой же секунды были владельцы торговых центров, да и любых торговых коммерческих недвижимостей. Потому что все понимали, что Wildberries пришел их кушать. А теперь хищник мертв. Ну, еще не мертв, но все идет к тому. С подбитой лапой волк в лесу. Это уже не тот волк, понимаете? Уже не Wildberries. Уже его так сильно зайцам можно не бояться. Потому что не догонит. Уже там зайчики поближе как-то прыгают по полянке, травичку кушают вкусненькую. И уже какие-то вороны прилетели там на волка, посмотрят, когда ты уже скопытишься, да? Потому что три ноги – это не четыре серые, понимаешь? Так что есть позитив в том, что происходит в Wildberries, как бы это ни звучало. Но, слушайте, не надо бояться правды. Не надо. Это точно так же, как в больнице. Понимаете, хирург иногда делает человеку больно, но он человека при этом спасает. Да? Но нужно сделать какой-то надрез периодически. Нужно причинить немного боли, разрушить существующую ткань для того, чтобы создалась ткань новая. И вот так же и работает общество. И вот что сейчас происходит на социальном уровне. Социально это хорошо. Финансово, личностно для многих это трагедия. Но социально для общества все происходящее в чистый плюс.
19: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник». У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
20: нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
21: И это Москва. Что известно о подрыве ресторана в столице и был ли там на празднике главком ВКС Александр Чайко? В 2 километрах от Кремля в элитном ресторане «Балтироссия» 1 августа отмечал свое 55-летие главком воздушных космических сил генерал Александр Чайко. Около 20:00 к летней веранде подъехала машина с мигалкой. В этот момент ко входу подошла девушка-курьер с подарочной коробкой. Охранник ФСО попытался ее остановить для проверки, и в этот момент прогремел взрыв. О том, что произошло дальше, рассказывает криминальный обозреватель Дмитрий Соколов.
22: Бомба была мощностью около 1 килограмма в тротиловом эквиваленте, начиненная металлическими шариками. Удар пришелся по тем, кто встречал гостей на улице. Охранник и сама девушка-курьер погибли на месте. Сам генерал был в зале и уцелел, но на веранде тяжело ранило его 25-летнюю дочь Марию, а ее муж, бывший хоккеист клубной системы «Спартака», скончался в больнице от полученных травм. Всего 5 погибших и больше 20 раненых. Это самый громкий удар по военной верхушке прямо в центре столицы.
21: В Z-сообществе эта трагедия вызвала не сочувствие семье генерала, а глухую ярость. Военкор и блогер Максим Громов написал, что солдат возмутило само место и размах генеральского праздника.
10: На 5-м году войны, пока фронт собирает деньги на носки, аптечки и дроны, генерал-полковник снимает элитный ресторан, где один суп стоит 6 000 рублей. Z-паблики буквально разорвало от злости. Люди пишут: «Война идет, а они на майбахах по кабакам фестивалят. На фронте, да, грязь и окопы, а у высших офицеров высокий буржуазный стиль и суп с омарами». Скандал в том, что генералы живут в абсолютно параллельной реальности.
21: В изданиях вроде «Первого русского» вышли материалы с заголовками «Адская доставка» и сухими выводами вроде, цитирую, «Это приговор всем нам». Политолог Илья Дорофеев считает, что взрыв в ресторане «Балтироссия» окончательно погубил миф о неприкосновенности генералитета.
23: Генерал Чайко, прославившийся жестокостью в Сирии и под Киевом, думал, что за заборами в центре Москвы он недосягаем. Но килограмм тротила показал – безопасных мест для них больше нет. Ни мигалки, ни охрана ФСО не гарантируют жизнь, когда война приходит прямо к праздничному столу. И главная проблема Кремля сейчас даже не в уязвимости генералов, а в том, что рядовые россияне и солдаты в окопах искренне не понимают, почему они должны умирать, пока их начальство гуляет в ресторанах.
21: По состоянию на 3 августа 6 пострадавших при взрыве на Кудринской площади остаются в реанимации, а в Москве проходят масштабные проверки курьерских служб. Похоже, безопасных мест даже в Москве попросту не осталось. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
20: Говорят военкоры.
24: Террор как система. Военкор Живов о покушениях и борьбе не с теми.
25: Взрыв газа в ресторане, который в конечном счете оказался терактом против командующего воздушно-космическими силами. Это уже второе покушение за неделю. В начале недели стреляли и тяжело ранили разработчика дронов «Овод». По последней информации, он в стабильном состоянии в больнице. Теракты стали происходить пугающе часто. Даже объявление Павла Дурова экстремистом-террористом и внесение в список Росфинмониторинга не изменило ситуации, хотя, очевидно, должно было помочь общественной безопасности. Также выходит по логике власть имущих, или я что-то не понял? Чуть раньше говорил, что все последние назначения в военном руководстве украинского режима свидетельствуют, что Киев будет использовать террор. Несмотря на всю общественную опасность террориста Дурова и нимфетки Сони Мармеладовой, кажется, внезапный фланговый удар по обозам вселенского зла не принес нации желаемых результатов. Возможно, стоит сконцентрировать еще больше усилий на борьбе с вебкам-моделями. Тогда точно одолеем врага. Абсурд абсолютный.
24: Враг бьет по барским привычкам. Военкор канал «Лейб Гусара» о теракте в ресторане.
26: Ну что сказать. Все шло по сценарию ликвидации Владлена Татарского в апреле 2023 года. Только теперь целью были высокие чины Министерства обороны Российской Федерации, отмечавшие чего-то с новым командующим военно-воздушными силами генерал-полковником Чайко. посоветовал бы нашим генералам помнить, что идет война, и позабыть на время всякие банкеты с гиканьем и свистом. Дорого-богато. Хотя генералы сим страдают еще с советских времен. Как и многим другим. Один самодур строит войска на плацу, но задерживается с выходом к ним на час. И строй накрывает украинский прилет. Другой запрещает использование нештатного автотранспорта на гражданских номерах. А все вместе они падки на поляны. Враг же ловит их на слабостях и барских замашках. При Сталине недаром генералов приходилось периодически приводить в чувство. Чувство реальности.
24: Wildberries тянет за собой банки. Военкор Живов о риске финансового обвала.
0: Олег Дерипаска на одном из форумов честно сказал, что банкротство Wildberries приведет к краху нашей банковской системы. Цитата. «Если вы должны банку миллион, это ваши проблемы. А если миллиард, это уже проблема банка. Wildberries должен банкам миллиарды. От себя добавлю, что деньги банкам должен не только Wildberries, но и все коммерсанты, которые работают на площадке. И вся эта денежная пирамида взаимных обязательств может осыпаться, если склады и дальше будут гореть с такой интенсивностью. А на Украине особо и не скрывают, что цель не разрушение Wildberries. Цель – разрушение нашей банковской системы. И они к ее выполнению как никогда близки.
3: Радио «Лента» 1557 АМ.

0: Ему просто весь взорвали.
1: В Белгороде БПЛА атаковали технологический университет имени Шухова. В результате несколько ударов полностью сожгли один из корпусов. По данным местных журналистов, там разрабатывали и тестировали автоматику для управления российских дронов на отечественных процессорах. Об этом говорит и военный эксперт Андрей Вершинин.
2: Власти пытались представить Белгородский техуниверситет как мирное учебное заведение, где школьников учат собирать квадрокоптеры. Но в реальности это был важный элемент военного кластера. Там вели работы над системами управления БПЛА. Украина бьет по цепочке производства. Лучше уничтожить лабораторию и готовые чертежи на земле, чем потом сбивать сотни российских дронов над фронтом. Это точечный и очень болезненный удар по военным разработкам.
1: Параллельно в Брянской области ВСУ разгромили базу хранения и запуска российских беспилотников, об этом заявил Зеленский. А во Владимирской области дрон прилетел по гигантскому складу Wildberries возле деревни Хрястово. Пожар охватил комплекс площадью почти 60 тысяч квадратных метров, откуда товары поставлялись в Москву и весь северо-запад России. Экономический обозреватель Татьяна Реброва считает, что удар по маркетплейсу – это прямая атака на логистику столицы.
3: Удар под Владимиром – это демонстрация того, как легко парализовать снабжение центральной России. Склад «Варшинская» – это ключевая артерия для Wildberries, снабжавшая Москву. Уничтожение такого хаба – это не просто сгоревшие коробки, это колоссальные убытки для бизнеса и сигнал рынку. Вся критическая инфраструктура в радиусе тысячи километров от границы находится под прицелом. Экономика войны теперь бьет по элементарному комфорту обычных граждан.
1: На утро 3 августа в Белгороде и под Владимиром продолжается разбор завалов и тушение пожаров. Российские власти традиционно молчат о потерях на военном объекте в Брянске и в Белгородском НИИ. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Говорят военкоры.
5: Главная угроза. Военкор-канал старше Эды, а Starlink на украинских дронах.
6: Крайне забавляет вся эта риторика с передачей лицензии на производство патриотов украинцам, а равно кратное увеличение передачи военной помощи, о которой мечтают тамошние говорящие головы. На переданную лицензию ракет не сделаешь. Это сложнейший комплекс, требующий больших финансовых вливаний и еще больших трудозатрат. Американцам проще делать зуры в Америке и отдавать Киеву, чем заниматься передачей лицензии. Что касается кратного увеличения поставок ракетного вооружения и снарядов, то его тоже может не быть. Денег можно дать, что, в общем, Запад и делает. А выдать все это в железе гораздо сложнее. Но нам радоваться не нужно. Что действительно опасно и на что надо отвечать, так это на Старлинки, установленные на украинских дронах. Старлинк был и остается самым совершенным оружием противника. И сколько ни вози Эрла Маска по городам и весям матушки Руси, Илон Маск продолжит воевать с Россией на стороне Украины. Вот так.
5: Правду отдали врагу. Военный журналист Анастасия Кашеварова об информационном поражении России.
7: Мы обладаем 100% информации, но выдаем 1% правды. А остальное нужные, неравноправильные и в интересах государства определенным группам влияния нарратива. Противник же знает от силы 10% информации, но выдает ее сразу всю. Отсюда вопрос, кому доверие читателя будет больше? Правильно, к противнику. К примеру, произошел теракт. По звуку, характеру поражения было сразу понятно, что это теракт. Но наши говорят, что это газовый баллон. Пока все пишут о бытовом характере взрыва, противник выдает уже кадры с места теракта и данные, у кого из генералов был день рождения. То есть в данном случае враг одержал две победы. Кровавую в отношении наших граждан и вторая – информационная. Еще раз граждане России уверились в том, что отечественные журналисты либо брехуны, либо не обладают информацией. Что их читать и им верить? Мы сами своими действиями способствуем врагу.
5: 700 дронов за сутки. Военкор, канал «Архангел», спецназа о новой волне ударов.
6: Очередной удар по Wildberries. В день воздушно-десантных войск украинские формирования провели массированный налет беспилотниками на Россию. За

0: действовав в общей сложности свыше 700 беспилотных летательных аппаратов. В ночь на 2 августа подразделениями ПВО было уничтожено 635 беспилотных летательных аппаратов, а днем 1 августа не менее 152 дронов. Но такое количество не ежедневное событие. Под удар беспилотников попали две области. В Самарской области снова прилетел беспилотник по распределительному центру в Новосемейкино. На складе возникло обширное возгорание. Также в Саратовской области вновь атакован Саратовский нефтеперерабатывающий завод. Помимо этого фиксировалась атака беспилотных летательных аппаратов в районе аэродрома Энгельс. В настоящее время налет продолжается. Работа ПВО отмечается и над Саратовской областью, и над другими регионами России. Поэтому вероятно, что днем беспилотные летательные аппараты будут наблюдать в других областях. Вчера также было в Башкирии во время удара по уфимскому нефтеперерабатывающему заводу, когда беспилотные летательные аппараты прилетели в дневное время. Поэтому всем нужно сохранять максимальную бдительность.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
2: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в электростале, что привело к большим жертвам.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
3: После поражения беспилотниками вооруженных сил Украины нефтеперерабатывающего завода «Лукойл Волгоград нефтепереработка» волгоградцы снова начали занимать очереди за топливом.
4: Ну что, полторы недели мы были без очередей, а сегодня уже вот такая вот ситуация. И, судя по всему, это уже везде, потому что мы доехали до Кировского, в сторону Красноармейского, и обратно очереди на всех заправках, какие есть. Вот, короче, я тоже решила дозаправить свой полупустой бак до полного и пару недель ездить. Хотя, хз, сколько мы будем ездить. По планам было вообще-то свалить в деревню на выходных. Ну, по ходу дела, что-то пойдет не так.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
5: Всем привет! В эфире «Разбор дня» – подкаст о событиях, которые меняют привычную картину происходящего. Сегодня речь пойдет о массированном налете беспилотников на российские регионы. За одну ночь в сводках оказались университетский корпус в Белгороде, площадка подготовки дронов под Брянском и огромный склад Wildberries во Владимирской области. Эти объекты разделяют сотни километров и совершенно разное назначение, но объединяет одно – прежнее представление о глубоком тыле перестало работать. Разберем, почему расстояние больше не гарантирует безопасности и как дроновая война становится частью российской повседневности.
6: Слушай, прежде чем переходить к выводам о вот этой новой повседневности, стоит посмотреть на сухие цифры.
5: Ага.
6: В ту августовскую ночь официальные сводки зафиксировали 131 перехваченный аппарат. География огромная. От Крыма до Смоленской и Тульской областей.
5: Да, масштаб действительно впечатляет.
6: Именно. И для стороннего наблюдателя 131 сбитый дрон звучит как тотальный успех систем противовоздушной обороны. Но возникает логичная мысль, что небо полностью под контролем. Разве нет?
5: Итак, стоит разобрать этот момент подробнее. Огромная цифра перехватов действительно создает такой мощный психологический эффект. Но здесь скроется фундаментальная ошибка восприятия.
6: В чем именно?
5: Раньше линия соприкосновения воспринималась как сплошная черта на карте. То есть по одну сторону зона боевых действий, а по другую – безопасное пространство.
6: Четкая граница, да.
5: Точно. Но эта линия исчезла. Она превратилась в гигантское, абсолютно хаотичное облако точек. И вот в этом облаке математика работает совершенно иначе.
6: Это поднимает важный вопрос. Если перехвачен 131 аппарат, процент успеха может достигать 95% или даже 99%.
5: Звучит отлично для красивого отчета.
7: Вот именно. Звучит отлично. Но статистика теряет всякий смысл, когда речь идет об инфраструктуре.
5: 100%.
7: 99% перехватов – это провал обороны. Если оставшийся 1% несет десятки килограммов взрывчатки и точно поражает критический узел.
5: Да, возникает такая, знаешь, иллюзия, что ПВО – это некий непробиваемый энергетический купол из научной фантастики, который накрывает вообще всю территорию.
7: А в реальности все жестко подчиняется законам физики. Радиолокационная станция работает исключительно по принципу прямой видимости.
5: Ну да, Земля-то круглая. Если беспилотник летит на высоте 50 метров, радар просто физически не увидит его дальше, чем за несколько десятков километров.
7: Ага. Планета буквально прячет аппарат за радиогоризонтом.
5: И тут в дело вступает рельеф, русло рек, какие-то глубокие овраги, лесные массивы. Аппарат идет очень низко, огибая складки местности.
7: И появляется на радаре только в самый последний момент.
5: Когда на реакцию остаются буквально секунды, да. Отсюда следует жесткий вывод. Защитить все физически невозможно.
7: Приходится выбирать. Системы расставляются вокруг самых приоритетных объектов.
5: Ну, атомных станций, крупных заводов, стратегических мостов.
7: Но когда в воздухе одновременно сотня целей, они идут с разных азимутов на разных высотах.
5: Происходит перегрузка каналов наведения. Ресурс зенитных ракет не бесконечен.
7: Да. И когда защита концентрируется на главном, удары приходятся по целям, которые еще вчера считались абсолютно безопасными.
5: Звучит логично для электростанции или баз. Но как в этот список приоритетов попал Белгородский государственный технологический университет имени Шухова?
7: Ну, это же обычный гражданский вуз.
5: Вот именно. Это не секретный военный завод. На первый взгляд, да, обычный. Классический кампус, плотно встроенный в городскую среду. Учебные аудитории, расписание, студенческие общежития. Вокруг ходят горожане.
7: И тем не менее, туда прилетает.
5: Пожар в одном из корпусов после ночного удара – это не просто повреждение кирпичной кладки или крыши. Это прямое попадание в то место, где стирается граница между гражданским и военным.
7: Потому что вуз открыто занимался разработкой автоматизированных систем управления беспилотниками.
5: Именно так.
7: Но, слушай, разрабатывать системы можно для чего угодно. Проекты там строились на базе российских микропроцессоров «Меландр», и предназначались они для мониторинга линий электропередачи.
5: Теплотрасс, аэрофотосъемки. Да, там летом даже проводились смены, где простых школьников учили пилотировать дроны.
7: Но это же абсолютно мирные задачи. Не является ли это просто натягиванием совы на глобус объявлять университет легитимной целью просто из-за слова «дрон»?
5: Тонкое дело, что инженерная суть технологии больше не имеет окраса. Что такое процессор «Меландр» в контексте беспилотника?
7: Микроконтроллер.
5: Да, это чип, который сотни раз в секунду опрашивает гироскопы и акселерометры, вычисляет отклонение аппарата от горизонта и дает команды на моторы. Ему абсолютно безразлично, что именно он стабилизирует в воздухе.
7: Дрон с камерой для осмотра ЛЭП или аппарат с боевой частью.
5: Вот именно.
7: Что здесь действительно увлекательно, так это парадокс двойного назначения на уровне чистого кода. Алгоритмы машинного зрения, которые, ну, позволяют коптеру облетать препятствия на стройке,
5: ага,
7: они абсолютно идентичны алгоритмам, помогающим ударному дрону огибать вышки связи при прорыве ПВО.
5: То есть гражданский инженер, который пишет ПИД-регулятор для студенческого проекта, фактически создает базовую технологию для современных боевых действий.
7: И это полностью ломает старую концепцию безопасности?
5: 100%.
7: Любая студенческая лаборатория, любой технопарк, где паяют платы и пишут код для навигации, становится узлом технологической цепочки.
5: Да, и удар по университету ломает не только текущие исследования, он прерывает сам процесс подготовки кадров. Студенты не могут заниматься, профильные лаборатории закрыты на месяцы.
7: Уничтожается не столько железо, сколько время. И уникальная квалификация.
5: Абсолютно.
7: Но постойте. Если даже студенческая лаборатория становится мишенью просто из-за базовых компетенций, то как защищаются настоящие профильные военные площадки?
6: Ведь логика подсказывает, что беспилотники чаще всего летят туда, откуда запускают другие беспилотники.
5: Эта логика идеальна, и она приводит к следующей точке. В ту же ночь под удар попала площадка возле поселка Навля в Брянской области.
6: Так.
5: Это транспортный коридор вне плотной застройки. То самое место, где готовят, хранят и запускают ударные аппараты.
6: Но разве такие площадки не должны быть мобильными? Зачем вообще нужна уязвимая стационарная инфраструктура?
5: Ну, казалось бы, привезли в лес, достали из коробки, нажали кнопку и уехали.
6: Вот именно. Зачем собираться в одном месте, ожидая ответного удара?
5: Это частое заблуждение. Современный дальнобойный беспилотник – это не игрушка из магазина электроники. Это сложнейшая авиационная система.
6: То есть перед стартом требуется серьезная подготовка?
5: Очень серьезная. Требуется сборка, тонкая калибровка датчиков, нужно проверить телеметрию, работу двигателей на разных режимах, залить топливо, настроить защищенную связь.
6: И загрузить сложное полетное задание с учетом зон чужой ПВО. По сути, это целый конвейер под открытым небом.
5: Да. Нужны ангары, склады для комплектующих, мощные генераторы для питания оборудования, транспорт. И главное, нужны специалисты, которые не допускают ошибок.
6: Понятно. Одна неверная калибровка на земле.
5: И аппарат стоимостью в миллионы просто упадет в поле, не долетев до цели.
6: Значит, суть удара по Навле – это не уничтожение бетона или каких-то временных ангаров. Главная цель – разрушение самого процесса.
5: Именно так.
6: Если сгорает оборудование для настройки телеметрии или если персонал вынужден постоянно прятаться и менять локации, то ритм запусков катастрофически падает. Возникает замкнутый контур.
5: Дроны охотятся на инфраструктуру дронов. Охотник и цель делят одно физическое пространство и постоянно меняются местами.
6: Да уж.
5: И вот здесь начинается самое интересное. Если Брянск и Белгород – это приграничные зоны, где повышенный риск давно стал частью реальности, то следующая цель ломает все шаблоны о безопасной дистанции.
6: Деревня Хрястово в Сабинском округе Владимирской области. Гигантский складской комплекс маркетплейса Wildberries.
5: От границы до Владимирской области примерно 500-600 километров. Это глубочайший тыл.
6: Почему вообще гражданский склад становится приоритетной целью на таком огромном расстоянии? Звучит как пустая трата дорогостоящего дрона.
5: Для современного аппарата 500 километров – это уже давно не гарантия безопасности. Это просто техническая характеристика дальности полета.
6: Ну да, дрону все равно лететь 50 километров или 600, если у него хватает топлива.
5: А вот выбор цели предельно рационален, если смотреть на экономику. Лучше вообще отказаться от банальной метафоры в духе «склад – это кровеносная система».
6: Скорее, современный логистический хаб – это центральный маршрутизатор в огромной компьютерной сети.
5: Вот, интересная аналогия. Развивая ее, фуры с товарами – это пакеты данных.
6: А склад в Хрястово – это узел, где эти пакеты сортируются. Площадь комплекса – около 175 тысяч квадратных метров. Вместимость – 120 миллионов единиц товара.
5: Огромная цифра. Это гигантский физический алгоритм сортировки, в который инвестировано больше 11 миллиардов рублей.
6: Абсолютно верно. И что происходит, если уничтожить центральный маршрутизатор в компьютерной сети?
5: Возникает потеря пакетов и катастрофическая задержка. Пинг, вырастает до небес. Пожар на таком объекте – это немедленная остановка всех конвейеров, сканеров, прекращение работы тысяч людей.
6: Если связать это с более широкой картиной, сбой в Хрястово моментально создает заторы на всех соседних узлах логистической сети по всей стране.
5: Да. И экономический эффект от такого удара бьет не столько по гигантской корпорации, сколько по микроэкономике. Корпорация спишет потери, получит страховку и распределит убытки.
6: А теперь можно представить обычного продавца зимних курток или электроники. Для него товар, лежащий на этом складе, это вообще весь его оборотный капитал.
5: Точно. Для мелкого предпринимателя сгоревший в высокий сезон товар – это жесткий кассовый разрыв.
6: Ему просто нечем платить кредиты, ни на что закупать новую партию. Начинается цепная реакция банкротств.
5: Которая вообще не видна в военных сводках, но колоссально бьет по экономике тыла.
6: Более того, логистика вынуждена адаптироваться. После таких ударов растут страховые премии. Маршруты удлиняются, потому что компании начинают строить резервные пути и дублирующие системы.
5: В более безопасных, как им кажется, регионах.
6: Да.
7: Экономика из режима оптимизации прибыли переходит в режим перманентного управления кризисом. И все эти огромные издержки в конечном итоге ложатся в цену товара.
5: Получается, новая карта важности объектов вообще не зависит от расстояния до границы. На этой карте огромный логистический центр во Владимирской области оказывается системно ближе к эпицентру конфликта.
7: Нежели географически близкое, но пустое поле под Брянском, да. Дальность полета означает лишь то, что дрон будет дольше находиться в воздухе, ну, возможно, меняя высоту и обходя зоны активной защиты.
5: Это подводит к важному философскому сдвигу. Большинство жителей страны никогда не увидят эти беспилотники вживую.
7: Они не услышат звук мотора и не увидят взрыв.
5: Но они сталкиваются с последствиями каждый день, даже не осознавая этого. Их контакт с угрозой происходит исключительно через экран смартфона.
7: Возникает тотальная цифровая уязвимость.
5: Именно так. Чтобы защитить объекты от налета, необходимо нарушить навигацию беспилотников. Дроны ведь используют спутниковые сигналы для определения своих координат.
7: И чтобы их ослепить, применяются системы радиоэлектронной борьбы – спуфинг и джемминг.
5: Слушай, стоит объяснить, как это работает на практике.
7: Спутниковая навигация, по сути, опирается на сверхточные атомные часы. Спутники передают сигналы точного времени, и приемник вычисляет свое положение по задержке этих сигналов.
5: А системы РЭП не просто глушат сигнал, они часто создают ложное временное поле.
7: Да, они кричат громче спутников. В итоге навигатор в дроне начинает думать, что он находится совершенно в другом месте.
5: Но проблема в том, что этот громкий крик ослепляет не только дроны. Глушится сотовая связь, искажаются координаты для всех гражданских устройств в огромном радиусе.
7: И начинается эффект домино на земле. Перестают работать навигаторы в автомобилях, водители проезжают нужные повороты.
5: Зависают кассовые аппараты, потому что терминал не может связаться с банком для подтверждения транзакции.
7: Приложения такси не могут определить геолокацию пассажира.
5: Курьеры сбиваются с маршрутов.
7: А еще закрываются воздушные гавани, вводится планковер, ограничение использования воздушного пространства, и один задержанный из-за угрозы налета рейс ломает расписание стыковок по всей сети аэропортов.
5: Самолеты уходят на запасные аэродромы, экипажи вырабатывают разрешенное время полета, рейсы массово отменяются.
7: То есть физический налет нескольких дронов превращается в гигантскую цифровую аномалию,
5: которая парализует привычную жизнь миллионов людей.
7: Происходит стандартизация тревоги. То, что год назад воспринималось как чрезвычайное происшествие мирового масштаба,
5: теперь превращается в набор скучных бытовых ритуалов.
7: Формируется новая рутина. Утренняя проверка новостных каналов перед выходом из дома становится такой же привычкой, как чистка зубов. Нужно проверить, нет ли перебоев со связью, открыты ли дороги, работают ли ближайшие аэропорты.
5: Люди заранее скачивают офлайн-карты, потому что знают, что навигатор может отказать в любой момент.
7: Держат пауэрбанки заряженными, запоминают, где в торговом центре капитальные стены и нет окон.
5: Так что же все это значит? Можно ли вообще теперь использовать слово «тыл» применительно к современной инфраструктуре?
7: В классическом словарном понимании «нет», это понятие полностью устарело. Тыл больше не является конкретным местом на географической карте, где можно чувствовать себя в безопасности просто потому, что до границы сотни километров.
5: Теперь безопасность – это исключительно степень вероятности.
7: Именно. Риск распределяется в зависимости от того, какое место конкретный человек, университет или склад занимает внутри глобальной инфраструктурной сети. Кажется, главная цель современных конфликтов сместилась.
5: Речь идет не только о поражении военных целей.
7: Сколько о превращении самой повседневности в бесконечную полосу препятствий, где каждый маршрут доставки, каждая вышка связи и каждое приложение в телефоне становится потенциальной точкой отказа.
5: Итак, последние события показали, что современная война распространяется не сплошной линией, а сетью маршрутов, отдельных целей и инфраструктурных сбоев. Воздушные тревоги, ограничения связи, закрытые аэропорты, эвакуации, изменения логистики постепенно становятся регулярными процедурами. Белгород, Навли и Хряльстово оказались тремя точками одной новой географии риска. Километры по-прежнему имеют значение, однако больше не отделяют повседневную жизнь от прямых последствий происходящего. Это был разбор дня. Спасибо, что слушали.
1: Радио Лента. 1557 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
8: Защита от боевых дронов. Ангары для боевых самолетов строятся под Калининградом. Угрозы для жителей региона возрастают, отрезаны от цивилизации в целях безопасности. Отмена катеров на Балтийской косе серьезно осложнила жизнь жителям полуострова. Как детям и пенсионерам попасть в больницу? Калининградские трущобы. Глава следкома потребовал решений по дырявой крыше дома участника СВО. Почему чиновники тратят миллионы на предвыборную рекламу, а на ремонт непригодных домов – денег нет. Итак, на военном аэродроме Чкаловск под Калининградом строят защитное укрытие для авиации. На это обратило внимание немецкое авиационное издание «Flugreview», изучив спутниковые снимки. По его данным, на территории аэродрома появились 4 новых ангара с усиленной конструкцией. Предполагается, что они предназначены для защиты боевых самолетов от ударов беспилотников. Чкаловск, как известно, одна из крупнейших авиабаз в регионе. Ранее на аэродроме уже замечали истребители МиГ-31, способные нести гиперзвуковые ракеты «Кинжал». Жители микрорайона Чкаловск явно не в восторге от подобного соседства, о чем делятся своими опасениями в соцсетях. Да и военные эксперты называют аэродром Чкаловск одной из первоочередных целей противника в случае прямого конфликта со странами НАТО. Тем временем, именно исходя из соображений безопасности, жители Балткоса оказались в транспортной ловушке. Им запретили использовать катера для переправы на материк.
9: Жители Балтийской косы жалуются, что после запрета на использование частных катеров добираться на большую землю стало значительно сложнее. Теперь переправа возможна только на пароме. При этом паромы ходят с большими интервалами и часто переполнены. Из-за этого жители, особенно пожилые люди и семьи с детьми, не всегда успевают на прием к врачу или вынуждены часами ждать обратной переправы. Раньше проблему решали владельцы маломерных судов, многие из которых официально занимались перевозкой пассажиров. После введения ограничений эта возможность исчезла. Формально запрет касается только частников, но фактически он перекрыл единственную альтернативу паромной переправе.
8: Запрет на использование катеров власти объясняют мерами безопасности. Мол, ограничения начали действовать согласно режиму базовой готовности, введенного президентом Российской Федерации еще в 2022 году. Выходит, распоряжение президента в Калининградской области почему-то вспомнили только сейчас, спустя 4 года. Видимо, проблемы с безопасностью действительно появились. Кстати, недавно ограничения на использование катеров также ввели на морском канале в районе Балтийска, а сейчас обсуждается табу на использование маломерных судов на реке Неман. Так губернатор предложил запретить частные лодки в приграничных водоемах, в частности на Немане, а также полностью закрыть выход на Виштаницкое озеро. Эти ограничения должны коснуться маломерных судов, которые используются для личных целей, отдыха и даже рыбалки. Контролировать соблюдение новых правил будет пограничное управление ФСБ. Словом, все серьезно. Масло в огонь подлил и советник губернатора Калининградской области Андрей Козлов – заявившей о росте угроз в тылу России. Но помимо военных угроз, жителям региона приходится находиться и в опасных бытовых условиях, когда потолок и стены в квартире могут рухнуть на голову в любой момент. И если региональные власти этого стараются не замечать, то на мытарство жильцов дома с дырявой крышей обратил внимание председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.
9: Следком возбудил уголовное дело после жалоб жильцов дома 19 века постройки на улице Миклуха-Маклая в Калининграде. Поводом для проверки стали сообщения, опубликованные в социальных сетях. Люди рассказали, что крыша дома уже долгое время протекает, квартиры регулярно затапливает, а постоянная сырость привела к появлению плесени. Несмотря на неоднократное обращение в управляющую компанию, капитальный ремонт так и не был проведен. Среди тех, кто оказался в тяжелой ситуации, семья участника СВО, пенсионеры и ветераны боевых действий. По итогам проверки Следственное управление СК по Калининградской области возбудило дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Расследование находится на контроле Центрального аппарата Следственного комитета.
8: Будем надеяться, что хотя бы надзор правоохранителей поможет. И людям, доведенным до отчаяния жуткими условиями проживания, дырявую крышу все же отремонтируют. Быстро и качественно. А между тем, совсем недавно Алексей Беспрозванных уверял, что ремонт крыши, замена лифтов – это ключевые направления в работе фонда капремонта в этом году. Более того, губернатор в соцсетях отчитался о текущей работе и написал, что подключит «Единую Россию» к работе по капремонту домов. Разумеется, все это предвыборное. Выборная фишка, чего не скажешь для привлечения голосов избирателей. Но, как говорится, губернатора никто за язык не тянул.
9: На сегодня отремонтировали уже 63 крыши разной сложности в регионе. От их состояния зависит сохранность несущих конструкций всего здания. Всего в планах заменить 285 крыш. Попросил «Единую Россию» подключиться к работе по капремонту домов и включить волнующие жителей вопросы в народную программу.
8: Вот только однопартийцам Алексея Беспрозванных сейчас совсем не до капремонтов. Все заняты выполнением политических задач, поэтому десятки миллионов направляются не на ремонты аварийных домов избирателей, а на агитацию и рекламу партии власти.
9: «Единая Россия» начала кампанию в Калининграде с многомиллионным преимуществом. На старте выборов в законодательное собрание только «Единая Россия» уже успела потратить более 4 миллионов рублей на агитацию. Деньги пошли на изготовление и распространение печатных материалов. В избирательный фонд партии поступило 4,5 миллиона рублей, все средства перечислил Фонд поддержки регионального сотрудничества и развития Калининградской области. Разрыв с другими партиями заметен не впервые. На выборах в 2021 году «Единая Россия» израсходовала 36 миллионов рублей. Это почти вдвое больше, чем все остальные партии вместе взятые, которые суммарно потратили около 18 миллионов рублей. Аналогичная ситуация складывается и на федеральном уровне. По данным ЦИК, к началу кампании на счет «Единой России» поступила максимально возможная сумма – 700 миллионов рублей, из которых почти 49 миллионов уже потрачены на агитацию.
8: В общем, все без изменений. Миллионы уходят или на СВО, или на предвыборную гонку, а гражданам только дырка от бублика. Кстати, в завершении как раз о дыре. История о дорожном триллере, превратившемся уже в анекдот. Провал Дятловой в Калининграде снова внезапно ожил. Речь о засыпанной яме на улице генерала Галицкого. Стоит напомнить, что навехонький асфальт на капитально отремонтированной дороге, которую буквально две недели назад с помпой открывала сити-менеджер Елена Дятлова, на минувшей неделе неожиданно прогнулся под изменчивый мир, и туда провалился автомобиль. В тот же день в мэрии объяснили причину инцидента немецким колодцем, который находится глубже того уровня, где подрядчик проводил ремонтные работы. Примечательно, что до выхода строителей на объект никаких проблем с немецким колодцем в этом месте не наблюдалось. Сейчас же после дождя засыпанный провал вновь начал пожирать улицу и щебень, которым рабочие утрамбовали дыру. Правда, теперь провал уходит не под проезжую часть, а под тротуар, и, похоже, уже пешеходы в опасности. До сих пор остается загадкой, зачем было во время многомесячного ремонта Галицкого основание проезжей части лишать немецкой брусчатки, которая сдерживала образование провалов. Тем более, когда под дорогой проходит канализация времен Кёнигсберга. Словом, мы строили, строили и ничего не построили. Хочется верить, что погода восстановилась и дождичков больше не предвидится. А то замучаемся засыпать все провалы после каждого капремонта за 200 миллионов рублей налогоплательщиков. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: лента «Балтийский лоцман».
10: Всем привет! С вами «Балтийский лоцман». Остров Готланд в самом центре Балтийского моря Североатлантический альянс окончательно и официально превращает в свой ключевой непотопляемый авианосец. После завершения серии масштабных маневров «Аврора-26» и «Балтопс-2026» шведские власти совместно с командованием союзников начали развертывание там постоянного военного контингента. Давайте откроем карту и посмотрим на цифры без лишней пафосной риторики. Расстояние от северной оконечности острова Готланд до главной базы Балтийского флота в Балтийске ровно 300 километров. До входа в Финский залив и того меньше. На Готланде уже размещаются американские зенитно-ракетные комплексы, британская пехота и подразделения береговой обороны шведской армии. Что это означает на практике? Радиус действия радиолокационных станций, систем радиоэлектронной борьбы и ракетных комплексов, развернутых на Готланде, полностью перекрывает центральную акваторию Балтийского моря и все рекомендованные глубоководные пути. Любое судно, будь то боевой корабль, гражданский паром из Усть-Улуги или контейнеровоз, выходящий из портов Калининградской области и Санкт-Петербурга, оказывается под строгим прямым контролем. Зачем это делается именно сейчас? В штабах Альянса открыто заявляют: контроль над Готландом дает возможность заблокировать морские и воздушные коммуникации Калининградского эксклава за считанные минуты в случае малейшего обострения. Оказался ли Балтийский флот в тактическом мешке? Как шведский остров превратился в главный опорный пункт против наших портов? И что из этого выйдет на практике? Давайте разбираться в деталях. Чтобы понять масштаб происходящего, нужно отмотать историю буквально на пару лет назад. До вступления Швеции в НАТО остров Готланд считался демилитаризованной, практически мирной зоной. Там дислоцировались скромные силы местного ополчения, а шведские политики постоянно подчеркивали свой нейтралитет. Но как только нейтралитет был окончательно сдан в архив, Готланд мгновенно превратили в главный военно-стратегический узел региона. На недавних учениях «Аврора-26» НАТО отработало сценарий мгновенного высаживания союзных сил на Готланд под предлогом защиты от гипотетической российской угрозы. Американцы привезли свои мобильные комплексы ПВО, датские и британские подразделения закрепились на побережье, а шведский готландский полк отрабатывал круговую оборону ключевых аэродромов и портов. Но самое интересное – это военные учения «Балтопс-2026», где союзники уже открыто отрабатывали удержание свободных морских путей и блокирование вероятного противника. Шведские и американские эксперты в один голос повторяют: тот, кто контролирует Готланд, контролирует весь воздух и весь морской трафик в Балтийском море. Если поставить на Готланде современные дальнобойные противокорабельные комплексы, например, шведские РБС-15 или американские НСМ, то весь выход из Балтийского морского канала и Финского залива становится простреливаемым пространством. Кораблю не нужно даже выходить из базы. Его сигнатуру радары на Готланде увидят сразу после отдачи швартовов. Балтийское море, как мы неоднократно говорили, очень узкое и мелководное. Средняя глубина около 50 метров. На таком пятачке маневрирование больших корабельных группировок – задача крайне сложная. А теперь добавьте сюда географическую триангуляцию. С запада – Швеция с островом Готланд, с юга – Польша с ее постоянно наращиваемой береговой артиллерией и базами, с востока – Прибалтика. Калининградская область фактически оказалась в треугольнике, где каждая точка контролируется радиолокационными станциями и ракетными батареями НАТО. Смотрите, что получается. Паромная линия Усть-Луга-Балтийск, о которой мы постоянно говорим, проходит как раз вдоль острова Готланд. Если раньше гражданские паромы маршал Рокоссовский или генерал Черняховский шли по нейтральным водам без какого-либо внешнего давления, то теперь на всем протяжении маршрута они находятся под визуальным и радиолокационным контролем самолетов-разведчиков, базирующихся на Готланде. И это не просто абстрактное опасение. В штабах Альянса разрабатывается так называемая концепция блокирования доступа A2/AD. Смысл ее прост. Сделать так, чтобы любой выход российских кораблей из портов Балтийска или Кронштадта сопровождался колоссальным риском мгновенного поражения. На Готланде активно модернизируется инфраструктура военного аэродрома «Висбю». Длина взлетно-посадочной полосы и оборудование позволяют принимать там не только шведские истребители JAS-39 «Гриппен», но и американские истребители пятого поколения F-35, а также тяжелые транспортные самолеты S-17. Вы просто вдумайтесь. Истребитель, поднявшийся в воздух с аэродрома «Висбю» на Готланде, долетает до воздушного пространства Калининграда или Таллина всего за несколько минут. Время реакции нашей системы ПВО сокращается до критического минимума. Но и это еще не все. Помимо авиации и береговых ракет, Готланд становится базой для подводных беспилотников и разведывательных кораблей. Малые глубины вокруг острова идеальны для развертывания донных гидроакустических систем наблюдения. То есть любой выходящий из базы корвет или дизель-электрическая подводная лодка проекта «Варшавянка» фиксируется гидрофонами практически сразу при выходе на глубокую воду. Возникает вопрос, а что мешает НАТО в случае кризисной ситуации объявить вокруг Готланда зону ограничения судоходства под предлогом военных учений или экологической угрозы? Ничего. В общем, сейчас самый важный вопрос звучит так. Получится ли у НАТО превратить Балтику в свое внутреннее озеро? И чем ответит Москва на появление ракетного капкана прямо у себя под носом? С вами был Балтийский лоцман. Берегите себя, следите за новостями и до связи в следующих выпусках.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента» цифра дня.
2: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радио «Лента», 1557 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
3: Российские грузоперевозчики бьют тревогу. Китайские компании демпингом цен и несоблюдением российских законов подминают рынок под себя.
11: Пока все обсуждают маркетплейсы, на рынке грузоперевозок происходит настоящая драма. Китайские перевозчики агрессивно заходят на наш рынок и демпингуют цены практически в два раза. Наши транспортные компании такой конкуренции не выдерживают и вынуждены закрываться одна за другой. Давайте посмотрим на разницу в цифрах. В Китае новый тягач в районе 3,5 миллионов рублей. Точно такой же тягач в России будет стоить более 9 миллионов. Лизинг в Китае 3%, в России лизинг до 30%. В таких условиях конкуренция практически невозможна. Но проблема не только в цене. Многие китайские перевозчики ездят с перегрузом и игнорируют систему Платон. Камеры часто не распознают, а штрафы просто не доходят из-за отсутствия системы обмена данными. Более того, они уже начинают возить грузы внутри России, создают свою диспетчерскую, строят гостиницы для водителей и выстраивают свою логистическую сеть. Многие считают, что единственный способ спасти рынок – это перегрузка товара прямо на границах в российские фуры. Но власти проблемы будто не замечают. А вы как думаете, необходимо вводить какие-то жесткие меры? Или рынок расставит сам все по местам? Напишите в комментариях, что думаете по этому поводу.
1: Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
12: Что ждет Wildberries? После атаки и мощного пожара склад во Владимирской области остановил работу. Поставщикам предложили самим возить товар в магазины. Логистический центр маркетплейса Wildberries во Владимирской области беспилотники атаковали рано утром 3 августа. Речь идет о логистическом центре Wildberries Владимир-Варшинская, который находится возле деревни Хрястово во Владимирской области, отмечают очевидцы.
13: Вот он. Склад. телефоны уберите.
12: Помещение логистического центра загорелось. Сотрудников, как утверждают в Wildberries, эвакуировали. По предварительным данным, никто не пострадал. Губернатор Владимирской области Александр Авдеев подтвердил, что дроны атаковали склад в Собинском округе.
14: Есть разрушение и пожар. В результате атаки ранения получили 3 человека.
12: С середины июля беспилотники почти ежедневно наносят удары по складам и логистическим центрам крупнейшего в России маркетплейса Wildberries. Склад во Владимирской области стал 18-м логистическим центром компании, попавшим под удар. Украина объясняет атаки тем, что эти склады и логистические центры используются в поставках подсанкционных комплектующих для производства дронов и навигационного оборудования. В свою очередь, основательница Wildberries Татьяна Ким заявила, что компания продает то же самое, что и любой другой маркетплейс в мире.
15: Обвиняют нас в том, что мы якобы продаем товары военного назначения. Но вы можете открыть любой мировой маркетплейс, Amazon или Alibaba, и посмотреть, есть ли у нас то, чего нет у них.
12: На фоне атак на склады Wildberries крупнейшие российские розничные сети обсуждают с поставщиками возможности доставлять товары в магазины и распределительные центры самостоятельно. Как пишет «Коммерсант», такие предложения поставщикам направили в том числе компании «Магнит» и «Х5». Последняя владелец сети «Перекресток», «Пятерочка» и «Чижик». Таким образом, ритейлеры хотят переложить доставку на поставщиков, поскольку опасаются за бесперебойность работы логистической инфраструктуры, отмечает издание.
16: Еще более жесткий вариант снижения собственных рисков поставщикам предложила торговая сеть «Красная и Белая». Сеть предложила заключить дополнительное соглашение, снимающее с него ответственность за уничтоженный товар в случае форс-мажорных обстоятельств, в том числе беспилотников.
12: Эксперты считают, что перекладывание доставки на поставщиков гарантированно приведет к росту издержек и увеличению отпускной цены товара. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
3: Глава Федерации независимых профсоюзов России Сергей Черногаев объяснил причину разрыва в зарплатах мужчин и женщин.
17: У нас все-таки разные направления используем мужчин и женщин. Там, где требуется рутинный труд, это обработка данных, это бухгалтерские работники, это экономисты, это финансовые работники. То есть там, где нужна усидчивость, там применяется в основном женский труд. И, к сожалению, вот этот труд, он не так высоко оплачивается, нежели тот, который связан с опасными производствами, с вредными факторами, с тяжелыми условиями труда, то, где в основном задействованы мужчины. И то мы в последнее время видим о том, что сфера профессии или сфера экономики, где используется женский труд, он постепенно расширяется. И это объективный процесс, потому что это связано и с улучшением рабочих мест, качества рабочих мест. И мы видим, что возможности у женщин выбирать большее количество профессий, оно увеличится. Это положительный тренд. Самое главное, чтобы это никаким образом не сказывалось на их репродуктивном здоровье.
1: Криминальные новости.
18: Курсант военной академии уговорил прохожего облить дизельным топливом вход в бар в Петербурге. 22-летнего курсанта Михайловской артиллерийской академии выгнали из пивного бара на Пушкинской после конфликта с посетителями. Молодой человек обиделся, снял канистру с топливом состоявшего рядом микроавтобуса и остановил 34-летнего прохожего. Курсант представился ему силовиком и уговорил разлить топливо у входа в бар, а сам снимал это на видео. Топливо, однако, не сгорелось. Прохожего задержали с канистрой в руках, составили на него протокол о мелком хулиганстве. Курсанта тоже вскоре поймали и передали военной комендатуре. В Архангельской области ветерана СВО отправили за решетку за наркотики. В Северодвинске суд приговорил к 11 годам колонии строгого режима бывшего участника ЧВК «Вагнер» Александра Сопочкина. После возвращения со спецоперации он, по версии следствия, устроился закладчиком в интернет-магазин наркотиков и со временем начал работать с крупными партиями. Следствие установило, сначала мужчина продавал небольшие дозы, затем фасовал дома оптовые партии наркотиков. Осенью прошлого года его задержали, изъяв почти 265 граммов мефедрона. Суд учел как смягчающие обстоятельства участие Сопочкина в войне, ранение, медаль за отвагу, инвалидность, заболевание и наличие малолетнего ребенка. При этом до отправки на СВО мужчина уже дважды был судим за преступления, связанные с наркотиками. Отбыть прежний срок он не успел, поскольку заключил контракт с ЧВК «Вагнер». В Подмосковье экс-чиновники организовали целую фабрику жалоб на соседние муниципалитеты ради повышения собственного рейтинга. Ущерб превысил 4 миллиона рублей. Об операции «Чужая яма» рассказал базе бывший замначальника управления по физкультуре и спорту администрации Красногорска Валентин Алихнович. По его словам, людей нанимали ездить по муниципалитетам Подмосковья, фотографировать ямы и нарушения благоустройства, после чего на основе снимков массово создавались обращения через порталы обратной связи. По версии бывшего чиновника, позднее при подведомственном учреждении даже было создано отдельное подразделение – управление аналитики, а работа распространялась на Химки, Одинцово и еще более чем 15 муниципалитетов Московской области. Объем фотографий мог достигать 2000 в день. Как утверждает Алихнович, часть исполнителей работала неофициально, а деньги им выплачивали через 3 фиктивно трудоустроенных сотрудников. За одну фотографию платили около 300 рублей. Это делалось для ухудшения показателей других муниципалитетов и повышения позиции Красногорска в региональном рейтинге. И, судя по всему, нужный результат был достигнут. В 2025 году Красногорск вошел в число лидеров среди муниципалитетов Московской области. Когда о схеме стало известно, силовики возбудили уголовное дело. Фигурантам предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Радио Лента. Прямая речь.
3: Телеведущий Владимир Соловьев предложил считать зарплаты иностранных футболистов, которые играют в чемпионате России, в ракетах и военной технике, которую можно было бы приобрести за те же деньги.
13: И когда я вижу, как бегают по полю иностранные футболисты, ты понимаешь, что вот, а можно я буду считать не в долларах, не в евро и не в десятках миллионов рублей их зарплату? А вот бегают по полю сколько? Так смотришь, ты думаешь, а сколько ты получаешь? Это 10 зенитно-управляемых ракет в месяц побежало? А у него отобрал мяч еще 20 зенитно-управляемых ракет в месяц? И они могли спасти... И вот если взять и представить, да, что вот на поле бегают с одной стороны в месяц, вот в этом матче участвуют, и они получили за этот матч, пересчете на матч. Вот столько недокупленных и неполученных нашей оборонкой зенитно-управляемых ракет, беспилотников, станции РЭП, систем связи, не запущенных спутников проекта «Рассвет». Притом, это не только про футбол. То же самое в баскетболе, где угодно. Просто где угодно. Я не про наших игроков говорю. Не про наших. А у тех, которых мы доблестным образом скупаем в эти крепостные театры под названием «спортивные клубы». Он просто посчитать вот, и сказать, сегодняшний матч принимает участие недопоставленные на защиту нашей Родины. А потом посчитать ущерб, который принесен владельцам этих клубов в результате украинской агрессии, укронацистской. Посчитать ущерб и сравнить, а чтобы этого ущерба не было, какое количество сил и средств должно было быть направлено на пассивные и активные формы борьбы с беспилотной и ракетной угрозой.
1: Главные новости дня.
8: Тайный план Москвы. Правительство готовится к большому блэкауту в столице. Энергокольцо Москвы под защитой? Пока в эфире госканалов сообщают о мощных системах ПВО вокруг столицы, правительство, похоже, готовится к темной и холодной зиме. С 15 августа премьер-министр Михаил Мишустин официально запретил майнинг криптовалют в Москве и Московской области. Официально для оптимизации нагрузок. Но реальная причина может быть в другом. В Минэнерго прекрасно понимают, что удары по энергетическому кольцу столицы могут намертво выключить город, а восстанавливать подстанции в условиях санкций будет нечем. Главная уязвимость Москвы – это сложнейшие элегазовые распределительные устройства на подстанциях вокруг города, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
19: Это не просто трансформаторы, которые можно сварить на заводе. Это штучное, уникальное импортное оборудование высокого напряжения. Даже Китай не смог освоить производство таких надежных систем, а Запад их больше не продаст. Если Украина выбьет ключевые узлы, то замену им найти будет невозможно. Кремль понимает, что осенне-зимние удары развалят единую энергосистему на отдельные острова и пытается хоть как-то снизить нагрузку, запрещая майнинг. Но это как тушить пожар пипеткой.
8: Проблема не ограничится темнотой в квартирах москвичей. При разбалансировке сети автоматика начнет аварийно отключать энергоблоки АЭС, встанут поезда и логистические центры, объясняет военный аналитик Андрей Вершинин.
20: Правительство отлично знает, куда будет бить противник. Точно так же, как за неделю до ударов по складам Wildberries под Владимиром Бизнес начал получать странные инструкции, так и сейчас запрет майнинга – это признак паники. Но предупреждать жителей столицы или бизнес никто не будет. Защитить кольцо подстанций сейчас армия не в состоянии, импортных запчастей нет. Когда начнется развал сети, встанет подвоз техники и боеприпасов на фронт. А Москва погрузится в хаос, к которому чиновники окажутся не готовы.
8: Решение правительства о запрете майнинга в столичной агломерации вступает в силу через 2 недели. Чиновники пытаются выиграть время и сэкономить мегаватты. Однако Крым это не спасло. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: На радио «Лента». Потеря дня.
2: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
1: Радио «Лента», 1557 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
21: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
2: Политолог Вадим Трухачев считает, что нужно не просто остановить боевые действия, но искать путь примирения с Киевом.
22: Нужно не просто заканчивать войну, нужно искать способы примирения. Вот основной тезис, который я пытаюсь донести до римских, не до этих товарищей, а вообще в медийном пространстве. И он не бьется с тем, что эти люди, на мой взгляд, хотят продолжать боевые действия, судя по всему, но потому что нормальному человеку объявлять санкции в отношении журналиста, который выступает за то, чтобы в его стране наступил мир, вот как-то у меня это в голове не бьется. Насколько я знаю, сейчас в американском руководстве все идет к тому, чтобы ввести те самые адские санкции. Помнишь, был такой термин? Так вот, вот эти самые адские санкции, якобы в память о нем сейчас там уже прошли первый там, или второй этап согласования, и вот-вот они будут приняты. Там 100% почвы в отношении государств, имеется в виду Россия и Иран, которые будут закупать у России, у Ирана углеводороды. Там речь идет о передаче технологий и прочее, прочее. То есть действительно очень серьезные такие санкции, которые могут больно наоткнуться по и без того печально себя чувствующей российской экономики. Ну и, соответственно, по гражданам Российской Федерации тоже. Поэтому я думаю, что дух Анкориджа, он не то чтобы выветрился, он уже давно выветрился, и сейчас у нас, я не знаю на подходе какой, наверное, не дух Анкориджа уже сейчас, а душо Анкориджа летает в воздухе, потому что Анкоридж основательно подвинил, или, соответственно, образно выражаясь, и, соответственно, вот этот разлагающийся запах предлагающихся договоренностей, он ощущается...
2: Депутат Михаил Делягин об обвинениях Павла Дурова и попытке бороться с телеграммой.

0: не у него ВКонтакте. Нынешнее состояние ВКонтакте мы знаем, и многие до сих пор пользуются. И попытки там сделать что-то осмысленное ВКонтакте, они невозможны просто в силу какой-то постоянной смены правил, абсурдной усложненности этих правил и так далее. То есть, грубо говоря, ВКонтакте, потенциал развития контакта был угроблен господами олигархами. А как вы думаете, товарищу Дурову это сильно понравилось? Он был вынужден, если он действительно был вынужден бежать из страны под страхом тюрьмы. Он теплые чувства испытывает к российской бюрократии. Дальше он создал Телеграм. И его опять попытались заблокировать. Заблокировать не смогли, и сейчас блокируют по второму разу. Как вы думаете, он будет идти навстречу людям, которые, судя по всему, его просто... Ну, по крайней мере, по одной из версий, его изгнали из страны.
1: Радиолента. Прямая речь.
2: Бывший боец ЧВК «Вагнер» Марат Габидуллин рассказал о событиях в Луганске в 2015 году.
3: Меня зовут Марат Габидуллин. Я бывший наемник из состава так называемой ЧВК «Вагнер». Это был июль-август 2015 года. Боевые действия уже прекратились, активные, да. Там уже были заключены минские договоренности. Но, тем не менее, уже полностью оформившуюся сформированную бригаду Вагнера на тот момент под единым командованием Уткина перебросили в Луганск, и я участвовал в этой миссии. Вот, мы прибыли туда, и я уже получил возможность непосредственно на месте ознакомиться с ситуацией и познать, что из себя представляет вот эта вот Луганская Народная Республика. Что я видел там? Во-первых, когда мы находились на линии соприкосновения некоторое время там вели наблюдение за той страной. На наблюдательном пункте я, например, видел, что территория, занятая украинскими вооруженными силами, та сторона, она постоянно подвергалась артиллерийскому обстрелу, абсолютно не спровоцированному. Там постоянно что-то горело и взрывалось. А вот на нашей стороне как-то все было спокойно, не прилетали снаряды. То есть... Но я не видел какого-то воздействия с украинской стороны.
1: Радиолента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта. Высказывания военкоров. Актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
4: И это Москва. Что известно о подрыве ресторана в столице и был ли там на празднике главком ВКС Александр Чайко? В 2 километрах от Кремля в элитном ресторане «Балтироссия» 1 августа отмечал свое 55-летие главком воздушных космических сил генерал Александр Чайко. Около 8 вечера к летней веранде подъехала машина с мигалкой. В этот момент ко входу подошла девушка-курьер с подарочной коробкой. Охранник ФСО попытался ее остановить для проверки, и в этот момент прогремел взрыв. О том, что произошло дальше, рассказывает криминальный обозреватель Дмитрий Соколов.
5: Бомба была мощностью около 1 килограмма в тротиловом эквиваленте, начиненная металлическими шариками. Удар пришелся по тем, кто встречал гостей на улице. Охранник и сама девушка-курьер погибли на месте. Сам генерал был в зале и уцелел, но на веранде тяжело ранило его 25-летнюю дочь Марию, а ее муж, бывший хоккеист клубной системы «Спартака», скончался в больнице от полученных травм. Всего 5 погибших и больше 20 раненых. Это самый громкий удар по военной верхушке прямо в центре столицы.
4: В Z-сообществе эта трагедия вызвала не сочувствие семье генерала, а глухую ярость. Военкор и блогер Максим Громов написал, что солдат возмутило само место и размах генеральского праздника.
6: На 5-м году войны, пока фронт собирает деньги на носки, аптечки и дроны, генерал-полковник снимает элитный ресторан, где один суп стоит 6 тысяч рублей. Z-паблики буквально разорвало от злости. Люди пишут: война идет, а они на майбахах по кабакам фестивалят. На фронте, да, грязь и окопы, а у высших офицеров высокий буржуазный стиль и суп с омарами. Скандал в том, что генералы живут в абсолютно параллельной реальности.
4: В изданиях вроде «Первого русского» вышли материалы с заголовками «Адская доставка» и сухими выводами вроде, цитирую, «Это приговор всем нам». Политолог Илья Дорофеев считает, что взрыв в ресторане «Балтироссия» окончательно погубил миф о неприкосновении.

0: откровенности генералитета.
1: Генерал Чайко, прославившийся жестокостью в Сирии и под Киевом, думал, что за заборами в центре Москвы он недосягаем. Но килограмм Тротила показал, безопасных мест для них больше нет. Ни мигалки, ни охрана ФСО не гарантируют жизнь, когда война приходит прямо к праздничному столу. И главная проблема Кремля сейчас даже не в уязвимости генералов, а в том, что рядовые россияне и солдаты в окопах искренне не понимают, почему они должны умирать, пока их начальство гуляет в ресторанах.
0: По состоянию на 3 августа шестеро пострадавших при взрыве на Кудринской площади остаются в реанимации, а в Москве проходят масштабные проверки курьерских служб. Похоже, безопасных мест даже в Москве попросту не осталось. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Говорят военкоры.
3: Белый флаг не спасет. Военкор Никита Третьяков о цене прекращения спецоперации.
4: Прекращать специальную военную операцию прямо сейчас означает сдаться. Согласитесь, немножко странно начинать морское сражение на гражданском корабле, на палубу которого установлено несколько маленьких пушечек. Можно долго рассуждать о том, зачем это делать и надо ли вообще. Но мы уже ввязались именно в это сражение. И обнаружили, что наш корабль не так хорошо подготовлен, как нам казалось. Или как нам говорили. Выбора ровно два. Либо поднимаем белый флаг и надеемся, что нас пощадят, либо прямо в ходе сражения думаем, как мы можем этот корабль перестроить. И не только думаем, но и перестраиваем. Большая иллюзия считать, что у нашей страны сейчас есть возможность замириться и при этом сохранить какие-то наши условия. Прекращать прямо сейчас – это означает сдаться. Эта война с нами надолго, а может и навсегда.
3: Генерал Ким, военкор «Котенок» о частной армии «Wildberries».
5: Татьяна Ким заявила, «Wildberries успешно отражает большую часть атак на свои склады. Они оборудованы всеми доступными средствами защиты, которые каждый день модернизируются». То есть, как я и предлагал, она начала публично комментить усилия по обороне от ударов врага. Еще чуть-чуть, и сводки можно зачитывать вместо начальника генштаба. И все же, согласитесь, на пятый год войны выглядит и звучит это, мягко говоря, странновато. Государство, войска, прежде всего люди военные, как бы отходят на второй план? Чудные дела. Конечно. Что дальше будем читать? Армия «Wildberries», отбив атаки, перешла в контрнаступление и нанесла противнику поражение? Силы «Wildberries» перехватили все ракеты и дроны над складами и пунктами логистики в европейской части Российской Федерации? Штурмовые подразделения «Wildberries» при поддержке беспилотной авиации «Озон» взяли под контроль предместье Запорожья? А может не тянуть резину, да и аттестовать Татьяну Владимировну на генеральское звание и внести ее, например, в состав переговорной группы по Украине? У нее с врагом свои счеты на миллиарды. И смешно, и грустно одновременно.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Дроны над всей Россией. ВСУ ударили по разрабатывающему беспилотнике университету в Белгороде, базе дронов в Брянске и складу «Wildberries» под Владимиром. В ночь на 3 августа под удар попали сразу три ключевые точки. База хранения и запуска дронов в Брянской области, университетский корпус в Белгороде и крупнейший логистический хаб под Владимиром.
6: Там все горит. Прям все. Вон, видишь, даже лестничный пролет видно. Это, ну, там, где беспилотные аппараты делают и учат, как ими управлять. Ему просто весь взорвали.
0: В Белгороде БПЛА атаковали технологический университет имени Шухова. В результате несколько ударов полностью сожгли один из корпусов. По данным местных журналистов, там разрабатывали и тестировали автоматику для управления российских дронов на отечественных процессорах. Об этом говорит и военный эксперт Андрей Вершинин.
7: Власти пытались представить Белгородский техуниверситет как мирное учебное заведение, где школьников учат собирать квадрокоптеры. Но в реальности это был важный элемент военного кластера. Там вели работы над системами управления БПЛА. Украина бьет по цепочке производства. Лучше уничтожить лабораторию и готовые чертежи на земле, чем потом сбивать сотни российских дронов над фронтом. Это точечный и очень болезненный удар по военным разработкам.
0: Параллельно в Брянской области ВСУ разгромили базу хранения и запуска российских беспилотников, об этом заявил Зеленский. А во Владимирской области дрон прилетел по гигантскому складу Wildberries возле деревни Хрястово. Пожар охватил комплекс площадью почти 60 тысяч квадратных метров, откуда товары поставлялись в Москву и весь северо-запад России. Экономический обозреватель Татьяна Реброва считает, что удар по маркетплейсу – это прямая атака на логистику столицы.
8: Удар под Владимиром – это демонстрация того, как легко парализовать снабжение центральной России. Склад «Варшинская» – это ключевая артерия для Wildberries, снабжавшая Москву. Уничтожение такого хаба – это не просто сгоревшие коробки, это колоссальные убытки для бизнеса и сигнал рынку. Вся критическая инфраструктура в радиусе тысячи километров от границы находится под прицелом. Экономика войны теперь бьет по элементарному комфорту обычных граждан.
0: На утро 3 августа в Белгороде и под Владимиром продолжается разбор завалов и тушение пожаров. Российские власти традиционно молчат о потерях на военном объекте в Брянске и в Белгородском НИИ. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
9: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о тревожности россиян, которая поднялась до максимума с осени 2022 года. Разберемся, почему рост цен, перебои с бензином и ожидание новых расходов превращают обычное планирование семейного бюджета в ежедневную задачу со множеством неизвестных. И попробуем понять, как жизнь в режиме постоянной готовности менять маршруты, покупки и планы постепенно становится новой бытовой нормой.
10: Слушай, ну, если сразу посмотреть на цифры за конец июля, картина вырисовывается довольно говорящая.
9: Угу.
10: Анализ показывает, что 57% людей оценивают настроение своего окружения именно как тревожное.
9: Угу.
10: И, ну, только 37% считают его спокойным.
9: Вот тут сразу напрашивается вопрос к самой методике. Зачем вообще измерять настроение какого-то окружения?
10: В каком смысле?
9: Ну, почему просто не спросить человека в лоб, мол, вам страшно, переживаете за завтрашний день? Звучит, как, знаешь, какая-то социологическая хитрость.
10: А это не хитрость, это такой классический инструмент. Понимаешь, признаться в собственную уязвимость, особенно когда вокруг постоянный стресс, это, ну, очень тяжело психологически.
9: Ну да, никто же не хочет казаться слабым.
10: Вот именно. Прямой вопрос просто заставляет держать лицо. Гораздо проще и безопаснее сказать, типа, ну, я-то держусь, а вот коллеги в офисе паникуют.
9: Или соседи с ума сходят из-за ценников.
10: Да-да, это банально снимает неловкость.
9: То есть такая проекция своих страхов на других.
10: Абсолютно. И этот показатель работает как отличный барометр. Причем тревога растет ступенчато всю весну и лето 26-го года.
9: Это уже не реакция на одну новость.
10: Да, это новый базовый фон. Спокойный день теперь это, ну, просто пауза между решением новых проблем.
9: Если перейти от абстрактного фона к самым осязаемым триггерам на улицах, то самый яркий сейчас это заправки. Топливо прямо выступает главным катализатором.
10: Бензин.
9: Именно. Летний скачок цен оказался, ну, беспрецедентно резким. АИ-92 за один месяц подорожал на 7,3%.
10: Ого.
9: АИ-95 прибавил 6,7%. В годовом выражении рост вообще подбирается к 20%.
10: Цифры на табло обновляются постоянно, это да. И к этому же добавляются физические ограничения.
9: Лимиты в регионах.
10: Да, фиксируют введение лимитов от 20 до 40 литров в одни руки. Запрещают наливать бензин в пластиковые канистры.
9: Дошло даже до запрета на экспорт до января 27 года.
10: И даже импорта 30 тысяч тонн из Марокко. Но, слушай, если включить скепсис, говорят про лимиты 40 литров в одни руки.
9: Ну?
10: Но если взять стандартную малолитражку на дорогах, 40 литров – это фактически полный бак.
11: Справедливо.
10: Заправил машину и катайся спокойно целую неделю от дома до работы. В чем трагедия-то? Зачем на пустом месте разводить панику? Машины же не встали массово с пустыми баками.
11: С точки зрения чистой математики, ну да, хватает. Но тут в игру вступает поведенческая экономика и эффект самосбывающегося дефицита. В спокойное время водитель как ездит?
10: Ну, пока на панели лампочка не загорится.
11: Вот, загорелась, заехал, заправился. А сейчас информационное поле такое, что бак, заполненный наполовину, воспринимается как критически пустой.
10: Психика работает иначе.
11: Точно. Водитель видит стрелку на середине и думает, а вдруг завтра бензина вообще не будет, надо ехать прямо сейчас.
10: И едет на заправку.
11: Он заезжает, а там уже стоит пара таких же, ну, перестраховщиков. Следующий водитель проезжает мимо, видит эту микроочередь и делает вывод: ага, топливо заканчивается.
10: Нужно срочно встать за ними.
11: И они просто выгребают все запасы. За считанные часы выгребают то, что рассчитано на несколько дней спокойной работы заправки.
10: Бензовозы физически не успевают пополнять емкости.
11: Паника создает пустую колонку. А пустая колонка оправдывает панику в глазах следующего клиента. Это абсолютно замкнутый круг.
10: И сильнее всего это бьет по тем, для кого машины – средство заработка. Курьеры, таксисты.
11: Мелкий бизнес.
10: Да. Для них бензин – первый расход до получения прибыли. Если тарифы в приложении агрегатора не меняются, а бензин дорожает, таксист банально теряет доход в реальном времени.
11: Ему еще приходится наматывать пустые километры по городу, чтобы найти станцию, где топливо дешевле. Или где нет очереди.
10: Сжигает тот самый бензин, который он пытается сэкономить.
11: Точно. И это напрямую перетекает в следующую проблему. Топливо же, ну, не остается только в баке.
10: Оно проливается на всю экономику, как эффект домино.
11: Логистика бьет по коротким цепочкам. Хлеб, молоко. Маленький магазин у дома не может закупить скоропортящиеся продукты на полгода вперед.
10: Он зависит от ежедневного подвоза.
11: И поэтому цифры показывают, что медианное ожидание роста цен населением подскочило до 14,7%. А на горизонте 5 лет вообще 11,2%.
10: Ничего себе.
11: Но самое интересное – это наблюдаемая инфляция. То есть то, как люди субъективно оценивают рост цен. Она достигла 15,1%.
10: Погоди, вот тут стоит уточнить этот парадокс. Официальная статистика показывает одну инфляцию, ну, более сдержанную. А люди видят эти самые 15,1%. Неужели это не просто оптическая иллюзия?
11: В каком смысле иллюзия?
10: Ну, психика склонна фиксировать негатив. Запоминается то, что подорожало в два раза, а то, что осталось в прежней цене, просто игнорируется. Может, все просто сгущают краски?
11: Дело не в сгущении красок, а в структуре потребления. Ну, в понятии разных корзин. Официальный индекс – это огромный усредненный котел. Туда входят миллионы товаров.
10: Включая мебель или бытовую технику, которую покупают раз в 10 лет.
11: Да, а личная корзина другая. У пенсионера лекарства и базовые продукты.
10: У автомобилиста дорожающий бензин.
11: Именно. И если резкий рост цен бьет именно по обязательным позициям, то личная ощущаемая инфляция просто взлетает до небес. Человеку абсолютно не важно, что подешевели смартфоны прошлого поколения.
10: Если мясо и молоко в его чеке стали стоить на треть больше.
11: К тому же производители хитрят. Уменьшают вес упаковок, ну, шринкфляция. Пакет молока усыхает до 850 миллилитров.
10: Отменяют привычные желтые ценники со скидками.
11: И это формирует два полярных типа поведения. Первое – это, видимо, потратить все прямо сейчас.
10: Паническое потребление.
11: Да. Купить второй телевизор. Обновить телефон, пока деньги не обесценились. А вторая стратегия – тотальная заморозка. Маниакальная экономия каждой копейки.
10: Отказ от любых удовольствий, потому что никто не понимает, какая финансовая подушка потребуется через месяц.
11: И тут анализ подводит к очень интересному парадоксу рынка труда.
10: Так.
11: На макроуровне картина выглядит оптимистично. Исторически низкая безработица, работодатели воют от дефицита кадров.
10: Борьба за курьеров, инженеров, строителей просто невероятная.
11: Ну так логичный же выход. Если не хватает денег, инфляция съедает доход, открой сайт с вакансиями и перейди в компанию, где платят больше. Рынок на стороне работника.
10: А почему люди так не делают в массовом порядке?
11: А здесь работает эффект карьерной заморозки. Люди банально боятся менять работу в период неопределенности. Переход – это всегда испытательный срок.
10: Риск невыплат или задержек в первые месяцы.
11: А этот период уязвимости накладывается на высокие обязательные расходы. Цифры показывают, что средняя долговая нагрузка 9,1%.
10: И это только в среднем?
11: У многих кредиты съедают половину бюджета. Плюс рыночная ипотека где-то под 18%. А индексация у бюджетников за ценами явно не поспевает.
10: Вот поэтому страх остаться без гарантированных денег заставляет мертвой хваткой держаться за старое проверенное место. Пусть платят меньше, зато стабильно.
11: Точно. И в семейном бюджете тихо исчезает свободная строка. Деньги, которые раньше можно было потратить без долгих обсуждений.
10: И когда доходит до экономии, урезают вовсе не предметы роскоши. Яхт и так не было.
11: Экономия бьет по инфраструктуре самой семьи. На паузу ставятся важные проекты. Откладываются лечение зубов.
10: Ремонт крыши на даче.
11: Откладывается обслуживание автомобиля. Люди ездят на изношенных колодках до последнего. Это накопление отложенных проблем, которые потом обойдутся в 3 раза дороже.
10: И эта тревожность питается не только тем, что уже сломалось или подорожало. Она подпитывается тем, что обязательно подорожает завтра.
11: Тревога будущих счетов. Октябрьская индексация ЖКХ – отличный пример.
10: В среднем тарифы вырастут от 8 до 22% по стране.
11: В Москве закладывается 15%, в Петербурге – 14,6%. Физически квитанции еще нет. Человек не перевел эти деньги управляющей компании.
10: Но в голове эти деньги уже вычеркнуты из бюджета. Психологически они уже потрачены.
11: Абсолютно. И к этой чисто финансовой истории прикручивается инфраструктурная тревога. Предупреждение о беспилотниках, закрытие воздушного пространства, внезапное отключение мобильного интернета.
10: Инфраструктурные сбои стали фактором личной финансовой безопасности. Но вот тут я опять сомневаюсь. Как закрытый аэропорт или пропавший интернет связаны с бюджетом обычного человека, который никуда не летит, просто идет на работу?
11: Бытовая цепочка очень жесткая. В условиях цифровой экономики нет интернета, зависают рабочие процессы. Курьер не видит заказ.
10: Его рабочий день окончен.
11: Таксист не может включить навигатор, чтобы довести клиента или найти ту самую дешевую заправку. Едет вслепую, теряет заказы.
10: Терминал в магазине не может связаться с банком.
11: А наличных сейчас почти ни у кого с собой нет. Получается, что доход огромного количества людей падает прямо в момент скачка расходов.
10: И самое драматичное, этот потерянный из-за сбоя заработок никто никогда не компенсирует на следующий день. Эти деньги безвозвратно сгорают.
11: А упущенная выгода превращается в прямые убытки. Причем единая статистика не показывает главного. В разных регионах эта тревожность стоит по-разному.
10: Длинная логистика выступает мультипликатором. Для севера и Дальнего Востока дорожающий бензин закладывается в каждый лишний километр пути.
11: И приграничные территории тоже существуют в своей реальности.
10: И в этих условиях экономия превращается буквально во вторую работу. Постоянный мониторинг чатов, акций, выискивание АЗС, где топливо дешевле.
11: Погоди. А почему нельзя просто включить математику и оптимизировать это? Понятно же, что в розницу всегда дороже. Почему не закупиться один раз на оптовой базе?
10: Оптом дешевле, да?
11: Взять проездной на год вперед. Оптовую упаковку стирального порошка. Это дает существенную выгоду. Зачем каждый день тратить время на выискивание копеечных акций?
10: А это классическая иллюстрация ловушки, известной как «цена бедности». Звучит парадоксально, но быть бедным очень дорого. Чтобы сэкономить, совершив оптовую закупку, нужны свободные деньги прямо здесь и сейчас.
11: Нужно выложить крупную сумму единоразово.
10: А этой свободной суммы просто не существует. Она расписана на кредиты и коммуналку.
11: Понятно.
10: Если свободных денег нет, человек вынужден покупать по чуть-чуть каждый день. Переплачивает за мелкую фасовку, ломается стиральная машина, нет денег на новую, человек стирает в платной прачечной.
11: И расплачивается самым ценным ресурсом – собственным временем.
10: Именно. Экономия становится второй сменой. Вместо отдыха человек тратит вечер на обход 5 супермаркетов ради выгоды в 200 рублей. Он сжигает свое время, чтобы просто остаться на месте. Никакого развития.
11: И вот анализ всей этой ситуации подводит к очень глубокому выводу. Если сложить все факторы – к колоссальное напряжение, ежедневное ожидание ценников, страх за рабочее место. По всем законам этот котел должен закипеть.
10: Должна происходить дестабилизация.
11: Да, но парадокс в том, что этот режим постоянной изматывающей фоновой тревожности делает систему внешне железобетонно стабильной.
10: Общество не выступает с резкими требованиями, не ищет радикальных перемен вовсе не потому, что всех все устраивает. Причина в тотальном истощении ресурса.
11: На любые изменения просто не осталось ни моральных, ни финансовых сил. Вся энергия до последней капли уходит на микроадаптацию.
10: Каждое утро человек решает уравнение на выживание. Как найти заправку, как оплатить свет, что делать, если отключат интернет. Люди потрясающе быстро адаптируются, привыкают ко всему, но не успокаиваются ни на секунду.
11: Горизонт планирования зажался до невидимых размеров. По сути, весь горизонт схлопнулся до одного единственного слова «если».
10: Если на заправке будет бензин, если не перекроют дороги, если терминал пропустит оплату. Вся жизнь выстраивается вокруг постоянной готовности к отмене первоначального сценария.
11: В общем, тревожность складывается не из одного события, а из множества повседневных неопределенностей. Цена бензина отражается на стоимости поездок и товаров, инфляционные ожидания заставляют пересчитывать бюджет, а будущие платежи мешают строить планы дальше следующего месяца. Люди продолжают работать, покупать продукты, платить по кредитам и заботиться о близких, но каждое решение теперь требует большего запаса денег, времени и терпения. Жизнь в режиме ожидания заканчивается лишь тогда, когда резервный план снова становится исключением, а не обязательным условием обычного дня. Это был «Разбор дня». Спасибо, что были с нами.
2: Радио «Лента», 15:57 АМ. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
0: Тайный план Москвы. Правительство готовится к большому блэкауту в столице. Энергокольцо Москвы под защитой? Пока в эфире госканалов сообщают о мощных системах ПВО вокруг столицы, правительство, похоже, готовится к темной и холодной зиме. С 15 августа премьер-министр Михаил Мишустин официально запретил майнинг криптовалют в Москве и Московской области. Официально для оптимизации нагрузок. Но реальная причина может быть в другом. В Минэнерго прекрасно понимают, что удары по энергетическому кольцу столицы могут намертво выключить город, а восстанавливать подстанции в условиях санкций будет нечем. Главная уязвимость Москвы – это сложнейшие элегазовые распределительные устройства на подстанциях вокруг города, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
1: Это не просто трансформаторы, которые можно сварить на заводе. Это штучное, уникальное импортное оборудование высокого напряжения. Даже Китай не смог освоить производство таких надежных систем, а Запад их больше не продаст. Если Украина выбьет ключевые узлы, то замену им найти будет невозможно. Кремль понимает, что осенне-зимние удары развалят единую энергосистему на отдельные острова и пытается хоть как-то снизить нагрузку, запрещая майнинг. Но это как тушить пожар пипеткой.
0: Проблема не ограничится темнотой в квартирах москвичей. При разбалансировке сети автоматика начнет аварийно отключать энергоблоки АЭС, встанут поезда и логистические центры, объясняет военный аналитик Андрей Вершинин.
7: Правительство отлично знает, куда будет бить противник. Точно так же, как за неделю до ударов по складам Wildberries под Владимиром бизнес начал получать странные инструкции, так и сейчас запрет майнинга – это признак паники. Но предупреждать жителей столицы или бизнес никто не будет. Защитить кольцо подстанций сейчас армия не в состоянии, импортных запчастей нет. Когда начнется развал сети, встанет подвоз техники и боеприпасов на фронт. А Москва погрузится в хаос, к которому чиновники окажутся не готовы.
0: Решение правительства о запрете майнинга в столичной агломерации вступает в силу через 2 недели. Чиновники пытаются выиграть время и сэкономить мегаватты. Однако Крым это не спасло. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
12: Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев предложил перейти к активной обороне в ответ на санкции западных стран против российских компаний.
13: Я уверен, что подобные попытки обречены на провал, но для того, чтобы правильным образом противостоять этому курсу, нужно предпринимать меры разные, юридического характера и экономического. Этим занимаются коллеги из правительства. Вот. Но с учетом того, что ряд задач носит комплексный характер, я, соответственно, тоже сегодня хотел бы на эту тему поговорить. Значит, ну и особо подчеркну, речь должна идти именно об активной обороне. Не просто о том, что мы сидим в окопе и, так сказать, отстреливаемся, а об активной обороне. Здесь нужно подумать вообще о том, какие инструменты в дальнейшем использовать. Мы обращаемся и в судебные структуры, и, естественно, принимаем внутренние решения, включая решения, которые приняты президентом Российской Федерации, правительство. Акты такие выпускает. Но, может быть, такого рода работу нужно систематизировать, что позволит нам лучше защищать наши интересы, а с другой стороны, расширить влияние Российской Федерации в различных регионах мира.
2: Главные новости дня.
14: Что ждет Wildberries? После атаки и мощного пожара склад во Владимирской области остановил работу. Поставщикам предложили самим возить товар в магазины. Логистический центр маркетплейса Wildberries во Владимирской области беспилотники атаковали рано утром 3 августа. Речь идет о логистическом центре Wildberries Владимир-Варшинская, который находится возле деревни Хрястово во Владимирской области, отмечают очевидцы.
15: Склад.
16: Не понял, уберите.
14: Помещение логистического центра загорелось. Сотрудников, как утверждают в Wildberries, эвакуировали. По предварительным данным, никто не пострадал. Губернатор Владимирской области Александр Авдеев подтвердил, что дроны атаковали склад в Собинском округе.
17: Есть разрушение и пожар. В результате атаки ранения получили 3 человека.
14: С середины июля беспилотники почти ежедневно наносят удары по складам и логистическим центрам крупнейшего в России маркетплейса Wildberries. Склад во Владимирской области стал 18-м логистическим центром компании, попавшим под удар. Украина объясняет атаки тем, что эти склады и логистические центры используются в поставках подсанкционных комплектующих для производства дронов и навигационного оборудования. В свою очередь, основательница Wildberries Татьяна Ким заявила, что компания продает то же самое, что и любой другой маркетплейс в мире.
18: Обвиняют нас в том, что мы якобы продаем товары военного назначения. Но вы можете открыть любой мировой маркетплейс, Amazon или Alibaba, и посмотреть, есть ли у нас то, чего нет у них.
14: На фоне атак на склады Wildberries крупнейшие российские розничные сети обсуждают с поставщиками возможности доставлять товары в магазины и распределительные центры самостоятельно. Как пишет «Коммерсант», такие предложения поставщикам направили в том числе компании «Магнит» и «Х5». Последняя владелец сети «Перекресток», «Пятерочка» и «Чижик». Таким образом, ритейлеры хотят переложить доставку на поставщиков, поскольку опасаются за бесперебойность работы логистической инфраструктуры, отмечает издание.
19: Еще более жесткий вариант снижения собственных рисков поставщикам предложила торговая сеть «Красная и Белая». Сеть предложила заключить дополнительное соглашение, снимающее с него ответственность за уничтоженный товар в случае форс-мажорных обстоятельств, в том числе беспилотников.
14: Эксперты считают, что перекладывание доставки на поставщиков гарантированно приведет к росту издержек и увеличению отпускной цены товара. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
20: Сенатор Артем Шейкин опроверг слухи о том, что цифровой рубль станет инструментом слежки за гражданами.
21: Действительно, это новая цифровая валюта. Это новый вид будет хранения денежных средств. Я знаю, про что вы опасаетесь. Я тоже смотрел много различных роликов в интернете, которые рассказывают и нагоняют ужас, для чего нужен цифровой рубль, чтобы контролировать людей, следить за ними. Но на самом деле все очень просто. Это все делается для удобства и безопасности денег, которые вращаются в нашей стране и находятся на счетах у наших граждан.
2: На радио «Лента» «Шок дня».
15: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
3: Белый флаг не спасет. Военкор Никита Третьяков о цене прекращения спецоперации.
4: Прекращать специальную военную операцию прямо сейчас означает сдаться. Согласитесь, немножко странно начинать морское сражение на гражданском корабле, на палубу которого установлено несколько маленьких пушечек. Можно долго рассуждать о том, зачем это делать и надо ли вообще. Но мы уже ввязались именно в это сражение. И обнаружили, что наш корабль не так хорошо подготовлен, как нам казалось. Или как нам говорили. Выбора ровно два. Либо поднимаем белый флаг и надеемся, что нас пощадят, либо прямо в ходе сражения думаем, как мы можем этот корабль перестроить. И не только думаем, но и перестраиваем. Большая иллюзия считать, что у нашей страны сейчас есть возможность замириться и при этом сохранить какие-то наши условия. Прекращать прямо сейчас – это означает сдаться. Эта война с нами надолго, а может и навсегда.
3: Генерал Ким, военкор «Котенок» о частной армии «Wildberries».
5: Татьяна Ким заявила, Wildberries успешно отражает большую часть атак на свои склады. Они оборудованы всеми доступными средствами защиты, которые каждый день модернизируются. То есть, как я и предлагал, она начала публично комментить усилия по обороне от ударов врага. Еще чуть-чуть, и сводки можно зачитывать вместо начальника генштаба. И все же, согласитесь, на пятый год войны выглядит и звучит это, мягко говоря, странновато. Государство, войска, прежде всего люди военные, как бы отходят на второй план? Чудные дела. Конечно. Что дальше будем читать? Армия Wildberries, отбив атаки, перешла в контрнаступление и нанесла противнику поражение? Силы Wildberries перехватили все ракеты и дроны над складами и пунктами логистики в европейской части Российской Федерации? Штурмовые подразделения Wildberries при поддержке беспилотной авиации «Озон» взяли под контроль предместье Запорожья? А может не тянуть резину, да и аттестовать Татьяну Владимировну на генеральское звание и внести ее, например, в состав переговорной группы по Украине? У нее с врагом свои счеты на миллиарды. И смешно, и грустно одновременно.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
0: Пыточная для плохих солдат. Бойца с нарушением психики привязали к березе, били и сфабриковали против него два уголовных дела. 35-летний Артем Филин из Подмосковья с 2016 года состоит на учете в психдиспансере. С ноября 2024 года его прямо из колонии забрали в штурмовую роту и отправили в Донбасс. Мать военнослужащего Елена говорит, что в армию сын уходил с тяжелыми диагнозами, а вербовщики закрыли глаза на все.
16: Пока он был там, я много чего насмотрелась. На полигоне он порвал мениск, ходил с палочкой. На задание идти не смог. Его вернули. И за это командир Тобол привязал его к березе, бил, а потом на два дня в яму бросил.
0: После того, как Артем вместе с матерью написали жалобы на командира-садиста, против солдата началась откровенная месть. На него тут же повесили уголовное дело о потере автомата за 4000 рублей. По словам самого Артема, дело полностью сфабриковали, а допросы подделывали под пытками.
6: Я этот автомат даже в руках не держал и нигде за него не расписывался. Протокол допроса от 10 апреля следователь просто подделал. Мне напрямую угрожали, меня пытались, чтобы я взял это на себя. А когда я после ранения лежал в госпитале с незашитым животом, меня просто выставили на улицу и заставили снова ехать на фронт.
0: Недолеченного бойца попытались снова выгнать на передовую. Артем отказался ехать инвалидом и официально явился с повинной в военный следственный комитет. В ответ силовики возбудили второе уголовное дело за самоволку, а самого парня объявили в розыск. Ситуацию комментирует военный юрист Станислав Дмитриев.
8: Это классический конвейер уничтожения. Сначала человека с психическим расстройством и травмой колена гонят на убой, потом пытками и ямами заставляют молчать. А когда он и его мать осмеливаются писать в прокуратуру, система мстит, фабрикует дела за потерю автомата и объявляет в розыск. Сейчас оперативники с Петровки 38 кошмарят мать, пока сам Артем скрывается. Человека искалечили, а за попытку добиться справедливости сделали преступником.
0: Сейчас Артем Филин в розыске. Официальные органы игнорируют заявления о пытках в части и подделке допросов. Травмированный ветеран, прошедший через пыточную яму в Луганской области, вынужден скрываться в собственной стране, пока полиция штурмует дом его матери. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
22: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели и читатели нашего канала. На связи ваш военный адвокат Геннадий Петрович. И мы с вами разбираем наболевшие вопросы, возникающие в связи с военной службой и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Сегодня очень полезная передача для тех, кто недавно столкнулся с военной тематикой. Потому что мы разберем основные сокращения, которые очень часто звучат в документах и, конечно, в разговорах. Давайте начнем. ДД – денежное довольствие. Вот если увидите такое, это оно. Это оклад по должности, по званию, выслуга лет и постоянные коэффициенты. Для большинства неофицерских званий в среднем это 25-40 тысяч рублей базовой части. Дальше. ППД. Пункт постоянной дислокации. По сути, это юридический адрес воинской части. Именно туда направляют официальные запросы на имя командира. Иногда еще говорят не ППД, а ПМД. Но это то же самое. Далее, следующее сокращение. Москва-400. Это полевая почта. Если у части нет обычного адреса, письмо всегда отправляют через полевую почту. И Москва-400 там написано, и дальше номер части. Дальше сокращение ВУС. ВУС, то есть. Это военно-учетная специальность. Она указана в военном билете, и по ней идет распределение. ЛК – это личный кабинет военнослужащего на сайте Минобороны. Там отражаются расчетные листы. Да, официальных мобильных приложений у Министерства обороны нет, поэтому помните об этом. ЕРЦ, а теперь это ВСЦ. Это финансовый орган Минобороны, который начисляет денежное довольствие и выплаты. ВПГ – военная прокуратура гарнизона. С нее обычно начинают как раз жалобы на действия части. ГВП – это главная военная прокуратура. Это самая высокая инстанция по этой линии. Дальше статусы, мы их уже разбирали. БП – без вести пропал, статус по приказу командира. БО – безвестно отсутствующий. Это юридически устанавливается судом, но в практике часто иногда используют формулировку «свободно». Дальше ВБД – ветеран боевых действий. Я думаю, это и так все знают. УВБД – это удостоверение ветерана, дающее, соответственно, право на льготы. ВВК – Известная формулировка «военно-врачебная комиссия», от ее решения зависит категория годности и многие выплаты, кстати. ЦВВК – это центральная комиссия, то есть, опять-таки, высшая инстанция. F-100 – это первичная медицинская карточка. Она оформляется при эвакуации раненого. Еще ее называют «справка с человечками». Ну, по рисунку, где отмечают места ранений. Далее, ВПД – военно-перевозочный документ. Именно на его основании производится компенсация проезда по территории России. СК – Следственный комитет. СОЧ – это вы слышали точно. Самовольное оставление части, то есть простым языком – дезертирство. Последствия, знаете, могут быть очень серьезными. Ну, в общем-то, знать эти сокращения – это значит понимать документы и просто не теряться в переписке. Чем больше вы понимаете терминологию, тем, конечно же, меньше шансов, что вас введут в заблуждение. С вами был военный адвокат Геннадий Петрович. Напомню, если вы или ваш близкий человек находится на СВО, права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. А связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия» или же через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм. Заходите, пишите.
2: Говорят военкоры.
3: Главная угроза. Военкор-канал старше Эды, а Starlink на украинских дронах.
9: Крайне забавляет вся эта риторика с передачей лицензии на производство патриотов украинцам, а равно кратное увеличение передачи военной помощи, о которой мечтают тамошние говорящие головы. На переданную лицензию ракет не сделаешь. Это сложнейший комплекс, требующий больших финансовых вливаний и еще больших трудозатрат. Американцам проще делать ЗУРы в Америке и отдавать Киеву, чем заниматься передачей лицензии. Что касается кратного увеличения поставок ракетного вооружения и снарядов, то его тоже может не быть. Денег можно дать, что, в общем, Запад и делает. А выдать все это в железе гораздо сложнее. Но нам радоваться не нужно. Что действительно опасно и на что надо отвечать, так это на Старлинки, установленные на украинских дронах. Старлинк был и остается самым совершенным оружием противника. И сколько ни вози Эрла Маска по городам и весям матушки Руси, Илон Маск продолжит воевать с Россией на стороне Украины. Вот так.
3: Правду отдали врагу. Военный журналист Анастасия Кашеварова об информационном поражении России.
10: Мы обладаем 100% информации, но выдаем 1% правды. А остальное нужные, неравноправильные и в интересах государства определенным группам влияния нарратива. Противник же знает от силы 10% информации, но выдает ее сразу всю. Отсюда вопрос, кому доверие читателя будет больше? Правильно, к противнику. К примеру, произошел теракт. По звуку, характеру поражения было сразу понятно, что это теракт. Но наши говорят, что это газовый баллон. Пока все пишут о бытовом характере взрыва, противник выдает уже кадры с места теракта и данные, у кого из генералов был день рождения. То есть в данном случае враг одержал две победы. Кровавую в отношении наших граждан и вторая – информационная. Еще раз граждане России уверились в том, что отечественные журналисты либо брехуны, либо не обладают информацией. Что их читать и им верить? Мы сами своими действиями способствуем врагу.
3: 700 дронов за сутки. Военкор, канал «Архангел», спецназа о новой волне ударов.
9: Очередной удар по «Wildberries». В день воздушно-десантных войск украинские формирования провели массированный налет беспилотниками на Россию, задействовав в общей сложности свыше 700 беспилотных летательных аппаратов. В ночь на 2 августа подразделениями ПВО было уничтожено 635 беспилотных летательных аппаратов, а днем 1 августа не менее 152 дронов. Но такое количество не ежедневное событие. Под удар беспилотников попали две области. В Самарской области снова прилетел беспилотник по распределительному центру в Новосемейкино. На складе возникло обширное возгорание. Также в Саратовской области вновь атакован Саратовский нефтеперерабатывающий завод. Помимо этого, фиксировалась атака беспилотных летательных аппаратов в районе аэродрома Энгельс. В настоящее время налет продолжается. Работа ПВО отмечается и над Саратовской областью, и над другими регионами России. Поэтому вероятно, что днем беспилотные летательные аппараты будут наблюдать в других областях. Вчера также было в Башкирии во время удара по уфимскому нефтеперерабатывающему заводу, когда беспилотные летательные аппараты прилетели в дневное время. Поэтому всем нужно сохранять максимальную бдительность.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: И это Москва. Что известно о подрыве ресторана в столице и был ли там на празднике главком ВКС Александр Чайко? В 2 километрах от Кремля в элитном ресторане «Балтироссия» 1 августа отмечал свое 55-летие главком воздушных космических сил генерал Александр Чайко. Около 20:00 к летней веранде подъехала машина с мигалкой. В этот момент ко входу подошла девушка-курьер с подарочной коробкой. Охранник ФСО попытался ее остановить для проверки, и в этот момент прогремел взрыв. О том, что произошло дальше, рассказывает криминальный обозреватель Дмитрий Соколов.
1: Бомба была мощностью около килограмма в тротиловом эквиваленте, начиненная металлическими шариками. Удар пришелся по тем, кто встречал гостей на улице. Охранник и сама девушка-курьер погибли на месте. Сам генерал был в зале и уцелел, но на веранде тяжело ранило его 25-летнюю дочь Марию, а ее муж, бывший хоккеист клубной системы «Спартака», скончался в больнице от полученных травм. Всего 5 погибших и больше 20 раненых. Это самый громкий удар по военной верхушке прямо в центре столицы.
0: В Z-сообществе эта трагедия вызвала не сочувствие семье генерала, а глухую ярость. Военкор и блогер Максим Громов написал, что солдат возмутило само место и размах генеральского праздника.
7: На 5-м году войны, пока фронт собирает деньги на носки, аптечки и дроны, генерал-полковник снимает элитный ресторан, где один суп стоит 6 000 рублей. Z-паблики буквально разорвало от злости. Люди пишут: война идет, а они на майбахах по кабакам фестивалят. На фронте, да, грязь и окопы, а у высших офицеров высокий буржуазный стиль и суп с омарами. Скандал в том, что генералы живут в абсолютно параллельной реальности.
0: В изданиях вроде «Первого русского» вышли материалы с заголовками «Адская доставка» и сухими выводами вроде, цитирую, «Это приговор всем нам». Политолог Илья Дорофеев считает, что взрыв в ресторане «Балтироссия» окончательно погубил миф о неприкосновенности генералитета.
11: Генерал Чайко, прославившийся жестокостью в Сирии и под Киевом, думал, что за заборами в центре Москвы он недосягаем. Но килограмм тротила показал – безопасных мест для них больше нет. Ни мигалки, ни охрана ФСО не гарантируют жизнь, когда война приходит прямо к праздничному столу. И главная проблема Кремля сейчас даже не в уязвимости генералов, а в том, что рядовые россияне и солдаты в окопах искренне не понимают, почему они должны умирать, пока их начальство гуляет в ресторанах.
0: По состоянию на 3 августа 6 пострадавших при взрыве на Кудринской площади остаются в реанимации, а в Москве проходят масштабные проверки курьерских служб. Похоже, безопасных мест даже в Москве попросту не осталось. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Солдатская почта.
23: Призрак мобилизации. Философ Дугин призвал мобилизовать тыловых муравьев. В Госдуме снова отрицают всеобщую мобилизацию. У солдат своя версия. Философ Александр Дугин, которого называют идеологом русского мира и близким к президенту, в своем телеграм-канале раскритиковал простых россиян, продолжающих жить обычной жизнью во время, цитирую, «священной народной войны».
24: Непонятно, почему во время священной народной войны, которая может закончиться чем угодно, концом человечества, Запада или нас самих, сохраняется иллюзия беззаботности. Мол, ничего страшного, все в порядке, сейчас погуляем на Патриках, сделаем селфи и все будет нормально. Единственное объяснение этой иллюзии мертвого времени в том, что когда-то понадобятся новые волны людей для отправки на фронт, а пока они находятся в резерве.
23: Дугин вспомнил эксперимент с муравейником, в котором часть насекомых трудится, а другая часть отлынивает, но включается в работу, если убрать работяг. Философ сравнил людей в тылу с ленивыми муравьями, которых пока не трогают, но те будут мобилизованы тогда, когда иссякнет основной ресурс. Похоже, все идет к новой волне мобилизации, считает юрист Виктор Павлов.
12: Для того, чтобы провести мобилизацию, надо сделать как минимум два существенных шага. Серьезно затруднить выезд из страны. Вот это сделано. Выезд затруднен. Продемонстрирована готовность Казахстана, там, других стран СНГ, Киргизии, там, возвращать вот тех, кто уехал. Первое. Второе, значит, увеличенные сроки наказание за тех, кто уезжает и вообще там проявляет какие-то предательские действия. Еще очень важная вещь – это система учета. Оптимизировали модель отмова тех, кто увиливает от мобилизации. Там решение права на вождение машины, покупка недвижимости, выезда за рубеж и так далее. То есть все необходимые условия для проведения мобилизации есть.
23: В Госдуме же продолжают уверять, что мобилизация не нужна. Теперь об этом заявил зампред Думского комитета по делам СНГ Виктор Водолацкий. Несмотря на существенно снизившийся объем выплат за подписанные контракты практически во всех субъектах федерации, о чем свидетельствуют региональные бюджеты, Водолацкий утверждает иное. Он говорит, что в стране достаточное количество добровольцев, чтобы объявлять мобилизацию. Скорее всего, ее назовут другим словом и таки проведут после выборов, считает политолог Дмитрий Орешкин.
13: Я думаю, что мобилизация объявлена не будет. Но процесс будет идти и будет ускоряться, потому что надо завоевывать территории. Приоритет не люди, а земли, территории. И для того, чтобы эти территории завоевывать, нужны люди. Людей делается все меньше. Мы видим, что у того же Медведева сбор людей за деньги закончился. Отчасти кончается этот контингент, который готов за там, 2 миллиона рублей идти на фронт. Доходит до глубинных слоев населения, то, что там убить могут. Так что так или иначе, какой-то способ восполнения живой силы после выборов будет реализован. А вот то, что он будет называться мобилизацией, я сильно сомневаюсь.
23: Уже сейчас активно идет скрытая мобилизация в некоторых регионах, например, в Пензенской области. В городах и селах с начала лета мужчин похищают на улицах, пакуют в машины и везут в военкоматы, сообщают в редакцию местные жители, а там силой и обманом заставляют подписать контракт. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио «Лента» самые важные высказывания дня. Радио «Лента». Прямая речь.
20: Жительница Краснодара рассказала о том, что стала жертвой мошенника бывшего полицейского, который украл у нее машину и оформил кредит на ее имя как индивидуального предпринимателя.
17: В очередной раз вышла от следователя. В очередной раз задаю вопросы, на которые не получаю ответы. Просто прошу справедливости, ничего больше. Я так устала уже платить эти кредиты, которые я не брала. Сначала я билась 8 месяцев для того, чтобы возбудили уголовное дело на мошенника-афериста, который кинул не только меня, он кинул просто кучу людей. Он меня чуть не задушил. И каждый раз я ходила и билась, побивала пороги просто за эти 8 месяцев. Я с прокурором добилась, чтобы возбудили уголовное дело. Его возбудили в январе. И просто ничего не движется каждый раз. Человек ходит на свободе, живет свою лучшую жизнь. Я просто плачу каждый месяц эти бешеные кредиты, которые он на меня повесил. И каждый месяц я жду и надеюсь, что найдут машину, которую он у меня украл, которая на меня оформлена, которая в залоге у банка, за которую я плачу кредит. И каждый день ничего не не происходит, потому что у нас в Краснодаре невозможно добиться справедливости. Это не работает. И самое, что обидное и больное, что это все совершил бывший сотрудник полиции, который всегда кричал, что ему ничего за это не будет, который неоднократно нарушал закон, который занимался просто серыми схемами, потом просто приходил и давал деньги. Его не сажали. И сейчас человек кинул просто сотни людей. И возбуждено уголовное дело, но его не привлекают к ответственности. Я просто не понимаю, что мне еще сделать, чтобы убрать с себя эти кредиты бешеные, которые я просто на износ каждый месяц плачу. И просто ложась спать, я боюсь, а вдруг у меня не получится заплатить их в следующем месяце. Реально уже, просто это уже крик души. Я не понимаю, что мне еще надо сделать.
2: Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут. На радио Лента. Красный карлик. На радио Лента.

0: находится на задней глухой металлической стороне, словно плотная бронза толщиной в несколько миллиметров, становится полностью прозрачной для света. Этот эффект до сих пор поражает воображение своей технологической дерзостью. Мистики и древние даосские монахи считали эти предметы волшебным зеркалом света, способным изгонять злых духов, исцелять болезни и показывать скрытую от человеческих глаз истинную суть вещей. Сторонники альтернативной науки часто утверждали, что древние китайские мастера использовали неизвестные нам технологии молекулярного литья, сложные сплавы или даже методы лазерной гравировки внутри металлической структуры, доступные лишь высокоразвитым цивилизациям прошлого. Великие ученые, включая Нобелевского лауреата сэра Уильяма Брегга, долгие годы пытались разгадать этот сложнейший оптический фокус, и лишь в конце 20 века секрет был полностью раскрыт с помощью компьютерного моделирования. Оказалось, что при отливке зеркала из-за разной толщины металла в местах сложного рельефа обратной стороны возникали микроскопические, абсолютно невидимые человеческому глазу деформации на лицевой зеркальной поверхности. В процессе финишной ручной полировки мастера использовали специальные скребки, которые сильнее прогибали тонкие участки бронзы, создавая сложнейшую систему выпуклых и вогнутых микролинз. Профессор физики Джан Давей экспериментально доказал, что этот потрясающий эффект прозрачности – результат гениального понимания законов механики и металлургии древними ремесленниками, которые вручную создавали уникальные наноструктуры за тысячи лет до официального появления современной оптики. Это открытие навсегда изменило наше представление о возможностях мастеров династии Хань, доказав, что их навыки выходили далеко за рамки простого ремесла. Они буквально рисовали светом, используя металл как холст. Каждое такое зеркало — это не просто предмет быта, а свидетельство того, что человеческий интеллект способен достигать вершин мастерства даже без использования цифровых инструментов. Мы продолжаем восхищаться этой гармонией искусства и точного расчета, которая спустя 2000 лет остается непревзойденной. История китайских зеркал — это напоминание о том, что природа света всегда была открыта тем, кто умел смотреть на нее с терпением и мудростью великих творцов прошлого. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
1: Радио Лента. 1557 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
2: Руна дня. Давайте спросим у рун, одного из самых древних инструментов познания будущего. Чего же нам ожидать 2 августа? Итак, выпала руна Солу в перевернутом значении. Солу – это руна энергии, но в перевернутом значении какое-то помутнение силы, разочарование, утраты ясности, знаете? Потому что в прямом положении это солнце, это энергия движения, а вот в перевернутом все наоборот. Это временное отсутствие вдохновения, это какая-то блокировка как бы внутреннего света, да? И в этот день вы можете почувствовать, может быть, потерю мотивации или неуверенность в своих действиях. И это не поражение, это призыв пересмотреть путь. Возможно, здесь важно не обвинять себя, а все-таки искать, где потрачена сила и как вернуть ее в конструктивное русло. Да? Может быть, ощущение вот, упадка сил. И здесь нужно точно знать, что вас вдохновляет, что дает эти силы. В работе это может быть день, когда ничего не идет так, как задумано. Вот вам

0: Может казаться, что все усилия напрасны. Цели вдруг перестали вдохновлять. И здесь важно не поддаваться ощущению этой беспомощности. Скорее всего, вы просто устали. Или, может, перегорели. Так тоже бывает. Здесь не планируйте важных запусков, сделок или каких-то активных переговоров, да? Лучше отложите принятие решений и дайте себе время на переосмысление, на какой-то отдых. Возможно, кто-то попытается приписать вам чужие ошибки. Будьте внимательны, здесь очень могут проявиться рабочие манипуляции. В отношениях перевернутое соло может указывать на какую-то утрату вот этого эмоционального тепла или какое-то непонимание. Может также возникнуть ощущение, что партнер охладел или перестал поддерживать, да? И это не всегда конец, это индикатор, что пора заняться внутренним огнем в паре. Постарайтесь не выносить скоропалительных каких-то суждений, особенно в эмоционально окрашенной ситуации. Да, будьте мудры. Все, что происходит в этот день, просейте через три сита, осознайте, подумайте, только потом говорите вердикт или идите на разговор. А вот одиноким в этот день лучше воздержаться от новых знакомств. Велика вероятность ошибочного восприятия или разочарования впоследствии. Ну, вам это точно не нужно. По здоровью день может принести усталость, вялость, апатию. Особое внимание обратите на какой-то энергетический тонус, уровень витамина D, иммунную систему. Может быть, сходите, сдайте анализы. Возможно, ощущение, как будто нехватка солнца, да, вот как буквально, так и метафорически. И перевернутое соло также предупреждает о рисках эмоционального выгорания. И в этот день полезны любые прогулки, отдых, теплые ванны, вот все, что питает тело и дух, да, все, что даст вам энергию. И здесь главное, не насилуйте себя чрезмерными нагрузками, не обвиняйте за временную слабость. Такое бывает, вы не робот. И перевернутое соло говорит, огонь внутри вас может быть немного угас, но его можно зажечь заново, всегда, через отдых, через честность и бережность к себе. Так что принимайте, благодарите и обязательно берегите себя.
1: На радио Лента. Цифра дня.
2: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
3: Основатель бренда детской одежды Галина Ворожбит обратилась от имени предпринимателей к президенту Российской Федерации с просьбой урегулировать ситуацию, которая сложилась между селлерами и Wildberries.
4: Уважаемый Владимир Владимирович, меня зовут Галина Ворожбит. Я предприниматель, основатель российского бренда детской одежды «Дашенька» и представитель инициативной группы предпринимателей, пострадавших в результате атак на логистические объекты Wildberries. Сегодня мной уже направлено открытое коллективное обращение на ваше имя с предложениями по поддержке пострадавших предпринимателей. Но сейчас я хочу показать не документы, а людей. За моей спиной стоят предприниматели из разных регионов нашей страны. Только общий предварительный размер ущерба этих людей составляет более 360 миллионов рублей. И это лишь небольшая часть тех предпринимателей, которые сегодня оказались в аналогичной ситуации. Мы понимаем, что произошедшее является чрезвычайной ситуацией. Мы не просим заранее определять виновных, не просим вмешиваться в работу судов или правоохранительных органов. Все правовые вопросы должны быть разрешены в соответствии с законом. Сегодня предпринимателям по-прежнему необходимы понятные ответы. Что произошло с их товаром? Как будет определяться размер ущерба? В какие сроки завершится инвентаризация и каким образом будет происходить окончательное урегулирование ситуации? Мы не просим возложить все расходы на маркетплейс. Мы просим помочь создать прозрачный и справедливый механизм, который позволит сохранить тысячи предприятий до того момента, когда будут приняты окончательные решения по вопросу возмещения ущерба. Необходимо, чтобы предприниматели смогли сохранить свои предприятия, рабочие места и продолжать деятельность. Мы не выступаем против маркетплейса. Мы убеждены, что эту проблему необходимо решать совместно государству, маркетплейсу и предпринимательскому сообществу. Уважаемый Владимир Владимирович, Мы очень просим вас обратить внимание на сложившуюся ситуацию и поручить правительству Российской Федерации организовать работу по выработке конкретных мер пострадавших предпринимателей.
1: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
0: Защита от боевых дронов. Ангары для боевых самолетов строятся под Калининградом. Угрозы для жителей региона возрастают, отрезаны от цивилизации в целях безопасности. Отмена катеров на Балтийской косе серьезно осложнила жизнь жителям полуострова. Как детям и пенсионерам попасть в больницу? Калининградские трущобы. Глава следкома потребовал решений по дырявой крыше дома участника СВО. Почему чиновники тратят миллионы на предвыборную рекламу, а на ремонт непригодных домов – денег нет. Итак, на военном аэродроме Чкаловск под Калининградом строят защитное укрытие для авиации. На это обратило внимание немецкое авиационное издание «Flugreview», изучив спутниковые снимки. По его данным, на территории аэродрома появились 4 новых ангара с усиленной конструкцией. Предполагается, что они предназначены для защиты боевых самолетов от ударов беспилотников. Чкаловск, как известно, одна из крупнейших авиабаз в регионе. Ранее на аэродроме уже замечали истребители МиГ-31, способные нести гиперзвуковые ракеты «Кинжал». Жители микрорайона Чкаловск явно не в восторге от подобного соседства, о чем делятся своими опасениями в соцсетях. Да и военные эксперты называют аэродром Чкаловск одной из первоочередных целей противника в случае прямого конфликта со странами НАТО. Тем временем, именно исходя из соображений безопасности, жители Балткоса оказались в транспортной ловушке. Им запретили использовать катера для переправы на материк.
5: Жители Балтийской косы жалуются, что после запрета на использование частных катеров добираться на большую землю стало значительно сложнее. Теперь переправа возможна только на пароме. При этом паромы ходят с большими интервалами и часто переполнены. Из-за этого жители, особенно пожилые люди и семьи с детьми, не всегда успевают на прием к врачу или вынуждены часами ждать обратной переправы. Раньше проблему решали владельцы маломерных судов, многие из которых официально занимались перевозкой пассажиров. После введения ограничений эта возможность исчезла. Формально запрет касается только частников, но фактически он перекрыл единственную альтернативу паромной переправе.
0: Запрет на использование катеров власти объясняют мерами безопасности. Мол, ограничения начали действовать согласно режиму базовой готовности, введенного президентом Российской Федерации еще в 2022 году. Выходит, и распоряжение президента в Калининградской области почему-то вспомнили только сейчас, спустя 4 года. Видимо, проблемы с безопасностью действительно появились. Кстати, недавно ограничения на использование катеров также ввели на морском канале в районе Балтийска, а сейчас обсуждается табу на использование маломерных судов на реке Неман. Так губернатор предложил запретить частные лодки в приграничных водоемах, в частности на Немане, а также полностью закрыть выход на Виштаницкое озеро. Эти ограничения должны коснуться маломерных судов, которые используются для личных целей, отдыха и даже рыбалки. Контролировать соблюдение новых правил будет пограничное управление ФСБ. Словом, все серьезно. Масло в огонь подлил и советник губернатора Калининградской области Андрей Козлов, заявившая о росте угроз в тылу России. Но помимо военных угроз, жителям региона приходится находиться и в опасных бытовых условиях, когда потолок и стены в квартире могут рухнуть на голову в любой момент. И если региональные власти этого стараются не замечать, то на мытарство жильцов дома с дырявой крышей обратил внимание председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.
5: Следком возбудил уголовное дело после жалоб жильцов дома 19 века постройки на улице Миклуха-Маклая в Калининграде. Поводом для проверки стали сообщения, опубликованные в социальных сетях. Люди рассказали, что крыша дома уже долгое время протекает, квартиры регулярно затапливает, а постоянная сырость привела к появлению плесени. Несмотря на неоднократное обращение в управляющую компанию, капитальный ремонт так и не был проведен. Среди тех, кто оказался в тяжелой ситуации, семья участника СВО, пенсионеры и ветераны боевых действий. По итогам проверки Следственное управление СК по Калининградской области возбудило дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Расследование находится на контроле Центрального аппарата Следственного комитета.
0: Будем надеяться, что хотя бы надзор правоохранителей поможет. И людям, доведенным до отчаяния жуткими условиями проживания, дырявую крышу все же отремонтируют быстро и качественно. А между тем, совсем недавно Алексей Беспрозванных уверял, что ремонт крыши, замена лифтов – это ключевые направления в работе фонда капремонта в этом году. Более того, губернатор в соцсетях отчитался о текущей работе и написал, что подключит «Единую Россию» к работе по капремонту домов. Разумеется, все это предвыборная фишка, чего не скажешь для привлечения голосов избирателей. Но, как говорится, губернатора никто за язык не тянул.
5: На сегодня отремонтировали уже 63 крыши разной сложности в регионе. От их состояния зависит сохранность несущих конструкций всего здания. Всего в планах заменить 285 крыш. Попросил «Единую Россию» подключиться к работе по капремонту домов и включить волнующие жителей вопросы в народную программу.
0: Вот только однопартийцам Алексея Беспрозванных сейчас совсем не до капремонтов. Все заняты выполнением политических задач, поэтому десятки миллионов направляются не на ремонты аварийных домов избирателей, а на агитацию и рекламу партии власти.
5: «Единая Россия» начала кампанию в Калининграде с многомиллионным преимуществом. На старте выборов в законодательное собрание только «Единая Россия» уже успела потратить более 4 миллионов рублей на агитацию. Деньги пошли на изготовление и распространение печатных материалов. В избирательный фонд партии поступило 4,5 миллиона рублей, все средства перечислил Фонд поддержки регионального сотрудничества и развития Калининградской области. Разрыв с другими партиями заметен не впервые. На выборах в 2021 году «Единая Россия» израсходовала 36 миллионов рублей. Это почти вдвое больше, чем все остальные партии вместе взятые, которые суммарно потратили около 18 миллионов рублей. Аналогичная ситуация складывается и на федеральном уровне. По данным ЦИК, к началу кампании на счет «Единой России» поступила максимально возможная сумма – 700 миллионов рублей, из которых почти 49 миллионов уже потрачены на агитацию.
0: В общем, все без изменений. Миллионы уходят или на СВО, или на предвыборную гонку, а гражданам только дырка от бублика. Кстати, в завершении как раз о дыре. История о дорожном триллере, превратившемся уже в анекдот. Провал Дятловой в Калининграде снова внезапно ожил. Речь о засыпанной яме на улице генерала Галицкого. Стоит напомнить, что новехонький асфальт на капитально отремонтированной дороге, которую буквально две недели назад с помпой открывала сити-менеджер Елена Дятлова, на минувшей неделе неожиданно прогнулся под изменчивый мир, и туда провалился автомобиль. В тот же день в мэрии объяснили причину инцидента немецким колодцем, который находится глубже того уровня, где подрядчик проводил ремонтные работы. Примечательно, что до выхода строителей на объект никаких проблем с немецким колодцем в этом месте не наблюдалось. Сейчас же после дождя засыпанный провал вновь начал пожирать улицу и щебень, которым рабочие утрамбовали дыру. Правда, теперь провал уходит не под проезжую часть, а под тротуар, и, похоже, уже пешеходы в опасности. До сих пор остается загадкой, зачем было во время многомесячного ремонта Галицкого основание проезжей части лишать немецкой брусчатки, которая сдерживала образование провалов. Тем более, когда под дорогой проходит канализация времен Кёнигсберга. Словом, мы строили, строили и ничего не построили. Хочется верить, что погода восстановилась и дождичков больше не предвидится. А то замучаемся засыпать все провалы после каждого капремонта за 200 миллионов рублей налогоплательщиков. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
6: Всем привет! С вами «Балтийский лоцман». Остров Готланд в самом центре Балтийского моря Североатлантический альянс окончательно и официально превращает в свой ключевой непотопляемый авианосец. После завершения серии масштабных маневров «Аврора-26» и «Балтопс-2026» шведские власти совместно с командованием союзников начали развертывание там постоянного военного контингента. Давайте откроем карту и посмотрим на цифры без лишней пафосной риторики. Расстояние от северной оконечности острова Готланд до главной базы Балтийского флота в Балтийске ровно 300 километров. До входа в Финский залив и того меньше. На Готланде уже размещаются американские зенитно-ракетные комплексы, британская пехота и подразделения береговой обороны шведской армии. Что это означает на практике? Радиус действия радиолокационных станций, систем радиоэлектронной борьбы и ракетных комплексов, развернутых на Готланде, полностью перекрывает центральную акваторию Балтийского моря и все рекомендованные глубоководные пути. Любое судно, будь то боевой корабль, гражданский паром из Усть-Улуги или контейнеровоз, выходящий из портов Калининградской области и Санкт-Петербурга, оказывается под строгим прямым контролем. Зачем это делается именно сейчас? В штабах Альянса открыто заявляют: контроль над Готландом дает возможность заблокировать морские и воздушные коммуникации Калининградского эксклава за считанные минуты в случае малейшего обострения. Оказался ли Балтийский флот в тактическом мешке? Как шведский остров превратился в главный опорный пункт против наших портов? И что из этого выйдет на практике? Давайте разбираться в деталях. Чтобы понять масштаб происходящего, нужно отмотать историю буквально на пару лет назад. До вступления Швеции в НАТО остров Готланд считался демилитаризованной, практически мирной зоной. Там дислоцировались скромные силы местного ополчения, а шведские политики постоянно подчеркивали свой нейтралитет. Но как только нейтралитет был окончательно сдан в архив, Готланд мгновенно превратили в главный военно-стратегический узел региона. На недавних учениях «Аврора-26» НАТО отработало сценарий мгновенного высаживания союзных сил на Готланд под предлогом защиты от гипотетической российской угрозы. Американцы привезли свои мобильные комплексы ПВО, датские и британские подразделения закрепились на побережье, а шведский готландский полк отрабатывал круговую оборону ключевых аэродромов и портов. Но самое интересное – это военные учения «Балтопс-2026», где союзники уже открыто отрабатывали удержание свободных морских путей и блокирование вероятного противника. Шведские и американские эксперты в один голос повторяют: тот, кто контролирует Готланд, контролирует весь воздух и весь морской трафик в Балтийском море. Если поставить на Готланде современные дальнобойные противокорабельные комплексы, например, шведские РБС-15 или американские НСМ, то весь выход из Балтийского морского канала и Финского залива становится простреливаемым пространством. Кораблю не нужно даже выходить из базы. Его сигнатуру радары на Готланде увидят сразу после отдачи швартовов. Балтийское море, как мы неоднократно говорили, очень узкое и мелководное. Средняя глубина около 50 метров. На таком пятачке маневрирование больших корабельных группировок – задача крайне сложная. А теперь добавьте сюда географическую триангуляцию. С запада – Швеция с островом Готланд, с юга – Польша с ее постоянно наращиваемой береговой артиллерией и базами, с востока – Прибалтика. Калининградская область фактически оказалась в треугольнике, где каждая точка контролируется радиолокационными станциями и ракетными батареями НАТО. Смотрите, что получается. Паромная линия Усть-Луга-Балтийск, о которой мы постоянно говорим, проходит как раз вдоль острова Готланд. Если раньше гражданские паромы маршал Рокоссовский или генерал Черняховский шли по нейтральным водам без какого-либо внешнего давления, то теперь на всем протяжении маршрута они находятся под визуальным и радиолокационным контролем самолетов-разведчиков, базирующихся на Готланде. И это не просто абстрактное опасение. В штабах Альянса разрабатывается так называемая концепция блокирования доступа A2/AD. Смысл ее прост. Сделать так, чтобы любой выход российских кораблей из портов Балтийска или Кронштадта сопровождался колоссальным риском мгновенного поражения. На Готланде активно модернизируется инфраструктура военного аэродрома «Висбю». Длина взлетно-посадочной полосы и оборудование позволяют принимать там не только шведские истребители JAS-39 «Гриппен», но и американские истребители пятого поколения F-35, а также тяжелые транспортные самолеты S-17. Вы просто вдумайтесь. Истребитель, поднявшийся в воздух с аэродрома Висбю на Готланде, долетает до воздушного пространства Калининграда или Таллина всего за несколько минут. Время реакции нашей системы ПВО сокращается до критического минимума. Но и это еще не все. Помимо авиации и береговых ракет, Готланд становится базой для подводных беспилотников и разведывательных кораблей. Малые глубины вокруг острова идеальны для развертывания донных гидроакустических систем наблюдения. То есть любой выходящий из базы корвет или дизель-электрическая подводная лодка проекта «Варшавянка» фиксируется гидрофонами практически сразу при выходе на глубокую воду. Возникает вопрос, А что мешает НАТО в случае кризисной ситуации объявить вокруг Готланда зону ограничения судоходства под предлогом военных учений или экологической угрозы? Ничего. В общем, сейчас самый важный вопрос звучит так. Получится ли у НАТО превратить Балтику в свое внутреннее озеро? И чем ответит Москва на появление ракетного капкана прямо у себя под носом? С вами был Балтийский лоцман. Берегите себя, следите за новостями и до связи в следующих выпусках.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
7: Как страшно жить. Впервые за 4 года тревожность россиян вышла на абсолютный пик. Бензин и цены подлили масло в огонь. Доля россиян, считающих, что среди их родных, друзей и коллег преобладают тревожные настроения, достигла максимума почти за 4 года, следует из опроса Фонда «Общественное мнение». За неделю с 24 по 29 июля этот показатель вырос с 53 до 57%, тогда как спокойным настроение своего окружения назвали лишь 37% опрошенных против 40% недели ранее. Более высокий уровень тревожности фиксировался только осенью 2022 года, после объявления частичной мобилизации, отмечают социологи.
8: Рост показателя продолжается с апреля. В конце марта спокойное настроение преобладало над тревожным. 51% против 40%. В отдельном опросе о главных событиях недели 43% россиян упомянули специальную военную операцию. Из них 18% говорили об обстрелах российских территорий, 10% выделили удары по складам Wildberries. Еще 8% россиян указали в числе волнующих тем дефицит и подорожание топлива.
7: При этом напрямую Фонд «Общественное мнение» эти ответы с ростом тревожности не связывает. За последнюю неделю власти как минимум 4 раза публично отрицали подготовку к новой мобилизации. Соответствующими заявлениями выступили депутаты Комитета Госдумы по обороне Андрей Картополов, Андрей Колесник и Виктор Соболев, а также зампред Совбеза Дмитрий Медведев, который назвал подобные сообщения пургой и попыткой создать негативное настроение в стране.
9: По результатам первого полугодия потребности вооруженных сил в личном составе полностью удовлетворены. Будем и впредь повышать эффективность этой работы. Попытки врага нести всякую пургу о том, что в стране готовится мобилизация, не более чем лживая провокация. Это часть пропаганды в преддверии выборов. Еще раз специально подчеркну, в мобилизации нет никакой необходимости.
7: Несмотря на публичные заявления властей, в кулуарах продолжаются разговоры о новом этапе мобилизации. Об этом сообщают разные СМИ со ссылкой на собственные источники, работающие с администрацией президента и силовым блоком. Согласно этой информации, новая волна мобилизации может начаться в октябре, после того, как пройдут выборы в Госдуму. Но окончательное решение не принято. На фоне СВО проблем с бензином и роста цен все больше россиян испытывают острое тревожное настроение. Преобладающие чувства, которые испытывают люди, беспокойство и неуверенность в завтрашнем дне, говорит социолог Лев Гудков.
10: Общий тон, вот по оценке наших респондентов, это смесь раздражения, обиды, растерянности, одиночества, злобы, если хотите, отчаяния. Вот связано прежде всего с несостоявшимися надеждами на демократию, на чудо, на экономическое благосостояние, ну, на то, что обещали.
7: С Среди основных причин стресса россияне называют дефицит бензина, спецоперацию на Украине, удары по складам маркетплейсов и нехватку денег. В этом году россияне чаще всего жаловались в интернете на проблемы с топливом и высокие цены. К такому выводу пришли аналитики компании Press Index, изучив комментарии пользователей в чатах, соцсетях, видеохостингах и мессенджерах. Согласно полученным данным, почти половина всех негативных высказываний россиян связана с нехваткой денег. И еще около 18% с подорожанием товаров и услуг. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
3: Глава Башкирии Ради Хабиров разнес мэрию Уфы за использование муниципального транспорта для перевозки судей.
11: История, значит, с тем, что гараж уфимского города Уфы, муниципалитета, возил, значит, на выходные судей, значит, с Татарстана. Слушайте, у вас совесть есть, нет Уфы? Совесть есть, у вас нет, Александр Александрович, вы ответственны. Вот вы своим коллегам скажите, совесть есть, нет, хоть немножко. Вы что, там охренели совсем, что ли? Мы там еле-еле там, значит, автобусы Башавтотранса, ребят вывозим с этого. Вы тут, значит, на автомобилях, значит, судей катаете туда. С какой стати это делается? С какой стати? Кто давал такое право? Кто давал право, значит, брать, еще раз говорю, муниципальные автомобили, водители, оплачивать топливо, и чтобы судей, которые работают здесь, в Татарстане, с Татарстана, назначенные, значит, председатели Верховного суда, катали туда. Это что такое? Там, смотрите, я как думаю, видимо, жалеть начала Уфа или что там?
12: Постоянно.
11: Значит, вот сделаем таким образом. Значит, насколько я знаю, там подано заявление о возбуждении уголовного дела. Ну, это пусть Следственный комитет решает. А мы решим таким образом. Вот когда, наверное, скорее всего, это автомобили сейчас либо арестованы, либо, значит, мы не можем их. Искандарович, вам поручение. Вот когда счетная палата проверит, даст понятие, сколько машин использовалось, сколько водителей гаража возило этих судей на выходные из Уфы в Казань и обратно, членов их семьи возило. Вы это сделаете? Эти автомобили забрать у них? Слышите, Рустам Александрович, я вас эти машины забираю. Жиру беситься не надо в Уфе.
1: Главные новости дня.
7: Прежних цен уже не будет. После двух недель ударов по складам Wildberries стоимость товаров на маркетплейсе взлетела на треть. Товары на маркетплейсах, в первую очередь на Wildberries, буквально за несколько дней подорожали на 10, а то и 30%. О таких случаях говорят и продавцы, и покупатели, ранее выбравшие товар, но не успевшие оплатить его до начала массовых атак дронов на склады маркетплейса. Подорожание по своим корзинам они оценивают от 10 до 35%. Вот что рассказала предприниматель, которая и продает, и покупает товары на Wildberries.
13: Смотрю на те товары, которые лежали в корзине. Заказывала на прошлой неделе за 1600 рублей, а сейчас уже на 2100. Взлетели на 30%.
7: Люди, торгующие на платформе, также заметили, что их товары подорожали на 30%. При этом они уверяют, что сами цены не меняли. Их рост связан с отменой скидок, которые давал на товары Wildberries. У маркетплейса есть право управлять ценой товара во время акции без согласования с селлером, если скидка предоставляется за счет платформы. С подорожанием невыкупленного вовремя товара можно было столкнуться и раньше. Ведь скидка сегодня есть, а завтра нет. Но сейчас заметна массовая отмена скидок, отмечают селлеры.
14: Wildberries просто отменил сейчас практически все акции, которые проводил за свой счет. Это, в общем-то, можно понять. Он борется за восстановление логистики, и ему предстоит возмещать ущерб от сгоревших складов. Но итог таков, все заметно подорожало.
7: По подсчетам экспертов, с 18 по 31 июля дроны атаковали склады Wildberries с площадью более 1 000 000 квадратных метров. А это не менее 15% логистической инфраструктуры, управляющей маркетплейсом компании. Вслед за Wildberries подорожали товары на Озон, отмечают предприниматели.
15: Как обычно в таких случаях, значимые действия Wildberries повторяют его основные конкуренты. Мы видим, что на Озон скидки тоже урезали.
7: При этом логистическая инфраструктура «Озон» пока не пострадала. Ее атаковать сложнее, она более разветвленная, чем у «Wildberries», объясняют аналитики. Что касается «Wildberries», то основательница компании Татьяна Ким заявила, что Marketplace не обязан возмещать продавцам стоимость товара, сгоревшего в результате атак. По ее словам, удары беспилотников являются обстоятельствами непреодолимой силы, поэтому ущерб не подлежит возмещению.
16: При этом надо понимать, что БПЛА, которые бьют по промышленным объектам, нефтеперерабатывающим заводам или складам маркетплейсов, являются обстоятельствами непреодолимой силы. Внесение или невнесение этого пункта в оферты не имеют значения, поэтому эти потери по закону не подлежат возмещению.
7: При этом, по словам Ким, компания уже провела два транша выплат. Во вторую волну вошли почти 100 тысяч представителей малого и среднего бизнеса. Для крупных партнеров Wildberries ввела повышенную скидку постоянного покупателя за свой счет, а также предоставила кредитные каникулы. Размер общего ущерба продавцов компания не раскрывает. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радиолента. Прямая речь.
3: Глава Комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин рассказал о механизме самозапрета на азартные игры.
17: Что касается самозапретов, 1 сентября такая возможность будет. Уже сейчас завершается вся подготовительная работа, потому что это будет все делаться через ЕПГУ, через портал госуслуг. Это вот как раз та грань между запретами или же все-таки выбором человека попробовать избавиться от тоже, наверное, вредной привычки. И, соответственно, мы пошли пока более мягким путем. Этот путь был тоже года три или даже, может быть, больше вокруг этой конструкции. Мы пытались найти какое-то решение. Посмотрим. Тут надо будет очень серьезно анализировать ситуацию.
18: Самозапрет оформляется через госуслуги самим человеком, который страдает лудоманией.
17: Который хочет избавиться от этого.
18: На 12 месяцев.
17: Это делает на 12 месяцев.
15: А дальше как это работает?
17: Букмекеры заблокируют возможность принятия от вас этих ставок по всем идентификационным признакам. Постепенно пытаемся действовать такими способами информирование людей. Человек должен делать все осознанно и самостоятельно. Теперь ввели же мы требования и к рекламе дополнительные. В рекламе обязательно указывается, что это все влечет к зависимости. Реклама с маркировкой. Ну, это стандартные способы, как мы делаем и с кредитами, и с другими такими историями. И кроме всего прочего, на входе в букмекерские конторы будет информация о том, куда вы можете вложить деньги альтернативными способами, отсылки на соответствующие сайты, предупреждения и так далее.
1: На радио «Лента». Потеря дня.
2: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
2: Депутат Госдумы Михаил Матвеев заявил, что в партии власти большинство политиков профессионально непригодные и не понимают реальных проблем.
19: Ситуация у «Единой России» достаточно катастрофическая. И она продолжает себя электорально уничтожать. Недавнее сообщение о возбуждении уголовного дела по тяжкой террористической статье против основателя Тюбдрама. Естественно, такого рода решение в ходе избирательной кампании, которая обрушивает рейтинг власти. А у нас огромное количество людей, принимающих решения в разных отраслях. Они просто профнепригодные. Они же как рассуждают? Отключим Телеграм, есть Макс ЗАГС, там всех туда. Человек переживает. А вот я-то говорю об электоральной стороне вопроса. Вот это стремление не просто придушить Телеграм, а его уничтожить. А дальше знаете, что начнется? Вся страна окажется в статусе подозреваемого. Интернет прекрасен для всяких центров о борьбе с экстремизмом и против всяких структур тем, что это длящееся преступление. Если ты в 2008 году упомянул название какой-то социальной сети и сделал ссылку там на него, да, а потом этот человек был признан экстремистом-террористом в некую структуру через 10 лет или через 20, то ты должен вспомнить, что у тебя 20 лет назад была какая-то где-то запись, и там скобочка написать «экстремист-террорист». А если ты это не сделал, ты уже готовый. Вот, иди сюда. То есть эти все ребятишки, там всякие лейтенанты, капитаны, сидят на диванах в своих центрах. Они нифига ни таджикского языка, ни азербайджанского, ни чеченского, ни там, я не знаю, узбекского не знают, и знать нафиг не хотят. И этого им достаточно для того, чтобы сидеть во ВКонтакте и ловить ВКонтакте каких-нибудь бабушек. Он даже не понимает, такой пласт терроризма и экстремизма открылся ему бы, если бы он читал ресурсы на тех языках, Бюргсфикс, там и прочие, которые я называл. Блин, очень удобно Рустик сажать. А если они вдруг начали бы анализировать все, что там пишется, выровнялось бы все и выяснилось бы, что 5% занимают вот эти вот русские экстремисты, 95%, кое-кто другой, но они этого не делают.
2: Обозреватель Дмитрий Борисенко об уничтожении Wildberries и Озон и о разборках большого бизнеса.
20: Ну вот если, ну не дай бог, конечно, нельзя так говорить, но если они будут потом выносить склады Озон, значит, речь идет о планомерном выкашивании вот этой самой составляющей российской экономики, да, очень такой серьезной. Если они остановятся только на Wildberries, а склады Озон будут стоять дальше, то тогда можно будет включать теорию, что это конкурентные отчасти. Да? То есть здесь сошлись звезды. То есть, с одной стороны, конечно, и Украина преследует свои цели в масштабах войны, ведения боевых действий, но под шумок, как говорится, туман войны, под этим туманом войны еще и решаются вопросы конкуренции, бизнес-конкуренции личной.
1: Радио Лента. Прямая речь.
3: Патриарх Кирилл назвал создание ядерного оружия в Сарове благодатью и Божьей милостью.
21: Ученые, которые работали здесь, в Сарове, создали нашу русскую атомную бомбу, которая остановила замыслы врага разрушить и поработить наше Отечество. Вот таким образом, через труд ученых, инженеров, рабочих, которые здесь трудились, несомненно явилась благодать и милость Божия над страной нашей. И совершенно очевидно, что не случайно именно в этом месте происходили эти научные исследования, инженерные работы, которые сохранили наш народ и страну от самого страшного и опасного разрушения, в результате которого могло бы не быть ни страны, ни народа нашего. И то, что это произошло именно в месте, где молился преподобный Серафим, это не случайность.
1: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
22: Wildberries угасают. И в этом есть хорошая новость, между прочим. Да, она не очевидна, но сейчас я вам все расскажу. Во-первых, что необходимо понимать. Те из вас, кто являются продавцами на Wildberries, да вы должны понять, что вы являетесь жертвами. Так получилось. Это чудовищно и справедливо. Все понятно. Вы предприниматели, вы рисковали, вы ночи не спали, строили свой бизнес и все. Его не будет больше в том виде, в котором он существовал до этого. Так, к сожалению, очень часто происходит. Так устроен мир. В мире нет категории справедливости, в мире нет категории честности. Это все придумано людьми, понимаете? Для того, чтобы общаться на своем уровне. Но вселенная, она другая. Она тасует карты совершенно иначе. Так вот, что произойдет с вами? Естественно, никаких выплат ни от кого вам не будет. Все. И это нужно принять. Второй момент, который тоже нужно осознавать, что Wildberries вот в таком виде, ну дай бог, чтобы он дожил до конца года. Это крутое пике, это крутые пробои, да, ниже ватерлинии, если использовать морскую корабельную лексику. Такие пробои обыкновенными латками не ремонтируются и не закрываются. Слишком много всего потеряно, и что самое главное, что это пике, да, понимаете? Из пике выйти очень-очень тяжело. Почему? Да потому что Wildberries сейчас нужны будут деньги. Огромное количество денег. Деньги Wildberries берет в кредит, а потом эти кредиты возвращают. Так вот, в этой ситуации Wildberries кредит никто не даст, ни один банк. Все потому, что остальные склады, они все залоговые имущества. И все понимают, что эти атаки продолжатся, и все понимают, что Wildberries капут. Потом Озону капут, или параллельно с этим капут. Почему? Да потому, что некуда перевести склады. Да, понимаете, вы не можете просто так взять и перевести куда-то складские помещения, главное. И не можете их разбросать по маленьким складам. Это так не работает, вам скажет любой кладовщик. Эти допуски, разрешения, товарные категории, все сложно, не разъедется. Так вот, а что же в этом хорошего, скажете вы? А я вам объясню. Wildberries является продуктом своего времени, продуктом корпораций. Да? И цель корпорации любой всегда – это максимально нарастить свое монопольное положение на рынке. Все, в этом заключается правда бизнеса. Любой бизнес хочет быть монополистом, понимаете, чтобы покупали только у него и ни у кого другого. Ну и, естественно, общество против, поэтому создаются антимонопольные комитеты, организации. Это все мы проходили, бла-бла-бла. Но от этого не меняется цель бизнеса. Хочет стать монополистом. Вот Wildberries именно этим и занимался. И количество торговых центров, маленьких лавочек и маленьких предпринимателей, которые Wildberries сам разорил, да, своими услугами, оно не поддается никакому исчислению. Оно намного-намного выше, нежели количество людей, которые стали на Wildberries приторговывать чем-то или пытаться строить бизнес, базируясь на Wildberries как на платформе. Соответственно, когда из нашей жизни Wildberries уйдет, то все эти люди вернутся в обычные торговые центры и вернутся в обычные маленькие киоски, в обычные маленькие магазинчики, в какие-то прилавочки, где они будут находиться и физически что-то продавать. И это очень хорошо для общества. Как бы это ни звучало, повторюсь, что вот для каждого человека его личная трагедия, это понятно, она намного сильнее, нежели благо общества. Но живем-то мы в обществе, и общество строится на том, что мы все социальные животные. Вот как обществу нам нужно общаться друг с другом, разговаривать с друг другом, не сидеть в квартирках, понимаете? Не прятаться где-то в человейниках, а выходить, разговаривать, строить социальные связи, с кем-то ссориться, с кем-то дружить. Это все называется социальная ткань. Она должна быть разной, разноплановой, яркой, понимаете? А это невозможно сделать, если ты сидишь только перед компьютером. Поэтому все цивилизованные страны уже 10 лет назад начали принимать системы на государственном уровне поощрения мелкого бизнеса. Для того, чтобы их не сожрали вот такие вот корпорации, как Wildberries. Да, для того, чтобы вот просто так вот ты по клику по одному не получал послезавтра какие-то товары только потому, что тебе удобно. Потому что все остальное время, дружок, ты будешь сидеть и размышлять о каких-то не очень нужных для государства вещах и очень не полезных для общества вещах. Ведь тебе не нужно никуда выходить, тебе не нужно ни с кем общаться. И ты в своем собственном шизоидном мире, зачастую, понятно, что не все шизоид, но зачастую ты в собственном шизоидном мире создаешь себе шизоидные проекции будущего. Почему? Потому что твой шизоидный мир никакого отношения к миру практическому, к реальному не имеет. Ты не ходишь в реальный мир. Ты с ним нигде не сталкиваешься. Еду тебе привезли, шнурочек для телефона тебе привезли, что там еще тебе, пауэрбанк какой-то привезли. И вот в масштабах страны это разрушало общество. точно так же, как Amazon разрушает американское общество. Да, Amazon это, ну, один из самых известных, огромных вот таких вот корпоративных монстров розничной торговли онлайн. Точно так же. И чудовищные манифестации и чудовищное количество организаций в США работают против Амазона, потому что люди понимают, что это разрушает общество. Соответственно, при всех тех личных трагедиях, и я говорю это прекрасно осознавая, что это трагедии, да, для существующих продавцов Wildberries, и при всех этих личных финансовых утратах, которые эти несчастные люди понесли, общество остановится. Вот так это работает. Потому что люди будут выходить и разговаривать с друг другом. И будут что-то обсуждать, будут что-то делать. Ну и конечно, конечно, вот если, ну вот абсолютно уже между нами, да, ну нельзя, нельзя сбрасывать со счетов то, что этому факту, разорению Wildberries, ему очень-очень радуются владельцы всех абсолютно торговых площадей. Вот есть Wildberries, вы представляете, а против него всегда с первой же секунды были владельцы торговых центров, да и любых торговых коммерческих недвижимостей. Потому что все понимали, что Wildberries пришел их кушать. А теперь хищник мертв. Ну, еще не мертв, но все идет к тому. С подбитой лапой волк в лесу. Это уже не тот волк, понимаете? Уже не Wildberries. Уже его так сильно зайцам можно не бояться. Потому что не догонит. Уже там зайчики поближе как-то прыгают по полянке, травичку кушают вкусненькую. И уже какие-то вороны прилетели там на волка, посмотрят, когда ты уже скопытишься, да? Потому что три ноги – это не четыре серые, понимаешь? Так что есть позитив в том, что происходит в Wildberries, как бы это ни звучало. Но, слушайте, не надо бояться правды. Не надо. Это точно так же, как в больнице. Понимаете, хирург иногда делает человеку больно, но он человека при этом спасает. Да? Но нужно сделать какой-то надрез периодически. Нужно причинить немного боли, разрушить существующую ткань для того, чтобы создалась ткань новая. И вот так же и работает общество. И вот что сейчас происходит на социальном уровне. Социально это хорошо. Финансово, личностно для многих это трагедия. Но социально для общества все происходящее в чистый плюс.
0: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник». У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
4: С нами делятся информацией солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие сводки с фронта. А военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
5: И это Москва. Что известно о подрыве ресторана в столице и был ли там на празднике главком ВКС Александр Чайко? В 2 километрах от Кремля в элитном ресторане «Балтироссия» 1 августа отмечал свое 55-летие главком воздушных космических сил генерал Александр Чайко. Около 8 вечера к летней веранде подъехала машина с мигалкой. В этот момент ко входу подошла девушка-курьер с подарочной коробкой. Охранник ФСО попытался ее остановить для проверки, и в этот момент прогремел взрыв. О том, что произошло дальше, рассказывает криминальный обозреватель Дмитрий Соколов.
14: Бомба была мощностью около 1 килограмма в тротиловом эквиваленте, начиненная металлическими шариками. Удар пришелся по тем, кто встречал гостей на улице. Охранник и сама девушка-курьер погибли на месте. Сам генерал был в зале и уцелел, но на веранде тяжело ранило его 25-летнюю дочь Марию, а ее муж, бывший хоккеист клубной системы «Спартака», скончался в больнице от полученных травм. Всего 5 погибших и больше 20 раненых. Это самый громкий удар по военной верхушке прямо в центре столицы.
5: В Z-сообществе эта трагедия вызвала не сочувствие семье генерала, а глухую ярость. Военкор и блогер Максим Громов написал, что солдат возмутило само место и размах генеральского праздника.
15: На 5-м году войны, пока фронт собирает деньги на носки, аптечки и дроны, генерал-полковник снимает элитный ресторан, где один суп стоит 6 тысяч рублей. Z-паблики буквально разорвало от злости. Люди пишут: война идет, а они на майбахах по кабакам фестивалят. На фронте, да, грязь и окопы, а у высших офицеров высокий буржуазный стиль и суп с омарами. Скандал в том, что генералы живут в абсолютно параллельной реальности.
5: В изданиях вроде «Первого русского» вышли материалы с заголовками «Адская доставка» и сухими выводами вроде, цитирую, «Это приговор всем нам». Политолог Илья Дорофеев считает, что взрыв в ресторане «Балтироссия» окончательно погубил миф о неприкосновенности генералитета.
6: Генерал Чайко, прославившийся жестокостью в Сирии и под Киевом, думал, что за заборами в центре Москвы он недосягаем. Но килограмм тротила показал – безопасных мест для них больше нет. Ни мигалки, ни охрана ФСО не гарантируют жизнь, когда война приходит прямо к праздничному столу. И главная проблема Кремля сейчас даже не в уязвимости генералов, а в том, что рядовые россияне и солдаты в окопах искренне не понимают, почему они должны умирать, пока их начальство гуляет в ресторанах.
5: По состоянию на 3 августа 6 пострадавших при взрыве на Кудринской площади остаются в реанимации, а в Москве проходят масштабные проверки курьерских служб. Похоже, безопасных мест даже в Москве попросту не осталось. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Говорят военкоры.
8: Террор как система. Военкор Живов о покушениях и борьбе не с теми.
9: Взрыв газа в ресторане, который в конечном счете оказался терактом против командующего воздушно-космическими силами. Это уже 2-е покушение за неделю. В начале недели стреляли и тяжело ранили разработчика дронов «Овод». По последней информации, он в стабильном состоянии в больнице. Теракты стали происходить пугающе часто. Даже объявление Павла Дурова экстремистом-террористом и внесение в список Росфинмониторинга не изменило ситуации, хотя, очевидно, должно было помочь общественной безопасности. Также выходит по логике власть имущих, или я что-то не понял? Чуть раньше говорил, что все последние назначения в военном руководстве украинского режима свидетельствуют, что Киев будет использовать террор. Несмотря на всю общественную опасность террориста Дурова и нимфетки Сони Мармеладовой, кажется, внезапный фланговый удар по обозам вселенского зла не принес нации желаемых результатов. Возможно, стоит сконцентрировать еще больше усилий на борьбе с вебкам-моделями. Тогда точно одолеем врага. Абсурд абсолютный.
8: Враг бьет по барским привычкам. Военкор канал «Лейб Гусара» о теракте в ресторане.
23: Ну что сказать. Все шло по сценарию ликвидации Владлена Татарского в апреле 2023 года. Только теперь целью были высокие чины Министерства обороны Российской Федерации, отмечавшие чего-то с новым командующим военно-воздушными силами генерал-полковником Чайко. Посоветовал бы нашим генералам помнить, что идет война, и позабыть на время всякие банкеты с гиканьем и свистом. Дорого-богато. Хотя генералы сим страдают еще с советских времен. Как и многим другим. Один самодур строит войска на плацу, но задерживается с выходом к ним на час. И строй накрывает украинский прилет. Другой запрещает использование нештатного автотранспорта на гражданских номерах. А все вместе они падки на поляны. Враг же ловит их на слабостях и барских замашках. При Сталине недаром генералов приходилось периодически приводить в чувство. Чувство реальности.
8: Wildberries тянет за собой банки. Военкор Живов о риске финансового обвала.
10: Олег Дерипаска на одном из форумов честно сказал, что банкротство Wildberries приведет к краху нашей банковской системы. Цитата. «Если вы должны банку миллион, это ваши проблемы. А если миллиард, это уже проблема банка. Wildberries должен банкам миллиарды». От себя добавлю, что деньги банкам должен не только Wildberries, но и все коммерсанты, которые работают на площадке. И вся эта денежная пирамида взаимных обязательств может осыпаться, если склады и дальше будут гореть с такой интенсивностью. А на Украине особо и не скрывают, что цель не разрушение Wildberries, цель – разрушение нашей банковской системы. И они к ее выполнению как никогда близки.
11: Радио «Лента». 15.57 АМ. Главные новости дня.
12: Дроны над всей Россией. ВСУ ударили по разрабатывающему беспилотнике университету в Белгороде, базе дронов в Брянске и складу Wildberries под Владимиром. В ночь на 3 августа под удар попали сразу три ключевые точки. База хранения и запуска дронов в Брянской области, университетский корпус в Белгороде и крупнейший логистический хаб под Владимиром.
13: Там все горит. Прям все. Вон, видишь, даже лестничный пролет видно. Это, ну, там, где беспилотные аппараты делают и учат, как ими управлять. Ему просто весь взорвали.
12: В Белгороде БПЛА атаковали технологический университет имени Шухова. В результате несколько ударов полностью сожгли один из корпусов. По данным местных журналистов, там разрабатывали и тестировали автоматику для управления.

0: Экономический обозреватель Татьяна Реброва считает, что удар по маркетплейсу – это прямая атака на логистику столицы.
1: Удар под Владимиром – это демонстрация того, как легко парализовать снабжение центральной России. Склад «Варшинская» – это ключевая артерия для Wildberries, снабжавшая Москву. Уничтожение такого хаба – это не просто сгоревшие коробки, это колоссальные убытки для бизнеса и сигнал рынку. Вся критическая инфраструктура в радиусе тысячи километров от границы находится под прицелом. Экономика войны теперь бьет по элементарному комфорту обычных граждан.
0: На утро 3 августа в Белгороде и под Владимиром продолжается разбор завалов и тушение пожаров. Российские власти традиционно молчат о потерях на военном объекте в Брянске и в Белгородском НИИ. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
3: Главная угроза – военкор-канал «Старше Эды» о «Старлинг» на украинских дронах.
4: Крайне забавляет вся эта риторика с передачей лицензии на производство патриотов украинцам, а равно кратное увеличение передачи военной помощи, о которой мечтают тамошние говорящие головы. На переданную лицензию ракет не сделаешь. Это сложнейший комплекс, требующий больших финансовых вливаний и еще больших трудозатрат. Американцам проще делать зуры в Америке и отдавать Киеву, чем заниматься передачей лицензии. Что касается кратного увеличения поставок ракетного вооружения и снарядов, то его тоже может не быть. Денег можно дать, что, в общем, Запад и делает. А выдать все это в железе гораздо сложнее. Но нам радоваться не нужно. Что действительно опасно и на что надо отвечать, так это на Старлинки, установленные на украинских дронах. Старлинк был и остается самым совершенным оружием противника. И сколько ни вози Эрла Маска по городам и весям матушки Руси, Илон Маск продолжит воевать с Россией на стороне Украины. Вот так.
3: Правду отдали врагу. Военный журналист Анастасия Кашеварова об информационном поражении России.
5: Мы обладаем 100% информации, но выдаем 1% правды. А остальное нужные, неравно правильные и в интересах государства определенным группам влияния нарратива. Противник же знает от силы 10% информации, но выдает ее сразу всю. Отсюда вопрос, кому доверие читателя будет больше? Правильно, к противнику. К примеру, произошел теракт. По звуку, характеру поражения было сразу понятно, что это теракт. Но наши говорят, что это газовый баллон. Пока все пишут о бытовом характере взрыва, противник выдает уже кадры с места теракта и данные, у кого из генералов был день рождения. То есть в данном случае враг одержал две победы. Кровавую в отношении наших граждан и вторая – информационная. Еще раз граждане России уверились в том, что отечественные журналисты либо брехуны, либо не обладают информацией. Что их читать и им верить? Мы сами своими действиями способствуем врагу.
3: 700 дронов за сутки. Военкор, канал «Архангел», спецназа о новой волне ударов.
4: Очередной удар по Wildberries. В день воздушно-десантных войск украинские формирования провели массированный налет беспилотниками на Россию, задействовав в общей сложности свыше 700 беспилотных летательных аппаратов. В ночь на 2 августа подразделениями ПВО было уничтожено 635 беспилотных летательных аппаратов, а днем 1 августа не менее 152 дронов. Но такое количество не ежедневное событие. Под удар беспилотников попали две области. В Самарской области снова прилетел беспилотник по распределительному центру в Новосемейкино. На складе возникло обширное возгорание. Также в Саратовской области вновь атакован Саратовский нефтеперерабатывающий завод. Помимо этого фиксировалась атака беспилотных летательных аппаратов в районе аэродрома Энгельс. В настоящее время налет продолжается. Работа ПВО отмечается и над Саратовской областью, и над другими регионами России. Поэтому вероятно, что днем беспилотные летательные аппараты будут наблюдать в других областях. Вчера также было в Башкирии во время удара по уфимскому нефтеперерабатывающему заводу, когда беспилотные летательные аппараты прилетели в дневное время. Поэтому всем нужно сохранять максимальную бдительность.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента».

0: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
2: После поражения беспилотниками вооруженных сил Украины нефтеперерабатывающего завода «Лукойл Волгоград нефтепереработка» волгоградцы снова начали занимать очереди за топливом.
3: Ну что, полторы недели мы были без очередей, а сегодня уже вот такая вот ситуация. И, судя по всему, это уже везде, потому что мы доехали до Кировского, в сторону Красноармейского, и обратно очереди на всех заправках, какие есть. Вот, короче, я тоже решила дозаправить свой полупустой бак до полного и пару недель ездить. Хотя хз, сколько мы будем ездить. По планам было вообще-то свалить в деревню на выходных. Но, по ходу дела, что-то пойдет не так.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
4: Всем привет! В эфире «Разбор дня» – подкаст о событиях, которые меняют привычную картину происходящего. Сегодня речь пойдет о массированном налете беспилотников на российские регионы. За одну ночь в сводках оказались университетский корпус в Белгороде, площадка подготовки дронов под Брянском и огромный склад Wildberries во Владимирской области. Эти объекты разделяют сотни километров и совершенно разное назначение, но объединяет одно – прежнее представление о глубоком тыле перестало работать. Разберем, почему расстояние больше не гарантирует безопасности и как дроновая война становится частью российской повседневности.
5: Слушай, прежде чем переходить к выводам о вот этой новой повседневности, стоит посмотреть на сухие цифры.
4: Ага.
5: В ту августовскую ночь официальные сводки зафиксировали 131 перехваченный аппарат. География огромная. От Крыма до Смоленской и Тульской областей.
4: Да, масштаб действительно впечатляет.
5: Именно. И для стороннего наблюдателя 131 сбитый дрон звучит как тотальный успех систем противовоздушной обороны. Но возникает логичная мысль, что небо полностью под контролем. Разве нет?
4: Итак, стоит разобрать этот момент подробнее. Огромная цифра перехватов действительно создает такой мощный психологический эффект. Но здесь скроется фундаментальная ошибка восприятия.
5: В чем именно?
4: Раньше линия соприкосновения воспринималась как сплошная черта на карте. То есть по одну сторону зона боевых действий, а по другую – безопасное пространство.
5: Четкая граница, да.
4: Точно. Но эта линия исчезла. Она превратилась в гигантское, абсолютно хаотичное облако точек. И вот в этом облаке математика работает совершенно иначе.
5: Это поднимает важный вопрос. Если перехвачен 131 аппарат, процент успеха может достигать 95% или даже 99%.
4: Звучит отлично для красивого отчета.
6: Вот именно. Звучит отлично. Но статистика теряет всякий смысл, когда речь идет об инфраструктуре.
4: 100%.
6: 99% перехватов – это провал обороны. Если оставшийся 1% несет десятки килограммов взрывчатки и точно поражает критический узел.
4: Да, возникает такая, знаешь, иллюзия, что ПВО – это некий непробиваемый энергетический купол из научной фантастики, который накрывает вообще всю территорию.
6: А в реальности все жестко подчиняется законам физики. Радиолокационная станция работает исключительно по принципу прямой видимости.
4: Ну да, Земля-то круглая. Если беспилотник летит на высоте 50 метров, радар просто физически не увидит его дальше, чем за несколько десятков километров.
6: Ага. Планета буквально прячет аппарат за радиогоризонтом.
4: И тут в дело вступает рельеф, русло рек, какие-то глубокие овраги, лесные массивы. Аппарат идет очень низко, низко, огибая складки местности.
6: И появляется на радаре только в самый последний момент.
4: Когда на реакцию остаются буквально секунды, да. Отсюда следует жесткий вывод. Защитить все физически невозможно.
6: Приходится выбирать. Системы расставляются вокруг самых приоритетных объектов.
4: Ну, атомных станций, крупных заводов, стратегических мостов.
6: Но когда в воздухе одновременно сотни целей, они идут с разных азимутов на разных высотах.
4: Происходит перегрузка каналов наведения. Ресурс зенитных ракет не бесконечен.
6: Да. И когда защита концентрируется на главном, удары приходятся по целям, которые еще вчера считались абсолютно безопасными.
4: Звучит логично для электростанции или баз. Но как в этот список приоритетов попал Белгородский государственный технологический университет имени Шухова?
6: Ну, это же обычный гражданский вуз.
4: Вот именно. Это не секретный военный завод. На первый взгляд, да, обычный. Классический кампус, плотно встроенный в городскую среду. Учебные аудитории, расписание, студенческие общежития. Вокруг ходят горожане.
6: И тем не менее, туда прилетает.
4: Пожар в одном из корпусов после ночного удара – это не просто повреждение кирпичной кладки или крыши. Это прямое попадание в то место, где стирается граница между гражданским и военным.
6: Потому что вуз открыто занимался разработкой автоматизированных систем управления беспилотниками.
4: Именно так.
6: Но, слушай, разрабатывать системы можно для чего угодно. Проекты там строились на базе российских микропроцессоров «Меландр», и предназначались они для мониторинга линий электропередачи.
4: Теплотрасс, аэрофотосъемки. Да, там летом даже проводились смены, где простых школьников учили пилотировать дроны.
6: Но это же абсолютно мирная задача. Не является ли это просто натягиванием совы на глобус объявлять университет легитимной целью просто из-за слова «дрон»?
4: Тонкое дело, что инженерная суть технологии больше не имеет окраса. Что такое процессор «Меландр» в контексте беспилотника?
6: Микроконтроллер.
4: Да, это чип, который сотни раз в секунду опрашивает гироскопы и акселерометры, вычисляет отклонение аппарата от горизонта и дает команды на моторы. Ему абсолютно безразлично, что именно он стабилизирует в воздухе.
6: Дрон с камерой для осмотра ЛЭП или аппарат с боевой частью.
4: Вот именно.
6: Что здесь действительно увлекательно, так это парадокс двойного назначения на уровне чистого кода. Алгоритмы машинного зрения, которые, ну, позволяют коптеру облетать препятствия на стройке,
4: ага.
6: Они абсолютно идентичны алгоритмам, помогающим ударному дрону огибать вышки связи при прорыве ПВО.
4: То есть гражданский инженер, который пишет ПИД-регулятор для студенческого проекта, фактически создает базовую технологию для современных боевых действий.
6: И это полностью ломает старую концепцию безопасности?
4: 100%.
6: Любая студенческая лаборатория, любой технопарк, где паяют платы и пишут код для навигации, становится узлом технологической цепочки.
4: Да, и удар по университету ломает не только текущие исследования, он прерывает сам процесс подготовки кадров. Студенты не могут заниматься, профильные лаборатории закрыты на месяцы.
6: Уничтожается не столько железо, сколько время. И уникальная квалификация.
4: Абсолютно.
6: Но постойте. Если даже студенческая лаборатория становится мишенью просто из-за базовых компетенций, то как защищаются настоящие, профильные военные площадки? Ведь логика подсказывает, что беспилотники чаще всего летят туда, откуда запускают другие беспилотники.
4: Эта логика идеальна, и она приводит к следующей точке. В ту же ночь под удар попала площадка возле поселка Навля в Брянской области.
6: Так.
4: Это транспортный коридор вне плотной застройки. То самое место, где готовят, хранят и запускают ударные аппараты.
6: Но разве такие площадки не должны быть мобильными? Зачем вообще нужна уязвимая стационарная инфраструктура?
4: Ну, казалось бы, привезли в лес, достали из коробки, нажали кнопку и уехали.
6: Вот именно. Зачем собираться в одном месте, ожидая ответного удара?
4: Это частое заблуждение. Современный дальнобойный беспилотник – это не игрушка из магазина электроники. Это сложнейшая авиационная система.
6: То есть перед стартом требуется серьезная подготовка?
4: Очень серьезная. Требуется сборка, тонкая калибровка датчиков, нужно проверить телеметрию, работу двигателей на разных режимах, залить топливо, настроить защищенную связь.
6: И загрузить сложное полетное задание с учетом зон чужой ПВО. По сути, это целый конвейер под открытым небом.
4: Да. Нужны ангары, склады для комплектующих, мощные генераторы для питания оборудования, транспорт. И главное, нужны специалисты, которые не допускают ошибок.
6: Понятно. Одна неверная калибровка на земле.
4: и аппарат стоимостью в миллионы просто упадет в поле, не долетев до цели.
5: Значит, суть удара по Навле – это не уничтожение бетона или каких-то временных ангаров. Главная цель – разрушение самого процесса.
4: Именно так.
5: Если сгорает оборудование для настройки телеметрии или если персонал вынужден постоянно прятаться и менять локации, то ритм запусков катастрофически падает. Возникает замкнутый контур.
4: Дроны охотятся на инфраструктуру дронов. Охотник и цель делят одно физическое пространство и постоянно меняются местами.
5: Да уж.
4: И вот здесь начинается самое интересное. Если Брянск и Белгород – это приграничные зоны, где повышенный риск давно стал частью реальности, то следующая цель ломает все шаблоны о безопасной дистанции.
5: Деревня Хрястово в Собинском округе Владимирской области. Гигантский складской комплекс маркетплейса Wildberries.
4: От границы до Владимирской области примерно 500-600 километров. Это глубочайший тыл.
5: Почему вообще гражданский склад становится приоритетной целью на таком огромном расстоянии? Звучит как пустая трата дорогостоящего дрона.
4: Для современного аппарата 500 километров – это уже давно не гарантия безопасности. Это просто техническая характеристика дальности полета.
5: Ну да, дрону все равно лететь 50 километров или 600, если у него хватает топлива.
4: А вот выбор цели предельно рационален, если смотреть на экономику. Лучше вообще отказаться от банальной метафоры в духе «склад – это кровеносная система».
5: Скорее, современный логистический хаб – это центральный маршрутизатор в огромной компьютерной сети.
4: Вот, интересная аналогия. Развивая ее, фуры с товарами – это пакеты данных.
5: А склад в Хрястово – это узел, где эти пакеты сортируются. Площадь комплекса – около 175 тысяч квадратных метров. Вместимость – 120 миллионов единиц товара.
4: Огромная цифра. Это гигантский физический алгоритм сортировки, в который инвестировано больше 11 миллиардов рублей.
5: Абсолютно верно. И что происходит, если уничтожить центральный маршрутизатор в компьютерной сети?
4: Возникает потеря пакетов и катастрофическая задержка. Пинг, вырастает до небес. Пожар на таком объекте – это немедленная остановка всех конвейеров, сканеров, прекращение работы тысяч людей.
5: Если связать это с более широкой картиной, сбой в Хрястово моментально создает заторы на всех соседних узлах логистической сети по всей стране.
4: Да. И экономический эффект от такого удара бьет не столько по гигантской корпорации, сколько по микроэкономике. Корпорация спишет потери, получит страховку и распределит убытки.
5: А теперь можно представить обычного продавца зимних курток или электроники. Для него товар, лежащий на этом складе, это вообще весь его оборотный капитал.
4: Точно. Для мелкого предпринимателя сгоревший в высокий сезон товар – это жесткий кассовый разрыв.
5: Ему просто нечем платить кредиты, ни на что закупать новую партию. Начинается цепная реакция банкротств.
4: Которая вообще не видна в военных сводках, но колоссально бьет по экономике тыла.
5: Более того, логистика вынуждена адаптироваться. После таких ударов растут страховые премии. Маршруты удлиняются, потому что компании начинают строить резервные пути и дублирующие системы.
4: В более безопасных, как им кажется, регионах.
5: Да. Экономика из режима оптимизации прибыли переходит в режим перманентного управления кризисом. И все эти огромные издержки в конечном итоге ложатся в цену товара.
4: Получается, новая карта важности объектов вообще не зависит от расстояния до границы. На этой карте огромный логистический центр во Владимирской области оказывается системно ближе к эпицентру конфликта.
5: Нежели географически близкое, но пустое поле под Брянском, да. Дальность полета означает лишь то, что дрон будет дольше находиться в воздухе, возможно, меняя высоту и обходя зоны активной защиты.
4: Это подводит к важному философскому сдвигу. Большинство жителей страны никогда не увидят эти беспилотники вживую.
5: Они не услышат звук мотора и не увидят взрыв.
4: Но они сталкиваются с последствиями каждый день, даже не осознавая этого. Их контакт с угрозой происходит исключительно через экран смартфона.
1: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
7: Защита от боевых дронов. Ангары для боевых самолетов строятся под Калининградом. Угрозы для жителей региона возрастают, отрезаны от цивилизации в целях безопасности. Отмена катеров на Балтийской косе серьезно осложнила жизнь жителям полуострова. Как детям и пенсионерам попасть в больницу? Калининградские трущобы. Глава следкома потребовал решений по дырявой крыше дома участника СВО. Почему чиновники тратят миллионы на предвыборную рекламу, а на ремонт непригодных домов денег нет? Итак, на военном аэродроме Чкаловск под Калининградом строят защитное укрытие для авиации. На это обратило внимание немецкое авиационное издание «Flugreview», изучив спутниковые снимки. По его данным, на территории аэродрома появились 4 новых ангара с усиленной конструкцией. Предполагается, что они предназначены для защиты боевых самолетов от ударов беспилотников. Чкаловск, как известно, одна из крупнейших авиабаз в регионе. Ранее на аэродроме уже замечали истребители МиГ-31, способные нести гиперзвуковые ракеты «Кинжал». Жители микрорайона Чкаловск явно не в восторге от подобного соседства, о чем делятся своими опасениями в соцсетях. Да и военные эксперты называют аэродром Чкаловск одной из первоочередных целей противника в случае прямого конфликта со странами НАТО. Тем временем, именно исходя из соображений безопасности, жители Балткоса оказались в транспортной ловушке. Им запретили использовать катера для переправы на материк.
8: Жители Балтийской косы жалуются, что после запрета на использование частных катеров добираться на большую землю стало значительно сложнее. Теперь переправа возможна только на пароме. При этом паромы ходят с большими интервалами и часто переполнены. Из-за этого жители, особенно пожилые люди и семьи с детьми, не всегда успевают на прием к врачу или вынуждены часами ждать обратной переправы. Раньше проблему решали владельцы маломерных судов, многие из которых официально занимались перевозкой пассажиров. После введения ограничений эта возможность исчезла. Формально запрет касается только частников, но фактически он перекрыл единственную альтернативу паромной переправе.
7: Запрет на использование катеров власти объясняют мерами безопасности. Мол, ограничения начали действовать согласно режиму базовой готовности, введенного президентом Российской Федерации еще в 2022 году. Выходит, и распоряжение президента в Калининградской области почему-то вспомнили только сейчас, спустя 4 года. Видимо, проблемы с безопасностью действительно появились. Кстати, недавно ограничения на использование катеров также ввели на морском канале в районе Балтийска, а сейчас обсуждается табу на использование маломерных судов на реке Неман. Так губернатор предложил запретить частные лодки в приграничных водоемах, в частности на Немане, а также полностью закрыть выход на Виштаницкое озеро. Эти ограничения должны коснуться маломерных судов, которые используются для личных целей, отдыха и даже рыбалки. Контролировать соблюдение новых правил будет пограничное управление ФСБ. Словом, все серьезно. Масло в огонь подлил и советник губернатора Калининградской области Андрей Козлов, заявившая о росте угроз в тылу России. Но помимо военных угроз, жителям региона приходится находиться и в опасных бытовых условиях, когда потолок и стены в квартире могут рухнуть на голову в любой момент. И если региональные власти этого стараются не замечать, то на мытарство жильцов дома с дырявой крышей обратил внимание председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.
8: Следком возбудил уголовное дело после жалоб жильцов дома 19 века постройки на улице Миклуха-Маклая в Калининграде. Поводом для проверки стали сообщения, опубликованные в социальных сетях. Люди рассказали, что крыша дома уже долгое время протекает, квартиры регулярно затапливает, а постоянная сырость привела к появлению плесени. Несмотря на неоднократное обращение в управляющую компанию, капитальный ремонт так и не был проведен. Среди тех, кто оказался в тяжелой ситуации, семья участника СВО, пенсионеры и ветераны боевых действий. По итогам проверки Следственное управление СК по Калининградской области возбудило дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Расследование находится на контроле Центрального аппарата Следственного комитета.
7: Будем надеяться, что хотя бы надзор правоохранителей поможет. И людям, доведенным до отчаяния жуткими условиями проживания, дырявую крышу все же отремонтируют. Быстро и качественно. А между тем, совсем недавно Алексей Беспрозванных уверял, что ремонт крыши, замена лифтов – это ключевые направления в работе фонда капремонта в этом году. Более того, губернатор в соцсетях отчитался о текущей работе и написал, что подключит «Единую Россию» к работе по капремонту домов. Разумеется, все это предвыборно. Фишка, чего не скажешь для привлечения голосов избирателей. Но, как говорится, губернатора никто за язык не тянул.
8: На сегодня отремонтировали уже 63 крыши разной сложности в регионе. От их состояния зависит сохранность несущих конструкций всего здания. Всего в планах заменить 285 крыш. Попросил «Единую Россию» подключиться к работе по капремонту домов и включить волнующие жителей вопросы в народную программу.
7: Вот только однопартийцам Алексея Беспрозванных сейчас совсем не до капремонтов. Все заняты выполнением политических задач, поэтому десятки миллионов направляются не на ремонты аварийных домов избирателей, а на агитацию и рекламу партии власти.
8: «Единая Россия» начала кампанию в Калининграде с многомиллионным преимуществом. На старте выборов в законодательное собрание только «Единая Россия» уже успела потратить более 4 миллионов рублей на агитацию. Деньги пошли на изготовление и распространение печатных материалов. В избирательный фонд партии поступило 4,5 миллиона рублей, все средства перечислил Фонд поддержки регионального сотрудничества и развития Калининградской области. Разрыв с другими партиями заметен не впервые. На выборах в 2021 году «Единая Россия» израсходовала 36 миллионов рублей. Это почти вдвое больше, чем все остальные партии вместе взятые, которые суммарно потратили около 18 миллионов рублей. Аналогичная ситуация складывается и на федеральном уровне. По данным ЦИК, к началу кампании на счет «Единой России» поступила максимально возможная сумма – 700 миллионов рублей, из которых почти 49 миллионов уже потрачены на агитацию.
7: В общем, все без изменений. Миллионы уходят или на СВО, или на предвыборную гонку, а гражданам только дырка от бублика. Кстати, в завершении как раз о дыре. История о дорожном триллере, превратившемся уже в анекдот. Провал Дятловой в Калининграде снова внезапно ожил. Речь о засыпанной яме на улице генерала Галицкого. Стоит напомнить, что навехонький асфальт на капитально отремонтированной дороге, которую буквально две недели назад с помпой открывала сити-менеджер Елена Дятлова, на минувшей неделе неожиданно прогнулся под изменчивый мир, и туда провалился автомобиль. В тот же день в мэрии объяснили причину инцидента немецким колодцем, который находится глубже того уровня, где подрядчик проводил ремонтные работы. Примечательно, что до выхода строителей на объект никаких проблем с немецким колодцем в этом месте не наблюдалось. Сейчас же после дождя засыпанный провал вновь начал пожирать улицу и щебень, которым рабочие утрамбовали дыру. Правда, теперь провал уходит не под проезжую часть, а под тротуар, и, похоже, уже пешеходы в опасности. До сих пор остается загадкой, зачем было во время многомесячного ремонта Галицкого основание проезжей части лишать немецкой брусчатки, которая сдерживала образование провалов. Тем более, когда под дорогой проходит канализация времен Кёнигсберга. Словом, мы строили, строили и ничего не построили. Хочется верить, что погода восстановилась и дождичков больше не предвидится. А то замучаемся засыпать все провалы после каждого капремонта за 200 миллионов рублей налогоплательщиков. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
9: Всем привет! С вами «Балтийский лоцман». Остров Готланд в самом центре Балтийского моря Североатлантический альянс окончательно и официально превращает в свой ключевой непотопляемый авианосец. После завершения серии масштабных маневров «Аврора-26» и «Балтопс-2026» шведские власти совместно с командованием союзников начали развертывание там постоянного военного контингента. Давайте откроем карту и посмотрим на цифры без лишней пафосной риторики. Расстояние от северной оконечности острова Готланд до главной базы Балтийского флота в Балтийске ровно 300 километров. До входа в Финский залив и того меньше. На Готланде уже размещаются американские зенитно-ракетные комплексы, британская пехота и подразделения береговой обороны шведской армии. Что это означает на практике? Радиус действия радиолокационных станций, систем радиоэлектронной борьбы и ракетных комплексов, развернутых на Готланде, полностью перекрывает центральную акваторию Балтийского моря и все рекомендованные глубоководные пути. Любое судно, будь то боевой корабль, гражданский паром из Усть-Улуги или контейнеровоз, выходящий из портов Калининградской области и Санкт-Петербурга, оказывается под строгим прямым контролем. Зачем это делается именно сейчас? В штабах Альянса открыто заявляют: контроль над Готландом дает возможность заблокировать морские и воздушные коммуникации Калининградского эксклава за считанные минуты в случае малейшего обострения. Оказался ли Балтийский флот в тактическом мешке? Как шведский остров превратился в главный опорный пункт против наших портов? И что из этого выйдет на практике? Давайте разбираться в деталях. Чтобы понять масштаб происходящего, нужно отмотать историю буквально на пару лет назад. До вступления Швеции в НАТО остров Готланд считался демилитаризованной, практически мирной зоной. Там дислоцировались скромные силы местного ополчения, а шведские политики постоянно подчеркивали свой нейтралитет. Но как только нейтралитет был окончательно сдан в архив, Готланд мгновенно превратили в главный военно-стратегический узел региона. На недавних учениях «Аврора-26» НАТО отработало сценарий мгновенного высаживания союзных сил на Готланд под предлогом защиты от гипотетической российской угрозы. Американцы привезли свои мобильные комплексы ПВО, датские и британские подразделения закрепились на побережье, а шведский готландский полк отрабатывал круговую оборону ключевых аэродромов и портов. Но самое интересное – это военные учения «Балтопс-2026», где союзники уже открыто отрабатывали удержание свободных морских путей и блокирование вероятного противника. Шведские и американские эксперты в один голос повторяют – тот, кто контролирует Готланд, контролирует весь воздух и весь морской трафик в Балтийском море. Если поставить на Готланде современные дальнобойные противокорабельные комплексы, например, шведские РБС-15 или американские НСМ, то весь выход из Балтийского морского канала и Финского залива становится простреливаемым пространством. Кораблю не нужно даже выходить из базы. Его сигнатуру радары на Готланде увидят сразу после отдачи швартовов. Балтийское море, как мы неоднократно говорили, очень узкое и мелководное. Средняя глубина около 50 метров. На таком пятачке маневрирование больших корабельных группировок – задача крайне сложная. А теперь добавьте сюда географическую триангуляцию. С запада – Швеция с островом Готланд, с юга – Польша с ее постоянно наращиваемой береговой артиллерией и базами, с востока – Прибалтика. Калининградская область фактически оказалась в треугольнике, где каждая точка контролируется радиолокационными станциями и ракетными батареями НАТО. Смотрите, что получается. Паромная линия Усть-Луга-Балтийск, о которой мы постоянно говорим, проходит как раз вдоль острова Готланд. Если раньше гражданские паромы маршал Рокоссовский или генерал Черняховский шли по нейтральным водам без какого-либо внешнего давления, то теперь на всем протяжении маршрута они находятся под визуальным и радиолокационным контролем самолетов-разведчиков, базирующихся на Готланде. И это не просто абстрактное опасение. В штабах Альянса разрабатывается так называемая концепция блокирования доступа A2/AD. Смысл ее прост. Сделать так, чтобы любой выход российских кораблей из портов Балтийска или Кронштадта сопровождался колоссальным риском мгновенного поражения. На Готланде активно модернизируется инфраструктура военного аэродрома «Висбю». Длина взлетно-посадочной полосы и оборудование позволяют принимать там не только шведские истребители JAS-39 «Гриппен», но и американские истребители пятого поколения F-35, а также тяжелые транспортные самолеты S-17. Вы просто вдумайтесь. Истребитель, поднявшийся в воздух с аэродрома Висбю на Готланде, долетает до воздушного пространства Калининграда или Таллина всего за несколько минут. Время реакции нашей системы ПВО сокращается до критического минимума. Но и это еще не все. Помимо авиации и береговых ракет, Готланд становится базой для подводных беспилотников и разведывательных кораблей. Малые глубины вокруг острова идеальны для развертывания донных гидроакустических систем наблюдения. То есть любой выходящий из базы корвет или дизель-электрическая подводная лодка проекта «Варшавянка» фиксируется гидрофонами практически сразу при выходе на глубокую воду. Возникает вопрос, а что мешает НАТО в случае кризисной ситуации объявить вокруг Готланда зону ограничения судоходства под предлогом военных учений или экологической угрозы? Ничего. В общем, сейчас самый важный вопрос звучит так. Получится ли у НАТО превратить Балтику в свое внутреннее озеро? И чем ответит Москва на появление ракетного капкана прямо у себя под носом? С вами был Балтийский лоцман. Берегите себя, следите за новостями и до связи в следующих выпусках.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента» цифра дня.
9: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
2: Российские грузоперевозчики бьют тревогу. Китайские компании демпингом цен и несоблюдением российских законов подминают рынок под себя.
10: Пока все обсуждают маркетплейсы, на рынке грузоперевозок происходит настоящая драма. Китайские перевозчики агрессивно заходят на наш рынок и демпингуют цены практически в два раза. Наши транспортные компании такой конкуренции не выдерживают и вынуждены закрываться одна за другой. Давайте посмотрим на разницу в цифрах. В Китае новый тягач в районе 3,5 миллионов рублей. Точно такой же тягач в России будет стоить более 9 миллионов. Лизинг в Китае 3%, в России лизинг до 30%. В таких условиях конкуренция практически невозможна. Но проблема не только в цене. Многие китайские перевозчики ездят с перегрузом и игнорируют систему Платон. Камеры часто не распознают, а штрафы просто не доходят из-за отсутствия системы обмена данными. Более того, они уже начинают возить грузы внутри России, создают свою диспетчерскую, строят гостиницы для водителей и выстраивают свою логистическую сеть. Многие считают, что единственный способ спасти рынок – это перегрузка товара прямо на границах в российские фуры. Но власти проблемы будто не замечают. А вы как думаете, необходимо вводить какие-то жесткие меры? Или рынок расставит сам все по местам? Напишите в комментариях, что думаете по этому поводу.
1: Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
11: Что ждет Wildberries? После атаки и мощного пожара склад во Владимирской области остановил работу. Поставщикам предложили самим возить товар в магазины. Логистический центр маркетплейса Wildberries во Владимирской области беспилотники атаковали рано утром 3 августа. Речь идет о логистическом центре Wildberries Владимир-Варшинская, который находится возле деревни Хрястово во Владимирской области, отмечают очевидцы.
12: Вот он.
11: Помещение логистического центра загорелось. Сотрудников, как утверждают в Wildberries, эвакуировали. По предварительным данным, никто не пострадал. Губернатор Владимирской области Александр Авдеев подтвердил, что дроны атаковали склад в Собинском округе.
13: Есть разрушение и пожар. В результате атаки ранения получили 3 человека.
11: С середины июля беспилотники почти ежедневно наносят удары по складам и логистическим центрам крупнейшего в России маркетплейса Wildberries. Склад во Владимирской области стал 18-м логистическим центром компании, попавшим под удар. Украина объясняет атаки тем, что эти склады и логистические центры используются в поставках подсанкционных комплектующих для производства дронов и навигационного оборудования. В свою очередь основательница Wildberries Татьяна Ким заявила, что компания продает то же самое, что и любой другой маркетплейс в мире.
14: Обвиняют нас в том, что мы якобы продаем товары военного назначения. Но вы можете открыть любой мировой маркетплейс, Amazon или Alibaba, и посмотреть, есть ли у нас то, чего нет у них.
11: На фоне атак на склады Wildberries крупнейшие российские розничные сети обсуждают с поставщиками возможности доставлять товары в магазины и распределительные центры самостоятельно. Как пишет «Коммерсант», такие предложения поставщикам направили в том числе компании «Магнит» и «Х5». Последняя владелец сети «Перекресток», «Пятерочка» и «Чижик». Таким образом, ритейлеры хотят переложить доставку на поставщиков, поскольку опасаются за бесперебойность работы логистической инфраструктуры, отмечает издание.
12: Еще более жесткий вариант снижения собственных рисков поставщикам предложила торговая сеть «Красное и белое». Сеть предложила заключить дополнительное соглашение, снимающее с него ответственность за уничтоженный товар в случае форс-мажорных обстоятельств, в том числе беспилотников.
11: Эксперты считают, что перекладывание доставки на поставщиков гарантированно приведет к росту издержек и увеличению отпускной цены товара. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
2: Глава Федерации независимых профсоюзов России Сергей Черногаев объяснил причину разрыва в зарплатах мужчин и женщин.
15: У нас все-таки разные направления используем мужчин и женщин. Там, где требуется рутинный труд, это обработка данных, это бухгалтерские работники, это экономисты, это финансовые работники. То есть там, где нужна усидчивость, там применяется в основном женский труд. И, к сожалению, вот этот труд, он не так высоко оплачивается, нежели тот, который связан с опасными производствами, с вредными факторами, с тяжелыми условиями труда, то, где в основном задействованы мужчины. И то мы в последнее время видим о том, что сфера профессии или сфера экономики, где используется женский труд, он постепенно расширяется. И это объективный процесс, потому что это связано и с улучшением рабочих мест, качества рабочих мест. И мы видим, что возможности у женщин выбирать большее количество профессий, оно увеличится. Это положительный тренд. Самое главное, чтобы это никаким образом не сказывалось на их репродуктивном здоровье.
1: Криминальные новости.
16: Курсант военной академии уговорил прохожего облить дизельным топливом вход в бар в Петербурге. 22-летнего курсанта Михайловской артиллерийской академии выгнали из пивного бара на Пушкинской после конфликта с посетителями. Молодой человек обиделся, снял канистру с топливом состоявшего рядом микроавтобуса и остановил 34-летнего прохожего. Курсант представился ему силовиком и уговорил разлить топливо у входа в бар, а сам снимал это на видео. Топливо, однако, не сгорелось. Прохожего задержали с канистрой в руках, составили на него протокол о мелком хулиганстве. Курсанта тоже вскоре поймали и передали военной комендатуре. В Архангельской области ветерана СВО отправили за решетку за наркотики. В Северодвинске суд приговорил к 11 годам колонии строгого режима бывшего участника ЧВК «Вагнер» Александра Сопочкина. После возвращения со спецоперации он, по версии следствия, устроился закладчиком в интернет-магазин наркотиков и со временем начал работать с крупными партиями. Следствие установило, сначала мужчина продавал небольшие дозы, затем фасовал дома оптовые партии наркотиков. Осенью прошлого года его задержали, изъяв почти 265 граммов мефедрона. Суд учел как смягчающие обстоятельства участие Сопочкина в войне, ранение, медаль за отвагу, инвалидность, заболевание и наличие малолетнего ребенка. При этом до отправки на СВО мужчина уже дважды был судим за преступления, связанные с наркотиками. Отбыть прежний срок он не успел, поскольку заключил контракт с ЧВК «Вагнер». В Подмосковье экс-чиновники организовали целую фабрику жалоб на соседние муниципалитеты ради повышения собственного рейтинга. Ущерб превысил 4 миллиона рублей. Об операции «Чужая яма» рассказал базе бывший замначальника управления по физкультуре и спорту администрации Красногорска Валентин Олехнович. По его словам, людей нанимали ездить по муниципалитетам Подмосковья, фотографировать ямы и нарушения благоустройства, после чего на основе снимков массово создавались обращения через порталы обратной связи. По версии бывшего чиновника, позднее при подведомственном учреждении даже было создано отдельное подразделение – управление аналитики, а работа распространялась на Химки, Одинцово и еще более чем 15 муниципалитетов Московской области. Объем фотографий мог достигать 2000 в день. Как утверждает Олехнович, часть исполнителей работала неофициально, а деньги им выплачивали. выплачивали через трех фиктивно трудоустроенных сотрудников. За одну фотографию платили около 300 рублей. Это делалось для ухудшения показателей других муниципалитетов и повышения позиции Красногорска в региональном рейтинге. И, судя по всему, нужный результат был достигнут. В 2025 году Красногорск вошел в число лидеров среди муниципалитетов Московской области. Когда о схеме стало известно, силовики возбудили уголовное дело. Фигурантам предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Радиолента. Прямая речь.
2: Телеведущий Владимир Соловьев предложил считать зарплаты иностранных футболистов, которые играют в чемпионате России, в ракетах и военной технике, которую можно было бы приобрести за те же деньги.
17: И когда вижу, как бегают по полю иностранные футболисты, понимаешь, что вот, а можно я буду считать не в долларах, не в евро и не в десятках миллионов рублей их зарплату? А вот бегают по полю сколько? Так смотришь, и думаешь, а сколько ты получаешь? Это 10 зенитно-управляемых ракет в месяц побежало? А у него отобрал мяч еще 20 зенитно-управляемых ракет в месяц? И они могли спасти... И вот если взять и представить, да, что вот на поле бегают с одной стороны в месяц, вот в этом матче участвуют, и они получили за этот матч, пересчете на матч. Вот столько недокупленных и неполученных нашей оборонкой зенитно-управляемых ракет, беспилотников, станции РЭП, систем связи, незапущенных спутников проекта «Рассвет». Притом, это не только про футбол. То же самое в баскетболе, где угодно. Просто где угодно. Я не про наших игроков говорю. Не про наших. А вот тех, которых мы доблестным образом скупаем в эти крепостные театры под названием «спортивные клубы». Ну, просто посчитать вот, и сказать. Сегодняшний матч принимает участие недопоставленные на защиту нашей Родины. А потом посчитать ущерб, который принесен владельцам этих клубов в результате украинской агрессии, укронацистской. Посчитать ущерб и сравнить, а чтобы этого ущерба не было, какое количество сил и средств должно было быть направлено на пассивные и активные формы борьбы с беспилотной и ракетной угрозой.
1: Главные новости дня.
7: Тайный план Москвы. Правительство готовится к большому блэкауту в столице. Энергокольцо Москвы под защитой? Пока в эфире госканалов сообщают о мощных системах ПВО вокруг столицы, правительство, похоже, готовится к темной и холодной зиме. С 15 августа премьер-министр Михаил Мишустин официально запретил майнинг криптовалют в Москве и Московской области. Официально для оптимизации нагрузок. Но реальная причина может быть в другом. В Минэнерго прекрасно понимают, что удары по энергетическому кольцу столицы могут намертво выключить город, а восстанавливать подстанции в условиях санкций будет нечем. Главная уязвимость Москвы – это сложнейшие элегазовые распределительные устройства на подстанциях вокруг города, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
18: Это не просто трансформаторы, которые можно сварить на заводе. Это штучное, уникальное импортное оборудование высокого напряжения. Даже Китай не смог освоить производство таких надежных систем, а Запад их больше не продаст. Если Украина выбьет ключевые узлы, то замену им найти будет невозможно. Кремль понимает, что осенне-зимние удары развалят единую энергосистему на отдельные острова и пытается хоть как-то снизить нагрузку, запрещая майнинг. Но это как тушить пожар пипеткой.
7: Проблема не ограничится темнотой в квартирах москвичей. При разбалансировке сети автоматика начнет аварийно отключать энергоблоки АЭС. Встанут поезда и логистические центры, объясняет военный аналитик Андрей Вершинин.
19: Правительство отлично знает, куда будет бить противник. Точно так же, как за неделю до ударов по складам Wildberries под Владимиром бизнес начал получать странные инструкции, так и сейчас запрет майнинга – это признак паники. Но предупреждать жителей столицы или бизнес никто не будет. Защитить кольцо подстанций сейчас армия не в состоянии, импортных запчастей нет. Когда начнется развал сети, встанет подвоз техники и боеприпасов на фронт. А Москва погрузится в хаос, к которому чиновники окажутся не готовы.
7: Решение правительства о запрете майнинга в столичной агломерации вступает в силу через 2 недели. Чиновники пытаются выиграть время и сэкономить мегаватты. Однако Крым это не спасло. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: На радио «Лента». Потеря дня.
0: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
0: Политолог Вадим Трухачев считает, что нужно не просто остановить боевые действия, но искать путь примирения с Киевом.
20: Нужно не просто заканчивать войну, нужно искать способы примирения. Вот основной тезис, который я пытаюсь донести до римских, не до этих товарищей, а вообще в медийном пространстве. И он не бьется с тем, что эти люди, на мой взгляд, хотят продолжать боевые действия, судя по всему, но потому что нормальному человеку объявляет санкции в отношении журналиста, который выступает за то, чтобы в его стране наступил мир. Вот как-то у меня это в голове не бьется. Насколько я знаю, сейчас в американском руководстве все идет к тому, чтобы ввести те самые адские санкции. Помнишь, был такой термин? Так вот, вот эти самые адские санкции, якобы в память о нем сейчас там уже прошли первый там, или второй этап согласования, и вот-вот они будут приняты. Там 100% почвы в отношении государств, имею в виду Россия и Иран, которые будут закупать у России, у Ирана углеводороды. Там речь идет о передаче технологий и прочее, прочее. То есть действительно очень серьезные такие санкции, которые могут больно наоткнуться по и без того печально себя чувствующей российской экономики, ну и, соответственно, по гражданам Российской Федерации тоже. Поэтому я думаю, что дух анкориджа, он не то чтобы выветрился, он уже давно выветрился, и сейчас у нас, я не знаю на походе какой, наверное, не дух анкориджа уже сейчас, а душок анкориджа летает в воздухе, потому что анкоридж основательно под винил, или, соответственно, образно выражаясь, и, соответственно, вот этот разлагающийся запах предлагающихся договоренностей, он ощущается.
0: Депутат Михаил Делягин об обвинениях Павла Дурова и попытке бороться с Телеграмом.
21: Понимаете, что сказал Песков на самом деле? Мы к Телеграму обращаемся, а он на нас даже не реагирует. И, возможно, кто-то решил, что таким образом можно обратить внимание Телеграма на ситуацию и заставить реагировать. Это люди, которые просто не живут до сих пор в 2018 году и не понимают разницы между ситуацией 2018 года и 2026. За эти 8 лет Телеграм развился темпами не 3,5%, которые считаются неприемлемо высокими для российской экономики, а вполне себе нормальными человеческими темпами. Если в 2018 году российский рынок был критически значим для Телеграма, то сейчас Это не так. Он для людей, которые воюют, критически значим. А для Дурова он значим не критически. Товарищ Дуров почему переехал из России в Эмираты? Не помните? У него там возник спор хозяйствующих субъектов. Как говорят специалисты в области IT, не знаю, правда это или неправда, но российский олигархат просто отнял у него ВКонтакт. Нынешнее состояние ВКонтакте мы знаем, и многие до сих пор пользуются. И попытки там сделать что-то осмысленное ВКонтакте, они невозможны просто в силу какой-то постоянной смены правил, абсурдной усложненности этих правил и так далее. То есть, грубо говоря, ВКонтакте, потенциал развития контакта был угроблен господами олигархами. А как вы думаете, товарищу Дурову это сильно понравилось? Он был вынужден, если он действительно был вынужден бежать из страны под страхом тюрьмы. Он теплые чувства испытывает к российской бюрократии. Дальше он создал Телеграм. И его опять попытались заблокировать. Заблокировать не смогли, и сейчас блокируют по второму разу. Как вы думаете, он будет идти навстречу людям, которые, судя по всему, его просто, ну, по крайней мере, по одной из версий, его изгнали из страны?
1: Радиолента. Прямая речь.
2: Бывший боец ЧВК «Вагнер» Марат Габидуллин рассказал о событиях в Луганске в 2015 году.
3: Меня зовут Марат Габидуллин. Я бывший наемник из состава так называемой ЧВК «Вагнер». Это был июль-август 2015 года. Боевые действия уже прекратились, активные, да. Ну, там уже были заключены минские договоренности. Но, тем не менее, уже полностью оформившуюся сформированную бригаду «Вагнера» на тот момент под единым командованием Уткина перебросили в Луганск, и я участвовал в этой миссии. Вот, мы прибыли туда, и я уже получил возможность непосредственно на месте ознакомиться с ситуацией и познать, что из себя представляет вот эта вот Луганская Народная Республика. Что я видел там? Во-первых, когда мы находились на линии соприкосновения некоторое время там, вели наблюдение за той страной, на наблюдательном пункте я, например, видел, что территория, занятая украинскими вооруженными силами, та сторона, она постоянно подвергалась артиллерийскому обстрелу, абсолютно не спровоцированному. Там постоянно что-то горело и взрывалось. А вот на нашей стороне как-то все было спокойно, не прилетали снаряды. То есть... Но я не видел какого-то воздействия с украинской стороны.
1: Радиолента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта. Высказывания военкоров. Актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
6: И это Москва. Что известно о подрыве ресторана в столице и был ли там на празднике главком ВКС Александр Чайко? В 2 километрах от Кремля в элитном ресторане «Балтироссия» 1 августа отмечал свое 55-летие главком воздушных космических сил генерал Александр Чайко. Около 20:00 к летней веранде подъехала машина с мигалкой. В этот момент ко входу подошла девушка-курьер с подарочной коробкой. Охранник ФСО попытался ее остановить для проверки, и в этот момент прогремел взрыв. О том, что произошло дальше, рассказывает криминальный обозреватель Дмитрий Соколов.
22: Бомба была мощностью около килограмма в тротиловом эквиваленте, начиненная металлическими шариками. Удар пришелся по тем, кто встречал гостей на улице. Охранник и сама девушка-курьер погибли на месте. Сам генерал был в зале и уцелел, но на веранде тяжело ранило его 25-летнюю дочь Марию, а ее муж, бывший хоккеист клубной системы «Спартака», скончался в больнице от полученных травм. Всего 5 погибших и больше 20 раненых. Это самый громкий удар по военной верхушке прямо в центре столицы.
6: В Z-сообществе эта трагедия вызвала не сочувствие семье генерала, а глухую ярость. Военкор и блогер Максим Громов написал, что солдат возмутило само место и размах генеральского праздника.
4: На 5-м году войны, пока фронт собирает деньги на носки, аптечки и дроны, генерал-полковник снимает элитный ресторан, где один суп стоит 6 тысяч рублей. Z-паблики буквально разорвало от злости. Люди пишут: война идет, а они на майбахах по кабакам фестивалят. На фронте, да, грязь и окопы, а у высших офицеров высокий буржуазный стиль и суп с омарами. Скандал в том, что генералы живут в абсолютно параллельной реальности.
5: В изданиях вроде «Первого русского» вышли материалы с заголовками «Адская доставка» и сухими выводами вроде, цитирую, «Это приговор всем нам». Политолог Илья Дорофеев считает, что взрыв в ресторане «Балтиросе» окончательно погубил миф о неприкосновенности генералитета.
18: Генерал Чайко, прославившийся жестокостью в Сирии и под Киевом, думал, что за заборами в центре Москвы он недосягаем. Но килограмм Тротила показал – безопасных мест для них больше нет. Ни мигалки, ни охрана ФСО не гарантируют жизнь, когда война приходит прямо к праздничному столу. И главная проблема Кремля сейчас даже не в уязвимости генералов, а в том, что рядовые россияне и солдаты в окопах искренне не понимают, почему они должны умирать, пока их начальство гуляет в ресторанах.
5: По состоянию на 3 августа шестеро пострадавших при взрыве на Кудринской площади остаются в реанимации, а в Москве проходят масштабные проверки курьерских служб. Похоже, безопасных мест...

0: Иллюзия считать, что у нашей страны сейчас есть возможность замириться и при этом сохранить какие-то наши условия. Прекращать прямо сейчас – это означает сдаться. Эта война с нами надолго, а может и навсегда.
1: Генерал Ким, военкор «Котенок» о частной армии «Wildberries».
2: Татьяна Ким заявила, «Wildberries успешно отражает большую часть атак на свои склады. Они оборудованы всеми доступными средствами защиты, которые каждый день модернизируются». То есть, как я и предлагал, она начала публично комментить усилия по обороне от ударов врага. Еще чуть-чуть, и сводки можно зачитывать вместо начальника генштаба. И все же, согласитесь, на пятый год войны выглядит и звучит это, мягко говоря, странновато. Государство, войска, прежде всего люди военные, как бы отходят на второй план? Чудные дела, конечно. Что дальше будем читать? Армия «Wildberries», отбив атаки, перешла в контрнаступление и нанесла противнику поражение? Силы «Wildberries» перехватили все ракеты и дроны над складами и пунктами логистики в европейской части Российской Федерации? Штурмовые подразделения «Wildberries» при поддержке беспилотной авиации «Озон» взяли под контроль предместье Запорожья? А может, не тянуть резину, да и аттестовать Татьяну Владимировну на генеральское звание и внести ее, например, в состав переговорной группы по Украине? У нее с врагом свои счеты на миллиарды. И смешно, и грустно одновременно.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: Дроны над всей Россией. ВСУ ударили по разрабатывающему беспилотнике университету в Белгороде, базе дронов в Брянске и складу «Wildberries» под Владимиром. В ночь на 3 августа под удар попали сразу три ключевые точки. База хранения и запуска дронов в Брянской области, университетский корпус в Белгороде и крупнейший логистический хаб под Владимиром.
5: Там все горит. Прям все. Вон, видишь, даже лестничный пролет видно. Это, ну, там, где беспилотные аппараты делают и учат, как ими управлять. Ему просто весь взорвали.
4: В Белгороде БПЛА атаковали технологический университет имени Шухова. В результате несколько ударов полностью сожгли один из корпусов. По данным местных журналистов, там разрабатывали и тестировали автоматику для управления российских дронов на отечественных процессорах. Об этом говорит и военный эксперт Андрей Вершинин.
6: Власти пытались представить Белгородский техуниверситет как мирное учебное заведение, где школьников учат собирать квадрокоптеры. Но в реальности это был важный элемент военного кластера. Там вели работы над системами управления БПЛА. Украина бьет по цепочке производства. Лучше уничтожить лабораторию и готовые чертежи на земле, чем потом сбивать сотни российских дронов над фронтом. Это точечный и очень болезненный удар по военным разработкам.
4: Параллельно в Брянской области ВСУ разгромили базу хранения и запуска российских беспилотников, об этом заявил Зеленский. А во Владимирской области дрон прилетел по гигантскому складу «Wildberries» возле деревни Хрястово. Пожар охватил комплекс площадью почти 60 тысяч квадратных метров, откуда товары поставлялись в Москву и весь северо-запад России. Экономический обозреватель Татьяна Реброва считает, что удар по маркетплейсу – это прямая атака на логистику столицы.
7: Удар под Владимиром – это демонстрация того, как легко парализовать снабжение центральной России. Склад «Варшинская» – это ключевая артерия для «Wildberries», снабжавшая Москву. Уничтожение такого хаба – это не просто сгоревшие коробки, это колоссальные убытки для бизнеса и сигнал рынку. Вся критическая инфраструктура в радиусе тысячи километров от границы находится под прицелом. Экономика войны теперь бьет по элементарному комфорту обычных граждан.
4: На утро 3 августа в Белгороде и под Владимиром продолжается разбор завалов и тушение пожаров. Российские власти традиционно молчат о потерях на военном объекте в Брянске и в Белгородском НИИ. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.

0: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о тревожности россиян, которая поднялась до максимума с осени 2022 года. Разберемся, почему рост цен, перебои с бензином и ожидание новых расходов превращают обычное планирование семейного бюджета в ежедневную задачу со множеством неизвестных. И попробуем понять, как жизнь в режиме постоянной готовности менять маршруты, покупки и планы постепенно становится новой бытовой нормой.
1: Слушай, ну, если сразу посмотреть на цифры за конец июля, картина вырисовывается довольно говорящая.
0: Угу.
1: Анализ показывает, что 57% людей оценивают настроение своего окружения именно как тревожное.
0: Угу.
1: И, ну, только 37% считают его спокойным.
0: Вот тут сразу напрашивается вопрос к самой методике. Зачем вообще измерять настроение какого-то окружения?
1: В каком смысле?
0: Ну, почему просто не спросить человека в лоб, мол, вам страшно, переживаете за завтрашний день? Звучит, как, знаешь, какая-то социологическая хитрость.
1: А это не хитрость, это такой классический инструмент. Понимаешь, признаться в собственную уязвимость, особенно когда вокруг постоянный стресс, это, ну, очень тяжело психологически.
0: Ну да, никто же не хочет казаться слабым.
1: Вот именно. Прямой вопрос просто заставляет держать лицо. Гораздо проще и безопаснее сказать, типа, ну, я-то держусь, а вот коллеги в офисе паникуют.
0: Или соседи с ума сходят из-за ценников.
1: Да-да, это банально снимает неловкость.
0: То есть такая проекция своих страхов на других.
1: Абсолютно. И этот показатель работает как отличный барометр. Причем тревога растет ступенчато всю весну и лето 26-го года.
0: Это уже не реакция на одну новость.
1: Да, это новый базовый фон. Спокойный день теперь это, ну, просто пауза между решением новых проблем.
0: Если перейти от абстрактного фона к самым осязаемым триггерам на улицах, то самый яркий сейчас это заправки. Топливо прямо выступает главным катализатором.
1: Бензин.
0: Именно. Летний скачок цен оказался, ну, беспрецедентно резким. АИ-92 за один месяц подорожал на 7,3%.
1: Ого.
0: АИ-95 прибавил 6,7%. В годовом выражении рост вообще подбирается к 20%.
1: Цифры на табло обновляются постоянно, это да. И к этому же добавляются физические ограничения.
0: Лимиты в регионах.
1: Да, фиксируют введение лимитов от 20 до 40 литров в одни руки. Запрещают наливать бензин в пластиковые канистры.
0: Дошло даже до запрета на экспорт до января 27 года.
1: И даже импорт от 30 тысяч тонн из Марокко. Но, слушай, если включить скепсис, говорят про лимиты 40 литров в одни руки.
0: Ну?
1: Но если взять стандартную малолитражку на дорогах, 40 литров – это фактически полный бак.
0: Справедливо.
1: Заправил машину и катайся спокойно целую неделю от дома до работы. В чем трагедия-то? Зачем на пустом месте разводить панику? Машины же не встали массово с пустыми баками.
0: С точки зрения чистой математики, ну да, хватает. Но тут в игру вступает поведенческая экономика и эффект самосбывающегося дефицита. В спокойное время водитель как ездит?
1: Ну, пока на панели лампочка не загорится.
0: Вот. Загорелось, заехал, заправился. А сейчас информационное поле такое, что бак, заполненный наполовину, воспринимается как критически пустой.
1: Психика работает иначе.
0: Точно. Водитель видит стрелку на середине и думает, а вдруг завтра бензина вообще не будет, надо ехать прямо сейчас.
1: И едет на заправку.
0: Он заезжает, а там уже стоит пара таких же, ну, перестраховщиков. Следующий водитель проезжает мимо, видит эту микроочередь и делает вывод: ага, топливо заканчивается.
1: Нужно срочно встать за ними.
0: И они просто выгребают все запасы. За считанные часы выгребают то, что рассчитано на несколько дней спокойной работы заправки.
1: Бензовозы физически не успевают пополнять емкости.
0: Паника создает пустую колонку. А пустая колонка оправдывает панику в глазах следующего клиента. Это абсолютно замкнутый круг.
1: И сильнее всего это бьет по тем, для кого машины – средство заработка. Курьеры, таксисты.
0: Мелкий бизнес.
1: Да. Для них бензин – первый расход до получения прибыли. Если тарифы в приложении агрегатора не меняются, а бензин дорожает, таксист банально теряет доход в реальном времени.
0: Ему еще приходится наматывать пустые километры по городу, чтобы найти станцию, где топливо дешевле. Или где нет очереди.
1: Сжигает тот самый бензин, который он пытается сэкономить.
0: Точно. И это напрямую перетекает в следующую проблему. Топливо же, ну, не остается только в баке.
1: Оно проливается на всю экономику, как эффект домино.
0: Логистика бьет по коротким цепочкам. Хлеб, молоко. Маленький магазин у дома не может закупить скоропортящиеся продукты на полгода вперед.
1: Он зависит от ежедневного подвоза.
0: И поэтому цифры показывают, что медианное ожидание роста цен населением подскочило до 14,7%. А на горизонте 5 лет вообще 11,2%.
1: Ничего себе.
0: Но самое интересное – это наблюдаемая инфляция, то есть то, как люди субъективно оценивают рост цен. Она достигла 15,1%.
1: Погоди, вот тут стоит уточнить этот парадокс. Официальная статистика показывает одну инфляцию, ну, более сдержанную, а люди видят эти самые 15,1%. Неужели это не просто оптическая иллюзия?
0: В каком смысле иллюзия?
1: Ну, психика склонна фиксировать негатив. Запоминается то, что подорожало в два раза, а то, что осталось в прежней цене, просто игнорируется. Может, все просто сгущают краски?
0: Дело не в сгущении красок, а в структуре потребления. Ну, в понятии разных корзин. Официальный индекс – это огромный усредненный котел. Туда входят миллионы товаров.
1: Включая мебель или бытовую технику, которую покупают раз в 10 лет.
0: Да, а личная корзина другая. У пенсионера лекарства и базовые продукты.
1: У автомобилиста дорожающий бензин.
0: Именно. И если резкий рост цен бьет именно по обязательным позициям, то личная ощущаемая инфляция просто взлетает до небес. Человеку абсолютно не важно, что подешевели смартфоны прошлого поколения.
1: Если мясо и молоко в его чеке стали стоить на треть больше.
0: К тому же производители хитрят. Уменьшают вес упаковок, ну, шрингфляция. Пакет молока усыхает до 850 миллилитров.
1: Отменяют привычные желтые ценники со скидками.
0: И это формирует два полярных типа поведения. Первое – это, видимо, потратить все прямо сейчас.
1: Паническое потребление.
0: Да. Купить второй телевизор. Обновить телефон, пока деньги не обесценились. А вторая стратегия – тотальная заморозка. Маниакальная экономия каждой копейки.
1: Отказ от любых удовольствий, потому что никто не понимает, какая финансовая подушка потребуется через месяц.
0: И тут анализ подводит к очень интересному парадоксу рынка труда.
1: Так.
0: На макроуровне картина выглядит оптимистично. Исторически низкая безработица, работодатели воют от дефицита кадров.
1: Борьба за курьеров, инженеров, строителей просто невероятная.
0: Ну так логичный же выход. Если не хватает денег, инфляция съедает доход, открой сайт с вакансиями и перейди в компанию, где платят больше. Рынок на стороне работника.
1: А почему люди так не делают в массовом порядке?
0: А здесь работает эффект карьерной заморозки. Люди банально боятся менять работу в период неопределенности. Переход – это всегда испытательный срок.
1: Риск невыплат или задержек в первые месяцы.
0: А этот период уязвимости накладывается на высокие обязательные расходы. Цифры показывают, что средняя долговая нагрузка 9,1%.
1: И это только в среднем?
0: У многих кредиты съедают половину бюджета. Плюс рыночная ипотека где-то под 18%. А индексация у бюджетников за ценами явно не поспевает.
1: Вот поэтому страх остаться без гарантированных денег заставляет мертвой хваткой держаться за старое проверенное место. Пусть платят меньше, зато стабильно.
0: Точно. И в семейном бюджете тихо исчезает свободная строка. Деньги, которые раньше можно было потратить без долгих обсуждений.
1: И когда доходит до экономии, урезают вовсе не предметы роскоши. Яхт и так не было.
0: Экономия бьет по инфраструктуре самой семьи. На паузу ставятся важные проекты. Откладываются лечение зубов.
1: Ремонт крыши на даче.
0: Откладывается обслуживание автомобиля. Люди ездят на изношенных колодках до последнего. Это накопление отложенных проблем, которые потом обойдутся в три раза дороже.
1: И эта тревожность питается не только тем, что уже сломалось или подорожало. Она подпитывается тем, что обязательно подорожает завтра.
0: Тревога будущих счетов. Октябрьская индексация ЖКХ – отличный пример.
1: В среднем тарифы вырастут от 8 до 22% по стране.
0: В Москве закладывается 15, в Петербурге 14,6. Физически квитанции еще нет. Человек не перевел эти деньги управляющей компании.
1: Но в голове эти деньги уже вычеркнуты из бюджета. Психологически они уже потрачены.
0: Абсолютно. И к этой чисто финансовой истории прикручивается инфраструктурная тревога. Предупреждение о беспилотниках, закрытие воздушного пространства, внезапное отключение мобильного интернета.
1: Инфраструктурные сбои стали фактором личной финансовой безопасности. Но вот тут я опять сомневаюсь. Как закрытый аэропорт или пропавший интернет связаны с бюджетом обычного человека, который никуда не летит, просто идет на работу?
0: Бытовая цепочка очень жесткая. В условиях цифровой экономики нет интернета, зависают рабочие процессы. Курьер не видит заказ.
1: Его рабочий день окончен.
0: Таксист не может включить навигатор, чтобы довести клиента или найти ту самую дешевую заправку. Едет вслепую, теряет заказы.
1: Терминал в магазине не может связаться с банком.
0: А наличных сейчас почти ни у кого с собой нет. Получается, что доход огромного количества людей падает прямо в момент скачка расходов.
1: И самое драматичное, этот потерянный из-за сбоя заработок никто никогда не компенсирует на следующий день. Эти деньги безвозвратно сгорают.
0: А упущенная выгода превращается в прямые убытки. Причем единая статистика не показывает главного. В разных регионах эта тревожность стоит по-разному.
1: Длинная логистика выступает мультипликатором. Для севера и Дальнего Востока дорожающий бензин закладывается в каждый лишний километр пути.
0: И приграничные территории тоже существуют в своей реальности.
1: И в этих условиях экономия превращается буквально во вторую работу. Постоянный мониторинг чатов, акций, выискивание АЗС, где топливо дешевле.
0: Погоди. А почему нельзя просто включить математику и оптимизировать это? Понятно же, что в розницу всегда дороже. Почему не закупиться один раз на оптовой базе?
1: Оптом дешевле, да?
0: Взять проездной на год вперед. Оптовую упаковку стирального порошка. Это дает существенную выгоду. Зачем каждый день тратить время на выискивание копеечных акций?
1: А это классическая иллюстрация ловушки, известной как «цена бедности». Звучит парадоксально, но быть бедным очень дорого. Чтобы сэкономить, совершив оптовую закупку, нужны свободные деньги прямо здесь и сейчас.
0: Нужно выложить крупную сумму единоразово.
1: А этой свободной суммы просто не существует. Она расписана на кредиты и коммуналку.
0: Понятно.
1: Если свободных денег нет, человек вынужден покупать по чуть-чуть каждый день. Переплачивает за мелкую фасовку, ломается стиральная машина, нет денег на новую, человек стирает в платной прачечной.
0: И расплачивается самым ценным ресурсом – собственным временем.
1: Именно. Экономия становится второй сменой. Вместо отдыха человек тратит вечер на обход 5 супермаркетов ради выгоды в 200 рублей. Он сжигает свое время, чтобы просто остаться на месте. Никакого развития.
0: И вот анализ всей этой ситуации подводит к очень глубокому выводу. Если сложить все факторы – колоссальное напряжение, ежедневное ожидание ценников, страх за рабочее место. По всем законам этот котел должен закипеть.
1: Должна происходить дестабилизация.
0: Да, но парадокс в том, что этот режим постоянной изматывающей фоновой тревожности делает систему внешне железобетонно стабильной.
1: Общество не выступает с резкими требованиями, не ищет радикальных перемен вовсе не потому, что всех все устраивает. Причина в тотальном истощении ресурса.
0: На любые изменения просто не осталось ни моральных, ни финансовых сил. Вся энергия до последней капли уходит на микроадаптацию.
1: Каждое утро человек решает уравнение на выживание. Как найти заправку, как оплатить свет, что делать, если отключат интернет. Люди потрясающе быстро адаптируются, привыкают ко всему, но не успокаиваются ни на секунду.
0: Горизонт планирования зажжался до невидимых размеров. По сути, весь горизонт схлопнулся до одного единственного слова «если».
1: Если на заправке будет бензин, если не перекроют дороги, если терминал пропустит оплату. Вся жизнь выстраивается вокруг постоянной готовности к отмене первоначального сценария.
0: В общем, тревожность складывается не из одного события, а из множества повседневных неопределенностей. Цена бензина отражается на стоимости поездок и товаров, инфляционные ожидания заставляют пересчитывать бюджет, а будущие платежи мешают строить планы дальше следующего месяца. Люди продолжают работать, покупать продукты, платить по кредитам и заботиться о близких, но каждое решение теперь требует большего запаса денег, времени и терпения. Жизнь в режиме ожидания заканчивается лишь тогда, когда резервный план снова становится исключением, а не обязательным условием обычного дня. Это был «Разбор дня». Спасибо, что были с нами.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». «Голос темного времени» в эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Тайный план Москвы. Правительство готовится к большому блэкауту в столице. Энергокольцо Москвы под защитой? Пока в эфире госканалов сообщают о мощных системах ПВО вокруг столицы, правительство, похоже, готовится к темной и холодной зиме. С 15 августа премьер-министр Михаил Мишустин официально запретил майнинг криптовалют в Москве и Московской области. Официально для оптимизации нагрузок. Но реальная причина может быть в другом. В Минэнерго прекрасно понимают, что удары по энергетическому кольцу столицы могут намертво выключить город, а восстанавливать подстанции в условиях санкций будет нечем. Главная уязвимость Москвы – это сложнейшие элегазовые распределительные устройства на подстанциях вокруг города, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
4: Это не просто трансформаторы, которые можно сварить на заводе. Это штучное, уникальное импортное оборудование высокого напряжения. Даже Китай не смог освоить производство таких надежных систем, а Запад их больше не продаст. Если Украина выбьет ключевые узлы, то замену им найти будет невозможно. Кремль понимает, что осенне-зимние удары развалят единую энергосистему на отдельные острова и пытается хоть как-то снизить нагрузку, запрещая майнинг. Но это как тушить пожар пипеткой.
3: Проблема не ограничится темнотой в квартирах москвичей. При разбалансировке сети автоматика начнет аварийно отключать энергоблоки АЭС. Встанут поезда и логистические центры, объясняет военный аналитик Андрей Вершинин.
5: Правительство отлично знает, куда будет бить противник. Точно так же, как за неделю до ударов по складам Wildberries под Владимиром бизнес начал получать странные инструкции, так и сейчас запрет майнинга – это признак паники. Но предупреждать жителей столицы или бизнес никто не будет. Защитить кольцо подстанций сейчас армия не в состоянии, импортных запчастей нет. Когда начнется развал сети, встанет подвоз техники и боеприпасов на фронт. А Москва погрузится в хаос, к которому чиновники окажутся не готовы.
3: Решение правительства о запрете майнинга в столичной агломерации вступает в силу через 2 недели. Чиновники пытаются выиграть время и сэкономить мегаватты. Однако Крым это не спасло. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
6: Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев предложил перейти к активной обороне в ответ на санкции западных стран против российских компаний.
7: Я уверен, что подобные попытки обречены на провал, но для того, чтобы правильным образом противостоять этому курсу, нужно предпринимать меры разные, юридического характера и экономического. Этим занимаются коллеги из правительства, но с учетом того, что ряд задач носит комплексный характер, я, соответственно, тоже сегодня хотел бы на эту тему поговорить. Особо подчеркну, речь должна идти именно об активной обороне. Не просто о том, что мы сидим в окопе и, так сказать, отстреливаемся, а об активной обороне. Здесь нужно подумать вообще о том, какие инструменты в дальнейшем использовать. Мы обращаемся и в судебные структуры, и, естественно, принимаем внутренние решения, включая решения, которые приняты президентом Российской Федерации, правительство. Акты такие выпускает. Но, может быть, такого рода работу нужно систематизировать, что позволит нам лучше защищать наши интересы, а с другой стороны, расширить влияние Российской Федерации в различных регионах мира.
2: Главные новости дня.
8: Что ждет Wildberries? После атаки и мощного пожара склад во Владимирской области остановил работу. Поставщикам предложили самим возить товар в магазины. Логистический центр маркетплейса Wildberries во Владимирской области беспилотники атаковали рано утром 3 августа. Речь идет о логистическом центре Wildberries Владимир-Варшинская, который находится возле деревни Хрястово во Владимирской области, отмечают очевидцы.
9: Склад.
10: Понял, берите.
8: Помещение логистического центра загорелось. Сотрудников, как утверждают в Wildberries, эвакуировали. По предварительным данным, никто не пострадал. Губернатор Владимирской области Александр Авдеев подтвердил, что дроны атаковали склад в Собинском округе.
9: Есть разрушение и пожар. В результате атаки ранения получили 3 человека.
8: С середины июля беспилотники почти ежедневно наносят удары по складам и логистическим центрам крупнейшего в России маркетплейса Wildberries. Склад во Владимирской области стал 18-м логистическим центром компании, попавшим под удар. Украина объясняет атаки тем, что эти склады и логистические центры используются в поставках подсанкционных комплектующих для производства дронов и навигационного оборудования. В свою очередь основательница Wildberries Татьяна Ким заявила, что компания продает то же самое, что и любой другой маркетплейс в мире.
10: Обвиняют нас в том, что мы якобы продаем товары военного назначения. Но вы можете открыть любой мировой маркетплейс, Amazon или Alibaba, и посмотреть, есть ли у нас то, чего нет у них.
8: На фоне атак на склады Wildberries крупнейшие российские розничные сети обсуждают с поставщиками возможность доставлять товары в магазины и распределительные центры самостоятельно. Как пишет «Коммерсант», такие предложения поставщикам направили в том числе компании «Магнит» и «Х5». Последняя владелец сети «Перекресток», «Пятерочка» и «Чижик». Таким образом, ритейлеры хотят переложить доставку на поставщиков, поскольку опасаются за бесперебойность работы логистической инфраструктуры, отмечает издание.
11: Еще более жесткий вариант снижения собственных рисков поставщикам предложила торговая сеть «Красная и Белая». Сеть предложила заключить дополнительное соглашение, снимающее с него ответственность за уничтоженный товар в случае форс-мажорных обстоятельств, в том числе беспилотников.
8: Эксперты считают, что перекладывание доставки на поставщиков гарантированно приведет к росту издержек и увеличению отпускной цены товара. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
6: Сенатор Артем Шейкин опроверг слухи о том, что цифровой рубль станет инструментом слежки за гражданами.
12: Действительно, это новая цифровая валюта. Это новый вид будет хранения денежных средств. Я знаю, про что вы опасаетесь. Я тоже смотрел много различных роликов в интернете, которые рассказывают и нагоняют ужас, для чего нужен цифровой рубль, чтобы контролировать людей, следить за ними. Но на самом деле все очень просто. Это все делается для удобства и безопасности денег, которые вращаются в нашей стране и находятся на счетах у наших граждан.
2: На радио «Лента» «Шок дня».
13: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростали, что привело к большим жертвам.
2: Радио «Лента», 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
14: Белый флаг не спасет. Военкор Никита Третьяков о цене прекращения спецоперации.
15: Прекращать специальную военную операцию прямо сейчас означает сдаться. Согласитесь, немножко странно начинать морское сражение на гражданском корабле, на палубу которого установлено несколько маленьких пушечек. Можно долго рассуждать о том, зачем это делать и надо ли вообще. Но мы уже ввязались именно в это сражение. И обнаружили, что наш корабль не так хорошо подготовлен, как нам казалось. Или как нам говорили. Выбора ровно два. Либо поднимаем белый флаг и надеемся, что нас пощадят, либо прямо в ходе сражения думаем, как мы можем этот корабль перестроить. И не только думаем, но и перестраиваем. Большая иллюзия считать, что у нашей страны сейчас есть возможность замириться и при этом сохранить какие-то наши условия. Прекращать прямо сейчас – это означает сдаться. Эта война с нами надолго, а может и навсегда.
14: Генерал Ким, военкор «Котенок» о частной армии «Вайлдберрис».
16: Татьяна Ким заявила, «Вайлдберрис успешно отражает большую часть атак на свои склады. Они оборудованы всеми доступными средствами защиты, которые каждый день модернизируются». То есть, как я и предлагал, она начала публично комментить усилия по обороне от ударов врага. Еще чуть-чуть, и сводки можно зачитывать вместо начальника генштаба. И все же, согласитесь, на пятый год войны выглядит и звучит это, мягко говоря, странновато. Государство, войска, прежде всего люди военные, как бы отходят на второй план? Чудные дела, конечно. Что дальше будем читать? Армия «Вайлдберрис», отбив атаки, перешла в контрнаступление и нанесла противнику поражение? Силы «Вайлдберрис» перехватили все ракеты и дроны над складами и пунктами логистики в европейской части Российской Федерации? Штурмовые подразделения «Вайлдберрис» при поддержке беспилотной авиации «Озон» взяли под контроль предместье Запорожья? А может, не тянуть резину, да и аттестовать Татьяну Владимировну на генеральское звание и внести ее, например, в состав переговорной группы по Украине? У нее с врагом свои счеты на миллиарды. И смешно, и грустно одновременно.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
3: Пыточная для плохих солдат. Бойца с нарушением психики привязали к березе, били и сфабриковали против него два уголовных дела. 35-летний Артем Филин из Подмосковья с 2016 года состоит на учете в психдиспансере. С ноября 2024 года его прямо из колонии забрали в штурмовую роту и отправили в Донбасс. Мать военнослужащего Елена говорит, что в армию сын уходил с тяжелыми диагнозами, а вербовщики закрыли глаза на все.
17: Пока он был там, я много чего насмотрелась. На полигоне он порвал мениск, ходил с палочкой. На задание идти не смог, его вернули. И за это командир Тобол привязал его к березе, бил, а потом на два дня в яму бросил.
3: После того, как Артем вместе с матерью написали жалобы на командира-садиста, против солдата началась откровенная месть. На него тут же повесили уголовное дело о потере автомата за 4000 рублей. По словам самого Артема, дело полностью сфабриковали, а допросы подделывали под пытками.
18: Я этот автомат даже в руках не держал и нигде за него не расписывался. Протокол допроса от 10 апреля следователь просто подделал. Мне напрямую угрожали, меня пытали, чтобы я взял это на себя. А когда я после ранения лежал в госпитале с незашитым животом, меня просто выставили на улицу и заставили снова ехать на фронт.
3: Недолеченного бойца попытались снова выгнать на передовую. Артем отказался ехать инвалидом и официально явился с повинной в военный следственный комитет. В ответ силовики возбудили второе уголовное дело за самоволку, а самого парня объявили в розыск. Ситуацию комментирует военный юрист Станислав Дмитриев.
19: Это классический конвейер уничтожения. Сначала человека с психическим расстройством и травмой колена гонят на убой, потом пытками и ямами заставляют молчать. А когда он и его мать осмеливаются писать в прокуратуру, система мстит, фабрикует дела за потерю автомата и объявляет в розыск. Сейчас оперативники с Петровки 38 кошмарят мать, пока сам Артем скрывается. Человека искалечили, а за попытку добиться справедливости сделали преступником.
3: Сейчас Артем Филин в розыске. Официальные органы игнорируют заявления о пытках в части и подделке допросов. Травмированный ветеран, прошедший через пыточную яму в Луганской области, вынужден скрываться в собственной стране, пока полиция штурмует дом его матери. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
20: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели и читатели нашего канала. На связи ваш военный адвокат Геннадий Петрович. И мы с вами разбираем наболевшие вопросы, возникающие в связи с военной службой и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Сегодня очень полезная передача для тех, кто недавно столкнулся с военной тематикой. Потому что мы разберем основные сокращения, которые очень часто звучат в документах и, конечно, в разговорах. Давайте начнем. ДД – денежное довольствие. Вот если увидите такое, это оно. Это оклад по должности, по званию, выслуга лет и постоянные коэффициенты. Для большинства неофицерских званий в среднем это 25-40 тысяч рублей базовой части. Дальше. ППД. Пункт постоянной дислокации. По сути, это юридический адрес воинской части. Именно туда направляют официальные запросы на имя командира. Иногда еще говорят не ППД, а ПМД. Но это то же самое. Далее, следующее сокращение. Москва-400. Это полевая почта. Если у части нет обычного адреса, письмо всегда отправляют через полевую почту. И Москва-400 там написано, и дальше номер части. Дальше сокращение ВУС. ВУС, то есть. Это военно-учетная специальность. Она указана в военном билете, и по ней идет распределение. ЛК – это личный кабинет военнослужащего на сайте Минобороны. Там отражаются расчетные листы. Да, официальных мобильных приложений у Министерства обороны нет, поэтому помните об этом. ЕРЦ, а теперь это ВСЦ. Это финансовый орган Минобороны, который начисляет денежное довольствие и выплаты. ВПГ – военная прокуратура гарнизона. С нее обычно начинают как раз жалобы на действия части. ГВП – это главная военная прокуратура. Это самая высокая инстанция по этой линии. Дальше статусы, мы их уже разбирали. БП – без вести пропал, статус по приказу командира. БО – безвестно отсутствующий. Это юридически устанавливается судом, но в практике часто иногда используют формулировку «свободно». Дальше – ВБД – ветеран боевых действий. Я думаю, это и так все знают. УВБД – это удостоверение ветерана, дающее, соответственно, право на льготы. ВВК – известная формулировка, военно-врачебная комиссия, от ее решения зависит категория годности и многие выплаты, кстати. ЦВВК – это центральная комиссия, то есть, опять-таки, высшая инстанция. Ф-100 – это первичная медицинская карточка. Она оформляется при эвакуации раненого. Еще ее называют «справка с человечками». Ну, по рисунку, где отмечают места ранений. Далее, ВПД – военно-перевозочный документ. Именно на его основании производится компенсация проезда по территории России. СК – Следственный комитет. СОЧ – это вы слышали точно, самовольное оставление части, то есть простым языком дезертирство. Последствия, знаете, могут быть очень серьезными. Ну, в общем-то, знать эти сокращения, это значит понимать документы и просто не теряться в переписке. Чем больше вы понимаете терминологию, тем, конечно же, меньше шансов, что вас введут в заблуждение. С вами был военный адвокат Геннадий Петрович. Напомню, если вы или ваш близкий человек находится на СВО, права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. А связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия» или же через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм. Заходите, пишите.
1: Говорят военкоры.
21: Главная угроза. Военкор-канал старше Эды, а Starlink на украинских дронах.
22: К
0: Крайне забавляет вся эта риторика с передачей лицензии на производство патриотов украинцам, а равно кратное увеличение передачи военной помощи, о которой мечтают тамошние говорящие головы. На переданную лицензию ракет не сделаешь. Это сложнейший комплекс, требующий больших финансовых вливаний и еще больших трудозатрат. Американцам проще делать зуры в Америке и отдавать Киеву, чем заниматься передачей лицензии. Что касается кратного увеличения поставок ракетного вооружения и снарядов, то его тоже может не быть. Денег можно дать, что, в общем, Запад и делает. А выдать все это в железе гораздо сложнее. Но нам радоваться не нужно. Что действительно опасно и на что надо отвечать, так это на Старлинки, установленные на украинских дронах. Старлинк был и остается самым совершенным оружием противника. И сколько ни вози Эрла Маска по городам и весям матушки Руси, Илон Маск продолжит воевать с Россией на стороне Украины. Вот так.
21: Правду отдали врагу. Военный журналист Анастасия Кашеварова об информационном поражении России.
4: Мы обладаем 100% информации, но выдаем 1% правды. А остальное нужные, неравноправильные и в интересах государства определенным группам влияния нарратива. Противник же знает от силы 10% информации, но выдает ее сразу всю. Отсюда вопрос, кому доверие читателя будет больше? Правильно, к противнику. К примеру, произошел теракт. По звуку, характеру поражения было сразу понятно, что это теракт. Но наши говорят, что это газовый баллон. Пока все пишут о бытовом характере взрыва, противник выдает уже кадры с места теракта и данные, у кого из генералов был день рождения. То есть в данном случае враг одержал две победы. Кровавую в отношении наших граждан и вторая – информационная. Еще раз граждане России уверились в том, что отечественные журналисты либо брехуны, либо не обладают информацией. Что и вчитать, и им верить. Мы сами своими действиями способствуем врагу.
21: 700 дронов за сутки. Военкор, канал «Архангел», спецназа о новой волне ударов.
0: Очередной удар по «Вайлдберрис». В день воздушно-десантных войск украинские формирования провели массированный налет беспилотниками на Россию, задействовав в общей сложности свыше 700 беспилотных летательных аппаратов. В ночь на 2 августа подразделениями ПВО было уничтожено 635 беспилотных летательных аппаратов, а днем 1 августа не менее 152 дронов. Но такое количество не ежедневное событие. Под удар беспилотников попали две области. В Самарской области снова прилетел беспилотник по распределительному центру в Новосемейкино. На складе возникло обширное возгорание. Также в Саратовской области вновь атакован Саратовский нефтеперерабатывающий завод. Помимо этого фиксировалась атака беспилотных летательных аппаратов в районе аэродрома Энгельс. В настоящее время налет продолжается. Работа ПВО отмечается и над Саратовской областью, и над другими регионами России. Поэтому вероятно, что днем беспилотные летательные аппараты будут наблюдать в других областях. Вчера также было в Башкирии во время удара по уфимскому нефтеперерабатывающему заводу, когда беспилотные летательные аппараты прилетели в дневное время. Поэтому всем нужно сохранять максимальную бдительность.
22: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
3: И это Москва. Что известно о подрыве ресторана в столице и был ли там на празднике главком ВКС Александр Чайко? В 2 километрах от Кремля в элитном ресторане «Балтироссия» 1 августа отмечал свое 55-летие главком воздушных космических сил генерал Александр Чайко. Около 20:00 к летней веранде подъехала машина с мигалкой. В этот момент ко входу подошла девушка-курьер с подарочной коробкой. Охранник ФСО попытался ее остановить для проверки. И в этот момент прогремел взрыв. О том, что произошло дальше, рассказывает криминальный обозреватель Дмитрий Соколов.
23: Бомба была мощностью около килограмма в тротиловом эквиваленте, начиненная металлическими шариками. Удар пришелся по тем, кто встречал гостей на улице. Охранник и сама девушка-курьер погибли на месте. Сам генерал был в зале и уцелел, но на веранде тяжело ранило его 25-летнюю дочь Марию, а ее муж, бывший хоккеист клубной системы «Спартака», скончался в больнице от полученных травм. Всего 5 погибших и больше 20 раненых. Это самый громкий удар по военной верхушке прямо в центре столицы.
3: В Z-сообществе эта трагедия вызвала не сочувствие семье генерала, а глухую ярость. Военкор и блогер Максим Громов написал, что солдат возмутило само место и размах генеральского праздника.
18: На 5-м году войны, пока фронт собирает деньги на носки, аптечки и дроны, генерал-полковник снимает элитный ресторан, где один суп стоит 6 тысяч рублей. Z-паблики буквально разорвало от злости. Люди пишут: война идет, а они на майбахах по кабакам фестивалят. На фронте, да, грязь и окопы, а у высших офицеров высокий буржуазный стиль и суп с омарами. Скандал в том, что генералы живут в абсолютно параллельной реальности.
3: В изданиях вроде «Первого русского» вышли материалы с заголовками «Адская доставка» и сухими выводами, вроде, цитирую, «Это приговор всем нам». Политолог Илья Дорофеев считает, что взрыв в ресторане «Балтиросе» окончательно погубил миф о неприкосновенности генералитета.
5: Генерал Чайко, прославившийся жестокостью в Сирии и под Киевом, думал, что за заборами в центре Москвы он недосягаем. Но килограмм Тротила показал – безопасных мест для них больше нет. Ни мигалки, ни охрана ФСО не гарантируют жизнь, когда война приходит прямо к праздничному столу. И главная проблема Кремля сейчас даже не в уязвимости генералов, а в том, что рядовые россияне и солдаты в окопах искренне не понимают, почему они должны умирать, пока их начальство гуляет в ресторанах.
3: По состоянию на 3 августа шестеро пострадавших при взрыве на Кудринской площади остаются в реанимации, а в Москве проходят масштабные проверки курьерских служб. Похоже, безопасных мест даже в Москве попросту не осталось. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
22: Солдатская почта.
7: Призрак мобилизации. Философ Дугин призвал мобилизовать тыловых муравьев. В Госдуме снова отрицают всеобщую мобилизацию. У солдат своя версия. Философ Александр Дугин, которого называют идеологом русского мира и близким к президенту, в своем телеграм-канале раскритиковал простых россиян, продолжающих жить обычной жизнью во время, цитирую, «священной народной войны».
9: Непонятно, почему во время священной народной войны, которая может закончиться чем угодно, концом человечества, Запада или нас самих, сохраняется иллюзия беззаботности. Мол, ничего страшного, все в порядке, сейчас погуляем на Патриках, сделаем селфи и все будет нормально. Единственное объяснение этой иллюзии мертвого времени в том, что когда-то понадобятся новые волны людей для отправки на фронт, а пока они находятся в резерве.
7: Дугин вспомнил эксперимент с муравейником, в котором часть насекомых трудится, а другая часть отлынивает, но включается в работу, если убрать работяг. Философ сравнил людей в тылу с ленивыми муравьями, которых пока не трогают, но те будут мобилизованы тогда, когда иссякнет основной ресурс. Похоже, все идет к новой волне мобилизации, считает юрист Виктор Павлов.
10: Для того, чтобы провести мобилизацию, надо сделать как минимум два существенных шага. Серьезно затруднить выезд из страны. Вот это сделано. Выезд затруднен. Продемонстрирована готовность Казахстана, там, других стран, СНГ, Киргизии, так, возвращать вот тех, кто уехал. Первое. Второе, значит, увеличенные сроки. Наказание за тех, кто уезжает и вообще там проявляет какие-то предательские действия. Еще очень важная вещь – это система учета. Оптимизировали модель отлова тех, кто увиливает от мобилизации. Там решение права на вождение машины, покупка недвижимости, выезд за рубеж и так далее. То есть все необходимые условия для проведения мобилизации есть.
7: В Госдуме же продолжают уверять, что мобилизация не нужна. Теперь об этом заявил зампред Думского комитета по делам СНГ Виктор Водолацкий. Несмотря на существенно снизившийся объем выплат за подписанные контракты практически во всех субъектах федерации, о чем свидетельствуют региональные бюджеты, Водолацкий утверждает иное. Он говорит, что в стране достаточное количество добровольцев, чтобы объявлять мобилизацию. Скорее всего, ее назовут другим словом и таки проведут после выборов, считает политолог Дмитрий Орешкин.
6: Я думаю, что мобилизация объявлена не будет. Но процесс будет идти и будет ускоряться, потому что надо завоевывать территории. Приоритет не люди, а земли, территории. И для того, чтобы эти территории завоевывать, нужны люди. Людей делается все меньше. Мы видим, что у того же Медведева сбор людей за деньги закончился. Отчасти кончается этот контингент, который готов за там, 2 миллиона рублей идти на фронт. Доходит до глубинных слоев населения то, что там убить могут. Так что так или иначе, какой-то способ восполнения живой силы после выборов будет реализован. А вот то, что он будет называться мобилизацией, я сильно сомневаюсь.
7: Уже сейчас активно идет скрытая мобилизация в некоторых регионах, например, в Пензенской области. В городах и селах с начала лета мужчин похищают на улицах, пакуют в машины и везут в военкоматы, сообщают в редакцию местные жители, а там силой и обманом заставляют подписать контракт. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
8: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на «Радио «Лента» самые важные высказывания дня. «Радио «Лента». Прямая речь.
11: Жительница Краснодара рассказала о том, что стала жертвой мошенника бывшего полицейского, который украл у нее машину и оформил кредит на ее имя как индивидуального предпринимателя.
12: В очередной раз вышла от следователя. В очередной раз задаю вопросы, на которые не получаю ответы. Просто прошу справедливости, ничего больше. Я так устала уже платить эти кредиты, которые я не брала. Сначала я билась 8 месяцев для того, чтобы возбудили уголовное дело на мошенника-афериста, который кинул не только меня, он кинул просто кучу людей. Он меня чуть не задушил. И каждый раз я ходила и билась, побивала пороги просто за эти 8 месяцев. Я с прокурором добилась, чтобы возбудили уголовное дело. Его возбудили в январе. И просто ничего не движется каждый раз. Человек ходит на свободе, живет свою лучшую жизнь. Я просто плачу каждый месяц эти бешеные кредиты, которые он на меня повесил. И каждый месяц я жду и надеюсь, что найдут машину, которую он у меня украл, которая на меня оформлена, которая в залоге у банка, за которую я плачу кредит. И каждый день ничего не происходит. Потому что у нас в Краснодаре невозможно добиться справедливости. Это не работает. И самое, что обидное и больное, что это все совершил бывший сотрудник полиции, который всегда кричал, что ему ничего за это не будет. Который неоднократно нарушал закон. Который занимался просто серыми схемами. Потом просто приходил и давал деньги. Его не сажали. И сейчас человек кинул просто сотни людей. И возбуждено уголовное дело, но его не привлекают к ответственности. Я просто не понимаю, что мне еще сделать, чтобы убрать с себя эти кредиты бешеные, которые я просто на износ каждый месяц плачу. И просто ложась спать, я боюсь, а вдруг у меня не получится заплатить их в следующем месяце. Реально уже, просто это уже крик души. Я не понимаю, что мне еще надо сделать.
8: Тайны и мистерии, необъяснимое и иное, магические практики и предсказания, знаки снов и судьбы, головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
24: Привет, с вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. В крупнейших музеях мира хранятся удивительные артефакты Древнего Востока, которые на протяжении многих веков ставили в абсолютный тупик ведущих физиков и оптиков планеты. Это старинные китайские бронзовые зеркала, чья лицевая сторона тщательно отполирована до идеального блеска, а на обратной стороне отлит сложный рельефный рисунок или иероглифы. Но стоит вам поймать этим зеркалом прямой луч яркого солнечного света и направить его отражение на обычную белую стену, как происходит настоящее чудо. На стене во всех деталях проецируется тот самый рисунок, который находится на задней глухой металлической стороне, словно плотная бронза толщиной в несколько миллиметров становится полностью прозрачной для света. Этот эффект до сих пор поражает воображение своей технологической дерзостью. Мистики и древние даосские монахи считали эти предметы волшебным зеркалом света, способным изгонять злых духов, исцелять болезни и показывать скрытую от человеческих глаз истинную суть вещей. Сторонники альтернативной науки часто утверждали, что древние китайские мастера использовали неизвестные нам технологии молекулярного литья, сложные сплавы или даже методы лазерной гравировки внутри металлической структуры, доступные лишь высокоразвитым цивилизациям прошлого. Великие ученые, включая Нобелевского лауреата сэра Уильяма Брегга, долгие годы пытались разгадать этот сложнейший оптический фокус, и лишь в конце 20 века секрет был полностью раскрыт с помощью компьютерного моделирования. Оказалось, что при отливке зеркала из-за разной толщины металла в местах сложного рельефа обратной стороны возникали микроскопические, абсолютно невидимые человеческому глазу деформации на лицевой зеркальной поверхности. В процессе финишной ручной полировки мастера использовали специальные скребки, которые сильнее прогибали тонкие участки бронзы, создавая сложнейшую систему выпуклых и вогнутых микролинз. Профессор физики Джан Давей экспериментально доказал, что этот потрясающий эффект прозрачности – результат гениального понимания законов механики и металлургии древними ремесленниками, которые вручную создавали уникальные наноструктуры за тысячи лет до официального появления современной оптики. Это открытие навсегда изменило наше представление о возможностях мастеров династии Хань, доказав, что их навыки выходили далеко за рамки простого ремесла. Они буквально рисовали светом, используя металл как холст. Каждое такое зеркало – это не просто предмет быта, а свидетельство того, что человеческий интеллект способен достигать вершин мастерства даже без использования цифровых инструментов. Мы продолжаем восхищаться этой гармонией искусства и точного расчета, которая спустя 2000 лет остается непревзойденной. История китайских зеркал – это напоминание о том, что природа света всегда была открыта тем, кто умел смотреть на нее с терпением и мудростью великих творцов прошлого. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
13: Радио Лента. 1557 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
14: Руна дня. Давайте спросим у рун одного из самых древних инструментов познания будущего. Чего же нам ожидать 2 августа? Итак, выпала руна Солу в перевернутом значении. Солу – это руна энергии, но в перевернутом значении какое-то помутнение силы, разочарование, утраты ясности, знаете? Потому что в прямом положении это солнце, это энергия движения, а вот в перевернутом все наоборот. Это временное отсутствие вдохновения, это какая-то блокировка как бы внутреннего света, да? И в этот день вы можете почувствовать, может быть, потерю мотивации или неуверенность в своих действиях. И это не поражение, это призыв пересмотреть путь. Возможно, здесь важно не обвинять себя, а все-таки искать, где потрачена сила и как вернуть ее в конструктивное русло. Да? Может быть, ощущение вот, упадка сил. И здесь нужно точно знать, что вас вдохновляет, что дает эти силы. В работе это может быть день, когда ничего не идет так, как задумано. Вот вам может казаться, что все усилия напрасны. Цели вдруг перестали вдохновлять. И здесь важно не поддаваться ощущению этой беспомощности. Скорее всего, вы просто устали. Или, может, перегорели. Так тоже бывает. Здесь не планируйте важных запусков, сделок или каких-то активных переговоров, да? Лучше отложите принятие решений и дайте себе время на переосмысление, на какой-то отдых. Возможно, кто-то попытается приписать вам чужие ошибки. Будьте внимательны, здесь очень могут проявиться рабочие манипуляции. В отношениях перевернутое соло может указывать на какую-то утрату вот этого эмоционального тепла или какое-то непонимание. Может также возникнуть ощущение, что партнер охладел или перестал поддерживать, да? И это не всегда конец, это индикатор, что

0: принимаете за временную слабость. Такое бывает, вы не робот. И перевернутое соло говорит: огонь внутри вас может быть немного угас, но его можно зажечь заново, всегда. Через отдых, через честность и бережность к себе. Так что принимайте, благодарите и обязательно берегите себя.
1: На радио Лента. Цифра дня.
2: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
3: Основатель бренда детской одежды Галина Ворожбит обратилась от имени предпринимателей к президенту Российской Федерации с просьбой урегулировать ситуацию, которая сложилась между селлерами и Wildberries.
4: Уважаемый Владимир Владимирович, меня зовут Галина Ворожбит. Я предприниматель, основатель российского бренда детской одежды «Дашенька» и представитель инициативной группы предпринимателей, пострадавших в результате атак на логистические объекты Wildberries. Сегодня мной уже направлено открытое коллективное обращение на ваше имя с предложениями по поддержке пострадавших предпринимателей. Но сейчас я хочу показать не документы, а людей. За моей спиной стоят предприниматели из разных регионов нашей страны. Только общий предварительный размер ущерба этих людей составляет более 360 миллионов рублей. И это лишь небольшая часть тех предпринимателей, которые сегодня оказались в аналогичной ситуации. Мы понимаем, что произошедшее является чрезвычайной ситуацией. Мы не просим заранее определять виновных, не просим вмешиваться в работу судов или правоохранительных органов. Все правовые вопросы должны быть разрешены в соответствии с законом. Сегодня предпринимателям по-прежнему необходимы понятные ответы. Что произошло с их товаром? Как будет определяться размер ущерба? В какие сроки завершится инвентаризация и каким образом будет происходить окончательное урегулирование ситуации? Мы не просим возложить все расходы на маркетплейс. Мы просим помочь создать прозрачный и справедливый механизм, который позволит сохранить тысячи предприятий до того момента, когда будут приняты окончательные решения по вопросу возмещения ущерба. Необходимо, чтобы предприниматели смогли сохранить свои предприятия, рабочие места и продолжать деятельность. Мы не выступаем против маркетплейса. Мы убеждены, что эту проблему необходимо решать совместно государству, маркетплейсу и предпринимательскому сообществу. Уважаемый Владимир Владимирович, мы очень просим вас обратить внимание на сложившуюся ситуацию и поручить правительству Российской Федерации организовать работу по выработке конкретных мер пострадавших предпринимателей.
1: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
5: Защита от боевых дронов. Ангары для боевых самолетов строятся под Калининградом. Угрозы для жителей региона возрастают, отрезаны от цивилизации в целях безопасности. Отмена катеров на Балтийской косе серьезно осложнила жизнь жителям полуострова. Как детям и пенсионерам попасть в больницу? Калининградские трущобы. Глава следкома потребовал решений по дырявой крыше дома участника СВО. Почему чиновники тратят миллионы на предвыборную рекламу, а на ремонт непригодных домов – денег нет. Итак, на военном аэродроме Чкаловск под Калининградом строят защитное укрытие для авиации. На это обратило внимание немецкое авиационное издание «Flugreview», изучив спутниковые снимки. По его данным, на территории аэродрома появились 4 новых ангара с усиленной конструкцией. Предполагается, что они предназначены для защиты боевых самолетов от ударов беспилотников. Чкаловск, как известно, одна из крупнейших авиабаз в регионе. Ранее на аэродроме уже замечали истребители МиГ-31, способные нести гиперзвуковые ракеты «Кинжал». Жители микрорайона Чкаловск явно не в восторге от подобного соседства, о чем делятся своими опасениями в соцсетях. Да и военные эксперты называют аэродром Чкаловск одной из первоочередных целей противника в случае прямого конфликта со странами НАТО. Тем временем, именно исходя из соображений безопасности, жители Балткосы оказались в транспортной ловушке. Им запретили использовать катера для переправы на материк.

0: Жители Балтийской косы жалуются, что после запрета на использование частных катеров добираться на большую землю стало значительно сложнее. Теперь переправа возможна только на пароме. При этом паромы ходят с большими интервалами и часто переполнены. Из-за этого жители, особенно пожилые люди и семьи с детьми, не всегда успевают на прием к врачу или вынуждены часами ждать обратной переправы. Раньше проблему решали владельцы маломерных судов, многие из которых официально занимались перевозкой пассажиров. После введения ограничений эта возможность исчезла. Формально запрет касается только частников, но фактически он перекрыл единственную альтернативу паромной переправе.
1: Запрет на использование катеров власти объясняют мерами безопасности. Мол, ограничения начали действовать согласно режиму базовой готовности, введенного президентом Российской Федерации еще в 2022 году. Выходит, распоряжение президента в Калининградской области почему-то вспомнили только сейчас, спустя 4 года. Видимо, проблемы с безопасностью действительно появились. Кстати, недавно ограничения на использование катеров также ввели на морском канале в районе Балтийска, а сейчас обсуждается табу на использование маломерных судов на реке Неман. Так губернатор предложил запретить частные лодки в приграничных водоемах, в частности на Немане, а также полностью закрыть выход на Виштыницкое озеро. Эти ограничения должны коснуться маломерных судов, которые используются для личных целей, отдыха и даже рыбалки. Контролировать соблюдение новых правил будет пограничное управление ФСБ. Словом, все серьезно. Масло в огонь подлил и советник губернатора Калининградской области Андрей Козлов, заявивший о росте угроз в тылу России. Но помимо военных угроз, жителям региона приходится находиться и в опасных бытовых условиях, когда потолок и стены в квартире могут рухнуть на голову в любой момент. И если региональные власти этого стараются не замечать, то на мытарство жильцов дома с дырявой крышей обратил внимание председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.
0: Следком возбудил уголовное дело после жалоб жильцов дома 19 века постройки на улице Миклуха-Маклая в Калининграде. Поводом для проверки стали сообщения, опубликованные в социальных сетях. Люди рассказали, что крыша дома уже долгое время протекает, квартиры регулярно затапливает, а постоянная сырость привела к появлению плесени. Несмотря на неоднократное обращение в управляющую компанию, капитальный ремонт так и не был проведен. Среди тех, кто оказался в тяжелой ситуации, семья участника СВО, пенсионеры и ветераны боевых действий. По итогам проверки Следственное управление СК по Калининградской области возбудило дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Расследование находится на контроле Центрального аппарата Следственного комитета.
1: Будем надеяться, что хотя бы надзор правоохранителей поможет. И людям, доведенным до отчаяния жуткими условиями проживания, дырявую крышу все же отремонтируют быстро и качественно. А между тем, совсем недавно Алексей Беспрозванных уверял, что ремонт крыши, замена лифтов – это ключевые направления в работе фонда капремонта в этом году. Более того, губернатор в соцсетях отчитался о текущей работе и написал, что подключит «Единую Россию» к работе по капремонту домов. Разумеется, все это предвыборно. Выборная фишка, чего не скажешь для привлечения голосов избирателей. Но, как говорится, губернатора никто за язык не тянул.
0: На сегодня отремонтировали уже 63 крыши разной сложности в регионе. От их состояния зависит сохранность несущих конструкций всего здания. Всего в планах заменить 285 крыш. Попросил «Единую Россию» подключиться к работе по капремонту домов и включить волнующие жителей вопросы в народную программу.
1: Вот только однопартийцам Алексея Беспрозванных сейчас совсем не до капремонтов. Все заняты выполнением политических задач, поэтому десятки миллионов направляются не на ремонты аварийных домов избирателей, а на агитацию и рекламу партии власти.
0: «Единая Россия» начала кампанию в Калининграде с многомиллионным преимуществом. На старте выборов в законодательное собрание только «Единая Россия» уже успела потратить более 4 миллионов рублей на агитацию. Деньги пошли на изготовление и распространение печатных материалов. В избирательный фонд партии поступило 4,5 миллиона рублей, все средства перечислил Фонд поддержки регионального сотрудничества и развития Калининградской области. Разрыв с другими партиями заметен не впервые. На выборах в 2021 году «Единая Россия» израсходовала 36 миллионов рублей. Это почти вдвое больше, чем все остальные партии вместе взятые, которые суммарно потратили около 18 миллионов рублей. Аналогичная ситуация складывается и на федеральном уровне. По данным ЦИК, к началу кампании на счет «Единой России» поступила максимально возможная сумма – 700 миллионов рублей, из которых почти 49 миллионов уже потрачены на агитацию.
1: В общем, все без изменений. Миллионы уходят или на СВО, или на предвыборную гонку, а гражданам только дырка от бублика. Кстати, в завершении как раз о дыре. История о дорожном триллере, превратившемся уже в анекдот. Провал Дятловой в Калининграде снова внезапно ожил. Речь о засыпанной яме на улице генерала Галицкого. Стоит напомнить, что навехонький асфальт на капитально отремонтированной дороге, которую буквально две недели назад с помпой открывала сити-менеджер Елена Дятлова, на минувшей неделе неожиданно прогнулся под изменчивый мир, и туда провалился автомобиль. В тот же день в мэрии объяснили причину инцидента немецким колодцам, которые находятся глубже того уровня, где подрядчик проводил ремонтные работы. Примечательно, что до выхода строителей на объект никаких проблем с немецким колодцем в этом месте не наблюдалось. Сейчас же после дождя засыпанный провал вновь начал пожирать улицу и щебень, которым рабочие утрамбовали дыру. Правда, теперь провал уходит не под проезжую часть, а под тротуар, и, похоже, уже пешеходы в опасности. До сих пор остается загадкой, зачем было во время многомесячного ремонта Галицкого основание проезжей части лишать немецкой брусчатки, которая сдерживала образование провалов. Тем более, когда под дорогой проходит канализация времен Кёнигсберга. Словом, мы строили, строили и ничего не построили. Хочется верить, что погода восстановилась и дождичков больше не предвидится. А то замучаемся засыпать все провалы после каждого капремонта за 200 миллионов рублей налогоплательщиков. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
3: Всем привет! С вами «Балтийский лоцман». Остров Готланд в самом центре Балтийского моря Североатлантический альянс окончательно и официально превращает в свой ключевой непотопляемый авианосец. После завершения серии масштабных маневров «Аврора-26» и «Балтопс-2026» шведские власти совместно с командованием союзников начали развертывание там постоянного военного контингента. Давайте откроем карту и посмотрим на цифры без лишней пафосной риторики. Расстояние от северной оконечности острова Готланд до главной базы Балтийского флота в Балтийске ровно 300 километров. До входа в Финский залив и того меньше. На Готланде уже размещаются американские зенитно-ракетные комплексы, британская пехота и подразделения береговой обороны шведской армии. Что это означает на практике? Радиус действия радиолокационных станций, систем радиоэлектронной борьбы и ракетных комплексов, развернутых на Готланде, полностью перекрывает центральную акваторию Балтийского моря и все рекомендованные глубоководные пути. Любое судно, будь то боевой корабль, гражданский паром из Усть-Улуги или контейнеровоз, выходящий из портов Калининградской области и Санкт-Петербурга, оказывается под строгим прямым контролем. Зачем это делается именно сейчас? В штабах Альянса открыто заявляют: контроль над Готландом дает возможность заблокировать морские и воздушные коммуникации Калининградского эксклава за считанные минуты в случае малейшего обострения. Оказался ли Балтийский флот в тактическом мешке? Как шведский остров превратился в главный опорный пункт против наших портов? И что из этого выйдет на практике? Давайте разбираться в деталях. Чтобы понять масштаб происходящего, нужно отмотать историю буквально на пару лет назад. До вступления Швеции в НАТО остров Готланд считался демилитаризованной, практически мирной зоной. Там дислоцировались скромные силы местного ополчения, а шведские политики постоянно подчеркивали свой нейтралитет. Но как только нейтралитет был окончательно сдан в архив, Готланд мгновенно превратили в главный военно-стратегический узел региона. На недавних учениях «Аврора-26» НАТО отработало сценарий мгновенного высаживания союзных сил на Готланд под предлогом защиты от гипотетической российской угрозы. Американцы привезли свои мобильные комплексы ПВО, датские и британские подразделения закрепились на побережье, а шведский готландский полк отрабатывал круговую оборону ключевых аэродромов и портов. Но самое интересное – это военные учения «Балтопс-2026», где союзники уже открыто отрабатывали удержание свободных морских путей и блокирование вероятного противника. Шведские и американские эксперты в один голос повторяют: тот, кто контролирует Готланд, контролирует весь воздух и весь морской трафик в Балтийском море. Если поставить на Готланде современные дальнобойные противокорабельные комплексы, например, шведские РБС-15 или американские НСМ, то весь выход из Балтийского морского канала и Финского залива становится простреливаемым пространством. Кораблю не нужно даже выходить из базы. Его сигнатуру радары на Готланде увидят сразу после отдачи швартовов. Балтийское море, как мы неоднократно говорили, очень узкое и мелководное. Средняя глубина около 50 метров. На таком пятачке маневрирование больших корабельных группировок – задача крайне сложная. А теперь добавьте сюда географическую триангуляцию. С запада – Швеция с островом Готланд, с юга – Польша с ее постоянно наращиваемой береговой артиллерией и базами, с востока – Прибалтика. Калининградская область фактически оказалась в треугольнике, где каждая точка контролируется радиолокационными станциями и ракетными батареями НАТО. Смотрите, что получается. Паромная линия Усть-Луга-Балтийск, о которой мы постоянно говорим, проходит как раз вдоль острова Готланд. Если раньше гражданские паромы маршал Рокоссовский или генерал Черняховский шли по нейтральным водам без какого-либо внешнего давления, то теперь на всем протяжении маршрута они находятся под визуальным и радиолокационным контролем самолетов-разведчиков, базирующихся на Готланде. И это не просто абстрактное опасение. В штабах Альянса разрабатывается так называемая концепция блокирования доступа A2/AD. Смысл ее прост. Сделать так, чтобы любой выход российских кораблей из портов Балтийска или Кронштадта сопровождался колоссальным риском мгновенного поражения. На Готланде активно модернизируется инфраструктура военного аэродрома «Висбю». Длина взлетно-посадочной полосы и оборудование позволяют принимать там не только шведские истребители JAS-39 «Гриппен», но и американские истребители пятого поколения F-35, а также тяжелые транспортные самолеты S-17. Вы просто вдумайтесь. Истребитель, поднявшийся в воздух с аэродрома Висбю на Готланде, долетает до воздушного пространства Калининграда или Таллина всего за несколько минут. Время реакции нашей системы ПВО сокращается до критического минимума. Но и это еще не все. Помимо авиации и береговых ракет, Готланд становится базой для подводных беспилотников и разведывательных кораблей. Малые глубины вокруг острова идеальны для развертывания донных гидроакустических систем наблюдения. То есть любой выходящий из базы корвет или дизель-электрическая подводная лодка проекта «Варшавянка» фиксируется гидрофонами практически сразу при выходе на глубокую воду. Возникает вопрос, а что мешает НАТО в случае кризисной ситуации объявить вокруг Готланда зону ограничения судоходства под предлогом военных учений или экологической угрозы? Ничего. В общем, сейчас самый важный вопрос звучит так. Получится ли у НАТО превратить Балтику в свое внутреннее озеро? И чем ответит Москва на появление ракетного капкана прямо у себя под носом? С вами был Балтийский лоцман. Берегите себя, следите за новостями и до связи в следующих выпусках.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
4: Как страшно жить. Впервые за 4 года тревожность россиян вышла на абсолютный пик. Бензин и цены подлили масло в огонь. Доля россиян, считающих, что среди их родных, друзей и коллег преобладают тревожные настроения, достигла максимума почти за 4 года, следует из опроса Фонда «Общественное мнение». За неделю с 24 по 29 июля этот показатель вырос с 53 до 57%, тогда как спокойным настроение своего окружения назвали лишь 37% опрошенных против 40% недели ранее. Более высокий уровень тревожности фиксировался только осенью 2022 года, после объявления частичной мобилизации, отмечают социологи.
5: Рост показателя продолжается с апреля. В конце марта спокойное настроение преобладало над тревожным. 51% против 40%. В отдельном опросе о главных событиях недели 43% россиян упомянули специальную военную операцию. Из них 18% говорили об обстрелах российских территорий, 10% выделили удары по складам Wildberries. Еще 8% россиян указали в числе волнующих тем дефицит и подорожание топлива.
4: При этом напрямую фонд «Общественное мнение» эти ответы с ростом тревожности не связывает. За последнюю неделю власти как минимум 4 раза публично отрицали подготовку к новой мобилизации. Соответствующими заявлениями выступили депутаты Комитета Госдумы по обороне Андрей Картополов, Андрей Колесник и Виктор Соболев, а также зампред Совбеза Дмитрий Медведев, который назвал подобные сообщения пургой и попыткой создать негативное настроение в стране.
6: По результатам первого полугодия потребности вооруженных сил в личном составе полностью удовлетворены. Будем и впредь повышать эффективность этой работы. Попытки врага нести всякую пургу о том, что в стране готовится мобилизация, не более чем лживая провокация. Это часть пропаганды в преддверии выборов. Еще раз специально подчеркну, в мобилизации нет никакой необходимости.
4: Несмотря на публичные заявления властей, в кулуарах продолжаются разговоры о новом этапе мобилизации. Об этом сообщают разные СМИ со ссылкой на собственные источники, работающие с администрацией президента и силовым блоком. Согласно этой информации, новая волна мобилизации может начаться в октябре, после того, как пройдут выборы в Госдуму. Но окончательное решение не принято. На фоне СВО, проблем с бензином и роста цен все больше россиян испытывают острое тревожное настроение. Преобладающие чувства, которые испытывают люди, беспокойство и неуверенность в завтрашнем дне, говорит социолог Лев Гудков.
7: Общий тон, вот по оценке наших респондентов, это смесь раздражения, обиды, растерянности, одиночества, злобы, если хотите, отчаяния. Вот связано прежде всего с несостоявшимися надеждами на демократию, на чудо, на экономическое благосостояние, ну, на то, что обещали.
4: Среди основных причин стресса россияне называют дефицит бензина, спецоперацию на Украине, удары по складам маркетплейсов и нехватку денег. В этом году россияне чаще всего жаловались в интернете на проблемы с топливом и высокие цены. К такому выводу пришли аналитики компании Press Index, изучив комментарии пользователей в чатах, соцсетях, видеохостингах и мессенджерах. Согласно полученным данным, почти половина всех негативных высказываний россиян связана с нехваткой денег. Еще около 18% с подорожанием товаров и услуг. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
8: Глава Башкирии Радий Хабиров разнес мэрию Уфы за использование муниципального транспорта для перевозки судей.
9: История, значит, с тем, что гараж уфимского города Уфы, муниципалитета, возил, значит, на выходные судей, значит, с Татарстана. Слушайте, у вас совесть есть, нет Уфы? Совесть есть, у вас нет, Александр Владимирович, вы ответственны. Вот вы своим коллегам скажите, совесть есть, нет, хоть немножко. Вы что там, охренели совсем, что ли? Мы там еле-еле там, значит, автобусы, башавтотрассы, ребят вывозим с этого. Вы тут, значит, на автомобилях, значит, судей катаете туда. С какой стати это делается? С какой стати? Кто давал такое право? Кто давал право, значит, брать, еще раз говорю, муниципальные автомобили, водители, оплачивать топливо, и чтобы судей, которые работают здесь, в Татарстане, с Татарстана, назначенные, значит, председатели Верховного суда, катали туда. Это что такое? Там, смотрите, я как думаю, видимо, жилет начала Уфа или что там.
10: Постоянно.
9: Значит, вот сделаем таким образом. Значит, насколько я знаю, там подано заявление о возбуждении уголовного дела. Ну, это Следственный комитет решает. А мы решим таким образом. Вот когда, наверное, скорее всего, это автомобили сейчас либо арестованы, либо, значит, мы не можем их. Искандарович, вам поручение. Вот когда счетная палата проверит, даст понятие, сколько машин использовалось, сколько водителей гаража возило этих судей на выходные из Уфы в Казань и обратно, членов их семей возила. Вы это сделаете? Эти автомобили забрать у них? Слышите, Рустам Александрович, я вас эти машины забираю. Жиру беситься не надо в Уфе.
2: Главные новости дня.
4: Прежних цен уже не будет. После двух недель ударов по складам Wildberries стоимость товаров на маркетплейсе взлетела на треть. Товары на маркетплейсах, в первую очередь на Wildberries, буквально за несколько дней подорожали на 10, а то и 30%. О таких случаях говорят и продавцы, и покупатели, ранее выбравшие товар, но не успевшие оплатить его до начала массовых атак дронов на склады маркетплейса. Подорожание по своим корзинам они оценивают от 10 до 35%. Вот что рассказала предприниматель, которая и продает, и покупает товары на Wildberries.
11: Смотрю на те товары, которые лежали в корзине. Заказывала на прошлой неделе за 1600 рублей, а сейчас уже на 2100. Взлетели на 30%.
4: Люди, торгующие на платформе, также заметили, что их товары подорожали на 30%. При этом они уверяют, что сами цены не меняли. Их рост связан с отменой скидок, которые давал на товары Wildberries. У маркетплейса есть право управлять ценой товара во время акции без согласования с селлером, если скидка предоставляется за счет платформы. С подорожанием невыкупленного вовремя товара можно было столкнуться и раньше. Ведь скидка сегодня есть, а завтра нет. Но сейчас заметна массовая отмена скидок, отмечают селлеры.
12: Wildberries просто отменил сейчас практически все акции, которые проводил за свой счет. Это, в общем-то, можно понять. Он борется за восстановление логистики, и ему предстоит возмещать ущерб от сгоревших складов. Но итог таков – все заметно подорожало.
4: По подсчетам экспертов, с 18 по 31 июля дроны атаковали склады Wildberries площадью более 1 000 000 квадратных метров. А это не менее 15% логистической инфраструктуры, управляющей маркетплейсом компании. Вслед за Wildberries подорожали товары на Озон, отмечают предприниматели.
13: Как обычно, в таких случаях значимые действия Wildberries повторяют его основные конкуренты. Мы видим, что на Озон скидки тоже урезали.
4: При этом логистическая инфраструктура Озон пока не пострадала. Ее атаковать сложнее, она более разветвленная, чем у Wildberries, объясняют аналитики. Что касается Wildberries, то основательница компании Татьяна Ким заявила, что Marketplace не обязан возмещать продавцам стоимость товара, сгоревшего в результате атак. По ее словам, удары беспилотников являются обстоятельствами непреодолимой силы, поэтому ущерб не подлежит возмещению.
14: При этом надо понимать, что БПЛА, которые бьют по промышленным объектам, нефтеперерабатывающим заводам или складам маркетплейсов, являются обстоятельствами непреодолимой силы. Внесение или невнесение этого пункта в оферты не имеет значения, поэтому эти потери по закону не подлежат возмещению.
4: При этом, по словам Ким, компания уже провела 2 транша выплат. Во вторую волну вошли почти 100 тысяч представителей малого и среднего бизнеса. Для крупных партнеров Wildberries ввела повышенную скидку постоянного покупателя за свой счет, а также предоставила кредитные каникулы. Размер общего ущерба продавцов компания не раскрывает. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радиолента. Прямая речь.
8: Глава Комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин рассказал о механизме самозапрета на азартные игры.
15: Что касается самозапретов, 1 сентября такая возможность будет. Уже сейчас завершается вся подготовительная работа, потому что это будет все делаться через ЕПГУ, через портал госуслуг. Это вот как раз та грань между запретами или же все-таки выбором человека попробовать избавиться от тоже, наверное, вредной привычки. И, соответственно, мы пошли пока более мягким путем. Этот путь был тоже 3 года или даже, может быть, больше вокруг этой конструкции. Мы пытались найти какое-то решение. Посмотрим, тут надо будет очень серьезно анализировать ситуацию.
16: Самозапрет оформляется через госуслуги самим человеком, который страдает лудоманией.
15: Который хочет избавиться от этого.
16: На 12 месяцев.
15: Это делает на 12 месяцев.
17: А дальше как это работает?
15: Букмекеры заблокируют возможность принятия от вас этих ставок по всем идентификационным признакам. Постепенно пытаемся действовать такими способами, информирование людей. Человек должен делать все осознанно и самостоятельно. Теперь ввели же мы требования и к рекламе дополнительные. В рекламе обязательно указывается, что это все влечет к зависимости. Реклама с маркировкой. Ну, это стандартные способы, ну, понятно, как мы делаем сигареты, с кредитами, да. И с другими такими историями. И кроме всего прочего, на входе в букмекерские конторы будет информация о том, куда вы можете вложить деньги альтернативными способами, отсылки на соответствующие сайты, предупреждения и так далее.
2: На радио «Лента» потеря дня.
17: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
2: Радио «Лента» 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
17: Депутат Госдумы Михаил Матвеев заявил, что в партии власти большинство политиков профессионально непригодные и не понимают реальных проблем.
18: Ситуация у «Единой России» достигла катастрофической. И она продолжает себя электорально уничтожать. Недавнее сообщение о возбуждении уголовного дела по тяжкой террористической статье против основателя Чебдрама. Естественно, такого рода решения в ходе избирательной кампании, которые обрушивают рейтинг власти. А у нас огромное количество людей, принимающих решения в разных отраслях. Они просто профнепригодные. Они же как рассуждают? Отключим Телеграм, есть Макс, там всех туда. Чего переживать? А вот я-то говорю об электоральной стороне вопроса. Вот это стремление не просто придушить Телеграм, а его уничтожить. А дальше знаете, что начнется? Вся страна окажется в статусе подозреваемого. Интернет прекрасен для всяких центров по борьбе с экстремизмом и против всяких структур тем, что это длящиеся преступления. Если ты в 2008 году упомянул название какой-то социальной сети и сделал ссылку там на него, да, а потом этот человек был признан экстремистом, террористом, некую структуру через 10 лет или через 20, то ты должен вспомнить, что у тебя 20 лет назад была какая-то где-то запись, и там скобочка написать «экстремист, террорист». А если ты это не сделал, ты уже готовый, вот, иди сюда. То есть эти все ребятишки, там всякие лейтенанты, капитаны, сидят на диванах в своих центрах, они нифига ни таджикского языка, ни азербайджанского, ни чеченского, ни там, я не знаю, узбекского не знает, и знать нафиг не хотят. И этого им достаточно для того, чтобы сидеть во ВКонтакте и ловить ВКонтакте с-нибудь бабушек. Он даже не понимает, такой пласт терроризма и экстремизма открылся ему бы, если бы он читал ресурсы на тех языках, бюргских всяких там и прочих, которые я называл. Это, блин, очень удобно русских сажать. А если они вдруг начали бы анализировать все, что там пишется, выровнялось бы все и выяснилось бы, что 5% занимают вот эти вот русские экстремисты, 95, кое-кто другой, но они этого не делают.
17: Обозреватель Дмитрий Борисенко об уничтожении Wildberries и Озон и о разборках большого бизнеса.
19: Ну вот если, ну не дай бог, конечно, нельзя так говорить, но если они будут потом выносить склады Озон, значит, речь идет о планомерном выкашивании вот этой самой составляющей российской экономики, да, очень такой серьезной. Если они остановятся только на Wildberries, а склады Озон будут стоять дальше, то тогда можно будет включать теорию, что это конкурентные отчасти. Да? То есть здесь сошлись звезды. То есть, с одной стороны, конечно, и Украина преследует свои цели в масштабах войны, ведения боевых действий, но под шумок, как говорится, туман войны, под этим туманом войны еще и решаются вопросы конкуренции, бизнес-конкуренции личной.
2: Радиолента. Прямая речь.
8: Патриарх Кирилл назвал создание ядерного оружия в Сарове благодатью и Божьей милостью.
20: Ученые, которые работали здесь, в Сарове, создали нашу русскую атомную бомбу, которая остановила замыслы врага разрушить и поработить наше Отечество. Вот таким образом, через труд ученых, инженеров, рабочих, которые здесь трудились, несомненно, явилась благодать и милость Божия над страной нашей. И совершенно очевидно, что не случайно именно в этом месте происходили эти научные исследования, инженерные работы, которые сохранили наш народ и страну от самого страшного и опасного разрушения, в результате которого могло бы не быть ни страны, ни народа нашего. И то, что это произошло именно в месте, где молился преподобный Серафим, это не случайность.
2: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
21: Wildberries угасают. И в этом есть хорошая новость, между прочим. Да, она не очевидна, но сейчас я вам все расскажу. Во-первых, что необходимо понимать, те из вас, кто являются продавцами на Wildberries, да, вы должны понять, что вы являетесь жертвами. Так получилось, это чудовищно несправедливо, все понятно, вы предприниматели, вы рисковали, вы ночи не спали, строили свой бизнес и все. Его не будет больше в том виде, в котором он существовал до этого. Так, к сожалению, очень часто происходит. Так устроен мир. В мире нет категории справедливости, в мире нет категории честности. Это все придумано людьми, понимаете? Для того, чтобы общаться на своем уровне. Но Вселенная, она другая. Она тасует карты совершенно иначе. Так вот, что произойдет с вами? Естественно, никаких выплат ни от кого вам не будет. Все. И это нужно принять. Второй момент, который тоже нужно осознавать, что Wildberries вот в таком виде, ну дай бог, чтобы он дожил до конца года. Это крутое пике, это крутые пробои, да, ниже ватерлинии, если использовать морскую корабельную лексику. Такие пробои обыкновенными латками не ремонтируются и не закрываются. Слишком много всего потеряно, и что самое главное, что это пике, да, понимаете? Из пике выйти очень-очень тяжело. Почему? Да потому что в Wildberries сейчас нужны будут деньги. Огромное количество денег. Деньги Wildberries берет в кредит, а потом эти кредиты возвращают. Так вот, в этой ситуации Wildberries кредит никто не даст, ни один банк. Все, потому что остальные склады, они все залоговые имущества. И все понимают, что эти атаки продолжатся, и все понимают, что Wildberries капут. Потом Озону капут, или параллельно с этим капут. Почему? Да потому что некуда перевести склады. Да, понимаете, вы не можете просто так взять и перевести куда-то складские помещения огромные. И не можете их разбросать по маленьким складам. Это так не работает, вам скажет любой кладовщик. Эти допуски, разрешения, товарные категории, все сложно, не разъедется. Так вот, а что же в этом хорошем, скажете вы? А я вам объясню. Wildberries является продуктом своего времени, продуктом корпораций. Да? И цель корпорации любой всегда – это максимально нарастить свое монопольное положение на рынке. Все, в этом заключается правда бизнеса. Любой бизнес хочет быть монополистом, понимаете, чтобы покупали только у него и ни у кого другого. Ну и, естественно, общество против, поэтому создаются антимонопольные комитеты, организации. Это все мы проходили, бла-бла-бла. Но от этого не меняется цель бизнеса. Хочет стать монополистом. Вот Wildberries именно этим и занимался. И количество торговых центров, маленьких лавочек и маленьких предпринимателей, которые Wildberries сам разорил, да, своими услугами, оно не поддается никакому исчислению. Оно намного-намного выше, нежели количество людей, которые стали на Wildberries приторговывать чем-то или пытаться строить бизнес, базируясь на Wildberries как на платформе. Соответственно, когда из нашей жизни Wildberries уйдет, то все эти люди вернутся в обычные торговые центры и вернутся в обычные маленькие киоски, в обычные маленькие магазинчики, в какие-то прилавочки, где они будут находиться и физически что-то продавать. И это очень хорошо для общества. Как бы это ни звучало, повторюсь, что Вот для каждого человека его личная трагедия, это понятно, она намного сильнее, нежели благо общества. Но живем-то мы в обществе, и общество строится на том, что мы все социальные животные. Вот как обществу нам нужно общаться друг с другом, разговаривать с друг с другом, не сидеть в квартирках, понимаете? Не прятаться где-то в человейниках, а выходить, разговаривать, строить социальные связи, с кем-то ссориться, с кем-то дружить. Это все называется социальная ткань. Она должна быть разной, разноплановой, яркой, понимаете? А это невозможно сделать, если ты сидишь только перед компьютером. Поэтому все цивилизованные страны уже 10 лет назад начали принимать системы на государственном уровне поощрения мелкого бизнеса. Для того, чтобы их не сожрали вот такие вот корпорации, как Wildberries. Да, для того, чтобы вот просто так вот ты по клику по одному не получал послезавтра какие-то товары только потому, что тебе удобно. Потому что все остальное время, дружок, ты будешь сидеть и размышлять о каких-то не очень нужных для государства вещах и очень неполезных для общества вещах. Ведь тебе не нужно никуда выходить, тебе не нужно ни с кем общаться. И ты в своем собственном шизоидном мире, зачастую, понятно, что не все шизоид, но зачастую ты в собственном шизоидном мире создаешь себе шизоидные проекции будущего. Почему? Потому что твой шизоидный мир никакого отношения к миру практическому, к реальному не имеет. Ты не ходишь в реальный мир. Ты с ним нигде не сталкиваешься. Еду тебе привезли, шнурочек для телефона тебе привезли, что-то мы еще тебе, пауэрбанк какой-то привезли. И вот в масштабах страны это разрушало общество. Точно так же, как Амазон разрушает американское общество. Да, Амазон это, ну, один из самых известных, огромных вот таких вот корпоративных монстров розничной торговли онлайн. Точно так же. И чудовищные манифестации, и чудовищное количество организаций в США работают против Амазона, потому что люди понимают, что это разрушает общество. Соответственно, при всех тех личных трагедиях, и я говорю это прекрасно осознавая, что это трагедии, да, для существующих продавцов Wildberries, и при всех этих личных финансовых утратах, которые эти несчастные люди понесли, общество остановится. Вот так это работает. Потому что люди будут выходить и разговаривать с друг другом. И будут что-то обсуждать, будут что-то делать. Ну и конечно, вот если, ну вот абсолютно уже между нами, да, ну нельзя сбрасывать со счетов то, что этому факту, разорению Wildberries, ему очень-очень радуются владельцы всех абсолютно торговых площадей. Вот есть Wildberries, вы представляете, а против него всегда с первой же секунды были владельцы торговых центров, да и любых торговых коммерческих недвижимостей. Потому что все понимали, что Wildberries пришел их кушать. А теперь хищник мертв. Ну, еще не мертв, но все идет к тому. С подбитой лапой волк в лесу. Это уже не тот волк, понимаете? Уже не Wildberries. Уже его так сильно зайцам можно не бояться, потому что не догонит. Уже там зайчики поближе как-то прыгают по полянке, травичку кушают вкусненькую. И уже какие-то вороны прилетели там на волка, посмотрят, когда ты уже скопытишься, да? Потому что три ноги – это не четыре серые, понимаешь? Так что есть позитив в том, что происходит в Wildberries, как бы это ни звучало. Но, слушайте, не надо бояться правды. Не надо. Это точно так же, как в больнице. Понимаете, хирург иногда делает человеку больно, но он человека при этом спасает. Да? Но нужно сделать какой-то надрез периодически. Нужно причинить немного боли, разрушить существующую ткань для того, чтобы создалась ткань новая. И вот так же и работает общество. И вот что сейчас происходит на социальном уровне. Социально это хорошо. Финансово, личностно для многих это трагедия. Но социально для общества все происходящее в чистый плюс.
0: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник». У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
1: С нами делятся информацией солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие сводки с фронта. А военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
3: И это Москва. Что известно о подрыве ресторана в столице и был ли там на празднике главком ВКС Александр Чайко? В 2 километрах от Кремля в элитном ресторане «Балтироссия» 1 августа отмечал свое 55-летие главком воздушных космических сил генерал Александр Чайко. Около 20:00 к летней веранде подъехала машина с мигалкой. В этот момент ко входу подошла девушка-курьер с подарочной коробкой. Охранник ФСО попытался ее остановить для проверки, и в этот момент прогремел взрыв. О том, что произошло дальше, рассказывает криминальный обозреватель Дмитрий Соколов.
22: Бомба была мощностью около 1 килограмма в тротиловом эквиваленте, начиненная металлическими шариками. Удар пришелся по тем, кто встречал гостей на улице. Охранник и сама девушка-курьер погибли на месте. Сам генерал был в зале и уцелел, но на веранде тяжело ранило его 25-летнюю дочь Марию, а ее муж, бывший хоккеист клубной системы «Спартака», скончался в больнице от полученных травм. Всего 5 погибших и больше 20 раненых. Это самый громкий удар по военной верхушке прямо в центре столицы.
3: В Z-сообществе эта трагедия вызвала не сочувствие семье генерала, а глухую ярость. Военкор и блогер Максим Громов написал, что солдат возмутило само место и размах генеральского праздника.
23: На 5-м году войны, пока фронт собирает деньги на носки, аптечки и дроны, генерал-полковник снимает элитный ресторан, где один суп стоит 6 тысяч рублей. Z-паблики буквально разорвало от злости. Люди пишут: война идет, а они на майбахах по кабакам фестивалят. На фронте, да, грязь и окопы, а у высших офицеров высокий буржуазный стиль и суп с омарами. Скандал в том, что генералы живут в абсолютно параллельной реальности.
3: В изданиях вроде «Первого русского» вышли материалы с заголовками «Адская доставка» и сухими выводами вроде, цитирую, «Это приговор всем нам». Политолог Илья Дорофеев считает, что взрыв в ресторане «Балтироссия» окончательно погубил миф о неприкосновенности генералитета.
24: Генерал Чайко, прославившийся жестокостью в Сирии и под Киевом, думал, что за заборами в центре Москвы он недосягаем. Но килограмм тротила показал – безопасных мест для них больше нет. Ни мигалки, ни охрана ФСО не гарантируют жизнь, когда война приходит прямо к праздничному столу. И главная проблема Кремля сейчас даже не в уязвимости генералов, а в том, что рядовые россияне и солдаты в окопах искренне не понимают, почему они должны умирать, пока их начальство гуляет в ресторанах.
3: По состоянию на 3 августа 6 пострадавших при взрыве на Кудринской площади остаются в реанимации, а в Москве проходят масштабные проверки курьерских служб. Похоже, безопасных мест даже в Москве попросту не осталось. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Говорят военкоры.
25: Террор как система. Военкор Живов о покушениях и борьбе не с теми.
5: Взрыв газа в ресторане, который в конечном счете оказался терактом против командующего воздушно-космическими силами. Это уже второе покушение за неделю. В начале недели стреляли и тяжело ранили разработчика дронов «Овод». По последней информации, он в стабильном состоянии в больнице. Теракты стали происходить пугающе часто. Даже объявление Павла Дурова экстремистом-террористом и внесение в список Росфинмониторинга не изменило ситуации, хотя, очевидно, должно было помочь общественной безопасности. Также выходит по логике власть имущих, или я что-то не понял? Чуть раньше говорил, что все последние назначения в военном руководстве украинского режима свидетельствуют, что Киев будет использовать террор. Несмотря на всю общественную опасность террориста Дурова и нимфетки Сони Мармеладовой, кажется, внезапный фланговый удар по обозам вселенского зла не принес нации желаемых результатов. Возможно, стоит сконцентрировать еще больше усилий на борьбе с вебкам-моделями. Тогда точно одолеем врага. Абсурд абсолютный.
6: Враг бьет по барским привычкам. Военкор канал «Лейб Гусар» о теракте в ресторане.
7: Ну что сказать. Все шло по сценарию ликвидации Владлена Татарского в апреле 2023 года. Только теперь целью были высокие чины Министерства обороны Российской Федерации, отмечавшие чего-то с новым командующим военно-воздушными силами генерал-полковником Чайко. Посоветовал бы нашим генералам помнить, что идет война, и позабыть на время всякие банкеты с гиканьем и свистом. Дорого-богато. Хотя генералы сим страдают еще с советских времен. Как и многим другим. Один самодур строит войска на плацу, но задерживается с выходом к ним на час. И строй накрывает украинский прилет. Другой запрещает использование нештатного автотранспорта на гражданских номерах. А все вместе они падки на поляны. Враг же ловит их на слабостях и барских замашках. При Сталине недаром генералов приходилось периодически приводить в чувство. Чувство реальности.
6: Wildberries тянет за собой банки. Военкор Живов о риске финансового обвала.
5: Олег Дерипаска на одном из форумов честно сказал, что банкротство Wildberries приведет к краху нашей банковской системы. Цитата. «Если вы должны банку миллион, это ваши проблемы. А если миллиард, это уже проблема банка. Wildberries должен банкам миллиарды. От себя добавлю, что деньги банкам должен не только Wildberries, но и все коммерсанты, которые работают на площадке. И вся эта денежная пирамида взаимных обязательств может осыпаться, если склады и дальше будут гореть с такой интенсивностью. А на Украине особо и не скрывают, что цель не разрушение Wildberries. Цель – разрушение нашей банковской системы. И они к ее выполнению как никогда близки.
9: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
3: Дроны над всей Россией. ВСУ ударили по разрабатывающему беспилотники университету в Белгороде, базе дронов в Брянске и складу Wildberries под Владимиром. В ночь на 3 августа под удар попали сразу три ключевые точки. База хранения и запуска дронов в Брянской области, университетский корпус в Белгороде и крупнейший логистический хаб под Владимиром.
10: Там все горит. Прям все. Вон, видишь, даже лестничный пролет видно. Это, ну... Там, где беспилотные аппараты делают и учат, как ими управлять. Ему просто весь взорвали.
3: В Белгороде БПЛА атаковали технологический университет имени Шухова. В результате несколько ударов полностью сожгли один из корпусов. По данным местных журналистов, там разрабатывали и тестировали автоматику для управления российских дронов на отечественных процессорах. Об этом говорит и военный эксперт Андрей Вершинин.
25: Власти пытались представить Белгородский техуниверситет как мирное учебное заведение, где школьников учат собирать квадрокоптеры. Но в реальности это был важный элемент военного кластера. Там вели работы над системами управления БПЛА. Украина бьет по цепочке производства. Лучше уничтожить лабораторию и готовые чертежи на земле, чем потом сбивать сотни российских дронов над фронтом. Это точечный и очень болезненный удар по военным разработкам.
3: Параллельно в Брянской области ВСУ разгромили базу хранения и запуска российских беспилотников, об этом заявил Зеленский. А во Владимирской области дрон прилетел по гигантскому складу Wildberries возле деревни Хрястово. Пожар охватил комплекс площадью почти 60 тысяч квадратных метров, откуда товары поставлялись в Москву и весь северо-запад России. Экономический обозреватель Татьяна Реброва считает, что удар по маркетплейсу – это прямая атака на логистику столицы.
26: Удар под Владимиром – это демонстрация того, как легко парализовать снабжение центральной России.
4: Склад «Варшинская» – это ключевая артерия для Wildberries, снабжавшая Москву. Уничтожение такого хаба – это не просто сгоревшие коробки, это колоссальные убытки для бизнеса и сигнал рынку. Вся критическая инфраструктура в радиусе тысячи километров от границы находится под прицелом. Экономика войны теперь бьет по элементарному комфорту обычных граждан.
3: На утро 3 августа в Белгороде и под Владимиром продолжается разбор завалов и тушение пожаров. Российские власти традиционно молчат о потерях на военном объекте в Брянске и в Белгородском НИИ. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
11: Говорят военкоры.
6: Главная угроза. Военкор-канал старше Эды, а Starlink на украинских дронах.
7: Крайне забавляет вся эта риторика с передачей лицензии на производство патриотов украинцам, а равно кратное увеличение передачи военной помощи, о которой мечтают тамошние говорящие головы. На переданную лицензию ракет не сделаешь. Это сложнейший комплекс, требующий больших финансовых вливаний и еще больших трудозатрат. Американцам проще делать зуры в Америке и отдавать Киеву, чем заниматься передачей лицензии. Что касается кратного увеличения поставок ракетного вооружения и снарядов, то его тоже может не быть. Денег можно дать, что, в общем, Запад и делает. А выдать все это в железе гораздо сложнее. Но нам радоваться не нужно. Что действительно опасно и на что надо отвечать, так это на Старлинки, установленные на украинских дронах. Старлинк был и остается самым совершенным оружием противника. И сколько ни вози Эрла Маска по городам и весям матушки Руси, Илон Маск продолжит воевать с Россией на стороне Украины. Вот так.
6: Правду отдали врагу. Военный журналист Анастасия Кашеварова об информационном поражении России.
12: Мы обладаем 100% информации, но выдаем 1% правды. А остальное нужные, неравно правильные и в интересах государства определенным группам влияния нарратива. Противник же знает от силы 10% информации, но выдает ее сразу всю. Отсюда вопрос, кому доверие читателя будет больше? Правильно, к противнику. К примеру, произошел теракт. По звуку, характеру поражения было сразу понятно, что это теракт. Но наши говорят, что это газовый баллон. Пока все пишут о бытовом характере взрыва, противник выдает уже кадры с места теракта и данные, у кого из генералов был день рождения. То есть в данном случае враг одержал две победы. Кровавую в отношении наших граждан и вторая – информационная. Еще раз граждане России уверились в том, что отечественные журналисты либо брехуны, либо не обладают информацией. Что их читать и им верить? Мы сами своими действиями способствуем врагу.
6: 700 дронов за сутки. Военкор, канал «Архангел», спецназа о новой волне ударов.
7: Очередной удар по Wildberries. В день воздушно-десантных войск украинские формирования провели массированный налет беспилотниками на Россию, задействовав в общей сложности свыше 700 беспилотных летательных аппаратов. В ночь на 2 августа подразделениями ПВО было уничтожено 635 беспилотных летательных аппаратов, а днем 1 августа не менее 152 дронов. Но такое количество не ежедневное событие. Под удар беспилотников попали две области. В Самарской области снова прилетел беспилотник по распределительному центру в Новосемейкино. На складе возникло обширное возгорание. Также в Саратовской области вновь атакован Саратовский нефтеперерабатывающий завод. Помимо этого фиксировалась атака беспилотных летательных аппаратов в районе аэродрома Энгельс. В настоящее время налет продолжается. Работа ПВО отмечается и над Саратовской областью, и над другими регионами России. Поэтому вероятно, что днем беспилотные летательные аппараты будут наблюдать в других областях. Вчера также было в Башкирии во время удара по уфимскому нефтеперерабатывающему заводу, когда беспилотные летательные аппараты прилетели в дневное время. Поэтому всем нужно сохранять максимальную бдительность.
11: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
17: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
13: Радио Лента. 1557 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
8: После поражения беспилотниками вооруженных сил Украины нефтеперерабатывающего завода «Лукойл Волгоград-нефтепереработка» волгоградцы снова начали занимать очереди за топливом.
14: Ну что, полторы недели мы были без очередей, а сегодня уже вот такая вот ситуация.

0: Всем привет! В эфире «Разбор дня» – подкаст о событиях, которые меняют привычную картину происходящего. Сегодня речь пойдет о массированном налете беспилотников на российские регионы. За одну ночь в сводках оказались университетский корпус в Белгороде, площадка подготовки дронов под Брянском и огромный склад Wildberries во Владимирской области. Эти объекты разделяют сотни километров и совершенно разное назначение, но объединяет одно – прежнее представление о глубоком тыле перестало работать. Разберем, почему расстояние больше не гарантирует безопасности и как дроновая война становится частью российской повседневности.
1: Слушай, прежде чем переходить к выводам о вот этой новой повседневности, стоит посмотреть на сухие цифры.
0: Ага.
1: В ту августовскую ночь официальные сводки зафиксировали 131 перехваченный аппарат. География огромная. От Крыма до Смоленской и Тульской областей.
0: Да, масштаб действительно впечатляет.
1: Именно. И для стороннего наблюдателя 131 сбитый дрон звучит как тотальный успех систем противовоздушной обороны. Но возникает логичная мысль, что небо полностью под контролем. Разве нет?
0: Итак, стоит разобрать этот момент подробнее. Огромная цифра перехватов действительно создает такой мощный психологический эффект. Но здесь скроется фундаментальная ошибка восприятия.
1: В чем именно?
0: Раньше линия соприкосновения воспринималась как сплошная черта на карте. То есть по одну сторону зона боевых действий, а по другую – безопасное пространство.
1: Четкая граница, да.
0: Точно. Но эта линия исчезла. Она превратилась в гигантское, абсолютно хаотичное облако точек. И вот в этом облаке математика работает совершенно иначе.
1: Это поднимает важный вопрос. Если перехвачен 131 аппарат, процент успеха может достигать 95% или даже 99%.
0: Звучит отлично для красивого отчета.
2: Вот именно. Звучит отлично. Но статистика теряет всякий смысл, когда речь идет об инфраструктуре.
0: 100%.
2: 99% перехватов – это провал обороны. Если оставшийся 1% несет десятки килограммов взрывчатки и точно поражает критический узел.
0: Да, возникает такая, знаешь, иллюзия, что ПВО – это некий непробиваемый энергетический купол из научной фантастики, который накрывает вообще всю территорию.
2: А в реальности все жестко подчиняется законам физики. Радиолокационная станция работает исключительно по принципу прямой видимости.
0: Ну да, Земля-то круглая. Если беспилотник летит на высоте 50 метров, радар просто физически не увидит его дальше, чем за несколько десятков километров.
2: Ага. Планета буквально прячет аппарат за радиогоризонтом.
0: И тут в дело вступает рельеф, русло рек, какие-то глубокие овраги, лесные массивы. Аппарат идет очень низко, огибая складки местности.
2: И появляется на радаре только в самый последний момент.
0: Когда на реакцию остаются буквально секунды, да. Отсюда следует жесткий вывод. Защитить все физически невозможно.
2: Приходится выбирать. Системы расставляются вокруг самых приоритетных объектов.
0: Ну, атомных станций, крупных заводов, стратегических мостов.
2: Но когда в воздухе одновременно сотня целей, они идут с разных азимутов на разных высотах.
0: Происходит перегрузка каналов наведения. Ресурс зенитных ракет не бесконечен.
2: Да. И когда защита концентрируется на главном, удары приходятся по целям, которые еще вчера считались абсолютно безопасными.
0: Звучит логично для электростанции или баз. Но как в этот список приоритетов попал Белгородский государственный технологический университет имени Шухова?
2: Ну, это же обычный гражданский вуз.
0: Вот именно. Это не секретный военный завод. На первый взгляд, да, обычный. Классический кампус, плотно встроенный в городскую среду. Учебные аудитории, расписание, студенческие общежития. Вокруг ходят горожане.
2: И тем не менее, туда прилетает.
0: Пожар в одном из корпусов после ночного удара – это не просто повреждение кирпичной кладки или крыши. Это прямое попадание в то место, где стирается граница между гражданским и военным.
2: Потому что вуз открыто занимался разработкой автоматизированных систем управления беспилотниками.
0: Именно так.
2: Но, слушай, разрабатывать системы можно для чего угодно. Проекты там строились на базе российских микропроцессоров «Меландр», и предназначались они для мониторинга линий электропередачи.
0: Теплотрасс, аэрофотосъемки. Да, там летом даже проводились смены, где простых школьников учили пилотировать дроны.
2: Но это же абсолютно мирные задачи. Не является ли это просто натягиванием совы на глобус

0: объявлять университет легитимной целью просто из-за слова «дрон».
1: Тонкое дело, что инженерная суть технологии больше не имеет окраса. Что такое процессор Меландер в контексте беспилотника?
0: Микроконтроллер.
1: Да, это чип, который сотни раз в секунду опрашивает гироскопы и акселерометры, вычисляет отклонение аппарата от горизонта и дает команды на моторы. Ему абсолютно безразлично, что именно он стабилизирует в воздухе.
0: Дрон с камерой для осмотра лэб или аппарат с боевой частью.
1: Вот именно.
0: Что здесь действительно увлекательно, так это парадокс двойного назначения на уровне чистого кода. Алгоритмы машинного зрения, которые, ну, позволяют коптеру облетать препятствия на стройке,
1: ага,
0: они абсолютно идентичны алгоритмам, помогающим ударному дрону огибать вышки связи при прорыве ПВО.
1: То есть гражданский инженер, который пишет PID-регулятор для студенческого проекта, фактически создает базовую технологию для современных боевых действий.
0: И это полностью ломает старую концепцию безопасности?
1: 100%.
0: Любая студенческая лаборатория, любой технопарк, где паяют платы и пишут код для навигации, становится узлом технологической цепочки.
1: Да, и удар по университету ломает не только текущее исследование, он прерывает сам процесс подготовки кадров. Студенты не могут заниматься, профильные лаборатории закрыты на месяцы.
0: Уничтожается не столько железо, сколько время. И уникальная квалификация.
1: Абсолютно.
0: Но постойте. Если даже студенческая лаборатория становится мишенью просто из-за базовых компетенций, то как защищаются настоящие профильные военные площадки? Ведь логика подсказывает, что беспилотники чаще всего летят туда, откуда запускают другие беспилотники.
1: Эта логика идеальна, и она приводит к следующей точке. В ту же ночь под удар попала площадка возле поселка Навля в Брянской области.
0: Так.
1: Это транспортный коридор вне плотной застройки. То самое место, где готовят, хранят и запускают ударные аппараты.
0: Но разве такие площадки не должны быть мобильными? Зачем вообще нужна уязвимая стационарная инфраструктура?
1: Ну, казалось бы, привезли в лес, достали из коробки, нажали кнопку и уехали.
0: Вот именно. Зачем собираться в одном месте, ожидая ответного удара?
1: Это частое заблуждение. Современный дальнобойный беспилотник — это не игрушка из магазина электроники. Это сложнейшая авиационная система.
0: То есть перед стартом требуется серьезная подготовка?
1: Очень серьезная. Требуется сборка, тонкая калибровка датчиков, нужно проверить телеметрию, работу двигателей на разных режимах, залить топливо, настроить защищенную связь.
0: И загрузить сложное полетное задание с учетом зон чужой ПВО. По сути, это целый конвейер под открытым небом.
1: Да. Нужны ангары, склады для комплектующих, мощные генераторы для питания оборудования, транспорт. И главное, нужны специалисты, которые не допускают ошибок.
0: Понятно. Одна неверная калибровка на земле.
1: И аппарат стоимостью в миллионы просто упадет в поле, не долетев до цели.
0: Значит, суть удара по Навле – это не уничтожение бетона или каких-то временных ангаров. Главная цель – разрушение самого процесса.
1: Именно так.
0: Если сгорает оборудование для настройки телеметрии или если персонал вынужден постоянно прятаться и менять локации, то ритм запусков катастрофически падает. Возникает замкнутый контур.
1: Дроны охотятся на инфраструктуру дронов. Охотник и цель делят одно физическое пространство и постоянно меняются местами.
0: Да уж.
1: И вот здесь начинается самое интересное. Если Брянск и Белгород – это приграничные зоны, где повышенный риск давно стал частью реальности, то следующая цель ломает все шаблоны о безопасной дистанции.
0: Деревня Хрястово в Собинском округе Владимирской области. Гигантский складской комплекс маркетплейса Wildberries.
1: От границы до Владимирской области примерно 500-600 километров. Это глубочайший тыл.
0: Почему вообще гражданский склад становится приоритетной целью на таком огромном расстоянии? Звучит как пустая трата дорогостоящего дрона.
1: Для современного аппарата 500 километров – это уже давно не гарантия безопасности. Это просто техническая характеристика дальности полета.
0: Ну да, дрону все равно лететь 50 километров или 600, если у него хватает топлива.
1: А вот выбор цели предельно рационален, если смотреть на экономику. Лучше вообще отказаться от банальной метафоры в духе «склад – это кровеносная система».
0: Скорее, современный логистический хаб – это центральный маршрутизатор в огромной компьютерной сети.
1: Вот, интересная аналогия. Развивая ее, фуры с товарами – это пакеты данных.
2: А склад в Христово – это узел, где эти пакеты сортируются. Площадь комплекса – около 175 тысяч квадратных метров. Вместимость – 120 миллионов единиц товара.
1: Огромная цифра. Это гигантский физический алгоритм сортировки, в который инвестировано больше 11 миллиардов рублей.
2: Абсолютно верно. И что происходит, если уничтожить центральный маршрутизатор в компьютерной сети?
1: Возникает потеря пакетов и катастрофическая задержка. Пинг, вырастает до небес. Пожар на таком объекте – это немедленная остановка всех конвейеров, сканеров, прекращение работы тысяч людей.
2: Если связать это с более широкой картиной, сбой в Христово моментально создает заторы на всех соседних узлах логистической сети по всей стране.
1: Да. И экономический эффект от такого удара бьет не столько по гигантской корпорации, сколько по микроэкономике. Корпорация спишет потери, получит страховку и распределит убытки.
2: А теперь можно представить обычного продавца зимних курток или электроники. Для него товар, лежащий на этом складе, это вообще весь его оборотный капитал.
1: Точно. Для мелкого предпринимателя сгоревший в высокий сезон товар – это жесткий кассовый разрыв.
2: Ему просто нечем платить кредиты, ни на что закупать новую партию. Начинается цепная реакция банкротств.
1: Которая вообще не видна в военных сводках, но колоссально бьет по экономике тыла.
2: Более того, логистика вынуждена адаптироваться. После таких ударов растут страховые премии. Маршруты удлиняются, потому что компании начинают строить резервные пути и дублирующие системы.
1: В более безопасных, как им кажется, регионах.
2: Да. Экономика из режима оптимизации прибыли переходит в режим перманентного управления кризисом. И все эти огромные издержки в конечном итоге ложатся в цену товара.
1: Получается, новая карта важности объектов вообще не зависит от расстояния до границы. На этой карте огромный логистический центр во Владимирской области оказывается системно ближе к эпицентру конфликта.
2: Нежели географически близкое, но пустое поле под Брянском, да. Дальность полета означает лишь то, что дрон будет дольше находиться в воздухе, возможно, меняя высоту и обходя зоны активной защиты.
1: Это подводит к важному философскому сдвигу. Большинство жителей страны никогда не увидят эти беспилотники вживую.
2: Они не услышат звук мотора и не увидят взрыв.
1: Но они сталкиваются с последствиями каждый день, даже не осознавая этого. Их контакт с угрозой происходит исключительно через экран смартфона.
2: Возникает тотальная цифровая уязвимость.
1: Именно так. Чтобы защитить объекты от налета, необходимо нарушить навигацию беспилотников. Дроны ведь используют спутниковые сигналы для определения своих координат.
2: И чтобы их ослепить, применяются системы радиоэлектронной борьбы – спуфинг и джемминг.
1: Слушай, стоит объяснить, как это работает на практике.
2: Спутниковая навигация, по сути, опирается на сверхточные атомные часы. Спутники передают сигналы точного времени, и приемник вычисляет свое положение по задержке этих сигналов.
1: А системы РЭП не просто глушат сигнал, они часто создают ложное временное поле.
2: Да, они кричат громче спутников. В итоге навигатор в дроне начинает думать, что он находится совершенно в другом месте.
1: Но проблема в том, что этот громкий крик ослепляет не только дроны. Глушится сотовая связь, искажаются координаты для всех гражданских устройств в огромном радиусе.
2: И начинается эффект домино на земле. Перестают работать навигаторы в автомобилях, водители проезжают нужные повороты.
1: Зависают кассовые аппараты, потому что терминал не может связаться с банком для подтверждения транзакции.
2: Приложения такси не могут определить геолокацию пассажира.
1: Курьеры сбиваются с маршрутов.
2: А еще закрываются воздушные гавани, вводится планковер, ограничение использования воздушного пространства, и один задержанный из-за угрозы налета рейс ломает расписание стыковок по всей сети аэропортов.
1: Самолеты уходят на запасные аэродромы, экипажи вырабатывают разрешенное время полета, рейсы массово отменяются.
2: То есть физический налет нескольких дронов превращается в гигантскую цифровую аномалию.
1: Которая парализует привычную жизнь миллионов людей.
2: Происходит стандартизация тревоги. То, что год назад воспринималось как чрезвычайное происшествие мирового масштаба,
1: теперь превращается в набор скучных бытовых ритуалов.
2: Формируется новая рутина. Утренняя проверка новостных каналов перед выходом из дома становится такой же привычкой, как чистка зубов. Нужно проверить, нет ли перебоев со связью, открыты ли дороги, работают ли ближайшие аэропорты.
1: Люди заранее скачивают офлайн-карты, потому что знают, что навигатор может отказать в любой момент.
2: Держат пауэрбанки заряженными, запоминают, где в торговом центре капитальные стены и нет окон.
1: Так что же все это значит? Можно ли вообще теперь использовать слово «тыл» применительно к современной инфраструктуре?
2: В классическом словарном понимании «нет» это понятие полностью устарело. Тыл больше не является конкретным местом на географической карте, где можно чувствовать себя в безопасности просто потому, что до границы сотни километров.
1: Теперь безопасность – это исключительно степень вероятности.
2: Именно. Риск распределяется в зависимости от того, какое место конкретный человек, университет или склад занимает внутри глобальной инфраструктурной сети. Кажется, главная цель современных конфликтов сместилась.
1: Речь идет не только о поражении военных целей.
2: Сколько о превращении самой повседневности в бесконечную полосу препятствий, где каждый маршрут доставки, каждая вышка связи и каждое приложение в телефоне становится потенциальной точкой отказа.
1: Итак, последние события показали, что современная война распространяется не сплошной линией, а сетью маршрутов, отдельных целей и инфраструктурных сбоев. Воздушные тревоги, ограничения связи, закрытые аэропорты, эвакуации, изменения логистики постепенно становятся регулярными процедурами. Белгород, Навли и Хряльстово оказались тремя точками одной новой географии риска. Километры по-прежнему имеют значение, однако больше не отделяют повседневную жизнь от прямых последствий происходящего. Это был разбор дня. Спасибо, что слушали.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело. На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
4: Защита от боевых дронов. Ангары для боевых самолетов строятся под Калининградом. Угрозы для жителей региона возрастают, отрезаны от цивилизации в целях безопасности. Отмена катеров на Балтийской косе серьезно осложнила жизнь жителям полуострова. Как детям и пенсионерам попасть в больницу? Калининградские трущобы. Глава следкома потребовал решений по дырявой крыше дома участника СВО. Почему чиновники тратят миллионы на предвыборную рекламу, а на ремонт непригодных домов – денег нет. Итак, на военном аэродроме Чкаловск под Калининградом строят защитное укрытие для авиации. На это обратило внимание немецкое авиационное издание «Flugreview», изучив спутниковые снимки. По его данным, на территории аэродрома появились 4 новых ангара с усиленной конструкцией. Предполагается, что они предназначены для защиты боевых самолетов от ударов беспилотников. Чкаловск, как известно, одна из крупнейших авиабаз в регионе. Ранее на аэродроме уже замечали истребители МиГ-31 «Кабан-1», способная нести гиперзвуковые ракеты «Кинжал». Жители микрорайона Чкаловск явно не в восторге от подобного соседства, о чем делятся своими опасениями в соцсетях. Да и военные эксперты называют аэродром Чкаловск одной из первоочередных целей противника в случае прямого конфликта со странами НАТО. Тем временем, именно исходя из соображений безопасности, жители Балткоса оказались в транспортной ловушке. Им запретили использовать катера для переправы на материк.
5: Жители Балтийской косы жалуются, что после запрета на использование частных катеров добираться на Большую Землю стало значительно сложнее. Теперь переправа возможна только на пароме. При этом паромы ходят с большими интервалами и часто переполнены. Из-за этого жители, особенно пожилые люди и семьи с детьми, не всегда успевают на прием к врачу или вынуждены часами ждать обратной переправы. Раньше проблему решали владельцы маломерных судов, многие из которых официально занимались перевозкой пассажиров. После введения ограничений эта возможность исчезла. Формально запрет касается только частников, но фактически он перекрыл единственную альтернативу паромной переправе.
4: Запрет на использование катеров власти объясняют мерами безопасности. Мол, ограничения начали действовать согласно режиму базовой готовности, введенного президентом Российской Федерации еще в 2022 году. Выходит, распоряжение президента в Калининградской области почему-то вспомнили только сейчас, спустя 4 года. Видимо, проблемы с безопасностью действительно появились. Кстати, недавно ограничения на использование катеров также ввели на морском канале в районе Балтийска, а сейчас обсуждается табу на использование маломерных судов на реке Неман. Так губернатор предложил запретить частные лодки в приграничных водоемах, в частности на Немане, а также полностью закрыть выход на Виштаницкое озеро. Эти ограничения должны коснуться маломерных судов, которые используются для личных целей, отдыха и даже рыбалки. Контролировать соблюдение новых правил будет пограничное управление ФСБ. Словом, все серьезно. Масло в огонь подлил и советник губернатора Калининградской области Андрей Козлов, заявивший о росте угроз в тылу России. Но помимо военных угроз, жителям региона приходится находиться и в опасных бытовых условиях, когда потолок и стены в квартире могут рухнуть на голову в любой момент. И если региональные власти этого стараются не замечать, то на мытарство жильцов дома с дырявой крышей обратил внимание председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.
6: Следком возбудил уголовное дело после жалоб жильцов дома 19 века постройки на улице Миклуха-Маклая в Калининграде. Поводом для проверки стали сообщения, опубликованные в социальных сетях. Люди рассказали, что крыша дома уже долгое время протекает, квартиры регулярно затапливает, а постоянная сырость привела к появлению плесени. Несмотря на неоднократное обращение в управляющую компанию, капитальный ремонт так и не был проведен. Среди тех, кто оказался в тяжелой ситуации, семья участника СВО, пенсионеры и ветераны боевых действий. По итогам проверки Следственное управление СК по Калининградской области возбудило дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Расследование находится на контроле Центрального аппарата Следственного комитета.
4: Будем надеяться, что хотя бы надзор правоохранителей поможет. И людям, доведенным до отчаяния жуткими условиями проживания, дырявую крышу все же отремонтируют быстро и качественно. А между тем, совсем недавно Алексей Беспрозванных уверял, что ремонт крыши, замена лифтов – это ключевые направления в работе фонда капремонта в этом году. Более того, губернатор в соцсетях отчитался о текущей работе и написал, что подключит «Единую Россию» к работе по капремонту домов. Разумеется, все это предвыборно. Выборная фишка, чего не скажешь для привлечения голосов избирателей. Но, как говорится, губернатора никто за язык не тянул.
6: На сегодня отремонтировали уже 63 крыши разной сложности в регионе. От их состояния зависит сохранность несущих конструкций всего здания. Всего в планах заменить 285 крыш. Попросил «Единую Россию» подключиться к работе по капремонту домов и включить волнующие жителей вопросы в народную программу.
4: Вот только однопартийцам Алексея Беспрозванных сейчас совсем не до капремонтов. Все заняты выполнением политических задач, поэтому десятки миллионов направляются не на ремонты аварийных домов избирателей, а на агитацию и рекламу партии власти.
6: «Единая Россия» начала кампанию в Калининграде с многомиллионным преимуществом. На старте выборов в законодательное собрание только «Единая Россия» уже успела потратить более 4 миллионов рублей на агитацию. Деньги пошли на изготовление и распространение печатных материалов. В избирательный фонд партии поступило 4,5 миллиона рублей, все средства перечислил Фонд поддержки регионального сотрудничества и развития Калининградской области. Разрыв с другими партиями заметен не впервые. На выборах в 2021 году «Единая «Единая Россия» израсходовала 36 миллионов рублей. Это почти вдвое больше, чем все остальные партии вместе взятые, которые суммарно потратили около 18 миллионов рублей. Аналогичная ситуация складывается и на федеральном уровне. По данным ЦИК, к началу кампании на счет «Единой России» поступила максимально возможная сумма – 700 миллионов рублей, из которых почти 49 миллионов уже потрачены на агитацию.
4: В общем, все без изменений. Миллионы уходят или на СВО, или на предвыборную гонку, а гражданам только дырка от бублика. Кстати, в завершении как раз о дыре. История о дорожном триллере, превратившемся уже в анекдот. Провал Дятловой в Калининграде снова внезапно ожил. Речь о засыпанной яме на улице генерала Галицкого. Стоит напомнить, что навехонький асфальт на капитально отремонтированной дороге, которую буквально две недели назад с помпой открывала сити-менеджер Елена Дятлова, на минувшей неделе неожиданно прогнулся под изменчивый мир, и туда провалился автомобиль. В тот же день в мэрии объяснили причину инцидента немецким колодцам, которые находятся глубже того уровня, где подрядчик проводил ремонтные работы. Примечательно, что до выхода строителей на объект никаких проблем с немецким колодцем в этом месте не наблюдалось. Сейчас же после дождя засыпанный провал вновь начал пожирать улицу и щебень, которым рабочие утрамбовали дыру. Правда, теперь провал уходит не под проезжую часть, а под тротуар, и, похоже, уже пешеходы в опасности. До сих пор остается загадкой, зачем было во время многомесячного ремонта Галицкого основание проезжей части лишать немецкой брусчатки, которая сдерживала образование провалов. Тем более, когда под дорогой проходит канализация времен Кёнигсберга. Словом, мы строили, строили и ничего не построили. Хочется верить, что погода восстановилась и дождичков больше не предвидится, а то замучаемся засыпать все провалы после каждого капремонта за 200 миллионов рублей налогоплательщиков. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
7: Всем привет! С вами «Балтийский лоцман». Остров Готланд в самом центре Балтийского моря Североатлантический альянс окончательно и официально превращает в свой ключевой непотопляемый авианосец. После завершения серии масштабных маневров «Аврора-26» и «Балтопс-2026» шведские власти совместно с командованием союзников начали развертывание там постоянного военного контингента. Давайте откроем карту и посмотрим на цифры без лишней пафосной риторики. Расстояние от северной оконечности острова Готланд до главной базы Балтийского флота в Балтийске ровно 300 километров. До входа в Финский залив и того меньше. На Готланде уже размещаются американские зенитно-ракетные комплексы, британская пехота и подразделения береговой обороны шведской армии. Что это означает на практике? Радиус действия радиолокационных станций, систем радиоэлектронной борьбы и ракетных комплексов, развернутых на Готланде, полностью перекрывает центральную акваторию Балтийского моря и все рекомендованные глубоководные пути. Любое судно, будь то боевой корабль, гражданский паром из Усть-Улуги или контейнеровоз, выходящий из портов Калининградской области и Санкт-Петербурга, оказывается под строгим прямым контролем. Зачем это делается именно сейчас? В штабах Альянса открыто заявляют: контроль над Готландом дает возможность заблокировать морские и воздушные коммуникации Калининградского эксклава за считанные минуты в случае малейшего обострения. Оказался ли Балтийский флот в тактическом мешке? Как шведский остров превратился в главный опорный пункт против наших портов? И что из этого выйдет на практике? Давайте разбираться в деталях. Чтобы понять масштаб происходящего, нужно отмотать историю буквально на пару лет назад. До вступления Швеции в НАТО остров Готланд считался демилитаризованной, практически мирной зоной. Там дислоцировались скромные силы местного ополчения, а шведские политики постоянно подчеркивали свой нейтралитет. Но как только нейтралитет был окончательно сдан в архив, Готланд мгновенно превратили в главный военно-стратегический узел региона. На недавних учениях «Аврора-26» НАТО отработало сценарий мгновенного высаживания союзных сил на Готланд под предлогом защиты от гипотетической российской угрозы. Американцы привезли свои мобильные комплексы ПВО, датские и британские подразделения закрепились на побережье, а шведский готландский полк отрабатывал круговую оборону ключевых аэродромов и портов. Но самое интересное – это военные учения «Балтопс-2026», где союзники уже открыто отрабатывали удержание свободных морских путей и блокирование вероятного противника. Шведские и американские эксперты в один голос повторяют: тот, кто контролирует Готланд, контролирует весь воздух и весь морской трафик в Балтийском море. Если поставить на Готланде современные дальнобойные противокорабельные комплексы, например, шведские РБС-15 или американские НСМ, то весь выход из Балтийского морского канала и Финского залива становится простреливаемым пространством. Кораблю не нужно даже выходить из базы. Его сигнатуру радары на Готланде увидят сразу после отдачи швартовов. Балтийское море, как мы неоднократно говорили, очень узкое и мелководное. Средняя глубина около 50 метров. На таком пятачке маневрирование больших корабельных группировок – задача крайне сложная. А теперь добавьте сюда географическую триангуляцию. С запада – Швеция с островом Готланд, с юга – Польша с ее постоянно наращиваемой береговой артиллерией и базами, с востока – Прибалтика. Калининградская область фактически оказалась в треугольнике, где каждая точка контролируется радиолокационными станциями и ракетными батареями НАТО. Смотрите, что получается. Паромная линия Усть-Луга-Балтийск, о которой мы постоянно говорим, проходит как раз вдоль острова Готланд. Если раньше гражданские паромы маршал Рокоссовский или генерал Черняховский шли по нейтральным водам без какого-либо внешнего давления, то теперь на всем протяжении маршрута они находятся под визуальным и радиолокационным контролем самолетов-разведчиков, базирующихся на Готланде. И это не просто абстрактное опасение. В штабах Альянса разрабатывается так называемая концепция блокирования доступа A2/AD. Смысл ее прост. Сделать так, чтобы любой выход российских кораблей из портов Балтийска или Кронштадта сопровождался колоссальным риском мгновенного поражения. На Готланде активно модернизируется инфраструктура военного аэродрома «Висбю». Длина взлетно-посадочной полосы и оборудование позволяют принимать там не только шведские истребители JAS-39 «Гриппен», но и американские истребители пятого поколения F-35, а также тяжелые транспортные самолеты S-17. Вы просто вдумайтесь. Истребитель, поднявшийся в воздух с аэродрома Висбю на Готланде, долетает до воздушного пространства Калининграда или Таллина всего за несколько минут. Время реакции нашей системы ПВО сокращается до критического минимума. Но и это еще не все. Помимо авиации и береговых ракет, Готланд становится базой для подводных беспилотников и разведывательных кораблей. Малые глубины вокруг острова идеальны для развертывания донных гидроакустических систем наблюдения. То есть любой выходящий из базы корвет или дизель-электрическая подводная лодка проекта «Варшавянка» фиксируется гидрофонами практически сразу при выходе на глубокую воду. Возникает вопрос, а что мешает НАТО в случае кризисной ситуации объявить вокруг Готланда зону ограничения судоходства под предлогом военных учений или экологической угрозы? Ничего. В общем, сейчас самый важный вопрос звучит так. Получится ли у НАТО превратить Балтику в свое внутреннее озеро? И чем ответит Москва на появление ракетного капкана прямо у себя под носом? С вами был Балтийский лоцман. Берегите себя, следите за новостями и до связи в следующих выпусках.
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента» цифра дня.
8: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
3: Радио «Лента», 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
9: Российские грузоперевозчики бьют тревогу. Китайские компании демпингом цен и несоблюдением российских законов подминают рынок под себя.
10: Пока все обсуждают маркетплейсы, на рынке грузоперевозок происходит настоящая драма. Китайские перевозчики агрессивно заходят на наш рынок и демпингуют цены практически в два раза. Наши транспортные компании такой конкуренции не выдерживают и вынуждены закрываться одна за другой. Давайте посмотрим на разницу в цифрах. В Китае новый тягач в районе 3,5 миллионов рублей. Точно такой же тягач в России будет стоить более 9 миллионов. Лизинг в Китае 3%, в России лизинг до 30%. В таких условиях конкуренция практически невозможна. Но проблема не только в цене. Многие китайские перевозчики ездят с перегрузом и игнорируют систему Платон. Камер их часто не распознают, а штрафы просто не доходят из-за отсутствия системы обмена данными. Более того, они уже начинают возить грузы внутри России, создают свою диспетчерскую, строят гостиницы для водителей и выстраивают свою логистическую сеть. Многие считают, что единственный способ спасти рынок – это перегрузка товара прямо на границах в российские фуры. Но власти проблемы будто не замечают. А вы как думаете, необходимо вводить какие-то жесткие меры? Или рынок расставит сам все по местам? Напишите в комментариях, что думаете по этому поводу.
11: Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
12: Что ждет Wildberries? После атаки и мощного пожара склад во Владимирской области остановил работу. Поставщикам предложили самим возить товар в магазины. Логистический центр маркетплейса Wildberries во Владимирской области беспилотники атаковали рано утром 3 августа. Речь идет о логистическом центре Wildberries Владимир-Варшинская, который находится возле деревни Хрястово во Владимирской области, отмечают очевидцы.
13: Вот он.
12: Помещение логистического центра загорелось. Сотрудников, как утверждают в Wildberries, эвакуировали. По предварительным данным, никто не пострадал. Губернатор Владимирской области Александр Авдеев подтвердил, что дроны атаковали склад в Собинском округе.
14: Есть разрушение и пожар. В результате атаки ранения получили 3 человека.
12: С середины июля беспилотники почти ежедневно наносят удары по складам и логистическим центрам крупнейшего в России маркетплейса Wildberries. Склад во Владимирской области стал 18-м логистическим центром компании, попавшим под удар. Украина объясняет атаки тем, что эти склады и логистические центры используются в поставках подсанкционных комплектующих для производства дронов и навигационного оборудования. В свою очередь основательница Wildberries Татьяна Ким заявила, что компания продает то же самое, что и любой другой маркетплейс в мире.
15: И обвиняют нас в том, что мы якобы продаем товары военного назначения. Но вы можете открыть любой мировой маркетплейс, Amazon или Alibaba, и посмотреть, есть ли у нас то, чего нет у них.
12: На фоне атак на склады Wildberries крупнейшие российские розничные сети обсуждают с поставщиками возможности доставлять товары в магазины и распределительные центры самостоятельно. Как пишет «Коммерсант», такие предложения поставщикам направили в том числе компании «Магнит» и «Х5». Последняя владелец сети «Перекресток», «Пятерочка» и «Чижик». Таким образом, ритейлеры хотят переложить доставку на поставщиков, поскольку опасаются за бесперебойность работы логистической инфраструктуры, отмечает издание.
16: Еще более жесткий вариант снижения собственных рисков поставщикам предложила торговая сеть «Красная и Белая». Сеть предложила заключить дополнительное соглашение, снимающее с него ответственность за уничтоженный товар в случае форс-мажорных обстоятельств, в том числе беспилотников.
12: Эксперты считают, что перекладывание доставки на поставщиков гарантированно приведет к росту издержек и увеличению отпускной цены товара. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
9: Глава Федерации независимых профсоюзов России Сергей Черногаев объяснил причину разрыва в зарплатах мужчин и женщин.
17: У нас все-таки разные направления используем мужчин и женщин. Там, где требуется рутинный труд,
13: это обработка данных, это бухгалтерские работники, это экономисты, это финансовые работники. То есть там, где нужна усидчивость, там применяется в основном женский труд. И, к сожалению, вот этот труд, он не так высоко оплачивается, нежели тот, который связан с опасными производствами, с вредными факторами, с тяжелыми условиями труда, то, где в основном задействованы мужчины. И то мы в последнее время видим о том, что сфера профессии или сфера экономики, где используется женский труд, он постепенно расширяется. И это объективный процесс, потому что это связано и с улучшением рабочих мест, качества рабочих мест. И мы видим, что возможности у женщин выбирать большее количество профессий, оно увеличится. Это положительный тренд. Самое главное, чтобы это никаким образом не сказывалось на их репродуктивном здоровье.
3: Криминальные новости.
17: Курсант военной академии уговорил прохожего облить дизельным топливом вход в бар в Петербурге. 22-летнего курсанта Михайловской артиллерийской академии выгнали из пивного бара на Пушкинской после конфликта с посетителями. Молодой человек обиделся, снял канистру с топливом состоявшего рядом микроавтобуса и остановил 34-летнего прохожего. Курсант представился ему силовиком и уговорил разлить топливо у входа в бар, а сам снимал это на видео. Топливо, однако, не сгорелось. Прохожего задержали с канистрой в руках, составили на него протокол о мелком хулиганстве. Курсанта тоже вскоре поймали и передали военной комендатуре. В Архангельской области ветерана СВО отправили за решетку за наркотики. В Северодвинске суд приговорил к 11 годам колонии строгого режима бывшего участника ЧВК «Вагнер» Александра Сопочкина. После возвращения со спецоперации он, по версии следствия, устроился закладчиком в интернет-магазин наркотиков и со временем начал работать с крупными партиями. Следствие установило, сначала мужчина продавал небольшие дозы, затем фасовал дома оптовые партии наркотиков. Осенью прошлого года его задержали, изъяв почти 265 граммов мефедрона. Суд учел как смягчающие обстоятельства участие Сопочкина в войне, ранение, медаль за отвагу, инвалидность, заболевание и наличие малолетнего ребенка. При этом до отправки на СВО мужчина уже дважды был судим за преступления, связанные с наркотиками. Отбыть прежний срок он не успел, поскольку заключил контракт с ЧВК «Вагнер». В Подмосковье экс-чиновники организовали целую фабрику жалоб на соседние муниципалитеты ради повышения собственного рейтинга. Ущерб превысил 4 миллиона рублей. Об операции «Чужая яма» рассказал базе бывший замначальника управления по физкультуре и спорту администрации Красногорска Валентин Олехнович. По его словам, людей нанимали ездить по муниципалитетам Подмосковья, фотографировать ямы и нарушения благоустройства, после чего на основе снимков массово создавались обращения через порталы обратной связи. По версии бывшего чиновника, позднее при подведомственном учреждении даже было создано отдельное подразделение – управление аналитики, а работа распространялась на Химки, Одинцово и еще более чем 15 муниципалитетов Московской области. Объем фотографий мог достигать 2000 в день. Как утверждает Олехнович, часть исполнителей работала неофициально, а деньги им выплачивали через 3 фиктивно трудоустроенных сотрудников. За одну фотографию платили около 300 рублей. Это делалось для ухудшения показателей других муниципалитетов и повышения позиции Красногорска в региональном рейтинге. И, судя по всему, нужный результат был достигнут. В 2025 году Красногорск вошел в число лидеров среди муниципалитетов Московской области. Когда о схеме стало известно, силовики возбудили уголовное дело. Фигурантам предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
3: Радио Лента. Прямая речь.
9: Телеведущий Владимир Соловьев предложил считать зарплаты иностранных футболистов, которые играют в чемпионате России, в ракетах и военной технике, которую можно было бы приобрести за те же деньги.
18: И когда вижу, как бегают по полю иностранные футболисты, понимаешь, что вот, а можно я буду считать не в долларах, не в евро, и не в десятках миллионов рублей их зарплату. А вот бегает по полю, сколько, так смотришь, и думаешь, а сколько ты получаешь? Это 10 зенитно-управляемых ракет в месяц побежало, а у него отобрал мяч еще 20 зенитно-управляемых ракет в месяц. И они могли спасти... И вот если взять и представить себе, да, что вот на поле бегают с одной стороны в месяц, вот в этом матче участвуют, и они получили за этот матч, пересчете на матч. Вот столько недокупленных и неполученных нашей оборонкой зенитно-управляемых ракет, беспилотников, станции РЭП, систем связи, незапущенных спутников проекта «Рассвет». Притом это не только про футбол. То же самое в баскетболе, где угодно. Просто где угодно. Я не про наших игроков говорю. Не про наших. А вот тех, которых мы доблестным образом скупаем в эти крепостные театры под названием «спортивные клубы». Ну, просто посчитать вот, и сказать. Сегодняшний матч принимает участие недопоставленные на защиту нашей Родины. А потом посчитать ущерб, который принесен владельцам этих клубов в результате украинской агрессии. Укронацистской. Посчитать ущерб и сравнить, а чтобы этого ущерба не было, какое количество сил и средств должно было быть направлено на пассивные и активные формы борьбы с беспилотной и ракетной угрозой?
19: Главные новости дня.
4: Тайный план Москвы. Правительство готовится к большому блэкауту в столице. Энергокольцо Москвы под защитой? Пока в эфире госканалов сообщают о мощных системах ПВО вокруг столицы, правительство, похоже, готовится к темной и холодной зиме. С 15 августа премьер-министр Михаил Мишустин официально запретил майнинг криптовалют в Москве и Московской области. Официально для оптимизации нагрузок. Но реальная причина может быть в другом. В Минэнерго прекрасно понимают, что удары по энергетическому кольцу столицы могут намертво выключить город, а восстанавливать подстанции в условиях санкций будет нечем. Главная уязвимость Москвы – это сложнейшие элегазовые распределительные устройства на подстанциях вокруг города, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
20: Это не просто трансформаторы, которые можно сварить на заводе. Это штучное, уникальное импортное оборудование высокого напряжения. Даже Китай не смог освоить производство таких надежных систем, а Запад их больше не продаст. Если Украина выбьет ключевые узлы, то замену им найти будет невозможно. Кремль понимает, что осенне-зимние удары развалят единую энергосистему на отдельные острова и пытается хоть как-то снизить нагрузку, запрещая майнинг. Но это как тушить пожар пипеткой.
4: Проблема не ограничится темнотой в квартирах москвичей. При разбалансировке сети автоматика начнет аварийно отключать энергоблоки АЭС. Встанут поезда и логистические центры, объясняет военный аналитик Андрей Вершинин.
21: Правительство отлично знает, куда будет бить противник. Точно так же, как за неделю до ударов по складам Wildberries под Владимиром бизнес начал получать странные инструкции, так и сейчас запрет майнинга – это признак паники. Но предупреждать жителей столицы или бизнес никто не будет. Защитить кольцо подстанций сейчас армия не в состоянии, импортных запчастей нет. Когда начнется развал сети, встанет подвоз техники и боеприпасов на фронт. А Москва погрузится в хаос, к которому чиновники окажутся не готовы.
4: Решение правительства о запрете майнинга в столичной агломерации вступает в силу через 2 недели. Чиновники пытаются выиграть время и сэкономить мегаватты. Однако Крым это не спасло. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
19: На радио «Лента» потеря дня.
22: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
19: Радио «Лента» 1557 АМ. У вас, как и у многих, накипело.
3: На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость.
19: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
0: Политолог Вадим Трухачев считает, что нужно не просто остановить боевые действия, но искать путь примирения с Киевом.
1: Нужно не просто заканчивать войну, нужно искать способы примирения. Вот основной тезис, который я пытаюсь донести до этих, не до этих товарищей, а вообще в медийном пространстве. И он не бьется с тем, что эти люди, на мой взгляд, хотят продолжать боевые действия, судя по всему, но потому что нормальному человеку объявлять санкции в отношении журналиста, который выступает за то, чтобы в его стране наступил мир, вот как-то у меня это в голове не бьется. Насколько я знаю, сейчас в американском руководстве все идет к тому, чтобы ввести те самые адские санкции. Помнишь, был такой термин? Так вот, вот эти самые адские санкции, якобы в память о нем сейчас там уже прошли первый там, или второй этап согласования, и вот-вот они будут приняты. Там 100% пошлины в отношении государств, имею в виду Россия и Иран, которые будут закупать у России, у Ирана углеводороды. Там речь идет о передаче технологий, прочее, прочее. То есть действительно очень серьезные такие санкции, которые могут больно наоткнуться по и без того печали себя чувствующей российской экономики, ну и, соответственно, по гражданам Российской Федерации тоже. Поэтому я думаю, что дух анкориджа, он не то чтобы выветрился, он уже давно выветрился, и сейчас у нас, я не знаю, на походе какой, наверное, не дух анкориджа уже сейчас, а душо анкориджа летает в воздухе, потому что анкоридж основательно под винил, или, соответственно, образно выражаясь, и, соответственно, вот этот разлагающийся запах разлагающихся договоренностей, он ощущается.
0: Депутат Михаил Делягин об обвинениях Павла Дурова и попытке бороться с Телеграмом.
2: Понимаете, что сказал Песков на самом деле? Мы к Телеграму обращаемся, а он на нас даже не реагирует. И, возможно, кто-то решил, что таким образом можно обратить внимание Телеграма на ситуацию и заставить реагировать. Это люди, которые просто не живут до сих пор в 2018 году и не понимают разницы между ситуацией 2018 года и 2026. За эти 8 лет Телеграм развился темпами не 3,5%, которые считаются неприемлемо высокими для российской экономики, а вполне себе нормальными человеческими темпами. Если в 2018 году российский рынок был критически значим для Телеграма, то сейчас это не так. Он для людей, которые воюют, критически значим, а для Дурова он значим не критически. Товарищ Дуров почему переехал из России в Эмираты? Не помните? У него там возник спор хозяйствующих субъектов. Как говорят специалисты в области IT, не знаю, правда это или неправда, но российский олигархат просто отнял у него ВКонтакте. Нынешнее состояние ВКонтакте мы знаем, и многие до сих пор пользуются. И попытки там сделать что-то осмысленное ВКонтакте, они невозможны просто в силу какой-то постоянной смены правил, абсурдной усложненности этих правил и так далее. То есть, грубо говоря, ВКонтакте, потенциал развития контакта был угроблен господами олигархами. А как вы думаете, товарищу Дурову это сильно понравилось? Он был вынужден, если он действительно был вынужден бежать из страны под страхом тюрьмы. Он теплые чувства испытывает к российской бюрократии. Дальше он создал Телеграм. И его опять попытались заблокировать. Заблокировать не смогли, и сейчас блокируют по второму разу. Как вы думаете, он будет идти навстречу людям, которые, судя по всему, его просто, ну, по крайней мере, по одной из версий, его изгнали из страны?
5: Радиолента. Прямая речь.
6: Бывший боец ЧВК «Вагнер» Марат Габидуллин рассказал о событиях в Луганске в 2015 году.
7: Меня зовут Марат Габидуллин. Я бывший наемник из состава так называемой ЧВК «Вагнер». Это был июль-август 2015 года. Боевые действия уже прекратились, активные, да. Ну, там уже были заключены минские договоренности. Но, тем не менее, уже полностью оформившуюся, сформированную бригаду «Вагнера» на тот момент под единым командованием Уткина перебросили в Луганск, и я участвовал в этой миссии. Вот, мы прибыли туда, и я уже получил возможность непосредственно на месте ознакомиться с ситуацией и познать, что из себя представляет вот эта вот Луганская Народная Республика. Что я видел там? Во-первых, когда мы находились на линии соприкосновения некоторое время там, вели наблюдение за той страной, на наблюдательном пункте, я, например, видел, что территория, занятая украинскими вооруженными силами, та сторона, она постоянно подвергалась артиллерийскому обстрелу, абсолютно не спровоцированному. Там постоянно что-то горело и взрывалось. А вот на нашей стороне как-то все было спокойно, не прилетали снаряды. То есть, ну, я не видел какого-то воздействия с украинской стороны.
5: Радиолента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
23: И это Москва. Что известно о подрыве ресторана в столице и был ли там на празднике главком ВКС Александр Чайко? В 2 километрах от Кремля в элитном ресторане «Балтироссия» 1 августа отмечал свое 55-летие главком воздушных космических сил генерал Александр Чайко. Около 20:00 к летней веранде подъехала машина с мигалкой. В этот момент ко входу подошла девушка-курьер с подарочной коробкой. Охранник ФСО попытался ее остановить для проверки. И в этот момент прогремел взрыв. О том, что произошло дальше, рассказывает криминальный обозреватель Дмитрий Соколов.
24: Бомба была мощностью около 1 килограмма в тротиловом эквиваленте, начиненная металлическими шариками. Удар пришелся по тем, кто встречал гостей на улице. Охранник и сама девушка-курьер погибли на месте. Сам генерал был в зале и уцелел, но на веранде тяжело ранило его 25-летнюю дочь Марию, а ее муж, бывший хоккеист клубной системы «Спартака», скончался в больнице от полученных травм. Всего 5 погибших и больше 20 раненых. Это самый громкий удар по военной верхушке прямо в центре столицы.
23: В Z-сообществе эта трагедия вызвала не сочувствие семье генерала, а глухую ярость. Военкор и блогер Максим Громов написал, что солдат возмутило само место и размах генеральского праздника.
25: На 5-м году войны, пока фронт собирает деньги на носки, аптечки и дроны, генерал-полковник снимает элитный ресторан, где один суп стоит 6 000 рублей. Z-паблики буквально разорвало от злости. Люди пишут: война идет, а они на майбахах по кабакам фестивалят. На фронте, да, грязь и окопы, а у высших офицеров высокий буржуазный стиль и суп с омарами. Скандал в том, что генералы живут в абсолютно параллельной реальности.
23: В изданиях вроде «Первого русского» вышли материалы с заголовками «Адская доставка» и сухими выводами вроде, цитирую, «Это приговор всем нам». Политолог Илья Дорофеев считает, что взрыв в ресторане «Балтироссия» окончательно погубил миф о неприкосновенности генералитета.
20: Генерал Чайко, прославившийся жестокостью в Сирии и под Киевом, думал, что за заборами в центре Москвы он недосягаем. Но килограмм тротила показал – безопасных мест для них больше нет. Ни мигалки, ни охрана ФСО не гарантируют жизнь, когда война приходит прямо к праздничному столу. И главная проблема Кремля сейчас даже не в уязвимости генералов, а в том, что рядовые россияне и солдаты в окопах искренне не понимают, почему они должны умирать, пока их начальство гуляет в ресторанах.
23: По состоянию на 3 августа 6 пострадавших при взрыве на Кудринской площади остаются в реанимации, а в Москве проходят масштабные проверки курьерских служб. Похоже, безопасных мест даже в Москве попросту не осталось. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
8: Говорят военкоры.
10: Белый флаг не спасет. Военкор Никита Третьяков о цене прекращения спецоперации.
11: Прекращать специальную военную операцию прямо сейчас означает сдаться. Согласитесь, немножко странно начинать морское сражение на гражданском корабле, на палубу которого установлено несколько маленьких пушечек. Можно долго рассуждать о том, зачем это делать и надо ли вообще. Но мы уже ввязались именно в это сражение. И обнаружили, что наш корабль не так хорошо подготовлен, как нам казалось. Или как нам говорили. Выбора ровно два. Либо поднимаем белый флаг и надеемся, что нас пощадят, либо прямо в ходе сражения думаем, как мы можем этот корабль перестроить. И не только думаем, но и перестраиваем. Большая иллюзия считать, что у нашей страны сейчас есть возможность замириться и при этом сохранить какие-то наши условия. Прекращать прямо сейчас – это означает сдаться. Эта война с нами надолго, а может и навсегда.
10: Генерал Ким, военкор «Котенок» о частной армии «Wildberries».
14: Татьяна Ким заявила, «Wildberries успешно отражает большую часть атак на свои склады. Они оборудованы всеми доступными средствами защиты, которые каждый день модернизируются. То есть, как я и предлагал,

0: Радио «Лента». 15.57 АМ. Главные новости дня.
1: Дроны над всей Россией. ВСУ ударили по разрабатывающему беспилотнике университету в Белгороде, базе дронов в Брянске и складу «Вайлдберрис» под Владимиром. В ночь на 3 августа под удар попали сразу три ключевые точки. База хранения и запуска дронов в Брянской области, университетский корпус в Белгороде и крупнейший логистический хаб под Владимиром.
2: Там все горит. Прям все. Вон, видишь, даже лестничный пролет видно. Это, ну, там, где беспилотные аппараты делают и учат, как ими управлять. Ему просто весь взорвали.
1: В Белгороде БПЛА атаковали технологический университет имени Шухова. В результате несколько ударов полностью сожгли один из корпусов. По данным местных журналистов, там разрабатывали и тестировали автоматику для управления российских дронов на отечественных процессорах. Об этом говорит и военный эксперт Андрей Вершинин.
3: Власти пытались представить Белгородский техуниверситет как мирное учебное заведение, где школьников учат собирать квадрокоптеры. Но в реальности это был важный элемент военного кластера. Там вели работы над системами управления БПЛА. Украина бьет по цепочке производства. Лучше уничтожить лабораторию и готовые чертежи на земле, чем потом сбивать сотни российских дронов над фронтом. Это точечный и очень болезненный удар по военным разработкам.
1: Параллельно в Брянской области ВСУ разгромили базу хранения и запуска российских беспилотников, об этом заявил Зеленский. А во Владимирской области дрон прилетел по гигантскому складу «Вайлдберрис» возле деревни Хрястово. Пожар охватил комплекс площадью почти 60 тысяч квадратных метров, откуда товары поставлялись в Москву и весь северо-запад России. Экономический обозреватель Татьяна Реброва считает, что удар по маркетплейсу – это прямая атака на логистику столицы.
4: Удар под Владимиром – это демонстрация того, как легко парализовать снабжение центральной России. Склад «Варшинская» – это ключевая артерия для «Wildberries», снабжавшая Москву. Уничтожение такого хаба – это не просто сгоревшие коробки, это колоссальные убытки для бизнеса и сигнал рынку. Вся критическая инфраструктура в радиусе тысячи километров от границы находится под прицелом. Экономика войны теперь бьет по элементарному комфорту обычных граждан.
1: На утро 3 августа в Белгороде и под Владимиром продолжается разбор завалов и тушение пожаров. Российские власти традиционно молчат о потерях на военном объекте в Брянске и в Белгородском НИИ. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
5: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о тревожности россиян, которая поднялась до максимума с осени 2022 года. Разберемся, почему рост цен, перебои с бензином и ожидание новых расходов превращают обычное планирование семейного бюджета в ежедневную задачу со множеством неизвестных. И попробуем понять, как жизнь в режиме постоянной готовности менять маршруты, покупки и планы постепенно становится новой бытовой нормой.
6: Слушай, ну, если сразу посмотреть на цифры за конец июля, картина вырисовывается довольно говорящая.
5: Угу.
6: Анализ показывает, что 57% людей оценивают настроение своего окружения именно как тревожное.
5: Угу.
6: И, ну, только 37% считают его спокойным.
5: Вот тут сразу напрашивается вопрос к самой методике. Зачем вообще измерять настроение какого-то окружения?
6: В каком смысле?
5: Ну, почему просто не спросить человека в лоб, мол, вам страшно, переживаете за завтрашний день? Звучит, как, знаешь, какая-то социологическая хитрость.
6: А это не хитрость, это такой классический инструмент. Понимаешь, признаться в собственной уязвимости, особенно когда вокруг постоянный стресс, это, ну, очень тяжело психологически.
5: Ну да, никто же не хочет казаться слабым.
6: Вот именно. Прямой вопрос просто заставляет держать

0: лицо. Гораздо проще и безопаснее сказать, типа, ну, я-то держусь, а вот коллеги в офисе паникуют.
1: Или соседи с ума сходят из-за ценников.
0: Да-да, это банально снимает неловкость.
1: То есть такая проекция своих страхов на других.
0: Абсолютно. И этот показатель работает как отличный барометр. Причем тревога растет ступенчато всю весну и лето 26-го года.
1: Это уже не реакция на одну новость.
0: Да, это новый базовый фон. Спокойный день теперь это, ну, просто пауза между решением новых проблем.
1: Если перейти от абстрактного фона к самым осязаемым триггерам на улицах, то самый яркий сейчас это заправки. Топливо прямо выступает главным катализатором.
0: Бензин.
1: Именно. Летний скачок цен оказался, ну, беспрецедентно резким. АИ-92 за один месяц подорожал на 7,3%.
0: Ого.
1: АИ-95 прибавил 6,7%. В годовом выражении рост вообще подбирается к 20%.
0: Цифры на табло обновляются постоянно, это да. И к этому же добавляются физические ограничения.
1: Лимиты в регионах.
0: Да, фиксируют введение лимитов от 20 до 40 литров в одни руки. Запрещают наливать бензин в пластиковые канистры.
1: Дошло даже до запрета на экспорт до января 27 года.
0: И даже импорт от 30 тысяч тонн из Марокко. Но, слушай, если включить скепсис, говорят про лимиты 40 литров в одни руки.
1: Ну?
0: Но если взять стандартную малолитражку на дорогах, 40 литров – это фактически полный бак.
1: Справедливо.
0: Заправил машину и катается спокойно целую неделю от дома до работы. В чем трагедия-то? Зачем на пустом месте разводить панику? Машины же не встали массово с пустыми баками.
1: С точки зрения чистой математики, ну да, хватает. Но тут в игру вступает поведенческая экономика и эффект самосбывающегося дефицита. В спокойное время водитель как ездит?
0: Ну, пока на панели лампочка не загорится.
1: Вот, загорелась, заехал, заправился. А сейчас информационное поле такое, что бак, заполненный наполовину, воспринимается как критически пустой.
0: Психика работает иначе.
1: Точно. Водитель видит стрелку на середине и думает, а вдруг завтра бензина вообще не будет, надо ехать прямо сейчас.
0: И едет на заправку.
1: Он заезжает, а там уже стоит пара таких же, ну, перестраховщиков. Следующий водитель проезжает мимо, видит эту микроочередь и делает вывод: ага, топливо заканчивается.
0: Нужно срочно встать за ними.
1: И они просто выгребают все запасы. За считанные часы выгребают то, что рассчитано на несколько дней спокойной работы заправки.
0: Бензовозы физически не успевают пополнять емкости.
1: Паника создает пустую колонку. А пустая колонка оправдывает панику в глазах следующего клиента. Это абсолютно замкнутый круг.
0: И сильнее всего это бьет по тем, для кого машины – средство заработка. Курьеры, таксисты.
1: Мелкий бизнес.
0: Да. Для них бензин – первый расход до получения прибыли. Если тарифы в приложении агрегатора не меняются, а бензин дорожает, таксист банально теряет доход в реальном времени.
1: Ему еще приходится наматывать пустые километры по городу, чтобы найти станцию, где топливо дешевле. Или где нет очереди.
0: Сжигает тот самый бензин, который он пытается сэкономить.
1: Точно. И это напрямую перетекает в следующую проблему. Топливо же, ну, не остается только в баке.
0: Оно проливается на всю экономику, как эффект домино.
1: Логистика бьет по коротким цепочкам. Хлеб, молоко. Маленький магазин у дома не может закупить скоропортящиеся продукты на полгода вперед.
0: Он зависит от ежедневного подвоза.
1: И поэтому цифры показывают, что медианное ожидание роста цен населением подскочило до 14,7%. А на горизонте 5 лет вообще 11,2%.
0: Ничего себе.
1: Но самое интересное – это наблюдаемая инфляция. То есть то, как люди субъективно оценивают рост цен. Она достигла 15,1%.
0: Погоди, вот тут стоит уточнить этот парадокс. Официальная статистика показывает одну инфляцию, ну, более сдержанную. А люди видят эти самые 15,1%. Неужели это не просто оптическая иллюзия?
1: В каком смысле иллюзия?
0: Ну, психика склонна фиксировать негатив. Запоминается то, что подорожало в два раза, а то, что осталось в прежней цене, просто игнорируется. Может, все просто сгущают краски?
1: Дело не в сгущении красок, а в структуре потребления. Ну, в понятии разных корзин. Официальный индекс – это огромный усредненный котел. Туда входят миллионы товаров.
0: Включая мебель или бытовую технику, которую покупают раз в 10 лет.
1: Да, а личная корзина другая. У пенсионера лекарства и базовые продукты.
0: У автомобилиста дорожающий бензин.
1: Именно. И если резкий рост цен бьет именно по обязательным позициям, то личная ощущаемая инфляция просто взлетает до небес. Человеку абсолютно не важно, что подешевели смартфоны прошлого поколения.
0: Если мясо и молоко в его чеке стали стоить на треть больше.
1: К тому же производители хитрят. Уменьшают вес упаковок, ну, шрингфляция. Пакет молока усыхает до 850 миллилитров.
0: Отменяют привычные желтые ценники со скидками.
1: И это формирует два полярных типа поведения. Первое – это, видимо, потратить все прямо сейчас.
0: Паническое потребление.
1: Да. Купить второй телевизор. Обновить телефон, пока деньги не обесценились. А вторая стратегия – тотальная заморозка. Маниакальная экономия каждой копейки.
0: Отказ от любых удовольствий, потому что никто не понимает, какая финансовая подушка потребуется через месяц.
1: И тут анализ подводит к очень интересному парадоксу рынка труда.
0: Так.
1: На макроуровне картина выглядит оптимистично. Исторически низкая безработица, работодатели воют от дефицита кадров.
0: Борьба за курьеров, инженеров, строителей просто невероятная.
1: Ну так логичный же выход. Если не хватает денег, инфляция съедает доход, открой сайт с вакансиями и перейди в компанию, где платят больше. Рынок на стороне работника.
0: А почему люди так не делают в массовом порядке?
1: А здесь работает эффект карьерной заморозки. Люди банально боятся менять работу в период неопределенности. Переход – это всегда испытательный срок.
0: Риск невыплат или задержек в первые месяцы.
1: А этот период уязвимости накладывается на высокие обязательные расходы. Цифры показывают, что средняя долговая нагрузка 9,1%.
0: И это только в среднем?
1: У многих кредиты съедают половину бюджета. Плюс рыночная ипотека где-то под 18%. А индексация у бюджетников за ценами явно не поспевает.
0: Вот поэтому страх остаться без гарантированных денег заставляет мертвой хваткой держаться за старое проверенное место. Пусть платят меньше, зато стабильно.
1: Точно. И в семейном бюджете тихо исчезает свободная строка. Деньги, которые раньше можно было потратить без долгих обсуждений.
0: И когда доходит до экономии, урезают вовсе не предметы роскоши. Яхт и так не было.
1: Экономия бьет по инфраструктуре самой семьи. На паузу ставятся важные проекты. Откладываются лечение зубов.
0: Ремонт крыши на даче.
1: Откладывается обслуживание автомобиля. Люди ездят на изношенных колодках до последнего. Это накопление отложенных проблем, которые потом обойдутся в три раза дороже.
0: И эта тревожность питается не только тем, что уже сломалось или подорожало. Она подпитывается тем, что обязательно подорожает завтра.
1: Тревога будущих счетов. Октябрьская индексация ЖКХ – отличный пример.
0: В среднем тарифы вырастут от 8 до 22% по стране.
1: В Москве закладывается 15%, в Петербурге – 14,6%. Физически квитанции еще нет. Человек не перевел эти деньги управляющей компании.
0: Но в голове эти деньги уже вычеркнуты из бюджета. Психологически они уже потрачены.
1: Абсолютно. И к этой чисто финансовой истории прикручивается инфраструктурная тревога. Предупреждение о беспилотниках, закрытие воздушного пространства, внезапное отключение мобильного интернета.
0: Инфраструктурные сбои стали фактором личной финансовой безопасности. Но вот тут я опять сомневаюсь. Как закрытый аэропорт или пропавший интернет связаны с бюджетом обычного человека, который никуда не летит, просто идет на работу?
1: Бытовая цепочка очень жесткая. В условиях цифровой экономики нет интернета, зависают рабочие процессы. Курьер не видит заказ.
0: Его рабочий день окончен.
1: Таксист не может включить навигатор, чтобы довести клиента или найти ту самую дешевую заправку. Едет вслепую, теряет заказы.
0: Терминал в магазине не может связаться с банком.
1: А наличных сейчас почти ни у кого с собой нет. Получается, что доход огромного количества людей падает прямо в момент скачка расходов.
0: И самое драматичное, этот потерянный из-за сбоя заработок никто никогда не компенсирует на следующий день. Эти деньги безвозвратно сгорают.
1: А упущенная выгода превращается в прямые убытки. Причем единая статистика не показывает главного. В разных регионах эта тревожность стоит по-разному.
0: Длинная логистика выступает мультипликатором. Для севера и Дальнего Востока дорожающий бензин закладывается в каждый лишний километр пути.
1: И приграничные территории тоже существуют в своей реальности.
0: И в этих условиях экономия превращается буквально во вторую работу. Постоянный мониторинг чатов, акций, выискивание АЗС, где топливо дешевле.
1: Погоди. А почему нельзя просто включить математику и оптимизировать это? Понятно же, что в розницу всегда дороже. Почему не закупиться один раз на оптовой базе?
0: Оптом дешевле, да?
1: Взять проездной на год вперед. Оптовую упаковку стирального порошка. Это дает существенную выгоду. Зачем каждый день тратить время на выискивание копеечных акций?
0: А это классическая иллюстрация ловушки, известной как «цена бедности». Звучит парадоксально, но быть бедным очень дорого. Чтобы сэкономить, совершив оптовую закупку, нужны свободные деньги прямо здесь и сейчас.
1: Нужно выложить крупную сумму единоразово.
0: А этой свободной суммы просто не существует. Она расписана на кредиты и коммуналку.
1: Понятно.
0: Если свободных денег нет, человек вынужден покупать по чуть-чуть каждый день. Переплачивает за мелкую фасовку, ломается стиральная машина, нет денег на новую, человек стирает в платной прачечной.
1: И расплачивается самым ценным ресурсом – собственным временем.
0: Именно. Экономия становится второй сменой. Вместо отдыха человек тратит вечер на обход 5 супермаркетов ради выгоды в 200 рублей. Он сжигает свое время, чтобы просто остаться на месте. Никакого развития.
1: И вот анализ всей этой ситуации подводит к очень глубокому выводу. Если сложить все факторы – колоссальное напряжение, ежедневное ожидание ценников, страх за рабочее место. По всем законам этот котел должен закипеть.
0: Должна происходить дестабилизация.
1: Да, но парадокс в том, что этот режим постоянной изматывающей фоновой тревожности делает систему внешне железобетонно стабильной.
0: Общество не выступает с резкими требованиями, не ищет радикальных перемен вовсе не потому, что всех все устраивает. Причина в тотальном истощении ресурса.
1: На любые изменения просто не осталось ни моральных, ни финансовых сил. Вся энергия до последней капли уходит на микроадаптацию.
0: Каждое утро человек решает уравнение на выживание. Как найти заправку, как оплатить свет, что делать, если отключат интернет. Люди потрясающе быстро адаптируются, привыкают ко всему, но не успокаиваются ни на секунду.
1: Горизонт планирования зажался до невидимых размеров. По сути, весь горизонт схлопнулся до одного единственного слова «если».
0: Если на заправке будет бензин, если не перекроют дороги, если терминал пропустит оплату. Вся жизнь выстраивается вокруг постоянной готовности к отмене первоначального сценария.
1: В общем, тревожность складывается не из одного события, а из множества повседневных неопределенностей. Цена бензина отражается на стоимости поездок и товаров, инфляционные ожидания заставляют пересчитывать бюджет, а будущие платежи мешают строить планы дальше следующего месяца. Люди продолжают работать, покупать продукты, платить по кредитам и заботиться о близких, но каждое решение теперь требует большего запаса денег, времени и терпения. Жизнь в режиме ожидания заканчивается лишь тогда, когда резервный план снова становится исключением, а не обязательным условием обычного дня. Это был «Разбор дня». Спасибо, что были с нами.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Тайный план Москвы. Правительство готовится к большому блэкауту в столице. Энергокольцо Москвы под защитой? Пока в эфире госканалов сообщают о мощных системах ПВО вокруг столицы, правительство, похоже, готовится к темной и холодной зиме. С 15 августа премьер-министр Михаил Мишустин официально запретил майнинг криптовалют в Москве и Московской области. Официально для оптимизации нагрузок. Но реальная причина может быть в другом. В Минэнерго прекрасно понимают, что удары по энергетическому кольцу столицы могут намертво выключить город, а восстанавливать подстанции в условиях санкций будет нечем. Главная уязвимость Москвы – это сложнейшие элегазовые распределительные устройства на подстанциях вокруг города, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
4: Это не просто трансформаторы, которые можно сварить на заводе. Это штучное, уникальное импортное оборудование высокого напряжения. Даже Китай не смог освоить производство таких надежных систем, а Запад их больше не продаст. Если Украина выбьет ключевые узлы, то замену им найти будет невозможно. Кремль понимает, что осенне-зимние удары развалят единую энергосистему на отдельные острова и пытается хоть как-то снизить нагрузку, запрещая майнинг. Но это как тушить пожар пипеткой.
3: Проблема не ограничится темнотой в квартирах москвичей. При разбалансировке сети автоматика начнет аварийно отключать энергоблоки АЭС, встанут поезда и логистические центры, объясняет военный аналитик Андрей Вершинин.
5: Правительство отлично знает, куда будет бить противник. Точно так же, как за неделю до ударов по складам Wildberries под Владимиром бизнес начал получать странные инструкции, так и сейчас запрет майнинга – это признак паники. Но предупреждать жителей столицы или бизнес никто не будет. Защитить кольцо подстанций сейчас армия не в состоянии, импортных запчастей нет. Когда начнется развал сети, встанет подвоз техники и боеприпасов на фронт. А Москва погрузится в хаос, к которому чиновники окажутся не готовы.
3: Решение правительства о запрете майнинга в столичной агломерации вступает в силу через 2 недели. Чиновники пытаются выиграть время и сэкономить мегаватты. Однако Крым это не спасло. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
6: Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев предложил перейти к активной обороне в ответ на санкции западных стран против российских компаний.
7: Я уверен, что подобные попытки обречены на провал, но для того, чтобы правильным образом противостоять этому курсу, нужно предпринимать меры разные, юридического характера и экономического. Этим занимаются коллеги из правительства. Вот. Но с учетом того, что ряд задач носит комплексный характер, я, соответственно, тоже сегодня хотел бы на эту тему поговорить. Значит, ну и особо подчеркну, речь должна идти именно об активной обороне. Не просто о том, что мы сидим в окопе и, так сказать, отстреливаемся, а об активной обороне. Здесь нужно подумать вообще о том, какие инструменты в дальнейшем использовать. Мы обращаемся и в судебные структуры, и, естественно, принимаем внутренние решения, включая решения, которые приняты президентом Российской Федерации, правительство. Акты такие выпускает. Но, может быть, такого рода работу нужно систематизировать, что позволит нам лучше защищать наши интересы, а с другой стороны, расширить влияние Российской Федерации в различных регионах мира.
2: Главные новости дня.
8: Что ждет Wildberries? После атаки и мощного пожара склад во Владимирской области остановил работу. Поставщикам предложили самим возить товар в магазины. Логистический центр маркетплейса Wildberries во Владимирской области беспилотники атаковали рано утром 3 августа. Речь идет о логистическом центре Wildberries Владимир-Варшинская, который находится возле деревни Хрястово во Владимирской области, отмечают очевидцы.
9: Склад.
10: Телефоны уберите.
8: Помещение логистического центра загорелось. Сотрудников, как утверждают в Wildberries, эвакуировали. По предварительным данным, никто не пострадал. Губернатор Владимирской области Александр Авдеев подтвердил, что дроны атаковали склад в Собинском округе.
11: Есть разрушение и пожар. В результате атаки ранения получили 3 человека.
8: С середины июля беспилотники почти ежедневно наносят удары по складам и логистическим центрам крупнейшего в России маркетплейса Wildberries. Склад во Владимирской области стал 18-м логистическим центром компании, попавшим под удар. Украина объясняет атаки тем, что эти склады и логистические центры используются в поставках подсанкционных комплектующих для производства дронов и навигационного оборудования. В свою очередь, основательница Wildberries Татьяна Ким заявила, что компания продает то же самое, что и любой другой маркетплейс в мире.
12: И обвиняют нас в том, что мы якобы продаем товары военного назначения. Но вы можете открыть любой мировой маркетплейс, Amazon или Alibaba, и посмотреть, есть ли у нас то, чего нет у них.
8: На фоне атак на склады Wildberries крупнейшие российские розничные сети обсуждают с поставщиками возможности доставлять товары в магазины и распределительные центры самостоятельно. Как пишет «Коммерсант», такие предложения поставщикам направили в том числе компании «Магнит» и «X5». Последняя владелец сети «Перекресток», «Пятерочка» и «Чижик». Таким образом, ритейлеры хотят переложить доставку на поставщиков, поскольку опасаются за бесперебойность работы логистической инфраструктуры, отмечает издание.
9: Еще более жесткий вариант снижения собственных рисков поставщикам предложила торговая сеть «Красная и Белая». Сеть предложила заключить дополнительное соглашение, снимающее с него ответственность за уничтоженный товар в случае форс-мажорных обстоятельств, в том числе беспилотников.
8: Эксперты считают, что перекладывание доставки на поставщиков гарантированно приведет к росту издержек и увеличению отпускной цены товара. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
6: Сенатор Артем Шейкин опроверг слухи о том, что цифровой рубль станет инструментом слежки за гражданами.
10: Действительно, это новая цифровая валюта. Это новый вид будет хранения денежных средств. Я знаю, про что вы опасаетесь. Я тоже смотрел много различных роликов в интернете, которые рассказывают и нагоняют ужас, для чего нужен цифровой рубль, чтобы контролировать людей, следить за ними. Но на самом деле все очень просто. Это все делается для удобства и безопасности денег, которые вращаются в нашей стране и находятся на счетах у наших граждан.
2: На радио «Лента» «Шок дня».
13: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
14: Белый флаг не спасет. Военкор Никита Третьяков о цене прекращения спецоперации.
15: Прекращать специальную военную операцию прямо сейчас означает сдаться. Согласитесь, немножко странно начинать морское сражение на гражданском корабле, на палубу которого установлено несколько маленьких пушечек. Можно долго рассуждать о том, зачем это делать и надо ли вообще. Но мы уже ввязались именно в это сражение. И обнаружили, что наш корабль не так хорошо подготовлен, как нам казалось. Или как нам говорили. Выбора ровно два. Либо поднимаем белый флаг и надеемся, что нас пощадят, либо прямо в ходе сражения думаем, как мы можем этот корабль перестроить. И не только думаем, но и перестраиваем. Большая иллюзия считать, что у нашей страны сейчас есть возможность замириться и при этом сохранить какие-то наши условия. Прекращать прямо сейчас – это означает сдаться. Эта война с нами надолго, а может и навсегда.
14: Генерал Ким, военкор «Котенок» о частной армии «Wildberries».
16: Татьяна Ким заявила, Wildberries успешно отражает большую часть атак на свои склады. Они оборудованы всеми доступными средствами защиты, которые каждый день модернизируются. То есть, как я и предлагал, она начала публично комментить усилия по обороне от ударов врага. Еще чуть-чуть, и сводки можно зачитывать вместо начальника генштаба. И все же, согласитесь, на пятый год войны выглядит и звучит это, мягко говоря, странновато. Государство, войска, прежде всего люди военные, как бы отходят на второй план, чудные дела. конечно. Что дальше будем читать? Армия Вайлдберрис, отбив атаки, перешла в контрнаступление и нанесла противнику поражение? Силы Вайлдберрис перехватили все ракеты и дроны над складами и пунктами логистики в европейской части Российской Федерации? Штурмовые подразделения Вайлдберрис при поддержке беспилотной авиации «Озон» взяли под контроль предместье Запорожья? А может не тянуть резину, да и аттестовать Татьяну Владимировну на генеральское звание и внести ее, например, в состав переговорной группы по Украине? У нее с врагом свои счеты на миллиарды. И смешно, и грустно одновременно.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
14: Пыточная для плохих солдат. Бойца с нарушением психики привязали к березе, били и сфабриковали против него два уголовных дела. 35-летний Артем Филин из Подмосковья с 2016 года состоит на учете в психдиспансере. С ноября 2024 года его прямо из колонии забрали в штурмовую роту и отправили в Донбасс. Мать военнослужащего Елена говорит, что в армию сын уходил с тяжелыми диагнозами, а вербовщики закрыли глаза на все.
17: Пока он был там, я много чего насмотрелась. На полигоне он порвал мениск, ходил с палочкой. На задание идти не смог. Его вернули. И за это командир Тобол привязал его к березе, бил, а потом на 2 дня в яму бросил.
14: После того, как Артем вместе с матерью написали жалобы на командира-садиста, против солдата началась откровенная месть. На него тут же повесили уголовное дело о потере автомата за 4000 рублей. По словам самого Артема, дело полностью сфабриковали, а допросы подделывали под пытками.
18: Я этот автомат даже в руках не держал и нигде за него не расписывался. Протокол допроса от 10 апреля следователь просто подделал. Мне напрямую угрожали, меня пытали, чтобы я взял это на себя. А когда я после ранения лежал в госпитале с незашитым животом, меня просто выставили на улицу и заставили снова ехать на фронт.
14: Недолеченного бойца попытались снова выгнать на передовую. Артем отказался ехать инвалидом и официально явился с повинной в военный следственный комитет. В ответ силовики возбудили второе уголовное дело за самоволку, а самого парня объявили в розыск. Ситуацию комментирует военный юрист Станислав Дмитриев.
19: Это классический конвейер уничтожения. Сначала человека с психическим расстройством и травмой колена гонят на убой, потом пытками и ямами заставляют молчать. А когда он и его мать осмеливаются писать в прокуратуру, система мстит, фабрикует дела за потерю автомата и объявляет в розыск. Сейчас оперативники с Петровки 38 кошмарят мать, пока сам Артем скрывается. Человека искалечили, а за попытку добиться справедливости сделали преступником.
14: Сейчас Артем Филин в розыске. Официальные органы игнорируют заявления о пытках в части и подделке допросов. Травмированный ветеран, прошедший через пыточную яму в Луганской области, вынужден скрываться в собственной стране, пока полиция штурмует дом его матери. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
20: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели и читатели нашего канала. На связи ваш военный адвокат Геннадий Петрович. И мы с вами разбираем наболевшие вопросы, возникающие в связи с военной службой и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Сегодня очень полезная передача для тех, кто недавно столкнулся с военной тематикой. Потому что мы разберем основные сокращения, которые очень часто звучат в документах и, конечно, в разговорах. Давайте начнем. ДД – денежное довольствие. Вот если увидите такое, это оно. Это оклад по должности, по званию, выслуга лет и постоянные коэффициенты. Для большинства неофицерских званий в среднем это 25-40 тысяч рублей базовой части. Дальше. ППД. Пункт постоянной дислокации. По сути, это юридический адрес воинской части. Именно туда направляют официальные запросы на имя командира. Иногда еще говорят не ППД, а ПМД. Но это то же самое. Далее следующее сокращение. Москва-400. Это полевая почта. Если у части нет обычного адреса, письмо всегда отправляют через полевую почту. И Москва-400 там написано, и дальше номер части. Дальше сокращение ВУС. ВУЗ, то есть. Это военно-учетная специальность. Она указана в военном билете, и по ней идет распределение. ЛК – это личный кабинет военнослужащего на сайте Минобороны. Там отражаются расчетные листы. Да, официальных мобильных приложений у Министерства обороны нет, поэтому помните об этом. ЕРЦ, а теперь это ВСЦ. Это финансовый орган Минобороны, который начисляет денежное довольствие и выплаты. ВПГ – военная прокуратура гарнизона. С нее обычно начинают как раз жалобы на действия части. ГВП – это главная военная прокуратура. Это самая высокая инстанция по этой линии. Дальше статусы, мы их уже разбирали. БП – без вести пропал, статус по приказу командира. БО – безвестно отсутствующий. Это юридически устанавливается судом, но в практике часто иногда используют формулировку «свободно». Дальше – ВБД – ветеран боевых действий. Я думаю, это и так все знают. УВБД – это удостоверение ветерана, дающее, соответственно, право на льготы. ВВК – известная формулировка – военно-врачебная комиссия, от ее решения зависит категория годности и многие выплаты, кстати. ЦВВК – это центральная комиссия, то есть, опять-таки, высшая инстанция. Ф-100 – это первичная медицинская карточка, она оформляется при эвакуации раненого. Еще ее называют «справка с человечками». Ну, по рисунку, где отмечают места ранений. Далее, ВПД – военно-перевозочный документ. Именно на его основании производится компенсация проезда по территории России. СК – Следственный комитет. СОЧ – это вы слышали точно. Самовольное оставление части, то есть простым языком – дезертирство. Последствия, знаете, могут быть очень серьезными. Ну, в общем-то, знать эти сокращения – это значит понимать документы и просто не теряться в переписке. Чем больше вы понимаете терминологию, тем, конечно же, меньше шансов, что вас введут в заблуждение. С вами был военный адвокат Геннадий Петрович. Напомню, если вы или ваш близкий человек находится на СВО, права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. А связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия» или же через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм. Заходите, пишите.
2: Говорят военкоры.
14: Главная угроза. Военкор канал старше Эды, а Starlink на украинских дронах.
0: Крайне забавляя вся эта риторика с передачей лицензии на производство патриотов украинцам, а равно кратное увеличение передачи военной помощи, о которой мечтают тамошние говорящие головы. На переданную лицензию ракет не сделаешь. Это сложнейший комплекс, требующий больших финансовых вливаний и еще больших трудозатрат. Американцам проще делать ЗУРы в Америке и отдавать Киеву, чем заниматься передачей лицензии. Что касается кратного увеличения поставок ракетного вооружения и снарядов, то его тоже может не быть. Денег можно дать, что, в общем, Запад и делает. А выдать все это в железе гораздо сложнее. Но нам радоваться не нужно. Что действительно опасно и на что надо отвечать, так это на Старлинки, установленные на украинских дронах. Старлинк был и остается самым совершенным оружием противника. И сколько ни вози Эрла Маска по городам и весям матушки Руси, Илон Маск продолжит воевать с Россией на стороне Украины. Вот так.
14: Правду отдали врагу. Военный журналист Анастасия Кашеварова об информационном поражении России.
1: Мы обладаем 100% информации, но выдаем 1% правды. А остальное нужные, неравноправильные и в интересах государства определенным группам влияния нарратива. Противник же знает от силы 10% информации, но выдает ее сразу всю. Отсюда вопрос, кому доверие читателя будет больше? Правильно, к противнику. К примеру, произошел теракт. По звуку, характеру поражения было сразу понятно, что это теракт. Но наши говорят, что это газовый баллон. Пока все пишут о бытовом характере взрыва, противник выдает уже кадры с места теракта и данные, у кого из генералов был день рождения. То есть в данном случае враг одержал две победы. Кровавую в отношении наших граждан и вторая – информационная. Еще раз граждане России уверились в том, что отечественные журналисты либо брехуны, либо не обладают информацией. Что их читать и им верить? Мы сами своими действиями способствуем врагу.
14: 700 дронов за сутки. Военкор, канал «Архангел», спецназа о новой волне ударов.
0: Очередной удар по «Wildberries». В день воздушно-десантных войск украинские формирования провели массированный налет беспилотниками на Россию, задействовав в общей сложности свыше 700 беспилотных летательных аппаратов. В ночь на 2 августа подразделениями ПВО было уничтожено 635 беспилотных летательных аппаратов, а днем 1 августа не менее 152 дронов. Но такое количество не ежедневное событие. Под удар беспилотников попали две области. В Самарской области снова прилетел беспилотник по распределительному центру в Новосемейкино. На складе возникло обширное возгорание. Также в Саратовской области вновь атакован Саратовский нефтеперерабатывающий завод. Помимо этого фиксировалась атака беспилотных летательных аппаратов в районе аэродрома Энгельс. В настоящее время налет продолжается. Работа ПВО отмечается и над Саратовской областью, и над другими регионами России. Поэтому вероятно, что днем беспилотные летательные аппараты будут наблюдать в других областях. Вчера также было в Башкирии во время удара по уфимскому нефтеперерабатывающему заводу, когда беспилотные летательные аппараты прилетели в дневное время. Поэтому всем нужно сохранять максимальную бдительность.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
3: И это Москва. Что известно о подрыве ресторана в столице и был ли там на празднике главком ВКС Александр Чайко? В 2 километрах от Кремля в элитном ресторане «Балтироссия» 1 августа отмечал свое 55-летие главком воздушных космических сил генерал Александр Чайко. Около 20:00 к летней веранде подъехала машина с мигалкой. В этот момент ко входу подошла девушка-курьер с подарочной коробкой. Охранник ФСО попытался ее остановить для проверки, и в этот момент прогремел взрыв. О том, что произошло дальше, рассказывает криминальный обозреватель Дмитрий Соколов.
21: Бомба была мощностью около килограмма в тротиловом эквиваленте, начиненная металлическими шариками. Удар пришелся по тем, кто встречал гостей на улице. Охранник и сама девушка-курьер погибли на месте. Сам генерал был в зале и уцелел, но на веранде тяжело ранило его 25-летнюю дочь Марию, а ее муж, бывший хоккеист клубной системы «Спартака», скончался в больнице от полученных травм. Всего 5 погибших и больше 20 раненых. Это самый громкий удар по военной верхушке прямо в центре столицы.
3: В Z-сообществе эта трагедия вызвала не сочувствие семье генерала, а глухую ярость. Военкор и блогер Максим Громов написал, что солдат возмутило само место и размах генеральского праздника.
22: На 5-м году войны, пока фронт собирает деньги на носки, аптечки и дроны, генерал-полковник снимает элитный ресторан, где один суп стоит 6 000 рублей. Z-паблики буквально разорвало от злости. Люди пишут: война идет, а они на майбахах по кабакам фестивалят. На фронте, да, грязь и окопы, а у высших офицеров высокий буржуазный стиль и суп с омарами. Скандал в том, что генералы живут в абсолютно параллельной реальности.
3: В изданиях вроде «Первого русского» вышли материалы с заголовками «Адская доставка» и сухими выводами, вроде, цитирую, «Это приговор всем нам». Политолог Илья Дорофеев считает, что взрыв в ресторане «Балтироссия» окончательно погубил миф о неприкосновенности генералитета.
4: Генерал Чайко, прославившийся жестокостью в Сирии и под Киевом, думал, что за заборами в центре Москвы он недосягаем. Но килограмм Тротила показал – безопасных мест для них больше нет. Ни мигалки, ни охрана ФСО не гарантируют жизнь, когда война приходит прямо к праздничному столу. И главная проблема Кремля сейчас даже не в уязвимости генералов, а в том, что рядовые россияне и солдаты в окопах искренне не понимают, почему они должны умирать, пока их начальство гуляет в ресторанах.
3: По состоянию на 3 августа шестеро пострадавших при взрыве на Кудринской площади остаются в реанимации, а в Москве проходят масштабные проверки курьерских служб. Похоже, безопасных мест даже в Москве попросту не осталось. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Солдатская почта.
5: Призрак мобилизации. Философ Дугин призвал мобилизовать тыловых муравьев. В Госдуме снова отрицают всеобщую мобилизацию. У солдат своя версия. Философ Александр Дугин, которого называют идеологом русского мира и близким к президенту, в своем телеграм-канале раскритиковал простых россиян, продолжающих жить обычной жизнью во время, цитирую, «священной народной войны».
7: Непонятно, почему во время священной народной войны, которая может закончиться чем угодно, концом человечества, Запада или нас самих, сохраняется иллюзия беззаботности. Мол, ничего страшного, все в порядке, сейчас погуляем на патриках, сделаем селфи и все будет нормально. Единственное объяснение этой иллюзии мертвого времени в том, что когда-то понадобятся новые волны людей для отправки на фронт, а пока они находятся в резерве.
5: Дугин вспомнил эксперимент с муравейником, в котором часть насекомых трудится, а другая часть отлынивает, но включается в работу, если убрать работяг. Философ сравнил людей в тылу с ленивыми муравьями, которых пока не трогают, но те будут мобилизованы тогда, когда иссякнет основной ресурс. Похоже, все идет к новой волне мобилизации, считает юрист Виктор Павлов.
23: Для того, чтобы провести мобилизацию, надо сделать как минимум два существенных шага. Серьезно затруднить выезд из страны. Вот это сделано. Выезд затруднен. Продемонстрирована готовность Казахстана, там, других стран, СНГ, Киргизии, так, возвращать вот тех, кто уехал. Первое. Второе, значит, увеличенные сроки. Наказание за тех, кто уезжает и вообще там проявляет какие-то предательские действия. Еще очень важная вещь – это система учета. Оптимизировали модель отмова тех, кто увиливает от мобилизации. Там решение права на вождение машины, покупка недвижимости, выезда за рубеж и так далее. То есть все необходимые условия для проведения мобилизации есть.
5: В Госдуме же продолжают уверять, что мобилизация не нужна. Теперь об этом заявил зампред Думского комитета по делам СНГ Виктор Водолацкий. Несмотря на существенно снизившийся объем выплат за подписанные контракты практически во всех субъектах федерации, о чем свидетельствуют региональные бюджеты, Водолацкий утверждает иное. Он говорит, что в стране достаточное количество добровольцев, чтобы объявлять мобилизацию. Скорее всего, ее назовут другим словом и таки проведут после выборов, считает политолог Дмитрий Орешкин.
24: Я думаю, что мобилизация объявлена не будет. Но процесс будет идти и будет ускоряться, потому что надо завоевывать территории. Приоритет не люди, а земли, территории. И для того, чтобы эти территории завоевывать, нужны люди. Людей делается все меньше. Мы видим, что у того же Медведева сбор людей за деньги закончился. Отчасти кончается этот контингент, который готов за там, 2 миллиона рублей идти на фронт. Доходит до глубинных слоев населения то, что там убить могут. Так что так или иначе, какой-то способ восполнения живой силы после выборов будет реализован. А вот то, что он будет называться мобилизацией, я сильно сомневаюсь.
5: Уже сейчас активно идет скрытая мобилизация в некоторых регионах, например, в Пензенской области. В городах и селах с начала лета мужчин похищают на улицах, пакуют в машины и везут в военкоматы, сообщают в редакцию местные жители, а там силой и обманом заставляют подписать контракт. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио «Лента» самые важные высказывания дня. Радио «Лента». Прямая речь.
6: Жительница Краснодара рассказала о том, что стала жертвой мошенника бывшего полицейского, который украл у нее машину и оформил кредит на ее имя как индивидуального предпринимателя.
8: В очередной раз вышла от следователя. В очередной раз задаю вопросы, на которые не получаю ответы. Просто прошу справедливости, ничего больше. Я так устала уже платить эти кредиты, которые я не брала. Сначала я билась 8 месяцев для того, чтобы возбудили уголовное дело на мошенника-афериста, который кинул не только меня, он кинул просто кучу людей. Он меня чуть не задушил. И каждый раз я ходила и билась, побивала пороги просто за эти 8 месяцев. Я с прокурором добилась, чтобы возбудили уголовное дело. Его возбудили в январе. И просто ничего не движется каждый раз. Человек ходит на свободе, живет свою лучшую жизнь. Я просто плачу каждый месяц эти бешеные кредиты, которые он на меня повесил. И каждый месяц я жду и надеюсь, что найдут машину, которую он у меня украл, которая на меня оформлена, которая в залоге у банка, за которую я плачу кредит. И каждый день ничего не происходит, потому что у нас в Краснодаре невозможно добиться справедливости. Это не работает. И самое, что обидное и больное, что это все совершил бывший сотрудник полиции, который всегда кричал, что ему ничего за это не будет, который неоднократно нарушал закон, который занимался просто серыми схемами, потом просто приходил и давал деньги. Его не сажали. И сейчас человек кинул просто сотни людей. И возбуждено уголовное дело, но его не привлекают к ответственности. Я просто не понимаю, что мне еще сделать, чтобы убрать с себя эти кредиты бешеные, которые я просто на износ каждый месяц плачу. И просто ложась спать, я боюсь, а вдруг у меня не получится заплатить их в следующем месяце. Реально уже, просто это уже крик души. Я не понимаю, что мне еще надо сделать.
2: Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут. На радио «Лента». Красный карлик. На радио «Лента».
9: Привет, с вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. В крупнейших музеях мира хранятся удивительные артефакты Древнего Востока, которые на протяжении многих веков ставили в абсолютный тупик ведущих физиков и оптиков планеты. Это старинные китайские бронзовые зеркала, чья лицевая сторона тщательно отполирована до идеального блеска, а на обратной стороне отлит сложный рельефный рисунок или иероглифы. Но стоит вам поймать этим зеркалом прямой луч яркого солнечного света и направить его отражение на обычную белую стену, как происходит настоящее чудо. На стене во всех деталях проецируется тот самый рисунок, который находится на задней глухой металлической стороне, словно плотная бронза толщиной в несколько миллиметров становится полностью прозрачной для света. Этот эффект до сих пор поражает воображение своей технологической дерзостью. Мистики и древние даосские монахи считали эти предметы волшебным зеркалом света, способным изгонять злых духов, исцелять болезни и показывать скрытую от человеческих глаз истинную суть вещей. Сторонники альтернативной науки часто утверждали, что древние китайские мастера использовали неизвестные нам технологии молекулярного литья, сложные сплавы или даже методы лазерной гравировки внутри металлической структуры, доступные лишь высокоразвитым цивилизациям прошлого. Великие ученые, включая Нобелевского лауреата сэра Уильяма Брегга, долгие годы пытались разгадать этот сложнейший оптический фокус, и лишь в конце 20 века секрет был полностью раскрыт с помощью компьютерного моделирования. Оказалось, что при отливке зеркала из-за разной толщины металла в местах сложного рельефа обратной стороны возникали микроскопические, абсолютно невидимые человеческому глазу деформации на лицевой зеркальной поверхности. В процессе финишной ручной полировки мастера использовали специальные скребки, которые сильнее прогибали тонкие участки бронзы, создавая сложнейшую систему выпуклых и вогнутых микролинз. Профессор физики Джан Давей экспериментально доказал, что этот потрясающий эффект прозрачности – результат гениального понимания законов механики и металлургии древними ремесленниками, которые вручную создавали уникальные наноструктуры за тысячи лет до официального появления современной оптики. Это открытие навсегда изменило наше представление о возможностях мастеров династии Хань, доказав, что их навыки выходили далеко за рамки простого ремесла. Они буквально рисовали светом, используя металл как холст. Каждое такое зеркало — это не просто предмет быта, а свидетельство того, что человеческий интеллект способен достигать вершин мастерства даже без использования цифровых инструментов. Мы продолжаем восхищаться этой гармонией искусства и точного расчета, которая спустя 2000 лет остается непревзойденной. История китайских зеркал – это напоминание о том, что природа света всегда была открыта тем, кто умел смотреть на нее с терпением и мудростью великих творцов прошлого. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
10: Руна дня. Давайте спросим у рун одного из самых древних инструментов познания будущего. Чего же нам ожидать 2 августа? Итак, выпала руна Солу в перевернутом значении. Солу – это руна энергии, но в перевернутом значении какое-то помутнение силы, разочарование, утраты ясности, знаете? Потому что в прямом положении это солнце, это энергия движения, а вот в перевернутом все наоборот. Это временное отсутствие вдохновения, это какая-то блокировка как бы внутреннего света, да? И в этот день вы можете почувствовать, может быть, потерю мотивации или неуверенность в своих действиях. И это не поражение, это призыв пересмотреть путь. Возможно, здесь важно не обвинять себя, а все-таки искать, где потрачена сила и как вернуть ее в конструктивное русло. Да? Может быть, ощущение вот, упадка сил. И здесь нужно точно знать, что вас вдохновляет, что дает эти силы. В работе это может быть день, когда ничего не идет так, как задумано. Вот вам может казаться, что все усилия напрасны. Цели вдруг перестали вдохновлять. И здесь важно не поддаваться ощущению этой беспомощности. Скорее всего, вы просто устали или, может, перегорели. Так тоже бывает. Здесь не планируйте важных запусков, сделок или каких-то активных переговоров, да? Лучше отложите принятие решений и дайте себе время на переосмысление, на какой-то отдых. Возможно, кто-то попытается приписать вам чужие ошибки. Будьте внимательны, здесь очень могут проявиться рабочие манипуляции. В отношениях перевернутое соло может указывать на какую-то утрату вот этого эмоционального тепла или какое-то непонимание. Может также возникнуть ощущение, что партнер охладел или перестал поддерживать, да? И это не всегда конец. Это индикатор, что пора заняться внутренним огнем в паре. Постарайтесь не выносить скоропалительных каких-то суждений, особенно в эмоционально окрашенной ситуации. Да, будьте мудры. Все, что происходит в этот день, просейте через три сита, осознайте, подумайте, только потом говорите вердикт или идите на разговор. А вот одиноким в этот день лучше воздержаться от новых знакомств. Велика вероятность ошибочного восприятия или разочарования впоследствии. Ну, вам это точно не нужно. По здоровью день может принести усталость, вялость, апатию. Особое внимание обратите на какой-то энергетический тонус, уровень витамина D, иммунную систему. Может быть, сходите, сдайте анализы. Возможно, ощущение, как будто нехватка солнца, да, вот как буквально, так и метафорически. И перевернутое соло также предупреждает о рисках эмоционального выгорания. И в этот день полезны любые прогулки, отдых, теплые ванны, вот все, что питает тело и дух, да, все, что даст вам энергию. И здесь главное, не насилуйте себя чрезмерными нагрузками, не обвиняйте за временную слабость. Такое бывает, вы не робот. И перевернутое соло говорит, огонь внутри вас может быть немного угас, но его можно зажечь заново, всегда, через отдых, через честность и бережность к себе. Так что принимайте, благодарите и обязательно берегите себя.

0: президенту Российской Федерации с просьбой урегулировать ситуацию, которая сложилась между селлерами и Wildberries.
1: Уважаемый Владимир Владимирович, меня зовут Галина Ворожбит. Я предприниматель, основатель российского бренда детской одежды «Дашенька» и представитель инициативной группы предпринимателей, пострадавших в результате атак на логистические объекты Wildberries. Сегодня мной уже направлено открытое коллективное обращение на ваше имя с предложениями по поддержке пострадавших предпринимателей. Но сейчас я хочу показать не документы, а людей. За моей спиной стоят предприниматели из разных регионов нашей страны. Только общий предварительный размер ущерба этих людей составляет более 360 миллионов рублей. И это лишь небольшая часть тех предпринимателей, которые сегодня оказались в аналогичной ситуации. Мы понимаем, что произошедшее является чрезвычайной ситуацией. Мы не просим заранее определять виновных. Не просим вмешиваться в работу судов или правоохранительных органов. Все правовые вопросы должны быть разрешены в соответствии с законом. Сегодня предпринимателям по-прежнему необходимы понятные ответы. Что произошло с их товаром? Как будет определяться размер ущерба? В какие сроки завершится инвентаризация и каким образом будет происходить окончательное урегулирование ситуации? Мы не просим возложить все расходы на маркетплейс. Мы просим помочь создать прозрачный и справедливый механизм, который позволит сохранить тысячи предприятий до того момента, когда будут приняты окончательные решения по вопросу возмещения ущерба. Необходимо, чтобы предприниматели смогли сохранить свои предприятия, рабочие места и продолжать деятельность. Мы не выступаем против маркетплейса. Мы убеждены, что эту проблему необходимо решать совместно государству, маркетплейсу и предпринимательскому сообществу. Уважаемый Владимир Владимирович, мы очень просим вас обратить внимание на сложившуюся ситуацию и поручить правительству Российской Федерации организовать работу по выработке конкретных мер пострадавших предпринимателей.
2: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
3: Защита от боевых дронов. Ангары для боевых самолетов строятся под Калининградом. Угрозы для жителей региона возрастают, отрезаны от цивилизации в целях безопасности. Отмена катеров на Балтийской косе серьезно осложнила жизнь жителям полуострова. Как детям и пенсионерам попасть в больницу? Калининградские трущобы. Глава следкома потребовал решений по дырявой крыше дома участника СВО. Почему чиновники тратят миллионы на предвыборную рекламу, а на ремонт непригодных домов – денег нет. Итак, на военном аэродроме Чкаловск под Калининградом строят защитное укрытие для авиации. На это обратило внимание немецкое авиационное издание «Flugreview», изучив спутниковые снимки. По его данным, на территории аэродрома появились 4 новых ангара с усиленной конструкцией. Предполагается, что они предназначены для защиты боевых самолетов от ударов беспилотников. Чкаловск, как известно, одна из крупнейших авиабаз в регионе. Ранее на аэродроме уже замечали истребители МиГ-31, способные нести гиперзвуковые ракеты «Кинжал». Жители микрорайона Чкаловск явно не в восторге от подобного соседства, о чем делятся своими опасениями в соцсетях. Да и военные эксперты называют аэродром Чкаловск одной из первоочередных целей противника в случае прямого конфликта со странами НАТО. Тем временем, именно исходя из соображений безопасности, жители Балткосы оказались в транспортной ловушке. Им запретили использовать катера для переправы на материк.
4: Жители Балтийской косы жалуются, что после запрета на использование частных катеров добираться на большую землю стало значительно сложнее. Теперь переправа возможна только на пароме. При этом паромы ходят с большими интервалами и часто переполнены. Из-за этого жители, особенно пожилые люди и семьи с детьми, не всегда успевают на прием к врачу или вынуждены часами ждать обратной переправы. Раньше проблему решали владельцы маломерных судов, многие из которых официально занимались перевозкой пассажиров. После введения ограничений эта возможность исчезла. Формально запрет касается только частников, но фактически он перекрыл единственную альтернативу паромной переправе.
3: Запрет на использование катеров власти объясняют мерами безопасности. Мол, ограничения начали действовать согласно режиму базовой готовности, введенного президентом Российской Федерации еще в 2022 году. Выходит, распоряжение президента в Калининградской области почему-то вспомнили только сейчас, спустя 4 года. Видимо, проблемы с безопасностью действительно появились. Кстати, недавно ограничения на использование катеров также ввели на морском канале в районе Балтийска, а сейчас обсуждается

0: снимается табу на использование маломерных судов на реке Неман. Так губернатор предложил запретить частные лодки в приграничных водоемах, в частности на Немане, а также полностью закрыть выход на Виштыницкое озеро. Эти ограничения должны коснуться маломерных судов, которые используются для личных целей, отдыха и даже рыбалки. Контролировать соблюдение новых правил будет пограничное управление ФСБ. Словом, все серьезно. Масло в огонь подлил и советник губернатора Калининградской области Андрей Козлов, заявивший о росте угроз в тылу России. Но помимо военных угроз, жителям региона приходится находиться и в опасных бытовых условиях, когда потолок и стены в квартире могут рухнуть на голову в любой момент. И если региональные власти этого стараются не замечать, то на мытарство жильцов дома с дырявой крышей обратил внимание председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.
1: Следком возбудил уголовное дело после жалоб жильцов дома 19 века постройки на улице Миклуха-Маклая в Калининграде. Поводом для проверки стали сообщения, опубликованные в социальных сетях. Люди рассказали, что крыша дома уже долгое время протекает, квартиры регулярно затапливает, а постоянная сырость привела к появлению плесени. Несмотря на неоднократное обращение в управляющую компанию, капитальный ремонт так и не был проведен. Среди тех, кто оказался в тяжелой ситуации, семья участника СВО, пенсионеры и ветераны боевых действий. По итогам проверки Следственное управление СК по Калининградской области возбудило дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Расследование находится на контроле Центрального аппарата Следственного комитета.
0: Будем надеяться, что хотя бы надзор правоохранителей поможет. И людям, доведенным до отчаяния жуткими условиями проживания, дырявую крышу все же отремонтируют быстро и качественно. А между тем, совсем недавно Алексей Беспрозванных уверял, что ремонт крыши, замена лифтов – это ключевые направления в работе фонда капремонта в этом году. Более того, губернатор в соцсетях отчитался о текущей работе и написал, что подключит «Единую Россию» к работе по капремонту домов. Разумеется, все это предвыборное. Выборная фишка, чего не скажешь для привлечения голосов избирателей. Но, как говорится, губернатора никто за язык не тянул.
1: На сегодня отремонтировали уже 63 крыши разной сложности в регионе. От их состояния зависит сохранность несущих конструкций всего здания. Всего в планах заменить 285 крыш. Попросил «Единую Россию» подключиться к работе по капремонту домов и включить волнующие жителей вопросы в народную программу.
0: Вот только однопартийцам Алексея Беспрозванных сейчас совсем не до капремонтов. Все заняты выполнением политических задач, поэтому десятки миллионов направляются не на ремонты аварийных домов избирателей, а на агитацию и рекламу партии власти.
1: «Единая Россия» начала кампанию в Калининграде с многомиллионным преимуществом. На старте выборов в законодательное собрание только «Единая Россия» уже успела потратить более 4 миллионов рублей на агитацию. Деньги пошли на изготовление и распространение печатных материалов. В избирательный фонд партии поступило 4,5 миллиона рублей, все средства перечислил Фонд поддержки регионального сотрудничества и развития Калининградской области. Разрыв с другими партиями заметен не впервые. На выборах в 2021 году «Единая Россия» израсходовала 36 миллионов рублей. Это почти вдвое больше, чем все остальные партии вместе взятые, которые суммарно потратили около 18 миллионов рублей. Аналогичная ситуация складывается и на федеральном уровне. По данным ЦИК, к началу кампании на счет «Единой России» поступила максимально возможная сумма – 700 миллионов рублей, из которых почти 49 миллионов уже потрачены на агитацию.
0: В общем, все без изменений. Миллионы уходят или на СВО, или на предвыборную гонку, а гражданам только дырка от бублика. Кстати, в завершении как раз о дыре. История о дорожном триллере, превратившемся уже в анекдот. Провал Дятловой в Калининграде снова внезапно ожил. Речь о засыпанной яме на улице генерала Галицкого. Стоит напомнить, что навехонький асфальт на капитально отремонтированной дороге, которую буквально две недели назад с помпой открывала сити-менеджер Елена Дятлова, на минувшей неделе неожиданно прогнулся под изменчивый мир, и туда провалился автомобиль. В тот же день в мэрии объяснили причину инцидента немецким колодцем, который находится глубже того уровня, где подрядчик проводил ремонтные работы. Примечательно, что до выхода строителей на объект никаких проблем с немецким колодцем в этом месте не наблюдалось. Сейчас же после дождя засыпанный провал вновь начал пожирать улицу и щебень, которым рабочие утрамбовали дыру. Правда, теперь провал уходит не под проезжую часть, а под тротуар. тротуар, и, похоже, уже пешеходы в опасности. До сих пор остается загадкой, зачем было во время многомесячного ремонта Галицкого основание проезжей части лишать немецкой брусчатки, которая сдерживала образование провалов. Тем более, когда под дорогой проходит канализация времен Кёнигсберга. Словом, мы строили, строили и ничего не построили. Хочется верить, что погода восстановилась и дождичков больше не предвидится. А то замучаемся засыпать все провалы после каждого капремонта за 200 миллионов рублей налогоплательщиков. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
3: Всем привет! С вами «Балтийский лоцман». Остров Готланд в самом центре Балтийского моря Североатлантический альянс окончательно и официально превращает в свой ключевой непотопляемый авианосец. После завершения серии масштабных маневров «Аврора-26» и «Балтопс-2026» шведские власти совместно с командованием союзников начали развертывание там постоянного военного контингента. Давайте откроем карту и посмотрим на цифры без лишней пафосной риторики. Расстояние от северной оконечности острова Готланд до главной базы Балтийского флота в Балтийске ровно 300 километров. До входа в Финский залив и того меньше. На Готланде уже размещаются американские зенитно-ракетные комплексы, британская пехота и подразделения береговой обороны шведской армии. Что это означает на практике? Радиус действия радиолокационных станций, систем радиоэлектронной борьбы и ракетных комплексов, развернутых на Готланде, полностью перекрывает центральную акваторию Балтийского моря и все рекомендованные глубоководные пути. Любое судно, будь то боевой корабль, гражданский паром из Усть-Улуги или контейнеровоз, выходящий из портов Калининградской области и Санкт-Петербурга, оказывается под строгим прямым контролем. Зачем это делается именно сейчас? В штабах Альянса открыто заявляют: контроль над Готландом дает возможность заблокировать морские и воздушные коммуникации Калининградского эксклава за считанные минуты в случае малейшего обострения. Оказался ли Балтийский флот в тактическом мешке? Как шведский остров превратился в главный опорный пункт против наших портов? И что из этого выйдет на практике? Давайте разбираться в деталях. Чтобы понять масштаб происходящего, нужно отмотать историю буквально на пару лет назад. До вступления Швеции в НАТО остров Готланд считался демилитаризованной, практически мирной зоной. Там дислоцировались скромные силы местного ополчения, а шведские политики постоянно подчеркивали свой нейтралитет. Но как только нейтралитет был окончательно сдан в архив, Готланд мгновенно превратили в главный военно-стратегический узел региона. На недавних учениях «Аврора-26» НАТО отработало сценарий мгновенного высаживания союзных сил на Готланд под предлогом защиты от гипотетической российской угрозы. Американцы привезли свои мобильные комплексы ПВО, датские и британские подразделения закрепились на побережье, а шведский готландский полк отрабатывал круговую оборону ключевых аэродромов и портов. Но самое интересное – это военные учения «Балтопс-2026», где союзники уже открыто отрабатывали удержание свободных морских путей и блокирование вероятного противника. Шведские и американские эксперты в один голос повторяют: тот, кто контролирует Готланд, контролирует весь воздух и весь морской трафик в Балтийском море. Если поставить на Готланде современные дальнобойные противокорабельные комплексы, например, шведские РБС-15 или американские НСМ, то весь выход из Балтийского морского канала и Финского залива становится простреливаемым пространством. Кораблю не нужно даже выходить из базы. Его сигнатуру радары на Готланде увидят сразу после отдачи швартовов. Балтийское море, как мы неоднократно говорили, очень узкое и мелководное. Средняя глубина около 50 метров. На таком пятачке маневрирование больших корабельных группировок – задача крайне сложная. А теперь добавьте сюда географическую триангуляцию. С запада – Швеция с островом Готланд, с юга – Польша с ее постоянно наращиваемой береговой артиллерией и базами, с востока – Прибалтика. Калининградская область фактически оказалась в треугольнике, где каждая точка контролируется радиолокационными станциями и ракетными батареями НАТО. Смотрите, что получается. Паромная линия Усть-Луга-Балтийск, о которой мы постоянно говорим, проходит как раз вдоль острова Готланд. Если раньше гражданские паромы маршал Рокоссовский или генерал Черняховский шли по нейтральным водам без какого-либо внешнего давления, то теперь на всем протяжении маршрута они находятся под визуальным и радиолокационным контролем самолетов-разведчиков, базирующихся на Готланде. И это не просто абстрактное опасение. В штабах Альянса разрабатывается так называемая концепция блокирования доступа A2/AD. Смысл ее прост. Сделать так, чтобы любой выход российских кораблей из портов Балтийска или Кронштадта сопровождался колоссальным риском мгновенного поражения. На Готланде активно модернизируется инфраструктура военного аэродрома «Висбю». Длина взлетно-посадочной полосы и оборудование позволяют принимать там не только шведские истребители JAS-39 «Гриппен», но и американские истребители пятого поколения F-35, а также тяжелые транспортные самолеты S-17. Вы просто вдумайтесь. Истребитель, поднявшийся в воздух с аэродрома Висбю на Готланде, долетает до воздушного пространства Калининграда или Таллина всего за несколько минут. Время реакции нашей системы ПВО сокращается до критического минимума. Но и это еще не все. Помимо авиации и береговых ракет, Готланд становится базой для подводных беспилотников и разведывательных кораблей. Малые глубины вокруг острова идеальны для развертывания донных гидроакустических систем наблюдения. То есть любой выходящий из базы корвет или дизель-электрическая подводная лодка проекта «Варшавянка» фиксируется гидрофонами практически сразу при выходе на глубокую воду. Возникает вопрос, а что мешает НАТО в случае кризисной ситуации объявить вокруг Готланда зону ограничения судоходства под предлогом военных учений или экологической угрозы? Ничего. В общем, сейчас самый важный вопрос звучит так. Получится ли у НАТО превратить Балтику в свое внутреннее озеро? И чем ответит Москва на появление ракетного капкана прямо у себя под носом? С вами был Балтийский лоцман. Берегите себя, следите за новостями и до связи в следующих выпусках.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
4: Как страшно жить. Впервые за 4 года тревожность россиян вышла на абсолютный пик. Бензин и цены подлили масло в огонь. Доля россиян, считающих, что среди их родных, друзей и коллег преобладают тревожные настроения, достигла максимума почти за 4 года, следует из опроса Фонда «Общественное мнение». За неделю с 24 по 29 июля этот показатель вырос с 53 до 57%, тогда как спокойным настроение своего окружения назвали лишь 37% опрошенных против 40% в неделе ранее. Более высокий уровень тревожности фиксировался только осенью 2022 года, после объявления частичной мобилизации, отмечают социологи.
5: Рост показателя продолжается с апреля. В конце марта спокойное настроение преобладало над тревожным. 51% против 40%. В отдельном опросе о главных событиях недели 43% россиян упомянули специальную военную операцию. Из них 18% говорили об обстрелах российских территорий, 10% выделили удары по складам Wildberries. Еще 8% россиян указали в числе волнующих тем дефицит и подорожание топлива.
4: При этом напрямую Фонд «Общественное мнение» эти ответы с ростом тревожности не связывает. За последнюю неделю власти как минимум 4 раза публично отрицали подготовку к новой мобилизации. Соответствующими заявлениями выступили депутаты Комитета Госдумы по обороне Андрей Картополов, Андрей Колесник и Виктор Соболев, а также зампред Совбеза Дмитрий Медведев, который назвал подобные сообщения пургой и попыткой создать негативное настроение в стране.
6: По результатам первого полугодия потребности вооруженных сил в личном составе полностью удовлетворены. Будем и впредь повышать эффективность этой работы. Попытки врага нести всякую пургу о том, что в стране готовится мобилизация, не более чем лживая провокация. Это часть пропаганды в преддверии выборов. Еще раз специально подчеркну, в мобилизации нет никакой необходимости.
4: Несмотря на публичные заявления властей, в кулуарах продолжаются разговоры о новом этапе мобилизации. Об этом сообщают разные СМИ со ссылкой на собственные источники, работающие с администрацией президента и силовым блоком. Согласно этой информации, новая волна мобилизации может начаться в октябре, после того, как пройдут выборы в Госдуму. Но окончательное решение не принято. На фоне СВО проблем с бензином и роста цен все больше россиян испытывают острое тревожное настроение. Преобладающие чувства, которые испытывают люди, беспокойство и неуверенность в завтрашнем дне, говорит социолог Лев Гудков.
7: Общий тон, вот по оценке наших респондентов, это смесь раздражения, обиды, растерянности, одиночества, злобы, если хотите, отчаяния. Вот связано прежде всего с несостоявшимися надеждами на демократию, на чудо, на экономическое благосостояние, ну, на то, что обещали.
4: Среди основных причин стресса россияне называют дефицит бензина, спецоперацию на Украине, удары по складам маркетплейсов и нехватку денег. В этом году россияне чаще всего жаловались в интернете на проблемы с топливом и высокие цены. К такому выводу пришли аналитики компании Press Index, изучив комментарии пользователей в чатах, соцсетях, видеохостингах и мессенджерах. Согласно полученным данным, почти половина всех негативных высказываний россиян связана с нехваткой денег. Еще около 18% с подорожанием товаров и услуг. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
8: Глава Башкирии Радий Хабиров разнес мэрию Уфы за использование муниципального транспорта для перевозки судей.
9: История, значит, с тем, что гараж уфимского города Уфы, муниципалитета, возил, значит, на выходные судей, значит, с Татарстана. Слушайте, у вас совесть есть, нет Уфы? Совесть есть, у вас нет, Рустам Ильич, вы ответственны. Вот вы своим коллегам скажите, совесть есть, нет, хоть немножко. Вы что, там охренели совсем, что ли? Мы там еле-еле там, значит, автобусы, большие автотрассы, ребят вывозим с этого. Вы тут, значит, на автомобилях, значит, судей катаете туда. С какой стати это делается? С какой стати? Кто давал такое право? Кто давал право, значит, брать, еще раз говорю, муниципальные автомобили, водители, оплачивать топливо, и чтобы судей, которые работают здесь, в Татарстане, с Татарстана, назначенные, значит, председатели Верховного суда, катали туда. Это что такое? Там, смотрите, я как думаю, видимо, жалеет начала Уфа или что там?
10: Постоянно.
9: Значит, вот сделаем таким образом. Значит, насколько я знаю, там подано заявление о возбуждении уголовного дела. Ну, это пусть Следственный комитет решает. А мы решим таким образом. Вот когда, наверное, скорее всего, это автомобили сейчас либо арестованы, либо, значит, мы не можем их. Искандарович, вам поручение. Вот когда счетная палата проверит, даст понятие, сколько машин использовалось, сколько водителей гаража возило этих судей на выходные из Уфы в Казань и обратно, членов их семей возило. Вы это сделаете? Эти автомобили забрать у них? Слышите, Рустам Александрович, я вас эти машины забираю. Жиру беситься не надо в Уфе.
2: Главные новости дня.
4: Прежних цен уже не будет. После двух недель ударов по складам Wildberries стоимость товаров на маркетплейсе взлетела на треть. Товары на маркетплейсах, в первую очередь на Wildberries, буквально за несколько дней подорожали на 10, а то и 30%. О таких случаях говорят и продавцы, и покупатели, ранее выбравшие товар, но не успевшие оплатить его до начала массовых атак дронов на склады маркетплейса. Подорожание по своим корзинам они оценивают от 10 до 35%. Вот что рассказала предприниматель, которая и продает, и покупает товары на Wildberries.
11: Смотрю на те товары, которые лежали в корзине. Заказывала на прошлой неделе за 1600 рублей, а сейчас уже на 2100. Взлетели на 30%.
4: Люди, торгующие на платформе, также заметили, что их товары подорожали на 30%. При этом они уверяют, что сами цены не меняли. Их рост связан с отменой скидок, которые давал на товары Wildberries. У маркетплейса есть право управлять ценой товара во время акции без согласования с селлером, если скидка предоставляется за счет платформы. С подорожанием невыкупленного вовремя товара можно было столкнуться и раньше. Ведь скидка сегодня есть, а завтра нет. Но сейчас заметна массовая отмена скидок, отмечают селлеры.
12: Wildberries просто отменил сейчас практически все акции, которые проводил за свой счет. Это, в общем-то, можно понять. Он борется за восстановление логистики, и ему предстоит возмещать ущерб от сгоревших складов. Но итог таков – все заметно подорожало.
4: По подсчетам экспертов, с 18 по 31 июля дроны атаковали склады Wildberries площадью более 1 000 000 квадратных метров. А это не менее 15% логистической инфраструктуры, управляющей маркетплейсом компании. Вслед за Wildberries подорожали товары на Озон, отмечают предприниматели.
13: Как обычно, в таких случаях значимые действия Wildberries повторяют его основные конкуренты. Мы видим, что на Озон скидки тоже урезали.
4: При этом логистическая инфраструктура Озон пока не пострадала. Ее атаковать сложнее, она более разветвленная, чем у Wildberries, объясняют аналитики. Что касается Wildberries, то основательница компании Татьяна Ким заявила, что Marketplace не обязан возмещать продавцам стоимость товара, сгоревшего в результате атак. По ее словам, удары беспилотников являются обстоятельствами непреодолимой силы, поэтому ущерб не подлежит возмещению.
14: При этом надо понимать, что БПЛА, которые бьют по промышленным объектам, нефтеперерабатывающим заводам или складам маркетплейсов, являются обстоятельствами непреодолимой силы. Внесение или невнесение этого пункта в оферты не имеет значения, поэтому эти потери по закону не подлежат возмещению.
4: При этом, по словам Ким, компания уже провела 2 транша выплат. Во вторую волну вошли почти 100 тысяч представителей малого и среднего бизнеса. Для крупных партнеров Wildberries ввела повышенную скидку постоянного покупателя за свой счет, а также предоставила кредитные каникулы. Размер общего ущерба продавцов компания не раскрывает. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радиолента. Прямая речь.
8: Глава Комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин рассказал о механизме самозапрета на азартные игры.
15: Что касается самозапретов, 1 сентября такая возможность будет. Уже сейчас завершается вся подготовительная работа, потому что это будет все делаться через ЕПГУ, через портал госуслуг. Это вот как раз та грань между запретами или же все-таки выбором человека попробовать избавиться от тоже, наверное, вредной привычки. И, соответственно, мы пошли пока более мягким путем. Этот путь был тоже 3 года или даже, может быть, больше вокруг этой конструкции. Мы пытались найти какое-то решение. Посмотрим. Тут надо будет очень серьезно анализировать ситуацию.
16: Самозапрет оформляется через госуслуги самим человеком, который страдает лудоманией.
15: Который хочет избавиться от этого.
16: На 12 месяцев.
15: Это делает на 12 месяцев.
17: А дальше как это работает?
15: Букмекеры заблокируют возможность принятия от вас этих ставок по всем идентификационным признакам. Постепенно пытаемся действовать такими способами информирование людей. Человек должен делать все осознанно и самостоятельно. Теперь ввели же мы требования и к рекламе дополнительные. В рекламе обязательно указывается, что это все влечет к зависимости. Реклама с маркировкой. Ну, это стандартные способы, как мы делаем сигареты, с кредитами, и с другими такими историями. И кроме всего прочего, на входе в букмекерские конторы будет информация о том, куда вы можете вложить деньги альтернативными способами, отсылки на соответствующие сайты, предупреждения и так далее.
2: На радио «Лента» потеря дня.
3: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
2: Радио «Лента», 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио «Лента» самые важные высказывания дня.
3: Депутат Госдумы Михаил Матвеев заявил, что в партии власти большинство политиков профессионально непригодные и не понимают реальных проблем.
17: Ситуация у «Единой России» до стать катастрофической. И она продолжает себя электорально уничтожать. Недавнее сообщение о возбуждении уголовного дела по тяжкой террористической статье против основателя Чебдрама. Естественно, такого рода решения в ходе избирательной кампании, которые обрушивают рейтинг власти. А у нас огромное количество людей, принимающих решения в разных отраслях. Они просто профнепригодные. Они же как рассуждают? Отключим Телеграм, есть Макс, там всех туда. Чего переживать? А вот я-то говорю об электоральной стороне вопроса. Вот это стремление не просто придушить Телеграм, а его уничтожить. А дальше знаете, что начнется? Вся страна окажется в статусе подозреваемого. Интернет прекрасен для всяких центров по борьбе с экстремизмом и против всяких структур тем, что это блящиеся преступления. Если ты в 2008 году упомянул название какой-то социальной сети и сделал ссылку там на него, да, а потом этот человек был признан экстремистом, террористом, некую структуру через 10 лет или через 20, то ты должен вспомнить, что у тебя 20 лет назад была какая-то где-то запись, и там скобочка написать «экстремист, террорист». А если ты это не сделал, ты уже готовый. Вот, иди сюда. То есть эти все ребятишки, там всякие лейтенанты, капитаны, сидят на диванах в своих центрах. Они нифига ни таджикского языка, ни азербайджанского, ни чеченского, ни там, я не знаю, узбекского не знает, и знать нафиг не хотят. И этого им достаточно для того, чтобы сидеть во ВКонтакте и ловить ВКонтакте кто-нибудь бабушек. Он даже не понимает, такой пласт терроризма и экстремизма открылся ему бы, если бы он читал ресурсы на тех языках, пюркских всяких там и прочих, которые я называл. Это, блин, очень удобно. Рустик сажать. А если они вдруг начали бы анализировать все, что там пишется, выровнялось бы все и выяснилось бы, что 5% занимают вот эти вот русские экстремисты, 95, кое-кто другой, но они этого не делают.
3: Обозреватель Дмитрий Борисенко об уничтожении Wildberries и Озон и о разборках большого бизнеса.
18: Ну вот если, ну не дай бог, конечно, нельзя так говорить, но если они будут потом выносить склады Озон, значит, речь идет о планомерном выкашивании вот этой самой составляющей российской экономики, да, очень такой серьезной. Если они остановятся только на Wildberries, а склады Озон будут стоять дальше, то тогда можно будет включать теорию, что это конкурентные отчасти. Да? То есть здесь сошлись звезды. То есть, с одной стороны, конечно, и Украина преследует свои цели в масштабах войны, ведения боевых действий, но под шумок, как говорится, туман войны, под этим туманом войны еще и решаются вопросы конкуренции, бизнес-конкуренции личной.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
8: Патриарх Кирилл назвал создание ядерного оружия в Сарове благодатью и Божьей милостью.
19: Ученые, которые работали здесь, в Сарове, создали нашу русскую атомную бомбу, которая остановила замыслы врага разрушить и поработить наше Отечество. Вот таким образом, через труд ученых, инженеров, рабочих, которые здесь трудились, несомненно, явилась благодать и милость Божия над страной нашей. И совершенно очевидно, что не случайно именно в этом месте происходили эти научные исследования, инженерные работы, которые сохранили наш народ и страну от самого страшного и опасного разрушения, в результате которого могло бы не быть ни страны, ни народа нашего. И то, что это произошло именно вместе где молился преподобный Серафим, это не случайность.
2: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
20: Wildberries угасают. И в этом есть хорошая новость, между прочим. Да, она не очевидна, но сейчас я вам все расскажу. Во-первых, что необходимо понимать. Те из вас, кто являются продавцами на Wildberries, да, вы должны понять, что вы являетесь жертвами. Так получилось. Это чудовищно, несправедливо. Все понятно. Вы предприниматели, вы рисковали, вы ночи не спали, строили свой бизнес и все. Его не будет больше в том виде, в котором он существовал до этого. Так, к сожалению, очень часто происходит. Так устроен мир. В мире нет категории справедливости, в мире нет категории честности. Это все придумано людьми, понимаете? Для того, чтобы общаться на своем уровне. Но вселенная, она другая. Она тасует карты совершенно иначе. Так вот, что произойдет с вами? Естественно, никаких выплат ни от кого вам не будет. Все. И это нужно принять. Второй момент, который тоже нужно осознавать, что Wildberries вот в таком виде, ну дай бог, чтобы он дожил до конца года. Это крутое пике, это крутые пробои, да, ниже ватерлинии, если использовать морскую корабельную лексику. Такие пробои обыкновенными латками не ремонтируются и не закрываются. Слишком много всего потеряно, и что самое главное, что это пике, да, понимаете, из пике выйти очень-очень тяжело. Почему? Да потому что в Wildberries сейчас нужны будут деньги, огромное количество денег. Деньги Wildberries берет в кредит, а потом эти кредиты возвращают. Так вот, в этой ситуации Wildberries кредит никто не даст, ни один банк. Все, потому что остальные склады, они все залоговые имущества. И все понимают, что эти атаки продолжатся, и все понимают, что Wildberries капут. Потом Озону капут, или параллельно с этим капут. Почему? Да потому что некуда перевести склады. Да, понимаете, вы не можете просто так взять и перевести куда-то складские помещения огромные. И не можете их разбросать по маленьким складам. Это так не работает, вам скажет любой кладовщик. Эти допуски, разрешения, товарные категории, все сложно, не разъедется. Так вот, а что же в этом хорошего, скажете вы? А я вам объясню. Wildberries является продуктом своего времени, продуктом корпораций. Да? И цель корпорации любой всегда – это максимально нарастить свое монопольное положение на рынке. Все, в этом заключается правда бизнеса. Любой бизнес хочет быть монополистом, понимаете, чтобы покупали только у него и ни у кого другого. Ну, естественно, общество против, поэтому создаются антимонопольные комитеты, организации. Это все мы проходили, бла-бла-бла. Но от этого не меняется цель бизнеса. Хочет стать монополистом. Вот Wildberries именно этим и занимался. И количество торговых центров, маленьких лавочек и маленьких предпринимателей, которые Wildberries сам разорил, да, своими услугами, оно не поддается никакому исчислению. Оно намного-намного выше, нежели количество людей, которые стали на Wildberries приторговывать чем-то или пытаться строить бизнес, базируясь на Wildberries как на платформе. Соответственно, когда из нашей жизни Wildberries уйдет, то все эти люди вернутся в обычные торговые центры и вернутся в обычные маленькие киоски, в обычные маленькие магазинчики, в какие-то прилавочки, где они будут находиться и физически что-то продавать. И это очень хорошо для общества. Как бы это ни звучало, повторюсь, что вот для каждого человека его личная трагедия, это понятно, она намного сильнее, нежели благо общества. Но живем-то мы в обществе, и общество строится на том, что мы все социальные животные. Вот как обществу нам нужно общаться друг с другом, разговаривать с друг с другом, не сидеть в квартирках, понимаете? Не прятаться где-то в человейниках, а выходить, разговаривать, строить социальные связи, с кем-то ссориться, с кем-то дружить. Это все называется социальная ткань. Она должна быть разной, разноплановой, яркой, понимаете? А это невозможно сделать, если ты сидишь только перед компьютером. Поэтому все цивилизованные страны уже 10 лет назад начали принимать системы на государственном уровне поощрения мелкого бизнеса. Для того, чтобы их не сожрали вот такие вот корпорации, как Wildberries. Да, для того, чтобы вот просто так вот ты по клику по одному не получал послезавтра какие-то товары только потому, что тебе удобно. Потому что все остальное время, дружок, ты будешь сидеть и размышлять о каких-то не очень нужных для государства вещах и очень не полезных для общества вещах. Ведь тебе не нужно никуда выходить, тебе не нужно ни с кем общаться. И ты в своем собственном шизоидном мире, зачастую, понятно, что не все шизоид, но зачастую ты в собственном шизоидном мире создаешь себе шизоидные проекции будущего. Почему? Потому что твой шизоидный мир никакого отношения к миру практическому, к реальному не имеет. Ты не ходишь в реальный мир. Ты с ним нигде не сталкиваешься. Еду тебе привезли, шнурочек для телефона тебе привезли, что-то мы еще тебе, пауэрбанк какой-то привезли. И вот в масштабах страны это разрушало общество. Точно так же, как Амазон разрушает американское общество. Да, Амазон это, ну, один из самых известных, огромных вот таких вот корпоративных монстров розничной торговли онлайн. Точно так же. И чудовищные манифестации, и чудовищное количество организаций в США работают против Амазона, потому что люди понимают, что это разрушает общество. Соответственно, при всех тех личных трагедиях, и я говорю это прекрасно осознавая, что это трагедии, да, для существующих продавцов Wildberries, и при всех этих личных финансовых утратах, которые эти несчастные люди понесли, общество остановится. Вот так это работает. Потому что люди будут выходить и разговаривать с друг другом. И будут что-то обсуждать, будут что-то делать. Ну и конечно, вот если, ну вот абсолютно уже между нами, да, ну нельзя сбрасывать со счетов то, что этому факту, разорению Wildberries, ему очень-очень радуются владельцы всех абсолютно торговых площадей. Вот есть Wildberries, вы представляете, а против него всегда с первой же секунды были владельцы торговых центров, да и любых торговых коммерческих недвижимостей. Потому что все понимали, что Wildberries пришел их кушать. А теперь хищник мертв. Ну, еще не мертв, но все идет к тому. С подбитой лапой волк в лесу. Это уже не тот волк, понимаете? Уже не Wildberries. Уже его так сильно зайцам можно не бояться, потому что не догонит. Уже там зайчики поближе как-то прыгают по полянке, травичку кушают вкусненькую. И уже какие-то вороны прилетели там на волка, посмотрят, когда ты уже скопытишься, да? Потому что три ноги – это не четыре серые, понимаешь? Так что есть позитив в том, что происходит в Wildberries, как бы это ни звучало. Но, слушайте, не надо бояться правды. Не надо. Это точно так же, как в больнице. Понимаете, хирург иногда делает человеку больно, но он человека при этом спасает. Да? Но нужно сделать какой-то надрез периодически. Нужно причинить немного боли, разрушить существующую ткань для того, чтобы создалась ткань новая. И вот так же и работает общество. И вот что сейчас происходит на социальном уровне. Социально это хорошо. Финансово, личностно для многих это трагедия. Но социально для общества все происходящее в чистый плюс.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник». У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость.
0: С нами делятся информацией солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие сводки с фронта. А военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
21: И это Москва. Что известно о подрыве ресторана в столице и был ли там на празднике главком ВКС Александр Чайко? В 2 километрах от Кремля в элитном ресторане «Балтироссия» 1 августа отмечал свое 55-летие главком воздушных космических сил генерал Александр Чайко. Около 20:00 к летней веранде подъехала машина с мигалкой. В этот момент ко входу подошла девушка-курьер с подарочной коробкой. Охранник ФСО попытался ее остановить для проверки, и в этот момент прогремел взрыв. О том, что произошло дальше, рассказывает криминальный обозреватель Дмитрий Соколов.
22: Бомба была мощностью около 1 килограмма в тротиловом эквиваленте, начиненная металлическими шариками. Удар пришелся по тем, кто встречал гостей на улице. Охранник и сама девушка-курьер погибли на месте. Сам генерал был в зале и уцелел, но на веранде тяжело ранило его 25-летнюю дочь Марию, а ее муж, бывший хоккеист клубной системы «Спартака», скончался в больнице от полученных травм. Всего 5 погибших и больше 20 раненых. Это самый громкий удар по военной верхушке прямо в центре столицы.
21: В Z-сообществе эта трагедия вызвала не сочувствие семье генерала, а глухую ярость. Военкор и блогер Максим Громов написал, что солдат возмутило само место и размах генеральского праздника.
23: На 5-м году войны, пока фронт собирает деньги на носки, аптечки и дроны, генерал-полковник снимает элитный ресторан, где один суп стоит 6 тысяч рублей. Z-паблики буквально разорвало от злости. Люди пишут: война идет, а они на майбахах по кабакам фестивалят. На фронте, да, грязь и окопы, а у высших офицеров высокий буржуазный стиль и суп с омарами. Скандал в том, что генералы живут в абсолютно параллельной реальности.
21: В изданиях вроде «Первого русского» вышли материалы с заголовками «Адская доставка» и сухими выводами вроде, цитирую, «Это приговор всем нам». Политолог Илья Дорофеев считает, что взрыв в ресторане «Балтироссия» окончательно погубил миф о неприкосновенности генералитета.
24: Генерал Чайко, прославившийся жестокостью в Сирии и под Киевом, думал, что за заборами в центре Москвы он недосягаем. Но килограмм тротила показал – безопасных мест для них больше нет. Ни мигалки, ни охрана ФСО не гарантируют жизнь, когда война приходит прямо к праздничному столу. И главная проблема Кремля сейчас даже не в уязвимости генералов, а в том, что рядовые россияне и солдаты в окопах искренне не понимают, почему они должны умирать, пока их начальство гуляет в ресторанах.
21: По состоянию на 3 августа 6 пострадавших при взрыве на Кудринской площади остаются в реанимации, а в Москве проходят масштабные проверки курьерских служб. Похоже, безопасных мест даже в Москве попросту не осталось. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Говорят военкоры.
25: Террор как система. Военкор Живов о покушениях и борьбе не с теми.
26: Взрыв газа в ресторане, который в конечном счете оказался терактом против командующего воздушно-космическими силами. Это уже второе покушение за неделю. В начале недели стреляли и тяжело ранили разработчика дронов «Овод». По последней информации, он в стабильном состоянии в больнице. Теракты стали происходить пугающе часто. Даже объявление Павла Дурова экстремистом-террористом и внесение в список Росфинмониторинга не изменило ситуации. Хотя, очевидно, должно было помочь общественной безопасности. Также выходит по логике власть имущих, или я что-то не понял? Чуть раньше говорил, что все последние назначения в военном руководстве украинского режима свидетельствуют, что Киев будет использовать террор. Несмотря на всю общественную опасность террориста Дурова и нимфетки Сони Мармеладовой, кажется, внезапный фланговый удар по обозам вселенского зла не принес нации желаемых результатов. Возможно, стоит сконцентрировать еще больше усилий на борьбе с вебкам-моделями. Тогда точно одолеем врага. Абсурд абсолютный.
25: Враг бьет по барским привычкам. Военкор канал Лейб Гусара, теракте в ресторане.
5: Ну что сказать. Все шло по сценарию ликвидации Владлена Татарского в апреле 2023 года. Только теперь целью были высокие чины Министерства обороны Российской Федерации, отмечавшие чего-то с новым командующим военно-воздушными силами генерал-полковником Чайко. Посоветовал бы нашим генералам помнить, что идет война, и позабыть на время всякие банкеты с гиканьем и свистом. Дорого-богато. Хотя генералы сим страдают еще с советских времен. Как и многим другим. Один самодур строит войска на плацу, но задерживается с выходом к ним на час. И строй накрывает украинский прилет. Другой запрещает использование нештатного автотранспорта на гражданских номерах. А все вместе они падки на поляны. Враг же ловит их на слабостях и барских замашках. При Сталине недаром генералов приходилось периодически приводить в чувство. Чувство реальности.
25: Wildberries тянет за собой банки. Военкор Живов о риске финансового обвала.
26: Олег Дерипаска на одном из форумов честно сказал, что банкротство Wildberries приведет к краху нашей банковской системы. Цитата. «Если вы должны банку миллион, это ваши проблемы. А если миллиард, это уже проблемы банка. Wildberries должен банкам миллиарды. От себя добавлю, что деньги банкам должен не только Wildberries, но и все коммерсанты, которые работают на площадке. И вся эта денежная пирамида взаимных обязательств может осыпаться, если склады и дальше будут гореть с такой интенсивностью. А на Украине особо и не скрывают, что цель не разрушение Wildberries. Цель – разрушение нашей банковской системы. И они к ее выполнению как никогда близки.
6: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
25: Дроны над всей Россией. ВСУ ударили по разрабатывающему беспилотники университету в Белгороде, базе дронов в Брянске и складу Wildberries под Владимиром. В ночь на 3 августа под удар попали сразу три ключевые точки. База хранения и запуска дронов в Брянской области, университетский корпус в Белгороде и крупнейший логистический хаб под Владимиром.
7: Там все горит. Прям все. Вон, видишь, даже лестничный пролет видно. Это, ну... Там, где беспилотные аппараты делают и учат, как ими управлять. Ему просто весь взорвали.
25: В Белгороде БПЛА атаковали технологический университет имени Шухова. В результате несколько ударов полностью сожгли один из корпусов. По данным местных журналистов, там разрабатывали и тестировали автоматику для управления российских дронов на отечественных процессорах. Об этом говорит и военный эксперт Андрей Вершинин.
9: Власти пытались представить Белгородский техуниверситет как мирное учебное заведение, где школьников учат собирать квадрокоптеры. Но в реальности это был важный элемент военного кластера. Там вели работы над системами управления БПЛА. Украина бьет по цепочке производства. Лучше уничтожить лабораторию и готовые чертежи на земле, чем потом сбивать сотни российских дронов над фронтом. Это точечный и очень болезненный удар по военным разработкам.
25: Параллельно в Брянской области ВСУ разгромили базу хранения и запуска российских беспилотников, об этом заявил Зеленский. А во Владимирской области дрон прилетел по гигантскому складу Wildberries возле деревни Хрястово. Пожар охватил комплекс площадью почти 60 тысяч квадратных метров, откуда товары поставлялись в Москву и весь северо-запад России. Экономический обозреватель Татьяна Реброва считает, что удар по маркетплейсу – это прямая атака на логистику столицы.
10: Удар под Владимиром – это демонстрация того, как легко парализовать снабжение центральной России. Склад «Варшинская» – это ключевая артерия для Wildberries, снабжавшая Москву. Уничтожение такого хаба – это не просто сгоревшие коробки, это колоссальные убытки для бизнеса и сигнал рынку. Вся критическая инфраструктура в радиусе тысячи километров от границы находится под прицелом. Экономика войны теперь бьет по элементарному комфорту обычных граждан.
25: На утро 3 августа в Белгороде и под Владимиром продолжается разбор завалов и тушение пожаров. Российские власти традиционно молчат о потерях на военном объекте в Брянске и в Белгородском НИИ.
21: Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Говорят военкоры.
25: Главная угроза. Военкор-канал «Старше Эды», а «Старлинк» на украинских дронах.
5: Крайне забавляет вся эта риторика с передачей лицензии на производство патриотов украинцам, а равно кратное увеличение передачи военной помощи, о которой мечтают тамошние говорящие головы. На переданную лицензию ракет не сделаешь. Это сложнейший комплекс, требующий больших финансовых вливаний и еще больших трудозатрат. Американцам проще делать зуры в Америке и отдавать Киеву, чем заниматься передачей лицензии. Что касается кратного увеличения поставок ракетного вооружения и снарядов, то его тоже может не быть. Денег можно дать, что, в общем, Запад и делает. А выдать все это в железе гораздо сложнее. Но нам радоваться не нужно. Что действительно опасно и на что надо отвечать, так это на Старлинки, установленные на украинских дронах. Старлинк был и остается самым совершенным оружием противника. И сколько ни вози Эрла Маска по городам и весям матушки Руси, Илон Маск продолжит воевать с Россией на стороне Украины. Вот так.
25: Правду отдали врагу. Военный журналист Анастасия Кашеварова об информационном поражении России.
11: Мы обладаем 100% информации, но выдаем 1% правды. А остальное нужные, неравно правильные и в интересах государства определенным группам влияния нарратива. Противник же знает от силы 10% информации, но выдает ее сразу всю. Отсюда вопрос, кому доверие читателя будет больше? Правильно, к противнику. К примеру, произошел теракт. По звуку, характеру поражения было сразу понятно, что это теракт. Но наши говорят, что это газовый баллон. Пока все пишут о бытовом характере взрыва, противник выдает уже кадры с места теракта и данные, у кого из генералов был день рождения. То есть в данном случае враг одержал две победы. Кровавую в отношении наших граждан и вторая – информационная. Еще раз граждане России уверились в том, что отечественные журналисты либо брехуны, либо не обладают информацией. Что их читать и им верить? Мы сами своими действиями способствуем врагу.
25: 700 дронов за сутки. Военкор, канал «Архангел», спецназа о новой волне ударов.
5: Очередной удар по «Wildberries». В день воздушно-десантных войск украинские формирования провели массированный налет беспилотниками на Россию, задействовав в общей сложности свыше 700 беспилотных летательных аппаратов. В ночь на 2 августа подразделениями ПВО было уничтожено 635 беспилотных летательных аппаратов, а днем 1 августа не менее 152 дронов. Но такое количество не ежедневное событие. Под удар беспилотников попали две области. В Самарской области снова прилетел беспилотник по распределительному центру в Новосемейкино. На складе возникло обширное возгорание. Также в Саратовской области вновь атакован Саратовский нефтеперерабатывающий завод. Помимо этого фиксировалась атака беспилотных летательных аппаратов в районе аэродрома Энгельс. В настоящее время налет продолжается. Работа ПВО отмечается и над Саратовской областью, и над другими регионами России. Поэтому вероятно, что днем беспилотные летательные аппараты будут наблюдать в других областях. Вчера также было в Башкирии во время удара по уфимскому нефтеперерабатывающему заводу, когда беспилотные летательные аппараты прилетели в дневное время. Поэтому всем нужно сохранять максимальную бдительность.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
3: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в электростале, что привело к большим жертвам.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
8: После поражения беспилотниками вооруженных сил Украины нефтеперерабатывающего завода «Лукойл Волгоград нефтепереработка» волгоградцы снова начали занимать очереди за топливом.
12: Ну что, полторы недели мы были без очередей, а сегодня уже вот такая вот ситуация. И Судя по всему, это уже везде, потому что мы доехали до Кировского, в сторону Красноармейского, и обратно очереди на всех заправках, какие есть. Вот, короче, я тоже решила дозаправить свой полупустой бак до полного и пару недель ездить. Хотя, хз, сколько мы будем ездить. По планам было вообще-то свалить в деревню на выходных. Но, по ходу дела, что-то пойдет не так.
13: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
14: Всем привет! В эфире «Разбор дня» – подкаст о событиях, которые меняют привычную картину происходящего. Сегодня речь пойдет о массированном налете беспилотников на российские регионы. За одну ночь в сводках оказалось,

0: реальный успех систем противовоздушной обороны. Но возникает логичная мысль, что небо полностью под контролем. Разве нет?
1: Итак, стоит разобрать этот момент подробнее. Огромная цифра перехватов действительно создает такой мощный психологический эффект. Но здесь скроется фундаментальная ошибка восприятия.
0: В чем именно?
1: Раньше линия соприкосновения воспринималась как сплошная черта на карте. То есть по одну сторону зона боевых действий, а по другую – безопасное пространство.
0: Четкая граница, да.
1: Точно. Но эта линия исчезла. Она превратилась в гигантское, абсолютно хаотичное облако точек. И вот в этом облаке математика работает совершенно иначе.
0: Это поднимает важный вопрос. Если перехвачен 131 аппарат, процент успеха может достигать 95% или даже 99%.
1: Звучит отлично для красивого отчета.
2: Вот именно. Звучит отлично. Но статистика теряет всякий смысл, когда речь идет об инфраструктуре.
1: 100%.
2: 99% перехватов – это провал обороны. Если оставшийся 1% несет десятки килограммов взрывчатки и точно поражает критический узел.
1: Да, возникает такая, знаешь, иллюзия, что ПВО – это некий непробиваемый энергетический купол из научной фантастики, который накрывает вообще всю территорию.
2: А в реальности все жестко подчиняется законам физики. Радиолокационная станция работает исключительно по принципу прямой видимости.
1: Ну да, Земля-то круглая. Если беспилотник летит на высоте 50 метров, радар просто физически не увидит его дальше, чем за несколько десятков километров.
2: Ага. Планета буквально прячет аппарат за радиогоризонтом.
1: И тут в дело вступает рельеф, русло рек, какие-то глубокие овраги, лесные массивы. Аппарат идет очень низко, огибая складки местности.
2: И появляется на радаре только в самый последний момент.
1: Когда на реакцию остаются буквально секунды, да. Отсюда следует жесткий вывод. Защитить все физически невозможно.
2: Приходится выбирать. Системы расставляются вокруг самых приоритетных объектов.
1: Ну, атомных станций, крупных заводов, стратегических мостов.
2: Но когда в воздухе одновременно сотня целей, они идут с разных азимутов на разных высотах.
1: Происходит перегрузка каналов наведения. Ресурс зенитных ракет не бесконечен.
2: Да. И когда защита концентрируется на главном, удары приходятся по целям, которые еще вчера считались абсолютно безопасными.
1: Звучит логично для электростанции или баз. Но как в этот список приоритетов попал Белгородский государственный технологический университет имени Шухова?
2: Ну, это же обычный гражданский вуз.
1: Вот именно. Это не секретный военный завод. На первый взгляд, да, обычный. Классический кампус, плотно встроенный в городскую среду. Учебные аудитории, расписание, студенческие общежития. Вокруг ходят горожане.
2: И тем не менее, туда прилетает.
1: Пожар в одном из корпусов после ночного удара – это не просто повреждение кирпичной кладки или крыши. Это прямое попадание в то место, где стирается граница между гражданским и военным.
2: Потому что вуз открыто занимался разработкой автоматизированных систем управления беспилотниками.
1: Именно так.
2: Но, слушай, разрабатывать системы можно для чего угодно. Проекты там строились на базе российских микропроцессоров «Меландр», и предназначались они для мониторинга линий электропередачи.
1: Теплотрасс, аэрофотосъемки. Да, там летом даже проводились смены, где простых школьников учили пилотировать дроны.
2: Но это же абсолютно мирная задача. Не является ли это просто натягиванием совы на глобус объявлять университет легитимной целью просто из-за слова «дрон»?
1: Тонкое дело, что инженерная суть технологии больше не имеет окраса. Что такое процессор «Меландр» в контексте беспилотника?
2: Микроконтроллер.
1: Да, это чип, который сотни раз в секунду опрашивает гироскопы и акселерометры, вычисляет отклонение аппарата от горизонта и дает команды на моторы. Ему абсолютно безразлично, что именно он стабилизирует в воздухе.
2: Дрон с камерой для осмотра ЛЭП или аппарат с боевой частью.
1: Вот именно.
2: Что здесь действительно увлекательно, так это парадокс двойного назначения на уровне чистого кода. Алгоритмы машинного зрения, которые, ну, позволяют коптеру облетать препятствия на стройке,
1: ага,
2: они абсолютно идентичны алгоритмам, помогающим ударному дрону огибать вышки связи при прорыве ПВО.
1: То есть гражданский инженер, который пишет ПИД-регулятор для студенческого проекта, фактически создает базовую технологию для современных боевых действий.
2: И это полностью ломает старую концепцию безопасности?
1: 100%.
2: Любая студенческая лаборатория, любой технопарк, где паяют платы и пишут код для навигации, становится узлом технологического

0: логической цепочке.
1: Да, и удар по университету ломает не только текущее исследование, он прерывает сам процесс подготовки кадров. Студенты не могут заниматься, профильные лаборатории закрыты на месяцы.
0: Уничтожается не столько железо, сколько время и уникальная квалификация.
1: Абсолютно.
0: Но постойте, если даже студенческая лаборатория становится мишенью просто из-за базовых компетенций, то как защищаются настоящие профильные военные площадки? Ведь логика подсказывает, что беспилотники чаще всего летят туда, откуда запускают другие беспилотники.
1: Эта логика идеальна, и она приводит к следующей точке. В ту же ночь под удар попала площадка возле поселка Навля в Брянской области.
0: Так.
1: Это транспортный коридор вне плотной застройки. То самое место, где готовят, хранят и запускают ударные аппараты.
0: Но разве такие площадки не должны быть мобильными? Зачем вообще нужна уязвимая стационарная инфраструктура?
1: Ну, казалось бы, привезли в лес, достали из коробки, нажали кнопку и уехали.
0: Вот именно. Зачем собираться в одном месте, ожидая ответного удара?
1: Это частое заблуждение. Современный дальнобойный беспилотник — это не игрушка из магазина электроники. Это сложнейшая авиационная система.
0: То есть перед стартом требуется серьезная подготовка?
1: Очень серьезная. Требуется сборка, тонкая калибровка датчиков, нужно проверить телеметрию, работу двигателей на разных режимах, залить топливо, настроить защищенную связь.
0: И загрузить сложное полетное задание с учетом зон чужой ПВО. По сути, это целый конвейер под открытым небом.
1: Да. Нужны ангары, склады для комплектующих, мощные генераторы для питания оборудования, транспорт. И главное, нужны специалисты, которые не допускают ошибок.
0: Понятно. Одна неверная калибровка на земле.
1: И аппарат стоимостью в миллионы просто упадет в поле, не долетев до цели.
0: Значит, суть удара по Навле – это не уничтожение бетона или каких-то временных ангаров. Главная цель – разрушение самого процесса.
1: Именно так.
0: Если сгорает оборудование для настройки телеметрии или если персонал вынужден постоянно прятаться и менять локации, то ритм запусков катастрофически падает. Возникает замкнутый контур.
1: Дроны охотятся на инфраструктуру дронов. Охотник и цель делят одно физическое пространство и постоянно меняются местами.
0: Да уж.
1: И вот здесь начинается самое интересное. Если Брянск и Белгород – это приграничные зоны, где повышенный риск давно стал частью реальности, то следующая цель ломает все шаблоны о безопасной дистанции.
0: Деревня Хрястово в Сабинском округе Владимирской области. Гигантский складской комплекс маркетплейса Wildberries.
1: От границы до Владимирской области примерно 500-600 километров. Это глубочайший тыл.
0: Почему вообще гражданский склад становится приоритетной целью на таком огромном расстоянии? Звучит как пустая трата дорогостоящего дрона.
1: Для современного аппарата 500 километров – это уже давно не гарантия безопасности. Это просто техническая характеристика дальности полета.
0: Ну да, дрону все равно лететь 50 километров или 600, если у него хватает топлива.
1: А вот выбор цели предельно рационален, если смотреть на экономику. Лучше вообще отказаться от банальной метафоры в духе «склад – это кровеносная система».
0: Скорее, современный логистический хаб – это центральный маршрутизатор в огромной компьютерной сети.
1: Вот, интересная аналогия. Развивая ее, фуры с товарами – это пакеты данных.
0: А склад в Хрястово – это узел, где эти пакеты сортируются. Площадь комплекса – около 175 тысяч квадратных метров. Вместимость – 120 миллионов единиц товара.
1: Огромная цифра. Это гигантский физический алгоритм сортировки, в который инвестировано больше 11 миллиардов рублей.
0: Абсолютно верно. И что происходит, если уничтожить центральный маршрутизатор в компьютерной сети?
1: Возникает потеря пакетов и катастрофическая задержка. Пинг, вырастает до небес. Пожар на таком объекте – это немедленная остановка всех конвейеров, сканеров, прекращение работы тысяч людей.
0: Если связать это с более широкой картиной, сбой в Хрястово моментально создает заторы на всех соседних узлах логистической сети по всей стране.
1: Да. И экономический эффект от такого удара бьет не столько по гигантской корпорации, сколько по микроэкономике. Корпорация спишет потери, получит страховку и распределит убытки.
0: А теперь можно представить обычного продавца зимних курток или электроники. Для него товар, лежащий на этом складе, это вообще весь его оборотный капитал.
1: Точно. Для мелкого предпринимателя сгоревший в высокий сезон товар – это жесткий кассовый разрыв.
0: Ему просто нечем платить кредиты, ни на что закупать новую партию. Начинается цепная реакция банкротств.
1: которая вообще не видна в военных сводках, но колоссально бьет по экономике тыла.
0: Более того, логистика вынуждена адаптироваться. После таких ударов растут страховые премии. Маршруты удлиняются, потому что компании начинают строить резервные пути и дублирующие системы.
1: В более безопасных, как им кажется, регионах.
2: Да.
0: Экономика из режима оптимизации прибыли переходит в режим перманентного управления кризисом. И все эти огромные издержки в конечном итоге ложатся в цену товара.
1: Получается, новая карта важности объектов вообще не зависит от расстояния до границы. На этой карте огромный логистический центр во Владимирской области оказывается системно ближе к эпицентру конфликта.
0: Нежели географически близкое, но пустое поле под Брянском, да. Дальность полета означает лишь то, что дрон будет дольше находиться в воздухе, возможно, меняя высоту и обходя зоны активной защиты.
1: Это подводит к важному философскому сдвигу. Большинство жителей страны никогда не увидят эти беспилотники вживую.
0: Они не услышат звук мотора и не увидят взрыв.
1: Но они сталкиваются с последствиями каждый день, даже не осознавая этого. Их контакт с угрозой происходит исключительно через экран смартфона.
0: Возникает тотальная цифровая уязвимость.
1: Именно так. Чтобы защитить объекты от налета, необходимо нарушить навигацию беспилотников. Дроны ведь используют спутниковые сигналы для определения своих координат.
0: И чтобы их ослепить, применяются системы радиоэлектронной борьбы – спуфинг и джемминг.
1: Слушай, стоит объяснить, как это работает на практике.
0: Спутниковая навигация, по сути, опирается на сверхточные атомные часы. Спутники передают сигналы точного времени, и приемник вычисляет свое положение по задержке этих сигналов.
1: А системы РЭП не просто глушат сигнал, они часто создают ложное временное поле.
0: Да, они кричат громче спутников. В итоге навигатор в дроне начинает думать, что он находится совершенно в другом месте.
1: Но проблема в том, что этот громкий крик ослепляет не только дроны. Глушится сотовая связь, искажаются координаты для всех гражданских устройств в огромном радиусе.
0: И начинается эффект домино на Земле. Перестают работать навигаторы в автомобилях, водители проезжают нужные повороты.
1: Зависают кассовые аппараты, потому что терминал не может связаться с банком для подтверждения транзакции.
0: Приложения такси не могут определить геолокацию пассажира.
1: Курьеры сбиваются с маршрутов.
0: А еще закрываются воздушные гавани, вводится планковер, ограничение использования воздушного пространства, и один задержанный из-за угрозы налета рейс ломает расписание стыковок по всей сети аэропортов.
1: Самолеты уходят на запасные аэродромы, экипажи вырабатывают разрешенное время полета, рейсы массово отменяются.
0: То есть физический налет нескольких дронов превращается в гигантскую цифровую аномалию,
1: которая парализует привычную жизнь миллионов людей.
0: Происходит стандартизация тревоги. То, что год назад воспринималось как чрезвычайное происшествие мирового масштаба,
1: теперь превращается в набор скучных бытовых ритуалов.
0: Формируется новая рутина. Утренняя проверка новостных каналов перед выходом из дома становится такой же привычкой, как чистка зубов. Нужно проверить, нет ли перебоев со связью, открыты ли дороги, работают ли ближайшие аэропорты.
1: Люди заранее скачивают офлайн-карты, потому что знают, что навигатор может отказать в любой момент.
0: Держат пауэрбанки заряженными, запоминают, где в торговом центре капитальные стены и нет окон.
1: Так что же все это значит? Можно ли вообще теперь использовать слово «тыл» применительно к современной инфраструктуре?
0: В классическом словарном понимании «нет», это понятие полностью устарело. Тыл больше не является конкретным местом на географической карте, где можно чувствовать себя в безопасности просто потому, что до границы сотни километров.
1: Теперь безопасность – это исключительно степень вероятности.
0: Именно. Риск распределяется в зависимости от того, какое место конкретный человек, университет или склад занимает внутри глобальной инфраструктурной сети. Кажется, главная цель современных конфликтов сместилась.
1: Речь идет не только о поражении военных целей.
0: Сколько о превращении самой повседневности в бесконечную полосу препятствий, где каждый маршрут доставки, каждая вышка связи и каждое приложение в телефоне становится потенциальной точкой отказа.
1: Итак, Последние события показали, что современная война распространяется не сплошной линией, а сетью маршрутов, отдельных целей и инфраструктурных сбоев. Воздушные тревоги, ограничения связи, закрытые аэропорты, эвакуации, изменения логистики постепенно становятся регулярными процедурами. Белгород, Навля и Хряльстово оказались тремя точками одной новой географии риска. Километры по-прежнему имеют значение, однако больше не отделяют повседневную жизнь от прямых последствий происходящего. Это был разбор дня. Спасибо, что слушали.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело. На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
3: Защита от боевых дронов. Ангары для боевых самолетов строятся под Калининградом. Угрозы для жителей региона возрастают, отрезаны от цивилизации в целях безопасности. Отмена катеров на Балтийской косе серьезно осложнила жизнь жителям полуострова. Как детям и пенсионерам попасть в больницу? Калининградские трущобы. Глава следкома потребовал решений по дырявой крыше дома участника СВО. Почему чиновники тратят миллионы на предвыборную рекламу, а на ремонт непригодных домов – денег нет. Итак, на военном аэродроме Чкаловск под Калининградом строят защитное укрытие для авиации. На это обратило внимание немецкое авиационное издание «Flugreview», изучив спутниковые снимки. По его данным, на территории аэродрома появились 4 новых ангара с усиленной конструкцией. Предполагается, что они предназначены для защиты боевых самолетов от ударов беспилотников. Чкаловск, как известно, одна из крупнейших авиабаз в регионе. Ранее на аэродроме уже замечали истребители МиГ-31, способные нести гиперзвуковые ракеты «Кинжал». Жители микрорайона Чкаловск явно не в восторге от подобного соседства, о чем делятся своими опасениями в соцсетях. Да и военные эксперты называют аэродром Чкаловск одной из первоочередных целей противника в случае прямого конфликта со странами НАТО. Тем временем, именно исходя из соображений безопасности, жители Балткоса оказались в транспортной ловушке. Им запретили использовать катера для переправы на материк.
4: Жители Балтийской косы жалуются, что после запрета на использование частных катеров добираться на большую землю стало значительно сложнее. Теперь переправа возможна только на пароме. При этом паромы ходят с большими интервалами и часто переполнены. Из-за этого жители, особенно пожилые люди и семьи с детьми, не всегда успевают на прием к врачу или вынуждены часами ждать обратной переправы. Раньше проблему решали владельцы маломерных судов, многие из которых официально занимались перевозкой пассажиров. После введения ограничений эта возможность исчезла. Формально запрет касается только частников, но фактически он перекрыл единственную альтернативу паромной переправе.
3: Запрет на использование катеров власти объясняют мерами безопасности. Мол, ограничения начали действовать согласно режиму базовой готовности, введенного президентом Российской Федерации еще в 2022 году. Выходит, и распоряжение президента в Калининградской области почему-то вспомнили только сейчас, спустя 4 года. Видимо, проблемы с безопасностью действительно появились. Кстати, недавно ограничения на использование катеров также ввели на морском канале в районе Балтийска, а сейчас обсуждается снимается табу на использование маломерных судов на реке Неман. Так губернатор предложил запретить частные лодки в приграничных водоемах, в частности на Немане, а также полностью закрыть выход на Виштаницкое озеро. Эти ограничения должны коснуться маломерных судов, которые используются для личных целей, отдыха и даже рыбалки. Контролировать соблюдение новых правил будет пограничное управление ФСБ. Словом, все серьезно. Масло в огонь подлил и советник губернатора Калининградской области Андрей Козлов, заявивший о росте угроз в тылу России. Но помимо военных угроз, жителям региона приходится находиться и в опасных бытовых условиях, когда потолок и стены в квартире могут рухнуть на голову в любой момент. И если региональные власти этого стараются не замечать, то на мытарство жильцов дома с дырявой крышей обратил внимание председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.
4: Следком возбудил уголовное дело после жалоб жильцов дома 19 века постройки на улице Миклуха-Маклая в Калининграде. Поводом для проверки стали сообщения, опубликованные в социальных сетях. Люди рассказали, что крыша дома уже долгое время протекает, квартиры регулярно затапливает, а постоянная сырость привела к появлению плесени. Несмотря на неоднократное обращение в управляющую компанию, капитальный ремонт так и не был проведен. Среди тех, кто оказался в тяжелой ситуации, семья участника СВО, пенсионеры и ветераны боевых действий. По итогам проверки Следственное управление СК по Калининградской области возбудило дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Расследование находится на контроле Центрального аппарата Следственного комитета.
3: Будем надеяться, что хотя бы надзор правоохранителей поможет. И людям, доведенным до отчаяния жуткими условиями проживания, дырявую крышу все же отремонтируют. Быстро и качественно. А между тем, совсем недавно Алексей Беспрозванных уверял, что ремонт крыши, замена лифтов – это ключевые направления в работе фонда капремонта в этом году. Более того, губернатор в соцсетях отчитался о текущей работе и написал, что подключит «Единую Россию» к работе по капремонту домов. Разумеется, все это предвыборно. Фишка, чего не скажешь для привлечения голосов избирателей. Но, как говорится, губернатора никто за язык не тянул.
4: На сегодня отремонтировали уже 63 крыши разной сложности в регионе. От их состояния зависит сохранность несущих конструкций всего здания. Всего в планах заменить 285 крыш. Попросил «Единую Россию» подключиться к работе по капремонту домов и включить волнующие жителей вопросы в народную программу.
3: Вот только однопартийцам Алексея Беспрозванных сейчас совсем не до капремонтов. Все заняты выполнением политических задач, поэтому десятки миллионов направляются не на ремонты аварийных домов избирателей, а на агитацию и рекламу партии власти.
4: «Единая Россия» начала кампанию в Калининграде с многомиллионным преимуществом. На старте выборов в законодательное собрание только «Единая Россия» уже успела потратить более 4 миллионов рублей на агитацию. Деньги пошли на изготовление и распространение печатных материалов. В избирательный фонд партии поступило 4,5 миллиона рублей, все средства перечислил Фонд поддержки регионального сотрудничества и развития Калининградской области. Разрыв с другими партиями заметен не впервые. На выборах в 2021 году «Единая Россия» израсходовала 36 миллионов рублей. Это почти вдвое больше, чем все остальные партии вместе взятые, которые суммарно потратили около 18 миллионов рублей. Аналогичная ситуация складывается и на федеральном уровне. По данным ЦИК, к началу кампании на счет «Единой России» поступила максимально возможная сумма – 700 миллионов рублей, из которых почти 49 миллионов уже потрачены на агитацию.
3: В общем, все без изменений. Миллионы уходят или на СВО, или на предвыборную гонку, а гражданам только дырка от бублика. Кстати, в завершении как раз о дыре. История о дорожном триллере, превратившемся уже в анекдот. Провал Дятловой в Калининграде снова внезапно ожил. Речь о засыпанной яме на улице генерала Галицкого. Стоит напомнить, что новехонький асфальт на капитально отремонтированной дороге, которую буквально две недели назад с помпой открывала сити-менеджер Елена Дятлова, на минувшей неделе неожиданно прогнулся под изменчивый мир, и туда провалился автомобиль. В тот же день в мэрии объяснили причину инцидента немецким колодцам, которые находятся глубже того уровня, где подрядчик проводил ремонтные работы. Примечательно, что до выхода строителей на объект никаких проблем с немецким колодцем в этом месте не наблюдалось. Сейчас же после дождя засыпанный провал вновь начал пожирать улицу и щебень, которым рабочие утрамбовали дыру. Правда, теперь провал уходит не под проезжую часть, а под тротуар. тротуар, и, похоже, уже пешеходы в опасности. До сих пор остается загадкой, зачем было во время многомесячного ремонта Галицкого основание проезжей части лишать немецкой брусчатки, которая сдерживала образование провалов. Тем более, когда под дорогой проходит канализация времен Кёнигсберга. Словом, мы строили, строили и ничего не построили. Хочется верить, что погода восстановилась и дождичков больше не предвидится, а то замучаемся засыпать все провалы после каждого капремонта за 200 миллионов рублей налогоплательщиков. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
5: Всем привет! С вами «Балтийский лоцман». Остров Готланд в самом центре Балтийского моря Североатлантический альянс окончательно и официально превращает в свой ключевой непотопляемый авианосец. После завершения серии масштабных маневров «Аврора-26» и «Балтопс-2026» шведские власти совместно с командованием союзников начали развертывание там постоянного военного контингента. Давайте откроем карту и посмотрим на цифры без лишней пафосной риторики. Расстояние от северной оконечности острова Готланд до главной базы Балтийского флота в Балтийске ровно 300 километров. До входа в Финский залив и того меньше. На Готланде уже размещаются американские зенитно-ракетные комплексы, британская пехота и подразделения береговой обороны шведской армии. Что это означает на практике? Радиус действия радиолокационных станций, систем радиоэлектронной борьбы и ракетных комплексов, развернутых на Готланде, полностью перекрывает центральную акваторию Балтийского моря и все рекомендованные глубоководные пути. Любое судно, будь то боевой корабль, гражданский паром из Усть-Улуги или контейнеровоз, выходящий из портов Калининградской области и Санкт-Петербурга, оказывается под строгим прямым контролем. Зачем это делается именно сейчас? В штабах Альянса открыто заявляют: контроль над Готландом дает возможность заблокировать морские и воздушные коммуникации Калининградского эксклава за считанные минуты в случае малейшего обострения. Оказался ли Балтийский флот в тактическом мешке? Как шведский остров превратился в главный опорный пункт против наших портов? И что из этого выйдет на практике? Давайте разбираться в деталях. Чтобы понять масштаб происходящего, нужно отмотать историю буквально на пару лет назад. До вступления Швеции в НАТО остров Готланд считался демилитаризованной, практически мирной зоной. Там дислоцировались скромные силы местного ополчения, а шведские политики постоянно подчеркивали свой нейтралитет. Но как только нейтралитет был окончательно сдан в архив, Готланд мгновенно превратили в главный военно-стратегический узел региона. На недавних учениях «Аврора-26» НАТО отработало сценарий мгновенного высаживания союзных сил на Готланд под предлогом защиты от гипотетической российской угрозы. Американцы привезли свои мобильные комплексы ПВО, датские и британские подразделения закрепились на побережье, а шведский готландский полк отрабатывал круговую оборону ключевых аэродромов и портов. Но самое интересное – это военные учения «Балтопс-2026», где союзники уже открыто отрабатывали удержание свободных морских путей и блокирование вероятного противника. Шведские и американские эксперты в один голос повторяют: тот, кто контролирует Готланд, контролирует весь воздух и весь морской трафик в Балтийском море. Если поставить на Готланде современные дальнобойные противокорабельные комплексы, например, шведские РБС-15 или американские НСМ, то весь выход из Балтийского морского канала и Финского залива становится простреливаемым пространством. Кораблю не нужно даже выходить из базы. Его сигнатуру радары на Готланде увидят сразу после отдачи швартовов. Балтийское море, как мы неоднократно говорили, очень узкое и мелководное. Средняя глубина около 50 метров. На таком пятачке маневрирование больших корабельных группировок – задача крайне сложная. А теперь добавьте сюда географическую триангуляцию. С запада – Швеция с островом Готланд, с юга – Польша с ее постоянно наращиваемой береговой артиллерией и базами, с востока – Прибалтика. Калининградская область фактически оказалась в треугольнике, где каждая точка контролируется радиолокационными станциями и ракетными батареями НАТО. Смотрите, что получается. Паромная линия Усть-Луга-Балтийск, о которой мы постоянно говорим, проходит как раз вдоль острова Готланд. Если раньше гражданские паромы маршал Рокоссовский или генерал Черняховский шли по нейтральным водам без какого-либо внешнего давления, то теперь на всем протяжении маршрута они находятся под визуальным и радиолокационным контролем самолетов-разведчиков, базирующихся на Готланде. И это не просто абстрактное опасение. В штабах Альянса разрабатывается так называемая концепция блокирования доступа A2/AD. Смысл ее прост. Сделать так, чтобы любой выход российских кораблей из портов Балтийска или Кронштадта сопровождался колоссальным риском мгновенного поражения. На Готланде активно модернизируется инфраструктура военного аэродрома Висбю. Длина взлетно-посадочной полосы и оборудование позволяют принимать там не только шведские истребители JAS-39 Gripen, но и американские истребители пятого поколения F-35, а также тяжелые транспортные самолеты S-17. Вы просто вдумайтесь. Истребитель, поднявшийся в воздух с аэродрома Висбю на Готланде, долетает до воздушного пространства Калининграда или Таллина всего за несколько минут. Время реакции нашей системы ПВО сокращается до критического минимума. Но и это еще не все. Помимо авиации и береговых ракет, Готланд становится базой для подводных беспилотников и разведывательных кораблей. Малые глубины вокруг острова идеальны для развертывания донных гидроакустических систем наблюдения. То есть любой выходящий из базы корвет или дизель-электрическая подводная лодка проекта «Варшавянка» фиксируется гидрофонами практически сразу при выходе на глубокую воду. Возникает вопрос, а что мешает НАТО в случае кризисной ситуации объявить вокруг Готланда зону ограничения судоходства под предлогом военных учений или экологической угрозы? Ничего. В общем, сейчас самый важный вопрос звучит так. Получится ли у НАТО превратить Балтику в свое внутреннее озеро? И чем ответит Москва на появление ракетного капкана прямо у себя под носом? С вами был Балтийский лоцман. Берегите себя, следите за новостями и до связи в следующих выпусках.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента» цифра дня.
6: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
7: Российские грузоперевозчики бьют тревогу. Китайские компании демпингом цен и несоблюдением российских законов подминают рынок под себя.
8: Пока все обсуждают маркетплейсы, на рынке грузоперевозок происходит настоящая драма. Китайские перевозчики агрессивно заходят на наш рынок и демпингуют цены практически в два раза. Наши транспортные компании такой конкуренции не выдерживают и вынуждены закрываться одна за другой. Давайте посмотрим на разницу в цифрах. В Китае новый тягач в районе 3,5 миллионов рублей. Точно такой же тягач в России будет стоить более 9 миллионов. Лизинг в Китае 3%, в России лизинг до 30%. В таких условиях конкуренция практически невозможна. Но проблема не только в цене. Многие китайские перевозчики ездят с перегрузом и игнорируют систему Платон. Камеры часто не распознают, а штрафы просто не доходят из-за отсутствия системы обмена данными. Более того, они уже начинают возить грузы внутри России, создают свою диспетчерскую, строят гостиницы для водителей и выстраивают свою логистическую сеть. Многие считают, что единственный способ спасти рынок – это перегрузка товара прямо на границах в российские фуры. Но власти проблемы будто не замечают. А вы как думаете, необходимо вводить какие-то жесткие меры? Или рынок расставит сам все по местам? Напишите в комментариях, что думаете по этому поводу.
2: Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени.
9: в эфире каждый вечер.
10: Главные новости дня.
11: Что ждет Wildberries? После атаки и мощного пожара склад во Владимирской области остановил работу. Поставщикам предложили самим возить товар в магазины. Логистический центр маркетплейса Wildberries во Владимирской области беспилотники атаковали рано утром 3 августа. Речь идет о логистическом центре Wildberries Владимир-Варшинская, который находится возле деревни Хрястово во Владимирской области, отмечают очевидцы.
12: Вот он.
11: Помещение логистического центра загорелось. Сотрудников, как утверждают в Wildberries, эвакуировали. По предварительным данным, никто не пострадал. Губернатор Владимирской области Александр Авдеев подтвердил, что дроны атаковали склад в Собинском округе.
13: Есть разрушение и пожар. В результате атаки ранения получили 3 человека.
11: С середины июля беспилотники почти ежедневно наносят удары по складам и логистическим центрам крупнейшего в России маркетплейса Wildberries. Склад во Владимирской области стал 18-м логистическим центром компании, попавшим под удар. Украина объясняет атаки тем, что эти склады и логистические центры используются в поставках подсанкционных комплектующих для производства дронов и навигационного оборудования. В свою очередь, основательница Wildberries Татьяна Ким заявила, что компания продает то же самое, что и любой другой маркетплейс в мире.
14: И обвиняют нас в том, что мы якобы продаем товары военного назначения. Но вы можете открыть любой мировой маркетплейс, Amazon или Alibaba, и посмотреть, есть ли у нас то, чего нет у них.
11: На фоне атак на склады Wildberries крупнейшие российские розничные сети обсуждают с поставщиками возможности доставлять товары в магазины и распределительные центры самостоятельно. Как пишет «Коммерсант», такие предложения поставщикам направили в том числе компании «Магнит» и «Х5». Последняя владелец сети «Перекресток», «Пятерочка» и «Чижик». Таким образом, ритейлеры хотят переложить доставку на поставщиков, поскольку опасаются за бесперебойность работы логистической инфраструктуры, отмечает издание.
15: Еще более жесткий вариант снижения собственных рисков поставщикам предложила торговая сеть «Красная и белая». Сеть предложила заключить дополнительное соглашение, снимающее с него ответственность за уничтоженный товар в случае форс-мажорных обстоятельств, в том числе беспилотников.
11: Эксперты считают, что перекладывание доставки на поставщиков гарантированно приведет к росту издержек и увеличению отпускной цены товара. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
7: Глава Федерации независимых профсоюзов России Сергей Черногаев объяснил причину разрыва в зарплатах мужчин и женщин.
16: У нас все-таки разные направления используем мужчин и женщин. Там, где требуется рутинный труд, это обработка данных, это бухгалтерские работники, это экономисты, это финансовые работники. То есть там, где нужна усидчивость, там применяется в основном женский труд. И, к сожалению, вот этот труд, он не так высоко оплачивается, нежели тот, который связан с опасными производствами, с вредными факторами, с тяжелыми условиями труда, то, где в основном задействованы мужчины. И то мы в последнее время видим о том, что сфера профессии или сфера экономики, где используется женский труд, он постепенно расширяется. И это объективный процесс, потому что это связано и с улучшением рабочих мест, качества рабочих мест. И мы видим, что возможности у женщин выбирать большее количество профессий, оно увеличится. Это положительный тренд. Самое главное, чтобы это никаким образом не сказывалось на их репродуктивном здоровье.
2: Криминальные новости.
12: Курсант военной академии уговорил прохожего облить дизельным топливом вход в бар в Петербурге. 22-летнего курсанта Михайловской артиллерийской академии выгнали из пивного бара на Пушкинской после конфликта с посетителями. Молодой человек обиделся, снял канистру с топливом состоявшего рядом микроавтобуса и остановил 34-летнего прохожего. Курсант представился ему силовиком и уговорил разлить топливо у входа в бар, а сам снимал это на видео. Топливо, однако, не сгорелось. Прохожего задержали с канистрой в руках, составили на него протокол о мелком хулиганстве. Курсанта тоже вскоре поймали и передали военной комендатуре. В Архангельской области ветерана СВО отправили за решетку за наркотики. В Северодвинске суд приговорил к 11 годам колонии строгого режима бывшего участника ЧВК «Вагнер» Александра Сопочкина. После возвращения со спецоперации он, по версии следствия, устроился закладчиком в интернет-магазин наркотиков и со временем начал работать с крупными партиями. Следствие установило, сначала мужчина продавал небольшие дозы, затем фасовал дома оптовые партии наркотиков. Осенью прошлого года его задержали, изъяв почти 265 граммов мефедрона. Суд учел как смягчающие обстоятельства участие Сопочкина в войне, ранение, медаль за отвагу, инвалидность, заболевание и наличие малолетнего ребенка. При этом до отправки на СВО мужчина уже дважды был судим за преступления, связанные с наркотиками. Отбыть прежний срок он не успел, поскольку заключил контракт с ЧВК «Вагнер». В Подмосковье экс-чиновники организовали целую фабрику жалоб на соседние муниципалитеты ради повышения собственного рейтинга. Ущерб превысил 4 миллиона рублей. Об операции «Чужая яма» рассказал базе бывший замначальника управления по физкультуре и спорту администрации Красногорска Валентин Олехнович. По его словам, людей нанимали ездить по муниципалитетам Подмосковья, фотографировать ямы и нарушения благоустройства, после чего на основе снимков массово создавались обращения через порталы обратной связи. По версии бывшего чиновника, позднее при подведомственном учреждении даже было создано отдельное подразделение – управление аналитики, а работа распространялась на Химки, Одинцово и еще более чем 15 муниципалитетов Московской области. Объем фотографий мог достигать 2000 в день. Как утверждает Олехнович, часть исполнителей работала неофициально, а деньги им выплачивали через 3 фиктивно трудоустроенных сотрудников. За одну фотографию платили около 300 рублей. Это делалось для ухудшения показателей других муниципалитетов и повышения позиции Красногорска в региональном рейтинге. И, судя по всему, нужный результат был достигнут. В 2025 году Красногорск вошел в число лидеров среди муниципалитетов Московской области. Когда о схеме стало известно, силовики возбудили уголовное дело. Фигурантам предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
2: Радио Лента. Прямая речь.
7: Телеведущий Владимир Соловьев предложил считать зарплаты иностранных футболистов, которые играют в чемпионате России, в ракетах и военной технике, которую можно было бы приобрести за те же деньги.
17: И когда вижу, как бегают по полю иностранные футболисты, понимаешь, что вот, а можно я буду считать не в долларах, не в евро и не в десятках миллионов рублей их зарплату? А вот бегают по полю сколько? Так смотришь, и думаешь, а сколько ты получаешь? Это 10 зенитно-управляемых ракет в месяц побежало? А у него отобрал мяч еще 20 зенитно-управляемых ракет в месяц? И они могли спасти... И вот если взять и представить, да, что вот на поле бегают с одной стороны в месяц, вот в этом матче участвуют, и они получили за этот матч, пересчете на матч. Вот столько недокупленных и неполученной нашей оборонкой зенитно-управляемых ракет, беспилотников, станции РЭП, систем связи, не запущенных спутников проекта «Рассвет». Притом, это не только про футбол. То же самое в баскетболе, где угодно. Просто где угодно. Я не про наших игроков говорю. Не про наших. А вот тех, которых мы доблестным образом скупаем в эти крепостные театры под названием «спортивные клубы». Он просто посчитать и сказать: сегодняшний матч принимает участие недопоставленные на защиту нашей Родины, а потом посчитать ущерб, который принесен владельцам этих клубов в результате украинской агрессии, укронацистской. Посчитать ущерб и сравнить, а чтобы этого ущерба не было, какое количество сил и средств должно было быть направлено на пассивные и активные формы борьбы с беспилотной и ракетной угрозой.
10: Главные новости дня.
3: Тайный план Москвы. Правительство готовится к большому блэкауту в столице. Энергокольцо Москвы под защитой? Пока в эфире госканалов сообщают о мощных системах ПВО вокруг столицы, правительство, похоже, готовится к темной и холодной зиме. С 15 августа премьер-министр Михаил Мишустин официально запретил майнинг криптовалют в Москве и Московской области. Официально для оптимизации нагрузок. Но реальная причина может быть в другом. В Минэнерго прекрасно понимают, что удары по энергетическому кольцу столицы могут намертво выключить город, а восстанавливать подстанции в условиях санкций будет нечем. Главная уязвимость Москвы – это сложнейшие элегазовые распределительные устройства на подстанциях вокруг города, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
18: Это не просто трансформаторы, которые можно сварить на заводе. Это штучное, уникальное импортное оборудование высокого напряжения. Даже Китай не смог освоить производство таких надежных систем, а Запад их больше не продаст. Если Украина выбьет ключевые узлы, то замену им найти будет невозможно. Кремль понимает, что осенне-зимние удары развалят единую энергосистему на отдельные острова и пытается хоть как-то снизить нагрузку, запрещая майнинг. Но это как тушить пожар пипеткой.
3: Проблема не ограничится темнотой в квартирах москвичей. При разбалансировке сети автоматика начнет аварийно отключать энергоблоки АЭС. Встанут поезда и логистические центры, объясняет военный аналитик Андрей Вершинин.
19: Правительство отлично знает, куда будет бить противник. Точно так же, как за неделю до ударов по складам Wildberries под Владимиром бизнес начал получать странные инструкции, так и сейчас запрет майнинга – это признак паники. Но предупреждать жителей столицы или бизнес никто не будет. Защитить кольцо подстанций сейчас армия не в состоянии, импортных запчастей нет. Когда начнется развал сети, встанет подвоз техники и боеприпасов на фронт. А Москва погрузится в хаос, к которому чиновники окажутся не готовы.
3: Решение правительства о запрете майнинга в столичной агломерации вступает в силу через 2 недели. Чиновники пытаются выиграть время и сэкономить мегаватты. Однако Крым это не спасло. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: На радио «Лента» потеря дня.
6: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
2: Радио «Лента», 1557 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
20: Политолог Вадим Трухачев считает, что нужно не просто остановить боевые действия, но искать путь примирения с Киевом.
21: Нужно не просто заканчивать войну, нужно искать способы примирения. Вот основной тезис, который я пытаюсь донести до римских, не до этих товарищей, а вообще в медийном пространстве. И он не бьется с тем, что эти люди, на мой взгляд, хотят продолжать боевые действия, судя по всему, но потому что нормальному человеку объявлять санкции в отношении журналиста, который выступает за то, чтобы в его стране наступил мир, что вот как-то у меня это в голове не бьется. Насколько я знаю, сейчас в американском руководстве все идет к тому, чтобы ввести те самые адские санкции. Помнишь, был такой термин? Так вот, вот эти самые адские санкции, якобы в память о нем сейчас там уже прошли первый там, или второй этап согласования, и вот-вот они будут приняты. Там 100% пошлины в отношении государств, имеется в виду Россия и Иран, которые будут закупать у России и у Ирана углеводороды. Там речь идет о передаче технологий и прочее-прочее. То есть действительно очень серьезные такие санкции, которые могут больно наоткнуться по и без того печали себя чувствующей российской экономики, ну и, соответственно, по гражданам Российской Федерации тоже. Поэтому я думаю, что дух Анкориджа, он не то чтобы выветрился, он уже давно выветрился, и сейчас у нас, я не знаю на подходе какой, наверное, не дух Анкориджа уже сейчас, а душо Анкориджа летает в воздухе, потому что Анкоридж основательно подвинил или, соответственно, образно выражаясь. И, соответственно, вот этот разлагающийся запах предлагающихся договоренностей, он ощущается.
20: Депутат Михаил Делягин об обвинениях Павла Дурова и попытке бороться с Телеграмом.
22: Понимаете, что сказал Песков на самом деле? Мы к Телеграму обращаемся, а он на нас даже не реагирует. И, возможно, кто-то решил, что таким образом можно обратить внимание Телеграма на ситуацию и заставить реагировать. Это люди, которые просто не живут до сих пор в 2018 году и не понимают разницы между ситуацией 2018 года и 2026. За эти 8 лет Телеграм развился темпами не 3,5%, которые считаются неприемлемо высокими для российской экономики, а вполне себе нормальными человеческими темпами. Если в 2018 году российский рынок был критически значим для Телеграма, то сейчас это не так. Он для людей, которые воюют, критически значим, а для Дурова он значим не критически. Товарищ Дуров почему переехал из России в Эмираты? Не помните? У него там возник спор хозяйствующих субъектов. Как говорят специалисты в области IT, не знаю, правда это или неправда, но российский олигархат просто отнял у него ВКонтакт. Нынешнее состояние ВКонтакте мы знаем, и многие до сих пор пользуются. И попытки там сделать что-то осмысленное ВКонтакте, они невозможны просто в силу какой-то постоянной смены правил, абсурдной усложненности этих правил и так далее. То есть, грубо говоря, ВКонтакте потенциал развития контакта был угроблен господами олигархами. А как вы думаете, товарищу Дурову это сильно понравилось? Он был вынужден, если он действительно был вынужден бежать из страны под страхом тюрьмы. Он теплые чувства испытывает к российской бюрократии. Дальше он создал Телеграм. И его опять попытались заблокировать. Заблокировать не смогли, и сейчас блокируют по второму разу. Как вы думаете, он будет идти навстречу людям, которые, судя по всему, его просто, ну, по крайней мере, по одной из версий, его изгнали из страны?
2: Радиолента. Прямая речь.
7: Бывший боец ЧВК «Вагнер» Марат Габидуллин рассказал о событиях в Луганске в 2015 году.
23: Меня зовут Марат Габидуллин. Я бывший наемник из состава так называемой ЧВК «Вагнер». Это был июль-август 2015 года. Боевые действия уже прекратились, активные, да. Там уже были заключены минские договоренности. Но, тем не менее, уже полностью оформившуюся, сформированную бригаду «Вагнера» на тот момент под единым командованием Уткина перебросили в Луганск, и я участвовал в этой миссии. Вот, мы прибыли туда, и я уже получил возможность непосредственно на месте ознакомиться с ситуацией и познать, что из себя представляет вот эта вот Луганская Народная Республика. Что я видел там? Во-первых, когда мы находились на линии соприкосновения некоторое время там, вели наблюдение за той страной, на наблюдательном пункте я, например, видел, что территория, занятая украинскими вооруженными силами, та сторона, она постоянно подвергалась артиллерийскому обстрелу, абсолютно не спровоцированному. Там постоянно что-то горело и взрывалось. А вот на нашей стороне как-то все было спокойно. не прилетали снаряды. То есть, ну, я не видел какого-то воздействия с украинской стороны.
2: Радио «Лента». Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
3: И это Москва. Что известно о подрыве ресторана в столице и был ли там на празднике главком ВКС Александр Чайко? В 2 километрах от Кремля в элитном ресторане «Балтироссия» 1 августа отмечал свое 55-летие главком воздушных космических сил генерал Александр Чайко. Около 20:00 к летней веранде подъехала машина с мигалкой. В этот момент ко входу подошла девушка-курьер с подарочной коробкой. Охранник ФСО попытался ее остановить для проверки, и в этот момент прогремел взрыв. О том, что произошло дальше, рассказывает криминальный обозреватель Дмитрий Соколов.
0: Бомба была мощностью около 1 килограмма в тротиловом эквиваленте, начиненная металлическими шариками. Удар пришелся по тем, кто встречал гостей на улице. Охранник и сама девушка-курьер погибли на месте. Сам генерал был в зале и уцелел, но на веранде тяжело ранило его 25-летнюю дочь Марию, а ее муж, бывший хоккеист клубной системы «Спартака», скончался в больнице от полученных травм. Всего 5 погибших и больше 20 раненых. Это самый громкий удар по военной верхушке прямо в центре столицы.
3: В Z-сообществе эта трагедия вызвала не сочувствие семье генерала, а глухую ярость. Военкор и блогер Максим Громов написал, что солдат возмутило само место и размах генеральского праздника.
1: На 5-м году войны, пока фронт собирает деньги на носки, аптечки и дроны, генерал-полковник снимает элитный ресторан, где один суп стоит 6 000 рублей. Z-паблики буквально разорвало от злости. Люди пишут: война идет, а они на майбахах по кабакам фестивалят. На фронте, да, грязь и окопы, а у высших офицеров высокий буржуазный стиль и суп с омарами. Скандал в том, что генералы живут в абсолютно параллельной реальности.
3: В изданиях вроде «Первого русского» вышли материалы с заголовками «Адская доставка» и сухими выводами вроде, цитирую, «Это приговор всем нам». Политолог Илья Дорофеев считает, что взрыв в ресторане «Балтироссия» окончательно погубил миф о неприкосновенности генералитета.
18: Генерал Чайко, прославившийся жестокостью в Сирии и под Киевом, думал, что за заборами в центре Москвы он недосягаем. Но килограмм тротила показал – безопасных мест для них больше нет. Ни мигалки, ни охрана ФСО не гарантируют жизнь, когда война приходит прямо к праздничному столу. И главная проблема Кремля сейчас даже не в уязвимости генералов, а в том, что рядовые россияне и солдаты в окопах искренне не понимают, почему они должны умирать, пока их начальство гуляет в ресторанах.
3: По состоянию на 3 августа 6 пострадавших при взрыве на Кудринской площади остаются в реанимации, а в Москве проходят масштабные проверки курьерских служб. Похоже, безопасных мест даже в Москве попросту не осталось. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Говорят военкоры.
4: Белый флаг не спасет. Военкор Никита Третьяков о цене прекращения спецоперации.
5: Прекращать специальную военную операцию прямо сейчас означает сдаться. Согласитесь, немножко странно начинать морское сражение на гражданском корабле, на палубу которого установлено несколько маленьких пушечек. Можно долго рассуждать о том, зачем это делать и надо ли вообще. Но мы уже ввязались именно в это сражение. И обнаружили, что наш корабль не так хорошо подготовлен, как нам казалось. Или как нам говорили. Выбора ровно 2. Либо поднимаем белый флаг и надеемся, что нас пощадят, либо прямо в ходе сражения думаем, как мы можем этот корабль перестроить. И не только думаем, но и перестраиваем. Большая иллюзия считать, что у нашей страны сейчас есть возможность замириться и при этом сохранить какие-то наши условия. Прекращать прямо сейчас – это означает сдаться. Эта война с нами надолго, а может и навсегда.
4: Генерал Ким, военкор «Котенок» о частной армии «Wildberries».
8: Татьяна Ким заявила, «Валберес успешно отражает большую часть атак на свои склады. Они оборудованы всеми доступными средствами защиты, которые каждый день модернизируются». То есть, как я и предлагал, она начала публично комментить усилия по обороне от ударов врага. Еще чуть-чуть, и сводки можно зачитывать вместо начальника генштаба. И все же, согласитесь, на пятый год войны выглядит и звучит это, мягко говоря, странновато. Государство, войска, прежде всего люди военные, как бы отходят на второй план? Чудные дела, конечно. Что дальше будем читать? Армия Валберес, отбив атаки, перешла в контрнаступление и нанесла противнику поражение? Силы Валберес перехватили все ракеты и дроны над складами и пунктами логистики в европейской части Российской Федерации? Штурмовые подразделения Валберес при поддержке беспилотной авиации «Озон» взяли под контроль предместье Запорожья? А может, не тянуть резину, да и аттестовать Татьяну Владимировну на генеральское звание и внести ее, например, в состав переговорной группы по Украине? У нее с врагом свои счеты на миллиарды. И смешно, и грустно одновременно.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
9: Дроны над всей Россией. ВСУ ударили по разрабатывающему беспилотнике университет.

0: Но в реальности это был важный элемент военного кластера. Там вели работы над системами управления БПЛА. Украина бьет по цепочке производства. Лучше уничтожить лабораторию и готовые чертежи на земле, чем потом сбивать сотни российских дронов над фронтом. Это точечный и очень болезненный удар по военным разработкам.
1: Параллельно в Брянской области ВСУ разгромили базу хранения и запуска российских беспилотников, об этом заявил Зеленский. А во Владимирской области дрон прилетел по гигантскому складу Wildberries возле деревни Хрястово. Пожар охватил комплекс площадью почти 60 тысяч квадратных метров, откуда товары поставлялись в Москву и весь северо-запад России. Экономический обозреватель Татьяна Реброва считает, что удар по маркетплейсу – это прямая атака на логистику столицы.
2: Удар под Владимиром – это демонстрация того, как легко парализовать снабжение центральной России. Склад «Варшинская» – это ключевая артерия для Wildberries, снабжавшая Москву. Уничтожение такого хаба – это не просто сгоревшие коробки, это колоссальные убытки для бизнеса и сигнал рынку. Вся критическая инфраструктура в радиусе тысячи километров от границы находится под прицелом. Экономика войны теперь бьет по элементарному комфорту обычных граждан.
1: На утро 3 августа в Белгороде и под Владимиром продолжается разбор завалов и тушение пожаров. Российские власти традиционно молчат о потерях на военном объекте в Брянске и в Белгородском НИИ. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
4: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о тревожности россиян, которая поднялась до максимума с осени 2022 года. Разберемся, почему рост цен, перебои с бензином и ожидания новых расходов превращают обычное планирование семейного бюджета в ежедневную задачу со множеством неизвестных. И попробуем понять, как жизнь в режиме постоянной готовности менять маршруты, покупки и планы постепенно становится новой бытовой нормой.
5: Слушай, ну, если сразу посмотреть на цифры за конец июля, картина вырисовывается довольно говорящая.
4: Угу.
5: Анализ показывает, что 57% людей оценивают настроение своего окружения именно как тревожное.
4: Угу.
5: И, ну, только 37% считают его спокойным.
4: Вот тут сразу напрашивается вопрос к самой методике. Зачем вообще измерять настроение какого-то окружения?
5: В каком смысле?
4: Ну, почему просто не спросить человека в лоб, мол, вам страшно, переживаете за завтрашний день? Звучит, как, знаешь, какая-то социологическая хитрость.
5: А это не хитрость, это такой классический инструмент. Понимаешь, признаться в собственную уязвимость, особенно когда вокруг постоянный стресс, это, ну, очень тяжело психологически.
4: Ну да, никто же не хочет казаться слабым.
5: Вот именно. Прямой вопрос просто заставляет держать лицо. Гораздо проще и безопаснее сказать, типа, ну, я-то держусь, а вот коллеги в офисе паникуют.
4: Или соседи с ума сходят из-за ценников.
5: Да-да, это банально снимает неловкость.
4: То есть такая проекция своих страхов на других.
5: Абсолютно. И этот показатель работает как отличный барометр. Причем тревога растет ступенчато всю весну и лето 26-го года.
4: Это уже не реакция на одну новость.
5: Да, это новый базовый фон. Спокойный день теперь это, ну, просто пауза между решением новых проблем.
4: Если перейти от абстрактного фона к самым осязаемым триггерам на улицах, то самый яркий сейчас это заправки. Топливо прямо выступает главным катализатором.
5: Бензин.
4: Именно. Летний скачок цен оказался, ну, беспрецедентно резким. АИ-92 за один месяц подорожал на 7,3%.
5: Ого.
4: АИ-95 прибавил 6,7%. В годовом выражении рост вообще подбирается к 20%.
5: Цифры на табло обновляются постоянно, это да. И к этому же добавляются физические ограничения.
4: Лимиты в регионах.
5: Да, фиксируют введение лимитов от 20 до 40 литров в одни руки. Запрещают наливать бензин в пластиковые канистры.
4: Дошло даже до запрета на экспорт до января 2027 года.

0: года.
1: И даже импорта 30 тысяч тонн из Марокко. Но, слушай, если включить скепсис, говорят про лимиты 40 литров в одни руки.
0: Ну?
1: Но если взять стандартную малолитражку, на дорогах 40 литров – это фактически полный бак.
0: Справедливо.
1: Заправил машину и катайся спокойно целую неделю от дома до работы. В чем трагедия-то? Зачем на пустом месте разводить панику? Машины же не встали массово с пустыми баками.
0: С точки зрения чистой математики, ну да, хватает. Но тут в игру вступает поведенческая экономика и эффект самосбывающегося дефицита. В спокойное время водитель как ездит?
1: Ну, пока на панели лампочка не загорится.
0: Вот, загорелась, заехал, заправился. А сейчас информационное поле такое, что бак, заполненный наполовину, воспринимается как критически пустой.
1: Психика работает иначе.
0: Точно. Водитель видит стрелку на середине и думает, а вдруг завтра бензина вообще не будет, надо ехать прямо сейчас.
1: И едет на заправку.
0: Он заезжает, а там уже стоит пара таких же, ну, перестраховщиков. Следующий водитель проезжает мимо, видит эту микроочередь и делает вывод: ага, топливо заканчивается.
1: Нужно срочно встать за ними.
0: И они просто выгребают все запасы. За считанные часы выгребают то, что рассчитано на несколько дней спокойной работы заправки.
1: Бензовозы физически не успевают пополнять емкости.
0: Паника создает пустую колонку. А пустая колонка оправдывает панику в глазах следующего клиента. Это абсолютно замкнутый круг.
1: И сильнее всего это бьет по тем, для кого машины – средство заработка. Курьеры, таксисты.
0: Мелкий бизнес.
1: Да. Для них бензин – первый расход до получения прибыли. Если тарифы в приложении агрегатора не меняются, а бензин дорожает, таксист банально теряет доход в реальном времени.
0: Ему еще приходится наматывать пустые километры по городу, чтобы найти станцию, где топливо дешевле. Или где нет очереди.
1: Сжигает тот самый бензин, который он пытается сэкономить.
0: Точно. И это напрямую перетекает в следующую проблему. Топливо же, ну, не остается только в баке.
1: Оно проливается на всю экономику, как эффект домино.
0: Логистика бьет по коротким цепочкам. Хлеб, молоко. Маленький магазин у дома не может закупить скоропортящиеся продукты на полгода вперед.
1: Он зависит от ежедневного подвоза.
0: И поэтому цифры показывают, что медианное ожидание роста цен населением подскочило до 14,7%. А на горизонте 5 лет вообще 11,2%.
1: Ничего себе.
0: Но самое интересное – это наблюдаемая инфляция. То есть то, как люди субъективно оценивают рост цен. Она достигла 15,1%.
1: Погоди, вот тут стоит уточнить этот парадокс. Официальная статистика показывает одну инфляцию, ну, более сдержанную. А люди видят эти самые 15,1%. Неужели это не просто оптическая иллюзия?
0: В каком смысле иллюзия?
1: Ну, психика склонна фиксировать негатив. Запоминается то, что подорожало в два раза, а то, что осталось в прежней цене, просто игнорируется. Может, все просто сгущают краски?
0: Дело не в сгущении красок, а в структуре потребления. Ну, в понятии разных корзин. Официальный индекс – это огромный усредненный котел. Туда входят миллионы товаров.
1: Включая мебель или бытовую технику, которую покупают раз в 10 лет.
0: Да, а личная корзина другая. У пенсионера лекарства и базовые продукты.
1: У автомобилиста дорожающий бензин.
0: Именно. И если резкий рост цен бьет именно по обязательным позициям, то личная ощущаемая инфляция просто взлетает до небес. Человеку абсолютно не важно, что подешевели смартфоны прошлого поколения.
1: Если мясо и молоко в его чеке стали стоить на треть больше.
0: К тому же производители хитрят. Уменьшают вес упаковок, ну, шринкфляция. Пакет молока усыхает до 850 миллилитров.
1: Отменяют привычные желтые ценники со скидками.
0: И это формирует два полярных типа поведения. Первое – это, видимо, потратить все прямо сейчас.
1: Паническое потребление.
0: Да. Купить второй телевизор. Обновить телефон, пока деньги не обесценились. А вторая стратегия – тотальная заморозка. Маниакальная экономия каждой копейки.
1: Отказ от любых удовольствий, потому что никто не понимает, какая финансовая подушка потребуется через месяц.
0: И тут анализ подводит к очень интересному парадоксу рынка труда.
1: Так.
0: На макроуровне картина выглядит оптимистично. Исторически низкая безработица, работодатели воют от дефицита кадров.
1: Борьба за курьеров, инженеров, строителей просто невероятная.
0: Ну так логичный же выход. Если не хватает денег, инфляция съедает доход, открой сайт с вакансиями и перейди в компанию, где платят больше. Рынок на стороне работника.
1: А почему люди так не делают в массовом порядке?
0: А здесь работает эффект карьерной заморозки. Люди банально боятся менять работу в период неопределенности. Переход – это всегда испытательный срок.
1: Риск риск невыплат или задержек в первые месяцы.
0: А этот период уязвимости накладывается на высокие обязательные расходы. Цифры показывают, что средняя долговая нагрузка 9,1%.
1: И это только в среднем?
0: У многих кредиты съедают половину бюджета. Плюс рыночная ипотека где-то под 18%. А индексация у бюджетников за ценами явно не поспевает.
1: Вот поэтому страх остаться без гарантированных денег заставляет мертвой хваткой держаться за старое проверенное место. Пусть платят меньше, зато стабильно.
0: Точно. И в семейном бюджете тихо исчезает свободная строка. Деньги, которые раньше можно было потратить без долгих обсуждений.
1: И когда доходит до экономии, урезают вовсе не предметы роскоши. Яхт и так не было.
0: Экономия бьет по инфраструктуре самой семьи. На паузу ставятся важные проекты. Откладываются лечение зубов.
1: Ремонт крыши на даче.
0: Откладывается обслуживание автомобиля. Люди ездят на изношенных колодках до последнего. Это накопление отложенных проблем, которые потом обойдутся в 3 раза дороже.
1: И эта тревожность питается не только тем, что уже сломалось или подорожало. Она подпитывается тем, что обязательно подорожает завтра.
0: Тревога будущих счетов. Октябрьская индексация ЖКХ – отличный пример.
1: В среднем тарифы вырастут от 8 до 22% по стране.
0: В Москве закладывается 15, в Петербурге – 14,6. Физически квитанции еще нет. Человек не перевел эти деньги управляющей компании.
1: Но в голове эти деньги уже вычеркнуты из бюджета. Психологически они уже потрачены.
0: Абсолютно. И к этой чисто финансовой истории прикручивается инфраструктурная тревога. Предупреждение о беспилотниках, закрытие воздушного пространства, внезапное отключение мобильного интернета.
1: Инфраструктурные сбои стали фактором личной финансовой безопасности. Но вот тут я опять сомневаюсь. Как закрытый аэропорт или пропавший интернет связаны с бюджетом обычного человека, который никуда не летит, просто идет на работу?
0: Бытовая цепочка очень жесткая. В условиях цифровой экономики нет интернета, зависают рабочие процессы. Курьер не видит заказ.
1: Его рабочий день окончен.
0: Таксист не может включить навигатор, чтобы довести клиента или найти ту самую дешевую заправку. Едет вслепую, теряет заказы.
1: Терминал в магазине не может связаться с банком.
0: А наличных сейчас почти ни у кого с собой нет. Получается, что доход огромного количества людей падает прямо в момент скачка расходов.
1: И самое драматичное, этот потерянный из-за сбоя заработок никто никогда не компенсирует на следующий день. Эти деньги безвозвратно сгорают.
0: А упущенная выгода превращается в прямые убытки. Причем единая статистика не показывает главного. В разных регионах эта тревожность стоит по-разному.
1: Длинная логистика выступает мультипликатором. Для севера и Дальнего Востока дорожающий бензин закладывается в каждый лишний километр пути.
0: И приграничные территории тоже существуют в своей реальности.
1: И в этих условиях экономия превращается буквально во вторую работу. Постоянный мониторинг чатов, акций, выискивание АЗС, где топливо дешевле.
0: Погоди. А почему нельзя просто включить математику и оптимизировать это? Понятно же, что в розницу всегда дороже. Почему не закупиться один раз на оптовой базе?
1: Оптом дешевле, да?
0: Взять проездной на год вперед. Оптовую упаковку стирального порошка. Это дает существенную выгоду. Зачем каждый день тратить время на выискивание копеечных акций?
1: А это классическая иллюстрация ловушки, известной как «цена бедности». Звучит парадоксально, но быть бедным очень дорого. Чтобы сэкономить, совершив оптовую закупку, нужны свободные деньги прямо здесь и сейчас.
0: Нужно выложить крупную сумму единоразово.
1: А этой свободной суммы просто не существует. Она расписана на кредиты и коммуналку.
0: Понятно.
1: Если свободных денег нет, человек вынужден покупать по чуть-чуть каждый день. Переплачивает за мелкую фасовку, ломается стиральная машина, нет денег на новую, человек стирает в платной прачечной.
0: И расплачивается самым ценным ресурсом – собственным временем.
1: Именно. Экономия становится второй сменой. Вместо отдыха человек тратит вечер на обход 5 супермаркетов ради выгоды в 200 рублей. Он сжигает свое время, чтобы просто остаться на месте. Никакого развития.
0: И вот анализ всей этой ситуации подводит к очень глубокому выводу. Если сложить все факторы – колоссальное напряжение, ежедневное ожидание ценников, страх за рабочее место. По всем законам этот котел должен закипеть.
1: должна происходить дестабилизация.
0: Да, но парадокс в том, что этот режим постоянной изматывающей фоновой тревожности делает систему внешне железобетонно стабильной.
1: Общество не выступает с резкими требованиями, не ищет радикальных перемен, вовсе не потому, что всех все устраивает. Причина в тотальном истощении ресурса.
0: На любые изменения просто не осталось ни моральных, ни финансовых сил. Вся энергия до последней капли уходит на микроадаптацию.
1: Каждое утро человек решает уравнение на выживание. Как найти заправку, как оплатить свет, что делать, если отключат интернет. Люди потрясающе быстро адаптируются, привыкают ко всему, но не успокаиваются ни на секунду.
0: Горизонт планирования зажжался до невидимых размеров. По сути, весь горизонт схлопнулся до одного единственного слова «если».
1: Если на заправке будет бензин, если не перекроют дороги, если терминал пропустит оплату. Вся жизнь выстраивается вокруг постоянной готовности к отмене первоначального сценария.
0: В общем, тревожность складывается не из одного события, а из множества повседневных неопределенностей. Цена бензина отражается на стоимости поездок и товаров, инфляционные ожидания заставляют пересчитывать бюджет, а будущие платежи мешают строить планы дальше следующего месяца. Люди продолжают работать, покупать продукты, платить по кредитам и заботиться о близких, но каждое решение теперь требует большего запаса денег, времени и терпения. Жизнь в режиме ожидания заканчивается лишь тогда, когда резервный план снова становится исключением, а не обязательным условием обычного дня. Это был «Разбор дня». Спасибо, что были с нами.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Тайный план Москвы. Правительство готовится к большому блэкауту в столице. Энергокольцо Москвы под защитой? Пока в эфире госканалов сообщают о мощных системах ПВО вокруг столицы, правительство, похоже, готовится к темной и холодной зиме. С 15 августа премьер-министр Михаил Мишустин официально запретил майнинг криптовалют в Москве и Московской области. Официально для оптимизации нагрузок. Но реальная причина может быть в другом. В Минэнерго прекрасно понимают, что удары по энергетическому кольцу столицы могут намертво выключить город, а восстанавливать подстанции в условиях санкций будет нечем. Главная уязвимость Москвы – это сложнейшие элегазовые распределительные устройства на подстанциях вокруг города, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
4: Это не просто трансформаторы, которые можно сварить на заводе. Это штучное, уникальное импортное оборудование высокого напряжения. Даже Китай не смог освоить производство таких надежных систем, а Запад их больше не продаст. Если Украина выбьет ключевые узлы, то замену им найти будет невозможно. Кремль понимает, что осенне-зимние удары развалят единую энергосистему на отдельные острова и пытается хоть как-то снизить нагрузку, запрещая майнинг. Но это как тушить пожар пипеткой.
3: Проблема не ограничится темнотой в квартирах москвичей. При разбалансировке сети автоматика начнет аварийно отключать энергоблоки АЭС. Встанут поезда и логистические центры, объясняет военный аналитик Андрей Вершинин.
5: Правительство отлично знает, куда будет бить противник. Точно так же, как за неделю до ударов по складам Wildberries под Владимиром бизнес начал получать странные инструкции, так и сейчас запрет майнинга – это признак паники. Но предупреждать жителей столицы или бизнес никто не будет. Защитить кольцо подстанций сейчас армия не в состоянии, импортных запчастей нет. Когда начнется развал сети, встанет подвоз техники и боеприпасов на фронт. А Москва погрузится в хаос, к которому чиновники окажутся не готовы.
3: Решение правительства о запрете майнинга в столичной агломерации вступает в силу через 2 недели. Чиновники пытаются выиграть время и сэкономить мегаватты. Однако Крым это не спасло. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
6: Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев предложил перейти к активной обороне в ответ на санкции западных стран против российских компаний.
7: Я уверен, что подобные попытки обречены на провал, но для того, чтобы правильным образом противостоять этому курсу, нужно предпринимать меры разные, юридического характера и экономического. Этим занимаются коллеги из правительства, но с учетом того, что ряд задач носит комплексный характер, я, соответственно, тоже сегодня хотел бы на эту тему поговорить. Особо подчеркну, речь должна идти именно об активной обороне. Не просто о том, что мы сидим в окопе и, так сказать, отстреливаемся, а об активной обороне. Здесь нужно подумать вообще о том, какие инструменты в дальнейшем использовать. Мы обращаемся и в судебные структуры, и, естественно, принимаем внутренние решения, включая решения, которые приняты президентом Российской Федерации, правительство акты такие выпускает. Но, может быть, такого рода работу нужно систематизировать, что позволит нам лучше защищать наши интересы, а с другой стороны, расширить влияние Российской Федерации в различных регионах мира.
2: Главные новости дня.
8: Что ждет Wildberries? После атаки и мощного пожара склад во Владимирской области остановил работу. Поставщикам предложили самим возить товар в магазины. Логистический центр маркетплейса Wildberries во Владимирской области беспилотники атаковали рано утром 3 августа. Речь идет о логистическом центре Wildberries Владимир-Варшинская, который находится возле деревни Хрястово во Владимирской области, отмечают очевидцы. Помещение логистического центра загорелось. Сотрудников, как утверждают в Wildberries, эвакуировали. По предварительным данным, никто не пострадал. Губернатор Владимирской области Александр Авдеев подтвердил, что дроны атаковали склад в Собинском округе.
9: Есть разрушение и пожар. В результате атаки ранения получили 3 человека.
8: С середины июля беспилотники почти ежедневно наносят удары по складам и логистическим центрам крупнейшего в России маркетплейса Wildberries. Склад во Владимирской области стал 18-м логистическим центром компании, попавшим под удар. Украина объясняет атаки тем, что эти склады и логистические центры используются в поставках подсанкционных комплектующих для производства дронов и навигационного оборудования. В свою очередь, основательница Wildberries Татьяна Ким заявила, что компания продает то же самое, что и любой другой маркетплейс в мире.
10: Обвиняют нас в том, что мы якобы продаем товары военного назначения. Но вы можете открыть любой мировой маркетплейс, Amazon или Alibaba, и посмотреть, есть ли у нас то, чего нет у них.
8: На фоне атак на склады Wildberries крупнейшие российские розничные сети обсуждают с поставщиками возможности доставлять товары в магазины и распределительные центры самостоятельно. Как пишет «Коммерсант», такие предложения поставщикам направили в том числе компании «Магнит» и «Х5». Последняя владелец сети «Перекресток», «Пятерочка» и «Чижик». Таким образом, ритейлеры хотят переложить доставку на поставщиков, поскольку опасаются за бесперебойность работы логистической инфраструктуры, отмечает издание.
11: Еще более жесткий вариант снижения собственных рисков поставщикам предложила торговая сеть «Красная и Белая». Сеть предложила заключить дополнительное соглашение, снимающее с него ответственность за уничтоженный товар в случае форс-мажорных обстоятельств, в том числе беспилотников.
8: Эксперты считают, что перекладывание доставки на поставщиков гарантированно приведет к росту издержек и увеличению отпускной цены товара. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
12: Сенатор Артем Шейкин опроверг слухи о том, что цифровой рубль станет инструментом слежки за гражданами.
13: Действительно, это новая цифровая валюта. Это новый вид будет хранения денежных средств. Я знаю, про что вы опасаетесь. Я тоже смотрел много различных роликов в интернете, которые рассказывают и нагоняют ужас, для чего нужен цифровой рубль, чтобы контролировать людей, следить за ними. Но на самом деле все очень просто. Это все делается для удобства и безопасности денег, которые вращаются в нашей стране и находятся на счетах у наших граждан.
2: На радио «Лента» «Шок дня».
14: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
2: Радио «Лента», 15:57 АМ. Радиолента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на Радиолента. Говорят военкоры.
15: Белый флаг не спасет. Военкор Никита Третьяков о цене прекращения спецоперации.
16: Прекращать специальную военную операцию прямо сейчас означает сдаться. Согласитесь, немножко странно начинать морское сражение на гражданском корабле, на палубу которого установлено несколько маленьких пушечек. Можно долго рассуждать о том, зачем это делать и надо ли вообще. Но мы уже ввязались именно в это сражение. И обнаружили, что наш корабль не так хорошо подготовлен, как нам казалось. Или как нам говорили. Выбора ровно два. Либо поднимаем белый флаг и надеемся, что нас пощадят, либо прямо в ходе сражения думаем, как мы можем этот корабль перестроить. И не только думаем, но и перестраиваем. Большая иллюзия считать, что у нашей страны сейчас есть возможность замириться и при этом сохранить какие-то наши условия. Прекращать прямо сейчас – это означает сдаться. Эта война с нами надолго, а может и навсегда.
15: Генерал Ким, военкор «Котенок» о частной армии «Wildberries».
17: Татьяна Ким заявила, Wildberries успешно отражает большую часть атак на свои склады. Они оборудованы всеми доступными средствами защиты, которые каждый день модернизируются. То есть, как я и предлагал, она начала публично комментить усилия по обороне от ударов врага. Еще чуть-чуть, и сводки можно зачитывать вместо начальника генштаба. И все же, согласитесь, на пятый год войны выглядит и звучит это, мягко говоря, странновато. Государство, войска, прежде всего люди военные, как бы отходят на второй план, чудные дела. Конечно. Что дальше будем читать? Армия Wildberries, отбив атаки, перешла в контрнаступление и нанесла противнику поражение? Силы Wildberries перехватили все ракеты и дроны над складами и пунктами логистики в европейской части Российской Федерации? Штурмовые подразделения Wildberries при поддержке беспилотной авиации «Озон» взяли под контроль предместье Запорожья? А может не тянуть резину, да и аттестовать Татьяну Владимировну на генеральское звание и внести ее, например, в состав переговорной группы по Украине? У нее с врагом свои счеты на миллиарды. И смешно, и грустно одновременно.
2: Радио «Лента», 15:57 АМ. Солдатская почта.
3: Пыточная для плохих солдат. Бойца с нарушением психики привязали к березе, били и сфабриковали против него два уголовных дела. 35-летний Артем Филин из Подмосковья с 2016 года состоит на учете в психдиспансере. С ноября 2024 года его прямо из колонии забрали в штурмовую роту и отправили в Донбасс. Мать военнослужащего Елена говорит, что в армию сын уходил с тяжелыми диагнозами, а вербовщики закрыли глаза на все.
18: Пока он был там, я много чего насмотрелась. На полигоне он порвал мениск, ходил с палочкой. На задание идти не смог. Его вернули. И за это командир Тобол привязал его к березе, бил, а потом на два дня в яму бросил.
3: После того, как Артем вместе с матерью написали жалобы на командира-садиста, против солдата началась откровенная месть. На него тут же повесили уголовное дело о потере автомата за 4000 рублей. По словам самого Артема, дело полностью сфабриковали, а допросы подделывали под пытками.
19: Я этот автомат даже в руках не держал и нигде за него не расписывался. Протокол допроса от 10 апреля следователь просто подделал. Мне напрямую угрожали, меня пытали, чтобы я взял это на себя. А когда я после ранения лежал в госпитале с незашитым животом, меня просто выставили на улицу и заставили снова ехать на фронт.
3: Недолеченного бойца попытались снова выгнать на передовую. Артем отказался ехать инвалидом и официально явился с повинной в военный следственный комитет. В ответ силовики возбудили второе уголовное дело за самоволку, а самого парня объявили в розыск. Ситуацию комментирует военный юрист Станислав Дмитриев.
20: Это классический конвейер уничтожения. Сначала человека с психическим расстройством и травмой колена гонят на убой, потом пытками и ямами заставляют молчать. А когда он и его мать осмеливаются писать в прокуратуру, система мстит, фабрикует дела за потерю автомата и объявляет в розыск. Сейчас оперативники с Петровки 38 кошмарят мать, пока сам Артем скрывается. Человека искалечили, а за попытку добиться справедливости сделали преступником.
3: Сейчас Артем Филин в розыске. Официальные органы игнорируют заявления о пытках в части и подделке допросов. Травмированный ветеран, прошедший через пыточную яму в Луганской области, вынужден скрываться в собственной стране, пока полиция штурмует дом его матери. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
21: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели и читатели нашего канала. На связи ваш военный адвокат Геннадий Петрович. И мы с вами разбираем наболевшие вопросы, возникающие в связи с военной службой и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Сегодня очень полезная передача для тех, кто недавно столкнулся с военной тематикой. Потому что мы разберем основные сокращения, которые очень часто звучат в документах и, конечно, в разговорах. Давайте начнем. ДД – денежное довольствие. Вот если увидите такое, это оно. Это оклад по должности, по званию, выслуга лет и постоянные коэффициенты. Для большинства неофицерских званий в среднем это 25-40 тысяч рублей базовой части. Дальше. ППД. Пункт постоянной дислокации. По сути, это юридический адрес воинской части. Именно туда направляют официальные запросы на имя командира. Иногда еще говорят не ППД, а ПМД. Но это то же самое. Далее, следующее сокращение. Москва-400. Это полевая почта. Если у части нет обычного адреса, письмо всегда отправляют через полевую почту. И Москва-400 там написано, и дальше номер части. Дальше сокращение ВУС. ВУС, то есть. Это военно-учетная специальность. Она указана в военном билете, и по ней идет распределение. ЛК – это личный кабинет военнослужащего на сайте Минобороны. Там отражаются расчетные листы. Да, официальных мобильных приложений у Министерства обороны нет, поэтому помните об этом. ЕРЦ, а теперь это ВСЦ. Это финансовый орган Минобороны, который начисляет денежное довольствие и выплаты. ВПГ – военная прокуратура гарнизона. С нее обычно начинают как раз жалобы на действия части. ГВП – это главная военная прокуратура. Это самая высокая инстанция по этой линии. Дальше статусы, мы их уже разбирали. БП – без вести пропал, статус по приказу командира. БО – безвестно отсутствующий. Это юридически устанавливается судом, но в практике часто иногда используют формулировку «свободно». Дальше – ВБД – ветеран боевых действий. Я думаю, это и так все знают. УВБД – это удостоверение ветерана, дающее, соответственно, право на льготы. ВВК – Известная формулировка «военно-врачебная комиссия», от ее решения зависит категория годности и многие выплаты, кстати. ЦВВК – это центральная комиссия, то есть, опять-таки, высшая инстанция. F-100 – это первичная медицинская карточка. Она оформляется при эвакуации раненого. Еще ее называют «справка с человечками». Ну, по рисунку, где отмечают места ранений. Далее, ВПД – военно-перевозочный документ. Именно на его основании производится компенсация проезда по территории России. СК – Следственный комитет. СОЧ – это вы слышали точно. Самовольное оставление части, то есть простым языком – дезертирство. Последствия, знаете, могут быть очень серьезными. Ну, в общем-то, знать эти сокращения – это значит понимать документы и просто не теряться в переписке. Чем больше вы понимаете терминологию, тем, конечно же, меньше шансов, что вас введут в заблуждение. С вами был военный адвокат Геннадий Петрович. Напомню, если вы или ваш близкий человек находится на СВО, права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. А связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия» или же через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм. Заходите, пишите.
0: Говорят военкоры.
15: Главная угроза. Военкор-канал старше Эды, а Starlink на украинских дронах.
1: Крайне забавляет вся эта риторика с передачей лицензии на производство патриотов украинцам, а равно кратное увеличение передачи военной помощи, о которой мечтают тамошние говорящие головы. На переданную лицензию ракет не сделаешь. Это сложнейший комплекс, требующий больших финансовых вливаний и еще больших трудозатрат. Американцам проще делать зуры в Америке и отдавать Киеву, чем заниматься передачей лицензии. Что касается кратного увеличения поставок ракетного вооружения и снарядов, то его тоже может не быть. Денег можно дать, что, в общем, Запад и делает. А выдать все это в железе гораздо сложнее. Но нам радоваться не нужно. Что действительно опасно и на что надо отвечать, так это на Старлинки, установленные на украинских дронах. Старлинк был и остается самым совершенным оружием противника. И сколько ни вози Эрла Маска по городам и весям матушки Руси, Илон Маск продолжит воевать с Россией на стороне Украины. Вот так.
15: Правду отдали врагу. Военный журналист Анастасия Кашеварова об информационном поражении России.
22: Мы обладаем 100% информации, но выдаем 1% правды. А остальное нужные, неравноправильные и в интересах государства определенным группам влияния нарратива. Противник же знает от силы 10% информации, но выдает ее сразу всю. Отсюда вопрос, кому доверие читателя будет больше? Правильно, к противнику. К примеру, произошел теракт. По звуку, характеру поражения было сразу понятно, что это теракт. Но наши говорят, что это газовый баллон. Пока все пишут о бытовом характере взрыва, противник выдает уже кадры с места теракта и данные, у кого из генералов был день рождения. То есть в данном случае враг одержал две победы. Кровавую в отношении наших граждан и вторая – информационная. Еще раз граждане России уверились в том, что отечественные журналисты либо брехуны, либо не обладают информацией. Что их читать и им верить? Мы сами своими действиями способствуем врагу.
15: 700 дронов за сутки. Военкор, канал «Архангел», спецназа о новой волне ударов.
1: Очередной удар по «Wildberries». В день воздушно-десантных войск украинские формирования провели массированный налет беспилотниками на Россию, задействовав в общей сложности свыше 700 беспилотных летательных аппаратов. В ночь на 2 августа подразделениями ПВО было уничтожено 635 беспилотных летательных аппаратов, а днем 1 августа не менее 152 дронов. Но такое количество не ежедневное событие. Под удар беспилотников попали две области. В Самарской области снова прилетел беспилотник по распределительному центру в Новосемейкино. На складе возникло обширное возгорание. Также в Саратовской области вновь атакован саратовский нефтеперерабатывающий завод. Помимо этого фиксировалась атака беспилотных летательных аппаратов в районе районе аэродрома Энгельс. В настоящее время налет продолжается. Работа ПВО отмечается и над Саратовской областью, и над другими регионами России. Поэтому вероятно, что днем беспилотные летательные аппараты будут наблюдать в других областях. Вчера также было в Башкирии во время удара по уфимскому нефтеперерабатывающему заводу, когда беспилотные летательные аппараты прилетели в дневное время. Поэтому всем нужно сохранять максимальную бдительность.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
3: И это Москва. Что известно о подрыве ресторана в столице и был ли там на празднике главком ВКС Александр Чайко? В 2 километрах от Кремля в элитном ресторане «Балтироссия» 1 августа отмечал свое 55-летие главком воздушных космических сил генерал Александр Чайко. Около 20:00 к летней веранде подъехала машина с мигалкой. В этот момент ко входу подошла девушка-курьер с подарочной коробкой. Охранник ФСО попытался ее остановить для проверки, и в этот момент прогремел взрыв. О том, что произошло дальше, рассказывает криминальный обозреватель Дмитрий Соколов.
4: Бомба была мощностью около 1 килограмма в тротиловом эквиваленте, начиненная металлическими шариками. Удар пришелся по тем, кто встречал гостей на улице. Охранник и сама девушка-курьер погибли на месте. Сам генерал был в зале и уцелел, но на веранде тяжело ранило его 25-летнюю дочь Марию, а ее муж, бывший хоккеист клубной системы «Спартака», скончался в больнице от полученных травм. Всего 5 погибших и больше 20 раненых. Это самый громкий удар по военной верхушке прямо в центре столицы.
3: В Z-сообществе эта трагедия вызвала не сочувствие семье генерала, а глухую ярость. Военкор и блогер Максим Громов написал, что солдат возмутило само место и размах генеральского праздника.
5: На 5-м году войны, пока фронт собирает деньги на носки, аптечки и дроны, генерал-полковник снимает элитный ресторан, где один суп стоит 6 000 рублей. Z-паблики буквально разорвало от злости. Люди пишут: война идет, а они на майбахах по кабакам фестивалят. На фронте, да, грязь и окопы, а у высших офицеров высокий буржуазный стиль и суп с омарами. Скандал в том, что генералы живут в абсолютно параллельной реальности.
3: В изданиях вроде «Первого русского» вышли материалы с заголовками «Адская доставка» и сухими выводами вроде, цитирую, «Это приговор всем нам». Политолог Илья Дорофеев считает, что взрыв в ресторане «Балтироссия» окончательно погубил миф о неприкосновенности генералитета.
6: Генерал Чайко, прославившийся жестокостью в Сирии и под Киевом, думал, что за заборами в центре Москвы он недосягаем. Но килограмм тротила показал, безопасных мест для них больше нет. Ни мигалки, ни охрана ФСО не гарантируют жизнь, когда война приходит прямо к праздничному столу. И главная проблема Кремля сейчас даже не в уязвимости генералов, а в том, что рядовые россияне и солдаты в окопах искренне не понимают, почему они должны умирать, пока их начальство гуляет в ресторанах.
3: По состоянию на 3 августа 6 пострадавших при взрыве на Кудринской площади остаются в реанимации, а в Москве проходят масштабные проверки курьерских служб. Похоже, безопасных мест даже в Москве попросту не осталось. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Солдатская почта.
23: Призрак мобилизации. Философ Дугин призвал мобилизовать тыловых муравьев. В Госдуме снова отрицают всеобщую мобилизацию. У солдат своя версия. Философ Александр Дугин, которого называют идеологом русского мира и близким к президенту, в своем телеграм-канале раскритиковал простых россиян, продолжающих жить обычной жизнью во время, цитирую, «священной народной войны».
24: Непонятно, почему во время священной народной войны, которая может закончиться чем угодно, концом человечества, Запада или нас самих, сохраняется иллюзия беззаботности. Мол, ничего страшного, все в порядке, сейчас погуляем на патриках, сделаем селфи и все будет нормально. Единственное объяснение этой иллюзии мертвого времени в том, что когда-то понадобятся новые волны людей для отправки на фронт, а пока они находятся в резерве.
23: Дугин вспомнил эксперимент с муравейником, в котором часть насекомых трудится, а другая часть отлынивает, но включается в работу, если убрать работяг. Философ сравнил людей в тылу с ленивыми муравьями, которых пока не трогают, но те будут мобилизованы тогда, когда иссякнет основной ресурс. Похоже, все идет к новой волне мобилизации, считает юрист Виктор Павлов.
7: Для того, чтобы провести мобилизацию, надо сделать как минимум два существенных шага. Серьезно затруднить выезд из страны. Вот это сделано. Выезд затруднен. Продемонстрирована готовность Казахстана, там, других стран СНГ, Киргизии, возвращать вот тех, кто уехал. Первое. Второе, значит, увеличенные сроки наказаний за тех, кто выезжает и вообще там проявляет какие-то предательские действия. Еще очень важная вещь – это система учета. Оптимизировали модель отлова тех, кто увиливает от мобилизации. Там решение права на вождение машины, покупка недвижимости, выезда за рубеж и так далее. То есть все необходимые условия для проведения мобилизации есть.
23: В Госдуме же продолжают уверять, что мобилизация не нужна. Теперь об этом заявил зампред Думского комитета по делам СНГ Виктор Водолацкий. Несмотря на существенно снизившийся объем выплат за подписанные контракты практически во всех субъектах федерации, о чем свидетельствуют региональные бюджеты, Водолацкий утверждает иное. Он говорит, что в стране достаточное количество добровольцев, чтобы объявлять мобилизацию. Скорее всего, ее назовут другим словом и таки проведут после выборов, считает политолог Дмитрий Орешкин.
8: Я думаю, что мобилизация объявлена не будет. Но процесс будет идти и будет ускоряться, потому что надо завоевывать территории. Приоритет не люди, а земли, территории. И для того, чтобы эти территории завоевывать, нужны люди. Людей делается все меньше. Мы видим, что у того же Медведева сбор людей за деньги закончился. Отчасти кончается этот контингент, который готов за там, 2 миллиона рублей идти на фронт. Доходит до глубинных слоев населения то, что там убить могут. Так что так или иначе, какой-то способ восполнения живой силы после выборов будет реализован. А вот то, что он будет называться мобилизацией, я сильно сомневаюсь.
23: Уже сейчас активно идет скрытая мобилизация в некоторых регионах, например, в Пензенской области. В городах и селах с начала лета мужчин похищают на улицах, пакуют в машины и везут в военкоматы, сообщают в редакцию местные жители, а там силой и обманом заставляют подписать контракт. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
9: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио «Лента» самые важные высказывания дня. Радио «Лента». Прямая речь.
12: Жительница Краснодара рассказала о том, что стала жертвой мошенника бывшего полицейского, который украл у нее машину и оформил кредит на ее имя как индивидуального предпринимателя.
10: В очередной раз вышла от следователя. В очередной раз задаю вопросы, на которые не получаю ответы. Просто прошу справедливости, ничего больше. Я так устала уже платить эти кредиты, которые я не брала. Сначала я билась 8 месяцев для того, чтобы возбудили уголовное дело на мошенника-афериста, который кинул не только меня, он кинул просто кучу людей. Он меня чуть не задушил. И каждый раз я ходила и билась, побивала пороги просто за эти 8 месяцев. Я с прокурором добилась, чтобы возбудили уголовное дело. Его возбудили в январе. И просто ничего не движется каждый раз. Человек ходит на свободе, живет свою лучшую жизнь. Я просто плачу каждый месяц эти бешеные кредиты, которые он на меня повесил. И каждый месяц я жду и надеюсь, что найдут машину, которую он у меня украл, которая на меня оформлена, которая в залоге у банка, за которую я плачу кредит. И каждый день ничего не происходит. происходит, потому что у нас в Краснодаре невозможно добиться справедливости. Это не работает. И самое, что обидное и больное, что это все совершил бывший сотрудник полиции, который всегда кричал, что ему ничего за это не будет, который неоднократно нарушал закон, который занимался просто серыми схемами, потом просто приходил и давал деньги. Его не сажали. И сейчас человек кинул просто сотни людей. И возбуждено уголовное дело, но его не привлекают к ответственности. Я просто не понимаю, что мне еще сделать, чтобы убрать с себя эти кредиты бешеные, которые я просто на износ каждый месяц плачу. И просто ложась спать, я боюсь, а вдруг у меня не получится заплатить их в следующем месяце. Реально уже, просто это уже крик души, я не понимаю, что мне еще надо сделать.
11: Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут. На радио Лента. Красный карлик. На радио Лента.
13: Привет, с вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. В крупнейших музеях мира хранятся удивительные артефакты Древнего Востока, которые на протяжении многих веков ставили в абсолютный тупик ведущих физиков и оптиков планеты. Это старинные китайские бронзовые зеркала, чья лицевая сторона тщательно отполирована до идеального блеска, а на обратной стороне отлит сложный рельефный рисунок или иероглифы. Но стоит вам поймать этим зеркалом прямой луч яркого солнечного света и направить его отражение на обычную белую стену, как происходит настоящее чудо. На стене во всех деталях проецируется тот самый рисунок, который находится на задней глухой металлической стороне, словно плотная бронза толщиной в несколько миллиметров становится полностью прозрачной для света. Этот эффект до сих пор поражает воображение своей технологической дерзостью. Мистики и древние даосские монахи считали эти предметы волшебным зеркалом света, способным изгонять злых духов, исцелять болезни и показывать скрытую от человеческих глаз истинную суть вещей. Сторонники альтернативной науки часто утверждали, что древние китайские мастера использовали неизвестные нам технологии молекулярного литья, сложные сплавы или даже методы лазерной гравировки внутри металлической структуры, доступные лишь высокоразвитым цивилизациям прошлого. Великие ученые, включая Нобелевского лауреата сэра Уильяма Брегга, долгие годы пытались разгадать этот сложнейший оптический фокус, и лишь в конце 20 века секрет был полностью раскрыт с помощью компьютерного моделирования. Оказалось, что при отливке зеркала из-за разной толщины металла в местах сложного рельефа обратной стороны возникали микроскопические, абсолютно невидимые человеческому глазу деформации на лицевой зеркальной поверхности. В процессе финишной ручной полировки мастера использовали специальные скребки, которые сильнее прогибали тонкие участки бронзы, создавая сложнейшую систему выпуклых и вогнутых микролинз. Профессор физики Джан Давей экспериментально доказал, что этот потрясающий эффект прозрачности – результат гениального понимания законов механики и металлургии древними ремесленниками, которые вручную создавали уникальные наноструктуры за тысячи лет до официального появления современной оптики. Это открытие навсегда изменило наше представление о возможностях мастеров династии Хань, доказав, что их навыки выходили далеко за рамки простого ремесла. Они буквально рисовали светом, используя металл как холст. Каждое такое зеркало — это не просто предмет быта, а свидетельство того, что человеческий интеллект способен достигать вершин мастерства даже без использования цифровых инструментов. Мы продолжаем восхищаться этой гармонией искусства и точного расчета, которая спустя 2 тысячелетия остается непревзойденной. История китайских зеркал – это напоминание о том, что природа света всегда была открыта тем, кто умел смотреть на нее с терпением и мудростью великих творцов прошлого. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
14: Радио «Лента». 15:57 АМ.
16: Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
17: Руна дня. Давайте спросим у рун одного из самых древних инструментов познания будущего. Чего же нам ожидать 2 августа? Итак, выпала руна Солу в перевернутом значении. Солу – это руна энергии, но в перевернутом значении какое-то помутнение силы, разочарование, утраты ясности, знаете? Потому что в прямом положении это солнце, это энергия движения, а вот в перевернутом все наоборот. Это временное отсутствие вдохновения, это какая-то блокировка как бы внутреннего света, да? И в этот день вы можете почувствовать, может быть, потерю мотивации или неуверенность в своих действиях. И это не поражение, это призыв пересмотреть путь. Возможно, здесь важно не обвинять себя, а все-таки искать, где потрачена сила и как вернуть ее в конструктивное русло. Да? Может быть, ощущение вот, упадка сил. И здесь нужно точно знать, что вас вдохновляет, что дает эти силы. В работе это может быть день, когда ничего не идет так, как задумано. Вот вам может казаться, что все усилия напрасны. Цели вдруг перестали вдохновлять. И здесь важно не поддаваться ощущению этой беспомощности. Скорее всего, вы просто устали или, может, перегорели. Так тоже бывает. Здесь не планируйте важных запусков, сделок или каких-то активных переговоров, да? Лучше отложите принятие решений и дайте себе время на переосмысление, на какой-то отдых. Возможно, кто-то попытается приписать вам чужие ошибки. Будьте внимательны, здесь очень могут проявиться рабочие манипуляции. В отношениях перевернутое соло может указывать на какую-то утрату вот этого эмоционального тепла или какое-то непонимание. Может также возникнуть ощущение, что партнер охладел или перестал поддерживать, да? И это не всегда конец, это индикатор, что пора заняться внутренним огнем в паре. Постарайтесь не выносить скоропалительных каких-то суждений, особенно в эмоционально окрашенной ситуации. Да, будьте мудры. Все, что происходит в этот день, просейте через 3 сита, осознайте, подумайте, только потом говорите вердикт или идите на разговор. А вот одиноким в этот день лучше воздержаться от новых знакомств. Велика вероятность ошибочного восприятия или разочарования впоследствии. Ну, вам это точно не нужно. По здоровью день может принести усталость, вялость, апатию. Особое внимание обратите на какой-то энергетический тонус, уровень витамина D, иммунную систему. Может быть, сходите, сдайте анализы. Возможно, ощущение, как будто не хватка солнца, да, вот как буквально, так и метафорически. И перевернутое соло также предупреждает о рисках эмоционального выгорания. И в этот день полезны любые прогулки, отдых, теплые ванны, вот все, что питает тело и дух, да, все, что даст вам энергию. И здесь главное, не насилуйте себя чрезмерными нагрузками, не обвиняйте за временную слабость. Такое бывает, вы не робот. И перевернутое соло говорит, огонь внутри вас может быть немного угас, но его можно зажечь заново, всегда, через отдых, через честность и бережность к себе. Так что принимайте, благодарите и обязательно берегите себя.
14: На радио «Лента» цифра дня.
0: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
18: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
12: Основатель бренда детской одежды Галина Ворожбит обратилась от имени предпринимателей к президенту Российской Федерации с просьбой урегулировать ситуацию, которая сложилась между селлерами и Wildberries.
19: Уважаемый Владимир Владимирович, меня зовут Галина Ворожбит. Я предприниматель, основатель российского бренда детской одежды «Дашенька» и представитель инициативной группы предпринимателей, пострадавших в результате атак на логистические объекты Wildberries. Сегодня мной уже направлено открытое коллективное обращение на ваше имя с предложениями по поддержке пострадавших предпринимателей. Но

0: позволит сохранить тысячи предприятий до того момента, когда будут приняты окончательные решения по вопросу возмещения ущерба. Необходимо, чтобы предприниматели смогли сохранить свои предприятия, рабочие места и продолжать деятельность. Мы не выступаем против маркетплейса. Мы убеждены, что эту проблему необходимо решать совместно государству, маркетплейсу и предпринимательскому сообществу. Уважаемый Владимир Владимирович, мы очень просим вас обратить внимание на сложившуюся ситуацию и поручить правительству Российской Федерации организовать работу по выработке конкретных мер пострадавших предпринимателей.
1: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
2: Защита от боевых дронов. Ангары для боевых самолетов строятся под Калининградом. Угрозы для жителей региона возрастают, отрезаны от цивилизации в целях безопасности. Отмена катеров на Балтийской косе серьезно осложнила жизнь жителям полуострова. Как детям и пенсионерам попасть в больницу? Калининградские трущобы. Глава следкома потребовал решений по дырявой крыше дома участника СВО. Почему чиновники тратят миллионы на предвыборную рекламу, а на ремонт непригодных домов – денег нет. Итак, на военном аэродроме Чкаловск под Калининградом строят защитное укрытие для авиации. На это обратило внимание немецкое авиационное издание «Flugreview», изучив спутниковые снимки. По его данным, на территории аэродрома появились 4 новых ангара с усиленной конструкцией. Предполагается, что они предназначены для защиты боевых самолетов от ударов беспилотников. Чкаловск, как известно, одна из крупнейших авиабаз в регионе. Ранее на аэродроме уже замечали истребители МиГ-31, способные нести гиперзвуковые ракеты «Кинжал». Жители микрорайона Чкаловск явно не в восторге от подобного соседства, о чем делятся своими опасениями в соцсетях. Да и военные эксперты называют аэродром Чкаловск одной из первоочередных целей противника в случае прямого конфликта со странами НАТО. Тем временем, именно исходя из соображений безопасности, жители Балткоса оказались в транспортной ловушке. Им запретили использовать катера для переправы на материк.
3: Жители Балтийской косы жалуются, что после запрета на использование частных катеров добираться на большую землю стало значительно сложнее. Теперь переправа возможна только на пароме. При этом паромы ходят с большими интервалами и часто переполнены. Из-за этого жители, особенно пожилые люди и семьи с детьми, не всегда успевают на прием к врачу или вынуждены часами ждать обратной переправы. Раньше проблему решали владельцы маломерных судов, многие из которых официально занимались перевозкой пассажиров. После введения ограничений эта возможность исчезла. Формально запрет касается только частников, но фактически он перекрыл единственную альтернативу паромной переправе.
2: Запрет на использование катеров власти объясняют мерами безопасности. Мол, ограничения начали действовать согласно режиму базовой готовности, введенного президентом Российской Федерации еще в 2022 году. Выходит, и распоряжение президентов Калининградской области почему-то вспомнили только сейчас, спустя 4 года. Видимо, проблемы с безопасностью действительно появились. Кстати, недавно ограничения на использование катеров также ввели на морском канале в районе Балтийска, а сейчас обсуждается табу на использование маломерных судов на реке Неман. Так губернатор предложил запретить частные лодки в приграничных водоемах, в частности на Немане, а также полностью закрыть выход на Виштаницкое озеро. Эти ограничения должны коснуться маломерных судов, которые используются для личных целей, отдыха и даже рыбалки. Контролировать соблюдение новых правил будет пограничное управление ФСБ. Словом, все серьезно. Масло в огонь подлил и советник губернатора Калининградской области Андрей Козлов, заявившая о росте угроз в тылу России. Но помимо военных угроз, жителям региона приходится находиться и в опасных бытовых условиях, когда потолок и стены в квартире могут рухнуть на голову в любой момент. И если региональные власти этого стараются не замечать, то на мытарство жильцов дома с дырявой крышей обратил внимание председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.
3: Следком возбудил уголовное дело после жалоб жильцов дома 19 века постройки на улице Миклуха-Маклая в Калининграде. Поводом для проверки стали сообщения, опубликованные в социальных сетях. Люди рассказали, что крыша дома уже долгое время протекает, квартиры регулярно затапливает, а постоянная сырость привела к появлению плесени. Несмотря на неоднократное обращение в управляющую компанию, капитальный ремонт так и не был проведен. Среди тех, кто оказался в тяжелой ситуации, семья участника СВО

0: пенсионеры и ветераны боевых действий. По итогам проверки Следственное управление СК по Калининградской области возбудило дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Расследование находится на контроле Центрального аппарата Следственного комитета.
1: Будем надеяться, что хотя бы надзор правоохранителей поможет. И людям, доведенным до отчаяния жуткими условиями проживания, дырявую крышу все же отремонтируют. Быстро и качественно. А между тем, совсем недавно Алексей Беспрозванных уверял, что ремонт крыши, замена лифтов – это ключевые направления в работе фонда капремонта в этом году. Более того, губернатор в соцсетях отчитался о текущей работе и написал, что подключит «Единую Россию» к работе по капремонту домов. Разумеется, все это предвыборное. Фишка, чего не скажешь для привлечения голосов избирателей. Но, как говорится, губернатора никто за язык не тянул.
0: На сегодня отремонтировали уже 63 крыши разной сложности в регионе. От их состояния зависит сохранность несущих конструкций всего здания. Всего в планах заменить 285 крыш. Попросил «Единую Россию» подключиться к работе по капремонту домов и включить волнующие жителей вопросы в народную программу.
1: Вот только однопартийцам Алексея Беспрозванных сейчас совсем не до капремонтов. Все заняты выполнением политических задач, поэтому десятки миллионов направляются не на ремонты аварийных домов избирателей, а на агитацию и рекламу партии власти.
0: «Единая Россия» начала кампанию в Калининграде с многомиллионным преимуществом. На старте выборов в законодательное собрание только «Единая Россия» уже успела потратить более 4 миллионов рублей на агитацию. Деньги пошли на изготовление и распространение печатных материалов. В избирательный фонд партии поступило 4,5 миллиона рублей, все средства перечислил Фонд поддержки регионального сотрудничества и развития Калининградской области. Разрыв с другими партиями заметен не впервые. На выборах в 2021 году «Единая Россия» израсходовала 36 миллионов рублей. Это почти вдвое больше, чем все остальные партии вместе взятые, которые суммарно потратили около 18 миллионов рублей. Аналогичная ситуация складывается и на федеральном уровне. По данным ЦИК, к началу кампании на счет «Единой России» поступила максимально возможная сумма – 700 миллионов рублей, из которых почти 49 миллионов уже потрачены на агитацию.
1: В общем, все без изменений. Миллионы уходят или на СВО, или на предвыборную гонку, а гражданам только дырка от бублика. Кстати, в завершении как раз о дыре. История о дорожном триллере, превратившемся уже в анекдот. Провал Дятловой в Калининграде снова внезапно ожил. Речь о засыпанной яме на улице генерала Галицкого. Стоит напомнить, что новехонький асфальт на капитально отремонтированной дороге, которую буквально две недели назад с помпой открывала сити-менеджер Елена Дятлова, на минувшей неделе неожиданно прогнулся под изменчивый мир, и туда провалился автомобиль. В тот же день в мэрии объяснили причину инцидента немецким колодцем, который находится глубже того уровня, где подрядчик проводил ремонтные работы. Примечательно, что до выхода строителей на объект никаких проблем с немецким колодцем в этом месте не наблюдалось. Сейчас же после дождя засыпанный провал вновь начал пожирать улицу и щебень, которым рабочие утрамбовали дыру. Правда, теперь провал уходит не под проезжую часть, а под тротуар, и, похоже, уже пешеходы в опасности. До сих пор остается загадкой, зачем было во время многомесячного ремонта Галицкого основание проезжей части лишать немецкой брусчатки, которая сдерживала образование провалов. Тем более, когда под дорогой проходит канализация времен Кёнигсберга. Словом, мы строили, строили и ничего не построили. Хочется верить, что погода восстановилась и дождичков больше не предвидится. А то замучаемся засыпать все провалы после каждого капремонта за 200 миллионов рублей налогоплательщиков. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
3: Всем привет! С вами «Балтийский лоцман». Остров Готланд в самом центре Балтийского моря Североатлантический альянс окончательно и официально превращает в свой ключевой непотопляемый авианосец. После завершения серии масштабных маневров «Аврора-26» и «Балтопс-2026» шведские власти совместно с командованием союзников начали развертывание там постоянного военного контингента. Давайте откроем карту и посмотрим на цифры без лишней пафосной риторики. Расстояние от северной оконечности острова Готланд до главной базы Балтийского флота в Балтийске ровно 300 километров. До входа в Финский залив и того меньше. На Готланде уже размещаются американские зенитно-ракетные комплексы, британская пехота и подразделения береговой обороны шведской армии. Что это означает на практике? Радиус действия радиолокационных станций, систем радиоэлектронной борьбы и ракетных комплексов, развернутых на Готланде, полностью перекрывает центральную акваторию Балтийского моря и все рекомендованные глубоководные пути. Любое судно, будь то боевой корабль, гражданский паром из Усть-Улуги или контейнеровоз, выходящий из портов Калининградской области и Санкт-Петербурга, оказывается под строгим прямым контролем. Зачем это делается именно сейчас? В штабах Альянса открыто заявляют: контроль над Готландом дает возможность заблокировать морские и воздушные коммуникации Калининградского эксклава за считанные минуты в случае малейшего обострения. Оказался ли Балтийский флот в тактическом мешке? Как шведский остров превратился в главный опорный пункт против наших портов? И что из этого выйдет на практике? Давайте разбираться в деталях. Чтобы понять масштаб происходящего, нужно отмотать историю буквально на пару лет назад. До вступления Швеции в НАТО остров Готланд считался демилитаризованной, практически мирной зоной. Там дислоцировались скромные силы местного ополчения, а шведские политики постоянно подчеркивали свой нейтралитет. Но как только нейтралитет был окончательно сдан в архив, Готланд мгновенно превратили в главный военно-стратегический узел региона. На недавних учениях «Аврора-26» НАТО отработало сценарий мгновенного высаживания союзных сил на Готланд под предлогом защиты от гипотетической российской угрозы. Американцы привезли свои мобильные комплексы ПВО, датские и британские подразделения закрепились на побережье, а шведский готландский полк отрабатывал круговую оборону ключевых аэродромов и портов. Но самое интересное – это военные учения «Балтопс-2026», где союзники уже открыто отрабатывали удержание свободных морских путей и блокирование вероятного противника. Шведские и американские эксперты в один голос повторяют: тот, кто контролирует Готланд, контролирует весь воздух и весь морской трафик в Балтийском море. Если поставить на Готланде современные дальнобойные противокорабельные комплексы, например, шведские РБС-15 или американские НСМ, то весь выход из Балтийского морского канала и Финского залива становится простреливаемым пространством. Кораблю не нужно даже выходить из базы. Его сигнатуру радары на Готланде увидят сразу после отдачи швартовов. Балтийское море, как мы неоднократно говорили, очень узкое и мелководное. Средняя глубина около 50 метров. На таком пятачке маневрирование больших корабельных группировок – задача крайне сложная. А теперь добавьте сюда географическую триангуляцию. С запада – Швеция с островом Готланд, с юга – Польша с ее постоянно наращиваемой береговой артиллерией и базами, с востока – Прибалтика. Калининградская область фактически оказалась в треугольнике, где каждая точка контролируется радиолокационными станциями и ракетными батареями НАТО. Смотрите, что получается. Паромная линия Усть-Луга-Балтийск, о которой мы постоянно говорим, проходит как раз вдоль острова Готланд. Если раньше гражданские паромы маршал Рокоссовский или генерал Черняховский шли по нейтральным водам без какого-либо внешнего давления, то теперь на всем протяжении маршрута они находятся под визуальным и радиолокационным контролем самолетов-разведчиков, базирующихся на Готланде. И это не просто абстрактное опасение. В штабах Альянса разрабатывается так называемая концепция блокирования доступа A2/AD. Смысл ее прост. Сделать так, чтобы любой выход российских кораблей из портов Балтийска или Кронштадта сопровождался колоссальным риском мгновенного поражения. На Готланде активно модернизируется инфраструктура военного аэродрома «Висбю». Длина взлетно-посадочной полосы и оборудование позволяют принимать там не только шведские истребители JAS-39 «Гриппен», но и американские истребители пятого поколения F-35, а также тяжелые транспортные самолеты S-17. Вы просто вдумайтесь. Истребитель, поднявшийся в воздух с аэродрома Висбю на Готланде, долетает до воздушного пространства Калининграда или Таллина всего за несколько минут. Время реакции нашей системы ПВО сокращается до критического минимума. Но и это еще не все. Помимо авиации и береговых ракет, Готланд становится базой для подводных беспилотников и разведывательных кораблей. Малые глубины вокруг острова идеальны для развертывания донных гидроакустических систем наблюдения. То есть любой выходящий из базы корвет или дизель-электрическая подводная лодка проекта «Варшавянка» фиксируется гидрофонами практически сразу при выходе на глубокую воду. Возникает вопрос, а что мешает НАТО в случае кризисной ситуации объявить вокруг Готланда зону ограничения судоходства под предлогом военных учений или экологической угрозы? Ничего. В общем, сейчас самый важный вопрос звучит так. Получится ли у НАТО превратить Балтику в свое внутреннее озеро? И чем ответит Москва на появление ракетного капкана прямо у себя под носом? С вами был Балтийский лоцман. Берегите себя, следите за новостями и до связи в следующих выпусках.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
4: Как страшно жить. Впервые за 4 года тревожность россиян вышла на абсолютный пик. Бензин и цены подлили масло в огонь. Доля россиян, считающих, что среди их родных, друзей и коллег преобладают тревожные настроения, достигла максимума почти за 4 года, следует из опроса Фонда «Общественное мнение». За неделю с 24 по 29 июля этот показатель вырос с 53 до 57%, тогда как спокойным настроение своего окружения назвали лишь 37% опрошенных против 40% недели ранее. Более высокий уровень тревожности фиксировался только осенью 2022 года, после объявления частичной мобилизации, отмечают социологи.
5: Рост показателя продолжается с апреля. В конце марта спокойное настроение преобладало над тревожным. 51% против 40%. В отдельном опросе о главных событиях недели 43% россиян упомянули специальную военную операцию. Из них 18% говорили об обстрелах российских территорий, 10% выделили удары по складам Wildberries. Еще 8% россиян указали в числе волнующих тем дефицит и подорожание топлива.
4: При этом напрямую Фонд «Общественное мнение» эти ответы с ростом тревожности не связывает. За последнюю неделю власти как минимум 4 раза публично отрицали подготовку к новой мобилизации. Соответствующими заявлениями выступили депутаты Комитета Госдумы по обороне Андрей Картополов, Андрей Колесник и Виктор Соболев, а также зампред Совбеза Дмитрий Медведев, который назвал подобные сообщения пургой и попыткой создать негативное настроение в стране.
6: По результатам первого полугодия потребности вооруженных сил в личном составе полностью удовлетворены. Будем и впредь повышать эффективность этой работы. Попытки врага нести всякую пургу о том, что в стране готовится мобилизация, не более чем лживая провокация. Это часть пропаганды в преддверии выборов. Еще раз специально подчеркну, в мобилизации нет никакой необходимости.
4: Несмотря на публичные заявления властей, в кулуарах продолжаются разговоры о новом этапе мобилизации. Об этом сообщают разные СМИ со ссылкой на собственные источники, работающие с администрацией президента и силовым блоком. Согласно этой информации, новая волна мобилизации может начаться в октябре, после того, как пройдут выборы в Госдуму. Но окончательное решение не принято. На фоне СВО проблем с бензином и роста цен все больше россиян испытывают острое тревожное настроение. Преобладающие чувства, которые испытывают люди, беспокойство и неуверенность в завтрашнем дне, говорит социолог Лев Гудков.
7: Общий тон, вот по оценке наших респондентов, это смесь раздражения, обиды, растерянности, одиночества, злобы, если хотите, отчаяния. Вот связано прежде всего с несостоявшимися надеждами на демократию, на чудо, на экономическое благосостояние, на то, что обещали.
4: С Среди основных причин стресса россияне называют дефицит бензина, спецоперацию на Украине, удары по складам маркетплейсов и нехватку денег. В этом году россияне чаще всего жаловались в интернете на проблемы с топливом и высокие цены. К такому выводу пришли аналитики компании Press Index, изучив комментарии пользователей в чатах, соцсетях, видеохостингах и мессенджерах. Согласно полученным данным, почти половина всех негативных высказываний россиян связана с нехваткой денег. И еще около 18% с подорожанием товаров и услуг. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
8: Радио Лента. Прямая речь.
9: Глава Башкирии Ради Хабиров разнес мэрию Уфы за использование муниципального транспорта для перевозки судей.
10: История, значит, с тем, что гараж уфимского города Уфы, муниципалитета, возил, значит, на выходные судей, значит, с Татарстана. Слушайте, у вас совесть есть, нет Уфы? Совесть есть, у вас нет, Рустам Александрович, вы ответственны. Вот вы своим коллегам скажите, совесть есть, нет, хоть немножко. Вы что, там охренели совсем, что ли? Мы там еле-еле там, значит, автобусы, ваши автотрассы, ребят вывозим с этого. Вы тут, значит, на автомобилях, значит, судей катаете туда. С какой стати это делается? С какой стати? Кто дал такое право? Кто давал право, значит, брать, еще раз говорю, муниципальные автомобили, водители, оплачивать топливо, и чтобы судей, которые работают здесь, в Татарстане, с Татарстана, назначенные, значит, председатели Верховного суда, катали туда. Это что такое? Там, смотрите, я как думаю, видимо, жалеет начала Уфа или что там? Значит, вот сделаем таким образом. Значит, насколько я знаю, там подано заявление о возбуждении уголовного дела. Ну, это пусть Следственный комитет решает. А мы решим таким образом. Вот когда, наверное, скорее всего, это автомобили сейчас либо арестованы, либо, значит, мы не можем их. Искандарович, вам поручение. Вот когда счетная палата проверит, даст понятие, сколько машин использовалось, сколько водителей гаража возило этих судей на выходные из Уфы в Казань и обратно, членов их семьи возило. Вы это сделаете? Эти автомобили забрать у них? Слышите, Рустам Александрович, я вас эти машины забираю. Жиру беситься не надо в Уфе.
8: Главные новости дня.
4: Прежних цен уже не будет. После двух недель ударов по складам Wildberries стоимость товаров на маркетплейсе взлетела на треть. Товары на маркетплейсах, в первую очередь на Wildberries, буквально за несколько дней подорожали на 10, а то и 30%. О таких случаях говорят и продавцы, и покупатели, ранее выбравшие товар, но не успевшие оплатить его до начала массовых атак дронов на склады маркетплейса. Подорожание по своим корзинам они оценивают от 10 до 35%. Вот что рассказала предприниматель, которая и продает, и покупает товары на Wildberries.
11: Смотрю на те товары, которые лежали в корзине. Заказывала на прошлой неделе за 1600 рублей, а сейчас уже на 2100. Взлетели на 30%.
4: Люди, торгующие на платформе, также заметили, что их товары подорожали на 30%. При этом они уверяют, что сами цены не меняли. Их рост связан с отменой скидок, которые давал на товары Wildberries. У маркетплейса есть право управлять ценой товара во время акции без согласования с селлером, если скидка предоставляется за счет платформы. С подорожанием невыкупленного вовремя товара можно было столкнуться и раньше. Ведь скидка сегодня есть, а завтра нет. Но сейчас заметна массовая отмена скидок, отмечают селлеры.
12: Wildberries просто отменил сейчас практически все акции, которые проводил за свой счет. Это, в общем-то, можно понять. Он борется за восстановление логистики, и ему предстоит возмещать ущерб от сгоревших складов. Но итог таков, все заметно подорожало.
4: По подсчетам экспертов, с 18 по 31 июля дроны атаковали склады Wildberries площадью более миллиона квадратных метров. А это не менее 15% логистической инфраструктуры, управляющей маркетплейсом компании. Вслед за Wildberries подорожали товары на Озон, отмечают предприниматели.
13: Как обычно, в таких случаях значимые действия Wildberries повторяют его основные конкуренты. Мы видим, что на Озон скидки тоже урезали.
4: По При этом логистическая инфраструктура Озон пока не пострадала. Ее атаковать сложнее, она более разветвленная, чем у Wildberries, объясняют аналитики. Что касается Wildberries, то основательница компании Татьяна Ким заявила, что Marketplace не обязан возмещать продавцам стоимость товара, сгоревшего в результате атак. По ее словам, удары беспилотников являются обстоятельствами непреодолимой силы, поэтому ущерб не подлежит возмещению.
14: При этом надо понимать, что БПЛА, которые бьют по промышленным объектам, нефтеперерабатывающим заводам или складам маркетплейсов, являются обстоятельствами непреодолимой силы. Внесение или невнесение этого пункта в оферты не имеет значения, поэтому эти потери по закону не подлежат возмещению.
4: При этом, по словам Ким, компания уже провела два транша выплат. Во вторую волну вошли почти 100 тысяч представителей малого и среднего бизнеса. Для крупных партнеров Wildberries ввела повышенную скидку постоянного покупателя за свой счет, а также предоставила кредитные каникулы. Размер общего ущерба продавцов компания не раскрывает. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
8: Радиолента. Прямая речь.
9: Глава Комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин рассказал о механизме самозапрета на азартные игры.
15: Что касается самозапретов, 1 сентября такая возможность будет. Уже сейчас завершается вся подготовительная работа, потому что это будет все делаться через ЕПГУ, через портал госуслуг. Это вот как раз та грань между запретами или же все-таки выбором человека попробовать избавиться от тоже, наверное, вредной привычки. И, соответственно, мы пошли пока более мягким путем. Этот путь был тоже года три или даже, может быть, больше вокруг этой конструкции. Мы пытались найти какое-то решение. Посмотрим. Тут надо будет очень серьезно анализировать ситуацию.
16: Самозапрет оформляется через госуслуги самим человеком, который страдает лудоманией.
15: Который хочет избавиться от этого.
16: На 12 месяцев.
15: Это делает на 12 месяцев.
13: А дальше как это работает?
15: Букмекеры заблокируют возможность принятия от вас этих ставок по всем идентификационным признакам. Постепенно пытаемся действовать такими способами информирование людей. Человек должен делать все осознанно и самостоятельно. Теперь ввели же мы требования и к рекламе дополнительные. В рекламе обязательно указывается, что это все влечет к зависимости. Реклама с маркировкой. Ну, это стандартные способы, как мы делаем с кредитами, и с другими такими историями. И кроме всего прочего, на входе в букмекерские конторы будет информация о том, куда вы можете вложить деньги альтернативными способами, отсылки на соответствующие сайты, предупреждения и так далее.
8: На радио «Лента» потеря дня.
17: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
8: Радио «Лента», 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
17: Депутат Госдумы Михаил Матвеев заявил, что в партии власти большинство политиков профессионально непригодные и не понимают реальных проблем.
18: Ситуация у «Единой России» достаточно катастрофическая. И она продолжает себя электорально уничтожать. Недавнее сообщение о возбуждении уголовного дела по тяжкой террористической статье против основателя Чебдрама. Естественно, такого рода решения в ходе избирательной кампании, которые обрушивают рейтинг власти. А у нас огромное количество людей, принимающих решения в разных отраслях. Они просто профнепригодные. Они же как рассуждают? Отключим Телеграм, есть Макс ЗАГС, там всех туда, чего переживать. А вот я-то говорю об электоральной стороне вопроса. Вот это стремление не просто придушить Телеграм, а его уничтожить. А дальше знаете, что начнется? Вся страна окажется в статусе подозреваемого. Интернет прекрасен для всяких центров о борьбе с экстремизмом и прочих там, всяких структур тем, что это блящиеся преступления. Если ты в 2008 году упомянул название какой-то социальной сети и сделал ссылку там на него, да, а потом этот человек был признан экстремистом, террористом, некую структуру через 10 лет или через 20, то ты должен вспомнить, что у тебя 20 лет назад была какая-то где-то запись, и там скобочка написать «экстремист, террорист». А если ты это не сделал, ты уже готовый, вот, иди сюда. То есть эти все ребятишки, там всякие лейтенанты, капитаны, сидят на диванах в своих центрах, они нифига ни таджикского языка, ни азербайджанского, ни чеченского, ни там, я не знаю, узбекского не знают, и знать нафиг не хотят. И этого им достаточно для того, чтобы сидеть во ВКонтакте и ловить ВКонтакте с-нибудь бабушек. Он даже не понимает, такой пласт терроризма и экстремизма открылся ему бы, если бы он читал ресурсы на тех языках, пюркских всяких там и прочих, которые я называл. Блин, очень удобно рустик сажать. А если они вдруг начали бы анализировать все, что там пишется, выровнялось бы все и выяснилось бы, что 5% занимают вот эти вот русские экстремисты, 95%, кое-кто другой, но нету не делай.
17: Обозреватель Дмитрий Борисенко об уничтожении Wildberries и Озон и о разборках большого бизнеса.
19: Ну вот если, ну не дай бог, конечно, нельзя так говорить, но если они будут потом выносить склады Озон, значит речь идет о планомерном выкашивании вот этой самой составляющей российской экономики, да, очень такой серьезной. Если они остановятся только на Wildberries, а склады Озон будут стоять дальше, то тогда можно будет включать теорию, что это конкурентные отчасти. Да? То есть здесь сошлись звезды. То есть, с одной стороны, конечно, и Украина преследует свои цели в масштабах войны, ведения боевых действий, но под шумок, как говорится, туман войны, под этим туманом войны еще и решаются вопросы конкуренции, бизнес-конкуренции личной.
8: Радиолента. Прямая речь.
9: Патриарх Кирилл назвал создание ядерного оружия в Сарове благодатью и Божьей милостью.
20: Ученые, которые работали здесь, в Сарове, создали нашу русскую атомную бомбу, которая остановила замыслы врага разрушить и поработить наше Отечество. Вот таким образом, через труд ученых, инженеров, рабочих, которые здесь трудились, несомненно, явилась благодать и милость Божия над страной нашей. И совершенно очевидно, что не случайно именно в этом месте происходили эти научные исследования, инженерные работы, которые сохранили наш народ и страну от самого страшного и опасного разрушения, в результате которого могло бы не быть ни страны, ни народа нашего. И то, что это произошло именно в месте, где молился преподобный Серафим, это не случайность.
8: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
21: Wildberries угасают. И в этом есть хорошая новость, между прочим. Да, она не очевидна, но сейчас я вам все расскажу. Во-первых, что необходимо понимать. Те из вас, кто являются продавцами на Wildberries, да вы должны понять, что вы являетесь жертвами. Так получилось. Это чудовищно и справедливо. Все понятно. Вы предприниматели, вы рисковали, вы ночи не спали, строили свой бизнес и все. Его не будет больше в том виде, в котором он существовал до этого. Так, к сожалению, очень часто происходит. Так устроен мир. В мире нет категории справедливости, в мире нет категории честности. Это все придумано людьми, понимаете? Для того, чтобы общаться на своем уровне. Но вселенная, она другая. Она тасует карты совершенно иначе. Так вот, что произойдет с вами? Естественно, никаких выплат ни от кого вам не будет. Все. И это нужно принять. Второй момент, который тоже нужно осознавать, что Wildberries вот в таком виде, ну дай бог, чтобы он дожил до конца года. Это крутое пике, это крутые пробои, да, ниже ватерлинии, если использовать морскую корабельную лексику. Такие пробои обыкновенными латками не ремонтируются и не закрываются. Слишком много всего потеряно, и что самое главное, что это пике, да, понимаете? Из пике выйти очень-очень тяжело. Почему? Да потому что в Wildberries сейчас нужны будут деньги. Огромное количество денег. Деньги Wildberries берет в кредит, а потом эти кредиты возвращают. Так вот, в этой ситуации Wildberries кредит никто не даст, ни один банк. Все потому, что остальные склады, они все залоговые имущества. И все понимают, что эти атаки продолжатся, и все понимают, что Wildberries капут. Потом Озону капут, или параллельно с этим капут. Почему? Да потому, что некуда перевести склады. Да, понимаете, вы не можете просто так взять и перевести куда-то складские помещения, главное. И не можете их разбросать по маленьким складам. Это так не работает, вам скажет любой кладовщик. Эти допуски, разрешения, товарные категории, все сложно, не разъедется. Так вот, а что же в этом хорошего, скажете вы? А я вам объясню. Wildberries является продуктом своего времени, продуктом корпораций. Да? И цель корпорации любой всегда – это максимально нарастить свое монопольное положение на рынке. Все, в этом заключается правда бизнеса. Любой бизнес хочет быть монополистом, понимаете, чтобы покупали только у него и ни у кого другого. Ну и, естественно, общество против, поэтому создаются антимонопольные комитеты, организации. Это все мы проходили, бла-бла-бла. Но от этого не меняется цель бизнеса. Он хочет стать монополистом. Вот Wildberries именно этим и занимался. И количество торговых центров, маленьких лавочек и маленьких предпринимателей, которые Wildberries сам разорил, да, своими услугами, оно не поддается никакому исчислению. Оно намного-намного выше, нежели количество людей, которые стали на Wildberries приторговывать чем-то или пытаться строить бизнес, базируясь на Wildberries как на платформе. Соответственно, когда из нашей жизни Wildberries уйдет, то все эти люди вернутся в обычные торговые центры и вернутся в обычные маленькие киоски, в обычные маленькие магазинчики, в какие-то прилавочки, где они будут находиться и физически что-то продавать. И это очень хорошо для общества. Как бы это ни звучало, повторюсь, что вот для каждого человека его личная трагедия, это понятно, она намного сильнее, нежели благо общества. Но живем-то мы в обществе, и общество строится на том, что мы все социальные животные. Вот как обществу нам нужно общаться друг с другом, разговаривать с друг с другом, не сидеть в квартирках, понимаете? Не прятаться где-то в человейниках, а выходить, разговаривать, строить социальные связи, с кем-то ссориться, с кем-то дружить. Это все называется социальная ткань. Она должна быть разной, разноплановой, яркой, понимаете? А это невозможно сделать, если ты сидишь только перед компьютером. Поэтому все цивилизованные страны уже 10 лет назад начали принимать системы на государственном уровне поощрения мелкого бизнеса. Для того, чтобы их не сожрали вот такие вот корпорации, как Wildberries. Да, для того, чтобы вот просто так вот ты по клику по одному не получал послезавтра какие-то товары только потому, что тебе удобно. Потому что все остальное время, дружок, ты будешь сидеть и размышлять о каких-то не очень нужных для государства вещах и очень неполезных для общества вещах. Ведь тебе не нужно никуда выходить, тебе не нужно ни с кем общаться. И ты в своем собственном шизоидном мире, зачастую, понятно, что не все шизоид, но зачастую ты в собственном шизоидном мире создаешь себе шизоидные проекции будущего. Почему? Потому что твой шизоидный мир никакого отношения к миру практическому, к реальному не имеет. Ты не ходишь в реальный мир. Ты с ним нигде не сталкиваешься. Еду тебе привезли, шнурочек для телефона тебе привезли, что там еще тебе пауэрбанк какой-то привезли. И вот в масштабах страны это разрушало общество. Точно так же, как Амазон разрушает американское общество. Да, Амазон это, ну, один из самых известных, огромных вот таких вот корпоративных монстров розничной торговли онлайн. Точно так же. И чудовищные манифестации и чудовищное количество организаций в США работают против Амазона, потому что люди понимают, что это разрушает общество. Соответственно, при всех тех личных трагедиях, и я говорю это прекрасно осознавая, что это трагедии, да, для существующих продавцов Wildberries, и при всех этих личных финансовых утратах, которые эти несчастные люди понесли, общество остановится. Вот так это работает. Потому что люди будут выходить и разговаривать с друг другом. И будут что-то обсуждать, будут что-то делать. Ну и, конечно, конечно, вот если, ну вот абсолютно уже между нами, да, ну нельзя, нельзя сбрасывать со счетов то, что этому факту, разорению Wildberries, ему очень-очень радуются владельцы всех абсолютно торговых площадей. Вот есть Wildberries, вы представляете, а против него всегда с первой же секунды были владельцы торговых центров, да и любых торговых коммерческих недвижимостей. Потому что все понимали, что Wildberries пришел их кушать. А теперь хищник мертв. Ну, еще не мертв, но все идет к тому. С подбитой лапой волк в лесу. Это уже не тот волк, понимаете? Уже не Wildberries. Уже его так сильно зайцам можно не бояться, потому что не догонит. Уже там зайчики поближе как-то прыгают по полянке, травичку кушают вкусненькую. И уже какие-то вороны прилетели там на волка, посмотрят, когда ты уже скопытишься, да? Потому что три ноги – это не четыре серые, понимаешь? Так что есть позитив в том, что происходит в Wildberries, как бы это ни звучало. Но, слушайте, не надо бояться правды. Не надо. Это точно так же, как в больнице. Понимаете, хирург иногда делает человеку больно, но он человека при этом спасает. Да? Но нужно сделать какой-то надрез периодически. Нужно причинить немного боли, разрушить существующую ткань для того, чтобы создалась ткань новая. И вот так же и работает общество. И вот что сейчас происходит на социальном уровне. Социально это хорошо. Финансово, личностно для многих это трагедия. Но социально для общества все происходящее в чистый плюс.
0: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник». У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
1: С нами делятся информацией солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие сводки с фронта. А военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
22: И это Москва. Что известно о подрыве ресторана в столице и был ли там на празднике главком ВКС Александр Чайко? В 2 километрах от Кремля в элитном ресторане «Балтироссия» 1 августа отмечал свое 55-летие главком воздушных космических сил генерал Александр Чайко. Около 20:00 к летней веранде подъехала машина с мигалкой. В этот момент ко входу подошла девушка-курьер с подарочной коробкой. Охранник ФСО попытался ее остановить для проверки, и в этот момент прогремел взрыв. О том, что произошло дальше, рассказывает криминальный обозреватель Дмитрий Соколов.
12: Бомба была мощностью около 1 килограмма в тротиловом эквиваленте, начиненная металлическими шариками. Удар пришелся по тем, кто встречал гостей на улице. Охранник и сама девушка-курьер погибли на месте. Сам генерал был в зале и уцелел, но на веранде тяжело ранило его 25-летнюю дочь Марию, а ее муж, бывший хоккеист клубной системы «Спартака», скончался в больнице от полученных травм. Всего 5 погибших и больше 20 раненых. Это самый громкий удар по военной верхушке прямо в центре столицы.
22: В Z-сообществе эта трагедия вызвала не сочувствие семье генерала, а глухую ярость. Военкор и блогер Максим Громов написал, что солдат возмутило само место и размах генеральского праздника.
13: На 5-м году войны, пока фронт собирает деньги на носки, аптечки и дроны, генерал-полковник снимает элитный ресторан, где один суп стоит 6 тысяч рублей. Z-паблики буквально разорвало от злости. Люди пишут: война идет, а они на майбахах по кабакам фестивалят. На фронте, да, грязь и окопы, а у высших офицеров высокий буржуазный стиль и суп с омарами. Скандал в том, что генералы живут в абсолютно параллельной реальности.
22: В изданиях вроде «Первого русского» вышли материалы с заголовками «Адская доставка» и сухими выводами вроде, цитирую, «Это приговор всем нам». Политолог Илья Дорофеев считает, что взрыв в ресторане «Балтироссия» окончательно погубил миф о неприкосновенности генералитета.
2: Генерал Чайко, прославившийся жестокостью в Сирии и под Киевом, думал, что за заборами в центре Москвы он недосягаем. Но килограмм тротила показал – безопасных мест для них больше нет. Ни мигалки, ни охрана ФСО не гарантируют жизнь, когда война приходит прямо к праздничному столу. И главная проблема Кремля сейчас даже не в уязвимости генералов, а в том, что рядовые россияне и солдаты в окопах искренне не понимают, почему они должны умирать, пока их начальство гуляет в ресторанах.
22: По состоянию на 3 августа 6 пострадавших при взрыве на Кудринской площади остаются в реанимации, а в Москве проходят масштабные проверки курьерских служб. Похоже, безопасных мест даже в Москве попросту не осталось. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Говорят военкоры.
5: Террор как система. Военкор Живов о покушениях и борьбе не с теми.
23: Взрыв газа в ресторане, который в конечном счете оказался терактом против командующего воздушно-космическими силами. Это уже второе покушение за неделю. В начале недели стреляли и тяжело ранили разработчика дронов «Овод». По последней информации, он в стабильном состоянии в больнице. Теракты стали происходить пугающе часто. Даже объявление Павла Дурова экстремистом-террористом и внесение в список Росфинмониторинга не изменило ситуации, хотя, очевидно, должно было помочь общественной безопасности. Также выходит по логике власть имущих, или я что-то не понял? Чуть раньше говорил, что все последние назначения в военном руководстве украинского режима свидетельствуют, что Киев будет использовать террор. Несмотря на всю общественную опасность террориста Дурова и нимфетки Сони Мармеладовой, кажется, внезапный фланговый удар по обозам вселенского зла не принес нации желаемых результатов. Возможно, стоит сконцентрировать еще больше усилий на борьбе с вебкам-моделями. Тогда точно одолеем врага. Абсурд абсолютный.
5: Враг бьет по барским привычкам. Военкор канал «Лейб Гусара» о теракте в ресторане.
24: Ну что сказать. Все шло по сценарию ликвидации Владлена Татарского в апреле 2023 года. Только теперь целью были высокие чины Министерства обороны Российской Федерации, отмечавшие чего-то с новым командующим военно-воздушными силами генерал-полковником Чайко. Посоветовал бы нашим генералам помнить, что идет война, и позабыть на время всякие банкеты с гиканьем и свистом. Дорого-богато. Хотя генералы сим страдают еще с советских времен. Как и многим другим. Один самодур строит войска на плацу, но задерживается с выходом к ним на час. И строй накрывает украинский прилет. Другой запрещает использование нештатного автотранспорта на гражданских номерах. А все вместе они падки на поляны. Враг же ловит их на слабостях и барских замашках. При Сталине недаром генералов приходилось периодически приводить в чувство. Чувство реальности.
5: Wildberries тянет за собой банки. Военкор Живов о риске финансового обвала.
23: Олег Дерипаска на одном из форумов честно сказал, что банкротство Wildberries приведет к краху нашей банковской системы. Цитата. «Если вы должны банку миллион, это ваши проблемы. А если миллиард, это уже проблема банка. Wildberries должен банкам миллиарды». От себя добавлю, что деньги банкам должен не только Wildberries, но и все коммерсанты, которые работают на площадке. И вся эта денежная пирамида взаимных обязательств может осыпаться, если склады и дальше будут гореть с такой интенсивностью. А на Украине особо и не скрывают, что цель не разрушение Wildberries, цель – разрушение нашей банковской системы. И они к ее выполнению как никогда близки.
6: Радио «Лента». 15.57 АМ. Главные новости дня.
7: Дроны над всей Россией. ВСУ ударили по разрабатывающему беспилотнике университету в Белгороде, базе дронов в Брянске и складу Wildberries под Владимиром. В ночь на 3 августа под удар попали сразу три ключевые точки. База хранения и запуска дронов в Брянской области, университетский корпус в Белгороде и крупнейший логистический хаб под Владимиром.
10: Там все горит. Прям все. Вон, видишь, даже лестничный пролет видно. Это, ну, там, где беспилотные аппараты делают и учат, как ими управлять. Ему просто весь взорвали.
7: В Белгороде БПЛА атаковали технологический университет имени Шухова. В результате несколько ударов полностью сожгли один из корпусов. По данным местных журналистов, там разрабатывали и тестировали автоматику для управления российских дронов на отечественных процессорах. Об этом говорит и военный эксперт Андрей Вершинин.
11: Власти пытались представить Белгородский техуниверситет как мирное учебное заведение, где школьников учат собирать квадрокоптеры. Но в реальности это был важный элемент военного кластера. Там вели работы над системами управления БПЛА. Украина бьет по цепочке производства. Лучше уничтожить лабораторию и готовые чертежи на земле, чем потом сбивать сотни российских дронов над фронтом. Это точечный и очень болезненный удар по военным разработкам.
7: Параллельно в Брянской области ВСУ разгромили базу хранения и запуска российских беспилотников, об этом заявил Зеленский. А во Владимирской области дрон прилетел по гигантскому складу Wildberries возле деревни Хрястово. Пожар охватил комплекс площадью почти 60 тысяч квадратных метров, откуда товары поставлялись в Москву и весь северо-запад России. Экономический обозреватель Татьяна Реброва считает, что удар по маркетплейсу – это прямая атака на логистику столицы.
14: Удар под Владимиром – это демонстрация того, как легко парализовать снабжение центральной России. Склад «Варшинская» – это ключевая артерия для Wildberries, снабжавшая Москву. Уничтожение такого хаба – это не просто сгоревшие коробки, это колоссальные убытки для бизнеса и сигнал рынку. Вся критическая инфраструктура в радиусе тысячи километров от границы находится под прицелом. Экономика войны теперь бьет по элементарному комфорту обычных граждан.
7: На утро 3 августа в Белгороде и под Владимиром продолжается разбор завалов и тушение пожаров. Российские власти традиционно молчат о потерях на военном объекте в Брянске и в Белгородском НИИ. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
6: Говорят военкоры.
25: Главная угроза. Военкор-канал старше Эды, а Starlink на украинских дронах.
24: Крайне забавляет вся эта риторика с передачей лицензии на производство патриотов украинцам, а равно кратное увеличение передачи военной помощи, о которой мечтают тамошние говорящие головы. На переданную лицензию ракет не сделаешь. Это сложнейший комплекс, требующий больших финансовых вливаний и еще больших трудозатрат. Американцам проще делать зуры в Америке и отдавать Киеву, чем заниматься передачей лицензии. Что касается кратного увеличения поставок ракетного вооружения и снарядов, то его тоже может не быть. Денег можно дать, что, в общем, Запад и делает. А выдать все это в железе гораздо сложнее. Но нам радоваться не нужно. Что действительно опасно и на что надо отвечать, так это на Старлинки, установленные на украинских дронах. Старлинк был и остается самым совершенным оружием противника. И сколько ни вози Эрла Маска по городам и весям матушки Руси, Илон Маск продолжит воевать с Россией на стороне Украины. Вот так.
25: Правду отдали врагу. Военный журналист Анастасия Кашеварова об информационном поражении России.
4: Мы обладаем 100% информации, но выдаем 1% правды. А остальное нужные, неравноправильные и в интересах государства определенным группам влияния нарратива. Противник же знает от силы 10% информации, но выдает ее сразу всю. Отсюда вопрос, кому доверие читателя будет больше? Правильно, к противнику. К примеру, произошел теракт. По звуку, характеру поражения было сразу понятно, что это теракт. Но наши говорят, что это газовый баллон. Пока все пишут о бытовом характере взрыва, противник выдает уже кадры с места теракта и данные, у кого из генералов был день рождения. То есть в данном случае враг одержал две победы. Кровавую в отношении наших граждан и вторая – информационная. Еще раз граждане России уверились в том, что отечественные журналисты либо брехуны, либо не обладают информацией. Что их читать и им верить? Мы сами своими действиями способствуем врагу.
25: 700 дронов за сутки. Военкор, канал «Архангел», спецназа о новой волне ударов.
24: Очередной удар по «Wildberries». В день воздушно-десантных войск украинские формирования провели массированный налет беспилотниками на Россию, задействовав в общей сложности свыше 700 беспилотных летательных аппаратов. В ночь на 2 августа подразделениями ПВО было уничтожено 635 беспилотных летательных аппаратов, а днем 1 августа не менее 152 дронов. Но такое количество не ежедневное событие. Под удар беспилотников попали две области. В Самарской области снова прилетел беспилотник по распределительному центру в Новосемейкино. На складе возникло обширное возгорание. Также в Саратовской области вновь атакован саратовский нефтеперерабатывающий завод. Помимо этого фиксировалась атака беспилотных летательных аппаратов в районе аэродрома Энгельс. В настоящее время налет продолжается. Работа ПВО отмечается и над Саратовской областью, и над другими регионами России. Поэтому вероятно, что днем беспилотные летательные аппараты будут наблюдать в других областях. Вчера также было в Башкирии во время удара по уфимскому нефтеперерабатывающему заводу, когда беспилотные летательные аппараты прилетели в дневное время. Поэтому всем нужно сохранять максимальную бдительность.
15: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
16: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
15: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
17: После поражения беспилотниками вооруженных сил Украины нефтеперерабатывающего завода «Лукойл Волгограднефтепереработка» волгоградцы снова начали занимать очереди за топливом.
18: Ну что, полторы недели мы были без очередей, а сегодня уже вот такая вот ситуация. И, судя по всему, это уже везде, потому что мы доехали до Кировского, в сторону Красноармейского, и обратно очереди на всех заправках, какие есть. Вот, короче, я тоже решила дозаправить свой полупустой бак до полного и пару неделек ездить. Хотя, хз, сколько мы будем ездить. По планам было вообще-то свалить в деревню на выходных. Ну, по ходу дела, что-то пойдет не так.
15: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
19: Всем привет! В эфире «Разбор дня».
0: подкаст о событиях, которые меняют привычную картину происходящего. Сегодня речь пойдет о массированном налете беспилотников на российские регионы. За одну ночь в сводках оказались университетский корпус в Белгороде, площадка подготовки дронов под Брянском и огромный склад Wildberries во Владимирской области. Эти объекты разделяют сотни километров и совершенно разное назначение, но объединяет одно – прежнее представление о глубоком тыле перестало работать. Разберем, почему расстояние больше не гарантирует безопасности и как дроновая война становится частью российской повседневности.
8: Слушай, прежде чем переходить к выводам о вот этой новой повседневности, стоит посмотреть на сухие цифры.
0: Ага.
8: В ту августовскую ночь официальные сводки зафиксировали 131 перехваченный аппарат. География огромная. От Крыма до Смоленской и Тульской областей.
0: Да, масштаб действительно впечатляет.
8: Именно. И для стороннего наблюдателя 131 сбитый дрон звучит как тотальный успех систем противовоздушной обороны. Но возникает логичная мысль, что небо полностью под контролем. Разве нет?
0: Итак, стоит разобрать этот момент подробнее. Огромная цифра перехватов действительно создает такой мощный психологический эффект. Но здесь скроется фундаментальная ошибка восприятия.
8: В чем именно?
0: Раньше линия соприкосновения воспринималась как сплошная черта на карте. То есть по одну сторону зоны боевых действий,

0: который накрывает вообще всю территорию.
1: А в реальности все жестко подчиняется законам физики. Радиолокационная станция работает исключительно по принципу прямой видимости.
0: Ну да, Земля-то круглая. Если беспилотник летит на высоте 50 метров, радар просто физически не увидит его дальше, чем за несколько десятков километров.
1: Ага. Планета буквально прячет аппарат за радиогоризонтом.
0: И тут в дело вступает рельеф, русло рек, какие-то глубокие овраги, лесные массивы. Аппарат идет очень низко, огибая складки местности.
1: И появляется на радаре только в самый последний момент.
0: Когда на реакцию остаются буквально секунды, да. Отсюда следует жесткий вывод. Защитить все физически невозможно.
1: Приходится выбирать. Системы расставляются вокруг самых приоритетных объектов.
0: Ну, атомных станций, крупных заводов, стратегических мостов.
1: Но когда в воздухе одновременно сотни целей, они идут с разных азимутов на разных высотах.
0: Происходит перегрузка каналов наведения. Ресурс зенитных ракет не бесконечен.
1: Да. И когда защита концентрируется на главном, удары приходятся по целям, которые еще вчера считались абсолютно безопасными.
0: Звучит логично для электростанции или баз. Но как в этот список приоритетов попал Белгородский государственный технологический университет имени Шухова?
1: Ну, это же обычный гражданский вуз.
0: Вот именно. Это не секретный военный завод. На первый взгляд, да, обычный. Классический кампус, плотно встроенный в городскую среду. Учебные аудитории, расписание, студенческие общежития. Вокруг ходят горожане.
1: И тем не менее, туда прилетает.
0: Пожар в одном из корпусов после ночного удара – это не просто повреждение кирпичной кладки или крыши. Это прямое попадание в то место, где стирается граница между гражданским и военным.
1: Потому что вуз открыто занимался разработкой автоматизированных систем управления беспилотниками.
0: Именно так.
1: Но, слушай, разрабатывать системы можно для чего угодно. Проекты там строились на базе российских микропроцессоров «Меландр», и предназначались они для мониторинга линий электропередачи.
0: Теплотрасс, аэрофотосъемки. Да, там летом даже проводились смены, где простых школьников учили пилотировать дроны.
1: Но это же абсолютно мирные задачи. Не является ли это просто натягиванием совы на глобус объявлять университет легитимной целью просто из-за слова «дрон»?
0: Тонкое дело, что инженерная суть технологии больше не имеет окраса. Что такое процессор «Меландр» в контексте беспилотника?
1: Микроконтроллер.
0: Да, это чип, который сотни раз в секунду опрашивает гироскопы и акселерометры, вычисляет отклонение аппарата от горизонта и дает команды на моторы. Ему абсолютно безразлично, что именно он стабилизирует в воздухе.
1: Дрон с камерой для осмотра ЛЭП или аппарат с боевой частью.
0: Вот именно.
1: Что здесь действительно увлекательно, так это парадокс двойного назначения на уровне чистого кода. Алгоритмы машинного зрения, которые, ну, позволяют коптеру облетать препятствия на стройке,
0: ага.
1: Они абсолютно идентичны алгоритмам, помогающим ударному дрону огибать вышки связи при прорыве ПВО.
0: То есть гражданский инженер, который пишет ПИД-регулятор для студенческого проекта, фактически создает базовую технологию для современных боевых действий.
1: И это полностью ломает старую концепцию безопасности?
0: 100%.
1: Любая студенческая лаборатория, любой технопарк, где паяют платы и пишут код для навигации, становится узлом технологической цепочки.
0: Да, и удар по университету ломает не только текущие исследования, он прерывает сам процесс подготовки кадров. Студенты не могут заниматься, профильные лаборатории закрыты на месяцы.
1: Уничтожается не столько железо, сколько время. И уникальная квалификация.
0: Абсолютно.
1: Но постойте. Если даже студенческая лаборатория становится мишенью просто из-за базовых компетенций, то как защищаются настоящие, профильные военные площадки? Ведь логика подсказывает, что беспилотники чаще всего летят туда, откуда запускают другие беспилотники.
0: Эта логика идеальна, и она приводит к следующей точке. В ту же ночь под удар попала площадка возле поселка Навля в Брянской области.
1: Так.
0: Это транспортный коридор вне плотной застройки. То самое место, где готовят, хранят и запускают ударные аппараты.
1: Но разве такие площадки не должны быть мобильными? Зачем вообще нужна уязвимая стационарная инфраструктура?
0: Ну, казалось бы, привезли в лес, достали из коробки, нажали кнопку и уехали.
1: Вот именно. Зачем собираться в одном месте, ожидая ответного удара?
0: Это частое заблуждение. Современный дальнобойный беспилотник – это не игрушка из магазина электроники. Это сложнейшая авиационная система.
1: То есть перед стартом требуется серьезная подготовка?
0: Очень серьезная. Требуется

0: сборка, тонкая калибровка датчиков, нужно проверить телеметрию, работу двигателей на разных режимах, залить топливо, настроить защищенную связь.
1: И загрузить сложное полетное задание с учетом зон чужой ПВО. По сути, это целый конвейер под открытым небом.
0: Да. Нужны ангары, склады для комплектующих, мощные генераторы для питания оборудования, транспорт. И главное, нужны специалисты, которые не допускают ошибок.
1: Понятно. Одна неверная калибровка на земле.
0: И аппарат стоимостью в миллионы просто упадет в поле, не долетев до цели.
1: Значит, суть удара по навле – это не уничтожение бетона или каких-то временных ангаров. Главная цель – разрушение самого процесса.
0: Именно так.
1: Если сгорает оборудование для настройки телеметрии или если персонал вынужден постоянно прятаться и менять локации, то ритм запусков катастрофически падает. Возникает замкнутый контур.
0: Дроны охотятся на инфраструктуру дронов. Охотник и цель делят одно физическое пространство и постоянно меняются местами.
1: Да уж.
0: И вот здесь начинается самое интересное. Если Брянск и Белгород – это приграничные зоны, где повышенный риск давно стал частью реальности, то следующая цель ломает все шаблоны о безопасной дистанции.
1: Деревня Хрястово в Собинском округе Владимирской области. Гигантский складской комплекс маркетплейса Wildberries.
0: От границы до Владимирской области примерно 500-600 километров. Это глубочайший тыл.
1: Почему вообще гражданский склад становится приоритетной целью на таком огромном расстоянии? Звучит как пустая трата дорогостоящего дрона.
0: Для современного аппарата 500 километров – это уже давно не гарантия безопасности. Это просто техническая характеристика дальности полета.
1: Ну да, дрону все равно лететь 50 километров или 600, если у него хватает топлива.
0: А вот выбор цели предельно рационален, если смотреть на экономику. Лучше вообще отказаться от банальной метафоры в духе «склад – это кровеносная система».
1: Скорее, современный логистический хаб – это центральный маршрутизатор в огромной компьютерной сети.
0: Вот, интересная аналогия. Развивая ее, фуры с товарами – это пакеты данных.
1: А склад в Хрястово – это узел, где эти пакеты сортируются. Площадь комплекса – около 175 тысяч квадратных метров. Вместимость – 120 миллионов единиц товара.
0: Огромная цифра. Это гигантский физический алгоритм сортировки, в который инвестировано больше 11 миллиардов рублей.
1: Абсолютно верно. И что происходит, если уничтожить центральный маршрутизатор в компьютерной сети?
0: Возникает потеря пакетов и катастрофическая задержка. Пинг, вырастает до небес. Пожар на таком объекте – это немедленная остановка всех конвейеров, сканеров, прекращение работы тысяч людей.
1: Если связать это с более широкой картиной, сбой в Хрястово моментально создает заторы на всех соседних узлах логистической сети по всей стране.
0: Да. И экономический эффект от такого удара бьет не столько по гигантской корпорации, сколько по микроэкономике. Корпорация спишет потери, получит страховку и распределит убытки.
1: А теперь можно представить обычного продавца зимних курток или электроники. Для него товар, лежащий на этом складе, это вообще весь его оборотный капитал.
0: Точно. Для мелкого предпринимателя сгоревший в высокий сезон товар – это жесткий кассовый разрыв.
1: Ему просто нечем платить кредиты, ни на что закупать новую партию. Начинается цепная реакция банкротств.
0: Которая вообще не видна в военных сводках, но колоссально бьет по экономике тыла.
1: Более того, логистика вынуждена адаптироваться. После таких ударов растут страховые премии. Маршруты удлиняются, потому что компании начинают строить резервные пути и дублирующие системы.
0: В более безопасных, как им кажется, регионах.
1: Да. Экономика из режима оптимизации прибыли переходит в режим перманентного управления кризисом. И все эти огромные издержки в конечном итоге ложатся в цену товара.
0: Получается, новая карта важности объектов вообще не зависит от расстояния до границы. На этой карте огромный логистический центр во Владимирской области оказывается системно ближе к эпицентру конфликта.
1: Нежели географически близкое, но пустое поле под Брянском, да. Дальность полета означает лишь то, что дрон будет дольше находиться в воздухе, возможно, меняя высоту и обходя зоны активной защиты.
0: Это подводит к важному философскому сдвигу. Большинство жителей страны никогда не увидят эти беспилотники вживую.
1: Они не услышат звук мотора и не увидят взрыв.
0: Но они сталкиваются с последствиями каждый день, даже не осознавая этого. Их контакт с угрозой происходит исключительно через экран смартфона.
1: Возникает тотальная цифровая уязвимость.
0: Именно так. Чтобы защитить объекты от налета, необходимо нарушить навигацию беспилотников. Дроны ведь используют спутниковые сигналы для определения своих координат.
1: И чтобы их ослепить, применяются системы радиоэлектронной борьбы — спуфинг и джемминг.
0: Слушай, стоит объяснить, как это работает на практике.
1: Спутниковая навигация, по сути, опирается на сверхточные атомные часы. Спутники передают сигналы точного времени, и приемник вычисляет свое положение по задержке этих сигналов.
0: А системы РЭП не просто глушат сигнал, они часто создают ложное временное поле.
1: Да, они кричат громче спутников. В итоге навигатор в дроне начинает думать, что он находится совершенно в другом месте.
0: Но проблема в том, что этот громкий крик ослепляет не только дроны. Глушится сотовая связь, искажаются координаты для всех гражданских устройств в огромном радиусе.
1: И начинается эффект домино на Земле. Перестают работать навигаторы в автомобилях, водители проезжают нужные повороты.
0: Зависают.
2: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
3: Защита от боевых дронов. Ангары для боевых самолетов строятся под Калининградом. Угрозы для жителей региона возрастают. Отрезаны от цивилизации в целях безопасности. Отмена катеров на Балтийской косе серьезно осложнила жизнь жителям полуострова. Как детям и пенсионерам попасть в больницу? Калининградские трущобы. Глава следкома потребовал решений по дырявой крыше дома участника СВО. Почему чиновники тратят миллионы на предвыборную рекламу, а на ремонт непригодных домов – денег нет. Итак, на военном аэродроме Чкаловск под Калининградом строят защитное укрытие для авиации. На это обратило внимание немецкое авиационное издание «Flugreview», изучив спутниковые снимки. По его данным, на территории аэродрома появились 4 новых ангара с усиленной конструкцией. Предполагается, что они предназначены для защиты боевых самолетов от ударов беспилотников. Чкаловск, как известно, одна из крупнейших авиабаз в регионе. Ранее на аэродроме уже замечали истребители МиГ-31, способные нести гиперзвуковые ракеты «Кинжал». Жители микрорайона Чкаловск явно не в восторге от подобного соседства, о чем делятся своими опасениями в соцсетях. Да и военные эксперты называют аэродром Чкаловск одной из первоочередных целей противника в случае прямого конфликта со странами НАТО. Тем временем, именно исходя из соображений безопасности, жители Балткоса оказались в транспортной ловушке. Им запретили использовать катера для переправы на материк.
4: Жители Балтийской косы жалуются, что после запрета на использование частных катеров добираться на Большую Землю стало значительно сложнее. Теперь переправа возможна только на пароме. При этом паромы ходят с большими интервалами и часто переполнены. Из-за этого жители, особенно пожилые люди и семьи с детьми, не всегда успевают на прием к врачу или вынуждены часами ждать обратной переправы. Раньше проблему решали владельцы маломерных судов, многие из которых официально занимались перевозкой пассажиров. После введения ограничений эта возможность исчезла. Формально запрет касается только частников, но фактически он перекрыл единственную альтернативу паромной переправе.
3: Запрет на использование катеров власти объясняют мерами безопасности. Мол, ограничения начали действовать согласно режиму базовой готовности, введенного президентом Российской Федерации еще в 2022 году. Выходит, и распоряжение президентов Калининградской области почему-то вспомнили только сейчас, спустя 4 года. Видимо, проблемы с безопасностью действительно появились. Кстати, недавно ограничения на использование катеров также ввели на морском канале в районе Балтийска, а сейчас обсуждается табу на использование маломерных судов на реке Неман. Так губернатор предложил запретить частные лодки в приграничных водоемах, в частности на Немане, а также полностью закрыть выход на Виштаницкое озеро. Эти ограничения должны коснуться маломерных судов, которые используются для личных целей, отдыха и даже рыбалки. Контролировать соблюдение новых правил будет пограничное управление ФСБ. Словом, все серьезно. Масло в огонь подлил и советник губернатора Калининградской области Андрей Козлов, заявившая о росте угроз в тылу России. Но помимо военных угроз, жителям региона приходится находиться и в опасных бытовых условиях, когда потолок и стены в квартире могут рухнуть на голову в любой момент. И если региональные власти этого стараются не замечать, то на мытарство жильцов дома с дырявой крышей обратил внимание председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.
4: Следком возбудил уголовное дело после жалоб жильцов дома 19 века постройки на улице Миклуха-Маклая в Калининграде. Поводом для проверки стали сообщения, опубликованные в социальных сетях. Люди рассказали, что крыша дома уже долгое время протекает, квартиры регулярно затапливает, а постоянная сырость привела к появлению плесени. Несмотря на неоднократное обращение в управляющую компанию, капитальный ремонт так и не был проведен. Среди тех, кто оказался в тяжелой ситуации, семья участника СВО, пенсионеры и ветераны боевых действий. По итогам проверки Следственное управление СК по Калининградской области возбудило дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Расследование находится на контроле Центрального аппарата Следственного комитета.
3: Будем надеяться, что хотя бы надзор правоохранителей поможет. И людям, доведенным до отчаяния жуткими условиями проживания, дырявую крышу все же отремонтируют быстро и качественно. А между тем, совсем недавно Алексей Беспрозванных уверял, что ремонт крыши, замена лифтов – это ключевые направления в работе фонда капремонта в этом году. Более того, губернатор в соцсетях отчитался о текущей работе и написал, что подключит «Единую Россию» к работе по капремонту домов. Разумеется, все это предвыборное. Фишка, чего не скажешь для привлечения голосов избирателей. Но, как говорится, губернатора никто за язык не тянул.
4: На сегодня отремонтировали уже 63 крыши разной сложности в регионе. От их состояния зависит сохранность несущих конструкций всего здания. Всего в планах заменить 285 крыш. Попросил «Единую Россию» подключиться к работе по капремонту домов и включить волнующие жителей вопросы в народную программу.
3: Вот только однопартийцам Алексея Беспрозванных сейчас совсем не до капремонтов. Все заняты выполнением политических задач, поэтому десятки миллионов направляются не на ремонты аварийных домов избирателей, а на агитацию и рекламу партии власти.
4: «Единая Россия» начала кампанию в Калининграде с многомиллионным преимуществом. На старте выборов в законодательное собрание только «Единая Россия» уже успела потратить более 4 миллионов рублей на агитацию. Деньги пошли на изготовление и распространение печатных материалов. В избирательный фонд партии поступило 4,5 миллиона рублей, все средства перечислил Фонд поддержки регионального сотрудничества и развития Калининградской области. Разрыв с другими партиями заметен не впервые. На выборах в 2021 году «Единая Россия» израсходовала 36 миллионов рублей. Это почти вдвое больше, чем все остальные партии вместе взятые, которые суммарно потратили около 18 миллионов рублей. Аналогичная ситуация складывается и на федеральном уровне. По данным ЦИК, к началу кампании на счет «Единой России» поступила максимально возможная сумма – 700 миллионов рублей, из которых почти 49 миллионов уже потрачены на агитацию.
3: В общем, все без изменений. Миллионы уходят или на СВО, или на предвыборную гонку, а гражданам только дырка от бублика. Кстати, в завершении как раз о дыре. История о дорожном триллере, превратившемся уже в анекдот. Провал Дятловой в Калининграде снова внезапно ожил. Речь о засыпанной яме на улице генерала Галицкого. Стоит напомнить, что навехонький асфальт на капитально отремонтированной дороге, которую буквально две недели назад с помпой открывала сити-менеджер Елена Дятлова, на минувшей неделе неожиданно прогнулся под изменчивый мир, и туда провалился автомобиль. В тот же день в мэрии объяснили причину инцидента немецким колодцем, который находится глубже того уровня, где подрядчик проводил ремонтные работы. Примечательно, что до выхода строителей на объект никаких проблем с немецким колодцем в этом месте не наблюдалось. Сейчас же после дождя засыпанный провал вновь начал пожирать улицу и щебень, которым рабочие утрамбовали дыру. Правда, теперь провал уходит не под проезжую часть, а под тротуар, и, похоже, уже пешеходы в опасности. До сих пор остается загадкой, зачем было во время многомесячного ремонта Галицкого основание проезжей части лишать немецкой брусчатки, которая сдерживала образование провалов. Тем более, когда под дорогой проходит канализация времен Кёнигсберга. Словом, мы строили, строили и ничего не построили. Хочется верить, что погода восстановилась и дождичков больше не предвидится. А то замучаемся засыпать все провалы после каждого капремонта за 200 миллионов рублей налогоплательщиков. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
5: Всем привет! С вами «Балтийский лоцман». Остров Готланд в самом центре Балтийского моря Североатлантический альянс окончательно и официально превращает в свой ключевой непотопляемый авианосец. После завершения серии масштабных маневров «Аврора-26» и «Балтопс-2026» шведские власти совместно с командованием союзников начали развертывание там постоянного военного контингента. Давайте откроем карту и посмотрим на цифры без лишней пафосной риторики. Расстояние от северной оконечности острова Готланд до главной базы Балтийского флота в Балтийске ровно 300 километров. До входа в Финский залив и того меньше. На Готланде уже размещаются американские зенитно-ракетные комплексы, британская пехота и подразделения береговой обороны шведской армии. Что это означает на практике? Радиус действия радиолокационных станций, систем радиоэлектронной борьбы и ракетных комплексов, развернутых на Готланде, полностью перекрывает центральную акваторию Балтийского моря и все рекомендованные глубоководные пути. Любое судно, будь то боевой корабль, гражданский паром из Усть-Улуги или контейнеровоз, выходящий из портов Калининградской области и Санкт-Петербурга, оказывается под строгим прямым контролем. Зачем это делается именно сейчас? В штабах Альянса открыто заявляют: контроль над Готландом дает возможность заблокировать морские и воздушные коммуникации Калининградского эксклава за считанные минуты в случае малейшего обострения. Оказался ли Балтийский флот в тактическом мешке? Как шведский остров превратился в главный опорный пункт против наших портов? И что из этого выйдет на практике? Давайте разбираться в деталях. Чтобы понять масштаб происходящего, нужно отмотать историю буквально на пару лет назад. До вступления Швеции в НАТО остров Готланд считался демилитаризованной, практически мирной зоной. Там дислоцировались скромные силы местного ополчения, а шведские политики постоянно подчеркивали свой нейтралитет. Но как только нейтралитет был окончательно сдан в архив, Готланд мгновенно превратили в главный военно-стратегический узел региона. На недавних учениях «Аврора-26» НАТО отработало сценарий мгновенного высаживания союзных сил на Готланд под предлогом защиты от гипотетической российской угрозы. Американцы привезли свои мобильные комплексы ПВО, датские и британские подразделения закрепились на побережье, а шведский готландский полк отрабатывал круговую оборону ключевых аэродромов и портов. Но самое интересное – это военные учения «Балтопс-2026», где союзники уже открыто отрабатывали удержание свободных морских путей и блокирование вероятного противника. Шведские и американские эксперты в один голос повторяют: тот, кто контролирует Готланд, контролирует весь воздух и весь морской трафик в Балтийском море. Если поставить на Готланде современные дальнобойные противокорабельные комплексы, например, шведские РБС-15 или американские НСМ, то весь выход из Балтийского морского канала и Финского залива становится простреливаемым пространством. Кораблю не нужно даже выходить из базы. Его сигнатуру радары на Готланде увидят сразу после отдачи швартовов. Балтийское море, как мы неоднократно говорили, очень узкое и мелководное. Средняя глубина около 50 метров. На таком пятачке маневрирование больших корабельных группировок – задача крайне сложная. А теперь добавьте сюда географическую триангуляцию. С запада – Швеция с островом Готланд, с юга – Польша с ее постоянно наращиваемой береговой артиллерией и базами, с востока – Прибалтика. Калининградская область фактически оказалась в треугольнике, где каждая точка контролируется радиолокационными станциями и ракетными батареями НАТО. Смотрите, что получается. Паромная линия Усть-Луга-Балтийск, о которой мы постоянно говорим, проходит как раз вдоль острова Готланд. Если раньше гражданские паромы «Маршал Рокоссовский» или «Генерал Черняховский» шли по нейтральным водам без какого-либо внешнего давления, то теперь на всем протяжении маршрута они находятся под визуальным и радиолокационным контролем самолетов-разведчиков, базирующихся на Готланде. И это не просто абстрактное опасение. В штабах Альянса разрабатывается так называемая концепция блокирования доступа A2/AD. Смысл ее прост. Сделать так, чтобы любой выход российских кораблей из портов Балтийска или Кронштадта сопровождался колоссальным риском мгновенного поражения. На Готланде активно модернизируется инфраструктура военного аэродрома «Висбю». Длина взлетно-посадочной полосы и оборудование позволяют принимать там не только шведские истребители JAS-39 «Гриппен», но и американские истребители пятого поколения F-35, а также тяжелые транспортные самолеты S-17. Вы просто вдумайтесь. Истребитель, поднявшийся в воздух с аэродрома Висбю на Готланде, долетает до воздушного пространства Калининграда или Таллина всего за несколько минут. Время реакции нашей системы ПВО сокращается до критического минимума. Но и это еще не все. Помимо авиации и береговых ракет, Готланд становится базой для подводных беспилотников и разведывательных кораблей. Малые глубины вокруг острова идеальны для развертывания донных гидроакустических систем наблюдения. То есть любой выходящий из базы корвет или дизель-электрическая подводная лодка проекта «Варшавянка» фиксируется гидрофонами практически сразу при выходе на глубокую воду. Возникает вопрос, а что мешает НАТО в случае кризисной ситуации объявить вокруг Готланда зону ограничения судоходства под предлогом военных учений или экологической угрозы? Ничего. В общем, сейчас самый важный вопрос звучит так. Получится ли у НАТО превратить Балтику в свое внутреннее озеро? И чем ответит Москва на появление ракетного капкана прямо у себя под носом? С вами был Балтийский лоцман. Берегите себя, следите за новостями и до связи в следующих выпусках.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента» цифра дня.
6: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
7: Российские грузоперевозчики бьют тревогу. Китайские компании демпингом цен и несоблюдением российских законов подминают рынок под себя.
8: Пока все обсуждают маркетплейсы, на рынке грузоперевозок происходит настоящая драма. Китайские перевозчики агрессивно заходят на наш рынок и демпингуют цены практически в два раза. Наши транспортные компании такой конкуренции не выдерживают и вынуждены закрываться одна за другой. Давайте посмотрим на разницу в цифрах. В Китае новый тягач в районе 3,5 миллионов рублей. Точно такой же тягач в России будет стоить более 9 миллионов. Лизинг в Китае 3%, в России лизинг до 30%. В таких условиях конкуренция практически невозможна. Но проблема не только в цене. Многие китайские перевозчики ездят с перегрузом и игнорируют систему Платон. Камеры часто не распознают, а штрафы просто не доходят из-за отсутствия системы обмена данными. Более того, они уже начинают возить грузы внутри России, создают свою диспетчерскую, строят гостиницы для водителей и выстраивают свою логистическую сеть. Многие считают, что единственный способ спасти рынок – это перегрузка товара прямо на границах в российские фуры. Но власти проблемы будто не замечают. А вы как думаете, необходимо вводить какие-то жесткие меры или рынок расставит сам все по местам? Напишите в комментариях, что думаете по этому поводу.
2: Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
9: Что ждет Wildberries? После атаки и мощного пожара склад во Владимирской области остановил работу. Поставщикам предложили самим возить товар в магазины. Логистический центр маркетплейса Wildberries во Владимирской области беспилотники атаковали рано утром 3 августа. Речь идет о логистическом центре Wildberries Владимир-Варшинская, который находится возле деревни Хрястово во Владимирской области, отмечают очевидцы.
10: Вот он.
9: Помещение логистического центра загорелось. Сотрудников, как утверждают в Wildberries, эвакуировали. По предварительным данным, никто не пострадал. Губернатор Владимирской области Александр Авдеев подтвердил, что дроны атаковали склад в Собинском округе.
11: Есть разрушение и пожар. В результате атаки ранения получили 3 человека.
9: С середины июля беспилотники почти ежедневно наносят удары по складам и логистическим центрам крупнейшего в России маркетплейса Wildberries. Склад во Владимирской области стал 18-м логистическим центром компании, попавшим под удар. Украина объясняет атаки тем, что эти склады и логистические центры используются в поставках подсанкционных комплектующих для производства дронов и навигационного оборудования. В свою очередь, основательница Wildberries Татьяна Ким заявила, что компания продает то же самое, что и любой другой маркетплейс в мире.
10: Обвиняют нас в том, что мы якобы продаем товары военного назначения. Но вы можете открыть любой мировой маркетплейс, Amazon или Alibaba, и посмотреть, есть ли у нас то, чего нет у них.
9: На фоне атак на склады Wildberries крупнейшие российские розничные сети обсуждают с поставщиками возможности доставлять товары в магазины и распределительные центры самостоятельно. Как пишет «Коммерсант», такие предложения поставщикам направили в том числе компании «Магнит» и «Х5». Последняя владелец сети «Перекресток», «Пятерочка» и «Чижик». Таким образом, ритейлеры хотят переложить доставку на поставщиков, поскольку опасаются за бесперебойность работы логистической инфраструктуры, отмечает издание.
11: Еще более жесткий вариант снижения собственных рисков поставщикам предложила торговая сеть «Красная и Белая». Сеть предложила заключить дополнительное соглашение, снимающее с него ответственность за уничтоженный товар в случае форс-мажорных обстоятельств, в том числе беспилотников.
9: Эксперты считают, что перекладывание доставки на поставщиков гарантированно приведет к росту издержек и увеличению отпускной цены товара. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
7: Глава Федерации независимых профсоюзов России Сергей Черногаев объяснил причину разрыва в зарплатах мужчин и женщин.
12: У нас все-таки разные направления используем мужчин и женщин. Там, где требуется рутинный труд, это обработка данных, это бухгалтерские работники, это экономисты, это финансовые работники. То есть там, где нужна усидчивость, там применяется в основном женский труд. И, к сожалению, вот этот труд, он не так высоко оплачивается, нежели тот, который связан с опасными производствами, с вредными факторами, с тяжелыми условиями труда, то, где в основном задействованы мужчины. И то мы в последнее время видим о том, что сфера профессии или сфера экономики, где используется женский труд, он постепенно расширяется. И это объективный процесс, потому что это связано и с улучшением рабочих мест, качества рабочих мест. И мы видим, что возможности у женщин выбирать большее количество профессий, оно увеличится. Это положительный тренд. Самое главное, чтобы это никаким образом не сказывалось на их репродуктивном здоровье.
2: Криминальные новости.
13: Курсант военной академии уговорил прохожего облить дизельным топливом вход в бар в Петербурге. 22-летнего курсанта Михайловской артиллерийской академии выгнали из пивного бара на Пушкинской после конфликта с посетителями. Молодой человек обиделся, снял канистру с топливом состоявшего рядом микроавтобуса и остановил 34-летнего прохожего. Курсант представился ему силовиком и уговорил разлить топливо у входа в бар, а сам снимал это на видео. Топливо, однако, не сгорелось. Прохожего задержали с канистрой в руках, составили на него протокол о мелком хулиганстве. Курсанта тоже вскоре поймали и передали военной комендатуре. В Архангельской области ветерана СВО отправили за решетку за наркотики. В Северодвинске суд приговорил к 11 годам колонии строгого режима бывшего участника ЧВК «Вагнер» Александра Сопочкина. После возвращения со спецоперации он, по версии следствия, устроился закладчиком в интернет-магазин наркотиков и со временем начал работать с крупными партиями. Следствие установило, сначала мужчина продавал небольшие дозы, затем фасовал дома оптовые партии наркотиков. Осенью прошлого года его задержали, изъяв почти 265 граммов мефедрона. Суд учел как смягчающие обстоятельства участие Сопочкина в войне, ранение, медаль за отвагу, инвалидность, заболевание и наличие малолетнего ребенка. При этом до отправки на СВО мужчина уже дважды был судим за преступления, связанные с наркотиками. Отбыть прежний срок он не успел, поскольку заключил контракт с ЧВК «Вагнер». Подмосковье экс-чиновники организовали целую фабрику жалоб на соседние муниципалитеты ради повышения собственного рейтинга. Ущерб превысил 4 миллиона рублей. Об операции «Чужая яма» рассказал базе бывший замначальника управления по физкультуре и спорту администрации Красногорска Валентин Олехнович. По его словам, людей нанимали ездить по муниципалитетам Подмосковья, фотографировать ямы и нарушения благоустройства, после чего на основе снимков массово создавались обращения через порталы обратной связи. По версии бывшего чиновника, позднее при подведомственном учреждении даже было создано отдельное подразделение – управление аналитики, а работа распространялась на Химки, Одинцово и еще более чем 15 муниципалитетов Московской области. Объем фотографий мог достигать 2000 в день. Как утверждает Олехнович, часть исполнителей работала неофициально, а деньги им выплачивали через 3 фиктивно трудоустроенных сотрудников. За одну фотографию платили около 300 рублей. Это делалось для ухудшения показателей других муниципалитетов и повышения позиции Красногорска в региональном рейтинге. И, судя по всему, нужный результат был достигнут. В 2025 году Красногорск вошел в число лидеров среди муниципалитетов Московской области. Когда о схеме стало известно, силовики возбудили уголовное дело. Фигурантам предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
2: Радиолента. Прямая речь.
7: Телеведущий Владимир Соловьев предложил считать зарплаты иностранных футболистов, которые играют в чемпионате России, в ракетах и военной технике, которую можно было бы приобрести за те же деньги.
14: И когда я вижу, как бегают по полю иностранные футболисты, понимаешь, что вот, а можно я буду считать не в долларах, не в евро и не в десятках миллионов рублей их зарплату? А вот бегают по полю сколько? Так смотришь, и думаешь, а сколько ты получаешь? Это 10 зенитно-управляемых ракет в месяц побежало? А у него отобрал мяч еще 20 зенитно-управляемых ракет в месяц? И они могли спасти... И вот если взять и представить, да, что вот на поле бегают с одной стороны в месяц, вот в этом матче участвуют, и они получили за этот матч, пересчете на матч. Вот столько недокупленных и неполученных нашей оборонкой зенитно-управляемых ракет, беспилотников, станции РЭП, систем связи, незапущенных спутников проекта «Рассвет». Притом, это не только про футбол. То же самое в баскетболе, где угодно. Просто где угодно. Я не про наших игроков говорю. Не про наших. А вот тех, которых мы доблестным образом скупаем в эти крепостные театры под названием «спортивные клубы». Ну, просто посчитайте вот, и сказать. Сегодняшний матч принимает участие недопоставленные на защиту нашей Родины. А потом посчитать ущерб, который принесен владельцам этих клубов в результате украинской агрессии, укронацистской. Посчитать ущерб и сравнить, а чтобы этого ущерба не было, какое количество сил и средств должно было быть направлено на пассивные и активные формы борьбы с беспилотной и ракетной угрозой.
2: Главные новости дня.
3: Тайный план Москвы. Правительство готовится к большому блэкауту в столице. Энергокольцо Москвы под защитой? Пока в эфире госканалов сообщают о мощных системах ПВО вокруг столицы, правительство, похоже, готовится к темной и холодной зиме. С 15 августа премьер-министр Михаил Мишустин официально запретил майнинг криптовалют в Москве и Московской области. Официально для оптимизации нагрузок. Но реальная причина может быть в другом. В Минэнерго прекрасно понимают, что удары по энергетическому кольцу столицы могут намертво выключить город, а восстанавливать подстанции в условиях санкций будет нечем. Главная уязвимость Москвы – это сложнейшие элегазовые распределительные устройства на подстанциях вокруг города, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
15: Это не просто трансформаторы, которые можно сварить на заводе. Это штучное, уникальное импортное оборудование высокого напряжения. Даже Китай не смог освоить производство таких надежных систем, а Запад их больше не продаст. Если Украина выбьет ключевые узлы, то замену им найти будет невозможно. Кремль понимает, что осенне-зимние удары развалят единую энергосистему на отдельные острова и пытается хоть как-то снизить нагрузку, запрещая майнинг. Но это как тушить пожар пипеткой.
3: Проблема не ограничится темнотой в квартирах москвичей. При разбалансировке сети автоматика начнет аварийно отключать энергоблоки АЭС. Встанут поезда и логистические центры, объясняет военный аналитик Андрей Вершинин.
16: Правительство отлично знает, куда будет бить противник. Точно так же, как за неделю до ударов по складам Wildberries под Владимиром бизнес начал получать странные инструкции, так и сейчас запрет майнинга – это признак паники. Но предупреждать жителей столицы или бизнес никто не будет. Защитить кольцо подстанций сейчас армия не в состоянии, импортных запчастей нет. Когда начнется развал сети, встанет подвоз техники и боеприпасов на фронт. А Москва погрузится в хаос, к которому чиновники окажутся не готовы.
3: Решение правительства о запрете майнинга в столичной агломерации вступает в силу через 2 недели. Чиновники пытаются выиграть время и сэкономить мегаватты. Однако Крым это не спасло. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: На радио «Лента» потеря дня.
6: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
2: Радио «Лента» 1557 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
17: Политолог Вадим Трухачев считает, что нужно не просто остановить боевые действия, но искать путь примирения с Киевом.
18: Нужно не просто заканчивать войну, нужно искать способы примирения. Вот основной тезис, который я пытаюсь донести до римских, не до этих товарищей, а вообще в медийном пространстве. И он не бьется с тем, что эти люди, на мой взгляд, хотят продолжать боевые действия, судя по всему, но потому что нормальному человеку объявлять санкции в отношении журналиста, который выступает за то, чтобы в его стране наступил мир, вот как-то у меня это в голове не бьется. Насколько я знаю, сейчас в американском руководстве все идет к тому, чтобы ввести те самые адские санкции. Помнишь, был такой термин? Так вот, вот эти самые адские санкции, якобы в память о нем сейчас там уже прошли первый там, или второй этап согласования, и вот-вот они будут приняты. Там 100% почвы в отношении государств, имею в виду Россия и Иран, которые будут закупать Россию и Ирана углеводороды. Там речь идет о передаче технологий и прочее. То есть действительно очень серьезные такие санкции, которые могут более наложиться по и без того печально себя чувствующей российской экономике, ну и, соответственно, по гражданам Российской Федерации тоже. Поэтому я думаю, что дух анкориджа, он не то чтобы выветрился, он уже давно выветрился, и сейчас у нас, я не знаю, на походе какой, наверное, не дух анкориджа уже сейчас, а душо анкориджа летает в воздухе, потому что анкоридж основательно подвинил, или, соответственно, образно выражаясь, и, соответственно, вот этот разлагающийся запах разлагающихся договоренностей, он ощущается...
17: Депутат Михаил Делягин об обвинениях Павла Дурова и попытке бороться с Телеграмом.
19: Понимаете, что сказал Песков на самом деле? Мы к Телеграму обращаемся, а он на нас даже не реагирует. И, возможно, кто-то решил, что таким образом можно обратить внимание Телеграма на ситуацию и заставить реагировать. Это люди, которые просто не живут до сих пор в 2018 году и не понимают разницы между ситуацией 2018 года и 2026. За эти 8 лет Телеграм развился темпами не 3,5%, которые считаются неприемлемо высокими для российской экономики, а вполне себе нормальными человеческими темпами. Если в 2018 году российский рынок был критически значим для Телеграма, то сейчас это не так. Он для людей, которые воюют, критически значим, а для Дурова он значим не критически. Товарищ Дуров почему переехал из России в Эмираты? Не помните? У него там возник спор хозяйствующих субъектов. Как говорят специалисты в области IT, не знаю, правда это или неправда, но российский олигархат просто отнял у него ВКонтакт. Нынешнее состояние ВКонтакте мы знаем, и многие до сих пор пользуются. И попытки там сделать что-то осмысленное ВКонтакте, они невозможны просто в силу какой-то постоянной смены правил, абсурдной усложненности этих правил и так далее. То есть, грубо говоря, ВКонтакте, потенциал развития контакта был угроблен господами олигархами. А как вы думаете, товарищу Дурову это сильно понравилось? Он был вынужден, если он действительно был вынужден бежать из страны под страхом тюрьмы. Он теплые чувства испытывает к российской бюрократии. Дальше он создал Телеграм. И его опять попытались заблокировать. Заблокировать не смогли, и сейчас блокируют по второму разу. Как вы думаете, он будет идти навстречу людям, которые, судя по всему, его просто... Ну, по крайней мере, по одной из версий, его изгнали из страны.
2: Радиолента. Прямая речь.
7: Бывший боец ЧВК «Вагнер» Марат Габидуллин рассказал о событиях в Луганске в 2015 году.
20: Меня зовут Марат Габидуллин. Я бывший наемник из состава так называемой ЧВК «Вагнер». Это был июль-август 2015 года. Боевые действия уже прекратились, активные, да. Там уже были заключены минские договоренности. Но, тем не менее, уже полностью оформившуюся, сформированную бригаду «Вагнера» на тот момент под единым командованием Уткина перебросили в Луганск, и я участвовал в этой миссии. Вот, мы прибыли туда, и я уже получил возможность непосредственно на месте ознакомиться с ситуацией и познать, что из себя представляет вот эта вот Луганская Народная Республика. Что я видел там? Во-первых, когда мы находились на линии соприкосновения некоторое время, там вели наблюдение за той страной, на наблюдательном пункте, я, например, видел, что территория, занятая украинскими вооруженными силами, та сторона, она постоянно подвергалась артиллерийскому обстрелу, абсолютно не спровоцированному. Там постоянно что-то горело и взрывалось. А вот на нашей стороне как-то все было спокойно. Не прилетали снаряды. То есть, я не видел какого-то воздействия с украинской стороны.
2: Радиолента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
3: И это Москва. Что известно о подрыве ресторана в столице и был ли там на празднике главком ВКС Александр Чайко? В 2 километрах от Кремля в элитном ресторане «Балтироссия» 1 августа отмечал свое 55-летие главком воздушных космических сил генерал Александр Чайко. Около 20:00 к летней веранде подъехала машина с мигалкой. В этот момент ко входу подошла девушка-курьер с подарочной коробкой. Охранник ФСО попытался ее остановить для проверки, и в этот момент прогремел взрыв. О том, что произошло дальше, рассказывает криминальный обозреватель Дмитрий Соколов.
1: Бомба была мощностью около 1 килограмма в тротиловом эквиваленте, начиненная металлическими шариками. Удар пришелся по тем, кто встречал гостей на улице. Охранник и сама девушка-курьер погибли на месте. Сам генерал был в зале и уцелел, но на веранде тяжело ранило его 25-летнюю дочь Марию, а ее муж, бывший хоккеист клубной системы «Спартака», скончался в больнице от полученных травм. Всего 5 погибших и больше 20 раненых. Это самый громкий удар по военной верхушке прямо в центре столицы.
3: В Z-сообществе эта трагедия вызвала не сочувствие семье генерала, а глухую ярость. Военкор и блогер Максим Громов написал, что солдат возмутило само место и размах генеральского праздника.
21: На 5-м году войны, пока фронт собирает деньги на носки, аптечки и дроны, генерал-полковник снимает элитный ресторан, где один суп стоит 6 000 рублей. Z-паблики буквально разорвало от злости. Люди пишут: война идет, а они на майбахах по кабакам фестивалят. На фронте, да, грязь и окопы, а у высших офицеров высокий буржуазный стиль и суп с омарами. Скандал в том, что генералы живут в абсолютно параллельной реальности.
3: В изданиях вроде «Первого русского» вышли материалы с заголовками «Адская доставка» и сухими выводами вроде, цитирую, «Это приговор всем нам». Политолог Илья Дорофеев считает, что взрыв в ресторане «Балтироссия» окончательно погубил миф о неприкосновенности генералитета.
15: Генерал Чайко, прославившийся жестокостью в Сирии и под Киевом, думал, что за заборами в центре Москвы он недосягаем. Но килограмм тротила показал – безопасных мест для них больше нет. Ни мигалки, ни охрана ФСО не гарантируют жизнь, когда война приходит прямо к праздничному столу. И главная проблема Кремля сейчас даже не в уязвимости генералов, а в том, что рядовые россияне и солдаты в окопах искренне не понимают, почему они должны умирать, пока их начальство гуляет в ресторанах.
3: По состоянию на 3 августа 6 пострадавших при взрыве на Кудринской площади остаются в реанимации, а в Москве проходят масштабные проверки курьерских служб. Похоже, безопасных мест даже в Москве попросту не осталось. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Говорят военкоры.
22: Белый флаг не спасет. Военкор Никита Третьяков о цене прекращения спецоперации.
23: Прекращать специальную военную операцию прямо сейчас означает сдаться. Согласитесь, немножко странно начинать морское сражение на гражданском корабле, на палубу которого установлено несколько маленьких пушечек. Можно долго рассуждать о том, зачем это делать и надо ли вообще. Но мы уже ввязались именно в это сражение. И обнаружили, что наш корабль не так хорошо подготовлен, как нам казалось. Или как нам говорили. Выбора ровно 2. Либо поднимаем белый флаг и надеемся, что нас пощадят, либо прямо в ходе сражения думаем, как мы можем этот корабль перестроить. И не только думаем, но и перестраиваем. Большая иллюзия считать, что у нашей страны сейчас есть возможность замириться и при этом сохранить какие-то наши условия. Прекращать прямо сейчас – это означает сдаться. Эта война с нами надолго, а может и навсегда.
22: Генерал Ким, военкор «Котенок» от частной армии «Wildberries».
24: Татьяна Ким заявила, «Wildberries успешно отражает большую часть атак на свои склады. Они оборудованы всеми доступными средствами защиты, которые каждый день модернизируются». То есть, как я и предлагал, она начала публично комментить усилия по обороне от ударов врага. Еще чуть-чуть, и сводки можно зачитывать вместо начальника генштаба. И все же, согласитесь, на 5-й год войны выглядит и звучит это, мягко говоря, странновато. Государство, войска, прежде всего люди военные, как бы отходят на второй план, чудные дела. Конечно. Что дальше будем читать? Армия «Wildberries», отбив атаки, перешла в контрнаступление и нанесла противнику поражение? Силы «Wildberries» перехватили все ракеты и дроны над складами и пунктами логистики в европейской части Российской Федерации? Штурмовые подразделения «Wildberries» при поддержке беспилотной авиации «Озон» взяли под контроль предместье Запорожья? А может, не тянуть резину, да и аттестовать Татьяну Владимировну на генеральское звание и внести ее, например, в состав переговорной группы по Украине? У нее с врагом врагом свои счеты на миллиарды. И смешно, и грустно одновременно.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Дроны над всей Россией. ВСУ ударили по разрабатывающему беспилотнике университету в Белгороде, базе дронов в Брянске и складу «Вайлдберрис» под Владимиром. В ночь на 3 августа под удар попали сразу три ключевые точки. База хранения и запуска дронов в Брянской области, университетский корпус в Белгороде и крупнейший логистический хаб под Владимиром.
4: Там все горит. Прям все. Вон, видишь, даже лестничный пролет видно. Это, ну, там, где беспилотные аппараты делают и учат, как ими управлять. Ему просто весь взорвали.
0: В Белгороде БПЛА атаковали технологический университет имени Шухова. В результате несколько ударов полностью сожгли один из корпусов. По данным местных журналистов, там разрабатывали и тестировали автоматику для управления российских дронов на отечественных процессорах. Об этом говорит и военный эксперт Андрей Вершинин.
16: Власти пытались представить Белгородский техуниверситет как мирное учебное заведение, где школьников учат собирать квадрокоптеры. Но в реальности это был важный элемент военного кластера. Там вели работы над системами управления БПЛА. Украина бьет по цепочке производства. Лучше уничтожить лабораторию и готовые чертежи на земле, чем потом сбивать сотни российских дронов над фронтом. Это точечный и очень болезненный удар по военным разработкам.
0: Параллельно в Брянской области ВСУ разгромили базу хранения и запуска российских беспилотников, об этом заявил Зеленский. А во Владимирской области дрон прилетел по гигантскому складу «Вайлдберрис» возле деревни Хрястово. Пожар охватил комплекс площадью почти 60 тысяч квадратных метров, откуда товары поставлялись в Москву и весь северо-запад России. Экономический обозреватель Татьяна Реброва считает, что удар по маркетплейсу – это прямая атака на логистику столицы.
5: Удар под Владимиром – это демонстрация того, как легко парализовать снабжение центральной России. Склад «Варшинская» – это ключевая артерия для «Wildberries», снабжавшая Москву. Уничтожение такого хаба – это не просто сгоревшие коробки, это колоссальные убытки для бизнеса и сигнал рынку. Вся критическая инфраструктура в радиусе тысячи километров от границы находится под прицелом. Экономика войны теперь бьет по элементарному комфорту обычных граждан.
0: На утро 3 августа в Белгороде и под Владимиром продолжается разбор завалов и тушение пожаров. Российские власти традиционно молчат о потерях на военном объекте в Брянске и в Белгородском НИИ. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
8: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о тревожности россиян, которая поднялась до максимума с осени 2022 года. Разберемся, почему рост цен, перебои с бензином и ожидание новых расходов превращают обычное планирование семейного бюджета в ежедневную задачу со множеством неизвестных. И попробуем понять, как жизнь в режиме постоянной готовности менять маршруты, покупки и планы постепенно становится новой бытовой нормой.
10: Слушай, ну если сразу посмотреть на цифры за конец июля, картина вырисовывается довольно говорящая.
8: Угу.
10: Анализ показывает, что 57% людей оценивают настроение своего окружения именно как тревожное.
8: Угу.
10: И ну, только 37% считают его спокойным.
8: Вот тут сразу напрашивается вопрос к самой методике. Зачем вообще измерять настроение какого-то окружения?
10: В каком смысле?
8: Ну, почему просто не спросить человека в лоб, мол, вам страшно, переживаете за завтрашний день? Звучит, как, знаешь, какая-то социологическая хитрость.
10: А это не хитрость, это такой классический инструмент. Понимаешь, признаться в собственную уязвимость, особенно когда вокруг постоянный стресс, это, ну, очень тяжело психологически.
9: Ну да, никто же не хочет казаться слабым.
10: Вот именно. Прямой вопрос просто заставляет держать лицо. Гораздо проще и безопаснее сказать, типа, ну, я-то держусь, а вот коллеги в офисе паникуют.
9: Или соседи с ума сходят из-за ценников.
10: Да-да, это банально снимает неловкость.
9: То есть такая проекция своих страхов на других.
10: Абсолютно. И этот показатель работает как отличный барометр. Причем тревога растет ступенчато всю весну и лето 26-го года.
9: Это уже не реакция на одну новость.
10: Да, это новый базовый фон. Спокойный день теперь это, ну, просто пауза между решением новых проблем.
9: Если перейти от абстрактного фона к самым осязаемым триггерам на улицах, то самый яркий сейчас это заправки. Топливо прямо выступает главным катализатором.
10: Бензин.
9: Именно. Летний скачок цен оказался, ну, беспрецедентно резким. АИ-92 за один месяц подорожал на 7,3%.
10: Ого.
9: АИ-95 прибавил 6,7%. В годовом выражении рост вообще подбирается к 20%.

0: спокойное время водитель как ездит?
1: Ну, пока на панели лампочка не загорится.
0: Вот, загорелась, заехал, заправился. А сейчас информационное поле такое, что бак, заполненный наполовину, воспринимается как критически пустой.
1: Психика работает иначе.
0: Точно. Водитель видит стрелку на середине и думает: а вдруг завтра бензина вообще не будет, надо ехать прямо сейчас.
1: И едет на заправку.
0: Он заезжает, а там уже стоит пара таких же, ну, перестраховщиков. Следующий водитель проезжает мимо, видит эту микроочередь и делает вывод: ага, топливо заканчивается.
1: Нужно срочно встать за ними.
0: И они просто выгребают все запасы. За считанные часы выгребают то, что рассчитано на несколько дней спокойной работы заправки.
1: Бензовозы физически не успевают пополнять емкости.
0: Паника создает пустую колонку. А пустая колонка оправдывает панику в глазах следующего клиента. Это абсолютно замкнутый круг.
1: И сильнее всего это бьет по тем, для кого машины – средство заработка. Курьеры, таксисты.
0: Мелкий бизнес.
1: Да. Для них бензин – первый расход до получения прибыли. Если тарифы в приложении агрегатора не меняются, а бензин дорожает, таксист банально теряет доход в реальном времени.
0: Ему еще приходится наматывать пустые километры по городу, чтобы найти станцию, где топливо дешевле. Или где нет очереди.
1: Сжигает тот самый бензин, который он пытается сэкономить.
0: Точно. И это напрямую перетекает в следующую проблему. Топливо же, ну, не остается только в баке.
1: Оно проливается на всю экономику, как эффект домино.
0: Логистика бьет по коротким цепочкам. Хлеб, молоко. Маленький магазин у дома не может закупить скоропортящиеся продукты на полгода вперед.
1: Он зависит от ежедневного подвоза.
0: И поэтому цифры показывают, что медианное ожидание роста цен населением подскочило до 14,7%. А на горизонте 5 лет вообще 11,2%.
1: Ничего себе.
0: Но самое интересное – это наблюдаемая инфляция, то есть то, как люди субъективно оценивают рост цен. Она достигла 15,1%.
1: Погоди, вот тут стоит уточнить этот парадокс. Официальная статистика показывает одну инфляцию, ну, более сдержанную, а люди видят эти самые 15,1%. Неужели это не просто оптическая иллюзия?
0: В каком смысле иллюзия?
1: Ну, психика склонна фиксировать негатив. Запоминается то, что подорожало в два раза, а то, что осталось в прежней цене, просто игнорируется. Может, все просто сгущают краски?
0: Дело не в сгущении красок, а в структуре потребления. Ну, в понятии разных корзин. Официальный индекс – это огромный усредненный котел. Туда входят миллионы товаров.
1: Включая мебель или бытовую технику, которую покупают раз в 10 лет.
0: Да, а личная корзина другая. У пенсионера лекарства и базовые продукты.
1: У автомобилиста дорожающий бензин.
0: Именно. И если резкий рост цен бьет именно по обязательным позициям, то личная ощущаемая инфляция просто взлетает до небес. Человеку абсолютно не важно, что подешевели смартфоны прошлого поколения.
1: Если мясо и молоко в его чеке стали стоить на треть больше.
0: К тому же производители хитрят. Уменьшают вес упаковок, ну, шринкфляция. Пакет молока усыхает до 850 миллилитров.
1: Отменяют привычные желтые ценники со скидками.
0: И это формирует два полярных типа поведения. Первое – это, видимо, потратить все прямо сейчас.
1: Паническое потребление.
0: Да. Купить второй телевизор. Обновить телефон, пока деньги не обесценились. А вторая стратегия – тотальная заморозка. Маниакальная экономия каждой копейки.
1: Отказ от любых удовольствий, потому что никто не понимает, какая финансовая подушка потребуется через месяц.
0: И тут анализ подводит к очень интересному парадоксу рынка труда.
1: Так.
0: На макроуровне картина выглядит оптимистично. Исторически низкая безработица, работодатели воют от дефицита кадров.
1: Борьба за курьеров, инженеров, строителей просто невероятная.
0: Ну так логичный же выход. Если не хватает денег, инфляция съедает доход, открой сайт с вакансиями и перейди в компанию, где платят больше. Рынок на стороне работника.
1: А почему люди так не делают в массовом порядке?
0: А здесь работает эффект карьерной заморозки. Люди банально боятся менять работу в период неопределенности. Переход – это всегда испытательный срок.
1: Риск невыплат или задержек в первые месяцы.
0: А этот период уязвимости накладывается на высокие обязательные расходы. Цифры показывают, что средняя долговая нагрузка 9,1%.
1: И это только в среднем?
0: У многих кредиты съедают половину бюджета. Плюс рыночная ипотека где-то под 18%. А индексация у бюджетников за ценами явно не поспевает.
1: Вот поэтому страх остаться без гарантированных денег заставляет мертвой хваткой держаться за старое проверенное место. Пусть платят меньше, зато стабильно.
0: Точно. И в семейном бюджете тихо исчезает свободная строка. Деньги, которые раньше можно было

0: потратить без долгих обсуждений.
1: И когда доходит до экономии, урезают вовсе не предметы роскоши. Яхт и так не было.
0: Экономия бьет по инфраструктуре самой семьи. На паузу ставятся важные проекты. Откладываются лечение зубов.
1: Ремонт крыши на даче.
0: Откладывается обслуживание автомобиля. Люди ездят на изношенных колодках до последнего. Это накопление отложенных проблем, которые потом обойдутся в 3 раза дороже.
1: И эта тревожность питается не только тем, что уже сломалось или подорожало. Она подпитывается тем, что обязательно подорожает завтра.
0: Тревога будущих счетов. Октябрьская индексация ЖКХ – отличный пример.
1: В среднем тарифы вырастут от 8 до 22% по стране.
0: В Москве закладывается 15%, в Петербурге – 14,6%. Физически квитанции еще нет. Человек не перевел эти деньги управляющей компании.
1: Но в голове эти деньги уже вычеркнуты из бюджета. Психологически они уже потрачены.
0: Абсолютно. И к этой чисто финансовой истории прикручивается инфраструктурная тревога. Предупреждение о беспилотниках, закрытие воздушного пространства, внезапное отключение мобильного интернета.
1: Инфраструктурные сбои стали фактором личной финансовой безопасности. Но вот тут я опять сомневаюсь. Как закрытый аэропорт или пропавший интернет связаны с бюджетом обычного человека, который никуда не летит, просто идет на работу?
0: Бытовая цепочка очень жесткая. В условиях цифровой экономики нет интернета, зависают рабочие процессы. Курьер не видит заказ.
1: Его рабочий день окончен.
0: Таксист не может включить навигатор, чтобы довести клиента или найти ту самую дешевую заправку. Едет вслепую, теряет заказы.
1: Терминал в магазине не может связаться с банком.
0: А наличных сейчас почти ни у кого с собой нет. Получается, что доход огромного количества людей падает прямо в момент скачка расходов.
1: И самое драматичное, этот потерянный из-за сбоя заработок никто никогда не компенсирует на следующий день. Эти деньги безвозвратно сгорают.
0: А упущенная выгода превращается в прямые убытки. Причем единая статистика не показывает главного. В разных регионах эта тревожность стоит по-разному.
1: Длинная логистика выступает мультипликатором. Для севера и Дальнего Востока дорожающий бензин закладывается в каждый лишний километр пути.
0: И приграничные территории тоже существуют в своей реальности.
1: И в этих условиях экономия превращается буквально во вторую работу. Постоянный мониторинг чатов, акций, выискивание АЗС, где топливо дешевле.
0: Погоди. А почему нельзя просто включить математику и оптимизировать это? Понятно же, что в розницу всегда дороже. Почему не закупиться один раз на оптовой базе?
1: Оптом дешевле, да?
0: Взять проездной на год вперед. Оптовую упаковку стирального порошка. Это дает существенную выгоду. Зачем каждый день тратить время на выискивание копеечных акций?
1: А это классическая иллюстрация ловушки, известной как «цена бедности». Звучит парадоксально, но быть бедным очень дорого. Чтобы сэкономить, совершив оптовую закупку, нужны свободные деньги прямо здесь и сейчас.
0: Нужно выложить крупную сумму единоразово.
1: А этой свободной суммы просто не существует. Она расписана на кредиты и коммуналку.
0: Понятно.
1: Если свободных денег нет, человек вынужден покупать по чуть-чуть каждый день. Переплачивает за мелкую фасовку. Ломается стиральная машина. Нет денег на новую, человек стирает в платной прачечной.
0: И расплачивается самым ценным ресурсом – собственным временем.
1: Именно. Экономия становится второй сменой. Вместо отдыха человек тратит вечер на обход 5 супермаркетов ради выгоды в 200 рублей. Он сжигает свое время, чтобы просто остаться на месте. Никакого развития.
0: И вот анализ всей этой ситуации подводит к очень глубокому выводу. Если сложить все факторы – колоссальное напряжение, ежедневное ожидание ценников, страх за рабочее место. По всем законам этот котел должен закипеть.
1: Должна происходить дестабилизация.
0: Да, но парадокс в том, что этот режим постоянной изматывающей фоновой тревожности делает систему внешне железобетонно стабильной.
1: Общество не выступает с резкими требованиями, не ищет радикальных перемен вовсе не потому, что всех все устраивает. Причина в тотальном истощении ресурса.
0: На любые изменения просто не осталось ни моральных, ни финансовых сил. Вся энергия до последней капли уходит на микроадаптацию.
1: Каждое утро человек решает уравнение на выживание. Как найти заправку, как оплатить свет, что делать, если отключат интернет. Люди потрясающе быстро адаптируются, привыкают ко всему, но не успокаиваются ни на секунду.
0: Горизонт планирования зажался до невидимых размеров. По сути, весь горизонт схлопнулся до одного единственного слова «если».
1: Если на заправке будет бензин, если не перекроют дороги, если терминал пропустит оплату. Вся жизнь выстраивается вокруг постоянной готовности к отмене первоначального сценария.
0: В общем, тревожность складывается не из одного события, а из множества повседневных неопределенностей. Цена бензина отражается на стоимости поездок и товаров, инфляционные ожидания заставляют пересчитывать бюджет, а будущие платежи мешают строить планы дальше следующего месяца. Люди продолжают работать, покупать продукты, платить по кредитам и заботиться о близких, но каждое решение теперь требует большего запаса денег, времени и терпения. Жизнь в режиме ожидания заканчивается лишь тогда, когда резервный план снова становится исключением, а не обязательным условием обычного дня. Это был «Разбор дня». Спасибо, что были с нами.
2: Радио «Лента», 15:57 АМ. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Тайный план Москвы. Правительство готовится к большому блэкауту в столице. Энергокольцо Москвы под защитой? Пока в эфире госканалов сообщают о мощных системах ПВО вокруг столицы, правительство, похоже, готовится к темной и холодной зиме. С 15 августа премьер-министр Михаил Мишустин официально запретил майнинг криптовалют в Москве и Московской области. Официально для оптимизации нагрузок. Но реальная причина может быть в другом. В Минэнерго прекрасно понимают, что удары по энергетическому кольцу столицы могут намертво выключить город, а восстанавливать подстанции в условиях санкций будет нечем. Главная уязвимость Москвы – это сложнейшие элегазовые распределительные устройства на подстанциях вокруг города, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
4: Это не просто трансформаторы, которые можно сварить на заводе. Это штучное, уникальное импортное оборудование высокого напряжения. Даже Китай не смог освоить производство таких надежных систем, а Запад их больше не продаст. Если Украина выбьет ключевые узлы, то замену им найти будет невозможно. Кремль понимает, что осенне-зимние удары развалят единую энергосистему на отдельные острова и пытается хоть как-то снизить нагрузку, запрещая майнинг. Но это как тушить пожар пипеткой.
3: Проблема не ограничится темнотой в квартирах москвичей. При разбалансировке сети автоматика начнет аварийно отключать энергоблоки АЭС. Встанут поезда и логистические центры, объясняет военный аналитик Андрей Вершинин.
5: Правительство отлично знает, куда будет бить противник. Точно так же, как за неделю до ударов по складам Wildberries под Владимиром бизнес начал получать странные инструкции, так и сейчас запрет майнинга – это признак паники. Но предупреждать жителей столицы или бизнес никто не будет. Защитить кольцо подстанций сейчас армия не в состоянии, импортных запчастей нет. Когда начнется развал сети, встанет подвоз техники и боеприпасов на фронт. А Москва погрузится в хаос, к которому чиновники окажутся не готовы.
3: Решение правительства о запрете майнинга в столичной агломерации вступает в силу через 2 недели. Чиновники пытаются выиграть время и сэкономить мегаватты. Однако Крым это не спасло. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
6: Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев предложил перейти к активной обороне в ответ на санкции западных стран против российских компаний.
7: Я уверен, что подобные попытки обречены на провал, но для того, чтобы правильным образом противостоять этому курсу, нужно предпринимать меры разные, юридического характера и экономического. Этим занимаются коллеги из правительства. Вот. Но с учетом того, что ряд задач носит комплексный характер, я, соответственно, тоже сегодня хотел бы на эту тему поговорить. Значит, ну и особо подчеркну, речь должна идти именно об активной обороне. Не просто о том, что мы сидим в окопе и, так сказать, отстреливаемся, а об активной обороне. Здесь нужно подумать вообще о том, какие инструменты в дальнейшем использовать, Мы обращаемся и в судебные структуры, и, естественно, принимаем внутренние решения, включая решения, которые приняты президентом Российской Федерации. Правительство акты такие выпускает. Но, может быть, такого рода работу нужно систематизировать, что позволит нам лучше защищать наши интересы, а с другой стороны, расширить влияние Российской Федерации в различных регионах мира.
2: Главные новости дня.
8: Что ждет Wildberries? После атаки и мощного пожара склад во Владимирской области остановил работу. Поставщикам предложили самим возить товар в магазины. Логистический центр маркетплейса Wildberries во Владимирской области беспилотники атаковали рано утром 3 августа. Речь идет о логистическом центре Wildberries Владимир-Варшинская, который находится возле деревни Хрястово во Владимирской области, отмечают очевидцы.
9: Вот он.
8: Помещение логистического центра загорелось. Сотрудников, как утверждают в Wildberries, эвакуировали. По предварительным данным, никто не пострадал. Губернатор Владимирской области Александр Авдеев подтвердил, что дроны атаковали склад в Собинском округе.
10: Есть разрушение и пожар. В результате атаки ранения получили 3 человека.
8: С середины июля беспилотники почти ежедневно наносят удары по складам и логистическим центрам крупнейшего в России маркетплейса Wildberries. Склад во Владимирской области стал 18-м логистическим центром компании, попавшим под удар. Украина объясняет атаки тем, что эти склады и логистические центры используются в поставках подсанкционных комплектующих для производства дронов и навигационного оборудования. В свою очередь, основательница Wildberries Татьяна Ким заявила, что компания продает то же самое, что и любой другой маркетплейс в мире.
11: И обвиняют нас в том, что мы якобы продаем товары военного назначения. Но вы можете открыть любой мировой маркетплейс, Amazon или Alibaba, и посмотреть, есть ли у нас то, чего нет у них.
8: На фоне атак на склады Wildberries крупнейшие российские розничные сети обсуждают с поставщиками возможности доставлять товары в магазины и распределительные центры самостоятельно. Как пишет «Коммерсант», такие предложения поставщикам направили в том числе компании «Магнит» и «Х5». Последняя владелец сети «Перекресток», «Пятерочка» и «Чижик». Таким образом, ритейлеры хотят переложить доставку на поставщиков, поскольку опасаются за бесперебойность работы логистической инфраструктуры, отмечает издание.
12: Еще более жесткий вариант снижения собственных рисков поставщикам предложила торговая сеть «Красное и белое». Сеть предложила заключить дополнительное соглашение, снимающее с него ответственность за уничтоженный товар в случае форс-мажорных обстоятельств, в том числе беспилотников.
8: Эксперты считают, что перекладывание доставки на поставщиков гарантированно приведет к росту издержек и увеличению отпускной цены товара. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
6: Сенатор Артем Шейкин опроверг слухи о том, что цифровой рубль станет инструментом слежки за гражданами.
13: Действительно, это новая цифровая валюта. Это новый вид будет хранения денежных средств. Я знаю, про что вы опасаетесь. Я тоже смотрел много различных роликов в интернете, которые рассказывают и нагоняют ужас, для чего нужен цифровой рубль, чтобы контролировать людей, следить за ними. Но на самом деле все очень просто. Это все делается для удобства и безопасности денег, которые вращаются в нашей стране и находятся на счетах у наших граждан.
2: На радио «Лента» «Шок дня».
14: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
2: Радио «Лента». 15:57 AM. Радио Лента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Говорят военкоры.
3: Белый флаг не спасет. Военкор Никита Третьяков о цене прекращения спецоперации.
9: Прекращать специальную военную операцию прямо сейчас означает сдаться. Согласитесь, немножко странно начинать морское сражение на гражданском корабле, на палубу которого установлено несколько маленьких пушечек. Можно долго рассуждать о том, зачем это делать и надо ли вообще. Но мы уже ввязались именно в это сражение. И обнаружили, что наш корабль не так хорошо подготовлен, как нам казалось. Или как нам говорили. Выбора ровно два. Либо поднимаем белый флаг и надеемся, что нас пощадят, либо прямо в ходе сражения думаем, как мы можем этот корабль перестроить. И не только думаем, но и перестраиваем. Большая иллюзия считать, что у нашей страны сейчас есть возможность замириться и при этом сохранить какие-то наши условия. Прекращать прямо сейчас – это означает сдаться. Эта война с нами надолго, а может и навсегда.
3: Генерал Ким, военкор «Котенок» о частной армии «Wildberries».
15: Татьяна Ким заявила, «Wildberries успешно отражает большую часть атак на свои склады. Они оборудованы всеми доступными средствами защиты, которые каждый день модернизируются». То есть, как я и предлагал, она начала публично комментить усилия по обороне от ударов врага. Еще чуть-чуть, и сводки можно зачитывать вместо начальника генштаба. И все же, согласитесь, на пятый год войны выглядит и звучит это, мягко говоря, странновато. Государство, войска, прежде всего люди военные, как бы отходят на второй план, чудные дела. Конечно. Что дальше будем читать? Армия «Wildberries», отбив атаки, перешла в контрнаступление и нанесла противнику поражение? Силы «Wildberries» перехватили все ракеты и дроны над складами и пунктами логистики в европейской части Российской Федерации? Штурмовые подразделения «Wildberries» при поддержке беспилотной авиации «Озон» взяли под контроль предместье Запорожья? А может не тянуть резину, да и аттестовать Татьяну Владимировну на генеральское звание и внести ее, например, в состав переговорной группы по Украине? У нее с врагом свои счеты на миллиарды. И смешно, и грустно одновременно.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Солдатская почта.
3: Пыточная для плохих солдат. Бойца с нарушением психики привязали к березе, били и сфабриковали против него два уголовных дела. 35-летний Артем Филин из Подмосковья с 2016 года состоит на учете в психдиспансере. С ноября 2024 года его прямо из колонии забрали в штурмовую роту и отправили в Донбасс. Мать военнослужащего Елена говорит, что в армию сын уходил с тяжелыми диагнозами, а вербовщики закрыли глаза на все.
16: Пока он был там, я много чего насмотрелась. На полигоне он порвал мениск, ходил с палочкой. На задание идти не смог. Его вернули. И за это командир Тобол привязал его к березе, бил, а потом на два дня в яму бросил.
3: После того, как Артем вместе с матерью написали жалобы на командира-садиста против солдата, началась откровенная месть. На него тут же повесили уголовное дело о потере автомата за 4000 рублей. По словам самого Артема, дело полностью сфабриковали, а допросы подделывали под пытками.
17: Я этот автомат даже в руках не держал и нигде за него не расписывался. Протокол допроса от 10 апреля следователь просто подделал. Мне напрямую угрожали, меня пытались, чтобы я взял это на себя. А когда я после ранения лежал в госпитале с незашитым животом, меня просто выставили на улицу и заставили снова ехать на фронт.
3: Недолеченного бойца попытались снова выгнать на передовую. Артем отказался ехать инвалидами и официально явился с повинной в военный следственный комитет. В ответ силовики возбудили второе уголовное дело за самоволку, а самого парня объявили в розыск. Ситуацию комментирует военный юрист Станислав Дмитриев.
18: Это классический конвейер уничтожения. Сначала человека с психическим расстройством и травмой колена гонят на убой, потом пытками и ямами заставляют молчать. А когда он и его мать осмеливаются писать в прокуратуру, система мстит, фабрикует дела за потерю автомата и объявляет в розыск. Сейчас оперативники с Петровки 38 кошмарят мать, пока сам Артем скрывается. Человека искалечили, а за попытку добиться справедливости сделали преступником.
3: Сейчас Артем Филин в розыске. Официальные органы игнорируют заявления о пытках в части и подделке допросов. Травмированный ветеран, прошедший через пыточную яму в Луганской области, вынужден скрываться в собственной стране, пока полиция штурмует дом его матери. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
19: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели и читатели нашего канала. На связи ваш военный адвокат Геннадий Петрович. И мы с вами разбираем наболевшие вопросы, возникающие в связи с военной службой и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Сегодня очень полезная передача для тех, кто недавно столкнулся с военной тематикой. Потому что мы разберем основные сокращения, которые очень часто звучат в документах и, конечно, в разговорах. Давайте начнем. ДД – денежное довольствие. Вот если увидите такое, это оно. Это оклад по должности, по званию, выслуга лет и постоянные коэффициенты. Для большинства неофицерских званий в среднем это 25-40 тысяч рублей базовой части. Дальше. ППД. Пункт постоянной дислокации. По сути, это юридический адрес воинской части. Именно туда направляют официальные запросы на имя командира. Иногда еще говорят не ППД, а ПМД. Но это то же самое. Далее, следующее сокращение. Москва-400. Это полевая почта. Если у части нет обычного адреса, письмо всегда отправляют через полевую почту. И Москва-400 там написано, и дальше номер части. Дальше сокращение ВУС. ВУС, то есть. Это военно-учетная специальность. Она указана в военном билете, и по ней идет распределение. ЛК – это личный кабинет военнослужащего на сайте Минобороны. Там отражаются расчетные листы. Да, официальных мобильных приложений у Министерства обороны нет, поэтому помните об этом. ЕРЦ, а теперь это ВСЦ. Это финансовый орган Минобороны, который начисляет денежное довольствие и выплаты. ВПГ – военная прокуратура гарнизона. С нее обычно начинают как раз жалобы на действия части. ГВП – это главная военная прокуратура. Это самая высокая инстанция по этой линии. Дальше статусы, мы их уже разбирали. БП – без вести пропал, статус по приказу командира. БО – безвестно отсутствующий. Это юридически устанавливается судом, но в практике часто иногда используют формулировку «свободно». Дальше – ВБД – ветеран боевых действий. Я думаю, это и так все знают. УВБД – это удостоверение ветерана, дающее, соответственно, право на льготы. ВВК – известная формулировка, военно-врачебная комиссия, от ее решения зависит категория годности и многие выплаты, кстати. ЦВВК – это центральная комиссия, то есть, опять-таки, высшая инстанция. Ф-100 – это первичная медицинская карточка. Она оформляется при эвакуации раненого. Еще ее называют «справка с человечками». Ну, по рисунку, где отмечают места ранений. Далее, ВПД – военно-перевозочный документ. Именно на его основании производится компенсация проезда по территории России. СК – Следственный комитет. СОЧ – это вы слышали точно, самовольное оставление части, то есть простым языком дезертирство. Последствия, знаете, могут быть очень серьезными. Ну, в общем-то, Знать эти сокращения – это значит понимать документы и просто не теряться в переписке. Чем больше вы понимаете терминологию, тем, конечно же, меньше шансов, что вас введут в заблуждение. С вами был военный адвокат Геннадий Петрович. Напомню, если вы или ваш близкий человек находится на СВО, права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. А связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия» или же через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм. Заходите, пишите.
2: Говорят военкоры.
3: Главная угроза. Военкор-канал старше Эды, а Starlink на украинских дронах.
20: Крайне забавляя вся эта риторика с передачей лицензии на производство патриотов украинцам, а равно кратное увеличение передачи военной помощи, о которой мечтают тамошние говорящие головы. На переданную лицензию ракет не сделаешь. Это сложнейший комплекс, требующий больших финансовых вливаний и еще больших трудозатрат. Американцам проще делать зуры в Америке и отдавать Киеву, чем заниматься передачей лицензии. Что касается кратного увеличения поставок ракетного вооружения и снарядов, то его тоже может не быть. Денег можно дать, что, в общем, Запад и делает. А выдать все это в железе гораздо сложнее. Но нам радоваться не нужно. Что действительно опасно и на что надо отвечать, так это на Старлинки, установленные на украинских дронах. Старлинк был и остается самым совершенным оружием противника. И сколько ни вози Эрла Маска по городам и весям матушки Руси, Илон Маск продолжит воевать с Россией на стороне Украины. Вот так.
3: Правду отдали врагу. Военный журналист Анастасия Кашеварова об информационном поражении России.
21: Мы обладаем 100% информации, но выдаем 1% правды. А остальное нужные, неравноправильные и в интересах государства определенным группам влияния нарратива. Противник же знает от силы 10% информации, но выдает ее сразу всю. Отсюда вопрос, кому доверие читателя будет больше? Правильно, к противнику. К примеру, произошел теракт. По звуку, характеру поражения было сразу понятно, что это теракт. Но наши говорят, что это газовый баллон. Пока все пишут о бытовом характере взрыва, противник выдает уже кадры с места теракта и данные, у кого из генералов был день рождения. То есть в данном случае враг одержал две победы. Кровавую в отношении наших граждан и вторая – информационная. Еще раз граждане России уверились в том, что отечественные журналисты либо брехуны, либо не обладают информацией. Что их читать и им верить? Мы сами своими действиями способствуем врагу.
3: 700 дронов за сутки. Военкор, канал «Архангел», спецназа о новой волне ударов.
20: Очередной удар по «Wildberries». В день воздушно-десантных войск украинские формирования провели массированный налет беспилотниками на Россию, задействовав в общей сложности свыше 700 беспилотных летательных аппаратов. В ночь на 2 августа подразделениями ПВО было уничтожено 635 беспилотных летательных аппаратов, а днем 1 августа не менее 152 дронов. Но такое количество не ежедневное событие. Под удар беспилотников попали две области. В Самарской области снова прилетел беспилотник по распределительному центру в Новосемейкино. На складе возникло обширное возгорание. Также в Саратовской области вновь атакован Саратовский нефтеперерабатывающий завод. Помимо этого фиксировалась атака беспилотных летательных аппаратов в районе аэродрома Энгельс. В настоящее время налет продолжается. Работа ПВО отмечается и над Саратовской областью, и над другими регионами России. Поэтому вероятно, что днем беспилотные летательные аппараты будут наблюдать в других областях. Вчера также было в Башкирии во время удара по уфимскому нефтеперерабатывающему заводу, когда беспилотные летательные аппараты прилетели в дневное время. Поэтому всем нужно сохранять максимальную бдительность.
2: Радио «Лента». 15.57 АМ. Главные новости дня.
3: И это Москва. Что известно о подрыве ресторана в столице и был ли там на празднике главком ВКС Александр Чайко? В 2 километрах от Кремля в элитном ресторане «Балтироссия» 1 августа отмечал свое 55-летие главком воздушных космических сил генерал Александр Чайко. Около 8 вечера к летней веранде подъехала машина с мигалкой. В этот момент ко входу подошла девушка-курьер с подарочной коробкой. Охранник ФСО попытался ее остановить для проверки, и в этот момент прогремел взрыв. О том, что произошло дальше, рассказывает криминальный обозреватель Дмитрий Соколов.
18: Бомба была мощностью около 1 килограмма в тротиловом эквиваленте, начиненная металлическими шариками. Удар пришелся по тем, кто встречал гостей на улице. Охранник и сама девушка-курьер погибли на месте. Сам генерал был в зале и уцелел, но на веранде тяжело ранило его 25-летнюю дочь Марию, а ее муж, бывший хоккеист клубной системы «Спартака», скончался в больнице от полученных травм. Всего 5 погибших и больше 20 раненых. Это самый громкий удар по военной верхушке прямо в центре столицы.
3: В Z-сообществе эта трагедия вызвала не сочувствие семье генерала, а глухую ярость. Военкор и блогер Максим Громов написал, что солдат возмутило само место и размах генеральского праздника.
17: На 5-м году войны, пока фронт собирает деньги на носки, аптечки и дроны, генерал-полковник снимает элитный ресторан, где один суп стоит 6 тысяч рублей. Z-паблики буквально разорвало от злости. Люди пишут: война идет, а они на майбахах по кабакам фестивалят. На фронте, да, грязь и окопы, а у высших офицеров высокий буржуазный стиль и суп с омарами. Скандал в том, что генералы живут в абсолютно параллельной реальности.
3: В изданиях вроде «Первого русского» вышли материалы с заголовками «Адская доставка» и сухими выводами вроде, цитирую, «Это приговор всем нам». Политолог Илья Дорофеев считает, что взрыв в ресторане «Балтироссия» окончательно погубил миф о неприкосновенности генералитета.
4: Генерал Чайко, прославившийся жестокостью в Сирии и под Киевом, думал, что за заборами в центре Москвы он недосягаем. Но килограмм тротила показал – безопасных мест для них больше нет. Ни мигалки, ни охрана ФСО не гарантируют жизнь, когда война приходит прямо к праздничному столу. И главная проблема Кремля сейчас даже не в уязвимости генералов, а в том, что рядовые россияне и солдаты в окопах искренне не понимают, почему они должны умирать, пока их начальство гуляет в ресторанах.
3: По состоянию на 3 августа 6 пострадавших при взрыве на Кудринской площади остаются в реанимации, а в Москве проходят масштабные проверки курьерских служб. Похоже, безопасных мест даже в Москве попросту не осталось. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Солдатская почта.
1: Призрак мобилизации. Философ Дугин призвал мобилизовать тыловых муравьев. В Госдуме снова отрицают всеобщую мобилизацию. У солдат своя версия. Философ Александр Дугин, которого называют идеологом русского мира и близким к президенту, в своем телеграм-канале раскритиковал простых россиян, продолжающих жить обычной жизнью во время, цитирую, «священной народной войны».
22: Непонятно, почему во время священной народной войны, которая может закончиться чем угодно, концом человечества, Запада или нас самих, сохраняется иллюзия беззаботности. Мол, ничего страшного, все в порядке, сейчас погуляем на Патриках, сделаем селфи и все будет нормально. Единственное объяснение этой иллюзии мертвого времени в том, что когда-то понадобятся новые волны людей для отправки на фронт, а пока они находятся в резерве.
1: Дугин вспомнил эксперимент с муравейником, в котором часть насекомых трудится, а другая часть отлынивает, но включается в работу, если убрать работяг. Философ сравнил людей в тылу с ленивыми муравьями, которых пока не трогают, но те будут мобилизованы тогда, когда иссякнет основной ресурс. Похоже, все идет к новой волне мобилизации, считает юрист Виктор Павлов.
23: Для того, чтобы провести мобилизацию, надо сделать как минимум 2 существенных шага. Серьезно затруднить выезд из страны. Вот это сделано. Выезд затруднен. Продемонстрирована готовность Казахстана, там, других стран, СНГ, Киргизии, там, возвращать вот тех, кто уехал. Первое. Второе, значит, увеличенные сроки. наказаний за тех, кто уезжает и вообще там проявляет какие-то предательские действия. Еще очень важная вещь – это система учета. Оптимизировали модель отлова тех, кто увиливает от мобилизации. Там решение права на вождение машины, покупка недвижимости, выезда за рубеж и так далее. То есть все необходимые условия для проведения мобилизации есть.
1: В Госдуме же продолжают уверять, что мобилизация не нужна. Теперь об этом заявил зампред Думского комитета по делам СНГ Виктор Водолацкий. Несмотря на существенно снизившийся объем выплат за подписанные контракты практически во всех субъектах федерации, о чем свидетельствуют региональные бюджеты, Водолацкий утверждает иное. Он говорит, что в стране достаточное количество добровольцев, чтобы объявлять мобилизацию. Скорее всего, ее назовут другим словом и таки проведут после выборов, считает политолог Дмитрий Орешкин.
5: Я думаю, что мобилизация объявлена не будет. Но процесс будет идти и будет ускоряться, потому что надо завоевывать территории. Приоритет не люди, а земли, территории. И для того, чтобы эти территории завоевывать, нужны люди. Людей делается все меньше. Мы видим, что у того же Медведева сбор людей за деньги закончился. Отчасти кончается этот контингент, который готов за там, 2 миллиона рублей идти на фронт. Доходит до глубинных слоев населения, то, что там убить могут. Так что так или иначе, какой-то способ восполнения живой силы после выборов будет реализован. А вот то, что он будет называться мобилизацией, я сильно сомневаюсь.
1: Уже сейчас активно идет скрытая мобилизация в некоторых регионах, например, в Пензенской области. В городах и селах с начала лета мужчин похищают на улицах, пакуют в машины и везут в военкоматы, сообщают в редакцию местные жители, а там силой и обманом заставляют подписать контракт. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио «Лента» самые важные высказывания дня. Радио «Лента». Прямая речь.
7: Жительница Краснодара рассказала о том, что стала жертвой мошенника бывшего полицейского, который украл у нее машину и оформил кредит на ее имя как индивидуального предпринимателя.
10: В очередной раз вышла от следователя. В очередной раз задаю вопросы, на которые не получаю ответы. Просто прошу справедливости, ничего больше. Я так устала уже платить эти кредиты, которые я не брала. Сначала я билась 8 месяцев для того, чтобы возбудили уголовное дело на мошенника-афериста, который кинул не только меня, он кинул просто кучу людей. Он меня чуть не задушил. И каждый раз я ходила и билась, побивала пороги просто за эти 8 месяцев. Я с прокурором добилась, чтобы возбудили уголовное дело. Его возбудили в январе. И просто ничего не движется каждый раз. Человек ходит на свободе, живет свою лучшую жизнь. Я просто плачу каждый месяц эти бешеные кредиты, которые он на меня повесил. И каждый месяц я жду и надеюсь, что найдут машину, которую он у меня украл, которая на меня оформлена, которая в залоге у банка, за которую я плачу кредит. И каждый день ничего не происходит. Потому что у нас в Краснодаре невозможно добиться справедливости. Это не работает. И самое, что обидное и больное, что это все совершил бывший сотрудник полиции, который всегда кричал, что ему ничего за это не будет, который неоднократно нарушал закон, который занимался просто серыми схемами. Потом просто приходил и давал деньги. Его не сажали. И сейчас человек кинул просто сотни людей. И возбуждено уголовное дело, но его не привлекают к ответственности. Я просто не понимаю, что мне еще сделать, чтобы убрать с себя эти кредиты бешеные, которые я просто на износ каждый месяц плачу. И просто ложась спать, я боюсь, а вдруг у меня не получится заплатить их в следующем месяце. Реально уже, просто это уже крик души, я не понимаю, что мне еще надо сделать.
0: Тайны и мистерии.
6: необъяснимое и иное, магические практики и предсказания, знаки снов и судьбы, головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
8: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. В крупнейших музеях мира хранятся удивительные артефакты Древнего Востока, которые на протяжении многих веков ставили в абсолютный тупик ведущих физиков и оптиков планеты. Это старинные китайские бронзовые зеркала, чья лицевая сторона тщательно отполирована до идеального блеска, а на обратной стороне отлит сложный рельефный рисунок или иероглифы. Но стоит вам поймать этим зеркалом прямой луч яркого солнечного света и направить его отражение на обычную белую стену, как происходит настоящее чудо. На стене во всех деталях проецируется тот самый рисунок, который находится на задней глухой металлической стороне, словно плотная бронза толщиной в несколько миллиметров становится полностью прозрачной для света. Этот эффект до сих пор поражает воображение своей технологической дерзостью. Мистики и древние даосские монахи считали эти предметы волшебным зеркалом света, способным изгонять злых духов, исцелять болезни и показывать скрытую от человеческих глаз истинную суть вещей. Сторонники альтернативной науки часто утверждали, что древние китайские мастера использовали неизвестные нам технологии молекулярного литья, сложные сплавы или даже методы лазерной гравировки внутри металлической структуры, доступные лишь высокоразвитым цивилизациям прошлого. Великие ученые, включая Нобелевского лауреата сэра Уильяма Брегга, долгие годы пытались разгадать этот сложнейший оптический фокус, и лишь в конце 20 века секрет был полностью раскрыт с помощью компьютерного моделирования. Оказалось, что при отливке зеркала из-за разной толщины металла в местах сложного рельефа обратной стороны возникали микроскопические, абсолютно невидимые человеческому глазу деформации на лицевой зеркальной поверхности. В процессе финишной ручной полировки мастера использовали специальные скребки, которые сильнее прогибали тонкие участки бронзы, создавая сложнейшую систему выпуклых и вогнутых микролинз. Профессор физики Джан Давей экспериментально доказал, что этот потрясающий эффект прозрачности – результат гениального понимания законов механики и металлургии древними ремесленниками, которые вручную создавали уникальные наноструктуры за тысячи лет до официального появления современной оптики. Это открытие навсегда изменило наше представление о возможностях мастеров династии Хань, доказав, что их навыки выходили далеко за рамки простого ремесла. Они буквально рисовали светом, используя металл как холст. Каждое такое зеркало – это не просто предмет быта, а свидетельство того, что человеческий интеллект способен достигать вершин мастерства даже без использования цифровых инструментов. Мы продолжаем восхищаться этой гармонией искусства и точного расчета, которая спустя 2000 лет остается непревзойденной. История китайских зеркал – это напоминание о том, что природа света всегда была открыта тем, кто умел смотреть на нее с терпением и мудростью великих творцов прошлого. А с вами был «Красный карлик». Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале «Красный карлик». Не прощаюсь.
6: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
11: Руна дня. Давайте спросим у рун одного из самых древних инструментов познания будущего. Чего же нам ожидать 2 августа? Итак, выпала руна Солу в перевернутом значении. Солу – это руна энергии, но в перевернутом значении какое-то помутнение силы, разочарование, утраты ясности, знаете? Потому что в прямом положении это солнце, это энергия движения, а вот в перевернутом все наоборот. Это временное отсутствие вдохновения, это какая-то блокировка как бы внутреннего света, да? И в этот день вы можете почувствовать, может быть, потерю мотивации или неуверенность в своих действиях. И это не поражение, это призыв пересмотреть путь. Возможно, здесь важно не обвинять себя, а все-таки искать, где потрачена сила и как вернуть ее в конструктивное русло. Да? Может быть, ощущение вот, упадка сил. И здесь нужно точно знать, что вас вдохновляет, что дает эти силы. В работе это может быть день, когда ничего не идет так, как задумано. Вот вам может казаться, что все усилия напрасны. Цели вдруг перестали вдохновлять. И здесь важно не поддаваться ощущению этой беспомощности. Скорее всего, вы просто устали. Или, может, перегорели. Так тоже бывает. Здесь не планируйте важных запусков, сделок или каких-то активных переговоров, да? Лучше отложите принятие решений и дайте себе время на переосмысление, на какой-то отдых. Возможно, кто-то попытается приписать вам чужие ошибки. Будьте внимательны, здесь очень могут проявиться рабочие манипуляции. В отношениях перевернутое соло может указывать на какую-то утрату вот этого эмоционального тепла или какое-то непонимание. Может также возникнуть ощущение, что партнер охладел или перестал поддерживать, да? И это не всегда конец, это индикатор, что пора заняться внутренним огнем в паре. Постарайтесь не выносить скоропалительных каких-то суждений, особенно в эмоционально окрашенной ситуации. Да, будьте мудры. Все, что происходит в этот день, просейте через 3 сита, осознайте, подумайте, только потом говорите вердикт или идите на разговор. А вот одиноким в этот день лучше воздержаться от новых знакомств. Велика вероятность ошибочного восприятия или разочарования впоследствии. Ну, вам это точно не нужно. По здоровью день может принести усталость, вялость, апатию. Особое внимание обратите на какой-то энергетический тонус, уровень витамина D, иммунную систему. Может быть, сходите, сдайте анализы. Возможно, ощущение, как будто нехватка солнца, да, вот как буквально, так и метафорически. И перевернутое соло также предупреждает о рисках эмоционального выгорания. И в этот день полезны любые прогулки, отдых, теплые ванны, вот все, что питает тело и дух, да, все, что даст вам энергию. И здесь главное, не насилуйте себя чрезмерными нагрузками, не обвиняйте за временную слабость. Такое бывает, вы не робот. И перевернутое соло говорит, огонь внутри вас может быть немного угас, но его можно зажечь заново, всегда. Через отдых, через честность и бережность к себе. Так что принимайте, благодарите и обязательно берегите себя.
6: На радио «Лента» цифра дня.
12: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
6: Радио «Лента», 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
7: Основатель бренда детской одежды Галина Ворожбит обратилась от имени предпринимателей к президенту Российской Федерации с просьбой урегулировать ситуацию, которая сложилась между селлерами и Wildberries.
13: Уважаемый Владимир Владимирович, меня зовут Галина Ворожбит. Я предприниматель, основатель российского бренда детской одежды «Дашенька» и представитель инициативной группы предпринимателей, пострадавших в результате атак на логистические объекты Wildberries. Сегодня мной уже направлено открытое коллективное обращение на ваше имя с предложениями по поддержке пострадавших предпринимателей. Но сейчас я хочу показать не документы, а людей. За моей спиной стоят предприниматели из разных регионов нашей страны. Только общий предварительный размер ущерба этих людей составляет более 360 миллионов рублей. И это лишь небольшая часть тех предпринимателей, которые сегодня оказались в аналогичной ситуации. Мы понимаем, что произошедшее является чрезвычайной ситуацией. Мы не просим заранее определять виновных. Не просим вмешиваться в работу судов или правоохранительных органов. Все правовые вопросы должны быть разрешены в соответствии с законом. Сегодня предпринимателям по-прежнему необходимы понятные ответы. Что произошло с их товаром? Как будет определяться размер ущерба? В какие сроки завершится инвентаризация и каким образом будет происходить окончательное урегулирование ситуации? Мы не просим возложить все расходы на маркетплейс. Мы просим помочь создать прозрачный и справедливый механизм, который позволит сохранить тысячи предприятий до того момента, когда будут приняты окончательные решения по вопросу возмещения ущерба. Необходимо, чтобы предприниматели смогли сохранить свои предприятия, рабочие места и продолжать деятельность. Мы не выступаем против маркетплейса. Мы убеждены, что эту проблему необходимо решать совместно государству, маркетплейсу и предпринимательскому сообществу. Уважаемый Владимир Владимирович, мы очень просим вас обратить внимание на сложившуюся ситуацию и поручить правительству Российской Федерации организовать работу по выработке конкретных мер пострадавших предпринимателей.
2: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
9: Защита от боевых дронов. Ангары для боевых самолетов строятся под Калининградом. Угрозы для жителей региона возрастают. Отрезаны от цивилизации в целях безопасности. Отмена катеров на Балтийской косе серьезно осложнила жизнь жителям полуострова. Как детям и пенсионерам попасть в больницу? Калининградские трущобы. Глава следкома потребовал решений по дырявой крыше дома участника СВО. Почему чиновники тратят миллионы на предвыборную рекламу, а на ремонт непригодных домов – денег нет. Итак, на военном аэродроме Чкаловск под Калининградом строят защитное укрытие для авиации. На это обратило внимание немецкое авиационное издание «Flugreview», изучив спутниковые снимки. По его данным, на территории аэродрома появились 4 новых ангара с усиленной конструкцией. Предполагается, что они предназначены для защиты боевых самолетов от ударов беспилотников. Чкаловск, как известно, одна из крупнейших авиабаз в регионе. Ранее на аэродроме уже замечали истребители МиГ-31, способные нести гиперзвуковые ракеты «Кинжал». Жители микрорайона Чкаловск явно не в восторге от подобного соседства, о чем делятся своими опасениями в соцсетях. Да и военные эксперты называют аэродром Чкаловск одной из первоочередных целей противника в случае прямого конфликта со странами НАТО. Тем временем, именно исходя из соображений безопасности, жители Балткоса оказались в транспортной ловушке. Им запретили использовать катера для переправы на материк.
14: Жители Балтийской косы жалуются, что после запрета на использование частных катеров добираться на большую землю стало значительно сложнее. Теперь переправа возможна только на пароме. При этом паромы ходят с большими интервалами и часто переполнены. Из-за этого жители, особенно пожилые люди и семьи с детьми, не всегда успевают на прием к врачу или вынуждены часами ждать обратной переправы. Раньше проблему решали владельцы маломерных судов, многие из которых официально занимались перевозкой пассажиров. После введения ограничений эта возможность исчезла. Формально запрет касается только частников, но фактически он перекрыл единственную альтернативу паромной переправе.
9: Запрет на использование катеров власти объясняют мерами безопасности. Мол, ограничения начали действовать согласно режиму базовой готовности, введенного президентом Российской Федерации еще в 2022 году. Выходит, и распоряжение президентов Калининградской области почему-то вспомнили только сейчас, спустя 4 года. Видимо, проблемы с безопасностью действительно появились. Кстати, недавно ограничения на использование катеров также ввели на морском канале в районе Балтийска, а сейчас обсуждается табу на использование маломерных судов на реке Неман. Так губернатор предложил запретить частные лодки в приграничных водоемах, в частности на Немане, а также полностью закрыть выход на Виштаницкое озеро. Эти ограничения должны коснуться маломерных судов, которые используются для личных целей, отдыха и даже рыбалки. Контролировать соблюдение новых правил будет пограничное управление ФСБ. Словом, все серьезно. Масло в огонь подлил и советник губернатора Калининградской области Андрей Козлов, заявившие о росте угроз в тылу России. Но помимо военных угроз, жителям региона приходится находиться и в опасных бытовых условиях, когда потолок и стены в квартире могут рухнуть на голову в любой момент. И если региональные власти этого стараются не замечать, то на мытарство жильцов дома с дырявой крышей обратил внимание председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.
14: Следком возбудил уголовное дело после жалоб жильцов дома 19 века постройки на улице Миклуха-Маклая в Калининграде. Поводом для проверки стали сообщения, опубликованные в социальных сетях.

0: работе фонда капремонта в этом году. Более того, губернатор в соцсетях отчитался о текущей работе и написал, что подключит «Единую Россию» к работе по капремонту домов. Разумеется, все это предвыборная фишка, чего не скажешь для привлечения голосов избирателей. Но, как говорится, губернатора никто за язык не тянул.
1: На сегодня отремонтировали уже 63 крыши разной сложности в регионе. От их состояния зависит сохранность несущих конструкций всего здания. Всего в планах заменить 285 крыш. Попросил «Единую Россию» подключиться к работе по капремонту домов и включить волнующие жителей вопросы в народную программу.
0: Вот только однопартийцам Алексея Беспрозванных сейчас совсем не до капремонтов. Все заняты выполнением политических задач, поэтому десятки миллионов направляются не на ремонты аварийных домов избирателей, а на агитацию и рекламу партии власти.
1: «Единая Россия» начала кампанию в Калининграде с многомиллионным преимуществом. На старте выборов в законодательное собрание только «Единая Россия» уже успела потратить более 4 миллионов рублей на агитацию. Деньги пошли на изготовление и распространение печатных материалов. В избирательный фонд партии поступило 4,5 миллиона рублей, все средства перечислил Фонд поддержки регионального сотрудничества и развития Калининградской области. Разрыв с другими партиями заметен не впервые. На выборах в 2021 году «Единая Россия» израсходовала 36 миллионов рублей. Это почти вдвое больше, чем все остальные партии вместе взятые, которые суммарно потратили около 18 миллионов рублей. Аналогичная ситуация складывается и на федеральном уровне. По данным ЦИК, к началу кампании на счет «Единой России» поступила максимально возможная сумма – 700 миллионов рублей, из которых почти 49 миллионов уже потрачены на агитацию.
0: В общем, все без изменений. Миллионы уходят или на СВО, или на предвыборную гонку, а гражданам только дырка от бублика. Кстати, в завершении как раз о дыре. История о дорожном триллере, превратившемся уже в анекдот. Провал Дятловой в Калининграде снова внезапно ожил. Речь о засыпанной яме на улице генерала Галицкого. Стоит напомнить, что новехонький асфальт на капитально отремонтированной дороге, которую буквально две недели назад с помпой открывала сити-менеджер Елена Дятлова, на минувшей неделе неожиданно прогнулся под изменчивый мир, и туда провалился автомобиль. В тот же день в мэрии объяснили причину инцидента немецким колодцам, которые находятся глубже того уровня, где подрядчик проводил ремонтные работы. Примечательно, что до выхода строителей на объект никаких проблем с немецким колодцем в этом месте не наблюдалось. Сейчас же после дождя засыпанный провал вновь начал пожирать улицу и щебень, которым рабочие утрамбовали дыру. Правда, теперь провал уходит не под проезжую часть, а под тротуар, и, похоже, уже пешеходы в опасности. До сих пор остается загадкой, зачем было во время многомесячного ремонта Галицкого основание проезжей части лишать немецкой брусчатки, которая сдерживала образование провалов. Тем более, когда под дорогой проходит канализация времен Кёнигсберга. Словом, мы строили, строили и ничего не построили. Хочется верить, что погода восстановилась и дождичков больше не предвидится. А то замучаемся засыпать все провалы после каждого капремонта за 200 миллионов рублей налогоплательщиков. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
3: Всем привет! С вами «Балтийский лоцман». Остров Готланд в самом центре Балтийского моря Североатлантический альянс окончательно и официально превращает в свой ключевой непотопляемый авианосец. После завершения серии масштабных маневров «Аврора-26» и «Балтопс-2026» шведские власти совместно с командованием союзников начали развертывание там постоянного военного контингента. Давайте откроем карту и посмотрим на цифры без лишней пафосной риторики. Расстояние от северной оконечности острова Готланд до главной базы Балтийского флота в Балтийске ровно 300 километров. До входа в Финский залив и того меньше. На Готланде уже размещаются американские зенитно-ракетные комплексы, британская пехота и подразделения береговой обороны шведской армии. Что это означает на практике? Радиус действия радиолокационных станций, систем радиоэлектронной борьбы и ракетных комплексов, развернутых на Готланде, полностью перекрывает центральную акваторию Балтийского моря и все рекомендованные глубоководные пути. Любое судно, будь то боевой корабль, гражданский паром из Усть-Улуги или контейнеровоз, выходящий из портов Калининградска

0: области и Санкт-Петербурга оказывается под строгим прямым контролем. Зачем это делается именно сейчас? В штабах Альянса открыто заявляют: контроль над Готландом дает возможность заблокировать морские и воздушные коммуникации Калининградского эксклава за считанные минуты в случае малейшего обострения. Оказался ли Балтийский флот в тактическом мешке? Как шведский остров превратился в главный опорный пункт против наших портов? И что из этого выйдет на практике? Давайте разбираться в деталях. Чтобы понять масштаб происходящего, нужно отмотать историю буквально на пару лет назад. До вступления Швеции в НАТО остров Готланд считался демилитаризованной, практически мирной зоной. Там дислоцировались скромные силы местного ополчения, а шведские политики постоянно подчеркивали свой нейтралитет. Но как только нейтралитет был окончательно сдан в архив, Готланд мгновенно превратили в главный военно-стратегический узел региона. На недавних учениях «Аврора-26» НАТО отработало сценарий мгновенного высаживания союзных сил на Готланд под предлогом защиты от гипотетической российской угрозы. Американцы привезли свои мобильные комплексы ПВО, датские и британские подразделения закрепились на побережье, а шведский готландский полк отрабатывал круговую оборону ключевых аэродромов и портов. Но самое интересное – это военные учения «Балтопс-2026», где союзники уже открыто отрабатывали удержание свободных морских путей и блокирование вероятного противника. Шведские и американские эксперты в один голос повторяют: тот, кто контролирует Готланд, контролирует весь воздух и весь морской трафик в Балтийском море. Если поставить на Готланде современные дальнобойные противокорабельные комплексы, например, шведские РБС-15 или американские НСМ, то весь выход из Балтийского морского канала и Финского залива становится простреливаемым пространством. Кораблю не нужно даже выходить из базы. Его сигнатуру радары на Готланде увидят сразу после отдачи швартовов. Балтийское море, как мы неоднократно говорили, очень узкое и мелководное. Средняя глубина около 50 метров. На таком пятачке маневрирование больших корабельных группировок – задача крайне сложная. А теперь добавьте сюда географическую триангуляцию. С запада – Швеция с островом Готланд, с юга – Польша с ее постоянно наращиваемой береговой артиллерией и базами, с востока – Прибалтика. Калининградская область фактически оказалась в треугольнике, где каждая точка контролируется радиолокационными станциями и ракетными батареями НАТО. Смотрите, что получается. Паромная линия Усть-Луга-Балтийск, о которой мы постоянно говорим, проходит как раз вдоль острова Готланд. Если раньше гражданские паромы маршал Рокоссовский или генерал Черняховский шли по нейтральным водам без какого-либо внешнего давления, то теперь на всем протяжении маршрута они находятся под визуальным и радиолокационным контролем самолетов-разведчиков, базирующихся на Готланде. И это не просто абстрактное опасение. В штабах Альянса разрабатывается так называемая концепция блокирования доступа A2/AD. Смысл ее прост. Сделать так, чтобы любой выход российских кораблей из портов Балтийска или Кронштадта сопровождался колоссальным риском мгновенного поражения. На Готланде активно модернизируется инфраструктура военного аэродрома «Висбю». Длина взлетно-посадочной полосы и оборудование позволяют принимать там не только шведские истребители JAS-39 «Гриппен», но и американские истребители пятого поколения F-35, а также тяжелые транспортные самолеты S-17. Вы просто вдумайтесь. Истребитель, поднявшийся в воздух с аэродрома Висбю на Готланде, долетает до воздушного пространства Калининграда или Таллина всего за несколько минут. Время реакции нашей системы ПВО сокращается до критического минимума. Но и это еще не все. Помимо авиации и береговых ракет, Готланд становится базой для подводных беспилотников и разведывательных кораблей. Малые глубины вокруг острова идеальны для развертывания донных гидроакустических систем наблюдения. То есть любой выходящий из базы корвет или дизель-электрическая подводная лодка проекта «Варшавянка» фиксируется гидрофонами практически сразу при выходе на глубокую воду. Возникает вопрос: а что мешает НАТО в случае кризисной ситуации объявить вокруг Готланда зону ограничения судоходства под предлогом военных учений или экологической угрозы? Ничего. В общем, сейчас самый важный вопрос звучит так. Получится ли у НАТО превратить Балтику в свое внутреннее озеро, И чем ответит Москва на появление ракетного капкана прямо у себя под носом? С вами был Балтийский лоцман. Берегите себя, следите за новостями и до связи в следующих выпусках.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Как страшно жить. Впервые за 4 года тревожность россиян вышла на абсолютный пик. Бензин и цены подлили масло в огонь. Доля россиян, считающих, что среди их родных, друзей и коллег преобладают тревожные настроения, достигла максимума почти за 4 года, следует из опроса Фонда «Общественное мнение». За неделю с 24 по 29 июля этот показатель вырос с 53 до 57%, тогда как спокойным настроение своего окружения назвали лишь 37% опрошенных против 40% недели ранее. Более высокий уровень тревожности фиксировался только осенью 2022 года, после объявления частичной мобилизации, отмечают социологи.
3: Рост показателя продолжается с апреля. В конце марта спокойное настроение преобладало над тревожным. 51% против 40%. В отдельном опросе о главных событиях недели 43% россиян упомянули специальную военную операцию. Из них 18% говорили об обстрелах российских территорий, 10% выделили удары по складам Wildberries. Еще 8% россиян указали в числе волнующих тем дефицит и подорожание топлива.
2: При этом напрямую Фонд «Общественное мнение» эти ответы с ростом тревожности не связывает. За последнюю неделю власти как минимум 4 раза публично отрицали подготовку к новой мобилизации. Соответствующими заявлениями выступили депутаты Комитета Госдумы по обороне Андрей Картополов, Андрей Колесник и Виктор Соболев, а также зампред Совбеза Дмитрий Медведев, который назвал подобные сообщения пургой и попыткой создать негативное настроение в стране.
4: По результатам первого полугодия потребности вооруженных сил в личном составе полностью удовлетворены. Будем и впредь повышать эффективность этой работы. Попытки врага нести всякую пургу о том, что в стране готовится мобилизация, не более чем лживая провокация. Это часть пропаганды в преддверии выборов. Еще раз специально подчеркну, в мобилизации нет никакой необходимости.
2: Несмотря на публичные заявления властей, в кулуарах продолжаются разговоры о новом этапе мобилизации. Об этом сообщают разные СМИ со ссылкой на собственные источники, работающие с администрацией президента и силовым блоком. Согласно этой информации, новая волна мобилизации может начаться в октябре, после того, как пройдут выборы в Госдуму. Но окончательное решение не принято. На фоне СВО проблем с бензином и роста цен все больше россиян испытывают острое тревожное настроение. Преобладающие чувства, которые испытывают люди, беспокойство и неуверенность в завтрашнем дне, говорит социолог Лев Гудков.
5: Общий тон, вот по оценке наших респондентов, это смесь раздражения, обиды, растерянности, одиночества, злобы, если хотите, отчаяния. Вот связано прежде всего с несостоявшимися надеждами на демократию, на чудо, на экономическое благосостояние, ну, на то, что обещали.
2: Среди основных причин стресса россияне называют дефицит бензина, спецоперацию на Украине, удары по складам маркетплейсов и нехватку денег. В этом году россияне чаще всего жаловались в интернете на проблемы с топливом и высокие цены. К такому выводу пришли аналитики компании Press Index, изучив комментарии пользователей в чатах, соцсетях, видеохостингах и мессенджерах. Согласно полученным данным, почти половина всех негативных высказываний россиян связана с нехваткой денег. Еще около 18% с подорожанием товаров и услуг. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
6: Глава Башкирии Радий Хабиров разнес мэрию Уфы за использование муниципального транспорта для перевозки судей.
7: История, значит, с тем, что гараж уфимского города Уфы, муниципалитета, возил, значит, на выходные судей, значит, с Татарстана. Слушайте, у вас совесть есть, нет Уфы? Совесть есть, у вас нет, Рустам Александрович, вы ответственны. Вот вы своим коллегам скажите, совесть есть, нет, хоть немножко. Вы что, там охренели совсем, что ли? Мы там еле-еле, там, значит, автобусы, ваши автотрассы, ребят вывозим с этого. Вы тут, значит, на автомобилях, значит, судей катаете туда. С какой стати это делается? С какой стати? Кто дал такое право? Кто давал право, значит, брать, еще раз говорю, муниципальные автомобили, водителей, оплачивать топливо, и чтобы судей, которые работают здесь, в Татарстане, с Татарстана, назначенные, значит, председатели Верховного суда, катали туда. Это что такое? Там, смотрите, я как думаю, видимо, жалеет начала Уфа или что там? Значит, вот сделаем таким образом. Значит, насколько я знаю, там подано заявление о возбуждении уголовного дела. Ну, это пусть Следственный комитет решает. А мы решим таким образом. Вот когда, наверное, скорее всего, это автомобили сейчас либо арестованы, либо, значит, мы не можем их. Искандарович, вам поручение. Вот когда счетная палата проверит, даст понятие, сколько машин использовалось, сколько водителей гаража возило этих судей на выходные из Уфы в Казань и обратно, членов их семьи возила. Вы это сделаете? Эти автомобили забрать у них? Слышите, Рустам Александрович, я вас эти машины забираю. Жиру беситься не надо в Уфе.
1: Главные новости дня.
2: Прежних цен уже не будет. После двух недель ударов по складам Wildberries стоимость товаров на маркетплейсе взлетела на треть. Товары на маркетплейсах, в первую очередь на Wildberries, буквально за несколько дней подорожали на 10, а то и 30%. О таких случаях говорят и продавцы, и покупатели, ранее выбравшие товар, но не успевшие оплатить его до начала массовых атак дронов на склады маркетплейса. Подорожание по своим корзинам они оценивают от 10 до 35%. Вот что рассказала предприниматель, которая и продает, и покупает товары на Wildberries.
8: Смотрю на те товары, которые лежали в корзине. Заказывала на прошлой неделе за 1600 рублей, а сейчас уже на 2100. Взлетели на 30%.
2: Люди, торгующие на платформе, также заметили, что их товары подорожали на 30%. При этом они уверяют, что сами цены не меняли. Их рост связан с отменой скидок, которые давал на товары Wildberries. У маркетплейса есть право управлять ценой товара во время акции без согласования с селлером, если скидка предоставляется за счет платформы. С подорожанием невыкупленного вовремя товара можно было столкнуться и раньше. Ведь скидка сегодня есть, а завтра нет. Но сейчас заметна массовая отмена скидок, отмечают селлеры.
9: Wildberries просто отменил сейчас практически все акции, которые проводил за свой счет. Это, в общем-то, можно понять. Он борется за восстановление логистики, и ему предстоит возмещать ущерб от сгоревших складов. Но итог таков, все заметно подорожало.
2: По подсчетам экспертов, с 18 по 31 июля дроны атаковали склады Wildberries площадью более 1 000 000 квадратных метров. А это не менее 15% логистической инфраструктуры, управляющей маркетплейсом компании. Вслед за Wildberries подорожали товары на Озон, отмечают предприниматели.
10: Как обычно, в таких случаях значимые действия Wildberries повторяют его основные конкуренты. Мы видим, что на Озон скидки тоже урезали.
2: При этом логистическая инфраструктура Озон пока не пострадала. Ее атаковать сложнее, она более разветвленная, чем у Wildberries, объясняют аналитики. Что касается Wildberries, то основательница компании Татьяна Ким заявила, что маркетплейс не обязан возмещать продавцам стоимость товара, сгоревшего в результате атак. По ее словам, удары беспилотников являются обстоятельствами непреодолимой силы, поэтому ущерб не подлежит возмещению.
11: При этом надо понимать, что БПЛА, которые бьют по промышленным объектам, нефтеперерабатывающим заводам или складам маркетплейсов, являются обстоятельствами непреодолимой силы. Внесение или невнесение этого пункта в оферты не имеют значения, поэтому эти потери по закону не подлежат возмещению.
2: При этом, по словам Ким, компания уже провела 2 транша выплат. Во вторую волну вошли почти 100 тысяч представителей малого и среднего бизнеса. Для крупных партнеров Wildberries ввела повышенную скидку постоянного покупателя за свой счет, а также предоставила кредитные каникулы. Размер общего ущерба продавцов компания не раскрывает. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
12: Радиолента. Прямая речь.
6: Глава Комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин рассказал о механизме самозапрета на азартные игры.
13: Что касается самозапретов, 1 сентября такая возможность будет. Уже сейчас завершается вся подготовительная работа, потому что это будет все делаться через ЕПГУ, через портал госуслуг. Это вот как раз та грань между запретами или же все-таки выбором человека попробовать избавиться от тоже, наверное, вредной привычки. И, соответственно, мы пошли пока более мягким путем. Этот путь был тоже 3 года или даже, может быть, больше вокруг этой конструкции. Мы пытались найти какое-то решение. Посмотрим. Тут надо будет очень серьезно анализировать ситуацию.
14: Самозапрет оформляется через госуслуги самим человеком, который страдает лудоманией.
13: Который хочет избавиться от этого.
14: На 12 месяцев.
13: Это делает на 12 месяцев.
10: А дальше как это работает?
13: Букмекеры заблокируют возможность принятия от вас этих ставок по всем идентификационным признакам. Постепенно пытаемся действовать такими способами информирование людей. Человек должен делать все осознанно и самостоятельно. Теперь ввели же мы требования и к рекламе дополнительные. В рекламе обязательно указывается, что это все влечет к зависимости. Реклама с маркировкой. Ну, это стандартные способы, как мы делаем с кредитами, и с другими такими историями. И кроме всего прочего, на входе в букмекерские конторы будет информация о том, куда вы можете вложить деньги альтернативными способами, отсылки на соответствующие сайты, предупреждения и так далее.
12: На радиолента. Потеря дня.
15: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
12: Радиолента. 1557 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радиолента самые важные высказывания дня.
15: Депутат Госдумы Михаил Матвеев заявил, что в партии власти большинство политиков профессионально непригодные и не понимают реальных проблем.
16: Ситуация у «Единой России» достаточно катастрофическая. И она продолжает себя электорально уничтожать. Недавнее сообщение о возбуждении уголовного дела по тяжкой террористической статье против основателя Чебдрама. Естественно, такого рода решения в ходе избирательной кампании, которые обрушивают рейтинг власти. А у нас огромное количество людей, принимающих решения в разных отраслях. Они просто профнепригодные. Они же как рассуждают? Отключим Телеграм, есть Макс, там всех туда. Чего переживать? А вот я-то говорю об электоральной стороне вопроса. Вот это стремление не просто придушить Телеграм, а его уничтожить. А дальше знаете, что начнется? Вся страна окажется в статусе подозреваемого. Интернет прекрасен для всяких центров о борьбе с экстремизмом и прочих, конечно, этих структур тем, что это блящиеся преступления. Если ты в 2008 году упомянул название какой-то социальной сети и сделал ссылку там на него, да, а потом этот человек был признан экстремистом-террористом в некую структуру через 10 лет или через 20, то ты должен вспомнить, что у тебя 20 лет назад была какая-то где-то запись, и там скобочка написать «экстремист-террорист». А если ты это не сделал, ты уже готовый. Вот, иди сюда. То есть эти все ребятишки, там всякие лейтенанты, капитаны, сидят на диванах в своих центрах. Они нифига ни таджикского языка, ни азербайджанского, ни чеченского, ни там, я не знаю, узбекского не знают. И знать нафиг не хотят. И этого им достаточно для того, чтобы сидеть во ВКонтакте и ловить ВКонтакте с-нибудь бабушек. Он даже не понимает, такой пласт терроризма и экстремизма открылся ему бы, если бы он читал ресурсы на тех языках, Бюргских всяких там и прочих, которые я называл. Блин, очень удобно. Рустик сажать. А если они вдруг начали бы анализировать все, что там пишется, выровнялось бы все и выяснилось бы, что 5% занимают вот эти вот русские экстремисты, 95%, кое-кто другой, но они этого не делают.
15: Обозреватель Дмитрий Борисенко об уничтожении Wildberries и Озон и о разборках большого бизнеса.
17: Ну вот если, ну не дай бог, конечно, нельзя так говорить, но если они будут потом выносить склады Озон, значит, речь идет о планомерном выкашивании вот этой самой составляющей российской экономики, да, очень такой серьезной. Если они остановятся только на Wildberries, а склады Озон будут стоять дальше, то тогда можно будет включать теорию, что это конкурентные отчасти, да, то есть здесь сошлись звезды. То есть, с одной стороны, конечно, и Украина преследует свои цели в масштабах войны, ведения боевых действий, но под шумок, как говорится, туман войны, под этим туманом войны еще и решаются вопросы конкуренции, бизнес-конкуренции личной.
12: Радиолента. Прямая речь.
6: Патриарх Кирилл назвал создание ядерного оружия в Сарове благодатью и Божьей милостью.
18: Ученые, которые работали здесь, в Сарове, создали нашу русскую атомную бомбу, которая остановила замыслы врага разрушить и поработить наше Отечество. Вот таким образом, через труд ученых, инженеров, рабочих, которые здесь трудились, несомненно, явилась благодать и милость Божия над страной нашей. И совершенно очевидно, что не случайно именно в этом месте происходили эти научные исследования, инженерные работы, которые сохранили наш народ и страну от самого страшного и опасного разрушения, в результате которого могло бы не быть ни страны, ни народа нашего. И то, что это произошло именно в месте, где молился преподобный Серафим, это не случайность.
12: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
19: Wildberries угасают. И в этом есть хорошая новость, между прочим. Да, она не очевидна, но сейчас я вам все расскажу. Во-первых, что необходимо понимать? Те из вас, кто являются продавцами на Wildberries, да вы должны понять, что вы являетесь жертвами. Так получилось. Это чудовищно и справедливо. Все понятно. Вы предприниматели, вы рисковали, вы ночи не спали, строили свой бизнес и все. Его не будет больше в том виде, в котором он существовал до этого. Так, к сожалению, очень часто происходит. Так устроен мир. В мире нет категории справедливости, в мире нет категории честности. Это все придумано людьми, понимаете? Для того, чтобы общаться на своем уровне. Но вселенная, она другая. Она тасует карты совершенно иначе. Так вот, что произойдет с вами? Естественно, никаких выплат ни от кого вам не будет. Все. И это нужно принять. Второй момент, который тоже нужно осознавать, что Wildberries вот в таком виде, ну дай бог, чтобы он дожил до конца года. Это крутое пике, это крутые пробои, да, ниже ватерлинии, если использовать морскую корабельную лексику. Такие пробои обыкновенными латками не ремонтируются и не закрываются. Слишком много всего потеряно, и что самое главное, что это пике, да, понимаете, из пике выйти очень-очень тяжело. Почему? Да потому что в Wildberries сейчас нужны будут деньги, огромное количество денег. Деньги Wildberries берет в кредит, а потом эти кредиты возвращают. получает. Так вот, в этой ситуации Wildberries кредит никто не даст, ни один банк. Все потому, что остальные склады, они все залоговые имущества. И все понимают, что эти атаки продолжатся, и все понимают, что Wildberries капут. Потом Озону капут, или параллельно с этим капут. Почему? Да потому, что некуда перевести склады. Да, понимаете, вы не можете просто так взять и перевести куда-то складские помещения огромные. И не можете их разбросать по маленьким складам. Это так не работает, вам скажет любой кладовщик. Эти допуски, разрешения, товарные категории, все сложно, не разъедется. Так вот, а что же в этом хорошего, скажете вы? А я вам объясню. Wildberries является продуктом своего времени, продуктом корпораций. Да? И цель корпорации любой всегда – это максимально нарастить свое монопольное положение на рынке. Все, в этом заключается правда бизнеса. Любой бизнес хочет быть монополистом, понимаете, чтобы покупали только у него и ни у кого другого. Ну и, естественно, общество против, поэтому создаются антимонопольные комитеты, организации. Это все мы проходили, бла-бла-бла. Но от этого не меняется цель бизнеса. Он хочет стать монополистом. Вот Wildberries именно этим и занимался. И количество торговых центров, маленьких лавочек и маленьких предпринимателей, которые Wildberries сам разорил, да, своими услугами, оно не поддается никакому исчислению. Оно намного-намного выше, нежели количество людей, которые стали на Wildberries приторговывать чем-то или пытаться строить бизнес, базируясь на Wildberries как на платформе. Соответственно, когда из нашей жизни Wildberries уйдет, то все эти люди вернутся в обычные торговые центры и вернутся в обычные маленькие киоски, в обычные маленькие магазинчики, в какие-то прилавочки, где они будут находиться и физически что-то продавать. И это очень хорошо для общества. Как бы это ни звучало, повторюсь, что вот для каждого человека его личная трагедия, это понятно, она намного сильнее, нежели благо общества. Но живем-то мы в обществе, и общество строится на том, что мы все социальные животные. Вот как обществу нам нужно общаться друг с другом, разговаривать с друг с другом, не сидеть в квартирках, понимаете? Не прятаться где-то в человейниках, а выходить, разговаривать, строить социальные связи, с кем-то ссориться, с кем-то дружить. Это все называется социальная ткань. Она должна быть разной, разноплановой, яркой, понимаете? А это невозможно сделать, если ты сидишь только перед компьютером. Поэтому все цивилизованные страны уже 10 лет назад начали принимать системы на государственном уровне поощрения мелкого бизнеса. Для того, чтобы их не сожрали вот такие вот корпорации, как Wildberries. Да, для того, чтобы вот просто так вот ты по клику по одному не получал послезавтра какие-то товары только потому, что тебе удобно. Потому что все остальное время, дружок, ты будешь сидеть и размышлять о каких-то не очень нужных для государства вещах и очень неполезных для общества вещах. Ведь тебе не нужно никуда выходить, тебе не нужно ни с кем общаться. И ты в своем собственном шизоидном мире, зачастую, понятно, что не все шизоид, но зачастую ты в собственном шизоидном мире создаешь себе шизоидные проекции будущего. Почему? Потому что твой шизоидный мир никакого отношения к миру практическому, к реальному не имеет. Ты не ходишь в реальный мир. Ты с ним нигде не сталкиваешься. Еду тебе привезли, шнурочек для телефона тебе привезли, что там еще тебе пауэрбанк какой-то привезли. И вот в масштабах страны это разрушало общество. Точно так же, как Амазон разрушает американское общество. Да, Амазон это, ну, один из самых известных, огромных вот таких вот корпоративных монстров розничной торговли онлайн. Точно так же. И чудовищные манифестации и чудовищное количество организаций в США работают против Амазона, потому что люди понимают, что это разрушает общество. Соответственно, при всех тех личных трагедиях, и я говорю это прекрасно осознавая, что это трагедии, да, для существующих продавцов Wildberries, и при всех этих личных финансовых утратах, которые эти несчастные люди понесли, общество оздоровится. Вот так это работает. Потому что люди будут выходить и разговаривать друг с другом. И будут что-то обсуждать, будут что-то делать. Ну и конечно, вот если, ну вот абсолютно уже между нами, да, ну нельзя сбрасывать со счетов то, что этому факту, разорению Wildberries, ему очень-очень радуются владельцы всех абсолютно торговых площадей. Вот есть Wildberries, вы представляете, а против него всегда с первой же секунды были владельцы торговых центров, да и любых торговых коммерческих недвижимостей. Потому что все понимали, что Wildberries пришел их кушать. А теперь хищник мертв. Ну, еще не мертв, но все идет к тому. С подбитой лапой волк в лесу. Это уже не тот волк, понимаете? Уже не Wildberries. Уже его так сильно зайцам можно не бояться. Потому что не догонит. Уже там зайчики поближе как-то прыгают по полянке, травичку кушают вкусненькую. И уже какие-то вороны прилетели там на волка, посмотрят, когда ты уже скопытишься, да? Потому что три ноги – это не четыре серые, понимаешь? Так что есть позитив в том, что происходит в Wildberries, как бы это ни звучало. Но, слушайте, не надо бояться правды. Не надо. Это точно так же, как в больнице. Понимаете, хирург иногда делает человеку больно, но он человека при этом спасает. Да? Но нужно сделать какой-то надрез периодически. Нужно причинить немного боли, разрушить существующую ткань для того, чтобы создалась ткань новая. И вот так же и работает общество. И вот что сейчас происходит на социальном уровне. Социально это хорошо. Финансово, личностно для многих это трагедия. Но социально для общества все происходящее в чистый плюс.
20: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник». У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
21: С нами делятся информацией солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие сводки с фронта. А военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
22: И это Москва. Что известно о подрыве ресторана в столице и был ли там на празднике главком ВКС Александр Чайко? В 2 километрах от Кремля в элитном ресторане «Балтироссия» 1 августа отмечал свое 55-летие главком воздушных космических сил генерал Александр Чайко. Около 20:00 к летней веранде подъехала машина с мигалкой. В этот момент ко входу подошла девушка-курьер с подарочной коробкой. Охранник ФСО попытался ее остановить для проверки, и в этот момент прогремел взрыв. О том, что произошло дальше, рассказывает криминальный обозреватель Дмитрий Соколов.
23: Бомба была мощностью около 1 килограмма в тротиловом эквиваленте, начиненная металлическими шариками. Удар пришелся по тем, кто встречал гостей на улице. Охранник и сама девушка-курьер погибли на месте. Сам генерал был в зале и уцелел, но на веранде тяжело ранило его 25-летнюю дочь Марию, а ее муж, бывший хоккеист клубной системы «Спартака», скончался в больнице от полученных травм. Всего 5 погибших и больше 20 раненых. Это самый громкий удар по военной верхушке прямо в центре столицы.
22: В Z-сообществе эта трагедия вызвала не сочувствие семье генерала, а глухую ярость. Военкор и блогер Максим Громов написал, что солдат возмутило само место и размах генеральского праздника.
10: На 5-м году войны, пока фронт собирает деньги на носки, аптечки и дроны, генерал-полковник снимает элитный ресторан, где один суп стоит 6 тысяч рублей. Z-паблики буквально разорвало от злости. Люди пишут: «Война идет, а они на майбахах по кабакам фестивалят. На фронте, да, грязь и окопы, а у высших офицеров высокий буржуазный стиль и суп с омарами. Скандал в том, что генералы живут в абсолютно параллельной реальности».
22: В изданиях вроде «Первого русского» вышли материалы с заголовками «Адская доставка» и сухими выводами, вроде, цитирую, «Это приговор всем нам». Политолог Илья Дорофеев считает, что взрыв в ресторане «Балтироссе» окончательно погубил миф о неприкосновенности генералитета.
0: Генерал Чайко, прославившийся жестокостью в Сирии и под Киевом, думал, что за заборами в центре Москвы он недосягаем. Но килограмм Тротила показал – безопасных мест для них больше нет. Ни мигалки, ни охрана ФСО не гарантируют жизнь, когда война приходит прямо к праздничному столу. И главная проблема Кремля сейчас даже не в уязвимости генералов, а в том, что рядовые россияне и солдаты в окопах искренне не понимают, почему они должны умирать, пока их начальство гуляет в ресторанах.
22: По состоянию на 3 августа 6 пострадавших при взрыве на Кудринской площади остаются в реанимации, а в Москве проходят масштабные проверки курьерских служб. Похоже, безопасных мест даже в Москве попросту не осталось. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
21: Говорят военкоры.
3: Террор как система. Военкор Живов о покушениях и борьбе не с теми.
4: Взрыв газа в ресторане, который в конечном счете оказался терактом против командующего воздушно-космическими силами. Это уже второе покушение за неделю. В начале недели стреляли и тяжело ранили разработчика дронов «Овод». По последней информации, он в стабильном состоянии в больнице. Теракты стали происходить пугающе часто. Даже объявление Павла Дурова экстремистом-террористом и внесение в список Росфинмониторинга не изменило ситуации, хотя, очевидно, должно было помочь общественной безопасности. Также выходит по логике власть имущих, или я что-то не понял? Чуть раньше говорил, что все последние назначения в военном руководстве украинского режима свидетельствуют, что Киев будет использовать террор. Несмотря на всю общественную опасность террориста Дурова и нимфетки Сони Мармеладовой, кажется, внезапный фланговый удар по обозам вселенского зла не принес нации желаемых результатов. Возможно, стоит сконцентрировать еще больше усилий на борьбе с вебкам-моделями. Тогда точно одолеем врага. Абсурд абсолютный.
3: Враг бьет по барским привычкам. Военкор канал «Лейб Гусара» о теракте в ресторане.
5: Ну что сказать. Все шло по сценарию ликвидации Владлена Татарского в апреле 2023 года. Только теперь целью были высокие чины Министерства обороны Российской Федерации, отмечавшие чего-то с новым командующим военно-воздушными силами генерал-полковником Чайко. Посоветовал бы нашим генералам помнить, что идет война, и позабыть на время всякие банкеты с гиканьем и свистом. Дорого-богато. Хотя генералы сим страдают еще с советских времен. Как и многим другим. Один самодур строит войска на плацу, но задерживается с выходом к ним на час. И строй накрывает украинский прилет. Другой запрещает использование нештатного автотранспорта на гражданских номерах. А все вместе они падки на поляны. Враг же ловит их на слабостях и барских замашках. При Сталине недаром генералов приходилось периодически приводить в чувство. Чувство реальности.
3: Wildberries тянет за собой банки. Военкор Живов о риске финансового обвала.
4: Олег Дерипаска на одном из форумов честно сказал, что банкротство Wildberries приведет к краху нашей банковской системы. Цитата. «Если вы должны банку миллион, это ваши проблемы. А если миллиард, это уже проблема банка. Wildberries должен банкам миллиарды». От себя добавлю, что деньги банкам должен не только Wildberries, но и все коммерсанты, которые работают на площадке. И вся эта денежная пирамида взаимных обязательств может осыпаться, если склады и дальше будут гореть с такой интенсивностью. А на Украине особо и не скрывают, что цель не разрушение Wildberries, цель – разрушение нашей банковской системы. И они к ее выполнению как никогда близки.
21: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
22: Дроны над всей Россией. ВСУ ударили по разрабатывающему беспилотнике университету в Белгороде, базе дронов в Брянске и складу Wildberries под Владимиром. В ночь на 3 августа под удар попали сразу три ключевые точки. База хранения и запуска дронов в Брянской области, университетский корпус в Белгороде и крупнейший логистический хаб под Владимиром.
1: Там все горит. Прям все. Вон, видишь, даже лестничный пролет видно. Это, ну, там, где беспилотные аппараты делают и учат, как ими управлять. Ему просто весь взорвали.
22: В Белгороде БПЛА атаковали технологический университет имени Шухова. В результате несколько ударов полностью сожгли один из корпусов. По данным местных журналистов, там разрабатывали и тестировали автоматику для управления российских дронов на отечественных процессорах. Об этом говорит и военный эксперт Андрей Вершинин.
7: Власти пытались представить Белгородский техуниверситет как мирное учебное заведение, где школьников учат собирать квадрокоптеры. Но в реальности это был важный элемент военного кластера. Там вели работы над системами управления БПЛА. Украина бьет по цепочке производства. Лучше уничтожить лабораторию и готовые чертежи на земле, чем потом сбивать сотни российских дронов над фронтом. Это точечный и очень болезненный удар по военным разработкам.
22: Параллельно в Брянской области ВСУ разгромили базу хранения и запуска российских беспилотников, об этом заявил Зеленский. А во Владимирской области дрон прилетел по гигантскому складу Wildberries возле деревни Хрястово. Пожар охватил комплекс площадью почти 60 тысяч квадратных метров, откуда товары поставлялись в Москву и весь северо-запад России. Экономический обозреватель Татьяна Реброва считает, что удар по маркетплейсу – это прямая атака на логистику столицы.
8: Удар под Владимиром – это демонстрация того, как легко парализовать снабжение центральной России. Склад «Варшинская» – это ключевая артерия для Wildberries, снабжавшая Москву. Уничтожение такого хаба – это не просто сгоревшие коробки, это колоссальные убытки для бизнеса и сигнал рынку. Вся критическая инфраструктура в радиусе тысячи километров от границы находится под прицелом. Экономика войны теперь бьет по элементарному комфорту обычных граждан.
22: На утро 3 августа в Белгороде и под Владимиром продолжается разбор завалов и тушение пожаров. Российские власти традиционно молчат о потерях на военном объекте в Брянске и в Белгородском НИИ. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
21: Говорят военкоры.
9: Главная угроза. Военкор-канал старше Эды, а Starlink на украинских дронах.
5: Крайне забавляет вся эта риторика с передачей лицензии на производство патриотов украинцам, а равно кратное увеличение передачи военной помощи, о которой мечтают тамошние говорящие головы. На переданную лицензию ракет не сделаешь. Это сложнейший комплекс, требующий больших финансовых вливаний и еще больших трудозатрат. Американцам проще делать зуры в Америке и отдавать Киеву, чем заниматься передачей лицензии. Что касается кратного увеличения поставок ракетного вооружения и снарядов, то его тоже может не быть. Денег можно дать, что, в общем, Запад и делает. А выдать все это в железе гораздо сложнее. Но нам радоваться не нужно. Что действительно опасно и на что надо отвечать, так это на Старлинки, установленные на украинских дронах. Старлинк был и остается самым совершенным оружием противника. И сколько ни вози Эрла Маска по городам и весям матушки Руси, Илон Маск продолжит воевать с Россией на стороне Украины. Вот так.
9: Правду отдали врагу. Военный журналист Анастасия Кашеварова об информационном поражении России.
24: Мы обладаем 100% информации, но выдаем 1% правды. А остальное нужные, неравноправильные и в интересах государства определенным группам влияния нарратива. Противник же знает от силы 10% информации, но выдает ее сразу всю. Отсюда вопрос, кому доверие читателя будет больше? Правильно, к противнику. К примеру, произошел теракт. По звуку, характеру поражения было сразу понятно, что это теракт. Но наши говорят, что это газовый баллон. Пока все пишут о бытовом характере взрыва, противник выдает уже кадры с места теракта и данные, у кого из генералов был день рождения. То есть в данном случае враг одержал две победы. Кровавую в отношении наших граждан и вторая – информационная. Еще раз граждане России уверились в том, что отечественные журналисты либо брехуны, либо не обладают информацией. Что их читать и им верить? Мы сами своими действиями способствуем врагу.
3: 700 дронов за сутки. Военкор, канал «Архангел», спецназа о новой волне ударов.
5: Очередной удар по «Вайлдберрис». В день воздушно-десантных войск украинские формирования провели массированный налет беспилотниками на Россию, задействовав в общей сложности свыше 700 беспилотных летательных аппаратов. В ночь на 2 августа подразделениями ПВО было уничтожено 635 беспилотных летательных аппаратов, а днем 1 августа не менее 152 дронов. Но такое количество не ежедневное событие. Под удар беспилотников попали две области. В Самарской области снова прилетел беспилотник по распределительному центру в Новосемейкино. На складе возникло обширное возгорание. Также в Саратовской области вновь атакован Саратовский нефтеперерабатывающий завод. Помимо этого фиксировалась атака беспилотных летательных аппаратов в районе аэродрома Энгельс. В настоящее время налет продолжается. Работа ПВО отмечается и над Саратовской областью, и над другими регионами России. Поэтому вероятно, что днем беспилотные летательные аппараты будут наблюдать в других областях. Вчера также было в Башкирии во время удара по уфимскому нефтеперерабатывающему заводу, когда беспилотные летательные аппараты прилетели в дневное время. Поэтому всем нужно сохранять максимальную бдительность.
20: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
15: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
20: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
2: После поражения беспилотниками вооруженных сил Украины нефтеперерабатывающего завода «Лукойл Волгоград-нефтепереработка» волгоградцы снова начали занимать очереди за топливом.
11: Ну что, полторы недели мы были без очередей, а сегодня уже вот такая вот ситуация. И, судя по всему, это уже везде, потому что мы доехали до Кировского, в сторону Красноармейского, и обратно очереди на всех заправках, какие есть. Вот, короче, я тоже решила дозаправить свой полупустой бак до полного и пару неделек ездить. Хотя, хз, сколько мы будем ездить. По планам было вообще-то свалить в деревню на выходных. Ну, по ходу дела, что-то пойдет не так.
20: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
13: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Подкаст о событиях, которые меняют привычную картину происходящего. Сегодня речь пойдет о массированном налете беспилотников на российские регионы. За одну ночь в сводках оказались университетский корпус в Белгороде, площадка подготовки дронов под Брянском и огромный склад Wildberrys во Владимирской области. Эти объекты разделяют сотни километров и совершенно разное назначение, но объединяет одно. Прежнее представление о глубоком тыле перестало работать. Разберем, почему расстояние больше не гарантирует безопасности и как дроновая война становится частью российской повседневности.
14: Слушай, прежде чем переходить к выводам о вот этой новой повседневности, стоит посмотреть на сухие цифры.
13: Ага.
14: В ту августовскую ночь официальные сводки зафиксировали 131 перехваченный аппарат. География огромная. От Крыма до Смоленской и Тульской областей.
13: Да, масштаб действительно впечатляет.
14: Именно. И для стороннего наблюдателя 131 сбитый дрон звучит как тотальный успех систем противовоздушной обороны. Но возникает логичная мысль, что небо полностью под контролем. Разве нет?
13: Итак, стоит разобрать этот момент подробнее. Огромная цифра перехватов действительно создает такой мощный психологический эффект. Но здесь скроется фундаментальная ошибка восприятия.
14: В чем именно?
13: Раньше линия соприкосновения воспринималась как сплошная черта на карте. То есть по одну сторону зона боевых действий, а по другую — безопасное пространство.
14: Четкая граница, да?
13: Точно. Но эта линия исчезла. Она превратилась в гигантское, абсолютно хаотичное облако точек. И вот в этом облаке математика работает совершенно иначе.
14: Это поднимает важный вопрос. Если перехватен 131 аппарат, процент успеха может достигать 95% или даже 99%.
13: Звучит отлично для красивого отчета.
6: Вот именно. Звучит отлично. Но статистика теряет всякий смысл, когда речь идет об инфраструктуре.
13: 100%.
6: 99% перехватов — это провал обороны. Если оставшийся 1% несет десятки килограммов взрывчатки и точно поражает критический узел.
13: Да, возникает такая, знаешь, иллюзия, что ПВО — это некий непробиваемый энергетический купол из научной фантастики, который накрывает вообще всю территорию.
6: А в реальности все жестко подчиняется законам физики. Радиолокационная станция работает исключительно по принципу прямой видимости.
13: Ну да, Земля-то круглая. Если беспилотник летит на высоте 50 метров, радар просто физически не увидит его дальше, чем за несколько десятков километров.
6: Ага. Планета буквально прячет аппарат за радиогоризонтом.
13: И тут в дело вступает рельеф, русло рек, какие-то глубокие овраги, лесные массивы. Аппарат идет очень низко, огибая складки местности.
6: И появляется на радаре только в самый последний момент.
13: Когда на реакцию остаются буквально секунды, да. Отсюда следует жесткий вывод. Защитить все физически невозможно.
6: Приходится выбирать. Системы расставляются вокруг самых приоритетных объектов.
13: Ну, атомных станций, крупных заводов, стратегических мостов.
6: Но когда в воздухе одновременно сотня целей, они идут с разных азимутов на разных высотах.
13: Происходит перегрузка каналов наведения. Ресурс зенитных ракет не бесконечен.
6: Да. И когда защита концентрируется на главном, удары приходятся по целям, которые еще вчера считались абсолютно безопасными.
13: Звучит логично для электростанции или баз. Но как в этот список приоритетов попал Белгородский государственный технологический университет имени Шухова?
6: Ну, это же обычный гражданский вуз.
13: Вот именно. Это не секретный военный завод. На первый взгляд, да, обычный. Классический кампус, плотно встроенный в городскую среду. Учебные аудитории, расписание, студенческие общежития. Вокруг ходят горожане.
6: И тем не менее, туда прилетает.
13: Пожар в одном из корпусов после ночного удара – это не просто повреждение кирпичной кладки или крыши. Это прямое попадание в то место, где стирается граница между гражданским и военным.
6: Потому что вуз открыто занимался разработкой автоматизированных систем управления беспилотниками.
13: Именно так.
6: Но, слушай, разрабатывать системы можно для чего угодно. Проекты там строились на базе российских микропроцессоров «Меландр», и предназначались они для мониторинга линий электропередачи.
13: Теплотрасс, аэрофотосъемки. Да, там летом даже проводились смены, где простых школьников учили пилотировать дроны.
6: Но это же абсолютно мирные задачи. Не является ли это просто натягиванием совы на глобус объявлять университет легитимной целью просто из-за слова «дрон»?
13: Тонкое дело, что инженерная суть технологии больше не имеет окраса. Что такое процессор «Меландр» в контексте беспилотника?
6: Микроконтроллер.
13: Да, это чип, который сотни раз в секунду опрашивает гироскопы и акселерометры, вычисляет отклонение аппарата от горизонта и дает команды на моторы. Ему абсолютно безразлично, что именно он стабилизирует в воздухе.
6: Дрон с камерой для осмотра ЛЭП или аппарат с боевой частью.
13: Вот именно.
6: Что здесь действительно увлекательно, так это парадокс двойного назначения на уровне чистого кода. Алгоритмы машинного зрения, которые, ну, позволяют коптеру облетать препятствия на стройке,
13: ага,
6: они абсолютно идентичны алгоритмам, помогающим ударному дрону огибать вышки связи при прорыве ПВО.
13: То есть гражданский инженер, который пишет ПИД-регулятор для студенческого проекта, фактически создает базовую технологию для современных боевых действий.
14: И это полностью ломает старую концепцию безопасности?
13: 100%.
14: Любая студенческая лаборатория, любой технопарк, где паяют платы и пишут код для навигации, становится узлом технологической цепочки.
13: Да, и удар по университету ломает не только текущие исследования, он прерывает сам процесс подготовки кадров. Студенты не могут заниматься, профильные лаборатории закрыты на месяцы.
14: Уничтожается не столько железо, сколько время. И уникальная квалификация.
13: Абсолютно.
14: Но постойте. Если даже студенческая лаборатория становится мишенью просто из-за базовых компетенций, то как защищаются настоящие, профильные военные площадки? Ведь логика подсказывает, что беспилотники чаще всего летят туда, откуда запускают другие беспилотники.
13: Эта логика идеальна, и она приводит к следующей точке. В ту же ночь под удар попала площадка возле поселка Навля в Брянской области.
14: Так.
13: Это транспортный коридор вне плотной застройки. То самое место, где готовят, хранят и запускают ударные аппараты.
14: Но разве такие площадки не должны быть мобильными? Зачем вообще нужна уязвимая стационарная инфраструктура?
13: Ну, казалось бы, привезли в лес, достали из коробки.

0: просто упадет в поле, не долетев до цели.
1: Значит, суть удара по Навле – это не уничтожение бетона или каких-то временных ангаров. Главная цель – разрушение самого процесса.
0: Именно так.
1: Если сгорает оборудование для настройки телеметрии или если персонал вынужден постоянно прятаться и менять локации, то ритм запусков катастрофически падает. Возникает замкнутый контур.
0: Дроны охотятся на инфраструктуру дронов. Охотник и цель делят одно физическое пространство и постоянно меняются местами.
1: Да уж.
0: И вот здесь начинается самое интересное. Если Брянск и Белгород – это приграничные зоны, где повышенный риск давно стал частью реальности, то следующая цель ломает все шаблоны о безопасной дистанции.
1: Деревня Хрястово в Сабинском округе Владимирской области. Гигантский складской комплекс маркетплейса Wildberries.
0: От границы до Владимирской области примерно 500-600 километров. Это глубочайший тыл.
1: Почему вообще гражданский склад становится приоритетной целью на таком огромном расстоянии? Звучит как пустая трата дорогостоящего дрона.
0: Для современного аппарата 500 километров – это уже давно не гарантия безопасности. Это просто техническая характеристика дальности полета.
1: Ну да, дрону все равно лететь 50 километров или 600, если у него хватает топлива.
0: А вот выбор цели предельно рационален, если смотреть на экономику. Лучше вообще отказаться от банальной метафоры в духе «склад – это кровеносная система».
1: Скорее, современный логистический хаб – это центральный маршрутизатор в огромной компьютерной сети.
0: Вот, интересная аналогия. Развивая ее, фуры с товарами – это пакеты данных.
1: А склад в Хрястово – это узел, где эти пакеты сортируются. Площадь комплекса – около 175 тысяч квадратных метров. Вместимость – 120 миллионов единиц товара.
0: Огромная цифра. Это гигантский физический алгоритм сортировки, в который инвестировано больше 11 миллиардов рублей.
1: Абсолютно верно. И что происходит, если уничтожить центральный маршрутизатор в компьютерной сети?
0: Возникает потеря пакетов и катастрофическая задержка. Пинг, вырастает до небес. Пожар на таком объекте – это немедленная остановка всех конвейеров, сканеров, прекращение работы тысяч людей.
1: Если связать это с более широкой картиной, сбой в Хрястово моментально создает заторы на всех соседних узлах логистической сети по всей стране.
0: Да. И экономический эффект от такого удара бьет не столько по гигантской корпорации, сколько по микроэкономике. Корпорация спишет потери, получит страховку, распределит убытки.
1: А теперь можно представить обычного продавца зимних курток или электроники. Для него товар, лежащий на этом складе, это вообще весь его оборотный капитал.
0: Точно. Для мелкого предпринимателя сгоревший в высокий сезон товар – это жесткий кассовый разрыв.
1: Ему просто нечем платить кредиты, ни на что закупать новую партию. Начинается цепная реакция банкротств.
0: Которая вообще не видна в военных сводках, но колоссально бьет по экономике тыла.
1: Более того, логистика вынуждена адаптироваться. После таких ударов растут страховые премии. Маршруты удлиняются, потому что компании начинают строить резервные пути и дублирующие системы.
0: В более безопасных, как им кажется, регионах.
1: Да. Экономика из режима оптимизации прибыли переходит в режим перманентного управления кризисом. И все эти огромные издержки в конечном итоге ложатся в цену товара.
0: Получается, новая карта важности объектов вообще не зависит от расстояния до границы. На этой карте огромный логистический центр во Владимирской области оказывается системно ближе к эпицентру конфликта.
1: Нежели географически близкое, но пустое поле под Брянском, да. Дальность полета означает лишь то, что дрон будет дольше находиться в воздухе, возможно, меняя высоту и обходя зоны активной защиты.
0: Это подводит к важному философскому сдвигу. Большинство жителей страны никогда не увидят эти беспилотники вживую.
1: Они не услышат звук мотора и не увидят взрыв.
0: Но они сталкиваются с последствиями каждый день, даже не осознавая этого. Их контакт с угрозой происходит исключительно через экран смартфона.
1: Возникает тотальная цифровая уязвимость.
0: Именно так. Чтобы защитить объекты от налета, необходимо нарушить навигацию беспилотников. Дроны ведь используют спутниковые сигналы для определения своих координат.
1: И чтобы их ослепить, применяются системы радиоэлектронной борьбы – спуфинг и джеминг.
0: Слушай, стоит объяснить, как это работает на практике.
1: Спутниковая навигация, по сути, опирается на сверхточные атомные часы. Спутники передают сигналы точного времени, и приемник вычисляет свое положение по задержке этих сигналов.
0: А системы РЭП не просто глушат сигнал, они часто создают ложное временное поле.
1: Да, они кричат громче спутников. В итоге навигатор в дроне

0: начинает думать, что он находится совершенно в другом месте.
1: Но проблема в том, что этот громкий крик ослепляет не только дроны. Глушится сотовая связь, искажаются координаты для всех гражданских устройств в огромном радиусе.
0: И начинается эффект домино на Земле. Перестают работать навигаторы в автомобилях, водители проезжают нужные повороты.
1: Зависают кассовые аппараты, потому что терминал не может связаться с банком для подтверждения транзакции.
0: Приложения такси не могут определить геолокацию пассажира.
1: Курьеры сбиваются с маршрутов.
0: А еще закрываются воздушные гавани, вводится план-ковер, ограничение использования воздушного пространства, и один задержанный из-за угрозы налета рейс ломает расписание стыковок по всей сети аэропортов.
1: Самолеты уходят на запасные аэродромы, экипажи вырабатывают разрешенное время полета, рейсы массово отменяются.
0: То есть физический налет нескольких дронов превращается в гигантскую цифровую аномалию,
1: которая парализует привычную жизнь миллионов людей.
0: Происходит стандартизация тревоги. То, что год назад воспринималось как чрезвычайное происшествие мирового масштаба,
1: теперь превращается в набор скучных бытовых ритуалов.
0: Формируется новая рутина. Утренняя проверка новостных каналов перед выходом из дома становится такой же привычкой, как чистка зубов. Нужно проверить, нет ли перебоев со связью, открыты ли дороги, работают ли ближайшие аэропорты.
1: Люди заранее скачивают офлайн-карты, потому что знают, что навигатор может отказать в любой момент.
0: Держат пауэрбанки заряженными, запоминают, где в торговом центре капитальные стены и нет окон.
1: Так что же все это значит? Можно ли вообще теперь использовать слово «тыл» применительно к современной инфраструктуре?
0: В классическом словарном понимании «нет», это понятие полностью устарело. Тыл больше не является конкретным местом на географической карте, где можно чувствовать себя в безопасности просто потому, что до границы сотни километров.
1: Теперь безопасность – это исключительно степень вероятности.
0: Именно. Риск распределяется в зависимости от того, какое место конкретный человек, университет или склад занимает внутри глобальной инфраструктурной сети. Кажется, главная цель современных конфликтов сместилась.
1: Речь идет не только о поражении военных целей.
0: Сколько о превращении самой повседневности в бесконечную полосу препятствий, где каждый маршрут доставки, каждая вышка связи и каждое приложение в телефоне становится потенциальной точкой отказа.
1: Итак, последние события показали, что современная война распространяется не сплошной линией, а сетью маршрутов, отдельных целей и инфраструктурных сбоев. Воздушные тревоги, ограничения связи, закрытые аэропорты, эвакуации, изменения логистики постепенно становятся регулярными процедурами. Белгород, Навли и Хряльстово оказались тремя точками одной новой географии риска. Километры по-прежнему имеют значение, однако больше не отделяют повседневную жизнь от прямых последствий происходящего. Это был разбор дня. Спасибо, что слушали.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело. На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский
3: Защита от боевых дронов. Ангары для боевых самолетов строятся под Калининградом. Угрозы для жителей региона возрастают, отрезаны от цивилизации в целях безопасности. Отмена катеров на Балтийской косе серьезно осложнила жизнь жителям полуострова. Как детям и пенсионерам попасть в больницу? Калининградские трущобы. Глава следкома потребовал решений по дырявой крыше дома участника СВО. Почему чиновники тратят миллионы на предвыборную рекламу, а на ремонт непригодных домов денег нет? Итак, на военном аэродроме Чкаловск под Калининградом строят защитное укрытие для авиации. На это обратило внимание немецкое авиационное издание «Flugreview», изучив спутниковые снимки. По его данным, на территории аэродрома появились 4 новых ангара с усиленной конструкцией. Предполагается, что они предназначены для защиты боевых самолетов от ударов беспилотников. Чкаловск, как известно, одна из крупнейших авиабаз в регионе. Ранее на аэродроме уже замечали истребители МиГ-31, способные нести гиперзвуковые ракеты «Кинжал». Жители микрорайона Чкаловск явно не в восторге от подобного соседства, о чем делятся своими опасениями в соцсетях. Да и военные эксперты называют аэродром Чкаловск одной из первоочередных целей противника в случае прямого конфликта со странами НАТО. Тем временем, именно исходя из соображений безопасности, жители Балткоса оказались в транспортной ловушке. Им запретили использовать катера для переправы на материк.
4: Жители Балтийской косы жалуются, что после запрета на использование частных катеров добираться на большую землю стало значительно сложнее. Теперь переправа возможна только на пароме. При этом паромы ходят с большими интервалами и часто переполнены. Из-за этого жители, особенно пожилые люди и семьи с детьми, не всегда успевают на прием к врачу или вынуждены часами ждать обратной переправы. Раньше проблему решали владельцы маломерных судов, многие из которых официально занимались перевозкой пассажиров. После введения ограничений эта возможность исчезла. Формально запрет касается только частников, но фактически он перекрыл единственную альтернативу паромной переправе.
3: Запрет на использование катеров власти объясняют мерами безопасности. Мол, ограничения начали действовать согласно режиму базовой готовности, введенного президентом Российской Федерации еще в 2022 году. Выходит, и распоряжение президентов Калининградской области почему-то вспомнили только сейчас, спустя 4 года. Видимо, проблемы с безопасностью действительно появились. Кстати, недавно ограничения на использование катеров также ввели на морском канале в районе Балтийска, а сейчас обсуждается табу на использование маломерных судов на реке Неман. Так губернатор предложил запретить частные лодки в приграничных водоемах, в частности на Немане, а также полностью закрыть выход на Виштаницкое озеро. Эти ограничения должны коснуться маломерных судов, которые используются для личных целей, отдыха и даже рыбалки. Контролировать соблюдение новых правил будет пограничное управление ФСБ. Словом, все серьезно. Масло в огонь подлил и советник губернатора Калининградской области Андрей Козлов, заявившая о росте угроз в тылу России. Но помимо военных угроз, жителям региона приходится находиться и в опасных бытовых условиях, когда потолок и стены в квартире могут рухнуть на голову в любой момент. И если региональные власти этого стараются не замечать, то на мытарство жильцов дома с дырявой крышей обратил внимание председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.
4: Следком возбудил уголовное дело после жалоб жильцов дома 19 века постройки на улице Миклуха-Маклая в Калининграде. Поводом для проверки стали сообщения, опубликованные в социальных сетях. Люди рассказали, что крыша дома уже долгое время протекает, квартиры регулярно затапливает, а постоянная сырость привела к появлению плесени. Несмотря на неоднократное обращение в управляющую компанию, капитальный ремонт так и не был проведен. Среди тех, кто оказался в тяжелой ситуации, семья участника СВО, пенсионеры и ветераны боевых действий. По итогам проверки Следственное управление СК по Калининградской области возбудило дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Расследование находится на контроле Центрального аппарата Следственного комитета.
3: Будем надеяться, что хотя бы надзор правоохранителей поможет. И людям, доведенным до отчаяния жуткими условиями проживания, дырявую крышу все же отремонтируют. Быстро и качественно. А между тем, совсем недавно Алексей Беспрозванных уверял, что ремонт крыши, замена лифтов – это ключевые направления в работе фонда капремонта в этом году. Более того, губернатор в соцсетях отчитался о текущей работе и написал, что подключит «Единую Россию» к работе по капремонту домов. Разумеется, все это предвыборное. Фишка, чего не скажешь для привлечения голосов избирателей. Но, как говорится, губернатора никто за язык не тянул.
4: На сегодня отремонтировали уже 63 крыши разной сложности в регионе. От их состояния зависит сохранность несущих конструкций всего здания. Всего в планах заменить 285 крыш. Попросил «Единую Россию» подключиться к работе по капремонту домов и включить волнующие жителей вопросы в народную программу.
3: Вот только однопартийцам Алексея Беспрозванных сейчас совсем не до капремонтов. Все заняты выполнением политических задач, поэтому десятки миллионов направляются не на ремонты аварийных домов избирателей, а на агитацию и рекламу партии власти.
4: «Единая Россия» начала кампанию в Калининграде с многомиллионным преимуществом. На старте выборов в законодательное собрание только «Единая Россия» уже успела потратить более 4 миллионов рублей на агитацию. Деньги пошли на изготовление и распространение печатных материалов. В избирательный фонд партии поступило 4,5 миллиона рублей, все средства перечислил Фонд поддержки регионального сотрудничества и развития Калининградской области. Разрыв с другими партиями заметен не впервые. На выборах в 2021 году «Единая Россия» израсходовала 36 миллионов рублей. Это почти вдвое больше, чем все остальные партии вместе взятые, которые суммарно потратили около 18 миллионов рублей. Аналогичная ситуация складывается и на федеральном уровне. По данным ЦИК, к началу кампании на счет «Единой России» поступила максимально возможная сумма – 700 миллионов рублей, из которых почти 49 миллионов уже потрачены на агитацию.
3: В общем, все без изменений. Миллионы уходят или на СВО, или на предвыборную гонку, а гражданам только дырка от бублика. Кстати, в завершении как раз о дыре. История о дорожном триллере, превратившемся уже в анекдот. Провал Дятловой в Калининграде снова внезапно ожил. Речь о засыпанной яме на улице генерала Галицкого. Стоит напомнить, что новехонький асфальт на капитально отремонтированной дороге, которую буквально две недели назад с помпой открывала сити-менеджер Елена Дятлова, на минувшей неделе неожиданно прогнулся под изменчивый мир, и туда провалился автомобиль. В тот же день в мэрии объяснили причину инцидента немецким колодцам, которые находятся глубже того уровня, где подрядчик проводил ремонтные работы. Примечательно, что до выхода строителей на объект никаких проблем с немецким колодцем в этом месте не наблюдалось. Сейчас же после дождя засыпанный провал вновь начал пожирать улицу и щебень, которым рабочие утрамбовали дыру. Правда, теперь провал уходит не под проезжую часть, а под тротуар, и, похоже, уже пешеходы в опасности. До сих пор остается загадкой, зачем было во время многомесячного ремонта Галицкого основание проезжей части лишать немецкой брусчатки, которая сдерживала образование провалов. Тем более, когда под дорогой проходит канализация времен Кёнигсберга. Словом, мы строили, строили и ничего не построили. Хочется верить, что погода восстановилась и дождичков больше не предвидится, а то замучаемся засыпать все провалы после каждого капремонта за 200 миллионов рублей налогоплательщиков. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
5: Всем привет! С вами «Балтийский лоцман». Остров Готланд в самом центре Балтийского моря Североатлантический альянс окончательно и официально превращает в свой ключевой непотопляемый авианосец. После завершения серии масштабных маневров «Аврора-26» и «Балтопс-2026» шведские власти совместно с командованием союзников начали развертывание там постоянного военного контингента. Давайте откроем карту и посмотрим на цифры без лишней пафосной риторики. Расстояние от северной оконечности острова Готланд до главной базы Балтийского флота в Балтийске ровно 300 километров. До входа в Финский залив и того меньше. На Готланде уже размещаются американские зенитно-ракетные комплексы, британская пехота и подразделения береговой обороны шведской армии. Что это означает на практике? Радиус действия радиолокационных станций, систем радиоэлектронной борьбы и ракетных комплексов, развернутых на Готланде, полностью перекрывает центральную акваторию Балтийского моря и все рекомендованные глубоководные пути. Любое судно, будь то боевой корабль, гражданский паром из Усть-Улуги или контейнеровоз, выходящий из портов Калининградской области и Санкт-Петербурга, оказывается под строгим прямым контролем. Зачем это делается именно сейчас? В штабах Альянса открыто заявляют: контроль над Готландом дает возможность заблокировать морские и воздушные коммуникации Калининградского эксклава за считанные минуты в случае малейшего обострения. Оказался ли Балтийский флот в тактическом мешке? Как шведский остров превратился в главный опорный пункт против наших портов? И что из этого выйдет на практике? Давайте разбираться в деталях. Чтобы понять масштаб происходящего, нужно отмотать историю буквально на пару лет назад. До вступления Швеции в НАТО остров Готланд считался демилитаризованной, практически мирной зоной. Там дислоцировались скромные силы местного ополчения, а шведские политики постоянно подчеркивали свой нейтралитет. Но как только нейтралитет был окончательно сдан в архив, Готланд мгновенно превратили в главный военно-стратегический узел региона. На недавних учениях «Аврора-26» НАТО отработало сценарий мгновенного высаживания союзных сил на Готланд под предлогом защиты от гипотетической российской угрозы. Американцы привезли свои мобильные комплексы ПВО, датские и британские подразделения закрепились на побережье, а шведский готландский полк отрабатывал круговую оборону ключевых аэродромов и портов. Но самое интересное – это военные учения «Балтопс-2026», где союзники уже открыто отрабатывали удержание свободных морских путей и блокирование вероятного противника. Шведские и американские эксперты в один голос повторяют: тот, кто контролирует Готланд, контролирует весь воздух и весь морской трафик в Балтийском море. Если поставить на Готланде современные дальнобойные противокорабельные комплексы, например, шведские РБС-15 или американские НСМ, то весь выход из Балтийского морского канала и Финского залива становится простреливаемым пространством. Кораблю не нужно даже выходить из базы. Его сигнатуру радары на Готланде увидят сразу после отдачи швартовов. Балтийское море, как мы неоднократно говорили, очень узкое и мелководное. Средняя глубина около 50 метров. На таком пятачке маневрирование больших корабельных группировок – задача крайне сложная. А теперь добавьте сюда географическую триангуляцию. С запада – Швеция с островом Готланд, с юга – Польша с ее постоянно наращиваемой береговой артиллерией и базами, с востока – Прибалтика. Калининградская область фактически оказалась в треугольнике, где каждая точка контролируется радиолокационными станциями и ракетными батареями НАТО. Смотрите, что получается. Паромная линия Усть-Луга-Балтийск, о которой мы постоянно говорим, проходит как раз вдоль острова Готланд. Если раньше гражданские паромы маршал Рокоссовский или генерал Черняховский шли по нейтральным водам без какого-либо внешнего давления, то теперь на всем протяжении маршрута они находятся под визуальным и радиолокационным контролем самолетов-разведчиков, базирующихся на Готланде. И это не просто абстрактное опасение. В штабах Альянса разрабатывается так называемая концепция блокирования доступа A2/AD. Смысл ее прост. Сделать так, чтобы любой выход российских кораблей из портов Балтийска или Кронштадта сопровождался колоссальным риском мгновенного поражения. На Готланде активно модернизируется инфраструктура военного аэродрома «Висбю». Длина взлетно-посадочной полосы и оборудование позволяют принимать там не только шведские истребители JAS-39 «Гриппен», но и американские истребители пятого поколения F-35, а также тяжелые транспортные самолеты S-17. Вы просто вдумайтесь. Истребитель, поднявшийся в воздух с аэродрома Висбю на Готланде, долетает до воздушного пространства Калининграда или Таллина всего за несколько минут. Время реакции нашей системы ПВО сокращается до критического минимума. Но и это еще не все. Помимо авиации и береговых ракет, Готланд становится базой для подводных беспилотников и разведывательных кораблей. Малые глубины вокруг острова идеальны для развертывания донных гидроакустических систем наблюдения. То есть любой выходящий из базы корвет или дизель-электрическая подводная лодка проекта «Варшавянка» фиксируется гидрофонами практически сразу при выходе на глубокую воду. Возникает вопрос, а что мешает НАТО в случае кризисной ситуации объявить вокруг Готланда зону ограничения судоходства под предлогом военных учений или экологической угрозы? Ничего. В общем, сейчас самый важный вопрос звучит так. Получится ли у НАТО превратить Балтику в свое внутреннее озеро? И чем ответит Москва на появление ракетного капкана прямо у себя под носом? С вами был Балтийский лоцман. Берегите себя, следите за новостями и до связи в следующих выпусках.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента» цифра дня.
6: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
7: Российские грузоперевозчики бьют тревогу. Китайские компании демпингом цен и несоблюдением российских законов подминают рынок под себя.
8: Пока все обсуждают маркетплейсы, на рынке грузоперевозок происходит настоящая драма. Китайские перевозчики агрессивно заходят на наш рынок и демпингуют цены практически в два раза. Наши транспортные компании такой конкуренции не выдерживают и вынуждены закрываться одна за другой. Давайте посмотрим на разницу в цифрах. В Китае новый тягач в районе 3,5 миллионов рублей. Точно такой же тягач в России будет стоить более 9 миллионов. Лизинг в Китае 3%, в России лизинг до 30%. В таких условиях конкуренция практически невозможна. Но проблема не только в цене. Многие китайские перевозчики ездят с перегрузом и игнорируют систему Платон. Камеры часто не распознают, а штрафы просто не доходят из-за отсутствия системы обмена данными. Более того, они уже начинают возить грузы внутри России, создают свою диспетчерскую, строят гостиницы для водителей и выстраивают свою логистическую сеть. Многие считают, что единственный способ спасти рынок – это перегрузка товара прямо на границах в российские фуры. Но власти проблемы будто не замечают. А вы как думаете, необходимо вводить какие-то жесткие меры? Или рынок расставит сам все по местам? Напишите в комментариях, что думаете по этому поводу.
2: Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
9: Что ждет Wildberries? После атаки и мощного пожара склад во Владимирской области остановил работу. Поставщикам предложили самим возить товар в магазины. Логистический центр маркетплейса Wildberries во Владимирской области беспилотники атаковали рано утром 3 августа. Речь идет о логистическом центре Wildberries Владимир-Варшинская, который находится возле деревни Хрястово во Владимирской области, отмечают очевидцы.
10: Вот он.
9: Помещение логистического центра загорелось. Сотрудников, как утверждают в Wildberries, эвакуировали. По предварительным данным, никто не пострадал. Губернатор Владимирской области Александр Авдеев подтвердил, что дроны атаковали склад в Собинском округе.
11: Есть разрушение и пожар. В результате атаки ранения получили 3 человека.
9: С середины июля беспилотники почти ежедневно наносят удары по складам и логистическим центрам крупнейшего в России маркетплейса Wildberries. Склад во Владимирской области стал 18-м логистическим центром компании, попавшим под удар. Украина объясняет атаки тем, что эти склады и логистические центры используются в поставках подсанкционных комплектующих для производства дронов и навигационного оборудования. В свою очередь, основательница Wildberries Татьяна Ким заявила, что компания продает то же самое, что и любой другой маркетплейс в мире.
12: И обвиняют нас в том, что мы якобы продаем товары военного назначения. Но вы можете открыть любой мировой маркетплейс, Amazon или Alibaba, и посмотреть, есть ли у нас то, чего нет у них.
9: На фоне атак на склады Wildberries крупнейшие российские розничные сети обсуждают с поставщиками возможности доставлять товары в магазины и распределительные центры самостоятельно. Как пишет «Коммерсант», такие предложения поставщикам направили в том числе компании «Магнит» и «Х5». Последняя владелец сети «Перекресток», «Пятерочка» и «Чижик». Таким образом, ритейлеры хотят переложить доставку на поставщиков, поскольку опасаются за бесперебойность работы логистической инфраструктуры, отмечает издание.
10: Еще более жесткий вариант снижения собственных рисков поставщикам предложила торговая сеть «Красное и белое». Сеть предложила заключить дополнительное соглашение, снимающее с него ответственность за уничтоженный товар в случае форс-мажорных обстоятельств, в том числе беспилотников.
9: Эксперты считают, что перекладывание доставки на поставщиков гарантированно приведет к росту издержек и увеличению отпускной цены товара. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
7: Глава Федерации независимых профсоюзов России Сергей Черногаев объяснил причину разрыва в зарплатах мужчин и женщин.
13: У нас все-таки разные направления используем мужчин и женщин. Там, где требуется рутинный труд, это обработка данных, это бухгалтерские работники, это экономисты, это финансовые работники. То есть там, где нужна усидчивость, там применяется в основном женский труд. И, к сожалению, вот этот труд, он не так высоко оплачивается, нежели тот, который связан с опасными производствами, с вредными факторами, с тяжелыми условиями труда, то, где в основном задействованы мужчины. И то мы в последнее время видим о том, что сфера профессии или сфера экономики, где используется женский труд, он постепенно расширяется. И это объективный процесс, потому что это связано и с улучшением рабочих мест, качества рабочих мест. И мы видим, что возможности у женщин выбирать большее количество профессий, оно увеличится. Это положительный тренд. Самое главное, чтобы это никаким образом не сказывалось на их репродуктивном здоровье.
2: Криминальные новости.
14: Курсант военной академии уговорил прохожего облить дизельным топливом вход в бар в Петербурге. 22-летнего курсанта Михайловской артиллерийской академии выгнали из пивного бара на Пушкинской после конфликта с посетителями. Молодой человек обиделся, снял канистру с топливом состоявшего рядом микроавтобуса и остановил 34-летнего прохожего. Курсант представился ему силовиком и уговорил разлить топливо у входа в бар, а сам снимал это на видео. Топливо, однако, не сгорелось. Прохожего задержали с канистрой в руках, составили на него протокол о мелком хулиганстве. Курсанта тоже вскоре поймали и передали военной комендатуре. В Архангельской области ветерана СВО отправили за решетку за наркотики. В Северодвинске суд приговорил к 11 годам колонии строгого режима бывшего участника ЧВК «Вагнер» Александра Сопочкина. После возвращения со спецоперации он, по версии следствия, устроился закладчиком в интернет-магазин наркотиков и со временем начал работать с крупными партиями. Следствие установило, сначала мужчина продавал небольшие дозы, затем фасовал дома оптовые партии наркотиков. Осенью прошлого года его задержали, изъяв почти 265 граммов мефедрона. Суд учел как смягчающие обстоятельства участие Сопочкина в войне, ранение, медаль за отвагу, инвалидность, заболевание и наличие малолетнего ребенка. При этом до отправки на СВО мужчина уже дважды был судим за преступления, связанные с наркотиками. Отбыть прежний срок он не успел, поскольку заключил контракт с ЧВК «Вагнер». В Подмосковье экс-чиновники организовали целую фабрику жалоб на соседние муниципалитеты ради повышения собственного рейтинга. Ущерб превысил 4 миллиона рублей. Об операции «Чужая яма» рассказал базе бывший замначальника управления по физкультуре и спорту администрации Красногорска Валентин Олехнович. По его словам, людей нанимали ездить по муниципалитетам Подмосковья, фотографировать ямы и нарушения благоустройства, после чего на основе снимков массово создавались обращения через порталы обратной связи. По версии бывшего чиновника, позднее при подведомственном учреждении даже было создано отдельное подразделение – управление аналитики, а работа распространялась на Химки, Одинцово и еще более чем 15 муниципалитетов Московской области. Объем фотографий мог достигать 2000 в день. Как утверждает Олехнович, часть исполнителей работала неофициально, а деньги им выплатили. выплачивали через трех фиктивно трудоустроенных сотрудников. За одну фотографию платили около 300 рублей. Это делалось для ухудшения показателей других муниципалитетов и повышения позиции Красногорска в региональном рейтинге. И, судя по всему, нужный результат был достигнут. В 2025 году Красногорск вошел в число лидеров среди муниципалитетов Московской области. Когда о схеме стало известно, силовики возбудили уголовное дело. Фигурантам предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
2: Радиолента. Прямая речь.
7: Телеведущий Владимир Соловьев предложил считать зарплаты иностранных футболистов, которые играют в чемпионате России, в ракетах и военной технике, которую можно было бы приобрести за те же деньги.
15: И когда я вижу, как бегают по полю иностранные футболисты, понимаешь, что вот, а можно я буду считать не в долларах, не в евро и не в десятках миллионов рублей их зарплату? А вот бегает по полю, сколько, так смотришь, и думаешь, а сколько ты получаешь? Это 10 зенитно-управляемых ракет в месяц побежало, а у него отобрал мяч еще 20 зенитно-управляемых ракет в месяц, и они могли спасти... И вот если взять и представить, да, что вот на поле бегают с одной стороны в месяц, вот в этом матче участвуют, и они получили за этот матч, пересчете на матч. Вот столько недокупленных и неполученной нашей оборонкой зенитно-управляемых ракет, беспилотников, станции РЭП, систем связи, не запущенных спутников проекта «Рассвет». Притом это не только про футбол. То же самое в баскетболе, где угодно. Просто где угодно. Я не про наших игроков говорю. Не про наших. А вот тех, которых мы доблестным образом скупаем в эти крепостные театры под названием «спортивные клубы». Он просто посчитать и сказать: сегодняшний матч принимает участие недопоставленные на защиту нашей Родины. А потом посчитать ущерб, который принесен владельцам этих клубов в результате украинской агрессии, укронацистской. Посчитать ущерб и сравнить, а чтобы этого ущерба не было, какое количество сил и средств должно было быть направлено на пассивные и активные формы борьбы с беспилотной и ракетной угрозой.
2: Главные новости дня.
3: Тайный план Москвы. Правительство готовится к большому блэкауту в столице. Энергокольцо Москвы под защитой? Пока в эфире госканалов сообщают о мощных системах ПВО вокруг столицы, правительство, похоже, готовится к темной и холодной зиме. С 15 августа премьер-министр Михаил Мишустин официально запретил майнинг криптовалют в Москве и Московской области. Официально для оптимизации нагрузок. Но реальная причина может быть в другом. В Минэнерго прекрасно понимают, что удары по энергетическому кольцу столицы могут намертво выключить город, а восстанавливать подстанции в условиях санкций будет нечем. Главная уязвимость Москвы – это сложнейшие элегазовые распределительные устройства на подстанциях вокруг города, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
16: Это не просто трансформаторы, которые можно сварить на заводе. Это штучное, уникальное импортное оборудование высокого напряжения. Даже Китай не смог освоить производство таких надежных систем, а Запад их больше не продаст. Если Украина выбьет ключевые узлы, то замену им найти будет невозможно. Кремль понимает, что осенне-зимние удары развалят единую энергосистему на отдельные острова и пытается хоть как-то снизить нагрузку, запрещая майнинг. Но это как тушить пожар пипеткой.
3: Проблема не ограничится темнотой в квартирах москвичей. При разбалансировке сети автоматика начнет аварийно отключать энергоблоки АЭС. Встанут поезда и логистические центры, объясняет военный аналитик Андрей Вершинин.
17: Правительство отлично знает, куда будет бить противник. Точно так же, как за неделю до ударов по складам Wildberries под Владимиром бизнес начал получать странные инструкции, так и сейчас запрет майнинга – это признак паники. Но предупреждать жителей столицы или бизнес никто не будет. Защитить кольцо подстанций сейчас армия не в состоянии, импортных запчастей нет. Когда начнется развал сети, встанет подвоз техники и боеприпасов на фронт. А Москва погрузится в хаос, к которому чиновники окажутся не готовы.
3: Решение правительства о запрете майнинга в столичной агломерации вступает в силу через 2 недели. Чиновники пытаются выиграть время и сэкономить мегаватты. Однако Крым это не спасло. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: На радио «Лента». Потеря дня.
6: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
18: Политолог Вадим Трухачев считает, что нужно не просто остановить боевые действия, но искать путь примирения с Киевом.
19: Нужно не просто заканчивать войну, нужно искать способы примирения. Вот основной тезис, который я пытаюсь донести до римских, не до этих товарищей, а вообще в медийном пространстве. И он не бьется с тем, что эти люди, на мой взгляд, хотят продолжать боевые действия, судя по всему, но потому что нормальному человеку объявлять санкции в отношении журналиста, который выступает за то, чтобы в его стране наступил мир, вот как-то у меня это в голове не бьется. Насколько я знаю, сейчас в американском руководстве все идет к тому, чтобы ввести те самые адские санкции. Помнишь, был такой термин? Так вот, вот эти самые адские санкции, якобы в память о нем сейчас там уже прошли первый там, или второй этап согласования, и вот-вот они будут приняты. Там 100% почвы в отношении государств, имеется в виду Россия и Иран, которые будут закупать у России, у Ирана углеводороды. Там речь идет о передаче технологий и прочее. То есть действительно очень серьезные такие санкции, которые могут больно наоткнуться по и без того печалью себя чувствующей российской экономики, ну и, соответственно, по гражданам Российской Федерации тоже. Поэтому я думаю, что дух анкориджа, он не то чтобы выветрился, он уже давно выветрился, и сейчас у нас, я не знаю на походе какой, наверное, не дух анкориджа уже сейчас, а душо анкориджа летает в воздухе, потому что анкоридж основательно под винил, или, соответственно, образно выражаясь, и, соответственно, вот этот разлагающийся запах разлагающихся договоренностей, он ощущается.
6: Депутат Михаил Делягин об обвинениях Павла Дурова и попытке бороться с Телеграмом.
20: Понимаете, что сказал Песков на самом деле? Мы к Телеграму обращаемся, а он на нас даже не реагирует. И, возможно, кто-то решил, что таким образом можно обратить внимание Телеграма на ситуацию и заставить реагировать. Это люди, которые просто не живут до сих пор в 2018 году и не понимают разницы между ситуацией 2018 года и 2026. За эти 8 лет Телеграм развился темпами не 3,5%, которые считаются неприемлемо высокими для российской экономики, а вполне себе нормальными человеческими темпами. Если в 2018 году российский рынок был критически значим для Телеграма, то сейчас Это не так. Он для людей, которые воюют, критически значим. А для Дурова он значим не критически. Товарищ Дуров почему переехал из России в Эмираты? Не помните? У него там возник спор хозяйствующих субъектов. Как говорят специалисты в области IT, не знаю, правда это или неправда, но российский олигархат просто отнял у него ВКонтакт. Нынешнее состояние ВКонтакте мы знаем, и многие до сих пор пользуются. И попытки там сделать что-то осмысленное ВКонтакте, они невозможны просто в силу какой-то постоянной смены правил, абсурдной усложненности этих правил и так далее. То есть, грубо говоря, ВКонтакте потенциал развития контакта был угроблен господами олигархами. А как вы думаете, товарищу Дурову это сильно понравилось? Он был вынужден, если он действительно был вынужден бежать из страны под страхом тюрьмы. Он теплые чувства испытывает к российской бюрократии. Дальше он создал Телеграм. И его опять попытались заблокировать. Заблокировать не смогли, и сейчас блокируют по второму разу. Как вы думаете, он будет идти навстречу людям, которые, судя по всему, его просто, ну, по крайней мере, по одной из версий, его изгнали из страны?
2: Радиолента. Прямая речь.
7: Бывший боец ЧВК «Вагнер» Марат Габидуллин рассказал о событиях в Луганске в 2015 году.
0: Меня зовут Марат Габидуллин. Я бывший наемник из состава так называемой ЧВК «Вагнер». Это был июль-август 2015 года. Боевые действия уже прекратились, активные, да. Там уже были заключены минские договоренности. Но, тем не менее, уже полностью оформившуюся сформированную бригаду «Вагнера» на тот момент под единым командованием Уткина перебросили в Луганск, и я участвовал в этой миссии. Вот, мы прибыли туда, и я уже получил возможность непосредственно на месте ознакомиться с ситуацией и познать, что из себя представляет вот эта вот Луганская Народная Республика. Что я видел там? Во-первых, когда мы находились на линии соприкосновения некоторое время там, вели наблюдение за той страной, на наблюдательном пункте, я, например, видел, что территория, занятая украинскими вооруженными силами, та сторона, она постоянно подвергалась артиллерийскому обстрелу, абсолютно не спровоцированному. Там постоянно что-то горело и взрывалось. А вот на нашей стороне как-то все было спокойно, не прилетали снаряды. То есть... Но я не видел какого-то воздействия с украинской стороны.
2: Радиолента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта. Высказывания военкоров. Актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
3: И это Москва. Что известно о подрыве ресторана в столице и был ли там на празднике главком ВКС Александр Чайко? В 2 километрах от Кремля в элитном ресторане «Балтироссия» 1 августа отмечал свое 55-летие главком воздушных космических сил генерал Александр Чайко. Около 8 вечера к летней веранде подъехала машина с мигалкой. В этот момент ко входу подошла девушка-курьер с подарочной коробкой. Охранник ФСО попытался ее остановить для проверки, и в этот момент прогремел взрыв. О том, что произошло дальше, рассказывает криминальный обозреватель Дмитрий Соколов.
21: Бомба была мощностью около 1 килограмма в тротиловом эквиваленте, начиненная металлическими шариками. Удар пришелся по тем, кто встречал гостей на улице. Охранник и сама девушка-курьер погибли на месте. Сам генерал был в зале и уцелел, но на веранде тяжело ранило его 25-летнюю дочь Марию, а ее муж, бывший хоккеист клубной системы «Спартака», скончался в больнице от полученных травм. Всего 5 погибших и больше 20 раненых. Это самый громкий удар по военной верхушке прямо в центре столицы.
3: В Z-сообществе эта трагедия вызвала не сочувствие семье генерала, а глухую ярость. Военкор и блогер Максим Громов написал, что солдат возмутило само место и размах генеральского праздника.
1: На 5-м году войны, пока фронт собирает деньги на носки, аптечки и дроны, генерал-полковник снимает элитный ресторан, где один суп стоит 6 тысяч рублей. Z-паблики буквально разорвало от злости. Люди пишут: война идет, а они на майбахах по кабакам фестивалят. На фронте, да, грязь и окопы, а у высших офицеров высокий буржуазный стиль и суп с омарами. Скандал в том, что генералы живут в абсолютно параллельной реальности.
4: В изданиях вроде «Первого русского» вышли материалы с заголовками «Адская доставка» и сухими выводами вроде, цитирую, «Это приговор всем нам». Политолог Илья Дорофеев считает, что взрыв в ресторане «Балтиросе» окончательно погубил миф о неприкосновенности генералитета.
16: Генерал Чайко, прославившийся жестокостью в Сирии и под Киевом, думал, что за заборами в центре Москвы он недосягаем. Но килограмм Тротила показал, безопасных мест для них больше нет. Ни мигалки, ни охрана ФСО не гарантируют жизнь, когда война приходит прямо к праздничному столу. И главная проблема Кремля сейчас даже не в уязвимости генералов, а в том, что рядовые россияне и солдаты в окопах искренне не понимают, почему они должны умирать, пока их начальство гуляет в ресторанах.
4: По состоянию на 3 августа шестеро пострадавших при взрыве на Кудринской площади остаются в реанимации, а в Москве проходят масштабные проверки курьерских служб. Похоже, безопасных мест даже в Москве попросту не осталось. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
22: Говорят военкоры.
23: Белый флаг не спасет. Военкор Никита Третьяков о цене прекращения спецоперации.
24: Прекращать специальную военную операцию прямо сейчас означает сдаться. Согласитесь, немножко странно начинать морское сражение на гражданском корабле, на палубу которого установлено несколько маленьких пушечек. Можно долго рассуждать о том, зачем это делать и надо ли вообще. Но мы уже ввязались именно в это сражение. И обнаружили, что наш корабль не так хорошо подготовлен, как нам казалось. Или как нам говорили. Выбора ровно два. Либо поднимаем белый флаг и надеемся, что нас пощадят, либо прямо в ходе сражения думаем, как мы можем этот корабль перестроить. И не только думаем, но и перестраиваем. Большая иллюзия считать, что у нашей страны сейчас есть возможность замириться и при этом сохранить какие-то наши условия. Прекращать прямо сейчас – это означает сдаться. Эта война с нами надолго, а может и навсегда.
23: Генерал Ким, военкор «Котенок» о частной армии «Wildberries».
25: Татьяна Ким заявила, «Wildberries успешно отражает большую часть атак на свои склады. Они оборудованы всеми доступными средствами защиты, которые каждый день модернизируются». То есть, как я и предлагал, она начала публично комментить усилия по обороне от ударов врага. Еще чуть-чуть, и сводки можно зачитывать вместо начальника генштаба. И все же, согласитесь, на 5-й год войны выглядит и звучит это, мягко говоря, странновато. Государство, войска, прежде всего люди военные, как бы отходят на второй план? Чудные дела. Конечно. Что дальше будем читать? Армия «Wildberries», отбив атаки, перешла в контрнаступление и нанесла противнику поражение? Силы «Wildberries» перехватили все ракеты и дроны над складами и пунктами логистики в европейской части Российской Федерации? Штурмовые подразделения «Wildberries» при поддержке беспилотной авиации «Озон» взяли под контроль предместье Запорожья? А может, не тянуть резину, да и аттестовать Татьяну Владимировну на генеральское звание и внести ее, например, в состав переговорной группы по Украине? У нее с врагом свои счеты на миллиарды. И смешно, и грустно одновременно.
22: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: Дроны над всей Россией. ВСУ ударили по разрабатывающему беспилотники университету в Белгороде, базе дронов в Брянске и складу «Wildberries» под Владимиром. В ночь на 3 августа под удар попали сразу три ключевые точки. База хранения и запуска дронов в Брянской области, университетский корпус в Белгороде и крупнейший логистический хаб под Владимиром.
26: Там все горит. Прям все. Вон, видишь, даже лестничный пролет видно. Это, ну, там, где беспилотные аппараты делают и учат, как ими управлять. Ему просто весь взорвали.
4: В Белгороде БПЛА атаковали технологический университет имени Шухова. В результате несколько ударов полностью сожгли один из корпусов. По данным местных журналистов, там разрабатывали и тестировали автоматику для управления российских дронов на отечественных процессорах. Об этом говорит и военный эксперт Андрей Вершинин.
17: Власти пытались представить Белгородский техуниверситет как мирное учебное заведение, где школьников учат собирать квадрокоптеры. Но в реальности это был важный элемент военного кластера. Там вели работы над системами управления БПЛА. Украина бьет по цепочке производства. Лучше уничтожить лабораторию и готовые чертежи на земле, чем потом сбивать сотни российских дронов над фронтом. Это точечный и очень болезненный удар по военным разработкам.
4: Параллельно в Брянской области ВСУ разгромили базу хранения и запуска российских беспилотников, об этом заявил Зеленский. А во Владимирской области дрон прилетел по гигантскому складу Wildberries возле деревни Хрястово. Пожар охватил комплекс площадью почти 60 тысяч квадратных метров, откуда товары поставлялись в Москву и весь северо-запад России. Экономический обозреватель Татьяна Реброва считает, что удар по маркетплейсу – это прямая атака на логистику столицы.
5: Удар под Владимиром – это демонстрация того, как легко парализовать снабжение центральной России. Склад «Варшинская» – это ключевая артерия для Wildberries, снабжавшая Москву. Уничтожение такого хаба – это не просто сгоревшие коробки, это колоссальные убытки для бизнеса и сигнал рынку. Вся критическая инфраструктура в радиусе тысячи километров от границы находится под прицелом. Экономика войны теперь бьет по элементарному комфорту обычных граждан.
4: На утро 3 августа в Белгороде и под Владимиром продолжается разбор завалов и тушение пожаров. Российские власти традиционно молчат о потерях на военном объекте в Брянске и в Белгородском НИИ. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
8: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о тревожности россиян, которая поднялась до максимума с осени 2022 года. Разберемся, почему рост цен, перебои с бензином и ожидания новых расходов превращают обычное планирование семейного бюджета в ежедневную задачу со множеством неизвестных. И попробуем понять, как жизнь в режиме постоянной готовности менять маршруты, покупки и планы постепенно становится новой бытовой нормой.
9: Слушай, ну если сразу посмотреть на цифры за конец июля, картина вырисовывается довольно говорящая.
8: Угу.
9: Анализ показывает, что 57% людей оценивают настроение своего окружения именно как тревожное.
8: Угу.
9: И ну, только 37% считают его спокойным.
8: Вот тут сразу напрашивается вопрос к самой методике. Зачем вообще измерять настроение какого-то окружения?
9: В каком смысле?
8: Ну, почему просто не спросить человека в лоб, мол, вам страшно, переживаете за завтрашний день? Звучит, как, знаешь, какая-то социологическая хитрость.
9: А это не хитрость, это такой классический инструмент. Понимаешь, признаться в собственную уязвимость, особенно когда вокруг постоянный стресс, это, ну, очень тяжело психологически.
8: Ну да, никто же не хочет казаться слабым.
9: Вот именно. Прямой вопрос просто заставляет держать лицо. Гораздо проще и безопаснее сказать, типа, ну, я-то держусь, а вот коллеги в офисе паникуют.
8: Или соседи с ума сходят из-за ценников.
9: Да-да, это банально снимает неловкость.
8: То есть такая проекция своих страхов на других.
9: Абсолютно. И этот показатель работает как отличный барометр. Причем тревога растет ступенчато всю весну и лето 26-го года.
8: Это уже не реакция на одну новость.
9: Да, это новый базовый фон. Спокойный день теперь это, ну, просто пауза между решением новых проблем.
8: Если перейти от абстрактного фона к самым осязаемым триггерам на улицах, то самый яркий сейчас это заправки. Топливо прямо выступает главным катализатором.
9: Бензин.
8: Именно. Летний скачок цен оказался, ну, беспрецедентно резким.
10: АИ-92 за один месяц подорожал на 7,3%.
9: Ого!
10: АИ-95 прибавил 6,7%. В годовом выражении рост вообще подбирается к 20%.
9: Цифры на табло обновляются постоянно, это да. И к этому же добавляются физические ограничения.
10: Лимиты в регионах.
9: Да, фиксируют введение лимитов от 20 до 40 литров в одни руки. Запрещают наливать бензин в пластиковые канистры.
10: Дошло даже до запрета на экспорт до января 2027 года.
9: И даже импорт от 30 тысяч тонн из Марокко. Но, слушай, если включить скепсис, говорят про лимиты 40 литров в одни руки.
10: Ну?
9: Но если взять стандартную малолитражку на дорогах, 40 литров – это фактически полный бак.
10: Справедливо.
9: Заправил машину и катайся спокойно целую неделю от дома до работы. В чем трагедия-то? Зачем на пустом месте разводить панику? Машины же не встали массово с пустыми баками.
10: С точки зрения чистой математики, ну да, хватает. Но тут в игру вступает поведенческая экономика и эффект самосбывающегося дефицита. В спокойное время водитель как ездит?
9: Ну, пока на панели лампочка не загорится.
10: Вот, загорелась, заехал, заправился. А сейчас информационное поле такое, что бак, заполненный наполовину, воспринимается как критически пустой.
9: Психика работает иначе.
10: Точно. Водитель видит стрелку на середине и думает, а вдруг завтра

0: дешевле. Или где нет очереди,
1: сжигает тот самый бензин, который он пытается сэкономить.
0: Точно. И это напрямую перетекает в следующую проблему. Топливо же, ну, не остается только в баке.
1: Оно проливается на всю экономику, как эффект домино.
0: Логистика бьет по коротким цепочкам. Хлеб, молоко. Маленький магазин у дома не может закупить скоропортящиеся продукты на полгода вперед.
1: Он зависит от ежедневного подвоза.
0: И поэтому цифры показывают, что медианное ожидание роста цен населением подскочило до 14,7%. А на горизонте 5 лет вообще 11,2%.
1: Ничего себе.
0: Но самое интересное – это наблюдаемая инфляция. То есть то, как люди субъективно оценивают рост цен. Она достигла 15,1%.
1: Погоди, вот тут стоит уточнить этот парадокс. Официальная статистика показывает одну инфляцию, ну, более сдержанную. А люди видят эти самые 15,1%. Неужели это не просто оптическая иллюзия?
0: В каком смысле иллюзия?
1: Ну, психика склонна фиксировать негатив. Запоминается то, что подорожало в два раза, а то, что осталось в прежней цене, просто игнорируется. Может, все просто сгущают краски?
0: Дело не в сгущении красок, а в структуре потребления. Ну, в понятии разных корзин. Официальный индекс – это огромный усредненный котел. Туда входят миллионы товаров.
1: Включая мебель или бытовую технику, которую покупают раз в 10 лет.
0: Да, а личная корзина другая. У пенсионера лекарства и базовые продукты.
1: У автомобилиста дорожающий бензин.
0: Именно. И если резкий рост цен бьет именно по обязательным позициям, то личная ощущаемая инфляция просто взлетает до небес. Человеку абсолютно не важно, что подешевели смартфоны прошлого поколения.
1: Если мясо и молоко в его чеке стали стоить на треть больше.
0: К тому же производители хитрят. Уменьшают вес упаковок, ну, шрингфляция. Пакет молока усыхает до 850 миллилитров.
1: Отменяют привычные желтые ценники со скидками.
0: И это формирует два полярных типа поведения. Первое – это, видимо, потратить все прямо сейчас.
1: Паническое потребление.
0: Да. Купить второй телевизор. Обновить телефон, пока деньги не обесценились. А вторая стратегия – тотальная заморозка. Маниакальная экономия каждой копейки.
1: Отказ от любых удовольствий, потому что никто не понимает, какая финансовая подушка потребуется через месяц.
0: И тут анализ подводит к очень интересному парадоксу рынка труда.
1: Так.
0: На макроуровне картина выглядит оптимистично. Исторически низкая безработица, работодатели воют от дефицита кадров.
1: Борьба за курьеров, инженеров, строителей просто невероятная.
0: Ну так логичный же выход. Если не хватает денег, инфляция съедает доход, открой сайт с вакансиями и перейди в компанию, где платят больше. Рынок на стороне работника.
1: А почему люди так не делают в массовом порядке?
0: А здесь работает эффект карьерной заморозки. Люди банально боятся менять работу в период неопределенности. Переход – это всегда испытательный срок.
1: Риск невыплат или задержек в первые месяцы.
0: А этот период уязвимости накладывается на высокие обязательные расходы. Цифры показывают, что средняя долговая нагрузка 9,1%.
1: И это только в среднем?
0: У многих кредиты съедают половину бюджета. Плюс рыночная ипотека где-то под 18%. А индексация у бюджетников за ценами явно не поспевает.
1: Вот поэтому страх остаться без гарантированных денег заставляет мертвой хваткой держаться за старое проверенное место. Пусть платят меньше, зато стабильно.
0: Точно. И в семейном бюджете тихо исчезает свободная строка. Деньги, которые раньше можно было потратить без долгих обсуждений.
1: И когда доходит до экономии, урезают вовсе не предметы роскоши. Яхт и так не было.
0: Экономия бьет по инфраструктуре самой семьи. На паузу ставятся важные проекты. Откладываются лечение зубов.
1: Ремонт крыши на даче.
0: Откладывается обслуживание автомобиля. Люди ездят на изношенных колодках до последнего. Это накопление отложенных проблем, которые потом обойдутся в три раза дороже.
1: И эта тревожность питается не только тем, что уже сломалось или подорожало. Она подпитывается тем, что обязательно подорожает завтра.
0: Тревога будущих счетов. Октябрьская индексация ЖКХ – отличный пример.
1: В среднем тарифы вырастут от 8 до 22% по стране.
0: В Москве закладывается 15, в Петербурге 14,6. Физически квитанции еще нет. Человек не перевел эти деньги управляющей компании.
1: Но в голове эти деньги уже вычеркнуты из бюджета. Психологически они уже потрачены.
0: Абсолютно. И к этой чисто финансовой истории прикручивается инфраструктурная тревога. Предупреждение о беспилотниках, закрытие воздушного пространства, внезапное отключение мобильного интернета.
1: Инфраструктурные сбои стали фактором личной финансовой безопасности. Но вот тут я опять сомневаюсь. Как закрытый аэропорт или пропавший интернет

0: связанный с бюджетом обычного человека, который никуда не летит, просто идет на работу.
1: Бытовая цепочка очень жесткая. В условиях цифровой экономики нет интернета, зависают рабочие процессы. Курьер не видит заказ.
0: Его рабочий день окончен.
1: Таксист не может включить навигатор, чтобы довести клиента или найти ту самую дешевую заправку. Едет вслепую, теряет заказы.
0: Терминал в магазине не может связаться с банком.
1: А наличных сейчас почти ни у кого с собой нет. Получается, что доход огромного количества людей падает прямо в момент скачка расходов.
0: И самое драматичное – этот потерянный из-за сбоя заработок никто никогда не компенсирует на следующий день. Эти деньги безвозвратно сгорают.
1: А упущенная выгода превращается в прямые убытки. Причем единая статистика не показывает главного. В разных регионах эта тревожность стоит по-разному.
0: Длинная логистика выступает мультипликатором. Для севера и Дальнего Востока дорожающий бензин закладывается в каждый лишний километр пути.
1: И приграничные территории тоже существуют в своей реальности.
0: И в этих условиях экономия превращается буквально во вторую работу. Постоянный мониторинг чатов, акций, выискивание АЗС, где топливо дешевле.
1: Погоди. А почему нельзя просто включить математику и оптимизировать это? Понятно же, что в розницу всегда дороже. Почему не закупиться один раз на оптовой базе?
0: Оптом дешевле, да?
1: Взять проездной на год вперед. Оптовую упаковку стирального порошка. Это дает существенную выгоду. Зачем каждый день тратить время на выискивание копеечных акций?
0: А это классическая иллюстрация ловушки, известной как «цена бедности». Звучит парадоксально, но быть бедным очень дорого. Чтобы сэкономить, совершив оптовую закупку, нужны свободные деньги прямо здесь и сейчас.
1: Нужно выложить крупную сумму единоразово.
0: А этой свободной суммы просто не существует. Она расписана на кредиты и коммуналку.
1: Понятно.
0: Если свободных денег нет, человек вынужден покупать по чуть-чуть каждый день. Переплачивает за мелкую фасовку, ломается стиральная машина, нет денег на новую, человек стирает в платной прачечной.
1: И расплачивается самым ценным ресурсом – собственным временем.
0: Именно. Экономия становится второй сменой. Вместо отдыха человек тратит вечер на обход 5 супермаркетов ради выгоды в 200 рублей. Он сжигает свое время, чтобы просто остаться на месте. Никакого развития.
1: И вот анализ всей этой ситуации подводит к очень глубокому выводу. Если сложить все факторы – колоссальное напряжение, ежедневное ожидание ценников, страх за рабочее место. По всем законам этот котел должен закипеть.
0: Должна происходить дестабилизация.
1: Да, но парадокс в том, что этот режим постоянной изматывающей фоновой тревожности делает систему внешне железобетонно стабильной.
0: Общество не выступает с резкими требованиями, не ищет радикальных перемен вовсе не потому, что всех все устраивает. Причина в тотальном истощении ресурса.
1: На любые изменения просто не осталось ни моральных, ни финансовых сил. Вся энергия до последней капли уходит на микроадаптацию.
0: Каждое утро человек решает уравнение на выживание. Как найти заправку, как оплатить свет, что делать, если отключат интернет. Люди потрясающе быстро адаптируются, привыкают ко всему, но не успокаиваются ни на секунду.
1: Горизонт планирования зажжался до невидимых размеров. По сути, весь горизонт схлопнулся до одного единственного слова «если».
0: Если на заправке будет бензин, если не перекроют дороги, если терминал пропустит оплату. Вся жизнь выстраивается вокруг постоянной готовности к отмене первоначального сценария.
1: В общем, тревожность складывается не из одного события, а из множества повседневных неопределенностей. Цена бензина отражается на стоимости поездок и товаров, инфляционные ожидания заставляют пересчитывать бюджет, а будущие платежи мешают строить планы дальше следующего месяца. Люди продолжают работать, покупать продукты, платить по кредитам и заботиться о близких, но каждое решение теперь требует большего запаса денег, времени и терпения. Жизнь в режиме ожидания заканчивается лишь тогда, когда резервный план снова становится исключением, а не обязательным условием обычного дня. Это был «Разбор дня». Спасибо, что были с нами.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Лето по локоть в крови. Июль стал рекордным месяцем по потерям на фронте за последний год.
4: У меня уже все погибли знакомые.
5: Да, у нас все померли. Все померли.
4: Да потому что на Красный Лиман все кидали. Это буквально полгода назад, 7 месяцев назад. Красно-Лиманское направление кидали их.
5: И Ромка Великов, все померли.
4: Нет, там именно штурма кинули нафиг все. Ну, и все.
3: По данным разведок сразу нескольких западных стран, только за июль потери российских войск составили 42 860 человек убитыми и ранеными. Это абсолютный антирекорд. Еще в январе цифра была на уровне 31 тысячи, а теперь взлетела почти до 43, пишет военкор Романов.
6: 43 тысячи за 31 день. Это не просто статистика, это уничтожение нескольких полков за месяц. Генералы продолжают тупо бросать пехоту на убой ради продвижения на пару сотен метров. Тактика местных штурмов стала еще агрессивнее. Командованию наплевать на людей, они просто меняют человеческие жизни на метры выжженной земли, чтобы красиво отчитаться перед Москвой.
3: Чтобы закрыть эти огромные бреши в строю, властям и командованию приходится поднимать выплаты за контракт и загонять на фронт всех подряд, от должников до мигрантов. Военный аналитик Дмитрий Соколов считает, что такая математика рано или поздно приведет к проблемам в обществе.
7: За 1 июль 43 тысячи семей получили либо гроб, либо калеку. Никакие миллионные подъемные не замаскируют этот конвейер смерти. Кровь льется рекой, а генералы в столице в это время гуляют по элитным ресторанам. До людей постепенно доходит. Их близкие для генералитета – просто одноразовый расходный материал, который утилизируют с пугающей скоростью.
3: Динамика потерь армии продолжает расти, пишут эксперты. По их словам, если командиры не откажутся от местных штурмов, уже к осени ежедневные цифры погибших побьют новые исторические рекорды. А замалчивать реальную цену СВО станет практически невозможно, ведь не останется семьи, которая так или иначе не столкнулась со спецоперацией. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радиолента. Прямая речь.
8: Глава Федерации независимых профсоюзов России Сергей Черногаев объяснил, где возможно введение четырехдневной рабочей недели.
9: Здесь нужно подходить, наверное, с экономической точки зрения. Где это возможно, где это невозможно. Но в любом случае человек при этом не должен терять в своей заработной плате, в своем доходе. То есть если человек будет работать 4 дня в неделю, но у него доход в этом отношении не уменьшится, это такая вот интересная ситуация, в которую сложно поверить, да? Но тем не менее, если мы допускаем такую вещь, то у людей появится возможность, наверное, все-таки больше быть в семье, больше находиться со своими детьми, что тоже, наверное, важно. Но, как я уже сказал, это возможно на каких-то отдельных производствах. Я бы, наверное, больше говорил о возможности гибкого подхода к самому рабочему процессу. Вот использование различных графиков работы с учетом потребностей человека, с учетом его возможностей транспортной, с логистики, с учетом его каких-то семейных нюансов, здоровья. Вот это, наверное, об этом бы стоило в большей степени поговорить.
2: Главные новости дня.
10: Кто открыл частный детсад возле складов? Очевидцы опубликовали фото сгоревших помещений в подмосковном Чехове, а в Сызрани – пожар на НПЗ. В Чехове, Московской области, беспилотники атаковали складские помещения. В частном секторе начался пожар. Очевидцы публикуют кадры атаки и ее последствий.

0: почти все.
1: Аналитики установили, что жилые дома в Подмосковье, пострадавшие после падения беспилотника, находятся рядом с частным детским садом на улице Новой в деревне Солнышково. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в деревне Солнышково обломки беспилотника повредили частный дом и автомобиль. На той же улице, в здании рядом с поврежденными домами, находится частный детский сад. Воробьев утверждал, что в результате падения беспилотника в Солнышково пострадавших нет.
2: В деревне Солнышково обломки беспилотника повредили частный дом и автомобиль. Возникшее возгорание ликвидировано. Пострадавших нет.
1: По последним данным, которые сообщил губернатор Воробьев, в результате атаки в Подмосковье погибли 5 человек, еще 10 ранены. Глава региона отметил, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Он выразил соболезнования родным и близким погибших. Дроны также в очередной раз атаковали сызранский НПЗ. Очевидцы сообщали, что над заводом поднимается черный дым.
3: Весь завод горит. Глянь, все загорелось. Поехали, а то сейчас вообще Самару закроют. Вообще не заедем.
1: Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев о последствиях атаки не сообщал. 13 июля сообщалось, что Сызранский нефтеперерабатывающий завод полностью остановил переработку сырья после атаки беспилотников 12 июля. Ранее он был атакован 18 апреля и 21 мая. После майской атаки НПЗ приостанавливал работу. Сызранский НПЗ ежегодно производит около 800 тысяч тонн бензина и 1,5 миллиона тонн дизельного топлива. Эксперты отмечают, что вследствие атаки дронов нефтепереработка в России уже сократилась более чем на 20%. Удары беспилотников серьезно повлияли на рынок бензина, считает экономист Владимир Милов.
4: У меня тоже есть источники в нефтяной отрасли России, и они мне говорят так, ну, условно, что примерно в половине случаев вот из тех известных ударов, которые наносились, там прям очень серьезные проблемы с оборудованием, что нет складских каких-то вариантов, то есть таких установок просто на складах никто не держит, они достаточно уникальные, что их надо делать, делать тоже вопрос где.
1: В целом, в зоне поражения дронов сейчас 16 крупных НПЗ, на которые приходится 52% совокупной переработки нефти крупнейших предприятий отрасли, говорят эксперты. По их словам, за время СВО Украина заметно продвинулась в производстве высокотехнологичных беспилотников. В стране уже создали дроны с радиусом действия более 1000 километров. А это значит, что украинские беспилотники способны поражать цели в глубоком тылу России, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Радио «Лента». Прямая речь.
6: Депутат Госдумы Александр Ильтяков, сославшись на Библию, назвал женщин неполноценными людьми.
7: Тогда навлекли на него сон, взяли одно из ребер его, то место закрыли плотью и дали ему жену. Вот с тех пор не было двоих, троих, четверых людей создано один человек, но из него сделали два. А посему женщина, она не может быть полноценным человеком, потому что у нее нет самого состояния тела. Мужчина не может быть полноценным человеком, он инвалид. Он никогда не сможет жить без жены. И только тогда, когда они соединяются вместе, вот тут и возникает теплое чувство интимных отношений внутри, куда нет входа ни с той, ни с другой стороны.
5: На радио «Лента» «Шок дня».
8: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
0: Массированный налет прорвался к городам. Военкор канал записки ветерана о последствиях ночной атаки.
9: В ночь на 4 августа российские регионы подверглись массированной атаке украинских беспилотников. По данным Минобороны Российской Федерации, за 12 часов средствами ПВО было перехвачено и уничтожено 58 беспилотников самолетного типа. Атаки зафиксированы в следующих регионах. Ростовская область. Сбито около 40 дронов в 9 районах. Ленинградская область. Сбито от 15 до 17 птичек. Повреждена складская зона в Тоснинском районе. Есть один пострадавший. Аэропорт Пулково временно не принимал рейсы. Белгородская область. При атаке дрона по автомобилю в поселке Октябрьский погибла женщина. Еще двое ранены. Состояние мужчины тяжелое. Воронежская область. Сбито 3 беспилотника в 3 районах. Пострадавших нет. Московская область. Зафиксированы взрывы и пожар в городе Чехов. В результате удара погибли 5 человек и 10 получили ранения. 7 пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести. Один в тяжелом. У них диагностированы осколочные и минно-взрывные ранения, переломы, а также повреждения мягких тканей и грудной клетки. Аэропорт Домодедово вводил ограничения на полеты. Кроме того, угроза фиксировалась в Тульской, Тамбовской, Саратовской, Смоленской, Тверской областях и Крыму.
0: Умиротворение разбивается о реальность. Военкор канал Лейб-Гусар о провале успокаивающей риторики.
9: В 2 десятках километров от резиденции нашего президента падает дрон прямо на пляж. 7 погибших, 40 пострадавших. В это время в Красноярске улыбающийся Путин буцает футбольный мяч. Будто ничего не произошло. Будто нет трагедии. И тут вот какая загогулина. Власть, выбрав в качестве основного инструмента по работе с населением порочную политику умиротворения, сама раскопала себе яму. Если толдычить, что все хорошо, война где-то далеко, она вас не касается, мы побеждаем, украинцы бегут, мы уже все порешали с нашим слонярой Трампом, завтра мир и так далее. Так вот, а при каждом очередном кровавом столкновении с реальностью, население, очухиваясь, будет винить вовсе не уже давно как бы разгромленных украинцев и западных партнеров, а задавать все новые и новые вопросы власти. Правда, понятно и другое, что даже при достижении критической массы этих самых вопросов никаких массовых протестов не случится, в том числе и при объявлении очередной мобилизации. Так что трагедий впереди будем еще больше, и потерь, а с экранов телевизора нам продолжат улыбаться.
5: Радио «Лента». 15.57 АМ. Солдатская почта.
10: Женский батальон СВО. Девушке-блогеру в отделении Сбербанка предложили подписать контракт на спецоперацию. Вербовка на СВО вышла на новый уровень. 20-летняя блогер и ведущая женского клуба Анна Патрушева пришла в отделение Сбербанка, чтобы обменять валюту. Но вместе с чеком операционист выдала ей бланк заявления на контрактную службу. О своей реакции Анна Патрушева рассказала в видеообращении.
11: Будем как-то комментировать то, что это дают молодым 20-летним девочкам. Пожалуйста, читаю заявление начальнику пункта отбора на военную службу. Сегодня я была в Сбербанке и просто разменивала мелкие деньги. Хотела закинуть их на карту или обменять такую валюту, и точнее номинал. И я когда вот деньги положила, мне вот это вот дают заявление. Я ничего нигде не подписывала. Просто я потом читаю, что это надо направить в Минобороны России для ввода в единую базу данных банковских реквизитов и передать начальнику пункта отбора на военную службу. Вы мне извините, это как? Это к чему? Кому-то такое дали, кроме меня? Скажите, что это значит?
10: История Анны подсветила пугающую тенденцию. В комментариях под ее роликом десятки женщин с аналогичными историями. Одной предлагали контракт в судебных приставов из-за долгов по ИП. Другой прямо во время лечения в онкодиспансере. А молодую маму из Калининграда пытались отправить на фронт сразу после выдачи ребенка места в детсаду. О масштабах вербовочной кампании говорит военный юрист Елена Семенова.
12: Система вербовки работает по безумным KPI. Сбербанк, приставы, больницы, соцслужбы – все получили план по головам. Кассиры и чиновники распечатывают агитационные бланки и суют их всем подряд, чтобы отчитаться наверх. Им абсолютно все равно. Студентка перед ними – онкобольная или 69-летняя пенсионерка на допросе. Главное – поставить галочку в отчете.
10: Вербовка женщин без военного опыта показывает, что кадровый голод в армии достиг катастрофической точки. Социальный аналитик Дмитрий Левочкин считает, что эта агитация только сильнее пугает общество.
13: Когда людям вместо банковских услуг или медицинской помощи суют бумажку на отправку в окопы, это вызывает не патриотизм, а панический ужас. Власти демонстрируют, что для них любой гражданин – это просто биомасса для закрытия дыр на фронте. И тот факт, что зазывать на войну начали 20-летних девушек в банках, говорит лишь об одном – реальные ресурсы вербовки у Кремля полностью истощены.
10: Ролик Анны Патрушевой продолжает набирать сотни тысяч просмотров, а в соцсетях формируется список госучреждений, где безопаснее не появляться без юриста. Женщины по всей России массово сталкиваются с реальностью, где в них видят потенциальный расходный материал для СВО, пишут люди в соцсетях. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
14: Добрый день, уважаемые слушатели. С вами, как всегда, военный адвокат Геннадий Петрович. И сегодня разговор непростой, но очень важный. В связи с множеством обращений военнослужащих и их близких с проблемами во время службы, я хочу дать вам несколько подсказок, особенно тем, кто желает заключить контракт. Итак, какие же вопросы звучат? Главное из них, что же нужно сделать до подписания контракта. Поэтому сегодня без эмоций, простым языком и по делу, это не агитация, не отговор. Это обычная юридическая гигиена. Итак, если человек принял решение подписать контракт, он должен понимать, что контракт сейчас продлевается автоматически до окончания СВО. Сроков, конечно, никто не называет. Уволиться по собственному желанию просто так не получится. Отпуска дают исключительно по решению командира. Место службы и должность могут меняться, это нужно принять трезво и заранее. Это значит, что вас могут переводить куда угодно и на какую угодно должность. Ну, в общем, вы поняли. Дальше, здоровье. Обязательно сделайте медицинский чекап, неформальный, а для себя, чтобы вы понимали, с каким состоянием уходите. Серьезной комиссии может не быть, а вот условия службы тяжелые. Важно понимать, если во время службы появится серьезное заболевание, которого до контракта точно не было, это может быть признано следствием службы. Но доказать это проще, когда есть документы до начала службы. Третье. Доверенность. Обязательно сделайте генеральную доверенность на самого надежного человека. На все. Банки, имущество, документы, суды. Поверьте, когда начинаются сложности, эта бумага экономит просто месяцы нервов. Четвертое. Семья. Гражданский брак у нас юридически не существует. Гражданский брак в Российской Федерации юридически не существует. Для Министерства обороны такой человек просто посторонний. И если вы живете вместе, но не расписаны, подумайте, стоит ли вам узаконить отношения. Именно официальный супруг будет представлять ваши интересы, если сами вы не сможете. Если есть иждивенцы, особенно неродные по документам, оформите это юридически, потом будет поздно. Теперь самая тяжелая тема. Если у человека нет близких родственников, стоит заранее подумать об идентификации. Это звучит страшно, но это реальность. ДНК-тест или хотя бы сохраненный биологический материал у доверенного лица – иногда это единственный способ провести опознание и лучше подготовиться к худшему. И надеяться, конечно, на лучшее. Обратите также внимание на прописку. Многие региональные выплаты положены тем, кто был зарегистрирован в регионе на момент подписания контракта. Если же вы подписываете контракт не по месту прописки, могут быть проблемы с льготами. Очень еще один важный момент – завещать выплаты за гибель нельзя. Страховка и выплаты от Министерства обороны распределяются по закону. Даже если вы с кем-то не общались годами, при наличии родства человек получит свою долю. Это нужно понимать заранее. Ну и теперь о личной жизни. Если есть неоформленные дети, признайте отцовство. Если есть любимые, но не родные дети, подумайте об усыновлении. Если есть люди, которые могут потом заявить права на брак или иждивение, лучше заранее оставить нотариальные заявления. Когда человек пропадает без вести, все скрытые конфликты всплывают, и родным приходится годами судиться. Дальше кредиты. Бойцам положены, как вы знаете, кредитные каникулы. В случае гибели долги списываются, но только по кредитам, взятым до подписания контракта. Новые долги под эти нормы не подпадают. По индивидуальным предпринимателям действует списание задолженности, сформированной до 1 декабря в пределах установленного лимита, поэтому разбирайтесь со своими обязательствами этими заранее. Также обязательно договоритесь с близкими о кодовом слове. Иногда связь идет через чужие телефоны. Мошенников сейчас ох как хватает. Кодовое слово простая, но какая-то очень даже нужная мера. И последнее, казалось бы, мелочь, но выучите наизусть хотя бы один номер телефона. Телефон теряется, разряжается, ломается. Бывали случаи, когда боец лежит в госпитале и не может позвонить родным, потому что не может вспомнить ни одного номера. Дорогие мои, взрослые решения требуют взрослой подготовки. Контракт – это не только про службу, это про документы, ответственность и защиту ваших близких. Если вы или ваш близкий человек находится на СВО и права вдруг нарушаются, я, конечно, помогу бесплатно и конфиденциально составить разные заявления, жалобы и добиться справедливости. Ну а связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм. Пишите, не стесняйтесь.
5: Говорят военкоры.
0: Пхайб сдал позиции врагу. Военкор Котинока, заприте смартфонов на складах.
15: Пишут, что Wildberries запретил своим сотрудникам приносить на работу смартфоны. С сегодняшнего дня якобы можно использовать только кнопочные телефоны без камеры. В этом плане сотрудники компании должны благодарить работающих на складах, неоднократно записывающих ролики, на которых было видно, куда именно падали сбитые дроны и откуда по ним велся огонь. Причем касается это не только Wildberries. Та же история была во время атаки на НПЗ в Капотне. В соцсетях тогда даже оказались кадры, на которых было видно место базирования средств ПВО. Украинские спецслужбы все это пылесосили в режиме реального времени, а паблики от души благодарили идиотов, выкладывавших это в сеть ради хайпа.
0: Железный занавес в сети. Олег Царев о новой охоте на VPN.
16: Минцифра готовит новую схему контроля за VPN, на этот раз через хостинг-провайдеров. Ведомство видит риск в том, что белые IP-адреса, официально числящиеся как легитимные для бизнеса, госструктур, банков, можно арендовать или использовать не по назначению. И тогда через доверенный сервер начинают тайно раздавать доступ обычным пользователям для обхода блокировок. Хостинг-провайдеров, у которых будут регулярно находить нарушителей, могу ограничить. Параллельно готовятся поправки в законопроект «Антифрод 2.0», которые обязывают хостеров самостоятельно искать операторов VPN на своих серверах и отказывать им в обслуживании. То есть теперь ответственность за работу VPN перекладывают еще и на провайдеров. «Жить стало лучше, жить стало веселее» – знаменитая крылатая фраза Иосифа Сталина с первого всесоюзного совещания стахановцев.
0: Киев торгуется за паузу. Военкор Живов о трех вариантах перемирия Зеленского.
17: Соответствующее заявление сделал советник украинского президента Михаил Подоляк. Первый пункт касается воздушного пространства. Речь идет о прекращении ударов с использованием авиации. Второе предложение подразумевает остановку атак на объекты энергетической инфраструктуры. Третий вариант предусматривает полную заморозку боевых действий по всей линии соприкосновения сторон. Плюс он неоднократно говорил, что готов к личной встрече для обсуждения сложных вопросов, отметил Подоляк. По его словам, целью такого диалога является начало мирных переговоров и поиск взаимоприемлемых решений для урегулирования ситуации. У нас предложение пока не комментировали.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
10: Мобилизация – слух или реальность? Бухгалтеров и кадровиков в компаниях начали готовить к мобилизации сотрудников. Пока правительство активно отрицает новую волну призыва осенью после выборов, российские компании уже вовсю готовят к отправке сотрудников на фронт. В июле профильные издания для бухгалтеров и кадровиков «Главбух», «Бизнес.ру» и «Российский налоговый курьер» одновременно выпустили инструкции по воинскому учету при мобилизации. Работодателям раздают образцы повесток, карточек и мобилизационных предписаний, обновляя методички времен осени 2022 года. О том, что стоит за этой внезапной активностью, говорит эксперт по кадровому праву и военному учету Елена Семенова.
12: Законодательство за последний год не менялось, но бизнес синхронно нагибают и заставляют поднимать мобилизационные списки. Кадровиков и бухгалтеров буквально обучают, как вручать повестки на рабочем месте и сдавать сотрудников военкоматам. Это прямая техническая подготовка инфраструктуры. Машину призыва смазывают перед отмашкой сверху.
10: Причина такой спешки – колоссальные потери на фронте и катастрофический провал вербовки контрактников. На этом фоне затвоенкоры все активнее говорят о новой волне мобилизации уже осенью. Сводки с передовой комментирует военный аналитик Андрей Вершинин.
13: Поток желающих идти на войну за деньги иссяк, а генералы обещают Путину до конца года взять Донбасс. Темпы продвижения смешные – 30 квадратных километров в месяц при потерях по 40 тысяч человек. Если Кремль не откажется от оккупации Донецкой области, у него просто не останется выбора. Придется грести всех подряд, без опыта, без подготовки и без желания воевать.
10: В отличие от 2022 года, под гребенку попадут не только резервисты, а тихий ропот внутри общества рискует перерасти в открытый бунт. О растущем градусе ярости среди россиян говорит социолог Дмитрий Соколов.
18: Кремль панически боится политических последствий, но зашел в тупик. Мужчины в регионах открыто говорят журналистам. Если им насильно всучат оружие, они развернут его против тех, кто их мобилизовал. Попытка заткнуть дыры на фронте гражданскими бухгалтерами и инженерами может стать для власти последней роковой ошибкой.
10: По состоянию на 4 августа подготовка бизнеса к передаче списков сотрудников в военкоматы вышла на финишную прямую. Сентябрьские выборы остаются последним формальным рубежом, после которого миллионам россиян придется выбирать – идти на фронт или оказывать сопротивление. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
5: Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
6: Z-блогер Максим Калашников заявил об угрозе военной катастрофы для российской армии в Крыму и Херсонской области.
19: Они готовят отрезание Крыма как базы нашей вот этой группировки по Приднепровской, южного, который идет на юго. Западе, да? И в случае их успеха возникает угроза создания двух котлов. Как бы сам Крым котел превращается. И второе, рвется снабжение вот этой Приднепровской, южной Приднепровской группировки. Они могут перерезать сухопутный коридор Крым и второй котел получить уже, так сказать, в нижнем течении Днепра. И вот получается, что сейчас с таким вот назначением Дропатова, вот его славы, умелого командира, черт возьми, как хочется, чтобы такие люди были на нашей стороне. Вот надо было вводить в 14-м, был шанс, что они перейдут на нашу сторону, тогда вы видели бы решительность. Но уж упустили.
5: У вас, как и у многих, накипело. На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость. Далее в эфире. Все тайное и неизведанное, необъяснимое и потустороннее. Магия и пророчество, сны и знамения. Загадки времени и пространства. Ключи к прошлому и будущему. В ближайшие 15 минут. Голос непознанного. На радио «Лента». Красный карлик. На радио «Лента».
20: Привет, с вами Красный карлик. Я освещаю неизведанное. На живописном острове Крит лежат величественные руины Кносского дворца, грандиозного и монументального сооружения эпохи Бронзового века, которое навсегда вошло в историю человечества как легендарный лабиринт. Древнегреческие мифы на протяжении многих веков рассказывают нам о жутком и кровожадном чудовище с телом человека и головой быка – Минотавре, который обитал в запутанных коридорах и регулярно питался человеческими жертвами, присылаемыми из Афин. Сам дворец по сей день искренне поражает воображение любого туриста. Сотни комнат, расположенных на самых разных уровнях, соединенных темными лестницами, колодцами света и настолько запутанными переходами, что непосвященный человек мгновенно терял там всякую ориентацию. Исследователи альтернативной эзотерики считают, что Кнос – был не просто парадной резиденцией местных царей, а гигантским геомантическим резонатором, настроенным в точке пересечения мощных энергетических линий Земли для проведения тайных мистических ритуалов. Сторонники теории палеоконтакта и вовсе видят в детальной схеме дворца чертежи сложного технического узла или посадочной площадки для кораблей древних космонавтов. Выдающийся британский археолог Артур Эванс, посвятивший всю свою жизнь масштабным раскопкам Кноса, доказал, что миф о лабиринте имеет под собой строгие и логичные исторические основания. Сложная многоярусная архитектура огромного дворцового комплекса с его запутанной планировкой сама по себе напоминала лабиринт для чужестранцев, впервые попавших на Крит. Культ быка, невероятно процветавший у древних минойцев, выражался в очень опасных ритуальных играх таврокатапсии, когда подготовленные юноши и девушки совершали головокружительные сальто через острые рога несущегося на них быка, что и породило мрачную легенду о чудовищном Минотавре. Никакой мистики в энергетических линиях академическая наука не нашла, но Кносский дворец по сей день остается живым и осязаемым свидетельством инженерного гения древних строителей, чьи архитектурные секреты мы только-только начинаем по-настоящему разгадывать. Цивилизация исчезла внезапно, оставив после себя лишь безмолвные стены, покрытые искусными фресками с изображениями дельфинов и жриц. Мы до сих пор пытаемся расшифровывать их линейное письмо, чтобы узнать истинные мотивы строителей этого монументального шедевра, который до сих пор хранит свои главные тайны под палящим средиземноморским солнцем. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С
2: их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
10: Руна дня на 5 августа. Какой совет они нам дадут? Итак, у нас выпала руна Лагус. Это руна воды, интуиции. Это руна подсознания, некого такого потока, да, и женского начала. Это символ мягкой силы, гибкости, мудрости, принятия. И здесь, знаете, как вот вода, она же не борется, да? Она огибает, оволакивает, находит путь даже в камни. И в этот день важно понимать, что логика уступает интуиции. И успех зависит от вашей способности быть в потоке. Чувствование, эмпатия – вот это вот ваше все. Прекрасное время для творчества, конечно же, тонкой настройки себя. Можно помедитировать, поплавать в чувствах своих. Главное, не пытайтесь контролировать все разумом. Вот Лагус всегда дает возможность чувствовать, где ваш путь. И без усилий причем. В работе это день тонких решений, то есть прямолинейность, давление не помогут. Лучше отложить сложные переговоры, вместо этого заниматься какой-то текучкой или творческими задачами. Интуитивные озарения могут быть, какие-то спонтанные решения, и они принесут лучшие результаты, чем какой-то логический расчет. Хорошо заниматься дизайном, писательством, может быть, психологией, кстати, маркетинг, медицина, особенно альтернативная. Прислушивайтесь ко всем знакам, и здесь важно слушать не только других, но и себя. В отношениях хорошее время для романтики, для признаний, каких-то душевных бесед. Откровенность, она станет ключиком к сближению. И в партнерстве Лагус всегда напоминает, не нужно бороться за внимание, позвольте чувствам течь самим собой. Да, все настоящее не требует усилий. А вот одинокие могут ощутить сильное внутреннее влечение, и если следовать интуиции, то, возможно, какие-то неожиданные встречи с судьбоносными людьми. То есть, да, слушаем и смотрим сердцем. По здоровью Лагус отвечает за мочевыделительную систему, за лимфу, отеки, водный баланс и также за эмоциональное состояние. Здесь рекомендуется пить больше водички, избегать алкоголя, каких-то копченостей, солений. День полезен для массажа, может быть, банных процедур, любых плавательных дел, да, бассейны, водоемы, море прекрасно. Еще можно йога или правильное дыхание, вот эти вот практики. Эмоции тоже нужно протечь. То есть не подавляем чувства. Если хочется поплакать, ну поплачьте. Это тоже очищает. Лагус нас всегда ведет через доверие. Это гибкость, это какой-то внутренний компас. И в этот день важно не управлять, а позволить происходить. То есть отпускаем контроль и включаем чувствование. И поток сам выведет, если вы не будете ему мешать. Так что плывем по течению, друзья, причем на спинке, абсолютно не двигаясь даже. И поверьте, вас выведет туда, куда нужно. Принимайте, благодарите, берегите себя и доверьтесь потоку.
5: На радио «Лента». Цифра дня.
8: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радиолента. Прямая речь.
6: После попадания беспилотников в ВСУ в склады Wildberries в Новосемейкино под Самарой, селлеры в полной неопределенности и ищут выход из сложившейся ситуации.
21: Новосемейкино, Самарская область, очередной склад Wildberries, по-моему, 12-й или 13-й. планомерно все уничтожается, как они заявляли в роликах украинцы. Этот склад на границе с Казахстаном, ну, там недалеко. И, в принципе, понятно, что наши селлеры, опять же, понесут очень много убытков за сгоревший товар. Валберис скажет, что все, что мы вам должны, мы вам прощаем. Короче, вот такое доброе утро или добрый день, не знаю, когда вы там смотрите. Короче, сейчас многие предприниматели выходят, хотят выйти на Узюм, у кого еще есть товары, кто закупился. И вот даже с Кыргызстана хотят, наоборот, в Казахстан выйти. Россияне хотят в Казахстан на наш Каспий выйти. Короче, идет такая большая перетрубация селлеров, выживших. У кого еще есть деньги, кто оплатит налоги, кто сможет дальше существовать. А кто не сможет, как говорят некоторые, идите родину защищать.
5: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
10: Топливный шторм в Калининграде не утихает. Бензин есть не везде, а там, где есть он, в разы дороже. Цены растут, зарплаты падают. Глава администрации Калининграда предупредила граждан о тяжелых временах. Пассажиры ждут часами вылета из Храброва. В Ленобласти после атаки БПЛА горят склады «Вайлдберрис». Итак, ситуация с топливом в регионе остается нестабильной. Мониторинг АЗС показывает, далеко не на всех заправках есть полный ассортимент горючего. Периодически то на одной, то на другой колонке может заканчиваться бензин или дизель. А там, где топливо есть в наличии, ценники, мягко говоря, впечатляют. По сравнению с серединой июля выросла стоимость всех основных видов горючего. Даже на Тиболе, где пока самые низкие цены, рост ощутимый. Только дизель прибавил почти 2,5 рубля. Таким образом, после завершения топливного кризиса, о чем отчитались власти в конце июля, сейчас на рынке дефицита бензина нет, зато он в разы дороже. Вообще за год на калининградских АЗС стоимость топлива увеличилась сразу на 20, а то и на 30 рублей за литр.
3: Самый резкий рост зафиксирован на народной заправке. АИ-95 подорожал с 64 до 95 рублей, а АИ-92 с 60 до 89 рублей за литр. На АЗС Роснефти 95-й бензин вырос в цене более чем на 30 рублей и теперь стоит 96 рублей за литр, а дизель подорожал почти до 100 рублей. На крупных федеральных сетях рост оказался скромнее. На Лукойле, Тибойле и Сургутнефтегазе бензин за год прибавил около 8 рублей за литр, дизель подорожал в среднем на 10 рублей. Например, на Тибойле тот же АИ-95 можно найти за 73 рубля, а дизель залить за 81 рубль за литр. И это самая низкая цена в Калининграде.
10: Словом, теперь главная боль водителей – не очереди, а ценники. И, похоже, ценовой бум будет только усиливаться. Накануне еще один, на этот раз волгоградский НПЗ, остановил переработку нефти после рекордной череды атак беспилотников. Стоит отметить, что после ударов в ВСУ к августу полностью восстановить работу удалось лишь 8 из 26 нефтеперерабатывающих заводов. Еще 11 предприятий работают с ограничениями, а 7 по-прежнему остаются вне строя. По оценкам аналитика, в среднем пострадавшие НПЗ потеряли около половины своих мощностей.
4: Атаки украинских дронов по нефтяным объектам в России привели к падению переработки до самого низкого уровня за последние 23 года. И это не прогноз, а сухая сводка Bloomberg. По данным издания, в июле показатель упал до 3,5 миллионов баррелей в сутки. Это примерно на треть ниже сезонной нормы переработки. Только в прошлом месяце зафиксировано 30 ударов по объектам нефтяной отрасли. В частности, БПЛА атаковали 18 НПЗ, включая гигантский Омский, что в 2500 километрах от границы. Все это привело к перебоям с топливом в ряде регионов, введению ограничений на продажу бензина и массовым убыткам АЗС. Более 300 заправок были или выставлены на продажу, или ушли на ремонт.
10: Калининградцы, конечно, далеко от нефтезаводов, но такие цифры заставляют задуматься. К тому же и эксперты прогнозируют дальнейшее подорожание бензина. К сожалению или к счастью, своего нефтеперерабатывающего завода в регионе нет. Зато есть крупный склад «Вайлберис». А это снова невольно наталкивает на тревожные мысли. Особенно, когда почти 20 логистических центров популярного российского маркетплейса в различных регионах оказались под ударами беспилотников за последние 18 дней. В итоге «Вайлберис» лишился более 20% своих складов и пошла цепная реакция. Россиян в начале осени ждет рост цен на электронику из-за топливного кризиса, затрудняющего доставку товаров, а также ударов по складам маркетплейса, которые влияют на других ритейлеров. Об этом предупредили сами участники рынка. Тем временем под ударом БПЛА оказался еще один склад «Вайлберис» в Ленобласти.
4: Утром 4 августа ВСУ снова атаковали склад «Вайлберис» в Ленинградской области. После попадания на объекте начался сильный пожар. Атакованный склад в Красном Бору является последним и самым крупным логистическим комплексом маркетплейса в Ленобласти. Ранее украинские дроны нанесли удары по двум другим сортировочным центрам «Вайлберис» в регионе – «Уткинозаводь» и «Шушары». Как сообщил губернатор Александр Дрозденко, на территории Ленобласти 4 августа уничтожено 17 БПЛА.
10: И, по всей видимости, удалось сбить не все беспилотники, учитывая мощный пожар и разрушения в складской зоне. Именно из-за налета дронов на Московскую и Ленинградскую области в Калининградском аэропорту утром во вторник снова задерживались и отменялись десятки авиарейсов. И, надо сказать, такая ситуация в Храброво стала системной. Задержки уже почти не удивляют пассажиров, которым приходится часами томиться в ожидании вылета, но серьезно влияют на имидж региона и туристическую привлекательность. По мнению экспертов, постоянное ограничение в небе – одна из причин снижения потока гостей в Калининградскую область. А добавить сюда цены, которые выше среднероссийских, проблемы с логистикой на фоне санкций и СВО, военную активность над Балтикой, то и вовсе картина получится неприглядная. О том, что калининградцев ожидают тяжелые времена, заявила глава администрации Калининграда Елена Дятлова во время ежегодного отчета перед депутатами.
1: 2026 год станет сложным. Наверное, мы так устроены. У нас не бывает простого периода. И он будет таким же напряженным. И нам предстоит реализовать сразу несколько масштабных задач. Реконструировать эстакадный мост, строить и ремонтировать школы, благоустраивать парки, скверы, тротуары и общественные пространства.
10: Однако реальность для многих жителей выглядит иначе. Калининградцы жалуются в соцсетях, что парки и зеленые зоны в городе регулярно вырубаются ради новой застройки. Обещанные школы годами остаются долгостроями, сроки их открытия постоянно переносятся, а многие инфраструктурные проекты затягиваются на годы. При этом Калининград регулярно сталкивается с коммунальными авариями, провалами на недавно отремонтированных улицах, а люди продолжают жаловаться на состояние тротуаров и дорог. И не безосновательно. Согласно последнему исследованию качества дорог, более трети транспортных артерий в регионе не соответствуют нормативам.
3: Лишь 64% региональных и муниципальных дорог Калининградской области отвечают нормативным требованиям. Это выше, чем годом ранее, когда процент некачественных дорог составлял 62%. Таким образом, 36% дорог по-прежнему не отвечают установленным стандартам. Из-за чего регион занял 23 место среди российских регионов. Для сравнения, в Москве нормативам соответствуют 100% дорог, в Челябинской области и Ингушетии – 84%.
10: Тем временем жители Балтийской косы недовольны транспортным сообщением. Дело в том, что после введения властями, как было сказано, с целью безопасности, запрета на движение частных катеров, переправа между Балтийском и Балтийской косой оказалась перегружена. Люди сообщают об огромных очередях в кассу и переполненном пароме.
7: Паром битком забит. При проектной вместимости 200 человек на переправе работает всего одна кассирша, которая в случае любых происшествий просто бессильна. Ни о какой безопасности, не говоря уже о комфорте, речи не идет. Зачем такие издевательства над народом?
10: По словам жителей, после запрета катеров добраться на Балтийскую косу или обратно стало значительно сложнее как для местных, так и для туристов. Люди требуют вернуть катерное сообщение, которое раньше позволяло разгрузить переправу. В соцсетях уже даже звучат призывы выходить на протесты и перекрывать улицы в Калининграде, если региональное правительство не услышит жителей Балткосы. Словом, хотели как лучше, а получилось как всегда. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
9: Всем привет! С вами Балтийский лоцман. Пока цены на авиабилеты до Калининграда бьют последние рекорды, а на поезда через Литву места раскупаются за 30 секунд после открытия продаж, региональные власти выкатили очередную громкую новость. Из Санкт-Петербурга в Калининградскую область хотят запустить гигантский пассажирский лайнер. Заявление прозвучало на самом высоком уровне – от губернатора Алексея Беспрозванных. Параметры проекта озвучены конкретные. Рассматривается судно вместимостью от 1,5 до 2,5 тысяч человек. На борт можно будет загружать личные автомобили. Время в пути – от 24 до 30 часов, то есть одна ночевка на воде. И главная фраза губернатора, за которую сразу зацепились все СМИ. «Бизнес посчитал, получается выгодно». Звучит как настоящая сказка и идеальное спасение от транспортного капкана, правда? Сел в Питере на комфортабельный лайнер с ресторанами и каютами, поспал сутки, выкатил свою машину на берег в Пионерском, и ты в Калининграде. Без литовских шенгенов, без УПДЖД, без бесконечных досмотров на сухопутной границе и без сумасшедших переплат за авиабилеты в разгар сезона. Но давайте выдохнем, выключим эмоции и включим сухую калькуляцию. Потому что, когда начинаешь считать

0: туда и обратно. А теперь представьте круизный лайнер на 2500 человек. На нем будут рестораны, обслуживающий персонал, развлекательные зоны, каюты разного класса. Кто-то верит, что коммерческий оператор пустит туда пассажиров по 3-4 тысячи рублей? По всем законам морской логистики, содержание огромного пассажирского судна с учетом расхода бункерного топлива, экипажа в сотни человек, портовых сборов и страховки обходится в десятки миллионов рублей за один только рейс. Если на этот лайнер не будет выделяться колоссальная государственная субсидия из федерального бюджета, билеты будут золотыми. Коммерческий ценник за место в каюте с питанием и провозом машины неизбежно улетит за от 25 до 30 тысяч рублей на человека в один конец. И возникают простые вопросы. Если у семьи есть от 60 до 80 тысяч рублей только на дорогу до Питера и обратно, станет ли она выбивать билеты на судно, которое идет 30 часов? Или выберет самолет? А если деньги выделят из бюджета, то за чей счет этот праздник? И хватит ли субсидий на регулярные рейсы, а не на три демонстративных заезда перед выборами? Но предположим, что деньги нашли, судно зафрахтовали и тарифы сделали доступными. Мы упираемся во вторую, еще более жесткую стену – инфраструктурную. Куда должен приходить этот гигантский лайнер? Губернатор прямым текстом указывает – в международный морской терминал в город Пионерский. Но давайте вспомним историю этой стройки, про которую в калининградских пабликах уже слагают легенды. Терминал в Пионерском строится с 2018 года. Это один из самых драматичных долгостроев региона. Сроки сдачи объекта переносились столько раз, что сосчитать первого раза невозможно. Сначала планировали запуск в 2020-м, потом перенесли на 2023-й. Затем рапортовали про 2024-й. После подвинули на 2026-й, а по свежим документам контрактов завершения работ уходит уже на 2027 год. Стоимость проекта за это время выросла до огромных 8 миллиардов рублей. Да, в Пионерском заасфальтировали площадки и даже запустили грузовой причал для приема тестовых паромов с техникой. Но круизный лайнер на 2500 человек – это совсем другой уровень. Чтобы принять такое огромное судно, нужны не просто бетонные плиты на берегу. Нужен полноценный морской вокзал с пропускной способностью 1200 человек в час. Таможенный и пограничный контроль. Дноуглубительные работы до 7 метров. Мощные отбойные палы и швартовые системы. Если дно недостаточно углублено, крупный лайнер просто сядет на мель при первой же Балтийской волне. Власти сами честно признают – хотели запустить лайнер уже в этом году, но терминал не готов. То есть проект лайнера опирается на объект, строительство которого тянется 8 лет и до сих пор не завершено на 100%. А теперь давайте добавим сюда географию и погоду. Балтийское море не Средиземное. Осенью и зимой здесь регулярно штормит. Что будет делать лайнер на 2,5 тысячи человек, когда в районе Пионерского разыграется шторм в 6-7 баллов? Вход в порт Пионерского при боковом ветре – сложнейшая ювелирная задача даже для малых судов. При непогоде такой лайнер будет вынужден часами стоять на внешнем рейде или уходить в Усть-Лугу, а люди в каютах – жонглировать чемоданами во время качки. Давайте подытожим и сложим все цифры вместе. Запуск регулярного лайнера из Питера в Пионерский на 2500 человек – идея на бумаге красивая. Но пока у нас нет готовой пассажирской инфраструктуры в Пионерском. Пока не решен вопрос с государственными субсидиями для компенсации стоимости билетов. И пока время в пути составляет 30 часов против 2 часов на самолете. Этот проект выглядит как попытка успокоить жителей на фоне дороговизны авиабилетов. Как думаете вы? Увидим ли мы реальный пассажирский лайнер в Пионерском в ближайшие годы? Или этот проект так и останется очередным громким заголовком в новостях? Пишите свое мнение в комментариях. С вами был Балтийский лоцман. Подписывайтесь на канал, берегите кошельки и до связи в новых выпусках.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Очевидное.

0: невероятное на радио Лента.
1: В 1978 году католический мир был потрясен новостью. Папа Иоанн Павел, который всего 33 дня назад возглавил римско-католическую церковь, был найден мертвым в своей спальне в апостольском дворце. Внезапная и неожиданная смерть привела к возникновению множества теорий и предположений о том, что на самом деле произошло той ночью. Иоанн Павел, урожденный альбино-лучани, стал папой 26 августа. Его понтификат обещал быть временем обновления и реформ католической церкви, которая погрязла в скандалах. Лучани был известен как человек скромный, добрый и преданный своей пастве. Однако его правление закончилось столь же внезапно, как и началось. Утром 29 сентября его секретарь обнаружил папу мертвым, держащим в руках книгу духовных размышлений. Ватикан быстро объявил, что лидер умер от сердечного приступа. Однако уже на этом этапе начали возникать вопросы. Почему тело было найдено лишь утром, если папа не отвечал на звонки еще с вечера? Почему было решено не проводить вскрытие, несмотря на отсутствие очевидных свидетельств о его болезни? Эти вопросы сразу же вызвали волну слухов и домыслов. Одной из самых известных теорий является версия об отравлении. На момент правления нового папы Ватикан был вовлечен в крупный финансовый скандал, связанный с Банком Ватикана и итальянским банком Банко Амбросиано. Говорили, что папа собирался провести реформы и разоблачить коррупционные схемы на миллиарды долларов, что могло угрожать влиятельным лицам как внутри церкви, так и за ее пределами. Другая популярная теория связана с возможным вмешательством тайных обществ, включая масонов. Существует версия, что Иоанн Павел узнал о существовании масонской ложи под названием «Пропаганда Ду», в которую входили высокопоставленные чиновники, бизнесмены и даже церковники. Его решение разоблачить эту группу, вероятно, могло привести к его устранению. И, наконец, самая невероятная теория утверждает, что папа был не настоящим. Точнее, кроме своих обязанностей, работал на спецслужбы Италии. Или они помогли ему прийти к власти, чтобы далее иметь влияние на такую могущественную организацию, как церковь. Между папой и его кураторами мог случиться конфликт, и понтифика просто убрали. К сожалению, никаких доказательств этих версий не удалось найти за столько лет. Возможно, когда-нибудь свет прольется на события той роковой ночи, но пока смерть папы, который правил всего месяц, остается окруженный мраком загадок и предположений. А больше теорий слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
0: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Дефицит бензина надолго. После рекордной череды ударов по НПЗ нефтепереработка в России рухнула до минимума за 25 лет. Удары дронов по нефтяным объектам по всей России привели к падению переработки до самого низкого уровня почти за четверть века. В июле она составила, по оценке аналитиков, чуть больше 3,5 миллионов баррелей в сутки. Это минимум с мая 2002 года, отмечает Bloomberg.
3: Это примерно на треть ниже сезонной нормы. В 2020-25 годах российские НПЗ перерабатывали в это время года в среднем 5,5 миллионов баррелей в сутки.
2: За прошлый месяц под удары попали 18 заводов, в том числе крупнейший в стране Омский, расположенный более чем в 2500 километров от украинской границы. Предыдущий рекорд был установлен в мае. Тогда было атаковано 17 заводов. Также под огонь попали 5 крупных танкеров, 5 объектов портовой инфраструктуры и 2 трубопровода. По совокупному числу ударов по нефтяным предприятиям июль занял второе место после того же мая. Будущее переработки и экспорта российской нефти зависит от количество беспилотников, имеющихся в распоряжении Украины, и ее решение использовать их против конкретных целей, говорит военный эксперт Егор Андреев.
4: Усилия России по укреплению противовоздушной обороны могут сократить количество беспилотников, достигающих целей, но полностью их не защитят.
2: По словам участников топливного рынка, сейчас не хватает около 20% от месячного объема потребления бензина. Примерно 400 тысяч тонн из 2 миллионов. Ситуацию они называют критической. Из-за ударов интенсивность переработки нефти в России снизилась на 15-20%, говорит экономист Владимир Милов.
5: Вот эти удары, ну действительно, там география была очень серьезная. Попали они в крупные заводы, скажем, волгоградские или рязанские. Это очень, это одни из крупнейших заводов, которые влияют на рынок. И именно у них большой выход качественных бензинов. Вот в чем история. Например, обратите внимание, что с дизелькой такого трэша не творится. Почему? Потому что вот количество установок, которые могут производить именно много качественных бензинов, ограничено.
2: Несмотря на усилия властей избежать негативного сценария, из-за атак дронов на нефтеперерабатывающие заводы страдают простые потребители. На фоне падения производства на НПЗ, ставших мишенью для беспилотников, бензина будет не хватать, и он будет продолжать дорожать, прогнозирует аналитик топливного рынка Анатолий Симонов.
6: Это очень здорово бьет по карманам простых россиян. На сегодняшний момент внутренними потребностями собственное производство не закрывает. Вынуждены на сегодняшний момент активно привлекать со стороны. При этом нужно понимать, что вот те объемы, которые сегодня контрактуются, они, естественно, по цене намного выше, чем внутренняя российская переработка.
2: Эксперты сходятся во мнении, что если удары по инфраструктуре продолжатся, а налоговая нагрузка останется прежней, бензин будет дорожать дальше, независимо от цены нефти и заявлений чиновников. Аналитики Международного энергетического агентства считают, что снижение переработки будет продолжаться, а экономисты предупреждают, что дороговизна топлива напрямую влияет на ускорение инфляции. Стоимость бензина закладывается в доставку всех товаров и автоматически повышает стоимость конечной продукции для покупателя, отмечают эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
7: Радио Лента. Прямая речь.
8: Министр торговли и интеграции Республики Казахстан Арман Шаккалиев рассказал, что компания Wildberries строит в Казахстане новые склады.
9: При поступлении, мы уже говорили, мы рассмотрим в установленном порядке. То, что касается на сегодняшний день текущей ситуации, насколько известно, порядка 46 тысяч квадратных метров – это арендованные площади, да? И вы знаете, наверное, эта информация тоже была анонсирована, что в первом квартале следующего года в Алмате, порядка в Алмате у нас 160 тысяч квадратных метров компания ведет строительно-монтажные работы. И в Астане порядка 100 тысяч. Но это планы заранее были еще анонсированы. Это планы по развитию местного филиала Wildberries. Вот сегодня ситуация вот таким образом складывается.
10: Но в Астане там, насколько я знаю, в 27-м году по плану.
9: Первый квартал 27-го года и Астана, и Алматы порядка, вот общее, суммарно, это 260 с копейками тысяч квадратных метров. Ну, уже несколько лет ведется эта работа.
7: Главные новости дня.
2: Тень СВО уже в Геленджике. Беспилотник рухнул прямо на пляже. Погибло как минимум 6 человек. Налет беспилотников произошел в 22 километрах от так называемого дворца Владимира Путина под Геленджиком. Вследствие взрыва упавшего на пляж беспилотника погибли 6 человек. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
11: К сожалению, количество погибших в поселке Архипа Осиповка выросло до 6 человек. Трое из них – дети. Число пострадавших от падения обломков составило около 40 человек.
2: По данным главы региона, 17 раненых доставили в больницы Геленджика, Туапсинского округа и Горячего Ключа. Ранее в соцсетях опубликовали кадры, где видно, как беспилотник пикирует на пляж на фоне звуков выстрелов, после чего взрывается прямо рядом с отдыхающими.
12: Тихо-тихо, над нами прям. Смотрю, с ним снимаю. Он заходит к нам. Заходит, что?
13: Он взорвался!
2: Недалеко от хутора Джанхот на мысе Идакапас расположены имение и дворец, построенные, как утверждают журналисты, для Владимира Путина. В селе Криница строили винный завод «Старый Прованс» для переработки выращенного в имении винограда. Судя по видео очевидцев, дрон сбила мобильная огневая группа. Такое же предположение высказал военный эксперт Егор Андреев. По его словам, это подтверждается звуками выстрелов автоматического оружия на фоне, который исчезает после того, как дрон начинает падать.
4: Как будто мобильная огневая группа там была и вела огонь именно по этому беспилотнику. А вот попало ли, мы на видео не видим.
2: Вообще, дроны уже летают практически по всей России и достают все дальше. Площадь потенциально уязвимой территории страны увеличилась на 200 тысяч квадратных километров, говорят военкоры. Они недоумевают, как дроны смогли залететь на защищенную и тщательно охраняемую территорию. При этом военкоры говорят, возможно, это не предел, ведь еще недавно никто не думал, что беспилотники могут лететь дальше прифронтовых регионов. А сейчас карта уязвимых объектов расширилась, считает журналист Владислав Кортиков.
14: Уже в ближайшее время полетят новые дроны Украины на 2-3 тысячи километров. А это означает, что будет покрываться буквально половина территории России, в том числе за Уралом. А это означает плюс 20, плюс 30, плюс 40% потенциально поражаемых стратегических объектов России, как военного, так и экономического назначения. А это означает еще большее ухудшение положения, в том числе и российских потребителей. А что это означает? Это означает, что россияне, наверное, зададут вопрос, а ради чего они ведут войну? И как долго еще продлится эта война?
2: В последнее время дроны атакуют российские регионы практически каждый день. Военные эксперты утверждают, что Россия не может обеспечить средствами защиты всю свою территорию, поэтому россиянам стоит привыкать к новой опасной реальности, в которой жертв не избежать, считают эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
7: Радио «Лента». Прямая речь.
8: Председатель правления Сбербанк России Герман Греф рассказал, что ради детей пожертвовал сетью гостиниц на курорте Манджерок.
15: Открыть вторую очередь детского парка. После этого можно сегодня в детском парке работать 8 аттракционов. В 2 сентября будет 15. Мы откроем примерно половину детского парка. А с лета следующего года мы откроем детский парк полностью. И это делать на курорте уже не камень, потому что я давно уже со стажем, но я не был ни на одном курорте в мире, где бы детский парк был интегрирован. Пространство горнолыжного курорта. И мы разбираем курорт, как в первую очередь семейный курорт. И обратили внимание, самую дорогую землю внизу, прямо у склона, где обычно делают самые дорогие гостиницы, мы отдали под детский парк. Это 26 гектаров. Там можно было построить 5 гостиниц. Поэтому до конца текущего года будет видно еще очень много изменений.
7: На радио «Лента». Потеря дня.
16: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
7: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуации напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио «Лента» самые важные высказывания дня.
16: Политичка о скандальном заявлении председателя Комитета обороны Госдумы Картополова, который неожиданно нашел позитив в бесконечных атаках украинских беспилотников.
17: Атаки беспилотников стали ярким маркером того, как российские чиновники пытаются выдать желаемое за действительное. Комментируя эти события, председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картополов сделал очередной громкий пассаж для государственных СМИ. Он заявил: «Это сделано для того, чтобы поднялась волна паники, но наш народ запугать нельзя. Это приведет только к тому, что наши люди пойдут в военкоматы и выстроятся в очереди, чтобы выполнить свой долг». Звучит красиво и в лучших традициях советской пропаганды, но за этими словами скрывается откровенное лицемерие. Пока депутат с трибуны рисует картины всеобщего патриотического порыва, реальность выглядит совершенно иначе. Никаких бесконечных очередей из добровольцев у дверей комиссариатов после прилетов так и не появилось. Зато чиновники, включая самого Картополова, параллельно усердно штампуют законы об электронных повестках, закрытии границ и жестких штрафах для уклонистов. Если люди действительно штурмуют военкоматы по собственной воле, зачем создавать репрессивную систему, из которой невозможно вырваться?
16: Блогер из Московской области Борис Быстров возмущен заявлением Андрея Картополова и считает, что власти просто ждут, пока как можно больше россиян погибнут.
18: Я сначала не поверил своим глазам, что такие высказывания могут говорить такие люди. Итак, внимание. По данным издания «Эксперт.ру», для хейтеров могу сказать, я всегда все перепроверяю, я поэтому перепроверил. Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картополов заявил, что новой мобилизации в России не потребуется. По его словам, чем больше, вот сейчас самое важное, чем больше Украина наносит удары по гражданским объектам, тем больше россиян приходит в военкоматы для заключения контрактов Минобороны. Получается, они просто ждут. Вот теперь, мне кажется, я начинаю понимать, почему ПВО наше из рук вон плохо работает. Хотя они сами говорят, что у нас самое лучшее ПВО в мире. По словам Картополова, когда беспилотник долетает куда-то и врезается, и кто-то где-то погибнет, это даже хорошо.
16: Ветеран боевых действий Дмитрий, отправившийся на спецоперацию из колонии, призвал мужчин не верить обещаниям кураторов, которые вербуют людей для подписания контракта с Министерством обороны.
19: Ну что, пацаны, рассказывайте. Есть у кого-нибудь уже такие знакомые, которые предлагают вам подписать контракт на ППЛА, там или на водителя, там еще на кого? Вам обещают то, что выпишут по поводу вас отношения, не переживай, попадешь куда надо. Так вот, не ведитесь на эту чушь. Будет так, что он будет вас курировать до самого там банкомата, откуда вам скажут подписать, с какого края, какого региона. Ну а там просто-напросто, вы когда подпишете, он пропадет со связи. Просто-напросто не будет, а отправят вас туда, куда вас распределят. Вот и все. Так что не давайте на вас зарабатывать всяким ублюдкам.
20: Радио Лента. Прямая речь.
8: Предприниматель из Самары легко принял новость о пожаре складов Wildberries в Новосемейкино, но возмущен тем, что Marketplace отказался компенсировать убытки, но при этом не дает вывести оставшийся товар.
21: Ну что, утро опять начинается с очередной ужасной новости. Это горит очередной склад, теперь в Самаре. Его позавчера, так сказать, отобороняли, но в итоге все равно горит. Уже спокойно воспринимается, к сожалению, все мы люди и всему мы привыкаем к таким ситуациям. Хотелось бы другое сказать. Хотелось бы, в первую очередь, понять, горят все склады, но Wildberries при этом нам реально не дает вывозить. Хотели вот вывоз еще раз очередную сделать попытку. Вместо этого на сайте нам уведомление, что все ПВЗ перегружены. А перегружены чем? Чем они перегружены? Обороты у вас упали. Товара становится меньше. На других складах сотрудники уже освободились, к сожалению. А почему остальное-то нельзя вывести? Вот вы почему держите и говорите, что там компенсации не будет? Вот тогда возникает вопрос, а почему не будет компенсации, если вы оставляете наш товар у себя, и он у нас горит? Вы в этом виноваты также на 100%. То, что уже там стихии да и бедствия, все такое, по которой статье нам нельзя компенсировать. А это что? То есть вот я хотел вывести, чтобы не сгорело снова Семейкино. Вы мне не даете вывести. Почему? Почему вы так делаете? Днем склад работает, вывести все возможно. ПВЗ все не перегружены. Какой не выбери, все перегружены. Ну, как будто продажи, как Новый год.
20: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
22: Мучения так называемых новых регионов на самом деле только начинаются. Особенно у крымчан. Вот все, что сейчас происходит, это не то, что цветочки, это еще просто семечки в пакетике. Понимаете, а не корешочки. Еще горе хлебать, хлебать и хлебать. Вот смотрите, все очень просто. Почему эти регионы назвали новыми, если идет операция по возвращению? А? Ну, можно же было назвать возвращенные. Нет, их называют новыми. А почему Да, потому что они де-факто не возвращаются, да, и де-факто это незнакомые уже для России как государства территории. Новые, с ними только предстоит познакомиться. Так вот, что в этом важного с точки зрения мобилизации сентябрьской, да? То, что первыми под нож на фронт пойдут именно солдаты и призывники из этих новых регионов, естественно. Да, потому что не считает их сейчас Россия своими законными территориями. Более того, у российского генералитета плохо скрываемый наточенный зуб на жителей новых территорий и новых регионов. Почему? Да, потому что генералитет, то бишь военное, да, командование военное, считает их ждунами. Ну, логика такая, что если бы, например, вы не были ждунами, да, вы поднимались бы в какие-то большие ополчения, и вы бы каким-то образом сражались за интересы России, а не сидели и не ждали, пока мы придем и вам принесем все на блюде с голубой каемкой. Понимаете? То бишь, их считают врагами де-факто, которым просто повезло, которые, ну, вот такие вот шаровики, зайцы в транспорте поехали, да и все. Соответственно, их не жалко, ни грамочки не жалко. А вы же понимаете, да, что никто в России эти так называемые новые регионы-то не любит на самом деле, на простом человеческом. Почему? Да потому что из-за них это все, из-за них люди продолжают гибнуть. Из-за них жизнь стала хуже, из-за них санкции, да. А потом также люди вот с таким настроением пытаются что-то забронировать в том же Крыму. Смотрят на эти конские цены, совершенно конские, на этот скотский отдых. Да, вот они видят. И не понимают, а как это, а где же любовь? Вот сколько за вас, за крымчан и за Крым погибло русских парней, солдат. А вы продолжаете нам заряжать так, как будто мы какие-то иноверцы, туземцы, иноземцы и вообще не с вами. Понимаете, мы как бы за вас, да, вот выступили как страна, так претерпели, а вы вот берете и заряжаете нам по полной программе и потом еще умножаете в 3 раза. Нет, короче, на территории России людей довольных этими новыми регионами, да, понимаете, и поэтому будут грести оттуда. Не жалко. Во-первых, считают, что это предатели, да? Ну, во-вторых, все понимают, что никто и не пикнет. На самом деле, технология-то отработана. Вот в Крыму уже сколько месяцев нет фактически бензина, света фактически нет, и его не будет. И что? И ничего не произошло. Понимаете, только доказывает это факт предательства со стороны Крыма. Значит, вы терпите, вы об этом не пишете, вы об этом на каждом углу не орете, значит, вы согласны с этим совсем, да? Тогда мы вас еще немножко пощипаем. А может быть, вы не просто согласны, может быть, вы ждете, когда вернется Украина. Поэтому боитесь переименовывать кинотеатры, отели, оставили украинские названия, да? А, тогда за это нужно заплатить. Тогда мы не ошибались в наших подозрениях по поводу вас, дорогие крымчане и жители новых, так называемых, регионов. Мы тогда вас отправим первые в эту мясорубку. Вот как это все работает. Причем Россия же в этом плане не одинока. Прочитайте любой исторический роман на любую военную вот такую вот большую пахальную тему. Всегда так, всегда очень цинично. Всегда под нож идут те регионы, которых захватили. Но раньше их просто вырезали, когда захватывали мужское население, под нож. Оставляли только женщин и детей, а всех мужиков вырезали, понимаете? А теперь, ну, усовершенствовалась немного система, поэтому, соответственно, мужики идут как бы под нож, но уже через передовую. И поэтому кто там в так называемых новых регионах? Осталось у вас фактически 2 месяца. Август, сентябрь. После этого начнется. Да, дырочек нет никаких. Уезжать совершенно бесполезно. Если даже вы сейчас попытаетесь куда-то выехать или отправить детей, ну, все, вы в рамках единой системы Россия и Беларусь, но уже вас найдут. И, кстати, если вы выйдете, будет еще хуже. Условно, если вы приедете в какую-нибудь Тулу или в какую-нибудь Пензу, да, и там заселитесь, к вам придут просто к первым, потому что вы не только чужак, вы уже чуть обнаглевший чужак, который бежит от защиты своей земли. Понимаете? Потому что в Перми вот как раз никакой границ с Украиной нет. И Перми приходилось освобождать. И Пермь как бы вообще условно ни при чем. Она не страдает, кроме воздушных атак, никоим образом. А вы, предатель, трус, приехали, значит, в Пермь для того, чтобы пересидеть, пока за вашу землю будут гибнуть пермские пацаны. Нет, так не пойдет. Давайте-ка вы первые. Соответственно, у всех, кто сейчас уже находится в статусе перемещенных особ, то есть выехал откуда-то из новых регионов, куда-то дальше вглубь России, да, вы под подозрениями, у вас есть три варианта. Первый вариант, вы хотите пойти служить. Ну, тут все понятно. Тогда это нужно делать прямо сейчас, потому что пока есть контрактные выплаты. Получите деньги вот прямо сейчас. Иначе потом вы уйдете служить через 2 месяца совершенно бесплатно. Вот совершенно по мобилизационному предписанию. Второй вариант, да, если вы понимаете, что вам придется служить, потому что вы соответствуете возрасту, специальности, и вы из новых регионов, а вы не хотите, да, вот не хотите вы вот в других людей стрелять, соседей, собственно, своих, бывших пусть даже, но вам нужно что-то с этим делать, ищите какие-то места в течение 2 месяца, тыловые, вот ищите какие-то штабные работы, в тех же военкоматах, в госпиталях, куда-то предпишите, 2 месяца еще через знакомых что-то за недорого можно найти. Третий вариант, это уезжать дальше за пределы этих границ России и Беларуси. И все, их всего лишь три. Других вариантов у вас никаких нет. Но еще раз хочу повторить, что вот эта вот первая волна мобилизации, она будет построена только на плечах и головах мужского населения новых так называемых территорий. Потому что ну нигде особо в России вас не любят, нигде особо в России вас не ждут, и никто особо в России вас и не уважает по причинам, которые я изложил раньше. А вот с таким вот букетом у вас других вариантов, кроме 3 вышеописанных, и нет.
0: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник». У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Радио «Лента». Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры. Последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
1: Отдала сына, теперь зарплату. Учитель, потерявшая на СВО сына, пожаловалась на поборы на нужды спецоперации. Это началось несколько месяцев назад, говорит учитель русского языка Марина Степнова. Она работает в одной из новосибирских школ. Недавно женщина похоронила единственного сына. Он погиб в своем 2-м штурме. На собрании преподавателей директор сказала, что теперь все должны отчислять зарплаты на спецоперацию.
3: Так называемое добровольное отчисление части зарплаты на спецоперацию, и нас заставили сделать. Сказали, что если сейчас не сдадим 2000 рублей, то в следующий раз заберут 5000. Директору распоряжение такое пришло. С ее зарплаты вообще в тот раз взяли 5000, хотя она меньше всех учителей получала.
1: Подобная ситуация во многих регионах, пишут местные журналисты. В Якутске учителям сказали написать заявление на добровольное удержание дневного заработка в Фонд Победы. В томских школах на нужды армии раз в месяц собирают только наличными. В Челябинске отчисления на СВО делают не только учителя. Есть такие сборы и на госпредприятиях. Каждый месяц работники переводят по 500 рублей, говорит экономист Владислав Жуков.
5: Конца и края войны не видно. Экономика уходит в рецессию, в кризис. Поступления в бюджеты падают, доходов все меньше, расходы только растут. Поэтому лиха беда начала. Начинается с 500 рублей в Челябинской области. Дальше, думаю, что этих областей будет гораздо больше. Эту инициативу подхватят другие регионы, потому что как-то нужно искать деньги на фронт, на войну, а денег нет. Ну и, соответственно, с 500 рублей потом все это дело поднимется до 1000 рублей, до 5000 рублей, до любой другой величины.
1: Проверить, на что именно идут деньги из Фонда Победы, невозможно. Все статьи засекречены, отмечают экономисты. Тем временем сами военные говорят, что за 4 года спецоперации мало что изменилось в армии. Многие до сих пор все покупают сами себе. Иван Никитов пошел добровольцем 3 месяца назад. В военкомате ему выдали только берцы.
6: Все, что на мне сейчас, это все куплено за мои деньги. Начиная от обуви и заканчивая рацией и всем прочим снаряжением. Меня государство обеспечило только берцами и верхней одеждой. Все. Больше я от государства ничего не видел.
1: Родственники рассказывают, что также регулярно собирают деньги на покупку необходимого для солдат. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», мы расскажем это всей стране.
20: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
23: Мобилизация – слух или реальность? Бухгалтеров и кадровиков в компаниях начали готовить к мобилизации сотрудников. Пока правительство активно отрицает новую волну призыва осенью после выборов, российские компании уже вовсю готовят к отправке сотрудников на фронт. В июле профильные издания для бухгалтеров и кадровиков «Главбух», «Бизнес.ру» и «Российский налоговый курьер» одновременно выпустили инструкции по воинскому учету при мобилизации. Работодателям раздают образцы повесток, карточек и мобилизационных предписаний, обновляя методички времен осени 2022 года. О том, что стоит за этой внезапной активностью, говорит эксперт по кадровому праву и военному учету Елена Семенова.
24: Законодательство за последний год не менялось, но бизнес синхронно нагибают и заставляют поднимать мобилизационные списки. Кадровиков и бухгалтеров буквально обучают, как вручать повестки на рабочем месте и сдавать сотрудников военкоматам. Это прямая техническая подготовка инфраструктуры. Машину призыва смазывают перед отмашкой сверху.
23: Причина такой спешки – колоссальные потери на фронте и катастрофический провал вербовки контрактников. На этом фоне затвоенкоры все активнее говорят о новой волне мобилизации уже осенью. Сводки с передовой комментирует военный аналитик Андрей Вершинин.
25: Поток желающих идти на войну за деньги иссяк, а генералы обещают Путину до конца года взять Донбасс. Темпы продвижения смешные – 30 квадратных километров в месяц при потерях по 40 тысяч человек. Если Кремль не откажется от оккупации Донецкой области, у него просто не останется выбора, придется грести всех подряд, без опыта, без подготовки и без желания воевать.
23: В отличие от 2022 года, под гребенку попадут не только резервисты, а тихий ропот внутри общества рискует перерасти в открытый бунт. О растущем градусе ярости среди россиян говорит социолог Дмитрий Соколов.
26: Кремль панически боится политических последствий, но зашел в тупик. Мужчины в регионах открыто говорят журналистам. Если им насильно всучат оружие, они развернут его против тех, кто их мобилизовал. Попытка заткнуть дыры на фронте гражданскими бухгалтерами и инженерами может стать для власти последней роковой ошибкой.
23: По состоянию на 4 августа подготовка бизнеса к передаче списков сотрудников в военкоматы вышла на финишную прямую. Сентябрьские выборы остаются последним формальным рубежом, после которого миллионам россиян придется выбирать – идти на фронт или оказывать сопротивление. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Говорят военкоры.
9: Небо России под постоянным огнем. Военкор Живов о масштабах атак беспилотников.
10: По подсчетам «Коммерсанта», за 7 месяцев 2026 года над 52 регионами России было сбито более 54 тысяч украинских БПЛА. В среднем по 7 тысяч в месяц. Больше всего беспилотников сбили в июне – 11 900 и июле – 13 200. Среди регионов, над которыми, по сообщениям Минобороны, чаще всего сбивали беспилотники, лидирует Белгородская область – 518 упоминаний, Курская – 480, Брянская – 430 и Крым – 383. В топ-10 также входят Краснодарский край, Калужская область, Московский регион, Ростовская, Тульская и Орловская области. В январе в отчетах ведомства фигурировали 36 регионов, а в июле уже 44. При этом число упоминаний Московского региона выросло более чем втрое – с 13 до 47.
9: Экономику бьют через склады. Военкор канал «Архангел» спецназа о новой атаке на «Wildberries».
11: 3 августа днем противник заметно снизил интенсивность атак, задействовав около 58 беспилотников в приграничных регионах России. Но вот с наступлением ночи количество дронов снова стало большим. В ночь на 4 августа подразделениями ПВО было уничтожено 320 БПЛА. И в этот раз основными целями ударов стали Московская и Ленинградская области, Чехов и Красный Бор соответственно. В Подмосковье противник целился по логистическим складам. Но часть дронов была сбита, часть промахнулась. При этом в результате атаки 10 человек получили ранения разной степени тяжести. А вот в Ленобласти, в Красном Бору, пострадал склад Wildberries, на котором произошло обширное возгорание. Дроны снова летели вдоль границы с Прибалтикой. Атаки идут с целью оказать еще большее давление на экономику России. Ни о каких складах военного назначения речи не идет. Малый и средний бизнес находятся под ударом.
9: Санкции дошли до армии. Военкор Живов о новом пакете ограничений США.
10: Штаты ввели санкции против ряда подразделений Минобороны России. По данным Госдепа, опубликованным в Федеральном реестре, ограничения вступили в силу 24 июля. Под санкции попали Главное ракетно-артиллерийское управление Минобороны Российской Федерации, Управление перспективных межвидовых исследований и специальных проектов Минобороны Российской Федерации, Сухопутные войска России, 1061 Центр материально-технического обеспечения. Причиной названо нарушение американского законодательства о нераспространении оружия массового уничтожения и средств его доставки. В частности, обвинения касаются возможной передачи технологий, товаров или услуг Ирану, Северной Корее и Сирии, а также закупок у этих стран в обход американских ограничений. При этом конкретное содержание претензий не раскрывается.
4: Радио Лента. 1557 АМ. Главные новости дня.
23: Донбасс любой ценой. Генералы третий месяц бросают армию в рекордное количество мясных штурмов. Так военачальники начали выполнять обещание, данное Владимиру Путину. До конца этого года любой ценой взять под контроль всю Донецкую область. В итоге июль стал третьим месяцем подряд, когда армию гонят в рекордное количество так называемых мясных штурмов. По данным военных аналитиков, за месяц генералы отправляли пехоту на штурм более 8 тысяч раз. Это в среднем 258 атак каждые сутки. О том, во что выливается эта гонка, говорит военкор и зет-блогер Максим Громов.
12: Число штурмов выросло на 60% по сравнению с весной. Генералы Генштаба дали наверх обещание до конца года взять Покровск, Славянск и Краматорск, но сроки совершенно нереалистичные. Командиры торопятся отчитаться перед Кремлем и просто выжигают собственную пехоту в бессмысленных атаках на укрепления.
23: Несмотря на рекордную интенсивность и гигантские потери, продвижение российской армии с весны фактически стагнирует. В июле удалось взять под контроль 88 квадратных километров. Это в разы меньше, чем зимой, говорит военный аналитик Андрей Вершинин.
2: В начале года армия берет по 500 квадратных километров в месяц, а сейчас при максимуме атак всего 80. Математика для генералов катастрофическая. Впереди пояс городов-крепостей. Проломить его лобовыми мясными штурмами невозможно, даже если положить там сотни тысяч солдат. Это чистая имитация успеха ради путинских амбит.
23: В Z-сообществе уже шепчутся, что война за Донбасс растянется минимум на 27-й год, а ресурсы армии на исходе, говорит военный аналитик Дмитрий Соколов.
7: Президенту продали красивую сказку про скорый захват Донбасса, а генералы теперь вынуждены платить за эту ложь тысячами жизней ежедневно. Чем сильнее стагнирует фронт, тем агрессивнее Кремль гонит людей на убой. Но выжигать армию ради галочки в отчете до бесконечности не получится. Фронт просто надломится изнутри.
23: Сейчас интенсивность боев в Донбассе остается предельно высокой. Но попытка генералов досрочно доложить о захвате Донецкой области обернулась тупиком. Минимальное продвижение платится тысячами жизней, а до полного контроля Донбассом еще годы. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
13: Говорят военкоры.
9: Пхайб сдал позиции врагу. Военкор Котинока, заприте смартфонов на складах.
14: Пишут, что Wildberries запретил своим сотрудникам приносить на работу смартфоны. С сегодняшнего дня якобы можно использовать только кнопочные телефоны без камеры. В этом плане сотрудники компании должны благодарить работающих на складах, неоднократно записывающих ролики, на которых было видно, куда именно падали сбитые дроны и откуда по ним велся огонь. Причем касается это не только Wildberries. Та же история была во время атаки на НПЗ в Капотне. В соцсетях тогда даже оказались кадры, на которых было видно место базирования средств ПВО. Украинские спецслужбы все это пылесосили в режиме реального времени, а паблики от души благодарили идиотов, выкладывавших это в сеть ради хайпа.
9: Железный занавес в сети. Олег Царев о новой охоте на VPN.
15: Минцифра готовит новую схему контроля за VPN, на этот раз через хостинг-провайдеров. Ведомство видит риск в том, что белые IP-адреса, официально числящиеся как легитимные для бизнеса, госструктур, банков, можно арендовать или использовать не по назначению. И тогда через доверенный сервер начинают тайно раздавать доступ обычным пользователям для обхода блокировок. Хостинг-провайдеров, у которых будут регулярно находить нарушителей, могу ограничить. Параллельно готовятся поправки в законопроект «Антифрод 2.0», которые обязывают хостеров самостоятельно искать операторов VPN на своих серверах и отказывать им в обслуживании. То есть теперь ответственность за работу VPN перекладывают еще и на провайдеров. «Жить стало лучше, жить стало веселее» – знаменитая крылатая фраза Иосифа Сталина с первого всесоюзного совещания стахановцев.
9: Киев торгуется за паузу. Военкор Живов о трех вариантах перемирия Зеленского.
17: Соответствующее заявление сделал советник украинского президента Михаил Подоляк. Первый пункт касается воздушного пространства. Речь идет о прекращении ударов с использованием авиации. Второе предложение подразумевает остановку атак на объекты энергетической инфраструктуры. Третий вариант предусматривает полную заморозку боевых действий по всей линии соприкосновения сторон. Плюс он неоднократно говорил, что готов к личной встрече для обсуждения сложных вопросов, отметил Подоляк. По его словам, целью такого диалога является начало мирных переговоров и поиск взаимоприемлемых решений для урегулирования ситуации. У нас предложение пока не комментировали.
13: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
16: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в электростале, что привело к большим жертвам.
13: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
8: Жительница Крыма рассказала о вводе новых правил провоза топлива через Керченский мост.
18: Что все уже видели, что у нас 4 августа меняются правила провоза бензина через Крымский мост. То есть это должно быть либо из стали, из алюминия канистры, либо это должны быть со специальной маркировкой для бензина. Вот здесь вот хочется понять, это действительно ли помощь Крыму? Вроде как 200 литров дали, но уже как-то люди смирились, начали ездить, да, как-то добывать эти канистры у друг друга, перезанимать эти канистры для того, чтобы как-то выживать. На сегодняшний день вот Приморский там 7 дней без света, больше, наверное, уже. То у нас не было 3 дня света, Джанко и другие районы, я вообще молчу. Но просто как возможно докупиться сейчас этих канистр? Если ты ездишь регулярно, если ты ездишь часто, вот если в день без света это минимум 30 литров бензина. На сегодняшний день про бензин в Крыму и про то, что цена снижена будет, про это вообще не стоит говорить.
0: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
3: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня речь пойдет о мобилизации, которую официально не объявляли, но к которой российские компании почему-то начали готовиться. Кадровиков и бухгалтеров учат обновлять сведения, взаимодействовать с военкоматами и исполнять мобилизационные предписания. Что это? Обычное наведение порядка в документах или создание системы, которой осталось дождаться команды?
5: Знаешь, если отбросить эмоции и посмотреть исключительно на цифры рынка труда, то картина вырисовывается предельно прагматично.
3: Около 1300 новых вакансий в этой сфере, да? Всего за 7 дней.
5: Да, именно. И для понимания масштаба этой аномалии за весь 2021 год подобных объявлений было всего 145. Разница почти в 100 раз.
3: Обалдеть.
5: Причем ищут этих специалистов вообще все. От крупных государственных корпораций до частных IT-компаний и ритейла.
3: Слушай, подожди. Тут же сразу хочется найти какое-то простое административное объяснение. Разве это не банальный страх перед штрафами? Экономика соблюдения правил в России сильно изменилась. Государство кратно подняло стоимость ошибки для бизнеса. Знаешь, это похоже на то, как бизнес массово скупает огнетушители перед проверкой пожарной инспекции.
5: Штрафы действительно выросли колоссально, это правда. За неоповещение сотрудника о повестке юридическое лицо теперь может получить от 350 до 400 тысяч рублей. А за отказ содействовать военкомату до 500 000. То есть для среднего бизнеса математика предельно ясна. Нанять отдельного человека с зарплатой, 80 тысяч в месяц, банально дешевле.
3: Да, дешевле, чем пропустить одну повестку и получить штраф, который просто съест всю квартальную прибыль.
5: Вот именно. Плюс не забывай, лето – это время закладывать бюджеты на следующий год. Компании готовятся.
3: Звучит логично, но, как по мне, это слишком поверхностный взгляд. Если компания просто боится штрафа, она вешает эти обязанности на текущего бухгалтера или кадровика. Дает ему там небольшую доплату.
5: Угу.
3: А здесь-то открываются полноценные новые ставки. Требуются люди, которые будут не просто бумажки перекладывать, а проверять военные билеты, проводить регулярные сверки, оформлять бронь на ценных сотрудников.
5: Это уже совсем другой уровень вовлеченности.
3: То есть это не защита от штрафов, это прямая интеграция бизнеса в новую государственную инфраструктуру.
5: Интеграция – это прям очень правильное слово. И чтобы понять механику вот этой интеграции, стоит вспомнить осень 22-го года.
3: Когда государственная машина столкнулась с аналоговой реальностью.
5: Да-да. Повестки тогда выписывались на основе устаревших бумажных картотек. В результате призывали людей с тяжелыми заболеваниями, многодетных отцов, ценных технических специалистов, у которых вообще-то была официальная бронь.
3: Доля 9 тысяч человек тогда пришлось возвращать домой после незаконного призыва.
5: И это только те, кто смог собрать документы, пробиться через бюрократию и доказать ошибку.
3: То есть старая бумажная система была неэффективна для государства. Парадоксальным образом она оставляла пространство для маневра человеку.
5: Именно. Бумажная система создавала такой, спасительный хаос.
3: Угу.
5: Документ мог затеряться на почте. Карточка могла лежать в неправильной стопке. Сейчас этот зазор целенаправленно уничтожается. Архитектура воинского учета стала полностью цифровой.
3: заработал уиткронный реестр. Данные начали синхронизироваться с государственными порталами.
5: И вот тут нужно детально разобрать, как это работает на практике. Как обычный бумажный бланк в отделе кадров превращается в электронный поводок.
3: Да, давай поясним. Раньше граница между офисом компании и военкоматом была огромной. Кадровик заполнял форму, отправлял ее почтой, там ее кто-то подшивал в папку.
5: Долго и неэффективно, да.
3: А теперь работодатель — это встроенное звено цифрового контура. Данные из корпоративных систем учета, ну, например, из 1С, могут напрямую выгружаться в государственные базы.
5: Да, как только сотрудник отдела кадров нажимает кнопку «Отправить», информация о месте работы, должности и статусе человека моментально обновляется на федеральном сервере.
3: Получается, компании сейчас заставляют монтировать некую автоматическую систему пожаротушения. Никто не знает наверняка, будет ли пожар, но если он начнется, никто уже не будет бегать с ведрами и сверять списки вручную.
5: Очень точная аналогия.
3: Цифровая система сама найдет нужную цель, сама сгенерирует повестку, а статус этой повестки обновится на госуслугах автоматически.
5: Технология сама по себе нейтральна, но она радикально меняет баланс сил. Для человека с легальной бронью точная база данных — это щит. Система заранее блокирует отправку повестки.
3: Так.
5: Но для государственной машины, которой в определенный момент могут понадобиться сотни тысяч людей, эта же база превращается в идеальный бесперебойный конвейер без слепых зон.
3: Но слушай, любая, даже самая совершенная цифровая база — это просто мертвый код. Пока кто-то не заставит людей регулярно и скрупулезно вносить туда данные.
5: И вот тут пазл складывается. Кто дал этот импульс?
3: Да, летом 26-го года внезапно появляется приказ Генеральной прокуратуры об организации надзора за воинским учетом.
5: С очень характерной формулировкой. Там и написано «упреждающий надзор». Это ключевой сдвиг в логике бюрократии.
3: То есть раньше прокуратура реагировала на жалобы. Незаконно призвали, прокурор вмешивается. А теперь им предписано искать слабые места заранее.
5: Абсолютно верно. Проверять назначение ответственных лиц, корректность ведения карточек, скорость передачи сведений на предприятиях. И все это еще до того, как система понадобилась для массового призыва.
3: И бюрократический аппарат бизнеса реагирует на это просто мгновенно. Буквально сразу три крупных профессиональных издания для бухгалтеров и кадровиков выпускают подробнейшие инструкции.
5: Причем важно понимать, это же не политические медиа. Это журналы, которые обычно публикуют таблицы для расчета отпускных и налоговых вычетов.
3: Я смотрел эти инструкции. И самое пугающее в них – это абсолютно сухой стерильный язык. Образец приказа. Форма 10. Журнал регистрации уведомлений. Ответственное лицо.
5: Да, все разложено по полочкам.
3: Чрезвычайное событие, которое потенциально может полностью сломать судьбу человека, предварительно раскладывается на шаблоны, таблички и алгоритмы. Трагедия превращается в рутину документа оборота.
5: Ну, бюрократия всегда так работает с кризисами. Она переводит их в формат инструкции. Если кадровик четко знает, в какую колонку вписать дату вручения уведомления, система работает без сбоев.
3: Прокуроры давят на руководство компании, руководство давят на отдел кадров выкладывает вакансии на HeadHunter.
5: А профильные журналы снабжают их бланками. Каждое действие по отдельности имеет абсолютно рутинное объяснение.
3: Возникает резонный вопрос. Это все просто цепная реакция напуганной бюрократии. Или целенаправленная синхронизация системы сверху.
5: Знаешь, грань между этими явлениями очень тонкая. Государство создает условия, цифровой реестр, жесткие штрафы, прокуратура дает стартовый выстрел. А дальше система начинает строить саму себя руками бизнеса.
3: Угу.
5: Но у этой идеально отлаженной бумажно-цифровой машины есть одно серьезное физическое препятствие. И его невозможно решить никакими приказами.
3: Дефицит людей в гражданской экономике?
5: Именно.
3: Цифры Росстата на 26-й год показывают безработицу на историческом минимуме чуть больше 2%. Это не просто цифра, это кричащий сигнал о том, что свободных рук в стране больше нет.
5: Да, гражданская экономика работает на пределе. Больше половины предприятий открыто заявляют об острой нехватке кадров.
3: И забирать людей с рынка труда в таких условиях значит изымать не абстрактную рабочую силу. Это значит забирать инженеров с производств, водителей логистических компаний, строителей, механиков.
5: И это запускает макроэкономическую цепную реакцию. Смотри, если с завода забирают сотню специалистов, завод вынужден переманивать людей у конкурентов.
3: Предлагая зарплату в 1,5-2 раза выше.
5: Да. Рост зарплат начинает опережать реальную производительность труда, что неминуемо разгоняет инфляцию по всей стране. Любое массовое изъятие людей – это прямой удар по внутреннему производству.
3: Поэтому вопрос бронирования становится критическим. Бронь – это инструмент распределения дефицитного ресурса между военными задачами и гражданским тылом.
5: И на практике она создает жесткое социальное и экономическое расслоение бизнеса.
3: Получается абсолютно абсурдная ситуация. Условный IT-гигант, крупный банк или оборонный завод с армией юристов, они легко выстроят юридическую стену вокруг своих разработчиков и инженеров. Они заранее оформят все списки, получат нужные статусы.
5: Конечно.
3: Владелец регионального автопарка просто потеряет всех ключевых водителей и обанкротится. Выходит, государство спасает одних за счет уничтожения других?
5: Но экономическая иерархия диктует свои правила. Малому и среднему бизнесу получить доступ к бронированию крайне сложно. У них нет ни ресурсов, ни административного веса.
3: Это правда.
5: Потеря двух специалистов для гиганта незаметна. Для небольшого производства фатально. И в условиях 2% безработицы быстрой замены техническому специалисту просто не существует.
3: Значит, кадровик перестает быть просто архивариусом с папками. Сейчас это

0: Мобилизации нет. Ставка делается на контрактников.
1: И за полгода подписано около 200 тысяч контрактов. Система действительно делает ставку на добровольность. Политически это гораздо более комфортная модель.
0: Да, человек формально принимает решение сам. А финансовая нагрузка ложится на региональные бюджеты, которые соревнуются друг с другом, постоянно повышая единовременные выплаты при подписании.
1: Однако этот рынок не существует в вакууме. Военная машина выходит на открытый рынок труда и начинает напрямую конкурировать с теми самыми гражданскими заводами за одних и тех же людей.
0: И цена этой конкуренции постоянно растет.
1: Потому что этот ресурс конечен. У каждой территории есть ограниченное число подходящих по здоровью и возрасту людей, готовых принять условия за определенную сумму. Первые волны контрактов забирают тех, для кого эти условия были наиболее привлекательными.
0: А чтобы привлечь новых людей, приходится каждый раз повышать цену контракта. Для жителя отдаленного региона единовременная выплата может в несколько раз превышать его годовой доход на местном предприятии.
1: И заводы просто не могут конкурировать с такими бюджетами.
0: Но бесконечно повышать выплаты невозможно. И именно в точке, где финансовые возможности регионов упираются в потолок, возникает тема административного призыва. Мобилизация позволяет получить людей в нужном количестве административным решением.
1: Грубо говоря, получить людей, не переплачивая до бесконечности за каждый отдельный контракт.
0: Да, но экономия на прямых выплатах мгновенно перекрывается колоссальными косвенными издержками. Это резкий скачок общественного напряжения, потенциальный отток кадров за рубеж, ну и тяжелейший удар по рынку труда, о котором мы уже говорили.
1: Плюс огромная логистическая нагрузка на инфраструктуру, сборные пункты, экипировка, логистика.
0: Не говоря уже о политических рисках. Осенью 26-го года предстоят выборы. Непопулярные решения перед голосованием – это всегда игра с огнем.
1: Да.
0: Заявления о том, что никаких резких шагов не планируется, звучали и в прошлом. А потом реальность менялась за один день. Почему бизнес должен верить этим заявлениям сейчас, если их собственные бюджетные риски и инструкции прокуратуры говорят об обратном?
1: Потому что бизнес не верит словам, бизнес верит протоколам. Между контрактом и принудительным призывом стоит голый прагматичный расчет.
0: Так.
1: Пока добровольная модель дает нужное количество людей по приемлемой финансовой и политической цене, широкая административная кампания остается невыгодной. Но если баланс на фронте или в экономике изменится, система не должна тратить месяцы на раскачку.
0: Вот для этого и нужен заранее подготовленный электронный реестр, сверенные карточки в 1С и те самые тысячи кадровиков, которых сейчас массово нанимают по всей стране.
1: Точно.
0: Это как больница держит пустые реанимационные койки. Не потому, что главврач точно знает дату начала эпидемии, а на случай, если она начнется.
1: С одним существенным отличием. Теперь поддержание и обслуживание этих коек готовности государство полностью переложило на плечи самих работодателей. Бизнес за свой счет содержит инфраструктуру, которая при необходимости будет использована для изъятия его же собственных сотрудников.
0: Эта инфраструктура дает властям абсолютную свободу выбора. Можно продолжать платить контрактникам, можно привлекать резервистов на сборы, можно проводить точечные мероприятия в отдельных регионах.
1: А можно запустить широкую кампанию одним нажатием кнопки. Импровизация 22-го года больше не нужна. Инструментарий готов, законы приняты, базы данных бесшовно интегрированы.
0: Технологическая ловушка захлопнулась. Бюрократическая машина работает независимо от политических заявлений текущего дня. В общем, можно сказать, что даже тысячи вакансий не доказывают, что новая мобилизация уже решена. Но они показывают. Государственный механизм готовит к работе заранее, без объявлений и чрезвычайной суеты. Теперь между решением властей и конкретным человеком становится меньше бумажных задержек, неточных списков и организационного хаоса. Повестка может так и не прийти, однако сведения для нее уже собирают, сверяют и переводят в электронный вид. Это был разбор дня. Берегите себя и внимательно следите за тем, как технические процедуры постепенно становятся частью повседневной жизни.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Очевидное. Невероятное. На Радио Лента.
3: Физики шокировали мир. Машина времени больше не фантастика, а математическая реальность. Ученые уверяют, что возможность путешествий в прошлое и будущее существует. И нет, это не сценарий очередного

0: голливудского блокбастера. Капсулы для перемещения во времени могут стать реальностью, но есть одно «но». Двигаться она будет со скоростью света, а это пока для нас недостижимо. Используя теорию относительности Эйнштейна, ученые пришли к ошеломляющему выводу. Если пространство изгибается под воздействием гравитации, то и время должно искривляться. Представьте, что мы можем заставить пространство-время согнуться так, чтобы наш путь в прошлое или будущее стал прямым. Неудивительно, что даже теоретик Бен Типпет, ведущий исследования в Университете Британской Колумбии, признал: научное сообщество долгое время считало это фантазией. Но теперь физики заявляют, это не просто мечты, а строгая математика. Конечно, у этой теории есть загвоздка. Пока что материалы для создания машины времени существуют лишь в голове ученых. Но разве это когда-то останавливало прогресс? Мы стоим на пороге открытия, способного изменить ход истории, буквально в прямом смысле. Так почему же нас еще не посещают гости из будущего? Может, они уже здесь, просто скрывают свою капсулу времени? Вопросов все еще больше, чем ответов, поэтому больше шокирующих теорий и загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
2: Топливный шторм в Калининграде не утихает. Бензин есть не везде, а там, где есть он, в разы дороже. Цены растут, зарплаты падают. Глава администрации Калининграда предупредила граждан о тяжелых временах. Пассажиры ждут часами вылета из Храброва. В Ленобласти после атаки БПЛА горят склады «Вайлдберрис». Итак, ситуация с топливом в регионе остается нестабильной. Мониторинг АЗС показывает, далеко не на всех заправках есть полный ассортимент горючего. Периодически то на одной, то на другой колонке может заканчиваться бензин или дизель. А там, где топливо есть в наличии, ценники, мягко говоря, впечатляют. По сравнению с серединой июля выросла стоимость всех основных видов горючего. Даже на Тибойле, где пока самые низкие цены, рост ощутимый. Только дизель прибавил почти 2,5 рубля. Таким образом, после завершения топливного кризиса, о чем отчитались власти в конце июля, сейчас на рынке дефицита бензина нет, зато он в разы дороже. Вообще, за год на калининградских АЗС стоимость топлива увеличилась сразу на 20, а то и на 30 рублей за литр.
3: Самый резкий рост зафиксирован на народной заправке. АИ-95 подорожал с 64 до 95 рублей, а АИ-92 с 60 до 89 рублей за литр. На АЗС «Роснефти» 95-й бензин вырос в цене более чем на 30 рублей и теперь стоит 96 рублей за литр, а дизель подорожал почти до 100 рублей. На крупных федеральных сетях рост оказался скромнее. На «Лукойле», «Тибойле» и «Сургутнефтегазе» бензин за год прибавил около 8 рублей за литр, дизель подорожал в среднем на 10 рублей. Например, на «Тибойле» тот же АИ-95 можно найти за 73 рубля, а дизель залить за 81 рубль за литр. И это самая низкая цена в Калининграде.
2: Словом, теперь главная головная боль водителей – не очереди, а ценники. И, похоже, ценовой бум будет только усиливаться. Накануне еще один, на этот раз волгоградский НПЗ, остановил переработку нефти после рекордной череды атак беспилотников. Стоит отметить, что после ударов в ВСУ к августу полностью восстановить работу удалось лишь 8 из 26 нефтеперерабатывающих заводов. Еще 11 предприятий работают с ограничениями, а 7 по-прежнему остаются вне строя. По оценкам аналитиков, в среднем пострадавшие НПЗ потеряли около половины своих мощностей.
4: Атаки украинских дронов по нефтяным объектам в России привели к падению переработки до самого низкого уровня за последние 23 года. И это не прогноз, а сухая сводка Bloomberg. По данным издания, в июле показатель упал до 3,5 миллионов баррелей в сутки. Это примерно на треть ниже сезонной нормы переработки. Только в прошлом месяце зафиксировано 30 ударов по объектам нефтяной отрасли. В частности, БПЛА атаковали 18 НПЗ, включая гигантский Омский, что в 2500 километрах от границы. Все это привело к перебоям с топливом в ряде регионов. введению ограничений на продажу бензина и массовым убыткам АЗС. Более 300 заправок были или выставлены на продажу, или ушли на ремонт.
2: Калининградцы, конечно, далеко от нефтезаводов, но такие цифры заставляют задуматься. К тому же и эксперты прогнозируют дальнейшее подорожание бензина. К сожалению или к счастью, своего нефтеперерабатывающего завода в регионе нет, зато есть крупный склад «Wildberries». А это снова невольно наталкивает на тревожные мысли. Особенно, когда почти 20 логистических центров популярного российского маркетплейса в различных регионах оказались под ударами беспилотников за последние 18 дней. В итоге «Wildberries» лишился более 20% своих складов и пошла цепная реакция. Россиян в начале осени ждет рост цен на электронику из-за топливного кризиса, затрудняющего доставку товаров, а также ударов по складам маркетплейса, которые влияют на других ритейлеров. Об этом предупредили сами участники рынка. Тем временем под ударом БПЛА оказался еще один склад «Wildberries» в Ленобласти.
4: Утром 4 августа ВСУ снова атаковали склад «Wildberries» в Ленинградской области. После попадания на объекте начался сильный пожар. Атакованный склад в Красном Бору является последним и самым крупным логистическим комплексом маркетплейса в Ленобласти. Ранее украинские дроны нанесли удары по двум другим сортировочным центрам «Wildberries» в регионе – «Уткинозаводь» и «Шушары». Как сообщил губернатор Александр Дрозденко, на территории Ленобласти 4 августа уничтожено 17 БПЛА.
2: И, по всей видимости, удалось сбить не все беспилотники, учитывая мощный пожар и разрушения в складской зоне. Именно из-за налета дронов на Московскую и Ленинградскую области в Калининградском аэропорту утром во вторник снова задерживались и отменялись десятки авиарейсов. И, надо сказать, такая ситуация в Храброво стала системной. Задержки уже почти не удивляют пассажиров, которым приходится часами томиться в ожидании вылета, но серьезно влияют на имидж региона и туристическую привлекательность. По мнению экспертов, постоянное ограничение в небе – одна из причин снижения потока гостей в Калининградскую область. А добавить сюда цены, которые выше среднероссийских, проблемы с логистикой на фоне санкций и СВО, военную активность над Балтикой, то и вовсе картина получится неприглядная. О том, что калининградцев ожидают тяжелые времена, заявила глава администрации Калининграда Елена Дятлова во время ежегодного отчета перед депутатами.
5: 2026 год станет сложным. Наверное, мы так устроены. У нас не бывает простого периода. И он будет таким же напряженным. И нам предстоит реализовать сразу несколько масштабных задач. Реконструировать эстакадный мост, строить и ремонтировать школы, благоустраивать парки, скверы, тротуары и общественные пространства.
2: Однако реальность для многих жителей выглядит иначе. Калининградцы жалуются в соцсетях, что парки и зеленые зоны в городе регулярно вырубаются ради новой застройки. Обещанные школы годами остаются долгостроями, сроки их открытия постоянно переносятся. А многие инфраструктурные проекты затягиваются на годы. При этом Калининград регулярно сталкивается с коммунальными авариями, провалами на недавно отремонтированных улицах. А люди продолжают жаловаться на состояние тротуаров и дорог. И не безосновательно. Согласно последнему исследованию качества дорог, более трети транспортных артерий в регионе не соответствуют нормативам.
3: Лишь 64% региональных и муниципальных дорог Калининградской области отвечают нормативным требованиям. Это выше, чем годом ранее, когда процент некачественных дорог составлял 62%. Таким образом, 36% дорог по-прежнему не отвечают установленным стандартам. Из-за чего регион занял 23 место среди российских регионов. Для сравнения, в Москве нормативам соответствуют 100% дорог, в Челябинской области и Ингушетии – 84%.
2: Тем временем жители Балтийской косы недовольны транспортным сообщением. Дело в том, что после введения властями, как было сказано, с целью безопасности, запрета на движение частных катеров, переправа между Балтийском и Балтийской косой оказалась перегружена. Люди сообщают об огромных очередях в кассу и переполненном пароме.
6: Паром битком забит. При проектной вместимости 200 человек на переправе работает всего одна кассирша, которая в случае любых происшествий просто бессильна. Ни о какой безопасности, не говоря уже о комфорте, речи не идет. Зачем такие издевательства над народом?
2: По словам жителей, после запрета катеров добраться на Балтийскую косу или обратно стало значительно сложнее как для местных, так и для туристов. Люди требуют вернуть катерное сообщение, которое раньше позволяло разгрузить переправу. В соцсетях уже даже звучат призывы выходить на протесты и перекрывать улицы в Калининграде, если региональное правительство не услышит жителей Балткосы. Словом, хотели как лучше, а получилось как всегда. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
7: Всем привет! С вами «Балтийский лоцман». Пока цены на авиабилеты до Калининграда бьют последние рекорды, а на поезда через Литву места раскупаются за 30 секунд после открытия продаж, региональные власти выкатили очередную громкую новость. Из Санкт-Петербурга в Калининградскую область хотят запустить гигантский пассажирский лайнер. Заявление прозвучало на самом высоком уровне – от губернатора Алексея Беспрозванных. Параметры проекта озвучены конкретные. Рассматривается судно вместимостью от 1,5 до 2,5 тысяч человек. На борт можно будет загружать личные автомобили. Время в пути от 24 до 30 часов, то есть одна ночевка на воде. И главная фраза губернатора, за которую сразу зацепились все СМИ. «Бизнес посчитал, получается выгодно». Звучит как настоящая сказка и идеальное спасение от транспортного капкана, правда? Сел в Питере на комфортабельный лайнер с ресторанами и каютами, поспал сутки, выкатил свою машину на берег в Пионерском, и ты в Калининграде. Без литовских шенгенов, без УПДЖД, без бесконечных досмотров на сухопутной границе и без сумасшедших переплат за авиабилеты в разгар сезона. Но давайте выдохнем, выключим эмоции и включим сухую калькуляцию. Потому что, когда начинаешь считать реальную экономику этого рейса, красивый рекламный буклет начинает трещать по швам. Начнем с главного вопроса. Сколько будет стоить билет на такой лайнер? Нам говорят, бизнес посчитал выгодно. Выгодно для кого? Давайте посмотрим на суровую реальность паромных перевозок, которая есть прямо сейчас. В данный момент из Петербурга в Калининградскую область ходит грузопассажирский паром «Антей». Это переоборудованное грузовое судно, рассчитанное всего на 150 пассажирских мест. Билет на «Антей» в самую простую каюту, без лишнего комфорта, стоит от 7 до 9 тысяч рублей. А перевозка обычной легковой машины – от 53 до 75 тысяч рублей в одну сторону. То есть поездка семьи из двух человек на своей машине на обычном скромном пароме уже сегодня обходится под 100 тысяч рублей туда и обратно. А теперь представьте круизный лайнер на 2500 человек. На нем будут рестораны, обслуживающий персонал, развлекательные зоны, каюты разного класса. Кто-то верит, что коммерческий оператор пустит туда пассажиров по 3-4 тысячи рублей? По всем законам морской логистики, содержание огромного пассажирского судна с учетом расхода бункерного топлива, экипажа в сотни человек, портовых сборов и страховки обходится в десятки миллионов рублей за один только рейс. Если на этот лайнер не будет выделяться колоссальная государственная субсидия из федерального бюджета, билеты будут золотыми. Коммерческий ценник за место в каюте с питанием и провозом машины неизбежно улетит за от 25 до 30 тысяч рублей на человека в один конец. И возникают простые вопросы. Если у семьи есть от 60 до 80 тысяч рублей только на дорогу до Питера и обратно, станет ли она выбивать билеты на судно, которое идет 30 часов? Или выберет самолет? А если деньги выделят из бюджета, то за чей счет этот праздник? И хватит ли субсидий на регулярные рейсы, а не на 3 демонстративных заезда перед выборами? Но предположим, что деньги нашли, судно зафрахтовали и тарифы сделали доступными. Мы упираемся во вторую, еще более жесткую стену – инфраструктурную. Куда должен приходить этот гигантский лайнер? Губернатор прямым текстом указывает – в международный морской терминал в город Пионерский. Но давайте вспомним историю этой стройки, про которую в калининградских пабликах уже слагают легенды. Терминал в Пионерском строится с 2018 года. Это один из самых драматичных долгостроев региона. Сроки сдачи объекта переносились столько раз, что сосчитать первого раза невозможно. Сначала планировали запуск в 2020-м, потом перенесли на 2023-й. Затем рапортовали про 2024-й, после подвинули на 2026-й. А по свежим документам контрактов завершения работ уходит уже на 2027 год. Стоимость проекта за это время выросла до огромных 8 миллиардов рублей. Да, в Пионерском заасфальтировали площадки и даже запустили грузовой причал для приема тестовых паромов с техникой. Но круизный лайнер на 2500 человек – это совсем другой уровень. Чтобы принять такое огромное судно, нужны не просто бетонные плиты на берегу. Нужен полноценный морской вокзал с пропускной способностью 1200 человек в час. Таможенный и пограничный контроль, дноуглубительные работы до 7 метров, мощные отбойные палы и швартовые системы. Если дно недостаточно углублено, крупный лайнер просто сядет на мель при первой же Балтийской волне. Власти сами честно признают. Хотели запустить лайнер уже в этом году, но терминал не готов. То есть проект лайнера опирается на объект, строительство которого тянется 8 лет и до сих пор не завершено на 100%. А теперь давайте добавим сюда географию и погоду. Балтийское море не Средиземное. Осенью и зимой здесь регулярно штормит. Что будет делать лайнер на 2,5 тысячи человек, когда в районе Пионерского разыграется шторм в 6-7 баллов? Вход в порт Пионерского при боковом ветре – сложнейшая ювелирная задача даже для малых судов. При непогоде такой лайнер будет вынужден часами стоять на внешнем рейде или уходить в Усть-Лугу, а люди в каютах – жонглировать чемоданами во время качки. Давайте подытожим и сложим все цифры вместе. Запуск регулярного лайнера из Питера в Пионерский на 2500 человек – идея на бумаге красивая. Но пока у нас нет готовой пассажирской инфраструктуры в Пионерском. Пока не решен вопрос с государственными субсидиями для компенсации стоимости билетов. И пока время в пути составляет 30 часов против 2 часов на самолете. Этот проект выглядит как попытка успокоить жителей на фоне дороговизны авиабилетов. Как думаете вы, увидим ли мы реальный пассажирский лайнер в Пионерском в ближайшие годы? Или этот проект так и останется очередным громким заголовком в новостях? Пишите свое мнение в комментариях. С вами был Балтийский лоцман. Подписывайтесь на канал, берегите кошельки и до связи в новых выпусках.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента» цифра дня.
8: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
9: Жители Крыма уже начинают жаловаться на Озон, который доставляет товар в течение 3 недель, как пострадавший от атак беспилотников Wildberries, либо вообще отказывается высылать заказ на полуостров.
10: По ситуации на Wildberries и плюс на Озоне, да. Да, дорогие друзья, Озон точно так же в жопе, как и Wildberries. Объясняю, почему. Если на Wildberries сейчас доставка у нас идет до Крыма 3 недели, то на Озон со вчерашнего дня, точно так же, если вы закажете, придет в течение 3 недель. Плюс не все товары можно заказать с Озона сюда, в Крым. Чаще всего, если вы вобьете пункт выдачи Симферополь, Ялта, Лушта, то Озон просто не доставляет в эти города. Вот так вот. А какие еще плюсы? Плюсов больше нет. Я не знаю, народ, вы готовы ждать по 3 недели, чтобы вам доставили заказы с Озона, либо с Валбереса.
11: Еще буквально вчера Озон доставлял свою продукцию в Крым и Севастополь. А сегодня, оказывается, Севастополь — это не территория Российской Федерации. Как интересно, да?
1: Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
12: Кто открыл частный детсад возле складов? Очевидцы опубликовали фото сгоревших помещений в подмосковном Чехове, а в Сызрани – пожар на НПЗ. В Чехове, Московской области, беспилотники атаковали складские помещения. В частном секторе начался пожар. Очевидцы публикуют кадры атаки и ее последствий.

0: Давайте все...
1: Аналитики установили, что жилые дома в Подмосковье, пострадавшие после падения беспилотника, находятся рядом с частным детским садом на улице Новой в деревне Солнышково. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в деревне Солнышково обломки беспилотника повредили частный дом и автомобиль. На той же улице, в здании рядом с поврежденными домами, находится частный детский сад. Воробьев утверждал, что в результате падения беспилотника в Солнышково пострадавших нет.
2: В деревне Солнышково обломки беспилотника повредили частный дом и автомобиль. Возникшее возгорание ликвидировано. Пострадавших нет.
1: По последним данным, которые сообщил губернатор Воробьев, в результате атаки в Подмосковье погибли 5 человек, еще 10 ранены. Глава региона отметил, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Он выразил соболезнования родным и близким погибших. Дроны также в очередной раз атаковали сызранский НПЗ. Очевидцы сообщали, что над заводом поднимается черный дым.
3: Весь завод горит. Глянь, все загорелось. Поехали, а то сейчас вообще Самару закроют. Вообще не заедем.
1: Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев о последствиях атаки не сообщал. 13 июля сообщалось, что Сызранский нефтеперерабатывающий завод полностью остановил переработку сырья после атаки беспилотников 12 июля. Ранее он был атакован 18 апреля и 21 мая. После майской атаки НПЗ приостанавливал работу. Сызранский НПЗ ежегодно производит около 800 тысяч тонн бензина и 1,5 миллиона тонн дизельного топлива. Эксперты отмечают, что вследствие атаки дронов нефтеперерабатывающий заработка в России уже сократилась более чем на 20%. Удары беспилотников серьезно повлияли на рынок бензина, считает экономист Владимир Милов.
4: У меня тоже есть источники в нефтяной отрасли России, и они мне говорят так, ну, условно, что примерно в половине случаев вот из тех известных ударов, которые наносились, там прям очень серьезные проблемы с оборудованием, что нет складских каких-то вариантов, то есть таких установок просто на складах никто не держит, они достаточно уникальные, что их надо делать, делать тоже вопрос где.
1: В целом, в зоне поражения дронов сейчас 16 крупных НПЗ, на которые приходится 52% совокупной переработки нефти крупнейших предприятий отрасли, говорят эксперты. По их словам, за время СВО Украина заметно продвинулась в производстве высокотехнологичных беспилотников. В стране уже создали дроны с радиусом действия более 1000 километров. А это значит, что украинские беспилотники способны поражать цели в глубоком тылу России, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Радио «Лента». Прямая речь.
6: Глава Крыма Сергей Аксенов о том, что цены на бензин на полуострове будут фиксированными.
7: Завтрашнего дня, кстати, хорошая будет новость, что завтрашнего дня, значит, Т-Сатан, значит, 92-й бензин будет продавать 100 рублей, не выше, на стеле будет. Максимум до 15 августа, а сейчас каждый день там принимается определенное решение, до 15 августа мы решим вопрос, что на стеле выше 100 рублей в Крыму топлива не будет. Знаю, что непросто, и понимаю ситуацию, знаю, сколько чего не хватает с точки зрения электроэнергии, воды и всего остального в каждом населенном пункте. С коллегами совместно эту работу строим. Моя позиция, она такая. И мы с президентом, я с президентом, да, то есть как бы в любом случае знаю, что лидер правильный, позиции ставит правильные, цели благородные, поддерживаем. И знаем, что президент нас один на один с проблемами не оставляет. Каждую неделю ему докладывают, что происходит. И, соответственно, все в режиме ручного управления.
5: Криминальные новости.
8: В Крыму военнослужащий открыл огонь по гражданским и сослуживцам. 4 человека погибли, еще 4 ранены. Как сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, в селе Хмельницком военнослужащий внезапно стал стрелять по другим военным. Один человек погиб, еще один получил ранение. После этого нападавший, как сообщают власти, ранил еще 3 человек и убил 3 местных жителей. 2 мужчин также застрелил и 64-летнюю женщину. Стрелка задержали, устанавливали все обстоятельства и причины случившегося. Судя по сообщениям в местном чате, расстрелял военнослужащих и мирных жителей 21-летний уроженец Саратовской области Максим Алистратов. Он имеет судимость за кражу 1500 рублей из магазина. В декабре прошлого года Алистратов считался безработным и пытался получить микрозаймы. В Белгородской области завершается процесс над обвиняемым в серии тяжких преступлений в отношении участников СВО, лидером ЧВК «Ястреб» Алексеем Марущенко, пишет «Коммерсант». В ходе слушаний стало известно, что родные рядового Рашида Аджиева, с которым расправились по приказу подсудимого, подали к нему иск о возмещении ущерба на 36 миллионов рублей. Родители и брат солдата требуют от Марущенко по 12 миллионов рублей. По версии следствия, причиной расправы стал отказ рядового подчиняться лидеру ЧВК. Поэтому он поручил своим подчиненным разобраться с Аджиевым. 21 декабря 2024 года солдата увели в лес, где Иван Бабенко дважды выстрелил в затылок Аджиеву. Позже он осознался в совершении преступления, объяснив, что не мог ослушаться Марущенко из-за страха за собственную жизнь. Основателю «Ястреба» также вменяют избиение военнослужащего Дмитрия Полоумова, его позывной «Физрук», за попытку дезертирства. Полученные им травмы оказались несовместимы с жизнью. Давшие свидетельские показания по этому эпизоду медик ЧВК с позывным «Панк», единственный оставшийся в живых, рассказал следователям о распространенной у подчиненных Марущенко практике пыток под названием «Ручеек». Увлеченных в пьянстве или же употреблении запрещенных веществ бойцов привязывали к березе и жестоко избивали. По данным следствия, лидера ЧВК «Ястреб» Марущенко вымогал миллионы рублей у контрактников и похищал военных, которые отказывались ему подчиняться. Он признал вину и заключил соглашение с прокуратурой. Житель Ингушетии застрелил соседа-колдуна. Мужчина был уверен, что убитый наслал на его брата хворь. По данным базы, ритуал на порчу стал причиной раздора двух жителей республики. Один из мужчин посчитал, что сосед намеренно околдовал его брата и решил действовать радикально. Снять проклятие, то есть убить колдуна. На дело он подговорил двух друзей. Один выполнял роль водителя, второй пошел вместе с исполнителем преступления. Надев маски, они ворвались в дом 52-летнего мужчины и застрелили его. Участников преступления задержали, они уже дали признательные показания. СК Ингушетии возбудил уголовное дело по статье об убийстве. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
5: Радиолента. Прямая речь.
6: Протоиерей Андрей Ткачев объяснил своей пастве, почему врачи стали реже носить белые халаты.
0: Чем ты пошел, доктора? Допустим, даже предполагаем, что ты пошел там облегчать жизнь человека. Пошел там делать жизнь человека легче, лучше, там, избавлять его от боли и страданий. Такое священное, в общем, такое целеполагание. Но там же есть масса людей, которые работают вообще. Они закончили медицинские институты, иначе бы и работают, например, там, на бигфарму, всякое там толкают, всякую гадость людям, за деньги. А нужно иметь для этого диплом, потому что там, там специалисты должны быть дипломированы. Идут на сговор с совестью, чтобы просто вдуривать людям. Не то, что нужно, а то, что деньги приносят. Там есть люди, которые, там, опять-таки, в медики, которые занимаются пластической хирургией, там, уродуют там, бедных женщин, бегающих за красотой. Загоняют в них там ботокс и латексы, раздувают им все, что можно раздуть, там сужают то, что хочет сузить. Короче, калечат народ, выпиливают им лишние ребра, чтобы там у них там, ужалы стали. Калечат людей, а это медики. Это медики, которые совершают какие-то странные манипуляции над людьми, которые потеряли разум и совесть. Аборты – это медики. И многое другое. Да там в медицине душу потерять можно быстрее, чем на войне, или там где-нибудь еще, понимаете? Люди в белых халатах. Чего не в белых халатах? Кстати, недавно их сменили на зеленые. Не так давно в исторической ретроспективе медики стали одеваться в зеленые. Если вы заметили, если вам приходилось лежать в больницах, то там не все в белом. Там операционные хирурги, там всякие там, и так далее, там разные. Они ходят таких салатовых там или других, но не белых. То есть, видимо, им стыдно стало белое одевать. Понимаете? Потому что белое изначально было ангельский цвет. Сестры милосердия, там еще крестик красный, там белая шапочка, белый халат. Да люди в белых халатах, такая песня была. Так как ангелы должны прийти, ты ждешь там, ты скрючился от боли и смерти ждешь. Тебе приходит в белом, как ангел, приходит человек и сразу становится легче. Он еще ничего не сделал, уже легко. Уже пришел ангел.
5: Главные новости дня.
9: Лето по локоть в крови. Июль стал рекордным месяцем по потерям на фронте за последний год.
10: У меня уже все погибли знакомые.
11: Да, у нас все померли.
10: Да потому что на Красный Лебан все кидали нефть. Это буквально полгода назад, 7 месяцев назад. Краснолиманское направление кидали их.
11: И Ромка Великов, все померли.
10: Нет, там именно штурма кинули нафиг их все. Ну, и все.
9: По данным разведок, сразу нескольких западных стран только за июль потери российских войск составили 42 860 человек убитыми и ранеными. Это абсолютный антирекорд. Еще в январе цифра была на уровне 31 тысячи, а теперь взлетела почти до 43, пишет военкор Романов.
12: 43 тысячи за 31 день. Это не просто статистика, это уничтожение нескольких полков за месяц. Генералы продолжают тупо бросать пехоту на убой ради продвижения на пару сотен метров. Тактика местных штурмов стала еще агрессивнее. Командованию наплевать на людей, они просто меняют человеческие жизни на метры выжженной земли, чтобы красиво отчитаться перед Москвой.
9: Чтобы закрыть эти огромные бреши в строю, властям и командованию приходится поднимать выплаты за контракт и загонять на фронт всех подряд, от должников до мигрантов. Военный аналитик Дмитрий Соколов считает, что такая математика рано или поздно приведет к проблемам в обществе.
13: За 1 июль 43 тысячи семей получили либо гроб, либо калеку. Никакие миллионные подъемные не замаскируют этот конвейер смерти. Кровь льется рекой, а генералы в столице в это время гуляют по элитным ресторанам. До людей постепенно доходит. Их близкие для генералитета – просто одноразовый расходный материал, который утилизируют с пугающей скоростью.
9: Динамика потерь армии продолжает расти, пишут эксперты. По их словам, если командиры не откажутся от мясных штурмов, уже к осени ежедневные цифры погибших побьют новые исторические рекорды. А замалчивать реальную цену СВО станет практически невозможно, ведь не останется семьи, которая так или иначе не столкнулась со спецоперацией. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента России». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Радиолента. Потеря дня.
14: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
5: Радиолента. 1557 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
15: Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
14: Бывший депутат городского совета Новосибирска Сергей Бойко рассказал о жителях поселка Башмакова Пензенской области, которые создали дружину для защиты местных жителей от мобилизации, и призвал повторять их опыт.
16: В Пензе, это уж полезный опыт, лучший. В Пензе жители поселка создали дружину, чтобы тех, кто пытается мобилизовать, и не отдавать. Вы просто помните, что в Пензе мобилизация уже идет. В Пензенской области мужиков на улицах ловят и отправляют на войну. Я про это рассказывал не один эфир, потому что это какой-то трэш, кошмар. Но давайте учиться на чужих ошибках, на чужом опыте. Локальная мобилизация в Пензе, она не только мобилизаторам дает опыт, но и мобилизуемым тоже дает опыт. И это очень ценный опыт. Жители пензенского поселка Башмакова, 130 километров от Пензы, создали дружину, которая должна защищать мужиков от мобилизации. Они ловят и мобилизаторов, а мужиков отбивают. Нескольких уже удалось отбить. Там у них просто много уже мобилизовали и убили буквально за последние месяцы. Женщина рассказала, что 3 марта забрали брата в военкомат, а 27-го уже убили. Зоозащитница там одна рассказала тоже, что в начале марта забрали в военкомат, они там с марта как раз и начали эту свою мобилизацию, и тоже до конца марта уже погиб. И там уже очень много есть людей, у которых буквально в марте-апреле забрали родственников, и они уже все умерли. И все начали что-то щелкать, и они сделали дружину, в которую вступило уже порядка 200 сельчан. Задача дружины отбивать местных от приезжих мобилизаторов. Начали женщинам предлагать, агитировать, начали на мобилизацию. Рассказала женщина, что ее в Сбербанк при попытке взять кредит, ей рассказали, что в принципе в Сбербанке при попытке взять кредит девочке рассказали, что ей не нужен никакой кредит, а нужно просто пойти повоевать. Это просто... Я не хочу про это говорить и рассказывать вообще. Это есть темы, которые мне очень сложно. Мы сейчас начали вербовать, причем не только с медицинскими, то есть медицинских тягают в военкомат повестками, а немедицинских девочек просто агитируют. Начали агитировать на контракт женщин активно прям по стране.
5: Радио Лента. Прямая речь.
6: Среди жителей Москвы провели опрос, пойдут ли они на думские выборы этой осенью и будут ли они голосовать за Единую Россию. Вот их ответы.
17: Не буду.
18: Почему?
17: А потому что нас облапошивают на каждом шагу. Одни аферисты, блядь, там сидят.
18: Вообще нет. Почему нет? Не верю в власть. Во власть. Не верите, что выборы пройдут честно и прозрачно? А кто бы не выиграл, мне кажется, ничего не изменится. Планируете голосовать за Единую Россию в сентябре на выборах?
19: Нет.
18: Почему?
19: По-моему, комментировать даже не надо.
18: Если пойдете, поддержали бы вы партию, правящую Единую Россию?
20: Вряд ли.
18: Почему?
20: Не сильно чего хорошего они делают для людей.
18: Сложно вспомнить хорошее?
20: Да. Не приходит ни одного примера в голову.
21: Какой у Единой России результат за 26 лет? Если смотреть в контексте вообще геополитического всего, то везде жопа, если честно.
5: Прямые сообщения от бойцов с поля боя. Доклады военкоров. Свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
9: Мобилизация – слух или реальность? Бухгалтеров и кадровиков в компаниях начали готовить к мобилизации сотрудников. Пока правительство активно отрицает новую волну призыва осенью после выборов, российские компании уже вовсю готовят к отправке сотрудников на фронт. В июле профильные издания для бухгалтеров и кадровиков «Главбух», «Бизнес.ру» и «Российский налоговый курьер» одновременно выпустили инструкции по воинскому учету при мобилизации. Работодателям раздают образцы повесток, карточек и мобилизационных предписаний, обновляя методички времен осени 2022 года. О том, что стоит за этой внезапной активностью, говорит эксперт по кадровому праву и военному учету Елена Семенова.
22: Законодательство за последний год не менялось, но бизнес синхронно нагибают и заставляют поднимать мобилизационные списки. Кадровиков и бухгалтеров буквально обучают, как вручать повестки на рабочем месте и сдавать сотрудников военкоматам. Это прямая техническая подготовка инфраструктуры. Машину призыва смазывают перед отмашкой сверху.
9: Причина такой спешки – колоссальные потери на фронте и катастрофический провал вербовки контрактников. На этом фоне затвоенкоры все активнее говорят о новой волне мобилизации уже осенью. Сводки с передовой комментирует военный аналитик Андрей Вершинин.
2: Поток желающих идти на войну за деньги иссяк, а генералы обещают Путину до конца года взять Донбасс. Темпы продвижения смешные: 30 квадратных километров в месяц при потерях по 40 тысяч человек. Если Кремль не откажется от оккупации Донецкой области, у него просто не останется выбора. Придется грести всех подряд, без опыта, без подготовки и без желания воевать.
9: В отличие от 2022 года, под гребенку попадут не только резервисты, а тихий ропот внутри общества рискует перерасти в открытый бунт. О растущем градусе ярости среди россиян говорит социолог Дмитрий Соколов.
3: Кремль панически боится политических последствий, но зашел в тупик. Мужчины в регионах открыто говорят журналистам. Если им насильно всучат оружие, они развернут его против тех, кто их мобилизовал. Попытка заткнуть дыры на фронте гражданскими бухгалтерами и инженерами может стать для власти последней роковой ошибкой.
9: По состоянию на 4 августа подготовка бизнеса к передаче списков сотрудников в военкоматы вышла на финишную прямую. Сентябрьские выборы остаются последним формальным рубежом, после которого миллионам россиян придется выбирать – идти на фронт или оказывать сопротивление. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
15: Говорят военкоры.
4: Массированный налет прорвался к городам. Военкор канал записки ветерана о последствиях ночной атаки.
23: В ночь на 4 августа российские регионы подверглись массированной атаке украинских беспилотников. По данным Минобороны Российской Федерации, за 12 часов средствами ПВО было перехвачено и уничтожено 58 беспилотников самолетного типа. Атаки зафиксированы в следующих регионах. Ростовская область. Сбито около 40 дронов в 9 районах. Ленинградская область. Сбито от 15 до 17 птичек. Повреждена складская зона в Тоснинском районе. Есть один пострадавший. Аэропорт Пулково временно не принимал рейсы. Белгородская область. При атаке дрона по автомобилю в поселке Октябрьский погибла женщина. Еще двое ранены. Состояние мужчины тяжелое. Воронежская область. Сбито 3 беспилотника в 3 районах. Пострадавших нет. Московская область. Зафиксированы взрывы и пожар в городе Чехов. В результате удара погибли 5 человек и 10 получили ранения. 7 пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести. Один в тяжелом. У них диагностированы осколочные и минно-взрывные ранения, переломы, а также повреждения мягких тканей и грудной клетки. Аэропорт Домодедово вводил ограничения на полеты. Кроме того, угроза фиксировалась в Тульской, Тамбовской, Саратовской, Смоленской, Тверской областях и Крыму.
4: Умиротворение разбивается о реальность. Военкор канал «Лейб-Гусар» о провале успокаивающей риторики.
23: В 20 километров от резиденции нашего президента падает дрон прямо на пляж. 7 погибших, 40 пострадавших. В это время в Красноярске улыбающийся Путин буцает футбольный мяч. Будто ничего не произошло. Будто нет трагедии. И тут вот какая загогулина. Власть, выбрав в качестве основного инструмента по работе с населением порочную политику умиротворения, сама раскопала себе яму. Если талдычить, что все хорошо, война где-то далеко, она вас не касается, мы побеждаем, украинцы бегут, мы уже все порешали с нашим слонярой Трампом, завтра мир и так далее. Так вот, а при каждом очередном кровавом столкновении с реальностью, население, очухиваясь, будет винить вовсе не уже давно как бы разгромленных украинцев и западных партнеров, а задавать все новые и новые вопросы власти. Правда, понятно и другое, что даже при достижении критической массы этих самых вопросов никаких массовых протестов не случится, в том числе и при объявлении очередной мобилизации. Так что трагедий впереди будем еще больше, и потерь, а с экранов телевизора нам продолжат улыбаться.
15: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио «Лента». Разбор дня.
24: Всем привет! В эфире «Разбор дня».
0: Сегодня мы говорим о том, что происходит с промышленностью России прямо сейчас, в режиме реального времени, без прикрас и без удобных умолчаний. Заводы останавливаются, рабочие выходят на улицу, целые отрасли испытывают то, что медицински можно назвать остановкой сердца, когда вроде бы все было на месте, а потом в одночасье стало не так. Речь идет не о временных трудностях, не о небольшом спаде и не о корректировке рынка. Речь идет о системном демонтаже промышленного потенциала страны, который разворачивается прямо на наших глазах. Факты жесткие, цифры говорят сами за себя. И именно их мы сегодня разберем по пунктам, по отраслям, по последствиям. Добро пожаловать в разбор дня. Слушай, чтобы сразу погрузиться в реальность и не сыпать какими-то абстрактными макроэкономическими терминами, давай начнем прямо с конкретики.
1: Конкретика всегда отрезляет.
0: Вот я, когда готовилась к сегодняшнему разговору, наткнулась на кейс Владимирского стандарта. Это пищевая промышленность. Казалось бы, люди всегда хотят есть. Отрасль должна быть стабильной. Но ситуация там сейчас просто дикая.
1: Угу. Долг больше миллиарда, насколько я помню.
0: 1,1 миллиарда рублей, если быть точной. Производственные мощности полностью заморожены. И самое главное, 4000 сотрудников просто отправлены в неоплачиваемый отпуск.
1: 4000 человек – это, знаешь, не просто крупный завод. Для региональной экономики это вообще градообразующий масштаб. Это огромный социальный узел, который завязан на местной инфраструктуре.
0: Вот именно. И что меня больше всего поразило, людей официально даже не уволили. Предприятие просто застряло в такой, знаешь, серой зоне.
1: Ну да, потому что на выплаты выходных пособий, как положено по закону, денег на счетах тупо нет.
0: Да, и дальше же запускается эффект домино. То есть завод встал, местные поставщики картона и пленки для упаковки моментально остаются без заказов.
1: Логисты теряют стабильные маршруты.
0: Абсолютно. Полки в федеральных сетях пустеют. А что происходит с бюджетом региона?
1: Ух, бюджет – это отдельная боль. Регион моментально лишается колоссального объема налогов. В первую очередь это НДФЛ, налог на доходы физлиц, который удерживается из зарплат тех самых 4000 человек.
0: А из этих денег же финансируются местные школы, больницы, дороги чинят.
1: Именно так. Выпадение такого источника доходов пробивает просто огромную брешь в региональной казне. Дыру, которую нечем закрыть.
0: Слушай, тут я хочу выступить немножко в роли адвоката дьявола. Но вот закрылся один завод. Разве это не классическая рыночная экономика?
1: В смысле?
0: Ну, плохой менеджмент, руководство, там слабые игроки уходят, сильные занимают их место. Зачем из одного частного случая делать системную проблему?
1: Знаешь, если бы мы говорили исключительно про Владимирский стандарт, я бы с тобой согласился. Списали бы на некомпетентность директора. Но если посмотреть на статистику за первый квартал 2026 года, картина вырисовывается совершенно иная. И она пугает.
0: Так, и что там в цифрах?
1: В России за этот период прекратили работу 209 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. 209 тысяч. И это всего за один квартал.
0: Ого! 209 тысяч компаний за 3 месяца. Звучит, ну, как-то абстрактно, если честно.
1: Давай визуализируем, чтобы был понятен масштаб. Вот возьмем эти 209 тысяч предприятий. Допустим, в каждом работало хотя бы по несколько человек. Это равносильно изучезновению всего трудоспособного населения такого мегаполиса, как Екатеринбург.
0: Да ладно? За 90 дней?
1: Да, за 90 дней. Грубо говоря, закрывается каждый 33-й бизнес в стране. И динамика не замедляется. Рост закрытий составил 9% по сравнению с прошлым годом. Это уже, знаешь, не очищение рынка. Это демонтаж самого фундамента.
0: И когда бизнес исчезает с такой пугающей скоростью, у меня возникает логичный вопрос, почему именно сейчас? Что их добивает?
1: Тут есть 3 структурных удара. И проблема в том, что их невозможно отбить просто вливанием денег. Первый удар, о котором сейчас просто кричат в отраслевых опросах, это топливный голод. Статистика показывает, что до 35% малого и среднего бизнеса сейчас реально страдают от нехватки горючего на заправках и от бешеных скачков цен. Там есть дисбаланс между обязательствами по экспорту и внутренними мощностями переработки. Но для обычного бизнеса важен и ток. Топливо в дефиците, и оно очень дорогое.
0: И как это бьет по логистике?
1: Напрямую. Стоимость логистики взлетела на 15% за очень короткий срок.
0: Ну, слушай, 15% на фоне глобальной инфляции звучит не так уж и страшно.
1: Это для нас с тобой в супермаркете может и не страшно. А для транспортной компании, которая работает с маржой в 5-7%, рост базовых издержек на 15% – это мгновенный переход в зону убытков. Они физически не могут возить грузы по старым тарифам.
0: То есть перевозчики просто отказываются выходить в рейс?
1: А завод без сырья – это стоящий конвейер. Логистика – это же, по сути, невидимый хребет экономики. Пока он цел, никто вообще не задумывается, как детали попадают в цех, а товары на полки.
0: А сейчас этот хребет крошится.
1: Да. Вот в отчетах есть шикарный, ну, в кавычках, пример деградации. Допустим, какая-то специфическая деталь для конвейера. Раньше она ехала 3 дня и стоила 100 рублей за доставку. Сейчас она едет 3 недели и обходится в 150 рублей.
0: А почему так долго-то? Фуры ломаются.
1: Разрыв привычных цепочек, удлинение маршрутов, дикая нехватка водителей, простоя на складах. Риски задержек возрастают кратно, никто не может дать гарантий.
0: Слушай, но это значит, что производственное планирование просто летит в пропасть.
1: Абсолютно.
0: Предприятие не может обещать клиенту, когда отдаст готовую продукцию, потому что само не знает, когда приедет нужный болт или микросхема.
1: И что в такой ситуации пытается сделать завод?
0: Ну, логично предположить, что они попытаются делать эти детали сами, на месте.
1: Чтобы не зависеть от сломанной логистики. Покупают станки и автоматизируют.
0: Вот. И тут они наталкиваются на третью, самую болезненную проблему – кадровый голод.
1: О, да. Я читал и про это.
0: Давай разберем на конкретном кейсе. Представь картину, завод берет кредит на 50 миллионов рублей.
1: Так.
0: Закупает современный, супер навороченный станок с ЧПУ.
1: ЧПУ – это числовое программное управление, да? То есть умная машина, которая должна заменить половину цеха и сама точить детали по 3D-модели.
0: Да-да, высокотехнологичное оборудование, которое должно стать спасением. Станок привозят, устанавливают, втыкают в розетку и все. Он простаивает. Дефицит токарей высоких разрядов, наладчиков, сварщиков достиг таких невероятных масштабов, что оборудование генерирует убытки от кредитных процентов, не производя вообще ни одной детали.
1: Но подожди, давай вспомним первый курс экономики. Если на рынке жесткий дефицит труда, надо просто поднять цену. Почему владельцы не могут поднять зарплаты рабочим? Предложить в 2-3 раза больше? Люди же придут.
0: Откуда они придут? В этом весь ужас структурного дефицита. Людей нужной квалификации в стране просто физически нет. Кто-то уехал, кто-то ушел в другие, более спокойные сферы.
1: То есть перекупка кадров просто оголяет соседние заводы?
0: Именно эта игра с нулевой суммой. Ты забрал токаря у соседа, сосед встал. А система профтехобразования была убита еще в 90-е нулевые. Токаря 6-го разряда нельзя вырастить за месяц, даже если платить ему как топ-менеджеру банка. На это уходят годы.
1: Получается жуткий парадокс. Даже если завтра волшебным образом решатся проблемы с топливом и логистикой, работать на новых линиях все равно будет некому.
0: Да, это системный тупик. И на фоне всего этого, знаешь, возникает логичный вопрос. А как же все эти громкие слова про импортозамещение?
1: О, больная тема.
0: Но серьезно, если внутреннее производство задыхается, кто тогда заполняет пустые ниши после ухода западных компаний? Судя по пресс-релизам, эти ниши должны были стать просто мощнейшим драйвером роста.
1: Должны были, да не стали. Данные отраслевого анализа прямо кричат о том, что во многих секторах это импортозамещение оказалось просто иллюзией. Вот берем гордость промышленности, отечественные станки.
0: И что с ними не так?
1: На поверку это в 90% случаев так называемая отверточная сборка. Стоит металлический корпус с российской шильдой, а внутри полный набор иностранных комплектующих, завезенных через третьи страны.
0: Ну хорошо, а если завод пытается ввести западное оборудование через параллельный импорт? Это же сейчас сплошь и рядом.
1: Параллельный импорт – это долгая, безумно дорогая и очень ненадежная заплатка. Вот смотри, старые западные линии, купленные лет 10 назад, изнашиваются. Им нужен ремонт, нужно обновление софта. А китайские или индийские аналоги, которые сейчас везут, тупо несовместимы с этими старыми линиями.
0: Протоколы разные.
1: Разные протоколы связи. Софт конфликтует, разъемы не те. Плюс полное отсутствие официального сервиса. Никаких гарантий. Деталь ломается, и ты снова ждешь ее месяцами через 3 границы, переплачивая кучу посредников.
0: А принудительная локализация? когда заставляют использовать только местные компоненты.
1: Это вообще классика. Заставляют использовать местное, конечный продукт становится золотым по себестоимости и катастрофически падает в качестве.
0: Давай оставим сложные станки, это не всем близко, возьмем что-то банальное. Одежда. Уход западных брендов. Разве местные фабрики не захватили пустые торговые центры? Фасады же сменили вывески, люди ходят, покупают.
1: Фасады-то новые, а суть старая. Если копнуть в данные ритейла, эту нишу массово заняли фабрики Китая и Турции.
0: То есть все равно.

0: Предприятия зажаты со всех сторон. Нет деталей, дорогая логистика, некому работать. Логичный выход – это глубокая модернизация.
1: Ну да, звучит разумно.
0: Если нет людей, ставь роботов, внедряй умные системы. А для этого нужны деньги. Почему бизнес просто не пойдет в банк за кредитом?
1: Потому что кредитование сейчас – это инструмент гарантированного разорения. Все упирается в ключевую ставку.
0: Ну, ставки двузначные, да. Но ведь бизнес как-то выживал при высоких ставках раньше, в том же 2014 году. Что сейчас делает эту математику невозможной?
1: Разница в том, что тогда был чисто финансовый шок, а сейчас он наложился на логистический и кадровый коллапс. Давай прямо на пальцах посчитаем эту финансовую удавку. Берет наш завод кредит на 10 миллионов рублей под 20% годовых на обновление линии.
0: 20% — это еще оптимистично сейчас?
1: Очень оптимистично. И вот 2 миллиона рублей в год завод должен отдать банку только в виде процентов. Само тело кредита даже не уменьшается.
0: Да, просто плата за воздух. А маржинальность-то какая?
1: А средняя маржинальность в реальном производстве от 8 до 15%.
0: То есть стоимость кредита превышает прибыль, которую эти деньги могут принести.
1: Вот именно. Математически кредит генерирует убыток. Это как бежать марафон, дыша через коктейльную трубочку. Финансового кислорода не хватает.
0: И при этом налоги никто не отменяет. Авансовые платежи в бюджет нужно платить строго по графику, даже если конвейер стоит из-за того, что болты не приехали.
1: Да. И к чему это приводит на уровне всей страны? Отчеты фиксируют пугающую вещь. Около 80% компаний полностью отказались от инвестиционных планов.
0: 80% вообще не развиваются.
1: Вообще. Бизнес в долговой ловушке. Все свободные деньги, если они вообще остаются, идут на обслуживание старых долгов. Горизонт планирования сузился до 1 месяца. Задача одна – дожить до следующей выдачи зарплаты.
0: Знаешь, тут возникает вопрос географии. Вот Москва, Питер – у них есть запас прочности, там есть спрос, есть деньги. А что происходит на периферии?
1: На периферии мы видим тихую смерть моногородов. Логистическая изоляция их буквально убивает. Если завод в 1000 километрах от рынка сбыта, а доставка подорожала в 1,5 раза, продукция просто становится неконкурентоспособной. Ее слишком дорого везти.
0: А если такой градообразующий завод встает?
1: То встает весь город. Сразу. Закрываются местные кафе, парикмахерские, шиномонтажки. У людей с завода просто нет денег на это.
0: Школы пустеют. Кто может, уезжает.
1: Да, мобильные семьи собирают вещи. Бюджет муниципалитета обнуляется. Теплотрассы гниют, дороги не чистят. Возникают целые депрессивные территории, где люди реально заперты. Денег на переезд нет, а продать квартиру в умирающем городе невозможно.
0: И тут мы плавно переходим к социалке. От сломанной логистики к сломанным судьбам. Вот та самая скрытая безработица. В сводках же обычно все красиво, процент безработицы минимальный.
1: А это иллюзия. Скрытая безработица – это как те 4000 человек с Владимирского стандарта. По бумагам они в штате, на бирже труда не стоят, статистику не портят, а по факту сидят дома, без копейки.
0: И это запускает макроэкономическую спираль. Денег нет, не на что покупать товары. Магазины теряют выручку и закрываются. Закрываются магазины, увольняют продавцов. И спираль крутится все быстрее.
1: И главный вопрос – где дно?
0: Да, что дальше?
1: Если экстраполировать эти тренды, аналитики сходятся в одном. К 29-30 годам страна рискует полностью утратить промышленный суверенитет.
0: То есть мы физически разучимся делать сложные вещи?
1: Да. От микроэлектроники до базовой химии. Выживут только простейшие циклы. Все технологичное будет зависеть от импорта, условия которого придется принимать без торга. Формируется экономика промышленного инвалида. Никакого глубокого передела, полная сырьевая зависимость, только теперь в условиях изоляции от технологий.
0: Это очень точное, но жуткое описание. Знаешь, я когда анализировала эти цифры, поймала себя на одной мысли. Самое страшное в этом сценарии – это психология. Если бы экономика рухнула за день, как карточный домик, был бы шок. Боль заставила бы систему искать выход. А эта катастрофа растягивается на годы. Это медленное выдыхание. Деградация идет так плавно, что общество просто привыкает. Люди адаптируются к ухудшению продуктов, к пустым витринам, к отсутствию перспектив. Это становится серой обыденностью. Никто не бьет тревогу, потому что сегодня лишь чуть-чуть хуже, чем вчера. И именно эта адаптация делает процесс необратимым. На сегодня это все. Мы детально разобрали картину происходящего во всей ее неприглядности. От конкретных производственных кейсов, как история Владимирского стандарта, до системных причин и долгосрочных последствий

0: деиндустриализации. Промышленный инвалид – это не поэтическая метафора и не журналистское преувеличение. Это диагноз, поставленный самой экономикой через цифры закрытых предприятий, остановленных заводов, опустевших производственных цехов и миллионов людей, оказавшихся за бортом системы, которая больше не может их нести. Происходящее не является абсолютной неизбежностью судьбы. Но без системных, глубоких и последовательных изменений в финансовой, промышленной и логистической политике оно становится все более необратимым с каждым прошедшим кварталом. Услышимся в новом разборе дня.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Лето по локоть в крови. Июль стал рекордным месяцем по потерям на фронте за последний год.
3: У меня уже все погибли знакомые.
4: Наверное, да, у нас там. все померли.
3: Да потому что на Красный Ливан все кидали. Это буквально полгода назад, 7 месяцев назад. Красно-Лиманское направление кидали их.
4: И Ромка Великов, все померли.
3: Нет, там именно штурма кинули нафиг их всех, ну, и все.
2: По данным разведок сразу нескольких западных стран, только за июль потери российских войск составили 42 860 человек убитыми и ранеными. Это абсолютный антирекорд. Еще в январе цифра была на уровне 31 тысячи, а теперь взлетела почти до 43, пишет военкор Романов.
5: 43 тысячи за 31 день. Это не просто статистика, это уничтожение нескольких полков за месяц. Генералы продолжают тупо бросать пехоту на убой ради продвижения на пару сотен метров. Тактика местных штурмов стала еще агрессивнее. Командованию наплевать на людей, они просто меняют человеческие жизни на метры выжженной земли, чтобы красиво отчитаться перед Москвой.
2: Чтобы закрыть эти огромные бреши в строю, властям и командованию приходится поднимать выплаты за контракт и загонять на фронт всех подряд, от должников до мигрантов. Военный аналитик Дмитрий Соколов считает, что такая математика рано или поздно приведет к проблемам в обществе.
6: За 1 июль 43 тысячи семей получили либо гроб, либо калеку. Никакие миллионные подъемные не замаскируют этот конвейер смерти. Кровь льется рекой, а генералы в столице в это время гуляют по элитным ресторанам. До людей постепенно доходит. Их близкие для генералитета – просто одноразовый расходный материал, который утилизируют с пугающей скоростью.
2: Динамика потерь армии продолжает расти, пишут эксперты. По их словам, если командиры не откажутся от местных штурмов, уже к осени ежедневные цифры погибших побьют новые исторические рекорды. А замалчивать реальную цену СВО станет практически невозможно, ведь не останется семьи, которая так или иначе не столкнулась со спецоперацией. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио Лента. Прямая речь.
7: Глава Федерации независимых профсоюзов России Сергей Черногаев объяснил, где возможно введение 4-дневной рабочей недели.
8: Здесь нужно подходить, наверное, с экономической точки зрения. Где это возможно, где это невозможно. Но в любом случае человек при этом не должен терять в своей заработной плате, в своем доходе. То есть если человек будет работать 4 дня в неделю, но у него доход в этом отношении не уменьшится, это такая вот интересная ситуация, в которую сложно поверить, да? Но тем не менее, если мы допускаем такую вещь, то у людей появится возможность, наверное, все-таки больше быть в семье, больше находиться со своими детьми, что тоже, наверное, важно. Но, как я уже сказал, это возможно на каких-то отдельных производствах. Я бы, наверное, больше говорил о возможности гибкого подхода к самому рабочему процессу. Вот использование различных графиков работы с учетом потребностей человека, с учетом его возможностей транспортной, с логистики, с учетом его каких-то семейных нюансов, здоровья. Вот это, наверное, об этом бы стоило в большей степени поговорить.
1: Главные новости дня.
9: Кто открыл частный детсад возле складов? Очевидцы опубликовали фото сгоревших помещений в подмосковном Чехове, а в Сызрани – пожарная НПЗ. В Чехове Московской области беспилотники атаковали складские помещения. В частном секторе начался пожар. Очевидцы публикуют кадры атаки и ее последствий.

0: Давайте все...
1: Аналитики установили, что жилые дома в Подмосковье, пострадавшие после падения беспилотника, находятся рядом с частным детским садом на улице Новой в деревне Солнышково. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в деревне Солнышково обломки беспилотника повредили частный дом и автомобиль. На той же улице, в здании рядом с поврежденными домами, находится частный детский сад. Воробьев утверждал, что в результате падения беспилотника в Солнышково пострадавших нет.
2: В деревне Солнышково обломки беспилотника повредили частный дом и автомобиль. Возникшее возгорание ликвидировано. Пострадавших нет.
1: По последним данным, которые сообщил губернатор Воробьев, в результате атаки в Подмосковье погибли 5 человек, еще 10 ранены. Глава региона отметил, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Он выразил соболезнования родным и близким погибших. Дроны также в очередной раз атаковали Сызранский НПЗ. Очевидцы сообщали, что над заводом поднимается черный дым.
3: Весь завод горит. Глянь, все загорелось. Поехали, а то сейчас вообще Самару закроют. Вообще не заедем.
1: Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев о последствиях атаки не сообщал. 13 июля сообщалось, что Сызранский нефтеперерабатывающий завод полностью остановил переработку сырья после атаки беспилотников 12 июля. Ранее он был атакован 18 апреля и 21 мая. После майской атаки НПЗ приостанавливал работу. Сызранский НПЗ ежегодно производит около 800 тысяч тонн бензина и 1,5 миллиона тонн дизельного топлива. Эксперты отмечают, что вследствие атаки дронов нефтеперерабатывающий переработка в России уже сократилась более чем на 20%. Удары беспилотников серьезно повлияли на рынок бензина, считает экономист Владимир Милов.
4: У меня тоже есть источники в нефтяной отрасли России, и они мне говорят так, ну, условно, что примерно в половине случаев вот из тех известных ударов, которые наносились, там прям очень серьезные проблемы с оборудованием, что нет вот складских каких-то вариантов, то есть таких установок просто на складах никто не держит, они достаточно уникальные, что их надо делать, делать тоже вопрос где.
1: В целом, в зоне поражения дронов сейчас 16 крупных НПЗ, на которые приходится 52% совокупной переработки нефти крупнейших предприятий отрасли, говорят эксперты. По их словам, за время СВО Украина заметно продвинулась в производстве высокотехнологичных беспилотников. В стране уже создали дроны с радиусом действия более 1000 километров. А это значит, что украинские беспилотники способны поражать цели в глубоком тылу России, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Радио «Лента». Прямая речь.
6: Депутат Госдумы Александр Ильтяков, сославшись на Библию, назвал женщин неполноценными людьми.
7: Тогда навлекли на него сон, взяли одно из ребер его, то место закрыли плотью и дали ему жену. Вот с тех пор не было двоих, троих, четверых людей создано один человек, но из него сделали два. А посему женщина, она не может быть полноценным человеком, потому что у нее нет самого состояния тела. Мужчина не может быть полноценным человеком, он инвалид. Он никогда не сможет жить без жены. И только тогда, когда они соединяются вместе, вот тут и возникает теплое чувство интимных отношений внутри, куда нет входа ни с той, ни с другой стороны.
5: На радио «Лента» шок дня.
8: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в электростале, что привело к большим жертвам.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
0: Массированный налет прорвался к городам. Военкор канал записки ветерана о последствиях ночной атаки.
9: В ночь на 4 августа российские регионы подверглись массированной атаке украинских беспилотников. По данным Минобороны Российской Федерации, за 12 часов средствами ПВО было перехвачено и уничтожено 58 беспилотников самолетного типа. Атаки зафиксированы в следующих регионах. Ростовская область. Сбито около 40 дронов в 9 районах. Ленинградская область. Сбито от 15 до 17 птичек. Повреждена складская зона в Тоснинском районе. Есть один пострадавший. Аэропорт Пулково временно не принимал рейсы. Белгородская область. При атаке дрона по автомобилю в поселке Октябрьский погибла женщина. Еще двое ранены. Состояние мужчины тяжелое. Воронежская область. Сбито 3 беспилотника в 3 районах. Пострадавших нет. Московская область. Зафиксированы взрывы и пожар в городе Чехов. В результате удара погибли 5 человек и 10 получили ранения. 7 пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести. Один в тяжелом. У них диагностированы осколочные и минно-взрывные ранения, переломы, а также повреждения мягких тканей и грудной клетки. Аэропорт Домодедово вводил ограничения на полеты. Кроме того, угроза фиксировалась в Тульской, Тамбовской, Саратовской, Смоленской, Тверской областях и Крыму.
0: Умиротворение разбивается о реальность. Военкор канал Лейб-Гусар о провале успокаивающей риторики.
9: В 20 километрах от резиденции нашего президента падает дрон прямо на пляж. 7 погибших, 40 пострадавших. В это время в Красноярске улыбающийся Путин буцает футбольный мяч. Будто ничего не произошло. Будто нет трагедии. И тут вот какая загогулина. Власть, выбрав в качестве основного инструмента по работе с населением порочную политику умиротворения, сама раскопала себе яму. Если талдычить, что все хорошо, война где-то далеко, она вас не касается, мы побеждаем, украинцы бегут, мы уже все порешали с нашим слонярой Трампом, завтра мир и так далее. Так вот, а при каждом очередном кровавом столкновении с реальностью, население, очухиваясь, будет винить вовсе не уже давно как бы разгромленных украинцев и западных партнеров, а задавать все новые и новые вопросы власти. Правда, понятно и другое, что даже при достижении критической массы этих самых вопросов никаких массовых протестов не случится, в том числе и при объявлении очередной мобилизации. Так что трагедий впереди будем еще больше, и потерь, а с экранов телевизора нам продолжат улыбаться.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
10: Женский батальон СВО. Девушке-блогеру в отделении Сбербанка предложили подписать контракт на спецоперацию. Вербовка на СВО вышла на новый уровень. 20-летняя блогер и ведущая женского клуба Анна Патрушева пришла в отделение Сбербанка, чтобы обменять валюту. Но вместе с чеком операционист выдала ей бланк заявления на контрактную службу. О своей реакции Анна Патрушева рассказала в видеообращении.
11: Будем как-то комментировать то, что это дают молодым 20-летним девочкам. Пожалуйста, читаю заявление начальнику пункта отбора на военную службу. Сегодня я была в Сбербанке и просто разменивала мелкие деньги. Хотела закинуть их на карту или обменять на купюру, валюту, и, точнее, номинал. И я когда вот деньги положила, мне вот это вот дают заявление. Я ничего нигде не подписывала. Просто я потом читаю, что это надо направить в Минобороны России для ввода в единую базу данных банковских реквизитов и передать начальнику пункта отбора на военную службу. Вы мне извините, это как? Это к чему? Кому-то такое дали, кроме меня? Скажите, что это значит?
10: История Анны подсветила пугающую тенденцию. В комментариях под ее роликом десятки женщин с аналогичными историями. Одной предлагали контракт в судебных приставов из-за долгов по ИП. Другой прямо во время лечения в онкодиспансере. А молодую маму из Калининграда пытались отправить на фронт сразу после выдачи ребенка места в детсаду. О масштабах вербовочной кампании говорит военный юрист Елена Семенова.
12: Система вербовки работает по безумным KPI. Сбербанк, приставы, больницы, соцслужбы – все получили план по головам. Кассиры и чиновники распечатывают агитационные бланки и суют их всем подряд, чтобы отчитаться наверх. Им абсолютно все равно. Студентка перед ними – онкобольная или 69-летняя пенсионерка на допросе. Главное – поставить галочку в отчете.
10: Вербовка женщин без военного опыта показывает, что кадровый голод в армии достиг катастрофической точки. Социальный аналитик Дмитрий Левочкин считает, что эта агитация только сильнее пугает общество.
13: Когда людям вместо банковских услуг или медицинской помощи суют бумажку на отправку в окопы, это вызывает не патриотизм, а панический ужас. Власти демонстрируют, что для них любой гражданин – это просто биомасса для закрытия дыр на фронте. И тот факт, что зазывать на войну начали 20-летних девушек в банках, говорит лишь об одном – реальные ресурсы вербовки у Кремля полностью истощены.
10: Ролик Анны Патрушевой продолжает набирать сотни тысяч просмотров, а в соцсетях формируется список госучреждений, где безопаснее не появляться без юриста. Женщины по всей России массово сталкиваются с реальностью, где в них видят потенциальный расходный материал для СВО, пишут люди в соцсетях. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
14: Добрый день, уважаемые слушатели. С вами, как всегда, военный адвокат Геннадий Петрович. И сегодня разговор непростой, но очень важный. В связи с множеством обращений военнослужащих и их близких с проблемами во время службы, я хочу дать вам несколько подсказок, особенно тем, кто желает заключить контракт. Итак, какие же вопросы звучат? Главное из них, что же нужно сделать до подписания контракта. Поэтому сегодня без эмоций, простым языком и по делу, это не агитация, не отговоры, это обычная юридическая гигиена. Итак, если человек принял решение подписать контракт, он должен понимать, что контракт сейчас продлевается автоматически до окончания СВО. Сроков, конечно, никто не называет. Уволиться по собственному желанию просто так не получится. Отпуска дают исключительно по решению командира. Место службы и должность могут меняться, это нужно принять трезво и заранее. Это значит, что вас могут переводить куда угодно и на какую угодно должность. Ну, в общем, вы поняли. Дальше, здоровье. Обязательно сделайте медицинский чекап, неформальный, а для себя, чтобы вы понимали, с каким состоянием уходите. Серьезной комиссии может не быть, а вот условия службы тяжелые. Важно понимать, если во время службы появится серьезное заболевание, которого до контракта точно не было, это может быть признано следствием службы. Но доказать это проще, когда есть документы до начала службы. Третье. Доверенность. Обязательно сделайте генеральную доверенность на самого надежного человека. На все. Банки, имущество, документы, суды. Поверьте, когда начинаются сложности, эта бумага экономит просто месяцы нервов. Четвертое. Семья. Гражданский брак у нас юридически не существует. Гражданский брак в Российской Федерации юридически не существует. Для Министерства обороны такой человек просто посторонний. И если вы живете вместе, но не расписаны, подумайте, стоит ли вам узаконить отношения. Именно официальный супруг будет представлять ваши интересы, если сами вы не сможете. Если есть иждивенцы, особенно неродные по документам, оформите это юридически, потом будет поздно. Теперь самая тяжелая тема. Если у человека нет близких родственников, стоит заранее подумать об идентификации. Это звучит страшно, но это реальность. ДНК-тест или хотя бы сохраненный биологический материал у доверенного лица иногда это единственный способ провести опознание и лучше подготовиться к худшему. И надеяться, конечно, на лучшее. Обратите также внимание на прописку. Многие региональные выплаты положены тем, кто был зарегистрирован в регионе на момент подписания контракта. Если же вы подписываете контракт не по месту прописки, могут быть проблемы с льготами. Очень еще один важный момент. Завещать выплаты за гибель нельзя. Страховка и выплаты от Министерства обороны распределяются по закону. Даже если вы с кем-то не общались годами, при наличии родства человек получит свою долю. Это нужно понимать заранее. Ну и теперь о личной жизни. Если есть неоформленные дети, признайте отцовство. Если есть любимые, но не родные дети, подумайте об усыновлении. Если есть люди, которые могут потом заявить права на брак или иждивение, лучше заранее оставить нотариальные заявления. Когда человек пропадает без вести, все скрытые конфликты всплывают, и родным приходится годами судиться. Дальше кредиты. Бойцам положены, как вы знаете, кредитные каникулы. В случае гибели долги списываются, но только по кредитам, взятым до подписания контракта. Новые долги под эти нормы не подпадают. По индивидуальным предпринимателям действует списание задолженности, сформированной до 1 декабря в пределах установленного лимита, поэтому разбирайтесь со своими обязательствами этими заранее. Также обязательно договоритесь с близкими о кодовом слове. Иногда связь идет через чужие телефоны. Мошенников сейчас ох как хватает. Кодовое слово простая, но какая-то очень даже нужная мера. И последнее, казалось бы, мелочь, но выучите наизусть хотя бы один номер телефона. Телефон теряется, разряжается, ломается. Бывали случаи, когда боец лежит в госпитале и не может позвонить родным, потому что не может вспомнить ни одного номера. Дорогие мои, взрослые решения требуют взрослой подготовки. Контракт – это не только про службу, это про документы, ответственность и защиту ваших близких. Если вы или ваш близкий человек находится на СВО и права вдруг нарушаются, я, конечно, помогу бесплатно и конфиденциально составить разные заявления, жалобы и добиться справедливости. Ну а связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм. Пишите, не стесняйтесь.
5: Говорят военкоры.
0: Пхайб сдал позиции врагу. Военкор Котинока, заприте смартфонов на складах.
15: Пишут, что Wildberries запретил своим сотрудникам приносить на работу смартфоны. С сегодняшнего дня якобы можно использовать только кнопочные телефоны без камеры. В этом плане сотрудники компании должны благодарить работающих на складах, неоднократно записывающих ролики, на которых было видно, куда именно падали сбитые дроны и откуда по ним велся огонь. Причем касается это не только Wildberries. Та же история была во время атаки на НПЗ в Капотне. В соцсетях тогда даже оказались кадры, на которых было видно место базирования средств ПВО. Украинские спецслужбы все это пылесосили в режиме реального времени, а паблики от души благодарили идиотов, выкладывавших это в сеть ради хайпа.
0: Железный занавес в сети. Олег Царев о новой охоте на VPN.
16: Минцифра готовит новую схему контроля за VPN, на этот раз через хостинг-провайдеров. Ведомство видит риск в том, что белые IP-адреса, официально числящиеся как легитимные для бизнеса, госструктур, банков, можно арендовать или использовать не по назначению. И тогда через доверенный сервер начинают тайно раздавать доступ обычным пользователям для обхода блокировок. Хостинг-провайдеров, у которых будут регулярно находить нарушителей, могу ограничить. Параллельно готовятся поправки в законопроект «Антифрод 2.0», которые обязывают хостеров самостоятельно искать операторов VPN на своих серверах и отказывать им в обслуживании. То есть теперь ответственность за работу VPN перекладывают еще и на провайдеров. «Жить стало лучше, жить стало веселее» – знаменитая крылатая фраза Иосифа Сталина с первого всесоюзного совещания стахановцев.
0: Киев торгуется за паузу. Военкор Живов о трех вариантах перемирия Зеленского.
17: Соответствующее заявление сделал советник украинского президента Михаил Подоляк. Первый пункт касается воздушного пространства. Речь идет о прекращении ударов с использованием авиации. Второе предложение подразумевает остановку атак на объекты энергетической инфраструктуры. Третий вариант предусматривает полную заморозку боевых действий по всей линии соприкосновения сторон. Плюс он неоднократно говорил, что готов к личной встрече для обсуждения сложных вопросов, отметил Подоляк. По его словам, целью такого диалога является начало мирных переговоров и поиск взаимоприемлемых решений для урегулирования ситуации. У нас предложение пока не комментировали.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
10: Мобилизация – слух или реальность? Бухгалтеров и кадровиков в компаниях начали готовить к мобилизации сотрудников. Пока правительство активно отрицает новую волну призыва осенью после выборов, российские компании уже вовсю готовят к отправке сотрудников на фронт. В июле профильные издания для бухгалтеров и кадровиков «Главбух», «Бизнес.ру» и «Российский налоговый курьер» одновременно выпустили инструкции по воинскому учету при мобилизации. Работодателям раздают образцы повесток, карточек и мобилизационных предписаний, обновляя методички времен осени 2022 года. О том, что стоит за этой внезапной активностью, говорит эксперт по кадровому праву и военному учету Елена Семенова.
12: Законодательство за последний год не менялось, но бизнес синхронно нагибают и заставляют поднимать мобилизационные списки. Кадровиков и бухгалтеров буквально обучают, как вручать повестки на рабочем месте и сдавать сотрудников военкоматам. Это прямая техническая подготовка инфраструктуры. Машину призыва смазывают перед отмашкой сверху.
10: Причина такой спешки – колоссальные потери на фронте и катастрофический провал вербовки контрактников. На этом фоне затвоенкоры все активнее говорят о новой волне мобилизации уже осенью. Сводки с передовой комментирует военный аналитик Андрей Вершинин.
13: Поток желающих идти на войну за деньги иссяк, а генералы обещают Путину до конца года взять Донбасс. Темпы продвижения смешные – 30 квадратных километров в месяц при потерях по 40 тысяч человек. Если Кремль не откажется от оккупации Донецкой области, у него просто не останется выбора, придется грести всех подряд, без опыта, без подготовки и без желания воевать.
10: В отличие от 2022 года, под гребенку попадут не только резервисты, а тихий ропот внутри общества рискует перерасти в открытый бунт. О растущем градусе ярости среди россиян говорит социолог Дмитрий Соколов.
18: Кремль панически боится политических последствий, но зашел в тупик. Мужчины в регионах открыто говорят журналистам. Если им насильно всучат оружие, они развернут его против тех, кто их мобилизовал. Попытка заткнуть дыры на фронте гражданскими бухгалтерами и инженерами может стать для власти последней роковой ошибкой.
10: По состоянию на 4 августа подготовка бизнеса к передаче списков сотрудников в военкоматы вышла на финишную прямую. Сентябрьские выборы остаются последним формальным рубежом, после которого миллионам россиян придется выбирать – идти на фронт или оказывать сопротивление. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
5: Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
6: Z-блогер Максим Калашников заявил об угрозе военной катастрофы для российской армии в Крыму и Херсонской области.
19: Они готовят отрезание Крыма как базы нашей вот этой группировки Приднепровской, южного, которая идет на юго. Западе, да? И в случае их успеха возникает угроза создания двух котлов. Как бы сам Крым котел превращается. И второе, рвется снабжение вот этой Приднепровской, южной Приднепровской группировки. Они могут перерезать сухопутный коридор Крым и второй котел получить уже, так сказать, в нижнем течении Днепра. И вот получается, что сейчас с таким вот назначением Дропатова, вот его славы, умелого командира, черт возьми, как хочется, чтобы такие люди были на нашей стороне. Вот надо было вводить в 14-м, был шанс, что они перейдут на нашу сторону, тогда вы увидели бы решительность. Но уж упустили.
5: У вас, как и у многих, накипело. На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость. Далее в эфире. Все тайное и неизведанное. Необъяснимое и потустороннее. Магия и пророчество, сны и знамения. Загадки времени и пространства. Ключи к прошлому и будущему. В ближайшие 15 минут. Голос непознанного. На радио «Лента». Красный карлик. На радио «Лента».
20: Привет, с вами Красный карлик. Я освещаю неизведанное. На живописном острове Крит лежат величественные руины Кносского дворца, грандиозного и монументального сооружения эпохи Бронзового века, которое навсегда вошло в историю человечества как легендарный лабиринт. Древнегреческие мифы на протяжении многих веков рассказывают нам о жутком и кровожадном чудовище с телом человека и головой быка – Минотавре, который обитал в запутанных коридорах и регулярно питался человеческими жертвами, присылаемыми из Афин. Сам дворец по сей день искренне поражает воображение любого туриста. Сотни комнат, расположенных на самых разных уровнях, соединенных темными лестницами, колодцами света и настолько запутанными переходами, что непосвященный человек мгновенно терял там всякую ориентацию. Исследователи альтернативной эзотерики считают, что Кнос – был не просто парадной резиденцией местных царей, а гигантским геомантическим резонатором, настроенным в точке пересечения мощных энергетических линий Земли для проведения тайных мистических ритуалов. Сторонники теории палеоконтакта и вовсе видят в детальной схеме дворца чертежи сложного технического узла или посадочной площадки для кораблей древних космонавтов. Выдающийся британский археолог Артур Эванс, посвятивший всю свою жизнь масштабным раскопкам Кноса, доказал, что миф о лабиринте имеет под собой строгие и логичные исторические основания. Сложная многоярусная архитектура огромного дворцового комплекса с его запутанной планировкой сама по себе напоминала лабиринт для чужестранцев, впервые попавших на Крит. Культ быка, невероятно процветавший у древних минойцев, выражался в очень опасных ритуальных играх – таврокатапсии, когда подготовленные юноши и девушки совершали головокружительные сальто через острые рога несущегося на них быка, что и породило мрачную легенду о чудовищном Минотавре. Никакой мистики в энергетических линиях академическая наука не нашла, но Кносский дворец по сей день остается живым и осязаемым свидетельством инженерного гения древних строителей, чьи архитектурные секреты мы только-только начинаем по-настоящему разгадывать. Цивилизация исчезла внезапно, оставив после себя лишь безмолвные стены, покрытые искусными фресками с изображениями дельфинов и жриц. Мы до сих пор пытаемся расшифровывать их линейное письмо, чтобы узнать истинные мотивы строителей этого монументального шедевра, который до сих пор хранит свои главные тайны под палящим средиземноморским солнцем. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой.
2: С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
10: Руна дня на 5 августа. Какой совет они нам дадут? Итак, у нас выпала руна Лагус. Это руна воды, интуиции. Это руна подсознания, некого такого потока, да? И женского начала. Это символ мягкой силы, гибкости, мудрости, принятия. И здесь, знаете, как вот вода, она же не борется, да? Она огибает, оволакивает, находит путь даже в камне. И в этот день важно понимать, что логика уступает интуиции. И успех зависит от вашей способности быть в потоке. Чувствование, эмпатия, вот это вот ваше все. Прекрасное время для творчества, конечно же, тонкой настройки себя. Своей. Можно помедитировать, поплавать в чувствах своих. Главное, не пытайтесь контролировать все разумом. Вот Лагус всегда дает возможность чувствовать, где ваш путь. И без усилий причем. В работе это день тонких решений, то есть прямолинейность, давление не помогут. Лучше отложить сложные переговоры, вместо этого заниматься какой-то текучкой или творческими задачами. Интуитивные озарения могут быть, какие-то спонтанные решения, и они принесут лучшие результаты, чем какой-то логический расчет. Хорошо заниматься дизайном, писательством, может быть, психологией, кстати, маркетинг, медицина, особенно альтернативная. Прислушивайтесь ко всем знакам, и здесь важно слушать не только других, но и себя. В отношениях хорошее время для романтики, для признаний, каких-то душевных бесед. Откровенность, она станет ключиком к сближению. И в партнерстве Лагус всегда напоминает, не нужно бороться за внимание, позвольте чувствам течь самим собой. Да, все настоящее не требует усилий. А вот одинокие могут ощутить сильное внутреннее влечение, и если следовать интуиции, то, возможно, какие-то неожиданные встречи с судьбоносными людьми. То есть, да, слушаем и смотрим сердцем. По здоровью Лагус отвечает за мочевыделительную систему, за лимфу, отеки, водный баланс и также за эмоциональное состояние. Здесь рекомендуется пить больше водички, избегать алкоголя, каких-то копченостей, солений. День полезен для массажа, может быть, банных процедур, любых плавательных дел, да, бассейны, водоемы, море прекрасно. Еще можно йога или правильное дыхание, вот эти вот практики. Эмоции тоже нужно протечь. То есть не подавляем чувства. Если хочется поплакать, ну поплачьте. Это тоже очищает. Лагус нас всегда ведет через доверие. Это гибкость, это какой-то внутренний компас. И в этот день важно не управлять, а позволить происходить. То есть отпускаем контроль и включаем чувствование. И поток сам выведет, если вы не будете ему мешать. Так что плывем по течению, друзья, причем на спинке, абсолютно не двигаясь даже. И поверьте, вас выведет туда, куда нужно. Принимайте, благодарите, берегите себя и доверьтесь потоку.
5: На радио «Лента». Цифра дня.
8: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радиолента. Прямая речь.
6: После попадания беспилотников в ВСУ в склады Wildberries в Новосемейкино под Самарой, селлеры в полной неопределенности и ищут выход из сложившейся ситуации.
21: Новосемейкино, Самарская область, очередной склад Wildberries. По-моему, уже 12-й или 13-й. Планомерно все уничтожается, как они заявляли в роликах украинцев. Этот склад на границе с Казахстаном, ну, там недалеко. И, в принципе, понятно, что наши селлеры, опять же, понесут очень много убытков за сгоревший товар. Валберес скажет, что все, что мы вам должны, мы вам прощаем. Короче, вот такое доброе утро или добрый день, не знаю, когда вы там смотрите. Короче, сейчас многие предприниматели выходят, хотят выйти на Узюм, у кого еще есть товары, кто закупился. И вот даже с Кыргызстана хотят, наоборот, в Казахстан выйти. Россияне хотят в Казахстан на наш Каспий выйти. Короче, идет такая большая перетрубация селлеров, выживших. У кого еще есть деньги, кто оплатит налоги, кто сможет дальше существовать. А кто не сможет, как говорят некоторые, идите родину защищать.
5: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
10: Топливный шторм в Калининграде не утихает. Бензин есть не везде, а там, где есть он, в разы дороже. Цены растут, зарплаты падают. Глава администрации Калининграда предупредила граждан о тяжелых временах. Пассажиры ждут часами вылета из Храброва. В Ленобласти после атаки БПЛА горят склады «Вайлдберрис». Итак, ситуация с топливом в регионе остается нестабильной. Мониторинг АЗС показывает, далеко не на всех заправках есть полный ассортимент горючего. Периодически то на одной, то на другой колонке может заканчиваться бензин или дизель. А там, где топливо есть в наличии, ценники, мягко говоря, впечатляют. По сравнению с серединой июля выросла стоимость всех основных видов горючего. Даже на Тибойле, где пока самые низкие цены, рост ощутимый. Только дизель прибавил почти 2,5 рубля. Таким образом, после завершения топливного кризиса, о чем отчитались власти в конце июля, сейчас на рынке дефицита бензина нет, зато он в разы дороже. Вообще, за год на калининградских АЗС стоимость топлива увеличилась сразу на 20, а то и на 30 рублей за литр.
3: Самый резкий рост зафиксирован на народной заправке. АИ-95 подорожал с 64 до 95 рублей, а АИ-92 с 60 до 89 рублей за литр. На АЗС «Роснефти» 95-й бензин вырос в цене более чем на 30 рублей и теперь стоит 96 рублей за литр, а дизель подорожал почти до 100 рублей. На крупных федеральных сетях рост оказался скромнее. На «Лукойле», «Тибойле» и «Сургутнефтегазе» бензин за год прибавил около 8 рублей за литр, дизель подорожал в среднем на 10 рублей. Например, на «Тибойле» тот же АИ-95 можно найти за 73 рубля, а дизель залить за 81 рубль за литр. И это самая низкая цена в Калининграде.
10: Словом, теперь главная боль водителей – не очереди, а ценники. И, похоже, ценовой бум будет только усиливаться. Накануне еще один, на этот раз волгоградский НПЗ, остановил переработку нефти после рекордной череды атак беспилотников. Стоит отметить, что после ударов в ВСУ к августу полностью восстановить работу удалось лишь 8 из 26 нефтеперерабатывающих заводов. Еще 11 предприятий работают с ограничениями, а 7 по-прежнему остаются вне строя. По оценкам аналитиков, в среднем пострадавшие НПЗ потеряли около половины своих мощностей.
4: Атаки украинских дронов по нефтяным объектам в России привели к падению переработки до самого низкого уровня за последние 23 года. И это не прогноз, а сухая сводка Bloomberg. По данным издания, в июле показатель упал до 3,5 миллионов баррелей в сутки. Это примерно на треть ниже сезонной нормы переработки. Только в прошлом месяце зафиксировано 30 ударов по объектам нефтяной отрасли. В частности, БПЛА атаковали 18 НПЗ, включая гигантский Омский, что в 2,5 тысячах километрах от границы. Все это привело к перебоям с топливом в ряде регионов, введению ограничений на продажу бензина и массовым убыткам АЗС. Более 300 заправок были или выставлены на продажу, или ушли на ремонт.
10: Калининградцы, конечно, далеко от нефтезаводов, но такие цифры заставляют задуматься. К тому же и эксперты прогнозируют дальнейшее подорожание бензина. К сожалению или к счастью, своего нефтеперерабатывающего завода в регионе нет, зато есть крупный склад «Вайлдберрис». А это снова невольно наталкивает на тревожные мысли. Особенно, когда почти 20 логистических центров популярного российского маркетплейса в различных регионах оказались под ударами беспилотников за последние 18 дней. В итоге «Вайлдберрис» Валберис лишился более 20% своих складов и пошла цепная реакция. Россиян в начале осени ждет рост цен на электронику из-за топливного кризиса, затрудняющего доставку товаров, а также ударов по складам маркетплейса, которые влияют на других ритейлеров. Об этом предупредили сами участники рынка. Тем временем под ударом БПЛА оказался еще один склад Wildberries в Ленобласти.
4: Утром 4 августа ВСУ снова атаковали склад Wildberries в Ленинградской области. После попадания на объекте начался сильный пожар. Атакованный склад в Красном Бору является последним и самым крупным логистическим комплексом маркетплейса в Ленобласти. Ранее украинские дроны нанесли удары по двум другим сортировочным центрам Wildberries в регионе – Уткинозаводь и Шушары. Как сообщил губернатор Александр Дрозденко, на территории Ленобласти 4 августа уничтожено 17 БПЛА.
10: И, по всей видимости, удалось сбить не все беспилотники, учитывая мощный пожар и разрушения в складской зоне. Именно из-за налета дронов на Московскую и Ленинградскую области в Калининградском аэропорту утром во вторник снова задерживались и отменялись десятки авиарейсов. И, надо сказать, такая ситуация в Храброво стала системной. Задержки уже почти не удивляют пассажиров, которым приходится часами томиться в ожидании вылета, но серьезно влияют на имидж региона и туристическую привлекательность. По мнению экспертов, постоянное ограничение в небе – одна из причин снижения потока гостей в Калининградскую область. А добавить сюда цены, которые выше среднероссийских, проблемы с логистикой на фоне санкций и СВО, военную активность над Балтикой, то и вовсе картина получится неприглядная. О том, что калининградцев ожидают тяжелые времена, заявила глава администрации Калининграда Елена Дятлова во время ежегодного отчета перед депутатами.
1: 2026 год станет сложным. Наверное, мы так устроены. У нас не бывает простого периода. И он будет таким же напряженным. И нам предстоит реализовать сразу несколько масштабных задач. Реконструировать эстакадный мост, строить и ремонтировать школы, благоустраивать парки, скверы, тротуары и общественные пространства.
10: Однако реальность для многих жителей выглядит иначе. Калининградцы жалуются в соцсетях, что парки и зеленые зоны в городе регулярно вырубаются ради новой застройки. Обещанные школы годами остаются долгостроями, сроки их открытия постоянно переносятся. А многие инфраструктурные проекты затягиваются на годы. При этом Калининград регулярно сталкивается с коммунальными авариями, провалами на недавно отремонтированных улицах. А люди продолжают жаловаться на состояние тротуаров и дорог. И не безосновательно. Согласно последнему исследованию качества дорог, более трети транспортных артерий в регионе не соответствуют нормативам.
3: Лишь 64% региональных и муниципальных дорог Калининградской области отвечают нормативным требованиям. Это выше, чем годом ранее, когда процент некачественных дорог составлял 62%. Таким образом, 36% дорог по-прежнему не отвечают установленным стандартам. Из-за чего регион занял 23 место среди российских регионов. Для сравнения, в Москве нормативам соответствуют 100% дорог, в Челябинской области и Ингушетии – 84%.
10: Тем временем жители Балтийской косы недовольны транспортным сообщением. Дело в том, что после введения властями, как было сказано, с целью безопасности, запрета на движение частных катеров, переправа между Балтийском и Балтийской косой оказалась перегружена. Люди сообщают об огромных очередях в кассу и переполненном пароме.
7: Паром битком забит. При проектной вместимости 200 человек на переправе работает всего одна кассирша, которая в случае любых происшествий просто бессильна. Ни о какой безопасности, не говоря уже о комфорте, речи не идет. Зачем такие издевательства над народом?
10: По словам жителей, после запрета катеров добраться на Балтийскую косу или обратно стало значительно сложнее как для местных, так и для туристов. Люди требуют вернуть катерное сообщение, которое раньше позволяло разгрузить переправу. В соцсетях уже даже звучат призывы выходить на протесты и перекрывать улицы в Калининграде, если региональное правительство не услышит жителей Балткосы. Словом, хотели как лучше, а получилось как всегда. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
5: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
22: Всем привет! С вами «Балтийский лоцман».
9: Пока цены на авиабилеты до Калининграда бьют последние рекорды, а на поезда через Литву места раскупаются за 30 секунд после открытия продаж, региональные власти выкатили очередную громкую новость. Из Санкт-Петербурга в Калининградскую область хотят запустить гигантский пассажирский лайнер. Заявление прозвучало на самом высоком уровне – от губернатора Алексея Беспрозванных. Параметры проекта озвучены конкретные. Рассматривается судно вместимостью от 1,5 до 2,5 тысяч человек. На борт можно будет загружать личные автомобили. Время в пути – от 24 до 30 часов, то есть одна ночевка на воде. И главная фраза губернатора, за которую сразу зацепились все СМИ. «Бизнес посчитал, получается выгодно». Звучит как настоящая сказка и идеальное спасение от транспортного капкана, правда? Сел в Питере на комфортабельный лайнер с ресторанами и каютами, поспал сутки, выкатил свою машину на берег в Пионерском, и ты в Калининграде. Без литовских шенгенов, без УПДЖД, без бесконечных досмотров на сухопутной границе и без сумасшедших переплат за авиабилеты в разгар сезона. Но давайте выдохнем, выключим эмоции и включим сухую калькуляцию. Потому что, когда начинаешь считать реальную экономику этого рейса, красивый рекламный буклет начинает трещать по швам. Начнем с главного вопроса. Сколько будет стоить билет на такой лайнер? Нам говорят, бизнес посчитал выгодно. Выгодно для кого? Давайте посмотрим на суровую реальность паромных перевозок, которая есть прямо сейчас. В данный момент из Петербурга в Калининградскую область ходит грузопассажирский паром «Антей». Это переоборудованное грузовое судно, рассчитанное всего на 150 пассажирских мест. Билет на «Антей» в самую простую каюту, без личного комфорта, стоит от 7 до 9 тысяч рублей. А перевозка обычной легковой машины – от 53 до 75 тысяч рублей в одну сторону. То есть поездка семьи из двух человек на своей машине на обычном скромном пароме уже сегодня обходится под 100 тысяч рублей туда и обратно. А теперь представьте круизный лайнер на 2500 человек. На нем будут рестораны, обслуживающий персонал, развлекательные зоны, каюты разного класса. Кто-то верит, что коммерческий оператор пустит туда пассажиров по 3-4 тысячи рублей? По всем законам морской логистики, содержание огромного пассажирского судна с учетом расхода бункерного топлива, экипажа в сотни человек, портовых сборов и страховки обходится в десятки миллионов рублей за один только рейс. Если на этот лайнер не будет выделяться колоссальная государственная субсидия из федерального бюджета, билеты будут золотыми. Коммерческий ценник за место в каюте с питанием и провозом машины неизбежно улетит за от 25 до 30 тысяч рублей на человека в один конец. И возникают простые вопросы. Если у семьи есть от 60 до 80 тысяч рублей только на дорогу до Питера и обратно, станет ли она выбивать билеты на судно, которое идет 30 часов? Или выберет самолет? А если деньги выделят из бюджета, то за чей счет этот праздник? И хватит ли субсидий на регулярные рейсы, а не на 3 демонстративных заезда перед выборами? Но предположим, что деньги нашли, судно зафрахтовали и тарифы сделали доступными. Мы упираемся во вторую, еще более жесткую стену – инфраструктурную. Куда должен приходить этот гигантский лайнер? Губернатор прямым текстом указывает – в международный морской терминал в город Пионерский. Но давайте вспомним историю этой стройки, про которую в калининградских пабликах уже слагают легенды. Терминал в Пионерском строится с 2018 года. Это один из самых драматичных долгостроев региона. Сроки сдачи объекта переносились столько раз, что сосчитать первого раза невозможно. Сначала планировали запуск в 2020-м, потом перенесли на 2023-й. Затем рапортовали про 2024-й. После подвинули на 2026, а по свежим документам контрактов завершения работ уходит уже на 2027 год. Стоимость проекта за это время выросла до огромных 8 миллиардов рублей. Да, в Пионерском заасфальтировали площадки и даже запустили грузовой причал для приема тестовых паромов с техникой. Но круизный лайнер на 2500 человек – это совсем другой уровень. Чтобы принять такое огромное судно, нужны не просто бетонные плиты на берегу. Нужен полноценный морской вокзал с пропускной способностью 1200 человек в час. Таможенный и пограничный контроль. Дноуглубительные работы до 7 метров. Мощные отбойные палы и швартовые системы. Если дно недостаточно углублено, крупный лайнер просто сядет на мель при первой же Балтийской волне. Власти сами честно признают –

0: Но пока у нас нет готовой пассажирской инфраструктуры в Пионерском. Пока не решен вопрос с государственными субсидиями для компенсации стоимости билетов. И пока время в пути составляет 30 часов против 2 часов на самолете. Этот проект выглядит как попытка успокоить жителей на фоне дороговизны авиабилетов. Как думаете вы, увидим ли мы реальный пассажирский лайнер в Пионерском в ближайшие годы? Или этот проект так и останется очередным громким заголовком в новостях? Пишите свое мнение в комментариях. С вами был Балтийский лоцман. Подписывайтесь на канал, берегите кошельки и до связи в новых выпусках.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Очевидное, невероятное на радио «Лента».
2: В 1978 году католический мир был потрясен новостью. Папа Иоанн Павел, который всего 33 дня назад возглавил римско-католическую церковь, был найден мертвым в своей спальне в апостольском дворце. Внезапная и неожиданная смерть привела к возникновению множества теорий и предположений о том, что на самом деле произошло той ночью. Иоанн Павел, урожденный альбино-лучани, стал папой 26 августа. Его понтификат обещал быть временем обновления и реформ католической церкви, которая погрязла в скандалах. Лучани был известен как человек скромный, добрый и преданный своей пастве. Однако его правление закончилось столь же внезапно, как и началось. Утром 29 сентября его секретарь обнаружил папу мертвым, держащим в руках книгу духовных размышлений. Ватикан быстро объявил, что лидер умер от сердечного приступа. Однако уже на этом этапе начали возникать вопросы. Почему тело было найдено лишь утром, если папа не отвечал на звонки еще с вечера? Почему было решено не проводить вскрытие, несмотря на отсутствие очевидных свидетельств о его болезни? Эти вопросы сразу же вызвали волну слухов и домыслов. Одной из самых известных теорий является версия об отравлении. На момент правления нового папы Ватикан был вовлечен в крупный финансовый скандал, связанный с Банком Ватикана и итальянским банком Банко Амбросиано. Говорили, что папа собирался провести реформы и разоблачить коррупционные схемы на миллиарды долларов, что могло угрожать влиятельным лицам как внутри церкви, так и за ее пределами. Другая популярная теория связана с возможным вмешательством тайных обществ, включая масонов. Существует версия, что Иоанн Павел узнал о существовании масонской ложи под названием «Пропаганда Ду», в которую входили высокопоставленные чиновники, бизнесмены и даже церковники. Его решение разоблачить эту группу, вероятно, могло привести к его устранению. И, наконец, самая невероятная теория утверждает, что папа был не настоящим. Точнее, кроме своих обязанностей, работал на спецслужбы Италии. Или они помогли ему прийти к власти, чтобы далее иметь влияние на такую могущественную организацию, как церковь. Между папой и его кураторами мог случиться конфликт, и понтифика просто убрали. К сожалению, никаких доказательств этих версий не удалось найти за столько лет. Возможно, когда-нибудь свет прольется на события той роковой ночи, но пока смерть папы, который правил всего месяц, остается окруженный мраком загадок и предположений. А больше теорий слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат.

0: Ворлд, лента «Россия», кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
1: Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Дефицит бензина надолго. После рекордной череды ударов по НПЗ нефтепереработка в России рухнула до минимума за 25 лет. Удары дронов по нефтяным объектам по всей России привели к падению переработки до самого низкого уровня почти за четверть века. В июле она составила, по оценке аналитиков, чуть больше 3,5 миллионов баррелей в сутки. Это минимум с мая 2002 года, отмечает Bloomberg.
3: Это примерно на треть ниже сезонной нормы. В 2020-2025 годах российские НПЗ перерабатывали в это время года в среднем 5,5 миллионов баррелей в сутки.
2: За прошлый месяц под удары попали 18 заводов, в том числе крупнейший в стране Омский, расположенный более чем в 2500 километров от украинской границы. Предыдущий рекорд был установлен в мае. Тогда было атаковано 17 заводов. Также под огонь попали 5 крупных танкеров, 5 объектов портовой инфраструктуры и 2 трубопровода. По совокупному числу ударов по нефтяным предприятиям июль занял второе место после того же мая. Будущее переработки и экспорта российской нефти зависит от количество беспилотников, имеющихся в распоряжении Украины, и ее решение использовать их против конкретных целей, говорит военный эксперт Егор Андреев.
4: Усилия России по укреплению противовоздушной обороны могут сократить количество беспилотников, достигающих целей, но полностью их не защитят.
2: По словам участников топливного рынка, сейчас не хватает около 20% от месячного объема потребления бензина. Примерно 400 тысяч тонн из 2 миллионов. Ситуацию они называют критической. Из-за ударов интенсивность переработки нефти в России снизилась на 15-20%, говорит экономист Владимир Милов.
5: Вот эти удары, ну действительно, там география была очень серьезная. Попали они в крупные заводы, скажем, волгоградские или рязанские. Это очень, это одни из крупнейших заводов, которые влияют на рынок. И именно у них большой выход качественных бензинов. Вот в чем история. Например, обратите внимание, что с дизелькой такого трэша не творится. Почему? Потому что вот количество установок, которые могут производить именно много качественных бензинов, ограничено.
2: Несмотря на усилия властей избежать негативного сценария, из-за атак дронов на нефтеперерабатывающие заводы страдают простые потребители. На фоне падения производства на НПЗ, ставших мишенью для беспилотников, бензина будет не хватать, и он будет продолжать дорожать, прогнозирует аналитик топливного рынка Анатолий Симонов.
6: Это очень здорово бьет по карманам простых россиян. На сегодняшний момент внутренними потребностями собственное производство не закрывает. Вынуждены на сегодняшний момент активно привлекать со стороны. При этом нужно понимать, что вот те объемы, которые сегодня контрактуются, они, естественно, по цене намного выше, чем внутренняя российская переработка.
2: Эксперты сходятся во мнении, что если удары по инфраструктуре продолжатся, а налоговая нагрузка останется прежней, бензин будет дорожать дальше, независимо от цены нефти и заявлений чиновников. Аналитики Международного энергетического агентства считают, что снижение переработки будет продолжаться, а экономисты предупреждают, что дороговизна топлива напрямую влияет на ускорение инфляции. Стоимость бензина закладывается в доставку всех товаров и автоматически повышает стоимость конечной продукции для покупателя, отмечают эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Радио Лента. Прямая речь.
7: Министр торговли и интеграции Республики Казахстан Арман Шаккалиев рассказал, что компания Wildberries строит в Казахстане новые склады.
8: При поступлении мы уже говорили, мы рассмотрим в установленном порядке. То, что касается на сегодняшний день текущей ситуации, насколько известно, порядка 46 тысяч квадратных метров – это арендованные площади, да? И вы знаете, наверное, эта информация тоже была анонсирована, что в первом квартале следующего года в Алмате, порядка в Алмате у нас 160 тысяч квадратных метров компания ведет строительно-монтажные работы. И в Астане порядка 100 тысяч. Но это планы заранее были еще анонсированы. Это планы по развитию местного филиала Wildberries. Вот сегодня ситуация вот таким образом складывается.
9: Но в Астане там, насколько я знаю, в 27-м году по плану.
8: Первый квартал 27-го года и Астана, и Алматы порядка, вот общее, суммарно, это 260 с копейками тысяч квадратных метров. Ну, уже несколько лет ведется эта работа.
0: Главные новости дня.
2: Тень СВО уже в Геленджике. Беспилотник рухнул прямо на пляже. Погибло как минимум 6 человек. Налет беспилотников произошел в 22 километрах от так называемого дворца Владимира Путина под Геленджиком. Вследствие взрыва упавшего на пляж беспилотника погибли 6 человек. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
10: К сожалению, количество погибших в поселке Архипа Осиповка выросло до 6 человек. Трое из них – дети. Число пострадавших от падения обломков составило около 40 человек.
2: По данным главы региона, 17 раненых доставили в больницы Геленджика, Туапсинского округа и Горячего Ключа. Ранее в соцсетях опубликовали кадры, где видно, как беспилотник пикирует на пляж на фоне звуков выстрелов, после чего взрывается прямо рядом с отдыхающими.
11: Тихо-тихо, над нами прям. Смотрю, что ему снимаю. Он заходит к нам. Заходит, что?
12: Он взорвался!
2: Недалеко от хутора Джанхот на мысе Идакапас расположены имение и дворец, построенные, как утверждают журналисты, для Владимира Путина. В селе Криница строили винный завод «Старый Прованс» для переработки выращенного в имении винограда. Судя по видео очевидцев, дрон сбила мобильная огневая группа. Такое же предположение высказал военный эксперт Егор Андреев. По его словам, это подтверждается звуками выстрелов автоматического оружия на фоне, который исчезает после того, как дрон начинает падать.
4: Как будто мобильная огневая группа там была и вела огонь именно по этому беспилотнику. А вот попало ли, мы на видео не видим.
2: Вообще, дроны уже летают практически по всей России и достают все дальше. Площадь потенциально уязвимой территории страны увеличилась на 200 тысяч квадратных километров, говорят военкоры. Они недоумевают, как дроны смогли залететь на защищенную и тщательно охраняемую территорию. При этом военкоры говорят, возможно, это не предел, ведь еще недавно никто не думал, что беспилотники могут лететь дальше прифронтовых регионов. А сейчас карта уязвимых объектов расширилась, считает журналист Владислав Кортиков.
13: Уже в ближайшее время полетят новые дроны Украины на 2-3 тысячи километров. А это означает, что будет покрываться буквально половина территории России, в том числе за Уралом. А это означает плюс 20, плюс 30, плюс 40% потенциально поражаемых стратегических объектов России, как военного, так и экономического назначения. А это означает еще большее ухудшение положения, в том числе и российских потребителей. А что это означает? Это означает, что россияне, наверное, зададут вопрос, а ради чего они ведут войну? И как долго еще продлится эта война?
2: В последнее время дроны атакуют российские регионы практически каждый день. Военные эксперты утверждают, что Россия не может обеспечить средствами защиты всю свою территорию, поэтому россиянам стоит привыкать к новой опасной реальности, в которой жертв не избежать, считают эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Радио «Лента». Прямая речь.
7: Председатель правления Сбербанк России Герман Греф рассказал, что ради детей пожертвовал сетью гостиниц на курорте Манджерок.
14: Открыть вторую очередь детского парка. После этого можно сегодня в детском парке работать 8 аттракционов. В 2 сентября будет 15. Мы откроем примерно половину детского парка. А с лета следующего года мы откроем детский парк полностью. И это делать на курорте уже не камень, потому что я давно уже со стажем, но я не был ни на одном курорте в мире, где бы детский парк был интегрирован. Пространство горнолыжного курорта. И мы разбираем курорт, как в первую очередь семейный курорт. И обратили внимание, самую дорогую землю внизу, прямо у склона, где обычно делают самые дорогие гостиницы, мы отдали под детский парк. Это 26 гектаров. Там можно было построить 5 гостиниц. Поэтому до конца текущего года будет видно еще очень много изменений.
0: На радио «Лента». Потеря дня.
15: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио «Лента». Самые важные высказывания дня.
15: Политичка о скандальном заявлении председателя Комитета обороны Госдумы Картополова, который неожиданно нашел позитив в бесконечных атаках украинских беспилотников.
16: Атаки беспилотников стали ярким маркером того, как российские чиновники пытаются выдать желаемое за действительное. Комментируя эти события, председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картополов сделал очередной громкий пассаж для государственных СМИ. Он заявил: «Это сделано для того, чтобы поднялась волна паники, но наш народ запугать нельзя. Это приведет только к тому, что наши люди пойдут в военкоматы и выстроятся в очереди, чтобы выполнить свой долг». Звучит красиво и в лучших традициях советской пропаганды, но за этими словами скрывается откровенное лицемерие. Пока депутат с трибуны рисует картины всеобщего патриотического порыва, реальность выглядит совершенно иначе. Никаких бесконечных очередей из добровольцев у дверей комиссариатов после прилетов так и не появилось. Зато чиновники, включая самого Картополова, параллельно усердно штампуют законы об электронных повестках, закрытии границ и жестких штрафах для уклонистов. Если люди действительно штурмуют военкоматы по собственной воле, зачем создавать репрессивную систему, из которой невозможно вырваться?
15: Блогер из Московской области Борис Быстров возмущен заявлением Андрея Картополова и считает, что власти просто ждут, пока как можно больше россиян погибнут.
17: Я сначала не поверил своим глазам, что такие высказывания могут говорить такие люди. Итак, внимание. По данным издания «Эксперт.ру», для хейтеров могу сказать, я всегда все перепроверяю, я поэтому перепроверил. Председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картополов заявил, что новой мобилизации в России не потребуется. По его словам, чем больше, вот сейчас самое важное, чем больше Украина наносит удары по гражданским объектам, тем больше россиян приходят в военкоматы для заключения контрактов Минобороны. Получается, они просто ждут. Вот теперь, мне кажется, я начинаю понимать, почему ПВО наше из рук вон плохо работает. Хотя они сами говорят, что у нас самое лучшее ПВО в мире. По словам Картополова, когда беспилотник долетает куда-то и врезается, и кто-то где-то погибнет, это даже хорошо.
15: Ветеран боевых действий Дмитрий, отправившийся на спецоперацию из колонии, призвал мужчин не верить обещаниям кураторов, которые вербуют людей для подписания контракта с Министерством обороны.
18: Ну что, пацаны, рассказывайте. Есть у кого-нибудь уже такие знакомые, которые предлагают вам подписать контракт на ППЛА, там, или на водителя, там, еще на кого? Вам обещают то, что выпишут по поводу вас отношения, ты переживай, попадешь куда надо. Так вот, не ведитесь на эту чушь. Будет так, что он будет вас курировать до самого там банкомата, откуда вам скажут подписать, с какого края, какого региона. Ну, а там, ну, просто-напросто, вы когда подпишете, он пропадет со связи. Его просто-напросто не будет. А отправят вас туда, куда вас распределят. Вот и все. Так что не давайте на вас зарабатывать всяким ублюдкам.
0: Радио «Лента». Прямая речь.
7: Предприниматель из Самары легко принял новость о пожаре складов Wildberries в Новосемейкино, но возмущен тем, что Marketplace отказался компенсировать убытки, но при этом не дает вывести оставшийся товар.
19: Ну что, утро опять начинается с очередной ужасной новости. Это горит очередной склад, теперь в Самаре. Его позавчера, так сказать, отобороняли, но в итоге все равно горит. Уже спокойно воспринимается, к сожалению, все мы люди, и все мы привыкаем к таким ситуациям. Хотелось бы другое сказать, хотелось бы в первую очередь понять, горят все склады, но Вайлдберриз при этом нам реально не дает вывозить. Хотели вот вывоз еще раз очередную сделать попытку. Вместо этого на сайте нам уведомление, что все ПВЗ перегружены. А перегружены чем? Чем они перегружены? Обороты у вас упали, товара становится меньше. На других складах сотрудники уже освободились, к сожалению. А почему остальное-то нельзя вывести? Вот вы почему держите и говорите, что там компенсации не будет? Что тогда возникает вопрос, а почему не будет компенсации, если вы оставляете наш товар у себя, и он у нас горит? Вы в этом виноваты также на 100%. То, что уже там стихии да и бедствия, все такое, по которой статье нам нельзя компенсировать. А это что? То есть вот я хотел вывести, чтобы не сгорело снова Семейкино. Вы мне не даете вывести. Вайлдберриз, почему? Почему вы так делаете? Днем склад работает, вывести все возможно. ПВЗ все не перегружены. Какой не выбери, все перегружены. Ну, как будто продаж, как Новый год.
0: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
20: Мучения так называемых новых регионов на самом деле только начинаются. Особенно у крымчан. Вот все, что сейчас происходит, это не то, что цветочки. Это еще просто семечки в пакетике. Понимаете, а не корешочки. Еще горе хлебать, хлебать и хлебать. Вот смотрите, все очень просто. Почему эти регионы назвали новыми, если идет операция по возвращению? А? Ну, можно же было назвать возвращенные. Нет, их называют новыми. А почему? Да потому что они де-факто не возвращаются, да? И де-факто это незнакомые уже для России как государства территории. Новые, с ними только предстоит познакомиться. Так вот, что в этом важного с точки зрения мобилизации сентябрьской, да? То, что первыми под нож на фронт пойдут именно солдаты и призывники из этих новых регионов, естественно. Да, потому что не считает их сейчас Россия своими законными территориями. Более того, у российского генералитета плохо скрываемый наточенный зуб на жителей новых территорий и новых регионов. Почему? Да потому что генералитет, то бишь военное, да, командование военное, считает их ждунами. Ну, логика такая, что если бы, например, вы не были ждунами, да, вы поднимались бы в какие-то большие ополчения, и вы бы каким-то образом сражались за интересы России, а не сидели и не ждали, пока мы придем и вам принесем все на блюде с голубой каемкой. Понимаете? То бишь, их считают врагами де-факто, которым просто повезло, которые, ну, вот такие вот шаровики, зайцы в транспорте поехали, да и все. Соответственно, их не жалко, ни грамочки не жалко. А вы же понимаете, да, что никто в России эти так называемые новые регионы-то не любит на самом деле, на простом человеческом. Почему? Да потому что из-за них это все, из-за них люди продолжают гибнуть. Из-за них жизнь стала хуже. Из-за них санкции, да. А потом также люди вот с таким настроением пытаются что-то забронировать в том же Крыму. Смотрят на эти конские цены совершенно, конские, на этот скотский отдых. Да, вот они видят. И они не понимают, а как это, а где же любовь? Вот сколько за вас, за крымчан и за Крым погибло русских парней, солдат. А вы продолжаете нам заряжать так, как будто мы какие-то иноверцы, туземцы, иноземцы и вообще не с вами. Понимаете, мы как бы за вас, да, вот выступили как страна, так претерпели, а вы вот берете и заряжаете нам по полной программе и потом еще умножаете в 3 раза. Нет, короче, на территории России людей довольных этими новыми регионами, да, понимаете, и поэтому будут грести оттуда. Не жалко. Во-первых, считают, что это предатели, да? Ну, во-вторых, все понимают, что никто и не пикнет. На самом деле технология это отработана. Вот в Крыму уже сколько месяцев нет фактически бензина, свет фактически нет, и его не будет. И что? И ничего не произошло. Понимаете, только доказывает это факт предательства со стороны Крыма. Значит, вы терпите, вы об этом не пишете, вы об этом на каждом углу не орете, значит, вы согласны с этим совсем, да? Тогда мы вас еще немножко пощипаем. А может быть, вы не просто согласны, может быть, вы ждете, когда вернется Украина. Поэтому боитесь переименовывать кинотеатры, отели, оставили украинские названия, да? Тогда за это нужно заплатить. Тогда мы не ошибались в наших подозрениях по поводу вас, дорогие крымчане и жители новых так называемых регионов. Мы тогда вас отправим первые в эту мясорубку. Вот как это все работает. Причем Россия же в этом плане не одинока. Прочитайте любой исторический роман на любую военную вот такую вот большую пахальную тему. Всегда так, всегда очень цинично. Всегда под нож идут те регионы, которых захватили. Но раньше их просто вырезали, когда захватывали вот мужское население. Под нож. Оставляли только женщин и детей. А всех мужиков вырезали. Понимаете? А теперь, усовершенствовалась немного система, поэтому, соответственно, мужики идут как бы под нож, но уже через передовую. И поэтому, кто там в так называемых новых регионах. Осталось у вас фактически 2 месяца. Август-сентябрь. После этого начнется. Да, дырочек нет никаких. Уезжать совершенно бесполезно. Если даже вы сейчас попытаетесь куда-то выехать или отправить детей, все, вы в рамках единой системы Россия-Беларусь, уже вас найдут. И, кстати, если вы выйдете, будет еще хуже. Условно, если вы приедете в какую-нибудь Тулу или в какую-нибудь Пензу, да, и там заселитесь, к вам придут просто к первым, потому что вы не только чужак, вы уже чуть-чуть обнаглевший чужак, который бежит от защиты своей земли. Понимаете? Потому что в Перми вот как раз никакой границы с Украиной нет. И Пермь не приходилось освобождать. И Пермь как бы вообще условно ни при чем. Она не страдает, кроме воздушных атак, никоим образом. А вы, предатель, трус, приехали, значит, в Пермь для того, чтобы пересидеть, пока за вашу землю будут гибнуть пермские пацаны. Нет, так не пойдет. Давайте-ка вы первый. Соответственно, у всех, кто сейчас уже находится в статусе перемещенных особ, то есть выехал откуда-то из новых регионов, куда-то дальше вглубь России, да, вы под подозрениями, у вас есть 3 варианта. Первый вариант, вы хотите пойти служить. Но тут все понятно. Тогда это нужно делать прямо сейчас, потому что пока есть контрактные выплаты. Получите деньги вот прямо сейчас. Иначе потом вы уйдете служить через 2 месяца совершенно бесплатно. Вот совершенно по мобилизационному предписанию. Второй вариант, да, если вы понимаете, что вам придется служить, потому что вы соответствуете возрасту, специальности, и вы из новых регионов, а вы не хотите, да, вот не хотите вы вот в других людей стрелять, соседей, собственно, своих, бывших пусть даже, но вам нужно что-то с этим делать, ищите какие-то места в течение 2 месяцев, тыловые, вот ищите какие-то штабные работы, в тех же военкоматах, в госпиталях, куда-то предпишитесь, 2 месяца еще через знакомых что-то за недорого можно найти. Третий вариант, это уезжать дальше за пределы этих границ России и Беларуси. И все, их всего лишь 3. Других вариантов у вас никаких нет. Но еще раз хочу повторить, что вот эта вот первая волна мобилизации, она будет построена только на плечах и головах мужского населения новых так называемых территорий. Потому что нигде особо в России вас не любят, нигде особо в России вас не ждут, и никто особо в России вас и не уважает по причинам, которые я изложил раньше. А вот с таким вот букетом у вас других вариантов, кроме 3 вышеописанных, и нет.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник». У вас, как и у многих, накипело.
3: На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость.
21: Радио «Лента». Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры. Последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
22: Отдала сына, теперь зарплату. Учитель, потерявшая на СВО сына, пожаловалась на поборы на нужды спецоперации. Это началось несколько месяцев назад, говорит учитель русского языка Марина Степнова. Она работает в одной из новосибирских школ. Недавно женщина похоронила единственного сына. Он погиб в своем втором штурме. На собрании преподавателей директор сказала, что теперь все должны отчислять зарплаты на спецоперацию.
23: Так называемое добровольное отчисление части зарплаты на спецоперацию и нас заставили сделать. Сказали, что если сейчас не сдадим 2000 рублей, то в следующий раз заберут 5000. Директору распоряжение такое пришло. С ее зарплаты вообще в тот раз взяли 5000, хотя она меньше всех учителей получала.
22: Подобная ситуация во многих регионах, пишут местные журналисты. В Якутске учителям сказали написать заявление на добровольное удержание дневного заработка «Фонд Победы». В томских школах на нужды армии раз в месяц собирают только наличными. В Челябинске отчисления на СВО делают не только учителя. Есть такие сборы и на госпредприятиях. Каждый месяц работники переводят по 500 рублей, говорит экономист Владислав Жуков.
24: Конца и края войны не видно. Экономика уходит в рецессию, в кризис. Поступления в бюджеты падают, доходов все меньше, расходы только растут. Поэтому лиха беда начала. Начинается с 500 рублей в Челябинской области. Дальше, думаю, что этих областей будет гораздо больше. Эту инициативу подхватят другие регионы, потому что как-то нужно искать деньги на фронт, на войну, а денег нет. Ну и, соответственно, с 500 рублей потом все это дело поднимется до 1000 рублей, до 5000 рублей, до любой другой величины.
22: Проверить, на что именно идут деньги из Фонда Победы, невозможно. Все статьи засекречены, отмечают экономисты. Тем временем сами военные говорят, что за 4 года спецоперации мало что изменилось в армии. Многие до сих пор все покупают сами себе. Иван Никитов пошел добровольцем 3 месяца назад. В военкомате ему выдали только берцы.
25: Все, что на мне сейчас, это все куплено за мои деньги. Начиная от обуви и заканчивая рацией и всем прочим снаряжением. Меня государство обеспечило только берцами и верхней одеждой. Все. Больше я от государства ничего не видел.
22: Родственники рассказывают, что также регулярно собирают деньги на покупку необходимого для солдат. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», мы расскажем это всей стране.
21: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
26: Мобилизация – слух или реальность? Бухгалтеров и кадровиков в компаниях начали готовить к мобилизации сотрудников. Пока правительство активно отрицает новую волну призыва осенью после выборов, российские компании уже вовсю готовят к отправке сотрудников на фронт. В июле профильные издания для бухгалтеров и кадровиков «Главбух», «Бизнес.ру» и «Российский налоговый курьер» одновременно выпустили инструкции по воинскому учету при мобилизации. Работодателям раздают образцы повесток, карточек и мобилизационных предписаний, обновляя методички времен осени 2022 года. О том, что стоит за этой внезапной активностью, говорит эксперт по кадровому праву и военному учету Елена Семенова.
5: Законодательство за последний год не менялось, но бизнес синхронно нагибают и заставляют поднимать мобилизационные списки. Кадровиков и бухгалтеров буквально обучают, как вручать повестки на рабочем месте и сдавать сотрудников военкоматам. Это прямая техническая подготовка инфраструктуры. Машину призыва смазывают перед отмашкой сверху.
26: Причина такой спешки – колоссальные потери на фронте и катастрофический провал вербовки контрактников. На этом фоне затвоенкоры все активнее говорят о новой волне мобилизации уже осенью. Сводки с передовой комментирует военный аналитик Андрей Вершинин.
6: Поток желающих идти на войну за деньги иссяк, а генералы обещают Путину до конца года взять Донбасс. Темпы продвижения смешные – 30 квадратных километров в месяц при потерях по 40 тысяч человек. Если Кремль не откажется от оккупации Донецкой области, у него просто не останется выбора. Придется грести всех подряд, без опыта, без подготовки и без желания воевать.
26: В отличие от 2022 года, под гребенку попадут не только резервисты, а тихий ропот внутри общества рискует перерасти в открытый бунт. О растущем градусе ярости среди россиян говорит социолог Дмитрий Соколов.
8: Кремль панически боится политических последствий, но зашел в тупик. Мужчины в регионах открыто говорят журналистам. Если им насильно всучат оружие, они развернут его против тех, кто их мобилизовал. Попытка заткнуть дыры на фронте гражданскими бухгалтерами и инженерами может стать для власти последней роковой ошибкой.
26: По состоянию на 4 августа подготовка бизнеса к передаче списков сотрудников в военкоматы вышла на финишную прямую. Сентябрьские выборы остаются последним формальным рубежом, после которого миллионам россиян придется выбирать – идти на фронт или оказывать сопротивление. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
21: Говорят военкоры.
9: Небо России под постоянным огнем. Военкор Живов о масштабах атак беспилотников.
10: По подсчетам «Коммерсанта», за 7 месяцев 2026 года над 52 регионами России было сбито более 54 тысяч украинских БПЛА. В среднем по 7 тысяч в месяц. Больше всего беспилотников сбили в июне – 11 900 и июле – 13 200. Среди регионов, над которыми, по сообщениям Минобороны, чаще всего сбивали беспилотники, лидирует Белгородская область – 518 упоминаний, Курская – 480, Брянская – 430 и Крым – 383. В топ-10 также входят Краснодарский край, Калужская область, Московский регион, Ростовская, Тульская и Орловская области. В январе в отчетах ведомства фигурировали 36 регионов, а в июле уже 44. При этом число упоминаний Московского региона выросло более чем втрое – с 13 до 47.
9: Экономику бьют через склады. Военкор канал «Архангел» спецназа о новой атаке на «Wildberries».
11: 3 августа днем противник заметно снизил интенсивность атак, задействовав около 58 беспилотников в приграничных регионах России. Но вот с наступлением ночи количество дронов снова стало большим. В ночь на 4 августа подразделениями ПВО было уничтожено 320 БПЛА. И в этот раз основными целями ударов стали Московская и Ленинградская области, Чехов и Красный Бор соответственно. В Подмосковье противник целился по логистическим складам. Но часть дронов была сбита, часть промахнулась. При этом в результате атаки 10 человек получили ранения разной степени тяжести. А вот в Ленобласти, в Красном Бору, пострадал склад Wildberries, на котором произошло обширное возгорание. Дроны снова летели вдоль границы с Прибалтикой. Атаки идут с целью оказать еще большее давление на экономику России. Ни о каких складах военного назначения речи не идет. Малый и средний бизнес находятся под ударом.
9: Санкции дошли до армии. Военкор Живов о новом пакете ограничений США.
10: Штаты ввели санкции против ряда подразделений Минобороны России. По данным Госдепа, опубликованным в Федеральном реестре, ограничения вступили в силу 24 июля. Под санкции попали Главное ракетно-артиллерийское управление Минобороны Российской Федерации, Управление перспективных межвидовых исследований и специальных проектов Минобороны Российской Федерации, Сухопутные войска России, 1061 Центр материально-технического обеспечения. Причиной названо нарушение американского законодательства о нераспространении оружия массового уничтожения и средств его доставки. В частности, обвинения касаются возможной передачи технологий, товаров или услуг Ирану, Северной Корее и Сирии, а также закупок у этих стран в обход американских ограничений. При этом конкретное содержание претензий не раскрывается.
21: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
26: Донбасс любой ценой. Генералы третий месяц бросают армию в рекордное количество мясных штурмов. Так военачальники начали выполнять обещание, данное Владимиру Путину. До конца этого года любой ценой взять под контроль всю Донецкую область. В итоге июль стал третьим месяцем подряд, когда армию гонят в рекордное количество так называемых мясных штурмов. По данным военных аналитиков, за месяц генералы отправляли пехоту на штурм более 8 тысяч раз. Это в среднем 258 атак каждые сутки. О том, во что выливается эта гонка, говорит военкор и зет-блогер Максим Громов.
2: Число штурмов выросло на 60% по сравнению с весной. Генералы Генштаба дали наверх обещание до конца года взять Покровск, Славянск и Краматорск, но сроки совершенно нереалистичные. Командиры торопятся отчитаться перед Кремлем и просто выжигают собственную пехоту в бессмысленных атаках на укрепления.
26: Несмотря на рекордную интенсивность и гигантские потери, продвижение российской армии с весны фактически стагнирует. В июле удалось взять под контроль 88 квадратных километров. Это в разы меньше, чем зимой, говорит военный аналитик Андрей Вершинин.
4: В начале года армия берет по 500 квадратных километров в месяц, а сейчас при максимуме атак всего 80. Математика для генералов катастрофическая. Впереди пояс городов-крепостей. Проломить его лобовыми мясными штурмами невозможно, даже если положить там сотни тысяч солдат. Это чистая имитация успеха ради путинских амбит.
26: В Z-сообществе уже шепчутся, что война за Донбасс растянется минимум на 27-й год, а ресурсы армии на исходе, говорит военный аналитик Дмитрий Соколов.
12: Президенту продали красивую сказку про скорый захват Донбасса, а генералы теперь вынуждены платить за эту ложь тысячами жизней ежедневно. Чем сильнее стагнирует фронт, тем агрессивнее Кремль гонит людей на убой. Но выжигать армию ради галочки в отчете до бесконечности не получится. Фронт просто надломится изнутри.
26: Сейчас интенсивность боев в Донбассе остается предельно высокой. Но попытка генералов досрочно доложить о захвате Донецкой области обернулась тупиком. Минимальное продвижение платится тысячами жизней, а до полного контроля Донбассом еще годы. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
21: Говорят военкоры.
9: Пхайб сдал позиции врагу. Военкор Котинока, заприте смартфонов на складах.
13: Пишут, что Wildberries запретил своим сотрудникам приносить на работу смартфоны. С сегодняшнего дня якобы можно использовать только кнопочные телефоны без камеры. В этом плане сотрудники компании должны благодарить работающих на складах, неоднократно записывающих ролики, на которых было видно, куда именно падали сбитые дроны и откуда по ним велся огонь. Причем касается это не только Wildberries. Та же история была во время атаки на НПЗ в Капотне. В соцсетях тогда даже оказались кадры, на которых было видно место базирования средств ПВО. Украинские спецслужбы все это пылесосили в режиме реального времени, а паблики от души благодарили идиотов, выкладывавших это в сеть ради хайпа.
9: Железный занавес в сети. Олег Царев о новой охоте на VPN.
14: Минцифры готовят новую схему контроля за VPN, на этот раз через хостинг-провайдеров. Ведомство видит риск в том, что белые IP-адреса, официально числящиеся как легитимные для бизнеса, госструктур, банков, можно арендовать или использовать не по назначению. И тогда через доверенный сервер начинают тайно раздавать доступ обычным пользователям для обхода блокировок. Хостинг-провайдеров, у которых будут регулярно находить нарушителей, могу ограничить. Параллельно Параллельно готовятся поправки в законопроект «Антифрод 2.0», которые обязывают хостеров самостоятельно искать операторов VPN на своих серверах и отказывать им в обслуживании. То есть теперь ответственность за работу VPN перекладывают еще и на провайдеров. «Жить стало лучше, жить стало веселее» – знаменитая крылатая фраза Иосифа Сталина с первого всесоюзного совещания стахановцев.
9: Киев торгуется за паузу. Военкор Живов о трех вариантах перемирия Зеленского.
10: Соответствующее заявление сделал советник украинского президента Михаил Подоляк. Первый пункт касается воздушного пространства. Речь идет о прекращении ударов с использованием авиации. Второе предложение подразумевает остановку атак на объекты энергетической инфраструктуры. Третий вариант предусматривает полную заморозку боевых действий по всей линии соприкосновения сторон. Плюс он неоднократно говорил, что готов к личной встрече для обсуждения сложных вопросов, отметил Подоляк. По его словам, целью такого диалога является начало мирных переговоров и поиск взаимоприемлемых решений для урегулирования ситуации. У нас предложение пока не комментировали.
21: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
0: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
21: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
7: Жительница Крыма рассказала о вводе новых правил провоза топлива через Керченский мост.
15: Что все уже видели, что у нас 4 августа меняются правила провоза бензина через Крымский мост. То есть это должно быть либо из стали, из алюминия, канистры, либо это должны быть со специальной маркировкой для бензина. Вот здесь вот хочется понять, это действительно ли помощь Крыму? Вроде как 200 литров дали, но уже как-то люди смирились, начали ездить, да, как-то добывать эти канистры у друг друга, перезанимать эти канистры для того, чтобы как-то выживать. На сегодняшний день вот Приморский, там 7 дней без света, больше, наверное, уже. То у нас не было 3 дня света, Джанкой и другие районы, я вообще молчу. Но просто как возможно докупиться сейчас этих канистр? Если ты ездишь регулярно, если ты ездишь часто, вот если в день без света это минимум 30 литров бензина. На сегодняшний день про бензин в Крыму и про то, что цена снижена будет, про это вообще не стоит говорить.
21: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
2: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня речь пойдет о мобилизации, которую официально не объявляли, но к которой российские компании почему-то начали готовиться. Кадровиков и бухгалтеров учат обновлять сведения, взаимодействовать с военкоматами и исполнять мобилизационные предписания. Что это? Обычное наведение порядка в документах или создание системы, которой осталось дождаться команды?
16: Знаешь, если отбросить эмоции и посмотреть исключительно на цифры рынка труда, то картина вырисовывается предельно прагматично.
2: Около 1300 новых вакансий в этой сфере, да? Всего за 7 дней.
16: Да, именно. И для понимания масштаба этой аномалии за весь 21 год подобных объявлений было, ну, всего 145. Разница почти в 100 раз.
2: Обалдеть.
16: Причем ищут этих специалистов вообще все. От крупных государственных корпораций до частных IT-компаний и ритейла.
2: Слушай, ну подожди. Тут же сразу хочется найти какое-то простое административное объяснение. Разве это не банальный страх перед штрафами? Ну, как бы экономика соблюдения правил в России сильно изменилась. Государство кратно подняло стоимость ошибки для бизнеса. Знаешь, это похоже на то, как бизнес массово скупает огнетушители перед проверкой пожарной инспекции.
16: Ну, штрафы действительно выросли колоссально, это правда. За неоповещение сотрудника о повестке юридическое лицо теперь может получить от 350 до 400 тысяч рублей. А за отказ содействовать военкомату до полумиллиона. То есть для среднего бизнеса математика предельно ясна. Нанять отдельного человека с зарплатой, ну, скажем, 80 тысяч в месяц, банально дешевле.
1: Да, дешевле, чем пропустить одну повестку и получить штраф, который просто съест всю квартальную прибыль.
16: Вот именно. Плюс не забывай лето. Это время закладывать бюджеты на следующий год. Компании готовятся.
1: Звучит логично, но, как по мне, это слишком поверхностный взгляд. Если компания просто боится штрафа, она вешает эти обязанности на текущего бухгалтера или кадровика. Но дает ему там небольшую доплату.
16: Угу.
1: А здесь-то открываются полноценные новые ставки. Требуются люди, которые будут не просто бумажки перекладывать, а проверять военные билеты, проводить регулярные сверки, оформлять бронь на ценных сотрудников.
16: Ну да, это уже совсем другой уровень вовлеченности.
1: То есть это не защита от штрафов, это прямая интеграция бизнеса в новую государственную инфраструктуру.
16: Интеграция — это прям очень правильное слово. И чтобы понять механику вот этой интеграции, стоит вспомнить осень 22-го года.
1: Когда государственная машина столкнулась с аналоговой реальностью.
16: Да-да. Повестки тогда выписывались на основе устаревших бумажных картотек. В результате призывали людей с тяжелыми заболеваниями, многодетных отцов, ценных технических специалистов, у которых вообще-то была официальная бронь.
1: Более 9 тысяч человек тогда пришлось возвращать домой после незаконного призыва.
16: И это только те, кто смог собрать документы, пробиться через бюрократию и доказать ошибку.
1: То есть старая бумажная система была неэффективна для государства. Но парадоксальным образом она оставляла пространство для маневра человеку.
16: Именно. Бумажная система создавала такой, знаешь, спасительный хаос.
1: Угу.
16: Документ мог затеряться на почте. Карточка могла лежать в неправильной стопке. Сейчас этот зазор целенаправленно уничтожается. Архитектура воинского учета стала полностью цифровой.
1: Заработал уиткронный реестр. Данные начали синхронизироваться с государственными порталами.
16: И вот тут нужно детально разобрать, как это работает на практике. Как обычный бумажный бланк в отделе кадров превращается в электронный поводок.
1: Да, давай поясним. Раньше граница между офисом компании и военкоматом была огромной. Кадровик заполнял форму, отправлял ее почтой, там ее кто-то подшивал в папку.
16: Долго и неэффективно, да.
1: А теперь работодатель — это встроенное звено цифрового контура. Данные из корпоративных систем учета, ну, например, из 1С, могут напрямую выгружаться в государственные базы.
16: Да, как только сотрудник отдела кадров нажимает кнопку «Отправить», информация о месте работы, должности и статусе человека моментально обновляется на федеральном сервере.
1: Получается, компании сейчас заставляют монтировать некую автоматическую систему пожаротушения. Никто не знает наверняка, будет ли пожар, но если он начнется, никто уже не будет бегать с ведрами и сверять списки вручную.
16: Очень точная аналогия.
1: Цифровая система сама найдет нужную цель, сама сгенерирует повестку, а статус этой повестки обновится на госуслугах автоматически.
16: Технология сама по себе нейтральна, но она радикально меняет баланс сил. Для человека с легальной бронью точная база данных – это щит. Система заранее блокирует отправку повестки.
1: Так.
16: Но для государственной машины, которой в определенный момент могут понадобиться сотни тысяч людей, эта же база превращается в идеальный бесперебойный конвейер без слепых зон.
1: Но слушай, любая, даже самая совершенная цифровая база – это просто мертвый код. Пока кто-то не заставит людей регулярно и скрупулезно вносить туда данные.
16: И вот тут пазл складывается. Кто дал этот импульс?
1: Да, летом 26-го года внезапно появляется приказ Генеральной прокуратуры об организации надзора за воинским учетом.
16: С очень характерной формулировкой. Там написано «упреждающий надзор». Это ключевой сдвиг в логике бюрократии.
1: То есть раньше прокуратура реагировала на жалобы. Незаконно призвали, прокурор вмешивается. А теперь им предписано искать слабые места заранее.
16: Абсолютно верно. Проверять назначение ответственных лиц, корректность ведения карточек, скорость передачи сведений на предприятиях. И все это еще до того, как система понадобилась для массового призыва.
1: И бюрократический аппарат бизнеса реагирует на это просто мгновенно. Буквально сразу три крупных профессиональных издания для бухгалтеров и кадровиков выпускают подробнейшие инструкции.
16: Причем важно понимать, это же не политические медиа. Это журналы, которые обычно публикуют таблицы для расчета отпускных и налоговых вычетов.
1: Я смотрел эти инструкции. И самое пугающее в них – это абсолютно сухой, стерильный язык. образец приказа, форма 10, журнал регистрации уведомлений, ответственное лицо.
16: Да, все разложено по полочкам.
1: Чрезвычайное событие, которое потенциально может полностью сломать судьбу человека, предварительно раскладывается на шаблоны, таблички и алгоритмы. Трагедия превращается в рутину документа оборота.
16: Ну, бюрократия всегда так работает с кризисами. Она переводит их в формат инструкции. Если кадровик четко знает, в какую колонку вписать дату вручения уведомления, система работает без сбоев.
1: Прокуроры давят на руководство компании, руководство давят на отдел кадров выкладывает вакансии на HeadHunter.
16: А профильные журналы снабжают их бланками. Каждое действие по отдельности имеет абсолютно рутинное объяснение.
1: Возникает резонный вопрос. Это все просто цепная реакция, напуганной бюрократией? Или целенаправленная синхронизация системы сверху?
16: Знаешь, грань между этими явлениями очень тонкая. Государство создает условия, цифровой реестр и жесткие штрафы, прокуратура дает стартовый выстрел. А дальше система начинает строить саму себя руками бизнеса.
1: Угу.
16: Но у этой идеально отлаженной бумажно-цифровой машины есть одно серьезное физическое препятствие. И его невозможно решить никакими приказами.
1: Дефицит людей в гражданской экономике?
16: Именно.
1: Цифры Росстата на 26-й год показывают безработицу на историческом минимуме чуть больше 2%. Это не просто цифра, это кричащий сигнал о том, что свободных рук в стране больше нет.
16: Да, гражданская экономика работает на пределе. Больше половины предприятий открыто заявляют об острой нехватке кадров.
1: И забирать людей с рынка труда в таких условиях значит изымать не абстрактную рабочую силу. Это значит забирать инженеров с производств, водителей логистических компаний, строителей, механиков.
16: И это запускает макроэкономическую цепную реакцию. Смотри, если с завода забирают сотню специалистов, завод вынужден переманивать людей у конкурентов.
1: Предлагая зарплату в 1,5-2 раза выше.
16: Да. Рост зарплат начинает опережать реальную производительность труда, что неминуемо разгоняет инфляцию по всей стране. Любое массовое изъятие людей – это прямой удар по внутреннему производству.
1: Поэтому вопрос бронирования становится критическим. Бронь – это инструмент распределения дефицитного ресурса между военными задачами и гражданским тылом.
16: И на практике она создает жесткое социальное и экономическое расслоение бизнеса.
1: Получается абсолютно абсурдная ситуация. Условный IT-гигант, крупный банк или оборонный завод – с армией юристов они легко выстроят юридическую стену вокруг своих разработчиков и инженеров. Они заранее оформят все списки, получат нужные статусы.
16: Конечно.
1: А владелец регионального автопарка просто потеряет всех ключевых водителей и обанкротится. Выходит, государство спасает одних за счет уничтожения других?
16: Но экономическая иерархия диктует свои правила. Малому и среднему бизнесу получить доступ к бронированию крайне сложно. У них нет ни ресурсов, ни административного веса.
1: Это правда.
16: Потеря двух специалистов для гиганта незаметна, для небольшого производства фатально. И в условиях 2% безработицы быстрой замены техническому специалисту просто не существует.
1: Значит, кадровик перестает быть просто архивариусом с папками. Сейчас это эдакий корпоративный адвокат, который бьется с государственной машиной за сохранение главного ресурса предприятия – человека.
16: Да, ошибка в одной букве, в должности. Не вовремя отправленная форма номер 10, и предприятие теряет специалиста, на котором держался целый процесс.
1: Властям этот точный учет нужен ровно по той же причине. Необходим математический баланс. Заранее понимать, кого можно изъять без немедленной остановки критически важных производств, а кого категорически нельзя трогать. Иначе можно обрушить целые сектора экономики.
16: Логично. Но давай будем реалистами. Если экономические риски настолько высоки, если каждый изъятый из экономики человек разгоняет инфляцию, зачем вообще нужна эта масштабная административная подготовка прямо сейчас?
1: Ну, официальная позиция властей известна. Необходимости в новой волне мобилизации нет. Ставка делается на контрактников.
16: И за полгода подписано около 200 тысяч контрактов. Система действительно делает ставку на добровольность. Политически это гораздо более комфортная модель.
1: Да, человек формально принимает решение сам. А финансовая нагрузка ложится на региональные бюджеты, которые соревнуются друг с другом, постоянно повышая единовременные выплаты при подписании.
16: Однако этот рынок не существует в вакууме. Военная машина выходит на открытый рынок труда и начинает напрямую конкурировать с теми самыми гражданскими заводами за одних и тех же людей.
1: И цена этой конкуренции постоянно растет.
16: Потому что этот ресурс конечен. У каждой территории есть ограниченное число подходящих по здоровью и возрасту людей, готовых принять условия за определенную сумму. Первые волны контрактов забирают тех, для кого эти условия были наиболее привлекательными.
1: А чтобы привлечь новых людей, приходится каждый раз повышать цену контракта. Для жителя отдаленного региона единовременная выплата может в несколько раз превышать его годовой доход на местном предприятии.
16: И заводы просто не могут конкурировать с такими бюджетами.
1: Но бесконечно повышать выплаты невозможно. И именно в точке, где финансовые возможности регионов упираются в потолок, возникает тема административного призыва. Мобилизация позволяет получить людей в нужном количестве административным решением.
16: Грубо говоря, получить людей, не переплачивая до бесконечности за каждый отдельный контракт.
1: Да, но экономия на прямых выплатах мгновенно перекрывается колоссальными косвенными издержками. Это резкий скачок общественного напряжения, потенциальный отток кадров за рубеж, ну и тяжелейший удар по рынку труда, о котором мы уже говорили.
16: Плюс огромная логистическая нагрузка на инфраструктуру, сборные пункты, экипировка, логистика.
1: Не говоря уже о политических рисках. Осенью 26-го года предстоят

0: Это как больницы держат пустые реанимационные койки. Не потому, что главврач точно знает дату начала эпидемии, а на случай, если она начнется.
1: С одним существенным отличием. Теперь поддержание и обслуживание этих коек готовности государство полностью переложило на плечи самих работодателей. Бизнес за свой счет содержит инфраструктуру, которая при необходимости будет использована для изъятия его же собственных сотрудников.
0: Эта инфраструктура дает властям абсолютную свободу выбора. Можно продолжать платить контрактникам, можно привлекать резервистов на сборы, можно проводить точечные мероприятия в отдельных регионах.
1: А можно запустить широкую кампанию одним нажатием кнопки. Импровизация 22-го года больше не нужна. Инструментарий готов, законы приняты, базы данных бесшовно интегрированы.
0: Технологическая ловушка захлопнулась. Бюрократическая машина работает независимо от политических заявлений текущего дня. В общем, можно сказать, что даже тысячи вакансий не доказывают, что новая мобилизация уже решена. Но они показывают. Государственный механизм готовит к работе заранее, без объявлений и чрезвычайной суеты. Теперь между решением властей и конкретным человеком становится меньше бумажных задержек, неточных списков и организационного хаоса. Повестка может так и не прийти, однако сведения для нее уже собирают, сверяют и переводят в электронный вид. Это был разбор дня. Берегите себя и внимательно следите за тем, как технические процедуры постепенно становятся частью повседневной жизни.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Очевидное. Невероятное. На Радио Лента.
3: Физики шокировали мир. Машина времени больше не фантастика, а математическая реальность. Ученые уверяют, что возможность путешествий в прошлое и будущее существует. И нет, это не сценарий очередного голливудского блокбастера. Капсулы для перемещения во времени могут стать реальностью, но есть одно «но». Двигаться она будет со скоростью света, а это пока для нас недостижимо. Используя теорию относительности Эйнштейна, ученые пришли к ошеломляющему выводу. Если пространство изгибается под воздействием гравитации, то и время должно искривляться. Представьте, что мы можем заставить пространство-время согнуться так, чтобы наш путь в прошлое или будущее стал прямым. Неудивительно, что даже теоретик Бен Типпет, ведущий исследования в Университете Британской Колумбии, признал: научное сообщество долгое время считало это фантазией. Но теперь физики заявляют, это не просто мечты, а строгая математика. Конечно, у этой теории есть загвоздка. Пока что материалы для создания машины времени существуют лишь в голове ученых. Но разве это когда-то останавливало прогресс? Мы стоим на пороге открытия, способного изменить ход истории, буквально в прямом смысле. Так почему же нас еще не посещают гости из будущего? Может, они уже здесь, просто скрывают свою капсулу времени? Вопросов все еще больше, чем ответов, поэтому больше шокирующих теорий и загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
2: Радио Лента. 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента.

0: топливный шторм в Калининграде не утихает. Бензин есть не везде, а там, где есть он, в разы дороже. Цены растут, зарплаты падают. Глава администрации Калининграда предупредила граждан о тяжелых временах. Пассажиры ждут часами вылета из Храброва. В Ленобласти после атаки БПЛА горят склады «Вайлберис». Итак, ситуация с топливом в регионе остается нестабильной. Мониторинг АЗС показывает, далеко не на всех заправках есть полный ассортимент горючего. Периодически то на одной, то на другой колонке может заканчиваться бензин или дизель. А там, где топливо есть в наличии, ценники, мягко говоря, впечатляют. По сравнению с серединой июля выросла стоимость всех основных видов горючего. Даже на Тиболе, где пока самые низкие цены, рост ощутимый. Только дизель прибавил почти 2,5 рубля. Таким образом, после завершения топливного кризиса, о чем отчитались власти в конце июля, сейчас на рынке дефицита бензина нет, зато он в разы дороже. Вообще за год на калининградских АЗС стоимость топлива увеличилась сразу на 20, а то и на 30 рублей за литр.
1: Самый резкий рост зафиксирован на народной заправке. АИ-95 подорожал с 64 до 95 рублей, а АИ-92 с 60 до 89 рублей за литр. На АЗС Роснефти 95-й бензин вырос в цене более чем на 30 рублей и теперь стоит 96 рублей за литр, а дизель подорожал почти до 100 рублей. На крупных федеральных сетях рост оказался скромнее. На Лукойле, Тибойле и Сургутнефтегазе бензин за год прибавил около 8 рублей за литр, дизель подорожал в среднем на 10 рублей. Например, на Тибойле тот же АИ-95 можно найти за 73 рубля, а дизель залить за 81 рубль за литр. И это самая низкая цена в Калининграде.
0: Словом, теперь главная боль водителей – не очереди, а ценники. И, похоже, ценовой бум будет только усиливаться. Накануне еще один, на этот раз волгоградский НПЗ, остановил переработку нефти после рекордной череды атак беспилотников. Стоит отметить, что после ударов в ВСУ к августу полностью восстановить работу удалось лишь 8 из 26 нефтеперерабатывающих заводов. Еще 11 предприятий работают с ограничениями, а 7 по-прежнему остаются вне строя. По оценкам аналитиков, в среднем пострадавшие НПЗ потеряли около половины своих мощностей.
2: Атаки украинских дронов по нефтяным объектам в России привели к падению переработки до самого низкого уровня за последние 23 года. И это не прогноз, а сухая сводка Bloomberg. По данным издания, в июле показатель упал до 3,5 миллионов баррелей в сутки. Это примерно на треть ниже сезонной нормы переработки. Только в прошлом месяце зафиксировано 30 ударов по объектам нефтяной отрасли. В частности, БПЛА атаковали 18 НПЗ, включая гигантский Омский, что в 2500 километрах от границы. Все это привело к перебоям с топливом в ряде регионов, введению ограничений на продажу бензина и массовым убыткам АЗС. Более 300 заправок были или выставлены на продажу, или ушли на ремонт.
0: Калининградцы, конечно, далеко от нефтезаводов, но такие цифры заставляют задуматься. К тому же и эксперты прогнозируют дальнейшее подорожание бензина. К сожалению или к счастью, своего нефтеперерабатывающего завода в регионе нет, зато есть крупный склад «Вайлберис». А это снова невольно наталкивает на тревожные мысли. Особенно, когда почти 20 логистических центров популярного российского маркетплейса в различных регионах оказались под ударами беспилотников за последние 18 дней. В итоге «Вайлберис» лишился более 20% своих складов и пошла цепная реакция. Россиян в начале осени ждет рост цен на электронику из-за топливного кризиса, затрудняющего доставку товаров, а также ударов по складам маркетплейса, которые влияют на других ритейлеров. Об этом предупредили сами участники рынка. Тем временем под ударом БПЛА оказался еще один склад «Вайлберис» в Ленобласти.
2: Утром 4 августа ВСУ снова атаковали склад «Вайлберис» в Ленинградской области. После попадания на объекте начался сильный пожар. Атакованный склад в Красном Бору является последним и самым крупным логистическим комплексом маркетплейса в Ленобласти. Ранее украинские дроны нанесли удары по двум другим сортировочным центрам «Вайлберис» в регионе – «Уткинозаводь» и «Шушары». Как сообщил губернатор Александр Дрозденко, на территории Ленобласти 4 августа уничтожено 17 БПЛА.
0: И, по всей видимости, удалось сбить не все беспилотники, учитывая мощный пожар и разрушения в складской зоне. Именно из-за налета дронов на Московскую и Ленинградскую области в Калининградском аэропорту утром во вторник снова задерживались и отменялись десятки авиарейсов. И, надо сказать, такая ситуация в Храброво стала системной. Задержки уже почти не удивляют пассажиров, которым приходится часами томиться в ожидании вылета, но серьезно влияют на имидж региона и туристическую привлекательность. По мнению экспертов, постоянное ограничение в небе – одна из причин снижения потока гостей в Калининградскую область. А добавить сюда цены, которые выше среднероссийских, проблемы с логистикой на фоне санкций и СВО, военную активность над Балтикой, то и вовсе картина получится неприглядная. О том, что калининградцев ожидают тяжелые времена, заявила глава администрации Калининграда Елена Дятлова во время ежегодного отчета перед депутатами.
3: 2026 год станет сложным. Наверное, мы так устроены. У нас не бывает простого периода. И он будет таким же напряженным. И нам предстоит реализовать сразу несколько масштабных задач. Реконструировать эстакадный мост, строить и ремонтировать школы, благоустраивать парки, скверы, тротуары и общественные пространства.
0: Однако реальность для многих жителей выглядит иначе. Калининградцы жалуются в соцсетях, что парки и зеленые зоны в городе регулярно вырубаются ради новой застройки. Обещанные школы годами остаются долгостроями, сроки их открытия постоянно переносятся. А многие инфраструктурные проекты затягиваются на годы. При этом Калининград регулярно сталкивается с коммунальными авариями, провалами на недавно отремонтированных улицах. А люди продолжают жаловаться на состояние тротуаров и дорог. И не безосновательно. Согласно последнему исследованию качества дорог, более трети транспортных артерий в регионе не соответствуют нормативам.
1: Лишь 64% региональных и муниципальных дорог Калининградской области отвечают нормативным требованиям. Это выше, чем годом ранее, когда процент некачественных дорог составлял 62%. Таким образом, 36% дорог по-прежнему не отвечают установленным стандартам. Из-за чего регион занял 23 место среди российских регионов. Для сравнения, в Москве нормативам соответствуют 100% дорог, в Челябинской области и Ингушетии – 84%.
0: Тем временем жители Балтийской косы недовольны транспортным сообщением. Дело в том, что после введения властями, как было сказано, с целью безопасности, запрета на движение частных катеров, переправа между Балтийском и Балтийской косой оказалась перегружена. Люди сообщают об огромных очередях в кассу и переполненном пароме.
4: Паром битком забит. При проектной вместимости 200 человек на переправе работает всего одна кассирша, которая в случае любых происшествий просто бессильна. Ни о какой безопасности, не говоря уже о комфорте, речи не идет. Зачем такие издевательства над народом?
0: По словам жителей, после запрета катеров добраться на Балтийскую косу или обратно стало значительно сложнее как для местных, так и для туристов. Люди требуют вернуть катерное сообщение, которое раньше позволяло разгрузить переправу. В соцсетях уже даже звучат призывы выходить на протесты и перекрывать улицы в Калининграде, если региональное правительство не услышит жителей Балткосы. Словом, хотели как лучше, а получилось как всегда. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
5: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
6: Всем привет! С вами «Балтийский лоцман». Пока цены на авиабилеты до Калининграда бьют последние рекорды, а на поезда через Литву места раскупаются за 30 секунд после открытия продаж, региональные власти выкатили очередную громкую новость. Из Санкт-Петербурга в Калининградскую область хотят запустить гигантский пассажирский лайнер. Заявление прозвучало на самом высоком уровне – от губернатора Алексея Беспрозванных. Параметры проекта озвучены конкретные. Рассматривается судно вместимостью от 1,5 до 2,5 тысяч человек. На борт можно будет загружать личные автомобили. Время в пути от 24 до 30 часов, то есть одна ночевка на воде. И главная фраза губернатора, за которую сразу зацепились все СМИ. «Бизнес посчитал, получается выгодно». Звучит как настоящая сказка и идеальное спасение от транспортного капкана, правда? Сел в Питере на комфортабельный лайнер с ресторанами и каютами, поспал сутки, выкатил свою машину на берег в Пионерском, и ты в Калининграде. Без литовских шенгенов, без УПДЖД, без бесконечных досмотров на сухопутной границе и без сумасшедших переплат за авиабилеты в разгар сезона. Но давайте выдохнем, выключим эмоции и включим сухую калькуляцию. Потому что, когда начинаешь считать реальную экономику этого рейса, красивый рекламный буклет начинает трещать по швам. Начнем с главного вопроса. Сколько будет стоить билет на такой лайнер? Нам говорят, бизнес посчитал выгодно. Выгодно для кого? Давайте посмотрим на суровую реальность паромных перевозок, которая есть прямо сейчас. В данный момент из Петербурга в Калининградскую область ходит грузопассажирский паром «Антей». Это переоборудованное грузовое судно, рассчитанное всего на 150 пассажирских мест. Билет на «Антей» в самую простую каюту, без лишнего комфорта, стоит от 7 до 9 тысяч рублей. А перевозка обычной легковой машины – от 53 до 75 тысяч рублей в одну сторону. То есть поездка семьи из двух человек на своей машине на обычном скромном пароме уже сегодня обходится под сотню тысяч рублей туда и обратно. А теперь представьте круизный лайнер на 2500 человек. На нем будут рестораны, обслуживающий персонал, развлекательные зоны, каюты разного класса. Кто-то верит, что коммерческий оператор пустит туда пассажиров по 3-4 тысячи рублей? По всем законам морской логистики, содержание огромного пассажирского судна с учетом расхода бункерного топлива, экипажа в сотни человек, портовых сборов и страховки обходится в десятки миллионов рублей за один только рейс. Если на этот лайнер не будет выделяться колоссальная государственная субсидия из федерального бюджета, билеты будут золотыми. Коммерческий ценник за место в каюте с питанием и провозом машины неизбежно улетит за от 25 до 30 тысяч рублей на человека в один конец. И возникают простые вопросы. Если у семьи есть от 60 до 80 тысяч рублей только на дорогу до Питера и обратно, станет ли она выбивать билеты на судно, которое идет 30 часов? Или выберет самолет? А если деньги выделят из бюджета, то за чей счет этот праздник? И хватит ли субсидий на регулярные рейсы, а не на три демонстративных заезда перед выборами? Но предположим, что деньги нашли, судно зафрахтовали и тарифы сделали доступными. Мы упираемся во вторую, еще более жесткую стену – инфраструктурную. Куда должен приходить этот гигантский лайнер? Губернатор прямым текстом указывает – в международный морской терминал в город Пионерский. Но давайте вспомним историю этой стройки, про которую в калининградских пабликах уже слагают легенды. Терминал в Пионерском строится с 2018 года. Это один из самых драматичных долгостроев региона. Сроки сдачи объекта переносились столько раз, что сосчитать первого раза невозможно. Сначала планировали запуск в 2020-м, потом перенесли на 2023-й. Затем рапортовали про 2024-й. После подвинули на 2026, а по свежим документам контрактов завершения работ уходит уже на 2027 год. Стоимость проекта за это время выросла до огромных 8 миллиардов рублей. Да, в Пионерском заасфальтировали площадки и даже запустили грузовой причал для приема тестовых паромов с техникой. Но круизный лайнер на 2500 человек – это совсем другой уровень. Чтобы принять такое огромное судно, нужны не просто бетонные плиты на берегу. Нужен полноценный морской вокзал с пропускной способностью 1200 человек в час. Таможенный и пограничный контроль. Дноуглубительные работы до 7 метров. Мощные отбойные палы и швартовые системы. Если дно недостаточно углублено, крупный лайнер просто сядет на мель при первой же Балтийской волне. Власти сами честно признают. Хотели запустить лайнер уже в этом году, но терминал не готов. То есть проект лайнера опирается на объект, строительство которого тянется 8 лет и до сих пор не завершено на 100%. А теперь давайте добавим сюда географию и погоду. Балтийское море не Средиземное. Осенью и зимой здесь регулярно штормит. Что будет делать лайнер на 2,5 тысячи человек, когда в районе Пионерского разыграется шторм в 6-7 баллов? Вход в порт Пионерского при боковом ветре – сложнейшая ювелирная задача даже для малых судов. При непогоде такой лайнер будет вынужден часами стоять на внешнем рейде или уходить в Усть-Лугу, а люди в каютах – жонглировать чемоданами во время качки. Давайте подытожим и сложим все цифры вместе. Запуск регулярного лайнера из Питера в Пионерский на 2500 человек – идея на бумаге красивая. Но пока у нас нет готовой пассажирской инфраструктуры в Пионерском. Пока не решен вопрос с государственными субсидиями для компенсации стоимости билетов. И пока время в пути составляет 30 часов против 2 часов на самолете. Этот проект выглядит как попытка успокоить жителей на фоне дороговизны авиабилетов. Как думаете вы, увидим ли мы реальный пассажирский лайнер в Пионерском в ближайшие годы? Или этот проект так и останется очередным громким заголовком в новостях? Пишите свое мнение в комментариях. С вами был Балтийский лоцман. Подписывайтесь на канал, берегите кошельки и до связи в новых выпусках.
5: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Цифра дня.
7: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
8: Жители Крыма уже начинают жаловаться на Озон, который доставляет товар в течение 3 недель, как пострадавший от атак беспилотников Wildberries, либо вообще отказывается высылать заказ на полуостров.
9: По ситуации на Wildberries и плюс на Озоне, да. Да, дорогие друзья, Озон точно так же в жопе, как и Wildberries. Объясняю, почему. Если на Wildberries сейчас доставка у нас идет до Крыма 3 недели, то на Озон со вчерашнего дня, точно так же, если вы закажете, придет в течение 3 недель. Плюс не все товары можно заказать с Озона сюда, в Крым. Чаще всего, если вы вобьете пункт выдачи Симферополь, Ялта, Алушта, то Озон просто не доставляет в эти города. Вот так вот. А какие еще плюсы? Плюсов больше нет. Я не знаю, народ, вы готовы ждать по 3 недели, чтобы вам доставили заказы с Озона либо с Валбереса?
10: Еще буквально вчера Озон доставлял свою продукцию в Крым и Севастополь. А сегодня, оказывается, Севастополь – это не территория Российской Федерации. Как интересно, да?
5: Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
11: Кто открыл частный детсад возле складов? Очевидцы опубликовали фото сгоревших помещений в подмосковном Чехове, а в Сызрани – пожар на НПЗ. В Чехове, Московской области, беспилотники атаковали складские помещения. В частном секторе начался пожар. Очевидцы публикуют кадры атаки и ее последствий.

0: Давайте все...
1: Аналитики установили, что жилые дома в Подмосковье, пострадавшие после падения беспилотника, находятся рядом с частным детским садом на улице Новой в деревне Солнышково. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в деревне Солнышково обломки беспилотника повредили частный дом и автомобиль. На той же улице, в здании рядом с поврежденными домами, находится частный детский сад. Воробьев утверждал, что в результате падения беспилотника в Солнышково пострадавших нет.
2: В деревне Солнышково обломки беспилотника повредили частный дом и автомобиль. Возникшее возгорание ликвидировано. Пострадавших нет.
1: По последним данным, которые сообщил губернатор Воробьев, в результате атаки в Подмосковье погибли 5 человек, еще 10 ранены. Глава региона отметил, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Он выразил соболезнования родным и близким погибших. Дроны также в очередной раз атаковали сызранский НПЗ. Очевидцы сообщали, что над заводом поднимается черный дым.
3: Весь завод горит. Глянь, все загорелось. Поехали, а то сейчас вообще Самару закроют. Вообще не заедем.
1: Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев о последствиях атаки не сообщал. 13 июля сообщалось, что сызранский нефтеперерабатывающий завод полностью остановил переработку сырья после атаки беспилотников 12 июля. Ранее он был атакован 18 апреля и 21 мая. После майской атаки НПЗ приостанавливал работу. Сызранский НПЗ ежегодно производит около 800 тысяч тонн бензина и 1,5 миллиона тонн дизельного топлива. Эксперты отмечают, что вследствие атаки дронов нефтеперерабатывающих переработка в России уже сократилась более чем на 20%. Удары беспилотников серьезно повлияли на рынок бензина, считает экономист Владимир Милов.
4: У меня тоже есть источники в нефтяной отрасли России, и они мне говорят так, ну, условно, что примерно в половине случаев вот из тех известных ударов, которые наносились, там прям очень серьезные проблемы с оборудованием, что нет вот складских каких-то вариантов, то есть таких установок просто на складах никто не держит, они достаточно уникальные, что их надо делать, делать тоже вопрос где.
1: В целом, в зоне поражения дронов сейчас 16 крупных НПЗ, на которые приходится 52% совокупной переработки нефти крупнейших предприятий отрасли, говорят эксперты. По их словам, за время СВО Украина заметно продвинулась в производстве высокотехнологичных беспилотников. В стране уже создали дроны с радиусом действия более 1000 километров. А это значит, что украинские беспилотники способны поражать цели в глубоком тылу России, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Радио «Лента». Прямая речь.
6: Глава Крыма Сергей Аксенов о том, что цены на бензин на полуострове будут фиксированными.
7: Завтрашнего дня, кстати, хорошая будет новость, что завтрашнего дня, значит, Тесатан, значит, 92-й бензин будет продавать 100 рублей, не выше, на стеле будет. Максимум до 15 августа, а сейчас каждый день там принимается определенное решение, до 15 августа мы решим вопрос, что на стеле выше 100 рублей в Крыму топлива не будет. Знаю, что непросто, и понимаю ситуацию, знаю, сколько чего не хватает с точки зрения электроэнергии, воды и всего остального в каждом населенном пункте. С коллегами совместно эту работу строим. Моя позиция она такая. Мы с президентом, я с президентом, да, то есть как бы в любом случае знаю, что лидер правильный, позиции ставит правильные, цели благородные, поддерживаем. И знаем, что президент нас один на один с проблемами не оставляет. Каждую неделю ему докладывают, что происходит. И, соответственно, все в режиме ручного управления.
5: Криминальные новости.
8: В Крыму военнослужащий открыл огонь по гражданским и сослуживцам. 4 человека погибли, еще 4 ранены. Как сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, в селе Хмельницком военнослужащий внезапно стал стрелять по другим военным. 1 человек погиб, еще 1 получил ранение. После этого нападавший, как сообщают власти, ранил еще 3 человека и убил 3 местных жителей. 2 мужчин также застрелил и 64-летнюю женщину. Стрелка задержали, устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося. Судя по сообщениям в местном чате, расстрелял военнослужащих и мирных жителей 21-летний уроженец Саратовской области Максим Алистратов. Он имеет судимость за кражу 1500 рублей из магазина. В декабре прошлого года Алистратов считался безработным и пытался получить микрозаймы. В Белгородской области завершается процесс над обвиняемым в серии тяжких преступлений в отношении участников СВО, лидером ЧВК «Ястреб» Алексеем Марущенко, пишет «Коммерсант». В ходе слушаний стало известно, что родные рядового Рашида Аджиева, с которым расправились по приказу подсудимого, подали к нему иск о возмещении ущерба на 36 миллионов рублей. Родители и брат солдата требуют от Марущенко по 12 миллионов рублей. По версии следствия, причиной расправы стал отказ рядового подчиняться лидеру ЧВК. Поэтому он поручил своим подчиненным разобраться с Аджиевым. 21 декабря 2024 года солдата увели в лес, где Иван Бабенко дважды выстрелил в затылок Аджиеву. Позже он осознался в совершении преступления, объяснив, что не мог ослушаться Марущенко из-за страха за собственную жизнь. Основателю «Ястреба» также вменяют избиение военнослужащего Дмитрия Полоумова – его позывной «Физрук» за попытку дезертирства. Полученные им травмы оказались несовместимы с жизнью. Давшие свидетельские показания по этому эпизоду медик ЧВК с позывным «Панк», единственный оставшийся в живых, рассказал следователям о распространенной у подчиненных Марущенко практике пыток под названием «Ручеек». Увлеченных в пьянстве или же употреблении запрещенных веществ бойцов привязывали к березе и жестоко избивали. По данным следствия, лидер ЧВК «Ястреб» Марущенко вымогал миллионы рублей у контрактников и похищал военных, которые отказывались ему подчиняться. Он признал вину и заключил соглашение с прокуратурой. Житель Ингушетии застрелил соседа-колдуна. Мужчина был уверен, что убитый наслал на его брата хворь. По данным базы, ритуал на порчу стал причиной раздора двух жителей республики. Один из мужчин посчитал, что сосед намеренно околдовал его брата и решил действовать радикально. Снять проклятие, то есть убить колдуна. На дело он подговорил двух друзей. Один выполнял роль водителя, второй пошел вместе с исполнителем преступления. Надев маски, они ворвались в дом 52-летнего мужчины и застрелили его. Участников преступления задержали, они уже дали признательные показания. СК Ингушетии возбудил уголовное дело по статье об убийстве. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
5: Радиолента. Прямая речь.
6: Протоиерей Андрей Ткачев объяснил своей пастве, почему врачи стали реже носить белые халаты.
0: Чем ты пошел, доктора? Как бы, допустим, даже предполагаем, что ты пошел там облегчать жизнь человека. Пошел там делать жизнь человека легче, лучше, там, избавлять его от боли и страданий. Как бы такое священное, в общем, такое целеполагание. Но там же есть масса людей, которые работают вообще. Они закончили медицинские институты, иначе бы и работают, например, там, на бигфарму, как бы, всякое там толкают, всякую гадость людям, как бы, за деньги. А нужно иметь для этого диплом, как бы, потому что там, ну, там специалисты должны быть дипломированы. Идут на сговор с совестью, чтобы, ну, просто вдуривать людям. Не то, что нужно, а то, что деньги приносят. Там есть люди, которые, там, опять-таки, в медики, которые занимаются пластической хирургией, там, уродуют там, бедных женщин, бегающих за красотой. Загоняют в них там, ботокс и латексы, как бы, значит, там, раздувают им все, что можно раздуть, там, сужают то, что хочет сузить. Короче, калечат народ, как бы, значит, выпиливают им лишние ребра, чтобы там, у них там, значит, ужалость стали. Калечат людей, как бы. А это медики. Это медики, как бы, которые совершают какие-то странные манипуляции над людьми, которые потеряли разум и совесть. Аборты – это медики. И многое другое. Да там в медицине душу потерять можно быстрее, чем на войне, значит, это самое. Или там где-нибудь еще, понимаете? Люди в белых халатах. Чего не в белых халатах? Кстати, недавно их сменили на зеленые. Ну, не так давно, в исторической ретроспективе, медики стали одеваться в зеленые. Если вы заметили, если им приходилось лежать в больницах, то там не все в белом. Там операционные хирурги, там всякие, там, ну, так далее, там разные. Они ходят таких салатовых там или других, но не белых. То есть, видимо, им стыдно стало белое одевать. Понимаете? Потому что белое изначально было ангельский цвет. Сестры милосердия, там еще крестик красный, там белая шапочка, белый халатик. Да люди в белых халатах, такая песня была. Так как ангелы должны прийти, ты ждешь там, ты скрючился от боли и смерти ждешь. Тебе приходит в белом, как ангел, приходит человек и сразу становится легче. Он еще ничего не сделал, уже легко. Уже пришел ангел.
5: Главные новости дня.
9: Лето по локоть в крови. Июль стал рекордным месяцем по потерям на фронте за последний год.
10: У меня уже все погибли знакомые.
11: Да, у нас все померли. Все померли.
10: Да потому что на Красный Лебан все кидали нефть. Это буквально полгода назад, 7 месяцев назад. Краснолиманское направление кидали их.
11: И Ромка Великов, все померли.
10: Нет, там именно штурма кинули нафиг их все. Ну, и все.
9: По данным разведок, сразу нескольких западных стран только за июль потери российских войск составили 42 860 человек убитыми и ранеными. Это абсолютный антирекорд. Еще в январе цифра была на уровне 31 тысячи, а теперь взлетела почти до 43, пишет военкор Романов.
12: 43 тысячи за 31 день. Это не просто статистика, это уничтожение нескольких полков за месяц. Генералы продолжают тупо бросать пехоту на убой ради продвижения на пару сотен метров. Тактика местных штурмов стала еще агрессивнее. Командованию наплевать на людей, они просто меняют человеческие жизни на метры выжженной земли, чтобы красиво отчитаться перед Москвой.
9: Чтобы закрыть эти огромные бреши в строю, властям и командованию приходится поднимать выплаты за контракт и загонять на фронт всех подряд, от должников до мигрантов. Военный аналитик Дмитрий Соколов считает, что такая математика рано или поздно приведет к проблемам в обществе.
13: За 1 июль 43 тысячи семей получили либо гроб, либо калеку. Никакие миллионные подъемные не замаскируют этот конвейер смерти. Кровь льется рекой, а генералы в столице в это время гуляют по элитным ресторанам. До людей постепенно доходит. Их близкие для генералитета – просто одноразовый расходный материал, который утилизируют с пугающей скоростью.
9: Динамика потерь армии продолжает расти, пишут эксперты. По их словам, если командиры не откажутся от мясных штурмов, уже к осени ежедневные цифры погибших побьют новые исторические рекорды. А замалчивать реальную цену СВО станет практически невозможно, ведь не останется семьи, которая так или иначе не столкнулась со спецоперацией. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Радиолента. Потеря дня.
14: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
5: Радиолента. 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
15: Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
14: Бывший депутат городского совета Новосибирска Сергей Бойко рассказал о жителях поселка Башмаково Пензенской области, которые создали дружину для защиты местных жителей от мобилизации, и призвал повторять их опыт.
16: В Пензе, это очень полезный опыт, лучший. В Пензе жители поселка создали дружину, чтобы тех, кто пытается мобилизовать, и не отдавать. Просто помните, что в Пензе мобилизация уже идет. В Пензенской области мужиков на улицах ловят и отправляют на войну. Я про это рассказывал не один эфир, потому что это какой-то трэш, кошмар. Но давайте учиться на чужих ошибках, на чужом опыте. Локальная мобилизация в Пензе, она не только мобилизаторам дает опыт, но и мобилизуемым тоже дает опыт. И это очень ценный опыт. Жители пензенского поселка Башмакова, 130 километрах от Пензы, создали дружину, которая должна защищать мужиков от мобилизации. Они ловят и мобилизаторов, а мужиков отбивают. Нескольких уже удалось отбить. Там у них просто много уже мобилизовали и убили буквально за последние месяцы. Женщина рассказала, что 3 марта забрали брата в военкомат, а 27-го уже убили. Зоозащитница там одна рассказала тоже, что в начале марта забрали в военкомат, они там с марта как раз и начали эту свою мобилизацию, и тоже до конца марта уже погиб. И там уже очень много есть людей, у которых буквально в марте-апреле забрали родственников, и они уже все умерли. И в селе начали что-то щелкать, и они сделали дружину, в которую вступило уже порядка 200 сельчан. Задача дружины отбивать местных от приезжих мобилизаторов. Начали женщинам предлагать, агитировать, начали на мобилизацию. Рассказала женщина, что ее в Сбербанк при попытке взять кредит, ей рассказали, что в принципе в Сбербанке при попытке взять кредит, девочке рассказали, что ей не нужен никакой кредит, а нужно просто пойти повоевать. Это просто... Я не хочу про это говорить и рассказывать вообще. Это есть темы, которые мне очень сложно. Но сейчас начали вербовать, причем не только с медицинскими, то есть медицинских тягают в военкомат повестками, а не медицинских девочек просто агитируют. Начали агитировать на контракт женщин активно прям по стране.
5: Радиолента. Прямая речь.
6: Среди жителей Москвы провели опрос, пойдут ли они на думские выборы этой осенью и будут ли они голосовать за Единую Россию. Вот их ответы.
17: Не буду.
18: Почему?
17: А потому что нас облапошивают на каждом шагу. Одни аферисты там сидят.
18: Вообще нет. Почему нет? Не верю в власть. А власть. Не верите, что выборы пройдут честно и прозрачно? А кто бы не выиграл, мне кажется, ничего не изменится. Планируете голосовать за Единую Россию в сентябре на выборах?
19: Нет.
18: Почему?
19: По-моему, комментировать даже не надо.
18: Если пойдете, поддержали бы вы партию, правящую Единую Россию?
20: Вряд ли.
18: Почему?
20: Не сильно чего хорошего они делают для людей.
18: Сложно вспомнить хорошее?
20: Да. Не приходит ни одного примера в голову.
21: Какой у Единой России результат за 26 лет? Если смотреть в контексте вообще геополитического всего, то везде жопа, если честно.
5: Прямые сообщения от бойцов с поля боя. Доклады военкоров. Свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
9: Мобилизация – слух или реальность? Бухгалтеров и кадровиков в компаниях начали готовить к мобилизации сотрудников. Пока правительство активно отрицает новую волну призыва осенью после выборов, российские компании уже вовсю готовят к отправке сотрудников на фронт. В июле профильные издания для бухгалтеров и кадровиков «Главбух», «Бизнес.ру» и «Российский налоговый курьер» одновременно выпустили инструкции по воинскому учету при мобилизации. Работодателям раздают образцы повесток, карточек и мобилизационных предписаний, обновляя методички времен осени 2022 года. О том, что стоит за этой внезапной активностью, говорит эксперт по кадровому праву и военному учету Елена Семенова.
22: Законодательство за последний год не менялось, но бизнес синхронно нагибают и заставляют поднимать мобилизационные списки. Кадровиков и бухгалтеров буквально обучают, как вручать повестки на рабочем месте и сдавать сотрудников военкоматам. Это прямая техническая подготовка инфраструктуры. Машину призыва смазывают перед отмашкой сверху.
9: Причина такой спешки – колоссальные потери на фронте и катастрофический провал вербовки контрактников. На этом фоне затвоенкоры все активнее говорят о новой волне мобилизации уже осенью. Сводки с передовой комментирует военный аналитик Андрей Вершинин.
2: Поток желающих идти на войну за деньги иссяк, а генералы обещают Путину до конца года взять Донбасс. Темпы продвижения смешные: 30 квадратных километров в месяц при потерях по 40 тысяч человек. Если Кремль не откажется от оккупации Донецкой области, у него просто не останется выбора. Придется грести всех подряд, без опыта, без подготовки и без желания воевать.
9: В отличие от 2022 года, под гребенку попадут не только резервисты, а тихий ропот внутри общества рискует перерасти в открытый бунт. О растущем градусе ярости среди россиян говорит социолог Дмитрий Соколов.
3: Кремль панически боится политических последствий, но зашел в тупик. Мужчины в регионах открыто говорят журналистам. Если им насильно всучат оружие, они развернут его против тех, кто их мобилизовал. Попытка заткнуть дыры на фронте гражданскими бухгалтерами и инженерами может стать для власти последней роковой ошибкой.
9: По состоянию на 4 августа подготовка бизнеса к передаче списков сотрудников в военкоматы вышла на финишную прямую. Сентябрьские выборы остаются последним формальным рубежом, после которого миллионам россиян придется выбирать – идти на фронт или оказывать сопротивление. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
15: Говорят военкоры.
4: Массированный налет прорвался к городам. Военкор канал записки ветерана о последствиях ночной атаки.
23: В ночь на 4 августа российские регионы подверглись массированной атаке украинских беспилотников. По данным Минобороны Российской Федерации, за 12 часов средствами ПВО было перехвачено и уничтожено 58 беспилотников самолетного типа. Атаки зафиксированы в следующих регионах. Ростовская область. Сбито около 40 дронов в 9 районах. Ленинградская область. Сбито от 15 до 17 птичек. Повреждена складская зона в Тоснинском районе. Есть один пострадавший. Аэропорт Пулково временно не принимал рейсы. Белгородская область. При атаке дрона по автомобилю в поселке Октябрьский погибла женщина. Еще двое ранены. Состояние мужчины тяжелое. Воронежская область. Сбито 3 беспилотника в 3 районах. Пострадавших нет. Московская область. Зафиксированы взрывы и пожар в городе Чехов. В результате удара погибли 5 человек и 10 получили ранения. 7 пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести. Один в тяжелом. У них диагностированы осколочные и минно-взрывные ранения, переломы, а также повреждения мягких тканей и грудной клетки. Аэропорт Домодедово вводил ограничения на полеты. Кроме того, угроза фиксировалась в Тульской, Тамбовской, Саратовской, Смоленской, Тверской областях и Крыму.
4: Умиротворение разбивается о реальность. Военкор канал «Лейб-Гусар» о провале успокаивающей риторики.
23: В 2 десятках километров от резиденции нашего президента падает дрон прямо на пляж. 7 погибших, 40 пострадавших. В это время в Красноярске улыбающийся Путин буцает футбольный мяч. Будто ничего не произошло. Будто нет трагедии. И тут вот какая загогулина. Власть, выбрав в качестве основного инструмента по работе с населением порочную политику умиротворения, сама раскопала себе яму. Если толдычить, что все хорошо, война где-то далеко, она вас не касается, мы побеждаем, украинцы бегут, мы уже все порешали с нашим слонярой Трампом, завтра мир и так далее. Так вот, а при каждом очередном кровавом столкновении с реальностью, население, очухиваясь, будет винить вовсе не уже давно как бы разгромленных украинцев и западных партнеров, а задавать все новые и новые вопросы власти. Правда, понятно и другое, что даже при достижении критической массы этих самых вопросов никаких массовых протестов не случится, в том числе и при объявлении очередной мобилизации. Так что трагедий впереди будем еще больше, и потерь, а с экранов телевизора нам продолжат улыбаться.
15: Радио «Лента». 15.57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио «Лента». Разбор дня.
24: Всем привет! В эфире «Разбор дня».
0: Сегодня мы говорим о том, что происходит с промышленностью России прямо сейчас, в режиме реального времени, без прикрас и без удобных умолчаний. Заводы останавливаются, рабочие выходят на улицу, целые отрасли испытывают то, что медицински можно назвать остановкой сердца, когда вроде бы все было на месте, а потом в одночасье стало не так. Речь идет не о временных трудностях, не о небольшом спаде и не о корректировке рынка. Речь идет о системном демонтаже промышленного потенциала страны, который разворачивается прямо на наших глазах. Факты жесткие, цифры говорят сами за себя. И именно их мы сегодня разберем по пунктам, по отраслям, по последствиям. Добро пожаловать в разбор дня. Слушай, чтобы сразу погрузиться в реальность и не сыпать какими-то абстрактными макроэкономическими терминами, давай начнем прямо с конкретики.
1: Конкретика всегда отрезвляет.
0: Вот я, когда готовилась к сегодняшнему разговору, наткнулась на кейс Владимирского стандарта. Это пищевая промышленность. Казалось бы, люди всегда хотят есть. Отрасль должна быть стабильной. Но ситуация там сейчас просто дикая.
1: Угу. Долг больше миллиарда, насколько я помню.
0: 1,1 миллиарда рублей, если быть точной. Производственные мощности полностью заморожены. И самое главное, 4000 сотрудников просто отправлены в неоплачиваемый отпуск.
1: 4000 человек – это, знаешь, не просто крупный завод. Для региональной экономики это вообще градообразующий масштаб. Это огромный социальный узел, который завязан на местной инфраструктуре.
0: Вот именно. И что меня больше всего поразило, людей официально даже не уволили. Предприятие просто застряло в такой, знаешь, серой зоне.
1: Ну да, потому что на выплату выходных пособий, как положено по закону, денег на счетах тупо нет.
0: Да, и дальше же запускается эффект домино. То есть завод встал, местные поставщики картона и пленки для упаковки моментально остаются без заказов.
1: Логисты теряют стабильные маршруты.
0: Абсолютно. Полки в федеральных сетях пустеют. А что происходит с бюджетом региона?
1: Ух, бюджет – это отдельная боль. Регион моментально лишается колоссального объема налогов. В первую очередь это НДФЛ, налог на доходы физлиц, который удерживается из зарплат тех самых 4000 человек.
0: А из этих денег же финансируются местные школы, больницы, дороги чинят.
1: Именно так. Выпадение такого источника доходов пробивает просто огромную брешь в региональной казне. Дыру, которую нечем закрыть.
0: Слушай, тут я хочу выступить немножко в роли адвоката дьявола. Но вот закрылся один завод. Разве это не классическая рыночная экономика?
1: В смысле?
0: Ну, плохой менеджмент, руководство, там слабые игроки уходят, сильные занимают их место. Зачем из одного частного случая делать системную проблему?
1: Знаешь, если бы мы говорили исключительно про Владимирский стандарт, я бы с тобой согласился. Списали бы на некомпетентность директора. Но если посмотреть на статистику за первый квартал 2026 года, картина вырисовывается совершенно иная. И она пугает.
0: Так, и что там в цифрах?
1: В России за этот период прекратили работу 209 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. 209 тысяч. И это всего за один квартал.
0: Ого! 209 тысяч компаний за 3 месяца. Звучит, ну, как-то абстрактно, если честно.
1: Давай визуализируем, чтобы был понятен масштаб. Вот возьмем эти 209 тысяч предприятий. Допустим, в каждом работало хотя бы по несколько человек. Это равносильно изучезновению всего трудоспособного населения такого мегаполиса, как Екатеринбург.
0: Да ладно? За 90 дней?
1: Да, за 90 дней. Грубо говоря, закрывается каждый 33-й бизнес в стране. И динамика не замедляется. Рост закрытий составил 9% по сравнению с прошлым годом. Это уже, знаешь, не очищение рынка. Это демонтаж самого фундамента.
0: И когда бизнес исчезает с такой пугающей скоростью, у меня возникает логичный вопрос, почему именно сейчас? Что их добивает?
1: Тут есть 3 структурных удара. И проблема в том, что их невозможно отбить просто вливанием денег. Первый удар, о котором сейчас просто кричат в отраслевых опросах, это топливный голод. Статистика показывает, что до 35% малого и среднего бизнеса сейчас реально страдают от нехватки горючего на заправках и от бешеных скачков цен. Там есть дисбаланс между обязательствами по экспорту и внутренними мощностями переработки. Но для обычного бизнеса важен итог. Топливо в дефиците, и оно очень дорогое.
0: И как это бьет по логистике?
1: Напрямую. Стоимость логистики взлетела на 15% за очень короткий срок.
0: Ну, слушай, 15% на фоне глобальной инфляции звучит не так уж и страшно.
1: Это для нас с тобой в супермаркете может и не страшно. А для транспортной компании, которая работает с маржой в 5-7%, рост базовых издержек на 15% – это мгновенный переход в зону убытков. Они физически не могут возить грузы по старым тарифам.
0: То есть перевозчики просто отказываются выходить в рейс.
1: А завод без сырья – это стоящий конвейер. Логистика – это же, по сути, невидимый хребет экономики. Пока он цел, никто вообще не задумывается, как детали попадают в цех, а товары на полки.
0: А сейчас этот хребет крошится.
1: Да. Вот в отчетах есть шикарный, ну, в кавычках, пример деградации. Допустим, какая-то специфическая деталь для конвейера. Раньше она ехала 3 дня и стоила 100 рублей за доставку. Сейчас она едет 3 недели и обходится в 150 рублей.
0: А почему так долго-то? Фуры ломаются.
1: Разрыв привычных цепочек, удлинение маршрутов, дикая нехватка водителей, простоя на складах. Риски задержек возрастают кратно, никто не может дать гарантий.
0: Слушай, но это значит, что производственное планирование просто летит в пропасть.
1: Абсолютно.
0: Предприятие не может обещать клиенту, когда отдаст готовую продукцию, потому что само не знает, когда приедет нужный болт или микросхема.
1: И что в такой ситуации пытается сделать завод?
0: Ну, логично предположить, что они попытаются делать эти детали сами, на месте.
1: Чтобы не зависеть от сломанной логистики. Покупают станки и автоматизируют.
0: Вот. И тут они наталкиваются на третью, самую болезненную проблему – кадровый голод.
1: О, да. Я читал и про это.
0: Давай разберем на конкретном кейсе. Представь картину, завод берет кредит на 50 миллионов рублей.
1: Так.
0: Закупает современный, супер навороченный станок с ЧПУ.
1: ЧПУ – это числовое программное управление, да? То есть умная машина, которая должна заменить половину цеха и сама точить детали по 3D-модели.
0: Да-да, высокотехнологичное оборудование, которое должно стать спасением. Станок привозят, устанавливают, втыкают в розетку и все. Он простаивает. Дефицит токарей высоких разрядов, наладчиков, сварщиков достиг таких невероятных масштабов, что оборудование генерирует убытки от кредитных процентов, не производя вообще ни одной детали.
1: Но подожди, давай вспомним первый курс экономики. Если на рынке жесткий дефицит труда, надо просто поднять цену. Почему владельцы не могут поднять зарплаты рабочим? Предложить в 2-3 раза больше? Люди же придут.
0: Откуда они придут? В этом весь ужас структурного дефицита. Людей нужной квалификации в стране просто физически нет. Кто-то уехал, кто-то ушел в другие, более спокойные сферы.
1: То есть перекупка кадров просто оголяет соседние заводы?
0: Именно, это игра с нулевой суммой. Ты забрал токаря у соседа, сосед встал. А система профтехобразования была убита еще в 90-е нулевые. Токаря 6-го разряда нельзя вырастить за месяц, даже если платить ему как топ-менеджеру банка. На это уходят годы.
1: Получается жуткий парадокс. Даже если завтра волшебным образом решатся проблемы с топливом и логистикой, работать на новых линиях все равно будет некому.
0: Да, это системный тупик. И на фоне всего этого, знаешь, возникает логичный вопрос. А как же все эти громкие слова про импортозамещение?
1: О, больная тема.
0: Но серьезно, если внутреннее производство задыхается, кто тогда заполняет пустые ниши после ухода западных компаний? Судя по пресс-релизам, эти ниши должны были стать просто мощнейшим драйвером роста.
1: Должны были, да не стали. Данные отраслевого анализа прямо кричат о том, что во многих секторах это импортозамещение оказалось просто иллюзией. Вот берем гордость промышленности, отечественные станки.
0: И что с ними не так?
1: На поверку это в 90% случаев так называемая отверточная сборка. Стоит металлический корпус с российской шильдой, а внутри полный набор иностранных комплектующих, завезенных через третьи страны.
0: Ну хорошо, а если завод пытается ввести западное оборудование через параллельный импорт? Это же сейчас сплошь и рядом.
1: Параллельный импорт – это долгая, безумно дорогая и очень ненадежная заплатка. Вот смотри, старые западные линии, купленные лет 10 назад, изнашиваются. Им нужен ремонт, нужно обновление софта. А китайские или индийские аналоги, которые сейчас везут, тупо несовместимы с этими старыми линиями.
0: Протоколы разные.
1: Разные протоколы связи. Софт конфликтует, разъемы не те. Плюс полное отсутствие официального сервиса. Никаких гарантий. Деталь ломается, и ты снова ждешь ее месяцами через 3 границы, переплачивая кучу посредников.
0: А принудительная локализация? когда заставляют использовать только местные компоненты.
1: Это вообще классика. Заставляют использовать местное, конечный продукт становится золотым по себестоимости и катастрофически падает в качестве.
0: Давай оставим сложные станки, это не всем близко, возьмем что-то банальное. Одежда. Уход западных брендов. Разве местные фабрики не захватили пустые торговые центры? Фасады же сменили вывески, люди ходят, покупают.
1: Фасады-то новые, а суть старая. Если копнуть в данные ритейла, эту нишу массово заняли фабрики Китая и Турции.
0: То есть все равно импорт?
1: Конечно. Внутри страны просто нет нужных объемов дешевых тканей, нет качественной фурнитуры и, возвращаясь к кадрам, нет швей, чтобы отшивать масс-маркет по конкурентной цене в промышленных масштабах.
0: А что в других секторах?
1: Картина везде мрачная. Лесопереработка, например, обвалилась на 20-30%.
0: Подожди, а с лесом-то что? Лес никуда не делся, руби себе.
1: Лес на месте. Но эта отрасль живет за счет эффекта масштаба и экспорта. Традиционные маржинальные рынки отрезаны логистикой. А внутренний рынок, даже с учетом стройки, физически не может переварить столько доски. Заводы снижают объемы, значит, себестоимость кубометров взлетает.
0: Замкнутый круг.
1: Абсолютно. Металлургия генерирует миллиардные убытки, потому что продавать металл в Азию приходится с гигантским дисконтом, а издержки растут.
0: Слушай, ну если предприятия зажатые со всех сторон, нет деталей, дорогая логистика, некому работать. Логичный выход – это глубокая модернизация.
1: Ну да, звучит разумно.
0: Если нет людей, ставь роботов, внедряй умные системы. А для этого нужны деньги. Почему бизнес просто не пойдет в банк за кредитом?
1: Потому что кредитование сейчас – это инструмент гарантированного разорения. Все упирается в ключевую ставку.
0: Ну, ставки двузначные, да. Но ведь бизнес как-то выживал при высоких ставках раньше, в том же 2014 году. Что сейчас делает эту математику невозможной?
1: Разница в том, что тогда был чисто финансовый шок, а сейчас он наложился на логистический и кадровый коллапс. Давай прямо на пальцах посчитаем эту финансовую удавку. Берет наш завод кредит на 10 миллионов рублей под 20% годовых на обновление линии.
0: 20% — это еще оптимистично сейчас?

0: планирования старых долгов. Горизонт планирования сузился до 1 месяца. Задача одна – дожить до следующей выдачи зарплаты.
1: Знаешь, тут возникает вопрос географии. Вот Москва, Питер – у них есть запас прочности, там есть спрос, есть деньги. А что происходит на периферии?
0: На периферии мы видим тихую смерть моногородов. Логистическая изоляция их буквально убивает. Если завод в 1000 километрах от рынка сбыта, а доставка подорожала в 1,5 раза, продукция просто становится неконкурентоспособной, ее слишком дорого везти.
1: А если такой градообразующий завод встает?
0: То встает весь город. Сразу. Закрываются местные кафе, парикмахерские, шиномонтажки, у людей из завода просто нет денег на это.
1: Школы пустеют, кто может, уезжает.
0: Да, мобильные семьи собирают вещи, бюджет муниципалитета обнуляется. Теплотрассы гниют, дороги не чистят, возникают целые депрессивные территории, где люди реально заперты. Денег на переезд нет, а продать квартиру в умирающем городе невозможно.
1: И тут мы плавно переходим к социалке. От сломанной логистики к сломанным судьбам. Вот та самая скрытая безработица. В сводках же обычно все красиво, процент безработицы минимальный.
0: А это иллюзия. Скрытая безработица – это как те 4000 человек с Владимирского стандарта. По бумагам они в штате, на бирже труда не стоят, статистику не портят, а по факту сидят дома, без копейки.
1: И это запускает макроэкономическую спираль. Денег нет, не на что покупать товары. Магазины теряют выручку и закрываются. Закрываются магазины, увольняют продавцов. И спираль крутится все быстрее.
0: И главный вопрос – где дно?
1: Да, что дальше?
0: Если экстраполировать эти тренды, аналитики сходятся в одном. К 29-30 годам страна рискует полностью утратить промышленный суверенитет.
1: То есть мы физически разучимся делать сложные вещи?
0: Да. От микроэлектроники до базовой химии. Выживут только простейшие циклы. Все технологичное будет зависеть от импорта, условия которого придется принимать без торга. Формируется экономика промышленного инвалида. Никакого глубокого передела, полная сырьевая зависимость, только теперь в условиях изоляции от технологий.
1: Это очень точное, но жуткое описание. Знаешь, я когда анализировала эти цифры, поймала себя на одной мысли. Самое страшное в этом сценарии – это психология. Если бы экономика рухнула за день, как карточный домик, был бы шок. Боль заставила бы систему искать выход. А эта катастрофа растягивается на годы. Это медленное выдыхание. Деградация идет так плавно, что общество просто привыкает. Люди адаптируются к ухудшению продуктов, к пустым витринам, к отсутствию перспектив. Это становится серой обыденностью. Никто не бьет тревогу, потому что сегодня лишь чуть-чуть хуже, чем вчера. И именно эта адаптация делает процесс необратимым. На сегодня это все. Мы детально разобрали картину происходящего во всей ее неприглядности. От конкретных производственных кейсов, как история Владимирского стандарта, до системных причин и долгосрочных последствий деиндустриализации. Промышленный инвалид – это не поэтическая метафора и не журналистское преувеличение. Это диагноз, поставленный самой экономикой через цифры закрытых предприятий, остановленных заводов, опустевших производственных цехов и миллионов людей, оказавшихся за бортом системы, которая больше не может их нести. Происходящее не является абсолютной неизбежностью судьбы. Но без системных, глубоких и последовательных изменений в финансовой, промышленной и логистической политике оно становится все более необратимым с каждым прошедшим кварталом. Услышимся в новом разборе дня.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Лето по локоть в крови. Июль стал рекордным месяцем по потерям на фронте за последний год.
4: У меня уже все погибли знакомые.
5: Да, у нас все померли. Все померли.
4: Да потому что на Красный Ливан все кидали. Это буквально полгода назад, 7 месяцев назад. Красно-Лиманское направление кидали их.
5: И Ромка Великов, все померли.
4: Нет, там именно штурма кинули нафиг их все. Ну, и все

0: Данным разведок сразу нескольких западных стран, только за июль потери российских войск составили 42 860 человек убитыми и ранеными. Это абсолютный антирекорд. Еще в январе цифра была на уровне 31 тысячи, а теперь взлетела почти до 43, пишет военкор Романов.
1: 43 тысячи за 31 день. Это не просто статистика, это уничтожение нескольких полков за месяц. Генералы продолжают тупо бросать пехоту на убой ради продвижения на пару сотен метров. Тактика местных штурмов стала еще агрессивнее. Командованию наплевать на людей, они просто меняют человеческие жизни на метры выжженной земли, чтобы красиво отчитаться перед Москвой.
0: Чтобы закрыть эти огромные бреши в строю, властям и командованию приходится поднимать выплаты за контракт и загонять на фронт всех подряд, от должников до мигрантов. Военный аналитик Дмитрий Соколов считает, что такая математика рано или поздно приведет к проблемам в обществе.
2: За 1 июль 43 тысячи семей получили либо гроб, либо калеку. Никакие миллионные подъемные не замаскируют этот конвейер смерти. Кровь льется рекой, а генералы в столице в это время гуляют по элитным ресторанам. До людей постепенно доходит. Их близкие для генералитета – просто одноразовый расходный материал, который утилизируют с пугающей скоростью.
0: Динамика потерь армии продолжает расти, пишут эксперты. По их словам, если командиры не откажутся от мясных штурмов, уже к осени ежедневные цифры погибших побьют новые исторические рекорды. А замалчивать реальную цену СВО станет практически невозможно, ведь не останется семьи, которая так или иначе не столкнулась со спецоперацией. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента России». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радиолента. Прямая речь.
4: Глава Федерации независимых профсоюзов России Сергей Черногаев объяснил, где возможно введение четырехдневной рабочей недели.
5: Здесь нужно подходить, наверное, с экономической точки зрения. Где это возможно, где это невозможно. Но в любом случае человек при этом не должен терять в своей заработной плате, в своем доходе. То есть если человек будет работать 4 дня в неделю, но у него доход в этом отношении не уменьшится, это такая вот интересная ситуация, в которую сложно поверить, да? Но тем не менее, если мы допускаем такую вещь, то у людей появится возможность, наверное, все-таки больше быть в семье, больше находиться со своими детьми, что тоже, наверное, важно. Но, как я уже сказал, это возможно на каких-то отдельных производствах. Я бы, наверное, больше говорил о возможности гибкого подхода к самому рабочему процессу. Вот использование различных графиков работы с учетом потребностей человека, с учетом его возможностей транспортной, с логистики, с учетом его каких-то семейных нюансов, здоровья. Вот это, наверное, об этом бы стоило в большей степени поговорить.
3: Главные новости дня.
6: Кто открыл частный детсад возле складов? Очевидцы опубликовали фото сгоревших помещений в подмосковном Чехове, а в Сызрани – пожар на НПЗ. В Чехове, Московской области, беспилотники атаковали складские помещения. В частном секторе начался пожар. Очевидцы публикуют кадры атаки и ее последствий. Аналитики установили, что жилые дома в Подмосковье, пострадавшие после падения беспилотника, находятся рядом с частным детским садом на улице Новой в деревне Солнышково. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в деревне Солнышково обломки беспилотника повредили частный дом и автомобиль. На той же улице, в здании рядом с поврежденными домами, находится частный детский сад. Воробьев утверждал, что в результате падения беспилотника в Солнышково пострадавших нет.
7: В деревне Солнышково обломки беспилотника повредили частный дом и автомобиль. Возникшее возгорание ликвидировано. Пострадавших нет.
6: По последним данным, которые сообщил губернатор Воробьев, в результате атаки в Подмосковье погибли 5 человек, еще 10 ранены. Глава региона отметил, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Он выразил соболезнования родным и близким погибших. Дроны также в очередной раз атаковали сызранский НПЗ. Очевидцы сообщали, что над заводом поднимается черный дым.
8: Весь завод горит. Глянь, все загорелось. Поехали, а то сейчас вообще Самару закроют. Вообще не заедем.
6: Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев о последствиях атаки не сообщал. 13 июля сообщалось, что Сызранский нефтеперерабатывающий завод полностью остановил переработку сырья после атаки беспилотников 12 июля. Ранее он был атакован 18 апреля и 21 мая. После майской атаки НПЗ приостанавливал работу. Сызранский НПЗ ежегодно производит около 800 тысяч тонн бензина и 1,5 миллиона тонн дизельного топлива. Эксперты отмечают, что вследствие атаки дронов нефтеперерабатывающих. Переработка в России уже сократилась более чем на 20%. Удары беспилотников серьезно повлияли на рынок бензина, считает экономист Владимир Милов.
9: У меня тоже есть источники в нефтяной отрасли России, и они мне говорят так, ну, условно, что примерно в половине случаев вот из тех известных ударов, которые наносились, там прям очень серьезные проблемы с оборудованием, что нет складских каких-то вариантов, то есть таких установок просто на складах никто не держит, они достаточно уникальные, что их надо делать, делать тоже вопрос где.
6: В целом, в зоне поражения дронов сейчас 16 крупных НПЗ, на которые приходится 52% совокупной переработки нефти крупнейших предприятий отрасли, говорят эксперты. По их словам, за время СВО Украина заметно продвинулась в производстве высокотехнологичных беспилотников. В стране уже создали дроны с радиусом действия более 1000 километров. А это значит, что украинские беспилотники способны поражать цели в глубоком тылу России, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
4: Депутат Госдумы Александр Ильтяков, сославшись на Библию, назвал женщин неполноценными людьми.
10: Тогда навлекли на него сон, взяли одно из ребер его, то место закрыли плотью и дали ему жену. Вот с тех пор не было двоих, троих, четверых людей создано один человек, но из него сделали два. А посему женщина, она не может быть полноценным человеком, потому что у нее нет самого состояния тела. Мужчина не может быть полноценным человеком, он инвалид. Он никогда не сможет жить без жены. И только тогда, когда они соединяются вместе, вот тут и возникает теплое чувство интимных отношений внутри, куда нет входа ни с той, ни с другой стороны.
3: На радио «Лента» «Шок дня».
11: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
12: Массированный налет прорвался к городам. Военкор канал записки ветерана о последствиях ночной атаки.
13: В ночь на 4 августа российские регионы подверглись массированной атаке украинских беспилотников. По данным Минобороны Российской Федерации, за 12 часов средствами ПВО было перехвачено и уничтожено 58 беспилотников самолетного типа. Атаки зафиксированы в следующих регионах. Ростовская область. Сбито около 40 дронов в 9 районах. Ленинградская область. Сбито от 15 до 17 птичек. Повреждена складская зона в Тоснинском районе. Есть один пострадавший. Аэропорт Пулково временно не принимал рейсы. Белгородская область. При атаке дрона по автомобилю в поселке Октябрьский погибла женщина. Еще двое ранены. Состояние мужчины тяжелое. Воронежская область. Сбито 3 беспилотника в 3 районах. Пострадавших нет. Московская область. Зафиксированы взрывы и пожар в городе Чехов. В результате удара погибли 5 человек и 10 получили ранения. 7 пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести. 1 в тяжелом. У них диагностированы осколочные и минно-взрывные ранения, переломы, а также повреждения мягких тканей и грудной клетки. Аэропорт Домодедово вводил ограничения на полеты. Кроме того, угроза фиксировалась в Тульской, Тамбовской, Саратовской, Смоленской, Тверской областях и Крыму.
12: Умиротворение разбивается о реальность. Военкор канал Лейб-Гусар о провале успокаивающей риторики.
13: В 20 километров от резиденции нашего президента падает дрон. Прямо на пляж. 7 погибших, 40 пострадавших. В это время в Красноярске улыбающийся Путин буцает футбольный мяч. Будто ничего не произошло. Будто нет трагедии. И тут вот какая загогулина. Власть, выбрав в качестве основного инструмента по работе с населением порочную политику умиротворения, сама раскопала себе яму. Если толдычить, что все хорошо, война где-то далеко, она вас не касается, мы побеждаем, украинцы бегут, мы уже все порешали с нашим слонярой Трампом, завтра мир и так далее. Так вот, а при каждом очередном кровавом столкновении с реальностью, население, очухиваясь, будет винить вовсе не уже давно как бы разгромленных украинцев и западных партнеров, а задавать все новые и новые вопросы власти. Правда, понятно и другое, что даже при достижении критической массы этих самых вопросов никаких массовых протестов не случится, в том числе и при объявлении очередной мобилизации. Так что трагедий впереди будем еще больше, и потерь, а с экранов телевизора нам продолжат улыбаться.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
0: Женский батальон СВО. Девушке-блогеру в отделении Сбербанка предложили подписать контракт на спецоперацию. Вербовка на СВО вышла на новый уровень. 20-летняя блогер и ведущая женского клуба Анна Патрушева пришла в отделение Сбербанка, чтобы обменять валюту. Но вместе с чеком операционист выдала ей бланк заявления на контрактную службу. О своей реакции Анна Патрушева рассказала в видеообращении.
14: Будем как-то комментировать то, что это дают молодым 20-летним девочкам. Пожалуйста, читаю заявление начальнику пункта отбора на военную службу. Сегодня я была в Сбербанке и просто разменивала мелкие деньги. Хотела закинуть их на карту или обменять такую валюту, и точнее номинал. И я когда вот деньги положила, мне вот это вот дают заявление. Я ничего нигде не подписывала. Просто я потом читаю, что это надо направить в Минобороны России для ввода в единую базу данных банковских реквизитов и передать начальнику пункта отбора на военную службу. Вы мне извините, это как? Это к чему? Кому-то такое дали, кроме меня? Скажите, что это значит?
0: История Анны подсветила пугающую тенденцию. В комментариях под ее роликом десятки женщин с аналогичными историями. Одной предлагали контракт в судебных приставов из-за долгов по ИП. Другой прямо во время лечения в онкодиспансере. А молодую маму из Калининграда пытались отправить на фронт сразу после выдачи ребенка места в детсаду. О масштабах вербовочной кампании говорит военный юрист Елена Семенова.
15: Система вербовки работает по безумным KPI. Сбербанк, приставы, больницы, соцслужбы – все получили план по головам. Кассиры и чиновники распечатывают агитационные бланки и суют их всем подряд, чтобы отчитаться наверх. Им абсолютно все равно. Студентка перед ними – онкобольная или 69-летняя пенсионерка на допросе. Главное – поставить галочку в отчете.
0: Вербовка женщин без военного опыта показывает, что кадровый голод в армии достиг катастрофической точки. Социальный аналитик Дмитрий Левочкин считает, что эта агитация только сильнее пугает общество.
16: Когда людям вместо банковских услуг или медицинской помощи суют бумажку на отправку в окопы, это вызывает не патриотизм, а панический ужас. Власти демонстрируют, что для них любой гражданин – это просто биомасса для закрытия дыр на фронте. И тот факт, что зазывать на войну начали 20-летних девушек в банках, говорит лишь об одном – реальные ресурсы вербовки у Кремля полностью истощены.
0: Ролик Анны Патрушевой продолжает набирать сотни тысяч просмотров, а в соцсетях формируется список госучреждений, где безопаснее не появляться без юриста. Женщины по всей России массово сталкиваются с реальностью, где в них видят потенциальный расходный материал для СВО, пишут люди в соцсетях. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
17: Добрый день, уважаемые слушатели. С вами, как всегда, военный адвокат Геннадий Петрович. И сегодня разговор непростой, но очень важный. В связи с множеством обращений военнослужащих и их близких с проблемами во время службы, я хочу дать вам несколько подсказок, особенно тем, кто желает заключить контракт. Итак, какие же вопросы звучат? Главное из них, что же нужно сделать до подписания контракта. Поэтому сегодня без эмоций, простым языком и по делу. Это не агитация, не отговоры, это обычная юридическая гигиена. Итак, если человек принял решение подписать контракт, он должен понимать, что контракт сейчас продлевается автоматически до окончания СВО. Сроков, конечно, никто не называет. Уволиться по собственному желанию просто так не получится. Отпуска дают исключительно по решению командира. Место службы и должность могут меняться, это нужно принять трезво и заранее. Это значит, что вас могут переводить куда угодно и на какую угодно должность. Ну, в общем, вы поняли. Дальше, здоровье. Обязательно сделайте медицинский чекап. Неформальный, а для себя, чтобы вы понимали, с каким состоянием уходите. Серьезной комиссии может не быть, а вот условия службы тяжелые. Важно понимать, если во время службы появится серьезное заболевание, которого до контракта точно не было, это может быть признано следствием службы. Но доказать это проще, когда есть документы до начала службы. Третье. Доверенность. Обязательно сделайте генеральную доверенность на самого надежного человека. На все. Банки, имущество, документы, суды. Поверьте, когда начинаются сложности, эта бумага экономит просто месяцы нервов. Четвертое. Семья. Гражданский брак у нас юридически не Гражданский брак в Российской Федерации юридически не существует. Для Министерства обороны такой человек просто посторонний. И если вы живете вместе, но не расписаны, подумайте, стоит ли вам узаконить отношения. Именно официальный супруг будет представлять ваши интересы, если сами вы не сможете. Если есть иждивенцы, особенно неродные по документам, оформите это юридически, потом будет поздно. Теперь самая тяжелая тема. Если у человека нет близких родственников, стоит заранее подумать об идентификации. Это звучит страшно, но это реальность. ДНК-тест или хотя бы сохраненный биологический материал у доверенного лица – иногда это единственный способ провести опознание и лучше подготовиться к худшему. И надеяться, конечно, на лучшее. Обратите также внимание на прописку. Многие региональные выплаты положены тем, кто был зарегистрирован в регионе на момент подписания контракта. Если же вы подписываете контракт не по месту прописки, могут быть проблемы с льготами. Очень еще один важный момент – завещать выплаты за гибель нельзя. Страховка и выплаты от Министерства обороны распределяются по закону. Даже если вы с кем-то не общались годами, при наличии родства человек получит свою долю. Это нужно понимать заранее. Ну и теперь о личной жизни. Если есть неоформленные дети, признайте отцовство. Если есть любимые, но не родные дети, подумайте об усыновлении. Если есть люди, которые могут потом заявить права на брак или иждивение, лучше заранее оставить нотариальные заявления. Когда человек пропадает без вести, все скрытые конфликты всплывают, и родным приходится годами судиться. Дальше кредиты. Бойцам положены, как вы знаете, кредитные каникулы. В случае гибели долги списываются, но только по кредитам, взятым до подписания контракта. Новые долги под эти нормы не подпадают. По индивидуальным предпринимателям действует списание задолженности, сформированной до 1 декабря в пределах установленного лимита, поэтому разбирайтесь со своими обязательствами этими заранее. Также обязательно договоритесь с близкими о кодовом слове. Иногда связь идет через чужие телефоны. Мошенников сейчас ох как хватает. Кодовое слово простая, но какая-то очень даже нужная мера. И последнее, казалось бы, мелочь, но выучите наизусть хотя бы один номер телефона. Телефон теряется, разряжается, ломается. Бывали случаи, когда боец лежит в госпитале и не может позвонить родным, потому что не может вспомнить ни одного номера. Дорогие мои, взрослое решение требует взрослой подготовки. Контракт – это не только про службу, это про документы, ответственность и защиту ваших близких. Если вы или ваш близкий человек находится на СВО и права вдруг нарушаются, я, конечно, помогу бесплатно и конфиденциально составить разные заявления, жалобы и добиться справедливости. Ну а связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм, пишите, не стесняйтесь.
3: Говорят военкоры.
12: Пхайб сдал позиции врагу. Военкор Котинока, заприте смартфонов на складах.
18: Пишут, что Wildberries запретил своим сотрудникам приносить на работу смартфоны. С сегодняшнего дня якобы можно использовать только кнопочные телефоны без камеры. В этом плане сотрудники компании должны благодарить работающих на складах, неоднократно записывающих ролики, на которых было видно, куда именно падали сбитые дроны и откуда по ним велся огонь. Причем касается это не только Wildberries. Та же история была во время атаки на НПЗ в Капотне. В соцсетях тогда даже оказались кадры, на которых было видно место базирования средств ПВО. Украинские спецслужбы все это пылесосили в режиме реального времени, а паблики от души благодарили идиотов, выкладывавших это в сеть ради хайпа.
12: Железный занавес в сети. Олег Царев о новой охоте на VPN.
19: Минцифры готовит новую схему контроля за VPN, на этот раз через хостинг-провайдеров. Ведомство видит риск в том, что белые IP-адреса, официально числящиеся как легитимные для бизнеса, госструктур, банков, можно арендовать или использовать не по назначению. И тогда через доверенный сервер начинают тайно раздавать доступ обычным пользователям для обхода блокировок. Хостинг-провайдеров, у которых будут регулярно находить нарушителей, могу ограничить. Параллельно готовятся поправки в законопроект «Антифрод 2.0», которые обязывают хостеров самостоятельно искать операторов VPN на своих серверах и отказывать им в обслуживании. То есть теперь ответственность за работу VPN перекладывают еще и на провайдеров. «Жить стало лучше, жить стало веселее» – знаменитая крылатая фраза Иосифа Сталина с первого всесоюзного совещания стахановцев.
12: Киев торгуется за паузу. Военкор Живов о трех вариантах перемирия Зеленского.
20: Соответствующее заявление сделал советник украинского президента Михаил Подоляк. Первый пункт касается воздушного пространства. Речь идет о прекращении ударов с использованием авиации. Второе предложение подразумевает остановку атак на объекты энергетической инфраструктуры. Третий вариант предусматривает полную заморозку боевых действий по всей линии соприкосновения сторон. Плюс он неоднократно говорил, что готов к личной встрече для обсуждения сложных вопросов, отметил Подоляк. По его словам, целью такого диалога является начало мирных переговоров и поиск взаимоприемлемых решений для урегулирования ситуации. У нас предложение пока не комментировали.
3: Радио «Лента». 15.57 АМ. Главные новости дня.
0: Мобилизация – слух или реальность? Бухгалтеров и кадровиков в компаниях начали готовить к мобилизации сотрудников. Пока правительство активно отрицает новую волну призыва осенью после выборов, российские компании уже вовсю готовят к отправке сотрудников на фронт. В июле профильные издания для бухгалтеров и кадровиков «Главбух», «Бизнес.ру» и «Российский налоговый курьер» одновременно выпустили инструкции по воинскому учету при мобилизации. Работодателям раздают образцы повесток, карточек и мобилизационных предписаний, обновляя методички времен осени 2022 года. О том, что стоит за этой внезапной активностью, говорит эксперт по кадровому праву и военному учету Елена Семенова.
15: Законодательство за последний год не менялось, но бизнес синхронно нагибают и заставляют поднимать мобилизационные списки. Кадровиков и бухгалтеров буквально обучают, как вручать повестки на рабочем месте и сдавать сотрудников военкоматам. Это прямая техническая подготовка инфраструктуры. Машину призыва смазывают перед отмашкой сверху.
0: Причина такой спешки – колоссальные потери на фронте и катастрофический провал вербовки контрактников. На этом фоне затвоенкоры все активнее говорят о новой волне мобилизации уже осенью. Сводки с передовой комментирует военный аналитик Андрей Вершинин.
16: Поток желающих идти на войну за деньги иссяк, а генералы обещают Путину до конца года взять Донбасс. Темпы продвижения смешные – 30 квадратных километров в месяц при потерях по 40 тысяч человек. Если Кремль не откажется от оккупации Донецкой области, у него просто не останется выбора. Придется грести всех подряд, без опыта, без подготовки и без желания воевать.
0: В отличие от 2022 года, под гребенку попадут не только резервисты, а тихий ропот внутри общества рискует перерасти в открытый бунт. О растущем градусе ярости среди россиян говорит социолог Дмитрий Соколов.
1: Кремль панически боится политических последствий, но зашел в тупик. Мужчины в регионах открыто говорят журналистам. Если им насильно всучат оружие, они развернут его против тех, кто их мобилизовал. Попытка заткнуть дыры на фронте гражданскими бухгалтерами и инженерами может стать для власти последней роковой ошибкой.
0: По состоянию на 4 августа подготовка бизнеса к передаче списков сотрудников в военкоматы вышла на финишную прямую. Сентябрьские выборы остаются последним формальным рубежом, после которого миллионам россиян придется выбирать – идти на фронт или оказывать сопротивление. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
4: Z-блогер Максим Калашников заявил об угрозе военной катастрофы для российской армии в Крыму и Херсонской области.
21: Они готовят отрезание Крыма как базы нашей вот этой группировки Приднепровской, южного, которая идет на юго-западе. Да? И в случае их успеха возникает угроза создания двух котлов. Как бы сам Крым котел превращается, и второе рвется снабжение вот этой Приднепровской, южной Приднепровской группировки. Они могут перерезать сухопутный коридор Крым и второй котел получить уже, так сказать, в нижнем течении Днепра. И вот получается, что сейчас с таким вот назначением Дропатова, вот его славы, умелого командира, черт возьми, как хочется, чтобы такие люди были на нашей стороне. Вот надо было вводить в 14-м, был шанс, что они перейдут на нашу сторону, тогда вы видели бы решительность. Но уж упустили.
3: У вас, как и у многих, накипело. На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Далее в эфире. Все тайное и неизведанное. Необъяснимое и потустороннее. Магия и пророчество, сны и знамения. Загадки времени и пространства. Ключи к прошлому и будущему. в ближайшие 15 минут. Голос непознанного. На радио Лента. Красный карлик. На радио Лента.
2: Привет, с вами Красный карлик. Я освещаю неизведанное. На живописном острове Крит лежат величественные руины Кносского дворца, грандиозного и монументального сооружения эпохи Бронзового века, которое навсегда вошло в историю человечества как легендарный лабиринт. Древнегреческие мифы на протяжении многих веков рассказывают нам о жутком и кровожадном чудовище с телом человека и головой быка, Минотавре, который обитал в запутанных коридорах и регулярно питался человеческими жертвами, присылаемыми из Афин. Сам дворец по сей день искренне поражает воображение любого туриста. Сотни комнат, расположенных на самых разных уровнях, соединенных темными лестницами, колодцами света и настолько запутанными переходами, что непосвященный человек мгновенно терял там всякую ориентацию. Исследователи альтернативной эзотерики считают, что Кнос был не просто парадной резиденцией местных царей, а гигантским геомантическим резонатором, настроенным в точке пересечения мощных энергетических линий Земли для проведения тайных мистических ритуалов. Сторонники теории палеоконтакта и вовсе видят в детальной схеме дворца чертежи сложного технического узла или посадочной площадки для кораблей древних космонавтов. Выдающийся британский археолог Артур Эванс, посвятивший всю свою жизнь масштабным раскопкам Кноса, доказал, что миф о лабиринте имеет под собой строгие и логичные исторические основания. Сложная многоярусная архитектура огромного дворцового комплекса с его запутанной планировкой сама по себе напоминала лабиринт для чужестранцев, впервые попавших на Крит. Культ быка, невероятно процветавший у древних минойцев, выражался в очень опасных ритуальных играх таврокатапсии, когда подготовленные юноши и девушки совершали головокружительные сальто через острые рога несущегося на них быка, что и породило мрачную легенду о чудовищном Минотавре. Никакой мистики в энергетических линиях академическая наука не нашла, но Кносский дворец по сей день остается живым и осязаемым свидетельством инженерного гения древних строителей, чьи архитектурные секреты мы только-только начинаем по-настоящему разгадывать. Цивилизация исчезла внезапно, оставив после себя лишь безмолвные стены, покрытые искусными фресками с изображениями дельфинов и жриц. Мы до сих пор пытаемся расшифровывать их линейное письмо, чтобы узнать истинные мотивы строителей этого монументального шедевра, который до сих пор хранит свои главные тайны под палящим средиземноморским солнцем. А с вами был Красный Карлик, и если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
5: Руна дня на 5 августа. Какой совет они нам дадут? Итак, у нас выпала руна Лагус. Это руна воды, интуиции. Это руна подсознания, некого такого потока, да? И женского начала. Это символ мягкой силы, гибкости, мудрости, принятия. И здесь, знаете, как вот вода, она же не борется, да? Она огибает, оволакивает, находит путь даже в камне. И в этот день важно понимать, что логика уступает интуиции. Интуиции, и успех зависит от вашей способности быть в потоке. Чувствование, эмпатия, вот это вот ваше все. Прекрасное время для творчества, конечно же, тонкой настройки себя. Своей. Можно помедитировать, поплавать в чувствах своих. Главное, не пытайтесь контролировать все разумом. Вот Лагус всегда дает возможность чувствовать, где ваш путь. И без усилий причем. В работе это день тонких решений, то есть прямолинейность, давление не помогут. Лучше отложить сложные переговоры, вместо этого заниматься какой-то текучкой или творческими задачами. Интуитивные озарения могут быть, какие-то спонтанные решения, и они принесут лучшие результаты, чем какой-то логический расчет. Хорошо заниматься дизайном, писательством, может быть, психологией, кстати, маркетинг, медицина, особенно альтернативная. Прислушивайтесь ко всем знакам, и здесь важно слушать не только других, но и себя. В отношениях хорошее время для романтики, для признаний, каких-то душевных бесед. Откровенность, она станет ключиком к сближению. И в партнерстве Лагус всегда напоминает, не нужно бороться за внимание, позвольте чувствам течь самим собой. Да, все настоящее не требует усилий. А вот одинокие могут ощутить сильное внутреннее влечение, и если следовать интуиции, то, возможно, какие-то неожиданные встречи с судьбоносными людьми. То есть, да, слушаем и смотрим сердцем. По здоровью Лагус отвечает за мочевыделительную систему, за лимфу, отеки, водный баланс и также за эмоциональное состояние. Здесь рекомендуется пить больше водички, избегать алкоголя, каких-то копченостей, солений. День полезен для массажа, может быть, банных процедур, любых плавательных дел, да, бассейны, водоемы, море прекрасно. Еще можно йога или правильное дыхание, вот эти вот практики. Эмоции тоже нужно протечь. То есть не подавляем чувства. Если хочется поплакать, ну поплачьте. Это тоже очищает. Лагус нас всегда ведет через доверие. Это гибкость, это какой-то внутренний компас. И в этот день важно не управлять, а позволить происходить. То есть отпускаем контроль и включаем чувствование. И поток сам выведет, если вы не будете ему мешать. Так что плывем по течению, друзья, причем на спинке, абсолютно не двигаясь даже. И поверьте, вас выведет туда, куда нужно. Принимайте, благодарите, берегите себя и доверьтесь потоку.
3: На радио Лента. Цифра дня.
11: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Радиолента. Прямая речь.
4: После попадания беспилотников в СУ в склады Wildberries в Новосемейкино под Самарой, селлеры в полной неопределенности и ищут выход из сложившейся ситуации.
7: Новосемейкино, Самарская область, очередной склад Wildberries. По-моему, уже 12 или 13. Планомерно все уничтожается, как они заявляли в роликах украинцы. Этот склад на границе с Казахстаном, ну, там недалеко. И, в принципе, понятно, что наши селлеры, опять же, понесут очень много убытков за сгоревший товар. Wildberries скажет, что все, что мы вам должны, мы вам прощаем. Короче, вот такое доброе утро или добрый день, не знаю, когда вы там смотрите. Короче, сейчас многие предприниматели выходят, хотят выйти на Узюм, у кого еще есть товары, кто закупился. И вот даже с Кыргызстана хотят, наоборот, в Казахстан выйти. Россияне хотят в Казахстан на наш Каспий выйти. Короче, идет такая большая перетрубация селлеров, выживших. У кого еще есть деньги, кто оплатит налоги, кто сможет дальше существовать.
8: никто не сможет, как говорят некоторые. Идите родину защищать.
3: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
0: Топливный шторм в Калининграде не утихает. Бензин есть не везде, а там, где есть он, в разы дороже. Цены растут, зарплаты падают. Глава администрации Калининграда предупредила граждан о тяжелых временах. Пассажиры ждут часами вылета из Храброва. В Ленобласти после атаки БПЛА горят склады «Вайлдберрис». Итак, ситуация с топливом в регионе остается нестабильной. Мониторинг АЗС показывает, далеко не на всех заправках есть полный ассортимент горючего. Периодически то на одной, то на другой колонке может заканчиваться бензин или дизель. А там, где топливо есть в наличии, ценники, мягко говоря, впечатляют. По сравнению с серединой июля выросла стоимость всех основных видов горючего. Даже на Тиболе, где пока самые низкие цены, рост ощутимый. Только дизель прибавил почти 2,5 рубля. Таким образом, после завершения топливного кризиса, о чем отчитались власти в конце июля, сейчас на рынке дефицита бензина нет, зато он в разы дороже. Вообще, за год на калининградских АЗС стоимость топлива увеличилась сразу на 20, а то и на 30 рублей за литр.
9: Самый резкий рост зафиксирован на народной заправке. АИ-95 подорожал с 64 до 95 рублей, а АИ-92 с 60 до 89 рублей за литр. На АЗС Роснефти 95-й бензин вырос в цене более чем на 30 рублей и теперь стоит 96 рублей за литр, а дизель подорожал почти до 100 рублей. На крупных федеральных сетях рост оказался скромнее. На Лукойле, Тибойле и Сургутнефтегазе бензин за год прибавил около 8 рублей за литр, дизель подорожал в среднем на 10 рублей. Например, на Тибойле тот же АИ-95 можно найти за 73 рубля, а дизель залить за 81 рубль за литр. И это самая низкая цена в Калининграде.
0: Словом, теперь главная головная боль водителей – не очереди, а ценники. И, похоже, ценовой бум будет только усиливаться. Накануне еще один, на этот раз волгоградский НПЗ, остановил переработку нефти после рекордной череды атак беспилотников. Стоит отметить, что после ударов в ВСУ к августу полностью восстановить работу удалось лишь 8 из 26 нефтеперерабатывающих заводов. Еще 11 предприятий работают с ограничениями, а 7 по-прежнему остаются вне строя. По оценкам аналитиков, в среднем пострадавшие НПЗ потеряли около половины своих мощностей.
13: Атаки украинских дронов по нефтяным объектам в России привели к падению переработки до самого низкого уровня за последние 23 года. И это не прогноз, а сухая сводка Bloomberg. По данным издания, в июле показатель упал до 3,5 миллионов баррелей в сутки. Это примерно на треть ниже сезонной нормы переработки. Только в прошлом месяце зафиксировано 30 ударов по объектам нефтяной отрасли. В частности, БПЛА атаковали 18 НПЗ, включая гигантский Омский, что в 2,5 тысячах километрах от границы. Все это привело к перебоям с топливом в ряде регионов, введению ограничений на продажу бензина и массовым убыткам АЗС. Более 300 заправок были или выставлены на продажу, или ушли на ремонт.
0: Калининградцы, конечно, далеко от нефтезаводов, но такие цифры заставляют задуматься. К тому же и эксперты прогнозируют дальнейшее подорожание бензина. К сожалению или к счастью, своего нефтеперерабатывающего завода в регионе нет, зато есть крупный склад «Вайлдберрис». А это снова невольно наталкивает на тревожные мысли. Особенно, когда почти 20 логистических центров популярного российского маркетплейса в различных регионах оказались под ударами беспилотников за последние 18 дней. В итоге «Вайлдберрис» лишился более 20% своих складов и пошла цепная реакция. Россиян в начале осени ждет рост цен на электронику из-за топливного кризиса, затрудняющего доставку товаров, а также ударов по складам маркетплейса, которые влияют на других ритейлеров. Об этом предупредили сами участники рынка. Тем временем под ударом БПЛА оказался еще один склад «Вайлдберрис» в Ленобласти.
13: Утром 4 августа в ВСУ снова атаковали склад «Вайлдберрис» в Ленинградской области. После попадания на объекте начался сильный пожар. Атакованный склад в Красном Бору является последним и самым крупным логистическим комплексом маркетплейса в Ленобласти. Ранее украинские дроны нанесли удары по двум другим сортировочным центрам «Вайлдберрис» в регионе – Уткино-Заводь и Шушары.
9: Как сообщил губернатор Александр Дрозденко, на территории Ленобласти 4 августа уничтожено 17 БПЛА.
0: И, по всей видимости, удалось сбить не все беспилотники, учитывая мощный пожар и разрушения в складской зоне. Именно из-за налета дронов на Московскую и Ленинградскую области в Калининградском аэропорту утром во вторник снова задерживались и отменялись десятки авиарейсов. И, надо сказать, такая ситуация в Храброво стала системной. Задержки уже почти не удивляют пассажиров, которым приходится часами томиться в ожидании вылета, но серьезно влияют на имидж региона и туристическую привлекательность. По мнению экспертов, постоянное ограничение в небе – одна из причин снижения потока гостей в Калининградскую область. А добавить сюда цены, которые выше среднероссийских, проблемы с логистикой на фоне санкций и СВО, военную активность над Балтикой, то и вовсе картина получится неприглядная. О том, что калининградцев ожидают тяжелые времена, заявила глава администрации Калининграда Елена Дятлова во время ежегодного отчета перед депутатами.
6: 2026 год станет сложным. Наверное, мы так устроены. У нас не бывает простого периода. И он будет таким же напряженным. И нам предстоит реализовать сразу несколько масштабных задач. Реконструировать эстакадный мост, строить и ремонтировать школы, благоустраивать парки, скверы, тротуары и общественные пространства.
0: Однако реальность для многих жителей выглядит иначе. Калининградцы жалуются в соцсетях, что парки и зеленые зоны в городе регулярно вырубаются ради новой застройки. Обещанные школы годами остаются долгостроями, сроки их открытия постоянно переносятся, а многие инфраструктурные проекты затягиваются на годы. При этом Калининград регулярно сталкивается с коммунальными авариями, провалами на недавно отремонтированных улицах, а люди продолжают жаловаться на состояние тротуаров и дорог. И не безосновательно. Согласно последнему исследованию качества дорог, более трети транспортных артерий в регионе не соответствуют нормативам.
9: Лишь 64% региональных и муниципальных дорог Калининградской области отвечают нормативным требованиям. Это выше, чем годом ранее, когда процент некачественных дорог составлял 62%. Таким образом, 36% дорог по-прежнему не отвечают установленным стандартам. Из-за чего регион занял 23 место среди российских регионов. Для сравнения, в Москве нормативам соответствуют 100% дорог, в Челябинской области и Ингушетии – 84%.
0: Тем временем жители Балтийской косы недовольны транспортным сообщением. Дело в том, что после введения властями, как было сказано, с целью безопасности, запрета на движение частных катеров, переправа между Балтийском и Балтийской косой оказалась перегружена. Люди сообщают об огромных очередях в кассу и переполненном пароме.
10: Паром битком забит. При проектной вместимости 200 человек на переправе работает всего одна кассирша, которая в случае любых происшествий просто бессильна. Ни о какой безопасности, не говоря уже о комфорте, речи не идет. Зачем такие издевательства над народом?
0: По словам жителей, после запрета катеров добраться на Балтийскую косу или обратно стало значительно сложнее как для местных, так и для туристов. Люди требуют вернуть катерное сообщение, которое раньше позволяло разгрузить переправу. В соцсетях уже даже звучат призывы выходить на протесты и перекрывать улицы в Калининграде, если региональное правительство не услышит жителей Балткосы. Словом, хотели как лучше, а получилось как всегда. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
22: Всем привет! С вами «Балтийский лоцман». Пока цены на авиабилеты до Калининграда бьют последние рекорды, а на поезда через Литву места раскупаются за 30 секунд после открытия продаж, региональные власти выкатили очередную громкую новость. Из Санкт-Петербурга в Калининградскую область хотят запустить гигантский пассажирский лайнер. Заявление прозвучало на самом высоком уровне – от губернатора Алексея Беспрозванных. Параметры проекта озвучены конкретные. Рассматривается судно вместимостью от 1,5 до 2,5 тысяч человек. На борт можно будет загружать личные автомобили. Время в пути от 24 до 30 часов, то есть одна ночевка на воде. И главная фраза губернатора, за которую сразу зацепились все СМИ. «Бизнес посчитал, получается выгодно». Звучит как настоящая сказка и идеальное спасение от транспортного капкана, правда? Сел в Питере на комфортабельный лайнер с ресторанами и каютами, поспал сутки, выкатил свою машину на берег в Пионерском, и ты в Калининграде. Без литовских шенгенов, без УПДЖД, без бесконечных досмотров на сухопутной границе и без сумасшедших переплат за авиабилеты в разгар сезона. Но давайте выдохнем, выключим эмоции и включим сухую калькуляцию. Потому что, когда начинаешь считать реальную экономику этого рейса, красивый рекламный буклет начинает трещать по швам. Начнем с главного вопроса. Сколько будет стоить билет на такой лайнер? Нам говорят, бизнес посчитал выгодно. Выгодно для кого? Давайте посмотрим на суровую реальность паромных перевозок, которая есть прямо сейчас. В данный момент из Петербурга в Калининградскую область ходит грузопассажирский паром «Антей». Это переоборудованное грузовое судно, рассчитанное всего на 150 пассажирских мест. Билет на «Антей» в самую простую каюту, без лишнего комфорта, стоит от 7 до 9 тысяч рублей. А перевозка обычной легковой машины – от 53 до 75 тысяч рублей в одну сторону. То есть поездка семьи из двух человек на своей машине на обычном скромном пароме уже сегодня обходится под сотню тысяч рублей туда и обратно. А теперь представьте круизный лайнер на 2500 человек. На нем будут рестораны, обслуживающий персонал, развлекательные зоны, каюты разного класса. Кто-то верит, что коммерческий оператор пустит туда пассажиров по 3-4 тысячи рублей? По всем законам морской логистики, содержание огромного пассажирского судна, с учетом расхода бункерного топлива, экипажа в сотни человек, портовых сборов и страховки, обходится в десятки миллионов рублей за один только рейс. Если на этот лайнер не будет выделяться колоссальная государственная субсидия из федерального бюджета, билеты будут золотыми. Коммерческий ценник за место в каюте с питанием и провозом машины неизбежно улетит за от 25 до 30 тысяч рублей на человека в один конец. И возникают простые вопросы. Если у семьи есть от 60 до 80 тысяч рублей только на дорогу до Питера и обратно, станет ли она выбивать билеты на судно, которое идет 30 часов? Или выберет самолет? А если деньги выделят из бюджета, то за чей счет этот праздник? И хватит ли субсидий на регулярные рейсы, а не на три демонстративных заезда перед выборами? Но предположим, что деньги нашли, судно зафрахтовали и тарифы сделали доступными. Мы упираемся во вторую, еще более жесткую стену – инфраструктурную. Куда должен приходить этот гигантский лайнер? Губернатор прямым текстом указывает – в международный морской терминал в город Пионерский. Но давайте вспомним историю этой стройки, про которую в калининградских пабликах уже слагают легенды. Терминал в Пионерском строится с 2018 года. Это один из самых драматичных долгостроев региона. Сроки сдачи объекта переносились столько раз, что сосчитать первого раза невозможно. Сначала планировали запуск в 2020-м, потом перенесли на 2023-й. Затем рапортовали про 2024-й. После подвинули на 2026, а по свежим документам контрактов завершения работ уходит уже на 2027 год. Стоимость проекта за это время выросла до огромных 8 миллиардов рублей. Да, в Пионерском заасфальтировали площадки и даже запустили грузовой причал для приема тестовых паромов с техникой. Но круизный лайнер на 2500 человек – это совсем другой уровень. Чтобы принять такое огромное судно, нужны не просто бетонные плиты на берегу. Нужен полноценный морской вокзал с пропускной способностью 1200 человек в час. Таможенный и пограничный контроль. Дноуглубительные работы до 7 метров. Мощные отбойные палы и швартовые системы. Если дно недостаточно углублено, крупный лайнер просто сядет на мель при первой же Балтийской волне. Власти сами честно признают. Хотели запустить лайнер уже в этом году, но терминал не готов. То есть проект лайнера опирается на объект, строительство которого тянется 8 лет и до сих пор не завершено на 100%. А теперь давайте добавим сюда географию и погоду. Балтийское море не Средиземное. Осенью и зимой здесь регулярно штормит. Что будет делать лайнер на 2,5 тысячи человек, когда в районе Пионерского разыграется шторм в 6-7 баллов? Вход в порт Пионерского при боковом ветре – сложнейшая ювелирная задача даже для малых судов. При непогоде такой лайнер будет вынужден часами стоять на внешнем рейде или уходить в Усть-Лугу, а люди в каютах – жонглировать чемоданами во время качки. Давайте подытожим и сложим все цифры вместе. Запуск регулярного лайнера из Питера в Пионерский на 2500 человек – идея на бумаге красивая. Но пока у нас нет готовой пассажирской инфраструктуры в Пионерском. Пока не решен вопрос с государственными субсидиями для компенсации стоимости билетов. И пока время в пути составляет 30 часов против 2 часов на самолете. Этот проект выглядит как попытка успокоить жителей на фоне дороговизны авиабилетов. Как думаете вы, увидим ли мы реальный пассажирский лайнер в Пионерском в ближайшие годы? Или этот проект так и останется очередным громким заголовком в новостях? Пишите свое мнение в комментариях. С вами был Балтийский лоцман. Подписывайтесь на канал, берегите кошельки и до связи в новых выпусках.
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал Балтийский лоцман.

0: преданный своей пастве. Однако его правление закончилось столь же внезапно, как и началось. Утром 29 сентября его секретарь обнаружил папу мертвым, держащим в руках книгу духовных размышлений. Ватикан быстро объявил, что лидер умер от сердечного приступа. Однако уже на этом этапе начали возникать вопросы. Почему тело было найдено лишь утром, если папа не отвечал на звонки еще с вечера? Почему было решено не проводить вскрытие, несмотря на отсутствие очевидных свидетельств о его болезни? Эти вопросы сразу же вызвали волну слухов и домыслов. Одной из самых известных теорий является версия об отравлении. На момент правления нового папы Ватикан был вовлечен в крупный финансовый скандал, связанный с Банком Ватикана и итальянским банком Банко Амбросиано. Говорили, что папа собирался провести реформы и разоблачить коррупционные схемы на миллиарды долларов, что могло угрожать влиятельным лицам как внутри церкви, так и за ее пределами. Другая популярная теория связана с возможным вмешательством тайных обществ, включая масонов. Существует версия, что Иоанн Павел узнал о существовании масонской ложи под названием «Пропаганда Ду», в которую входили высокопоставленные чиновники, бизнесмены и даже церковники. Его решение разоблачить эту группу, вероятно, могло привести к его устранению. И, наконец, самая невероятная теория утверждает, что папа был не настоящим. Точнее, кроме своих обязанностей, работал на спецслужбы Италии. Или они помогли ему прийти к власти, чтобы далее иметь влияние на такую могущественную организацию, как церковь. Между папой и его кураторами мог случиться конфликт, и понтифика просто убрали. К сожалению, никаких доказательств этих версий не удалось найти за столько лет. Возможно, когда-нибудь свет прольется на события той роковой ночи, но пока смерть папы, который правил всего месяц, остается окруженный мраком загадок и предположений. А больше теорий слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
2: Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Дефицит бензина надолго. После рекордной череды ударов по НПЗ нефтепереработка в России рухнула до минимума за 25 лет. Удары дронов по нефтяным объектам по всей России привели к падению переработки до самого низкого уровня почти за четверть века. В июле она составила, по оценке аналитиков, чуть больше 3,5 миллионов баррелей в сутки. Это минимум с мая 2002 года, отмечает Bloomberg.
4: Это примерно на треть ниже сезонной нормы. В 2020-2025 годах российские НПЗ перерабатывали в это время года в среднем 5,5 миллионов баррелей в сутки.
3: За прошлый месяц под удары попали 18 заводов, в том числе крупнейший в стране Омский, расположенный более чем в 2500 километров от украинской границы. Предыдущий рекорд был установлен в мае. Тогда было атаковано 17 заводов. Также под огонь попали 5 крупных танкеров, 5 объектов портовой инфраструктуры и 2 трубопровода. По совокупному числу ударов по нефтяным предприятиям июль занял второе место.